0: Она тест состоится 18 и 19 ноября в Шэньчжэне. Вице-премьер Александр Новак после совещания по ситуации на топливном рынке поручил усилить контроль за ценами на горючее. Он также потребовал устранить дефицит бензина в некоторых регионах и проверить топливное снабжение Омской, Томской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской областей и Якутии. В большинстве случаев совместные усилия правительства и нефтяных компаний быстро устраняют проблемы с поставками топлива и поддерживают стабильную работу АЗС, добавил вице-премьер. Федеральная антимонопольная служба продолжает контролировать цепочки поставок и принимать соответствующие меры против необоснованного роста цен на топливо, говорится в сообщении. Директора производства пиротехники под Ярославлем, на котором при пожаре погибли 14 человек, в наручниках доставили в изолятор Переславль-Залесского. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в Следственном комитете. Взрыв в цехе по производству петард произошел в Кубринске Ярославской области днем 28 сентября. Там находились 15 человек, 14 из них погибли. 30 сентября объявлен в регионе днем траура по погибшим. Касым Жомарт Такаев с трибуны Федеральной канцелярии Германии поблагодарил Владимира Путина и назвал его выдающимся государственным деятелем. После переговоров с Фридрихом Мерцем в Берлине президент Казахстана выразил благодарность российскому лидеру за понимание его позиции по прекращению конфликта на Украине. По мнению Такаева, все главы государств, включая Владимира Путина, выступают за прекращение военных действий. Он также заявил, что будет делать все возможное, чтобы внести посильный вклад в обеспечение мира. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
4: Он спешил к Свидригайлову. Чего он мог надеяться от этого человека, он и сам не знал. Но в этом человеке таилась какая-то власть над ним. Сознав это раз, он уже не мог успокоиться, а теперь, к тому же, и пришло время. Дорогой один вопрос особенно мучил его. Был ли Свидригайлов у Порфирия? Сколько он мог судить и в чем бы он присягнул? Нет, не был. Он подумал еще и еще, припомнил все посещения Порфирия, сообразил. Нет, не был. Конечно, не был. Но если не был еще, то пойдет или не пойдет он к Порфирию? Теперь покамест ему казалось, что не пойдет. Почему? Он не мог бы объяснить и этого, но если бы мог объяснить, то теперь он бы не стал над этим особенно ломать голову. Все это его мучило, и в то же время ему было как-то не до того. Странное дело, никто бы, может быть, не поверил этому, но о своей теперешней, немедленной судьбе он как-то слабо рассеянно заботился. Его мучило что-то другое, гораздо более важное, чрезвычайное. О нем же самом и ни о ком другом, но что-то другое, что-то главное. К тому же он чувствовал беспредельную нравственную усталость, хотя рассудок его в это утро работал лучше, чем во все эти последние дни. Да и стоило ли теперь, после всего, что было, стараться побеждать все эти новые мизерные затруднения? Стоило ли, например, стараться интриговать, чтобы Свидригайлов не ходил к Порфирию, изучать, разузнавать, терять время на какого-нибудь Свидригайлова? О, как ему все это надоело! А между тем он все-таки спешил к Свидригайлову. Уж не ожидал ли он чего-нибудь от него нового, указаний, выхода? И за соломинку ведь хватаются? Не судьба ль, не инстинкт ли какой сводит их вместе? Может быть, это была только усталость, отчаяние? Может быть, надо было не Свидригайлова, а кого-то другого? А Свидригайлов только так тут подвернулся? Соня? Да и зачем бы он пошел теперь к Соне? Опять просить у ней ее слез? Да и страшна была ему Соня. Соня представляла собою неумолимый приговор, решение без перемены. Тут или ее дорога, или его. Особенно в эту минуту он не в состоянии был ее видеть. Нет, не лучше ли испытать Свидригайлова, что это такое? И он не мог не сознаться внутри, что действительно тот на что-то ему давно уже как бы нужен. Но однако ж, что может быть между ними общего? Даже и злодейство не могло бы быть у них одинаково. Этот человек очень, к тому же, был неприятен, очевидно, чрезвычайно развратен, непременно хитер и обманчив, может быть, очень зол. Про него ходят такие рассказы. Правда, он хлопотал за детей Екатерины Ивановны, но кто знает, для чего и что это означает. У этого человека вечно какие-то намерения и проекты. Мелькала постоянно во все эти дни у Раскольникова еще одна мысль, и страшно его беспокоила, хотя он даже старался прогонять ее от себя, так она была тяжела для него. Он думал иногда, Свидригайлов все вертелся около него, да и теперь вертится. Свидригайлов узнал его тайну, Свидригайлов имел замыслы против Дуни, а если и теперь имеет? Почти, наверное, можно сказать, что «да». А если теперь, узнав его тайну и таким образом получив над ним власть, он захочет употребить ее как оружие против Дуни? Мысль эта иногда даже во сне мучила его. Но в первый еще раз она явилась ему так сознательно, ярко, как теперь, когда он шел к Свидригайлову. Одна уже мысль эта приводила его в мрачную ярость. Во-первых, тогда уже... Все изменится, даже в его собственном положении. Следует тотчас же открыть тайну Дунечки. Следует, может быть, предать самого себя, чтобы отвлечь Дунечку от какого-нибудь неосторожного шага. Письмо? Нынче утром Дуня получила какое-то письмо. От кого в Петербурге могла бы она получать письма? Лужин разве? Правда, там стережет Разумихин, но Разумихин ничего не знает. Может быть, следует открыться и Разумихину? Раскольников с омерзением подумал об этом. Во всяком случае, Свидригайлова надо увидеть как можно скорее, решил он про себя окончательно. Слава богу, тут не так нужны подробности, сколько сущность дела. Но если только способен он, если Свидригайлов что-нибудь интригует против Дуни, то Раскольников до того устал за все это время, за весь этот месяц, что уже не мог... разрешать теперь подобных вопросов, иначе как только одним решением. Тогда я убью его, подумал он в холодном отчаянии. Тяжелое чувство сдавило его сердце. Он остановился посередине улицы и стал осматриваться, по какой дороге он идет и куда он зашел. Он находился на проспекте, шагах 30 или в 40 от Сенной, которую прошел. Весь второй этаж дома налево был занят трактиром. Все окна были отворены настежь, трактир, судя по двигавшимся фигурам в окнах, был набит битком. В зале разливались песенки, звенели кларнет, скрипка и гремел турецкий барабан. Слышны были женские взвизги. Он было хотел пойти назад, недоумевая, зачем он повернул на этот проспект, как вдруг в одном из крайних отворенных окон трактира увидел сидевшего у самого окна за чайным столом с трубкой в зубах Свидригайлова. Это страшно, до ужаса поразило его. Свидригайлов наблюдал, рассматривал его молча, и что тоже тотчас же поразило Раскольникова, кажется, хотел было вставать, чтобы потихоньку успеть уйти, пока его не заметили. Раскольников тотчас сделал вид, что как будто и сам не заметил его, и смотрит, задумавшись в сторону, а сам продолжал его наблюдать краем глаза.
5: Сердце его тревожно билось, так и есть. Свидригайлов, очевидно, не хочет, чтоб его видели. Он отвел от губ трубку и уже хотел спрятаться, но, поднявшись и отодвинув стул, вероятно, вдруг заметил, что Раскольников его видит и наблюдает. Между ними произошло нечто, похожее на сцену их первого свидания у Раскольникова во время сна.
4: Плутовская улыбка показалась на лице Свидригайлова и все более расширялась. И тот, и другой знали, что оба видят и наблюдают друг друга. Наконец Свидригайлов громко расхохотался. «Ну-ну, входите уж, коль хотите, я здесь!» — крикнул он из окна. Раскольников поднялся в трактир.
5: Он нашел его в очень маленькой задней комнате в одно окно, примыкавшей к большой зале, где на 20 маленьких столиках при криках отчаянного хора песенников пили чай купцы, чиновники и множество всякого люда. Откуда-то долетал стук шаров на бильярде. На столике перед Свидригайловым стояла початая бутылка шампанского и стакан, до половины полный вина. В комнатке находились еще мальчик-шарманщик с маленьким ручным органчиком и здоровая краснощекая девушка в подтыканной полосатой юбке и в тирольской шляпке с лентами. Певица лет 18, которая, несмотря на хоровую песню в другой комнате, пела под аккомпанемент органщика довольно сиплым контральтом какую-то лакейскую песню. «Ну и довольно», — прервал ее Свидригайлов при входе Раскольникова. Девушка тотчас же оборвала и остановилась в почтительном ожидании. Пела она свою рифмованную лакейщину тоже с каким-то серьезным и почтительным оттенком в лице. «Эй, Филипп, стакан!» — крикнул Свидригайлов. «Я не стану пить вина», — сказал Раскольников. «Как хотите, я не для вас. Пей, Катя. Сегодня ничего больше не понадобится, ступай». Он налил ей целый стакан вина и выложил желтенький билетик. Катя выпила стакан разом, как пьют вино женщины, то есть, не отрываясь, в 20 глотков взяла билетик, поцеловала у Свидригайлова руку, которую тот весьма серьезно допустил поцеловать, и вышла из комнаты, а за нею потащился и мальчишка с органом. Оба они были приведены с улицы. Свидригайлов и недели не жил в Петербурге, а уж все около него было на какой-то патриархальной ноге. Трактирный лакей Филипп тоже был уже знакомый и подобострастничал. Дверь в залу запиралась. Свидригайлов в этой комнате был как у себя и проводил в ней, может быть, целые дни. Трактир был грязный, дрянной и даже не средней руки.
6: «Я к вам шел и вас отыскивал», — начал Раскольников. «Но почему теперь я вдруг поворотил на Ский проспект Сенной? Я никогда сюда не поворачиваю и не захожу. Я поворачиваю с Сенной направо. Да и дорога к вам не сюда, только поворотил, вот, и вы. Это странно».
5: «Зачем же вы прямо не скажете? Это чудо, потому что это может быть только случай». «Ведь какая складка у всего этого народа!» — захохотал Свидригайлов. «Не сознается, хоть бы даже внутри и верил чуду. Ведь уж сами говорите, что может быть только случай. И какие здесь все трусишки насчет своего собственного мнения, вы представить себе не можете, Родион Романович. Я не про вас. Вы имеете собственное мнение и не струсили иметь его. Тем-то вы и завлекли мое любопытство. Больше ничем? Да и этого ведь довольно».
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
5: Свидригайлов был, очевидно, в возбужденном состоянии, но всего только на капельку. Вина выпил он всего только полстакана. «Мне кажется, вы пришли ко мне раньше, чем узнали о том, что я способен иметь то, что вы называете собственным мнением», — заметил Раскольников. «Но тогда было дело другое. У всякого свои шаги. А насчет чуда скажу вам, что вы, кажется, эти последние 2-3 дня проспали. Я вам сам назначил этот трактир, и никакого тут чуда не было, что вы прямо пришли. Сам растолковал всю дорогу, рассказал место, где он стоит, и часы, в которые можно меня здесь застать. Помните?»
7: «Забыл»,
5: — отвечал с удивлением Раскольников. «Верю. 2 раза я вам говорил. Адрес отчеканился у вас в памяти механически. Вы и повернули сюда механически. А между тем строго по адресу, сами того не зная. Я и говорят о вам тогда, не надеялся, что вы меня поняли. Очень уж вы себя выдаете, Родион Романович. Да вот еще. Я убежден, что в Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших. Если бы у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге.
6: чего стоят одни климатические влияния. Между тем, это административный центр всей России, и характер его должен отражаться на всем. Но не в том теперь дело, а в том, что я уже несколько раз смотрел на вас сбоку. Вы выходите из дома, еще держите голову прямо. С 20 шагов вы уже ее опускаете, руки складываете назад. Вы смотрите и, очевидно, ни пред собой, ни по бокам уже ничего не видите. Наконец, начинаете шевелить губами и разговаривать сами с собой. Причем иногда вы высвобождаете руку и декламируете. Наконец, останавливаетесь среди дороги надолго. Это очень нехорошо. Может быть, вас кое-кто и замечает, кроме меня. А уж это невыгодно. Мне, в сущности, все равно, и я вас не вылечу, но вы, конечно, меня понимаете.
5: «А вы знаете, что за мной следят?» — спросил Раскольников, пытливо на него взглядывая.
6: «Нет, ничего не знаю», — как бы с удивлением ответил Свидригайлов.
5: «Ну, так и оставим меня в покое», — нахмурившись, пробормотал Раскольников.
6: «Хорошо, оставим вас в покое. Скажите лучше, если вы сюда приходите пить и сами мне назначили 2 раза, чтоб я к вам сюда же пришел, то почему вы теперь, когда я смотрел в окно с улицы, прятались и хотели уйти? Я это очень хорошо заметил». «А почему вы, когда я тогда стоял у вас на пороге, лежали на своей софе с закрытыми глазами и притворялись, что спите, тогда, как вы вовсе не спали? Я это очень хорошо заметил. Я мог иметь причины, вы сами это знаете. И я мог иметь свои причины, хотя вы их и не узнаете». Раскольников опустил правый локоть на стол, подпер пальцами правой руки снизу свой подбородок и пристально уставился на Свидригайлова. Он рассматривал с минуту его лицо, которое всегда его поражало и прежде. Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску. Белое, румяное, с румяными алыми губами, и светлой белокурой бородой с довольно еще густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что-то было ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно моложавом, судя по летам, лице. Одежда Свидригайлова была щегольская, летняя, легкая, в особенности щеголял он бельем. На пальце был огромный перстень с дорогим камнем. «Да неужели же мне и с вами еще тоже надо возиться?» — сказал вдруг Раскольников, выходя с судорожным нетерпением прямо на открытую. «Хотя вы, может быть, и самый опасный человек. Если захотите вредить, да я того не хочу, ломать себя больше. Я вам покажу сейчас, что не так дорожу собою, как вы, вероятно, думаете. Знаете же, я пришел к вам прямо сказать, что если вы держите свое прежнее намерение насчет моей сестры, если для этого думаете чем-нибудь воспользоваться из того, что открыто в последнее время, то я вас убью, прежде чем вы меня во строк посадите. Мое слово верно, вы знаете, что я сумею сдержать его. Второе, если хотите мне что-нибудь объявить, потому что мне все это время казалось, что вы как будто хотите мне что-то сказать, то объявляйте скорее, потому что время дорого, и, может быть, очень скоро будет уже поздно». «Да куда вы это так торопитесь?» — спросил Свидригайлов, любопытно его разглядывая.
5: «У всякого свои шаги», — мрачно и нетерпеливо проговорил Раскольников.
6: «Вы сами уже вызывали сейчас на откровенность, а на первые же вопросы отказываетесь отвечать», — заметил Свидригайлов с улыбкой. «Вам все кажется, что у меня какие-то цели, а потому и глядите на меня подозрительно. Что ж, это совершенно понятно в вашем положении. Но как я не желаю сойтись с вами, я все-таки не возьму на себя труда разуверять вас в противном. Ей-богу, игра не стоит свеч, да и говорить-то с вами я ни о чем таком особенном не намеревался. Зачем же я тогда так понадобился? Ведь вы же около меня ухаживали. Да просто как любопытный субъект для наблюдения. Мне понравились вы фантастичностью вашего положения. Вот чем. Кроме того,

Пошли ко мне теперь, мало того, что по делу, а зачем-нибудь новеньким. Ведь так, настаивал Свидригайлов с плутовской улыбкой. Но представьте же себе после этого, что я сам-то еще, ехав сюда в вагоне, на вас же рассчитывал, что вы мне тоже скажете что-нибудь новенького, и что от вас же удастся мне чем-нибудь позаимствоваться. Вот какие мы богачи. Чем это позаимствоваться? Да что вам сказать, разве я знаю чем? Видите, в каком трактиришке все время просиживаю. И это мне всласть. То есть не то, что всласть, а так, надо же где-нибудь сесть. Ну вот, хоть это бедная Катя, видели? Ну, был бы я, например, хоть обжора, клубный гастроном. А то ведь вот что я могу есть. Он ткнул пальцем в угол, где на маленьком столике на жестяном блюдце стояли остатки ужасного бифштекса с картофелем. Кстати, обедали вы? Я перекусил и больше не хочу. Вина, например, совсем не пью. Кроме шампанского никакого. Да и шампанского-то в целый вечер один стакан. Да и то голова болит. Это я теперь, чтобы подмонтироваться, велел подать. Потому что я куда-то собираюсь. И вы видите меня в особом расположении духа. Я потому давеча и спрятался, как школьник, что думал, что вы мне помешаете. Но, кажется, он вынул часы. Могу пробыть с вами час. Теперь половина пятого. Верите ли, хотя бы что-нибудь было. Ну, помещиком быть, ну, отцом, ну, уланом, фотографом, журналистом. Ничего, никакой специальности. Иногда даже скучно. Право думал, что вы мне скажете что-нибудь новенького. Да кто вы такой? Зачем вы сюда приехали? Я кто такой? Вы знаете, дворянин, служил 2 года в кавалерии, потом... Так здесь, в Петербурге, шлялся, потом женился на Марфе Петровне и жил в деревне. Вот моя биография. Вы, кажется, игрок? Нет, какой я игрок? Шулер, не игрок. А вы были шулером? Да, был шулером. Что же вас? Бивали? Случалось, а что? Ну, стало быть, вызвать на дуэль могли, да и вообще оживляет. Не противоречу вам, а притом не мастер я философствовать. Признаюсь вам, я сюда больше насчет женщин поскорее приехал. Только что похоронили Марфу Петровну? Ну да, улыбнулся с побеждающей откровенностью Свидригайлов. Так что ж, вы, кажется, находите что-то дурное, что я о женщинах так говорю? То есть, нахожу я или нет дурное в разврате? В разврате? Ну, вот вы куда. А, впрочем, по порядку прежде отвечу вам насчет женщины вообще. Знаете, я расположен болтать. Скажите, для чего я буду себя сдерживать? Зачем же бросать женщин, коли я хоть и до них охотник? По крайней мере, занятия. Так вы здесь только на разврат один и надеетесь? Ну, так что ж, ну и на разврат. Дался им разврат. Да люблю, по крайней мере, прямой вопрос. В этом разврате, по крайней мере, есть нечто постоянное, основанные даже на природе и не подверженные фантазии, нечто всегдашним разожженным угольком в крови пребывающее, вечно поджигающее, которое долго еще и с летами, может быть, не так скоро зальешь. Согласитесь сами, разве не занятие в своем роде? Чему же тут радоваться? Это болезнь и опасная. А, вот вы куда. Я согласен, что это болезнь, как и все переходящее через меру. А тут непременно придется перейти через меру. Но ведь это, во-первых, у одного так, у другого иначе. А во-вторых, разумеется, во всем держи меру. Расчет хоть и подлый, но что же делать? Не будь этого, ведь этак застрелиться, пожалуй, пришлось бы. Я согласен, что порядочный человек обязан скучать. Но ведь однако ж, а вы могли бы застрелиться? Ну вот... С отвращением отпарировал Свидригайлов. «Сделайте одолжение, не говорите об этом», прибавил он поспешно и даже без всякого фанфаронства, которое выказывалось во всех прежних его словах. Даже лицо его как будто изменилось. «Сознаюсь в непростительной слабости, но что делать? Боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней. Знаете ли, что я мистик отчасти?» «А, призраки Марфы Петровны. Что ж, приходить продолжают?» «Ну их! Не поминайте! В Петербурге еще не было, да и черт с ними!» — вскричал он с каким-то раздражительным видом. «Нет, будемте лучше об этом. Да, впрочем,

0: Эх, мало времени, не могу я с вами долго остаться, а жаль, было бы что сообщить.
1: А что, у вас женщина?
0: Да, женщина.
1: Так, нечаянный один случай. Нет, я не про то.
0: Ну, а мерзость всей этой обстановки на вас уже не действует, уже потеряли силу остановиться. А вы и на силу претендуете? Удивили же вы меня сейчас, Родион Романович, хоть я заранее знал, что это так будет. Вы же толкуете мне о разврате и об эстетике. Вы Шиллер, вы идеалист. Все это, конечно, так и должно быть, и надо бы удивляться, если бы оно было иначе. Но однако ж, как-то все-таки странно в действительности. Эх, жаль, что времени мало, потому вы сами прелюбопытный субъект. А, кстати, вы любите Шиллера? Я ужасно люблю. Но какой вы, однако же, фанфарон, с некоторым отвращением произнес Раскольников. Ну, ей-богу же, нет, хохоча отвечал Свидригайлов, а, впрочем, не спорю, пусть и фанфарон, но ведь почему же и не пофанфаронить, когда оно безобидно? Я 7 лет прожил в деревне у Марфы Петровны, а потому, набросившись теперь на умного человека, как вы, на умного и высшей степени любопытного, просто рад поболтать, да кроме того, выпил эти полстакана вина и уже капельку в голову ударило. А главное, существует одно обстоятельство, которое меня очень монтировало, но о котором я умолчу. «Куда же вы?» – с испугом спросил вдруг Свидригайлов. Раскольников стал было вставать. Ему сделалось и тяжело, и душно, и как-то неловко, что он пришел сюда. В Свидригайлове он убедился, как в самом пустейшем и ничтожнейшем злодее в мире. «Эх!» «Посидите, останьтесь», — упрашивал Свидригайлов. «Да велите себе принести хоть чаю. Ну, посидите. Ну, я не буду болтать вздору о себе, то есть. Я вам что-нибудь расскажу. Ну, хотите, я вам расскажу, как меня женщина, говоря вашим слогом, спасала? Это будет даже ответом на ваш первый вопрос, потому что особо это ваша сестра. Можно рассказывать? Да и время убьем».
2: «Рассказывайте, но я надеюсь, вы...»
1: «О, не беспокойтесь! При том же Авдотья Романовна даже и в таком скверном и пустом человеке, как я, может вселить только одно глубочайшее уважение».

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Вы знаете, может быть... Да я, впрочем, и сам вам рассказывал, начал Свидригайлов, что я сидел здесь в долговой тюрьме по огромному счету и не имея ни малейших средств в виду для уплаты. Нечего подробничать о том, как выкупила меня тогда Марфа Петровна. Знаете ли, до какой степени одурманенье может иногда полюбить женщина? Это была женщина честная, весьма не глупая, хотя и совершенно необразованная. Представьте же себе, что эта-то самая ревнивая и честная женщина решилась снизойти после многих ужасных исступлений и попреков на некоторого рода со мною контракт, который и исполняла во все время нашего брака. Дело в том, что она была значительно старше меня, кроме того, постоянно носила во рту какую-то гвоздичку. Я имел настолько свинства в душе и своего рода честности, чтобы объявить ей прямо, что совершенно верен ей быть не могу. Это признание привело ее в исступление, но, кажется, моя грубая откровенность ей в некотором роде понравилась. Значит, дескать, сам не хочет обманывать, коли заранее так объявляет. Ну, а для ревнивой женщины это первое. После долгих слез состоялся между нами такого рода изустный контракт. Первое. Я никогда не оставлю Марфу Петровну и всегда пребуду ее мужем. Второе. Без ее позволения не отлучусь никуда. Третье. Постоянной любовницы не заведу никогда. Четвертое. За это Марфа Петровна позволяет мне приглянуть иногда на сенных девушек, но не иначе, как с ее секретного ведома. Пятое. Боже, сохрани меня, полюбите женщину из нашего сословия. Шестое. Если на случай чего, Боже, сохрани меня, посетит какая-нибудь страсть, большая и серьезная, то я должен открыться Марфе Петровне. Насчет последнего пункта Марфа Петровна была, впрочем, во все время довольно спокойна. Это была умная женщина, следственно, не могла же на меня смотреть иначе, как на развратника и потаскуна, который серьезно полюбить не в состоянии. Но умная женщина и ревнивая женщина – два предмета разные, и вот в этом-то и беда. Впрочем, чтобы беспристрастно судить о некоторых людях, нужно заранее отказаться от иных предвзятых взглядов и от обыденной привычки к обыкновенно окружающим нас людям и предметам. На ваше осуждение, более чем на чье-нибудь, я имею право надеяться. Может быть, вы уже очень много слышали о Марфе Петровне смешного и нелепого. Действительно, у ней были иные весьма смешные привычки. Но скажу вам прямо, что я искренне сожалею о бесчисленных горестях, которых я был причиной. Ну, и довольно, кажется, для весьма приличного надгробного слова «нежнейшей жене, нежнейшего мужа». В случаях наших ссор я большую частью молчал и не раздражался, и это джентльменничанье всегда почти достигало цели. Оно на нее влияло, и ей даже нравилось. Бывали случаи, что она мною даже гордилась. Но сестрицы ваши все-таки не вынесла. И каким образом это случилось, что она рискнула взять такую раскрасавицу в свой дом в гувернантке? Я объясняю тем, что Марфа Петровна была женщина пламенная и восприимчивая, и что просто-запросто она сама влюбилась, буквально влюбилась в вашу сестрицу. Ну, да и Авдотья-то Романовна, я очень хорошо понял с первого взгляда, что тут дело плохо, и что вы думаете? Решился было и глаз не подымать на нее. Но Авдотья Романовна сама сделала первый шаг, верите или нет? Верите ли вы тоже, что Марфа Петровна до того доходила, что даже на меня сердилась сначала за мое всегдашнее молчание о вашей сестре, за то, что я так равнодушен на ее беспрерывные и влюбленные отзывы об Авдотье Романовне? Сам не понимаю, чего ей хотелось. Ну уж, конечно, Марфа Петровна рассказала Авдотье Романовне обо мне всю подноготную. У нее была несчастная черта, решительно всем рассказывать все наши семейные тайны и всем беспрерывно на меня жаловаться. Как же было пропустить такого нового и прекрасного друга? Полагаю, что у них и разговору иного не было, как обо мне. И уж без сомнения Авдотье Романовне стали известны все эти мрачные, таинственные сказки, которые мне приписывают. Бьюсь об заклад, что вы уж что-нибудь в этом роде тоже слышали. Слышал. Лужин обвинял вас, что вы даже были причиной смерти ребенка. Правда это? Сделайте одолжение, оставьте все эти пошлости в покое с отвращением, и брюзгливо отговорился Свидригайлов. Если вы так непременно захотите узнать обо всей этой бессмыслице, то я когда-нибудь расскажу вам особо. А теперь говорили тоже о каком-то вашем лакее в деревне, что будто бы вы были тоже чему-то причиной. Сделайте одолжение, довольно, перебил опять с явным нетерпением Свидригайлов. Это не тот ли лакей, который вам после смерти трубку приходил набивать? Еще сами мне рассказывали, раздражался все более и более Раскольников. Свидригайлов внимательно поглядел на Раскольникова, и тому показалось, что во взгляде этом блеснула мгновенно, как молния, злобная усмешка, но Свидригайлов удержался и весьма вежливо отвечал. «Это тот самый. Я вижу, что вас тоже все это чрезвычайно интересует, и почту за долг при первом удобном случае по всем пунктам удовлетворить ваше любопытство. Черт возьми, я вижу, что действительно могу показаться кому-нибудь лицом романическим. Судите же, до какой степени я обязан после того благодарить покойницу Марфу Петровну за то, что она наговорила вашей сестрице обо мне столько таинственного и любопытного. Не смею судить о впечатлении, но, во всяком случае, это было для меня выгодно. При всем естественном отвращении ко мне Авдотьи Романовны и, несмотря на мой всегдашний мрачный и отталкивающий вид, ей стало, наконец, жаль меня, жаль пропащего человека. А когда сердцу девушки станет жаль, то уж, разумеется, это для нее всего опаснее. Тут уж непременно захочется и спасти, и образумить, и воскресить, и призвать к более благородным целям, и возродить к новой жизни и деятельности. Ну, известно, что можно намечтать в этом роде. Я тотчас же смекнул, что птичка сама летит в сетку, и, в свою очередь, приготовился». «Вы, кажется, хмуритесь, Родион Романович. Ничего-с, дело, как вы знаете, обошлось пустяками. Черт возьми, сколько я пью вина. Знаете, мне всегда было жаль с самого начала, что судьба не дала родиться вашей сестре во втором или третьем столетии нашей эры, где-нибудь дочерью владетельного князька или там какого-нибудь правителя или проконсула в Малой Азии. Она, без сомнения, была бы одна из тех, которые претерпели мученичество, и уж, конечно, бы улыбалась, когда бы ей жгли грудь раскаленными щипцами. Она бы пошла на это нарочно сама, а в IV и в V веках ушла бы в египетскую пустыню и жила бы там 30 лет, питаясь кореньями, восторгами и видениями. Сама она точно того и жаждет, и требует, чтобы за кого-нибудь какую-нибудь муку поскорее принять. А не дай ей этой муки, так она, пожалуй, и в окно выскочит. Я слышал что-то о каком-то господине Разумихине. Он, малый, говорят, рассудительный, что и фамилия его показывает. Семинарист, должно быть. Ну так пусть и бережет вашу сестру. Одним словом, я, кажется, ее понял, что и считаю себе за честь. Но тогда, то есть в начале знакомства, сами знаете, бываешь всегда как-то легкомысленнее и глупее. Смотришь ошибочно, видишь не то. Черт возьми, зачем же она так хороша? Я не виноват. Одним словом, у меня началось с самого неудержимого сладострастного порыва. Авдотья Романовна целомудрена ужасно, неслыханно и невиданно. Заметьте себе, я вам сообщаю это о вашей сестре как факт. Она целомудрена, может быть, до болезни, несмотря на весь свой широкий ум, и это ей повредит. Тут у нас случилась одна девушка, Параша, черноокая Параша, которую только что привезли из другой деревни. Сенная девушка, и которую я еще никогда не видывал. Хорошенькая очень, но глупа до невероятности. В слезы подняла вой на весь двор, и вышел скандал. Раз после обеда Авдотья Романовна нарочно отыскала меня, одного в аллее в саду, и сверкающими глазами потребовала от меня, чтоб я оставил бедную Парашу в покое. Это был чуть ли не первый разговор наш вдвоем. Я, разумеется, почел за честь удовлетворить ее желанию. Постарался прикинуться пораженным, смущенным, но одним словом сыграл роль недурно. Начались сношения, таинственные разговоры, нравоучения, поучения, упрашивания, умаливания, даже слезы, верите ли, даже слезы. Вот до какой силы доходит у иных девушек страсть к пропаганде. Я, конечно, все свалил на свою судьбу, прикинулся алчущим и жаждущим света и, наконец, пустил в ход величайшее и незыблемое средство к покорению женского сердца. Средство, которое никогда и никого не обманывает, и которое действует решительно на всех до единой, без всякого исключения. Это средство известное. Лесть. Нет ничего в мире труднее прямодушия, и нет ничего легче лести. Если в прямодушии только одна сотая доля нотки фальшивая, то происходит тотчас диссонанс, а за ним скандал. Если же в лести даже все до последней нотки фальшивое, и тогда она приятна и слушается не без удовольствия, хотя бы и с грубым удовольствием, но все-таки с удовольствием. И как бы ни груба была лесть, в ней непременно, по крайней мере, половина кажется правдою. И это для всех развитий слоев общества. Даже весталку можно соблазнить лестью. А уж про обыкновенных людей и говорить нечего. Без смеху не могу себе припомнить, как один раз соблазнял я одну преданную своему мужу, своим детям и своим добродетелям барыню. Как это было весело и как мало было работы. А барыня действительно была добродетельна, по крайней мере, по-своему. Вся моя тактика состояла в том, что я просто был каждую минуту раздавлен и падал ниц перед ее целомудрием. Я льстил безбожно. И только что, бывало, добьюсь пожатия руки, даже взгляда, то укоряю себя, что это я вырвал его у нее силой, что она сопротивлялась, что она так сопротивлялась, что я, наверное, бы никогда ничего не получил, если бы я сам не был так порочен. Что она в невинности своей не предусмотрела коварства и поддалась неумышленно, сама того не зная, не ведая и прочее, прочее. Одним словом, я достиг всего, а моя барыня оставалась в высшей степени уверена, что она невинна и целомудрена, и исполняет все долги и обязанности, а погибла совершенно нечаянно. И как же она рассердилась на меня, когда я объявил ей в конце концов, что... По моему искреннему убеждению, она точно так же искала наслаждение, как и я. Бедная Марфа Петровна тоже ужасно поддавалась на лесть. И если бы только я захотел, то, конечно, отписал бы все ее имение на себя еще при жизни. Однако я ужасно много пью вина и болтаю. Надеюсь, что вы не рассердитесь, если я упомяну теперь, что тот же самый эффект начал сбываться... и с Авдотьей Романовной. Да, я сам был глуп и нетерпелив, и все дело испортил. Авдотье Романовне еще несколько раз и прежде, а один раз как-то особенно, ужасно не понравилось выражение глаз моих. Верите вы этому? Одним словом, в них все сильнее и неосторожнее вспыхивал некоторый огонь, который пугал ее и стал ей, наконец, ненавистен. Нечего рассказывать подробности, но мы разошлись. Тут я опять сглупил, пустился грубейшим образом издеваться насчет всех этих пропаганд и обращений. Параша опять выступила на сцену, да и не одна, одним словом, начался Содом. Ох, если бы вы видели! Родион Романович, хоть раз в жизни глазки вашей сестрицы, так как они иногда умеют сверкать? Это ничего, что я теперь пьян, и вот уже целый стакан вина выпил. Я правду говорю. Уверяю вас, что этот взгляд мне снился. Шелест платья ее я уже, наконец, не мог выносить. Право, я думал, что со мной сделается подучие. Никогда не воображал, что могу дойти до такого исступления. Одним словом, необходимо было помириться, но это было уже невозможно. И представьте себе, что я тогда сделал. До какой степени отупение, бешенство может довести человека? Никогда... Не предпринимайте ничего в бешенстве, Родион Романович. Рассчитывая, что Авдотья Романовна в сущности ведь нищая, ах, извините, я не то хотел, но ведь не все ли равно, если выражается то же понятие. Одним словом, живет трудами рук своих, что у ней на содержании мать, и вы, ах, черт, опять морщитесь. Я и решился предложить ей все мои деньги. тысяч до 30 я мог и тогда осуществить, с тем, чтоб она бежала со мной хоть сюда, в Петербург. Разумеется, я бы тут поклялся в вечной любви, блаженстве и прочее, прочее. Верите ли, я до того тогда врезался, что скажи она мне, зарежь или отрави Марфу Петровну и женись на мне, это тотчас же было сделано. Но кончилось все катастрофой, вам уже известно, и сами можете судить, до какого бешенства мог я дойти, узнав, что Марфа Петровна достала тогда этого подлейшего приказного, Лужина, и чуть не смастерила свадьбу, что в сущности было бы то же самое, что и я предлагал. Так ли? Так ли? Ведь так? Я замечаю, что вы что-то очень внимательно стали слушать. Интересный молодой человек.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
2: Свидригайлов в нетерпении ударил кулаком по столу. Он раскраснелся. Раскольников видел ясно, что стакан или полтора шампанского, который он выпил, отхлебывая неприметно глотками, подействовали на него болезненно, и решился воспользоваться случаем. Свидригайлов был ему очень подозрителен. «Ну уж после этого я вполне убежден, что вы и сюда приехали, имея в виду мою сестру», сказал он Свидригайлову прямо и не скрываясь, чтоб еще более раздразнить его. «Эх, полноте!» — как бы спохватился вдруг Свидригайлов. «Я ведь вам говорил, и, кроме того, ваша сестра терпеть меня не может». «Да в этом-то и я убежден, что не может. Да не в том теперь дело». «А вы убеждены, что не может?» Свидригайлов прищурился и насмешливо улыбнулся. «Вы правы, она меня не любит. Но никогда не ручайтесь в делах, бывших между мужем и женой или любовником и любовницей. Тут есть всегда один уголок, который всегда всему свету остается неизвестен и который известен только им двум. Вы ручаетесь, что Авдотья Романовна на меня с отвращением смотрела? По некоторым словам и словечкам вашим, во время вашего рассказа я замечаю, что у вас и теперь свои виды и самые неотлагательные намерения на Дуню, разумеется, подлые». «Как? У меня вырывались такие слова и словечки?» Принаивно испугался вдруг Свидригайлов, не обратив ни малейшего внимания на эпитет, приданный его намерением. «Да они и теперь вырываются. Ну чего вы, например, так боитесь? Чего вы вдруг теперь испугались?» «Я боюсь и пугаюсь. Пугаюсь вас. Скорее, вам бояться меня, милый друг. И какая, однако ж, дичь! А, впрочем, я охмелел, я это вижу. Чуть было опять не проговорился. К черту вино! Эй, воды!» Он схватил бутылку и без церемонии вышвырнул ее за окошко. Филипп принес воды. «Это все вздор», — сказал Свидригайлов, намачивая полотенце и прикладывая его к голове. «А я вас одним словом могу осадить и все ваши подозрения в прах уничтожить. Знаете ли вы, например, что я женюсь? Вы уже это мне и прежде говорили». «Говорил?» «Забыл. Но тогда я не мог говорить утвердительно, потому даже невесты еще не видал. Я только намеревался. Ну, а теперь у меня уж есть невеста, и дело сделано. Если бы только не дела неотлагательные, то я бы непременно вас взял и сейчас к ним повез, потому я вашего совета хочу спросить. Эх, черт, всего 10 минут остается. Видите? Смотрите на часы. А, впрочем, я вам расскажу, потому это интересная вещица. Моя женитьба-то в своем-то есть роде. Куда вы опять уходить?» «Нет, я уж теперь не уйду». «Совсем не уйдете? Посмотрим. Я вас туда свезу, это правда. Покажу невесту, но только не теперь. А теперь вам скоро будет пора. Вы направо, я налево. Вы эту Реслих знаете? Вот эту самую Реслих, у которой я теперь живу, а? Слышите? Нет, вы что думаете, вот та самая, про которую говорят, что девчонка-то в воде-то зимой-то, ну, слышите ли, слышите ли? Ну, так она мне все это состряпала. Тебе, говорит, так-то скучно. Развлекись, время. А я ведь человек мрачный, скучный. Вы думаете, веселый? Нет, мрачный, вреда не делаю. А сижу в углу. Иной раз 3 дня не разговаривают. А Реслих — это шельма. Я вам скажу, она ведь что в уме держит. Я наскучу, жену-то брошу и уеду, а жена ей достанется. Она ее и пустит в оборот. В нашем слою-то есть, да повыше. Есть, говорит один такой расслабленный отец, отставной чиновник. В кресле сидит и третий год ногами не двигается. Есть, говорит, и мать, дама рассудительная, мамаша-то. Сын где-то в губернии служит, не помогает. Дочь вышла замуж и не навещает, а на руках два маленькие племянника, своих-то мало. Да взяли, не кончив курса, из гимназии девочку, дочь свою последнюю, через месяц только что 16 лет минет. Значит, через месяц ее и выдать можно. Это за меня-то. Мы поехали, как это у них смешно. Представляюсь, помещик, вдовец известной фамилии, с такими-то связями, с капиталом. Ну что ж, что мне 50, а то и 16 нет. Кто ж на это смотрит? Но ведь заманчиво, а? Ведь заманчиво. Посмотрели бы вы, как я разговорился с папашей, да с мамашей. Заплатить надо, чтобы только посмотреть на меня в это время. Выходит, она приседает, ну, можете себе представить, еще в коротеньком платьице. Не развернувшийся бутончик. Краснеет, вспыхивает, как заря. Сказали ей, конечно. Не знаю, как вы насчет женских личик, но, по-моему, эти 16 лет, эти детские еще глазки, это робость и слезинки стыдливости, по-моему, это лучше красоты. Она еще к тому же и с собой картинка. Светленькие волоски, в маленькие локончики, барашком взбитые, губки пухленькие, аленькие, ножки, прелесть. Ну, познакомились, я объявил, что спешу по домашним обстоятельствам. И на другой же день, третьего дня, то есть, нас и благословили. С тех пор, как приеду, так сейчас ее к себе на колени, да так и не спускаю. Но вспыхивает, как заря, а я целую поминутно. Мамаша-то, разумеется, внушает, что это, дескать, твой муж, и что это так требуется, одним словом, малина. Это состояние теперешнее, жениховое, право может быть лучше и мужнего. Тут, что называется, природа и правда. Я с ней раза два переговаривал, куда не глупа девчонка. Иной раз так украдкой на меня взглянет, аж напрожжет. А знаете, у ней личико вроде Рафаэлевой Мадонны. Ведь у Сикстинской Мадонны лицо фантастическое. Лицо скорбной, юродивой. Вам это не бросилось в глаза? Ну, так в этом роде. Только что нас благословили, я на другой день на 1500 и привез. Бриллиантовый убор один, жемчужный другой, да серебряную дамскую туалетную шкатулку. Вот какой величины, со всякими разностями. Так даже у нее, у Мадонны-то, личико зарделось. Посадил я ее вчера на колени, да, должно быть уж очень бесцеремонно. Вся вспыхнула, и слезинки брызнули. Да выдать-то не хочет, сама вся горит. Ушли все на минуту, мы с нею как есть одни остались. Вдруг бросается мне на шею, сама в первый раз, обнимает меня обеими ручонками, целует и клянется, что она будет мне послушную, верную и добрую женой, что она сделает меня счастливым, что она употребит всю жизнь, всякую минуту своей жизни, всем, всем пожертвует, а за все это желает иметь от меня только одно мое уважение и более мне говорит: «Ничего-ничего не надо, никаких подарков». Согласитесь сами, что выслушать подобное признание наедине от такого 16-летнего ангельчика с краской девичьего стыда и со слезинками энтузиазма в глазах, согласитесь сами, оно довольно заманчиво. Ведь заманчиво? Ведь стоит чего-нибудь, а? Но ведь стоит. Ну, ну, слушайте. Ну, поедемте к моей невесте. Только не сейчас. Одним словом, вас эта чудовищная разница лет и развитий и возбуждает сладострастие. И неужели вы в самом деле так женитесь? А что ж, непременно. Всяк об себе сам промышляет, и всех веселей тот и живет, кто всех лучше себя сумеет надуть. Да что вы, в добродетель-то так всем дышлом въехали. Пощадите, батюшка, я человек грешный. Вы, однако ж, пристроили детей, Катерина Ивановна. Впрочем, вы имели на это свои причины. Я теперь все понимаю. Детей я вообще люблю. Я очень люблю детей, захохотал Свидригайлов. На этот счет я вам могу даже рассказать прелюбопытный один эпизод, который до сих пор продолжается. В первый же день по приезде пошел я по разным этим клоакам, но после 7-то лет так и набросился. Вы, вероятно, замечаете, что я со своей компанией не спешу сходиться с прежними-то друзьями и приятелями. Ну да и как можно дольше без них протяну? Знаете, у Марфы Петровны в деревне меня до смерти измучили воспоминания о всех этих таинственных местах и местечках, в которых, кто знает, тот много может найти. Черт возьми, народ пьянствует, молодежь, образованная от бездействия, перегорает в несбыточных снах и грезах, уродуется в теориях, откуда-то жиды наехали, прячут деньги, а все остальное развратничает. Так и пахнул на меня этот город с первых часов знакомым запахом. Попал я на один танцевальный так называемый вечер. Клоак страшный. А я люблю клоак именно с грязноцой. Ну, разумеется, кан-кан, каких нету и каких в мое время и не было. Да-с, в этом прогресс. Вдруг смотрю, девочка лет 13, примило одетая, танцует с одним виртуозом, другой перед ней визави. У стенки же на стуле сидит ее мать. Ну, можете себе представить, каков кан-кан? Девочка конфузится, краснеет, наконец принимает себе в обиду и начинает плакать. Виртуоз подхватывает ее и начинает ее вертеть и перед ней представлять. Все кругом хохочут, и люблю в такие мгновения вашу публику, хотя бы даже и канканную, хохочут и кричат, и дело так и надо, а не возите детей. Ну, мне-то наплевать, да и дела нет. Логично? Нелогично, сами себя они утешают. Я тотчас мое место наметил, подсел к матери, и, начиная о том, что я тоже приезжий, что какие все тут невежи, что они не умеют отличать истинных достоинств и питать достодолжного уважения, дал знать, что у меня денег много, пригласил довезти в своей карете, довез домой, познакомился, в какой-то коморке от жильцов стоят, только что приехали. Мне объявили, что мое знакомство и она, и дочь ее могут принимать не иначе, как за честь. Узнаю, что у них ни кола, ни двора, а приехали хлопотать о чем-то, в каком-то присутствии. Предлагаю услуги, деньги, узнаю, что они ошибкой поехали на вечер, думая, что действительно танцевать там учат. Предлагаю способствовать своей стороны воспитанию молодой девицы, французскому языку и танцам. Принимают с восторгом, считают за честь и до сих пор знаком. Хотите, поедем, только не сейчас. Оставьте, оставьте ваши подлые, низкие анекдоты, развратный, низкий, сладострастный человек. Шиллер-то, Шиллер-то наш, Шиллер-то! Где только не гнездится добродетель. А знаете, я нарочно буду вам этакие вещи рассказывать, чтобы слышать ваши вскрикивания, наслаждения. Еще бы, разве я сам себе в эту минуту не смешон? Со злобой пробормотал Раскольников. Свидригайлов хохотал во все горло. Наконец кликнул Филиппа, расплатился и стал вставать. «Ну да, и пьян же я. Довольно болтать, — сказал он. — Наслаждение. Еще бы вам-то не ощущать наслаждение, — вскрикнул Раскольников, тоже вставая. — Разве для исшаркавшегося развратника рассказывать о таких похождениях, имея в виду какое-нибудь чудовищное намерение в этом же роде, не наслаждение, да еще при таких обстоятельствах и такому человеку, как я, разжигает. Но если так, даже с некоторым удивлением, ответил Свидригайлов, рассматривая Раскольникова, если так, то вы и сами порядочный циник. Материал, по крайней мере, заключаете в себе огромный. Сознавать много можете, много. Ну да вы и делать-то много можете. Но однако ж довольно. Искренне жалею, что с вами мало переговорил, да вы от меня не уйдете. Вот подождите только. Свидригайлов пошел вон из трактира, Раскольников за ним. Свидригайлов был, однако, не очень много хмелен, в голову только на мгновение ударило. Хмель же отходил с каждой минутой. Он был чем-то очень озабочен, чем-то чрезвычайно важным и хмурился. Какое-то ожидание, видимо, волновало его и беспокоило. С Раскольниковым в последние минуты он как-то вдруг изменился и с каждой минутой становился грубее и насмешливее. Раскольников все это приметил и был тоже в тревоге. Свидригайлов стал ему очень подозрителен. Он решился пойти за ним. «Сошли на тротуар. Вам направо, а мне налево. Или, пожалуй, наоборот. Только прощай, моя радость. До радостного свидания». И он пошел направо к Сенной.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия неизменно поддерживает Республику Сербскую на международных площадках, включая Совет Безопасности ООН. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с прибывшими в Москву представителями региона и пожелал им успехов, а также правящей коалиции на предстоящих выборах.
2: Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроение большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской с ее конструктивному взаимодействию с Россией.
1: Во вторник глава государства встретился с председателем правительства Республики Сербской и Боснии и Герцеговины Сава Миничем и лидером правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком. Войска группировки «Север» в Харьковской области продолжают наступление, расширяя зону контроля и сужая кольцо окружения, сообщили в Министерстве обороны. За последние сутки российские бойцы освободили Криедянку, добавили в ведомстве. В то же время войска группировки «Центр» освободили Веселое поле в Донецкой Народной Республике. Там штурмовые группы 51-й армии продвигались в северо-восточной, центральной и южных частях города, освободив еще 72 здания за сутки, сообщили в Министерстве обороны. Росатом предложил Армении строительство новых атомных энергоблоков в стране. Перспективы их создания и продления работы существующей армянской АЭС обсудили глава госкорпорации Алексей Лихачев и премьер Армении Никол Пашинян. В частности, в госкорпорации предложили властям Армении варианты атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности. Также там сообщили о завершении первого этапа работ по продлению срока эксплуатации армянской АЭС до 2036 года. Станция получила разрешение на дальнейшую работу энергоблока, добавил глава Росатома. Дональд Трамп согласился ослабить санкции против России в обмен на освобождение заключенных, сообщает издание «Атлантик». По информации источников в Белом доме, несколько месяцев назад эту идею президенту США представил его спецпосланник по Белоруссии Джон Коул. Отмечается, что такой подход может позволить Вашингтону расширить диалог с Москвой за пределы урегулирования конфликта на Украине и создать условия для заключения экономических соглашений. Ранее сообщалось, что спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев провел встречу в Вашингтоне в дополнение к переговорам в Нью-Йорке с представителем президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Гершинзон. Главы из книги «Грибоедовская Москва». Читает Станислав Федосов.
3: Предисловие. Предлагаемая книжка есть опыт исторической иллюстрации «Горе от ума». Попытка представить, возможно, наглядным образом уголок той подлинной реальной действительности, которую Грибоедов, творчески преображая, изобразил в гениальной комедии. Материал, служивший мне для этого изображения, неизданные семейные письма Римских-Корсаковых, переданные мне покойной Огаревой, был в высшей степени удобен, так как в нем обрисовывается тот самый круг московского общества, в котором вращался Грибоедов, и как раз за те годы, когда Грибоедов наблюдал это общество. Мало того, этот материал давал возможность раздвинуть рамку картины, представить и более раннюю, предшествующую стадию данного быта, эпоху наполеоновского нашествия, которая, хотя в комедии и не изображена прямо, но как бы еще незримо наполняет ее атмосферу. Известно, что Грибоедов, создавая свою комедию, сознательно исходил от наблюдений над конкретной действительностью. Это удостоверяется не только свидетельством ближайших к нему людей, но и его собственным признанием, его известным письмом к Катенину, где он категорически подтверждает условную, художественную портретность действующих лиц своей комедии. Но и не будь этих свидетельств, к тому же выводу необходимо приводит изучение самой комедии. Так только на основании внутреннего ее анализа Гончаров признал, что в ней в группе 20 лиц отразилась, как луч света в капле воды, вся прежняя Москва, ее рисунок, тогдашний дух, исторический момент и нравы. И общие детали, все это не сочинено, а так целиком взято из московских гостиных и перенесено в книгу и на сцену со всей теплотой и со всем особым отпечатком Москвы. Бытовой художественный образ, каковы персонажи «Горя от ума», никогда не бывает ни точной копией действительности, ни чистым вымыслом. Он всегда субъективная переработка конкретных наблюдений, накопленных художником. Самобытные создания, для которого сырой материал почерпнут из действительности. Поэтому есть два способа приблизиться к пониманию художественного замысла, руководившего поэтом. Прямой путь – это путь непосредственного изучения его образов и творческих средств. Но ценные услуги в этом деле может оказать и косвенный путь – ознакомление с той действительностью, которая служила художнику прообразом его создания. Самое малое, что мы можем добыть на этом втором пути – осязательность минувшей жизни, непосредственное погружение в ее быт и психику уже есть большая и притом самостоятельная ценность. Эпиграф. «Быль за сказкой не угонится». Глава первая. Еще в конце екатерининского времени впервые появляется пред нами Марья Ивановна Римская-Корсакова. Бледной тенью мелькнет она раз-другой на горизонте московских преданий, потом исчезает. И вдруг, в 12-м году, точно озаренная московским пожаром, предстает уже вся живая, не безыменная фигура, а именно Марья Ивановна, которой ни с кем не смешаешь. И затем время, подобно кинематографу, постепенно все более придвигает ее к нам. Ее фигура, приближаясь, растет и растет. И вот в 20-х годах она стоит пред нами во весь рост, вся на виду, до мельчайшей морщинки на ее немолодом, но еще привлекательном лице. Трудно устоять против искушения срисовать ее портрет. Ее лицо так характерно в своей непринужденной выразительности и вместе так ярко типично, что она кажется скорее художественным образом, нежели единичной личностью. Между тем она действительно жила. Ее дом в Москве поныне цел, и многие из наших знакомых не раз с улыбкою слушали ее бойкую и умную речь, в том числе и сам Пушкин. Вяземский писал о ней. Мария Ивановна Римская-Корсакова должна иметь почетное место в предании хлебосольной и гостеприимной Москвы. Она жила, что называется, открытым домом, давала часто обеды, вечера, балы, маскарады, разные увеселения, зимою санные катания за городом, импровизированные завтраки. Красавицы дочери ее, и особенно одна из них, намеками воспетые Пушкиным в Онегине, были душою и прелестью этих собраний. Сама Мария Ивановна была тип московской барыни в хорошем и лучшем значении этого слова. Вяземский, Грибоедов и Пушкин знали ее уже в ее поздние годы. Вяземский только от стариков слышал о том, как мастерски Марья Ивановна в молодости исполняла роль фонвизинской Еремеевны где-то на домашней сцене. Но князь Иван Михайлович Долгоруков, самый благодушный из русских поэтов и самый романтический из русских губернаторов, был вхож в ее дом еще при Павле. Он в молодости страстно любил театральную забаву, а у Марьи Ивановны часто устраивались домашние спектакли, и вообще в ее доме было весело. Долгоруков до старости с умилением вспоминал ту зиму, уже в начале царствования Александра, когда он чаще всего выступал в спектаклях Марьи Ивановны, и те веселости, которыми он наслаждался в ее приятном доме, ибо Что более заслуживает места в воспоминаниях наших, как те часы, в которые мы предавались невинным забавам и одушевлялись одной чистой веселостью? Он рассказывает в «Капище моего сердца», как однажды в ту зиму играл он здесь роль первого любовника в комедии «Le Château en Espagne». Причем его партнершей была старшая дочь Марии Ивановны. В этот вечер уже многие зрители знали, что он назначен губернатором во Владимир. Он же этого еще не знал. А в его роли были такие два стиха, точно с умыслом рассчитанные на этот случай. «De quelque emploi brillant je puis me voir chargé, et de nouveau peut-être il faudra voyager». «Я могу увидеть себя облеченным какой-нибудь блестящей должностью, и, может быть, снова надо будет мне путешествовать». Едва он произнес эти стихи, зал огласился всеобщим рукоплесканием. Совпадение было слишком забавно. И дальше, по-видимому, легко и весело шла жизнь в доме Марьи Ивановны. Дом был огромный, семья большая и, верно, много челяди. То было время, когда редко хворали, когда мало думали, но много и беззаботно веселились, когда размеры аппетита определялись шутливой поговоркой, что «гусь — глупая птица», на двоих мало, а одному стыдно. Когда званые обеды начинались в 3 часа, а балы между 9 и 10, и только львы являлись в 11. Последние 2 зимы перед нашествием французов были в Москве, как известно, особенно веселы. Балы, вечера, званые обеды, гуляния, спектакли сменялись без передышки. Все дни недели были разобраны. Четверги у графа Льва Кирилловича Разумовского. Пятницы у Степана Степановича Апраксина. Воскресенье у Архаровых. И так далее. Иные дни были разобраны 2 раза, а в иных домах принимали каждый день. И часто молодой человек норовил в 1 вечер попасть на 2 бала. Балы и вечера у Марьи Ивановны были в числе самых веселых. Современник сообщает, что к ней можно было приезжать поздно, уже с другого бала, потому что у нее танцевали до рассвета. И нравились ее вечера еще щедростью освещения, тогда как в других домах с одного конца залы до другого нельзя было различить лица. В эти зимы впервые явилась в Москве мазурка с пристукиванием шпорами, где кавалер становился на колени, обводил вокруг себя даму и целовал ее руку. Танцевали экассес-кадриль, вальс и другие танцы, и бал оканчивался «Аля грек» со множеством фигур, выдумываемых первую парою, и, наконец, беготней попарно по всем комнатам, даже в девичью и спальне. Но вот внезапно ударила гроза. Музыка резко оборвалась, и танцоры в ужасе заметались. Французы перешли границу. Французы идут к Смоленску. Смоленск взят. Ужас и отчаяние. Наполеон идет на Москву. Надо бежать, куда глаза глядят. У Марьи Ивановны в это время были налицо все ее дети. 3 сыновей и 5 дочерей. Все они родились между 1784 и 1806 годами. Старший сын Павел служил еще с 1803 года в кавалергардах. Средний Григорий вступил в службу также еще до войны в лейб-гвардии «Московский полк». Наконец, младший, 18-летний Сергей, в эти самые дни, в июле, записался в московское ополчение. При Марье Ивановне оставались теперь только дочери. Старшая Варвара, в это время уже вдова после флигель-адъютанта Ржевского, павшего при Фридланде, и 3 девушки, Наталья, 20 лет, и младшая Екатерина, и Александра. 5-я дочь, по старшинству 2-я после Варвары по имени Софья, была с 1804 года замужем за московским полицмейстером Волковым и жила своим домом. Был еще жив и муж Марии Ивановны, Александр Яковлевич Римский-Корсаков, по-видимому, уже очень пожилой, служивший когда-то в 70-х годах XVIII века в конной гвардии, пожалованный Екатериной II в камергеры, а теперь почти безвыездно живший в деревне. Он был, говорят, очень богат, в молодости красавец, но не очень умен. Во всяком случае, домом и детьми твердо правила одна Марья Ивановна. Сама она была урожденная Наумова, дочь Ивана Григорьевича, женатого на княжне Варваре Алексеевне Голицыной. В 1812 году Марье Ивановне было, вероятно, 47-48 лет.

0: Все ее дети были рослые, красавцы, в отца и мать, а дочери славились бархатными глазами. Через 3 дня после того, как в Москве было получено известие об оставлении Смоленска, 11 августа 1812 года, когда все церкви стояли отпертые, Хомутова видела в Благовещенском соборе между другими своими знакомыми и Марью Ивановну Римскую-Корсакову с ее юношей сыном Сергеем уже в ополченском мундире. Она молилась за 2 других своих сыновей, уже находившихся в армии, из которых одному суждено было вскоре погибнуть, то есть за Павла и своего любимца Гришу. Судя по тому, что последнего его командир Докторов еще 29 или 30 августа отпустил из-под Можайска, где они стояли на кратковременную побывку в Москву, можно думать, что Марья Ивановна с дочерьми оставили Москву только в последний день августа или даже 1-2 сентября. Она выехала, как и большинство видных московских семейств, в Нижний Новгород. Дочь ее Софья вместе с мужем Волковым и детьми нашла пристанище у своей свекрови в Саратове. Выезжая из Москвы, Марья Ивановна еще не знала, что 26 августа при Бородине пал ее первенец. В этом бою участвовали оба ее старших сына. Второй, Григорий, остался невредим и позднее получил за этот день Владимира 4-й степени, а Павел, богатырь ростом и силою, участник аустерлицкого боя, занесенный своей лошадью в гущу врагов, долго отбивался один и уложил палашом несколько человек, пока, наконец, как рассказывали позже французские офицеры, выстрел из карабина не скосил его. Тело его не было найдено. Мы увидим дальше, что Марья Ивановна долго томилась неизвестностью о его судьбе. Ей говорили, что он в плену.
1: Радиозвезда. Мы читаем книгу Михаила Гершензона «Грибоедовская Москва».
0: Глава 2. В сентябре и октябре 1812 года Нижний Новгород представлял необыкновенную картину. Сюда переселилась вся богатая и вся литературная Москва. Здесь были Архаровы, Апраксины, Бибиковы и еще множество видных московских семейств, и Карамзины, Батюшков, Василий Львович Пушкин и Алексей Михайлович Пушкин, старик Бантыш-Каменский и его помощник по московскому архиву Малиновский. Словом, что называется, вся Москва. «Город мал и весь наводнен Москвою», — писал отсюда Батюшков. «Квартир не хватало, и эмигрантам, как они сами себя называли, приходилось ютиться в тесноте. Так в 3 комнатах жили Екатерина Федоровна Муравьева с 3 детьми, Батюшков, Муравьев, Дружинин, англичанин, 2 гувернантки да 6 собак». Богатые люди и здесь, разумеется, находили способы устраиваться удобно. У Архаровых и здесь собиралась вся Москва, особенно пострадавшие, терпевшие нужду. А Василий Львович Пушкин жил в избе, ходил по морозу без шубы и нуждался в рубле. Все были более или менее удручены гибелью Москвы и собственными потерями. Многие семьи тревожились за участь мужей, сыновей или братьев, стоявших под огнем, но привычное московское легкомыслие брало верх, и вскоре здесь развернулась та же веселая и шумная жизнь, которую на время прервала невзгода, жизнь многолюдна и шумно застольная, бальная, разъездная и суетливая, с тем отличием против московской, что цыганская неустроенность и давка вносили в эти забавы смешную и веселую путаницу, придавали им пикантность своеобразия. Батюшков в одном позднейшем письме мастерски набросал ряд летучих сцен из этой жизни московского табора в Нижнем. Как московские франты и красавицы толпились на площади между телег и колясок, со слезами вспоминая о Тверском бульваре. Как на патриотических обедах у Архаровых все речи от псовой травли до подвигов Кутузова дышали любовью к Отечеству. Как на балах и маскарадах московские красавицы, осыпанные бриллиантами и жемчугами, прыгали до первого обморока во французских кадрах.

0: гордящимся на стенах древнего Кремля, отпускал каламбуры, достойные лучших времен французской монархии, и спорил до слез с Муравьевым о преимуществе французской словесности. Алексей Михайлович Пушкин, по словам его вечного антагониста Василия Львовича Пушкина, кричал в Нижнем еще громче и курил табак более прежнего, играл в карты с утра до вечера и выиграл уже 1000 до 8. Это о нем и ему подобных писал в те дни Карамзин. «Кто на Тверской или Никитской играл в вист или бастон, для того мало разницы. Он играет и в Нижнем». Алексей Михайлович был ярый спорщик и любил донимать особенно своего благодушнейшего однофамильца. Батюшков кончает эту картину московско-нижегородской толпы портретом Алексея Михайловича, который с утра самого искал кого-нибудь, чтоб поспорить, и доказывал с удивительным красноречием, что белое — черное, черное — белое, который вздохнуть не давал Василию Львовичу и теснил его неотразимой логикой. А Василий Львович грустил о потере своей новой кареты и книг, скорбел патриотически, но минутами и утешался, когда удавалось прочитать кому-нибудь свои стихи или когда шалунья муза дарила его новым вдохновением. В самый разгар московского разорения 20 сентября он сочинял куплеты к жителям Нижнего. 6 куплетов, кончающихся одним и тем же рефреном, из коих первый таков. «Примите нас под свой покров, питомцы волжских берегов, примите нас, мы все родные, мы дети матушки Москвы. Веселье, счастье, дни золотые, как быстро вихрь промчались вы. Примите нас под свой покров, питомцы волжских берегов». А 3 октября Батюшков писал Вяземскому о Василии Львовиче, что он от печали лишился памяти и на силу вчера мог прочитать Архаровым басню о соловье. Вот до чего он и мы дожили. Конечно, были в этой пестрой толпе московских эмигрантов и серьезные, искренно скорбевшие люди. Таков был сам Батюшков, горько насмехавшийся над людьми, весь патриотизм которых заключался в восклицаниях «Point de paix». Таков был Муравьев-апостол, написавший вскоре затем замечательные истинно патриотические «Письма из Москвы в Нижний Новгород», 1813 год. Таков был сам Карамзин, болевший душою за родину, томившийся своим нижегородским бездельем, называвший свою жизнь здесь ссылкою. Карамзину дорого обошлась его жизнь в Нижнем. У него здесь хворали все дети, и долго угасал 6-летний сын Андрей, скончавшийся в мае 1813 года. А за месяц до смерти Андрюши от тревог жена Карамзина, Екатерина Андреевна, выкинула. Из-за болезни мальчика и из-за безденежья Карамзиным пришлось прожить в Нижнем до лета 1813 года. Для Марьи Ивановны, привыкшей к довольству, простору и веселью, эта зима в Нижнем оказалась очень тяжелой. Ее мучила тревога и о муже, и о Сереже, и о Волковых, а главное, терзали ее полная неизвестность о Павле и беспокойство о Григории, от которого подолгу не было писем.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем книгу Михаила Гершензона «Грибоедовская Москва».
0: Глава 3. Письма родных Григорию Корсакову из «Погорелой Москвы» живо рисуют и картину города после разгрома, и чувства возвращавшихся на свои пепелища москвичей. Волков, бывший, как сказано, московским полицмейстером, по долгу службы вернулся в Москву и с женою вскоре по выходе из нее французов. 9 ноября, найдя оказию, Софья Александровна пишет отсюда Григорию. «Я уже 5 дней в нашей несчастной Москве. Ах, Гриша, голубчик, ты представить себе не можешь, что Москва сделалась. Узнать ее нельзя, и без слез видеть невозможно этих руин. от каменных домов стен.

стены остались, а от деревянных печи торчат. Вообрази, какое чудо, что маменькин дом уцелел, а еще чуднее — матушкин, то есть свекрови, деревянный, в котором мы живем теперь, а слободы как не было. Вся выгорела, в том числе и наш дом, то есть собственный Волково, со всем добром. Деревню тоже всю разорили, и мы остаемся ни при чем. Она просила известия о Павле. Признаюсь, его положение меня очень беспокоит. Из письма Софьи Марья Ивановна впервые узнала, что ее дом в Москве цел. Этот дом, теперь здание 7-й гимназии, а раньше Строгановское училище, как раз против Страстного монастыря. Его просторный вестибюль с широкой лестницей вверх часто воспроизводят на сцене в последнем явлении «Горе от ума». 12 ноября Марья Ивановна писала Григорию, адресуя в штаб Дохтурова. «Милый друг Гриша, Господи, как давно об тебе ничего не знаю. С тех пор, как этот курьер привез мне об Малом Ярославце, от тебя после ни строки не имела. Нынче набрела на какого-то почтальона, который приехал из армии свеженький. Зовут его Митропольский, и так мы его обступили, как будто он с того света. Он мне кланялся от Талызина, только я ему не верю. Он говорит, что корпус Дмитрия Сергеевича, Дохтурова, вместе в авангарде с Милорадовичем. Помоги вам, Господь Бог, поймать злодея этого рода христианского истребителя. Ну уж потрудился он над Москвой. Мне смерть как хочется съездить дня на три, поглядеть на пепел московский. Вчера получила от Сони. Она приехала в Москву и Волков. Нельзя читать ее письмо без слез. Это сказывает ужас смотреть, что наша старушка Москва стала. Кроме трупов и развалин ничего почти нет. Из 9000 домов осталось 720, в том числе и мой дом цел. Кроме околиц, стекла все выбиты от ударов, когда взлетел Иван Великий, то есть караульня и церковь, которая пристроена была к нему. Загажен дом так, что Федор пишет, надо недели две, чтобы его очистить. В нем стояли 180 собак, и с ними 1-го батальона гвардии капитан жил и спал на Варенькиной постели. В доме занавески ободрали, везде, где нашли кожу, сукно, все содрали. Говорят, чужих мебелей натаскали, но все ободранных. Дроги из-под кареты взяли. Людей, однако ж, не трогали, только тулупы отняли. И в наш дом приходило множество людей спасаться. Говорят, слишком 1000 человек жило всякого рода, и все остались живы и здоровы. Вот сейчас опять Архарова прислала сказать, что еще есть приезжий из армии, сын их хозяйки, который тоже тебя видел. Что это за чудо? Все тебя видят, а писульки нет как нет. Прости, Христос с тобой, мой милый друг Гриша, сохрани тебя, Господь Бог, а Паше я к тебе уже не пишу. Она действительно не утерпела и неделю спустя отправилась налегке в Москву, взяв с собой одну Наташу. 29 ноября она пишет оттуда. «Милый друг Гриша, голубчик мой родной, я приехала на неделю в Москву из Нижнего, чтобы видеть Соню и Волкова. Ехала с тем, чтобы прожить 2 дня, вместо того прожила 8 дней. Завтра непременно еду назад в Нижний, чтобы забрать всех своих, и недели через 3 приеду на житье в Москву, несчастную и обгорелую. Дом мой цел, но эдак быть запачкану, загажену, одним словом, хуже всякой блинной». В нем стоял гвардейский капитан и 180 рядовых. Стены все в гвоздях, стекла, рамы, все изломано, перебито. Но всего страннее, что они оставили зеркала. Ни одного не разбили. Как я нашла дом, то войти нельзя. Да это уж, говорят, вычищено. Волков был тотчас после этих поганцев. На полу
Верно, была четверть грязи, и все шишками, как будто на большой дороге осенью замерзло. Окошки, рамы, стекла — все это вылетело вон от подрывов, которые были этими злодеями сделаны в Кремле. И так, одним словом сказать, они древнюю столицу сделали, что в грош ее не поставили, камня на камне не оставили. Марья Ивановна возвращалась в Нижний с намерением к Рождеству перевести свою семью в Москву. Но в Нижнем она застала беду. Сергей был там и в тифе. Очевидно, он заболел в лагере и был отпущен к родным. За этой бедой пошла их вереница. Едва Сергей начал поправляться, заболела тифом младшая девочка Саша, а за нею и 20-летняя Наташа. Старшая из дочерей вдова Варвара Александровна, еще в Москве, начала терять голос и покашливать. Теперь ее состояние ухудшилось. Она явно была тяжело больна, хотя и на ногах. Марья Ивановна надолго застряла в Нижнем. От Григория письма приходили теперь еще реже прежнего. Докторов устроил ему перевод в гвардию, в литовский полк, и он был со своим полком в Германии. В конце января 1813 года Марья Ивановна пишет ему: «Милый друг Гриша, голубчик мой, ни одно письмо твое мне не сделало такой радости, как это. Я его получила вчера с князем Сергеем Оболенским. Не ожидала, мой родной, знать об тебе. Княгиня Наталья мне его привезла, я ее расцеловала и от радости плакала, читавши твое письмо. Я полагала, что я об тебе, и Бог знает, когда получу. Спасибо, мой милый, что ты с ним написал. Я все еще в Нижнем, который мне так не сносен, как преисподняя какая. В нужде живу, в мерзкой квартире. Трое умирали горячками. Наташа была безо всякой надежды, Сережа тоже, и Саша. Но теперь, по милости Божией, они все уже здоровы. Наташа вчера изволила выступать на бал к вице-губернатору, то есть к упомянутому выше Крюкову, который здесь имеет субботы, где все эмигранты московские отличаются, и мы в первый раз выступили с ней. Она пишет, что хочет на днях подняться всей семьей в Москву. И в этом же письме пишет по-французски больная Варвара. Это ее единственное письмо в нашем собрании и, вероятно, вообще единственное, что от нее уцелело. Варваре Александровне было 28 лет. Она рано овдовела и перед самым нашествием французов на Москву была вторично помолвлена за князя Владимира Михайловича Волконского, уже пожилого. Свадьбу отсрочили из-за московской беды, которую Волконский пережидал в своей казанской усадьбе. Но свадьбы не будет. Невеста умирала от горловой чахотки. Современница говорит: «Варвара Александровна была прекрасна собою, высокая ростом, статная, стройная, величественной осанки и имела замечательно приятные глаза». Это письмо ее к брату женственно-нежно в своей задушевной грусти и шутке, даже в самом почерке, который необыкновенно красив. И вот все, что осталось от ее земного существа, один этот листок. Но в нем она еще и теперь жива. В нем не остыла живая теплота ее чувства. Разве это не чудо? Каждое чувствование человека и каждая мысль есть в своем воплощении как бы дивный организм. И этот организм бессмертен. Время может разбить только его материальную форму, но не властно расторгнуть или сделать небывшим неповторяемый строй чувств и идей, который мгновенно и раз навсегда возник в душе человека. Поэтому все золото, какое есть на земле, не может уравновесить цену этого бедного листка почтовой бумаги, бережно несущего через века бессмертную жизнь сознания. Те прекрасные глаза — закрылись 100 лет назад, но их бархатный взгляд все светит нам, как лучи давно угасших звезд. Так и телесный облик человека, давным-давно умершего, живет еще глубокой жизнью для дальнего потомка, мгновенно схваченный художником. Об этом говорит Полонский в его недавно найденном стихотворении.
к портрету Лопухиной. Она давно прошла, и нет уже тех глаз, и той улыбки нет, что молча выражали страдания, тень любви и мысли тень печали, но красоту ее Боровиковский спас. Так часть души ее от нас не улетела, и будет этот взгляд и эта прелесть тела к ней равнодушное потомство привлекать, уча его любить, страдать, прощать, молчать.

0: Радиозвезда. Михаил Гершинзон. Глава из книги «Грибоедовская Москва». Читает Станислав Федосов.
1: Она пишет: «Как есть тоска по родине, так я жажду видеть нас всех вместе, особенно тебя и Павла, о которых мы так беспокоимся. Чего не дала бы я, чтобы обнять вас? И, наконец, я согласилась бы еще дольше терпеть ваше отсутствие, если бы мы могли быть спокойны на ваш счет, и если бы нам не приходилось дрожать за вашу жизнь. Мой милый друг, береги себя ради Бога. Здесь говорят, что в армии свирепствует горячка. Будь осторожен, носи при себе камфору. Нет, я вижу отсюда, что ты ничего этого не будешь делать. Мы все еще в этом противном нижнем, и я все еще больна. Я была сипла, когда мы виделись в Москве. По приезде сюда я совсем потеряла голос. Говорят, что он парализован. Я бы теперь понравилась тебе. Меня едва слышно, и я была бы не способна спорить с тобою. Притом у меня очень болит горло, я сильно кашляю. Врачи теряют голову, не могут понять мою болезнь и не оказывают мне никакой помощи. Ты будешь смеяться до упаду, когда я скажу тебе, что Мудров и Шмидц, которых я позвала на консилиум, начали было лечить меня, угадай, от чего? От дурной болезни. Вот до чего я дошла, какие предположения обо мне возникают. Но успокойся, милый друг, ртуть, которую они мне давали, сделала мне только вред. И теперь говорят, что я больна чрезмерной добродетели. Другие думают, что у меня чахотка, хотя у меня тот же цвет лица, как при тебе, а итог их пустословия тот, что они обещают мне выздоровление летом. Я тоже думаю, что тепло и некоторая доля спокойствия вернут мне здоровье, без которого неприятно жить. Поэтому и ты береги себя, милый друг, и пусть Бог сохранит тебя и успокоит нас насчет Павла. Этого я прошу у него больше, чем здоровье для себя». Из писем родных видно, что она слабела все больше и больше. В феврале ее начал лечить какой-то новый врач, и его лечение принесло ей на первых порах видимую пользу. Это заставило Марью Ивановну после выздоровления младших детей снова отсрочить переезд в Москву. Думали, что этот врач ее вылечит. Так с ноября отъезд из Нижнего то решался, то откладывался. 14 февраля Марья Ивановна пишет: «Я 18-го отсюда еду в Москву. Папенька уже приехал, и Соня переезжает тоже к нам в дом со всем потрохом, и очень будет приятно жить. Кабы до тебя хотя на месяц отпустили поглядеть на тебя, мой голубчик. Да, кажется, до этого и не доживем, чтоб увидеться. Господи, когда мы услышим конец всем этим весельям? А у нас здесь столько везде больных, что ужас. Даже, говорят, и в Петербурге. Там, кажется, и войны не было. Пленных тоже не возят, а болезней пропасть. Обеими руками перекрещусь, когда выйду из Нижнего. Несносный и мерзкий город». Ей пришлось еще долго прожить в Нижнем. А в Москве, в ее доме, с начала февраля жил старик Александр Яковлевич и Софья Волкова с детьми, для которой дом ее свекрови оказался слишком тесен. Григорий очень редко писал отцу. Отец тревожился о нем, а о Павле прямо говорил: «Я его в живых не считаю». Софья писала Григорию: «Нас всех уверили, что он в плену, и более ничего не знаем». И снова просил его найти способ узнать о месте пребывания Павла и снести с ним. «Ты знаешь, какой он сумасшедший! Он теперь, может быть, думает, что нас никого на свете нет!» Из Москвы написал Григорию и отец, поздравляя с переводом в гвардию и пеняя за лень в писании писем: «Благодарю тебя за письмо, которое тем для меня приятнее, что я еще с тех пор, как мы расстались, первое от тебя получил. Но с сими словами кончится мое неудовольствие, и я тебе прощаю за твое хорошее поведение, ибо я им очень доволен». А в другом письме он писал: «Все то, что до меня доходит, тебе делает честь, а мне ты чувствуешь, какое удовольствие. Будь всегда честен, тверд, справедлив и храбр». В марте Марья Ивановна опять приезжала в Москву на несколько дней, чтобы видеться с мужем и с Волковыми. Ее письма к сыну становились все плачевнее. Неизвестность о нем ее терзала. Получив от него последнее письмо от 23 декабря 1812 года, она в середине следующего марта еще не имела дальнейшего известия о нем. «Когда будет счастливая минута в жизни, что я тебя увижу, мой милый? Истинно бывают минуты отчаяния. Сделай божескую милость, мой голубчик, хотя словечко об себе напиши, где ты, что ты. Никакого известия. Ты легко можешь себе представить, каково мне, мой друг Гриша, ничего не знать». Ее мучил страх, чтобы он не заболел горячкой, то есть тифом, который так много в армии, и она умоляет его беречься, не жить с больными, искать способы удаляться от них. «Куда тяжело? От пули избавишься и горячкой умрешь». В апреле Волкова писала Григорию, что Варвара очень плоха. Она почти уже не может глотать пищи, потому что это причиняет ей сильную боль. Надежда на нового врача не оправдалась. В первых числах июня Марья Ивановна наконец решилась перевести детей в Москву. Варвару Александровну привезли умирающей. 10 июня 1813 Марья Ивановна пишет уже из Москвы. «Милый друг Гриша, голубчик мой родной, как я довольна, что я стала немного поближе к тебе. Я приехала, наконец, в Москву, хотя не совсем приятно. Варенька так больна, что нет надежды, мой голубчик, ее выздоровлению. Я уже готова сносить эту беду и затем к тебе мало пишу. Истинно тебе говорю, тяжело и несносно, как эта несчастная мысль в голове и в сердце поселилась. Надо сносить с терпением и отдаться в святую его волю. Что ему угодно, то и будет. Если после этого письма в первый раз, что я буду к тебе писать, я об ней ничего тебе не скажу, то ты знай, мой друг, что нечего уж более об ней говорить, как помнить, что она тебя любила и немало. Болезнь ее — чахотка. Обо мне будь покоен. Я себя помню для вас, мои друзья. Знаю долг свой, что надо беречь себя и любить вас больше себя». Варвара Александровна умерла, очевидно, в эти же дни. 30 июня Волкова, та, перу которой принадлежат известные письма к Ланской, напечатанные в «Вестнике Европы» 1874-1875 годов, уже знала в Тамбове о смерти Варвары Александровны. В этот день она писала своей подруге: «Ты верно слышала, что дочь Корсакова Ржевской умерла. Жизнью была незавидная. Верно, ей хорошо в том мире. Если уж она не в раю, то как же нам надеяться туда попасть?» Похоронили Варвару Александровну в имении Корсаковых в Николопешножском монастыре Дмитровского уезда Московской губернии, где 20 лет спустя ляжет рядом с нею и мать. Год спустя, то есть в 1814 году, Марья Ивановна, перечисляя свои потери за время войны, писала: «Может быть, и Варенька была бы жива, если бы не такие несчастные тогда были обстоятельства. Докторов нет, квартиры мерзкие. Потеря Паши ей тоже была чувствительна. Последнее ее слово было «Паша». Я ей показалась им, и после этого она последний раз дохнула в моих глазах». Варвара Александровна унесла в свою могилу и поздние последние надежды князя Волконского, который ее любил. Ему было в это время уже 52 года. Янькова, приходившаяся ему двоюродной сестрой, рассказывает, что смерть Варвары Александровны тяжело поразила его. Ему, говорит она, было еще потому особенно трудно перенести эту потерю, что он был неверующий. По словам Яньковой, он был умный, хороший, очень начитанный человек. В молодости, под влиянием своего воспитателя, французского аббата Растриги, Он пропитался идеями Вольтера и Руссо и вырос язычником. Она рассказывает, что на ее советы молиться о душе Варвары Александровны он отвечал: «Не умею молиться, и зачем это? Она умерла». Однако, говорит она, после смерти своей невесты он стал полегче. Ему хотелось верить, что она не умерла, и что с ее смертью не все кончилось между ним и ею. Много лет спустя он, по словам Яньковой, таки обратился на путь веры. Покупая у старика на Сенной площади 2 воза сена, он захотел и сам свеситься на сенных весах. Но мужичок пристыдил его: «Мы с тобой старики, нас вон где с тобой будут вешать», и показал на небо. Старый вольтерьянец саркастически усомнился, есть ли там и весы. А мужик ответил ему не столь оригинально, как резонно: «Как умрем, я-то в накладе не буду, а тебе как бы не прогадать». После этого Волконский, по совету Яньковой, поехал к митрополиту Филарету и долго с ним говорил. На следующий день пришел к нему от митрополита протоиерей Троицкой церкви, что на Арбате, и кончилось тем, что вольтерьянец исповедался и причастился, и с тех пор соблюдал посты, посещал храм Божий и ежегодно говел. Князь Волконский пережил свою невесту на 32 года и умер 84 лет в 1845 году. И он, старый, лег рядом со своей матерью в московском Новодевичьем монастыре. Его мать была урожденная тоже римская Корсакова.
0: Мы читали книгу Михаила Гершинзона «Грибоедовская Москва». Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радио Звезда».
1: Артур Кларк. Рассказ «Пернатый друг». Читает Владимир Левашов.
2: Я прекрасно знаю, что не существует устава, запрещающего иметь любимцев в космической станции. Никому и в голову не пришло, что это необходимо. Но даже если бы такое правило существовало, я совершенно уверен, что Свен Ольсен его бы проигнорировал. Услышав такое имя, вы нарисуете себе Свена по меньшей мере нордическим гигантом 6 на 6 футов, скроенным как бык и с громовым голосом. Если бы это было так, его шансы получить работу в космосе были бы очень малы. В действительности он был жилистым небольшим парнем, как большинство ранних космонавтов, и ухитрялся ограничиться весом в 150 фунтов, что многим из нас стоило уменьшенной диеты. Свен был одним из наших лучших монтажников и превосходил всех в хитроумной и специализированной работе по сбору и сортировке фермы балок, плавающих вокруг в невесомости, заставляя их делать медленные движения, трехмерный балет, чтобы придать им правильное положение, и сваривая куски вместе, когда они занимали точное место в предполагаемом узоре. Я никогда не уставал наблюдать за ним и его командой, когда под их руками станция вырастала, как гигантская игра-мозаика. Это была мастерская и трудная работа, потому что космический скафандр — не слишком удобная одежда для этого. Тем не менее, команда Свена имела большое преимущество перед монтажными бригадами, возводящими небоскребы внизу на земле. Они могли отойти в сторону и любоваться своим произведением, не опасаясь, что оно развалится на куски из-за гравитации. Не спрашивайте меня, почему Свен захотел завести любимца или почему он выбрал то, что выбрал. Я не психолог, но должен признать, что его выбор был очень разумен. Кларибелл весила всего ничего. Ее потребности в пище были исчезающе малы, и ее не беспокоило, как большинство животных, отсутствие тяготения. Я впервые узнал, что Кларибелл на борту, когда сидел в своей кубической норе, как в шутку называли мой офис, проверяя технические документы, чтобы решить, какой пункт мы будем выполнять следующим. Когда я услышал позади музыкальный свист, я решил, что он исходит из интеркома, и стал ждать, какое за ним последует объявление. Его не было. Вместо этого послышался длинный сложный узор мелодий, что заставило меня оглянуться с такой поспешностью, что я забыл об угловатой балке как раз за моей головой. Когда звезды перестали взрываться перед моими глазами, я впервые увидел Кларибелл. Это была маленькая желтая канарейка, висящая в воздухе неподвижно, как колибри, и без малейших усилий, с крыльями, спокойно сложенными по бокам. Мы таращились друг на друга с минуту, затем, прежде чем я пришел в себя, она сделала любопытный переворот назад, на который, я уверен, не способна ни одна земная канарейка, и удалилась в несколько неспешных взмахов. Было совершенно очевидно, что она уже научилась действовать в отсутствии тяготения и не делала ненужной работы. Свен не признавался несколько дней в своем праве собственности на нее, что не имело значения, потому что Кларибелл была всеобщей любимицей. Он провез ее контрабандой в последний рейс с Земли, когда возвращался назад, частично, как он утверждал, из научного любопытства. Он хотел посмотреть, как птичка будет себя вести, если лишится веса, но может использовать крылья. Кларибелл процветала и толстела. Время от времени у нас были небольшие хлопоты, как спрятать нашего незаконного гостя, когда нас навещали представители VIP с Земли. На космической станции больше потайных мест, чем вы можете сосчитать. Единственная проблема была в том, что Кларибелл была наиболее голосиста, когда была расстроена, и мы должны были быстро придумывать объяснение любопытным пискам и свистам, доносящимся из вентиляционных отверстий и грузовых складов. Пару раз мы едва избежали опасности, но кому придет в голову искать канарейку на космической станции? Мы теперь работали по 20-часовой вахте, которая не так плоха, как может показаться, поскольку в космосе вы мало нуждаетесь в сне. Хотя, конечно, здесь нет дня или ночи, все-таки удобнее придерживаться определенных промежутков времени. Когда я проснулся этим утром, это ощущалось как 6:00 на Земле. У меня была изводящая головная боль и смутные воспоминания о судорожном, беспокойном сне. Целую вечность я развязывал ремни своей койки и проснулся лишь наполовину, когда присоединился к дежурной смене в кают-компании. За завтраком было непривычно тихо, и одно место пустовало. «Где Свен?» — спросил я без особого беспокойства. «Он ищет Кларибел», — ответил кто-то. «Говорит, не может найти ее нигде. Она обычно будет его». Прежде чем я успел вставить, что обычно она будет и меня, Свен появился в дверях, и мы заметили, что что-то случилось. Он медленно разжал свою руку, и там лежал крохотный пучок желтых перышек с двумя сжатыми лапками, трогательно торчащими в воздухе. «Что случилось?» — спросили мы, все одинаково расстроенные.
3: «Я не знаю», — сказал Свен печально. «Я просто нашел ее такой».
2: «Позвольте взглянуть на нее», — сказал Джок Дункан, наш повар-доктор-диетолог. Мы все ждали в молчании, пока он держал Кларибел у своего уха, пытаясь уловить сердцебиение. Потом он потряс головой. «Я не могу услышать ничего, но это не доказывает, что она мертва. Я никогда не слышал, как бьется сердце канарейки», — добавил он извиняющимся тоном. «Давайте дадим ей кислород», — предложил кто-то, указывая на зелено-полосатый аварийный цилиндр в нише за дверью. Все согласились, что это превосходная идея, и Кларибел была завернута в кислородную маску, которая оказалась достаточно велика, чтобы служить для нее настоящей кислородной палаткой. К нашему восторгу она вдруг ожила. Широко улыбаясь, Свен убрал маску, и она вскочила на его палец. Она выдала свою серию трелей на тему «Идите на кухню, мальчики», затем вскоре опрокинулась снова.
4: «Я не понимаю», — пожаловался Свен. «Что с ней случилось? Она никогда так не делала прежде».
2: В последующие несколько минут что-то шевельнулось в моей памяти. Казалось, моя голова в это утро работает очень лениво, как будто я все еще не мог стряхнуть с себя бремя сна. Я понял, что могу что-то сделать с кислородом, но прежде чем смог дотянуться до маски, понимание взорвалось в моем мозгу. Я повернулся к дежурному инженеру и поспешно сказал: «Джим, что-то не так с нашим воздухом. Вот почему Кларибел умирает. Я вспомнил, что шахтеры берут с собой канареек, чтобы они предупреждали о газе».
5: «Чепуха!» — сказал Джим. «Сработала бы тревога. У нас двойные цепи, действующие независимо».
2: «Вторая аварийная цепь сейчас не подключена», — напомнил ему помощник. Это потрясло Джима. Он без слов бросился прочь, в то время как мы спорили и передавали баллон кислорода по кругу, как трубку мира. Он вернулся через 10 минут с глупым выражением лица. Это был один из тех несчастных случаев, которые не могут случиться. Ночью было редкое для нас затмение земной тенью. Часть воздухоочистителей замерзла, и единственная аварийная цепь не сработала. Химическое и электронное оборудование стоимостью в $500,000 подвело нас. Без Кларибел мы могли бы потихоньку умереть. Теперь, если вы посетите космическую станцию, не удивляйтесь, если услышите необъяснимые отрывки птичьего пения. В этом случае нет нужды тревожиться, здесь скорее наоборот. Это означает, что вы гарантированы от неприятностей дважды и практически без особых затрат.
1: Мы читали рассказ Артура Кларка «Пернатый друг».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, днем во вторник в результате удара беспилотниками в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для украинских боевиков. Ранее в оборонном ведомстве России сообщили, что российские бойцы освободили Криедянку в Харьковской области, а войска группировки «Центр» освободили Веселое поле в Донецкой Народной Республике. Владимир Путин ограничил вывоз наличных рублей из России. Теперь нельзя вывозить больше 1 миллиона рублей в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Это касается физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Указ опубликован на портале правовой информации. Исключения предусмотрены для вывоза рублей через международные аэропорты. Для этого нужны банковские выписки, заверенные кредитным учреждением. Выписки должны подтверждать снятие валюты с банковских счетов. Также исключения распространяются на вывоз рублей юридическими лицами при международных перевозках. Специалисты в сфере туризма становятся более востребованными в нашей стране. По подсчетам аналитиков, в России не хватает более 20% таких экспертов, а к 2030 году потребуется 300 тысяч человек. В чем особенность современной подготовки гидов и как проходит госэкзамен? В эфире «Радио Звезда» рассказал москвовед, ведущий проекта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев.
2: Аттестация сама проходит в онлайн-виде, и собирается аттестационная комиссия. Сначала аттестуемый представляется, рассказывает о себе, потом виртуально тянет билет, рассказывает тему билета. Вся аттестация по протоколу занимает до получаса. Аттестационная комиссия принимает решение выдавать человеку аттестацию или отправить на переаттестацию.
1: На данный момент в туристической индустрии занято около 2 миллионов россиян. Отмечает Интерфакс. Компания OpenAI остановила запуск новой модели своего искусственного интеллекта по причине опасений за безопасность пользователей. Даже конкурент компании Anthropic признал, что искусственный интеллект может представлять экзистенциальную угрозу для человечества. Ранее Билл Гейтс предупредил о возможной гибели миллиарда человек в случае сбоя ИИ. Ранее Гейтс был оптимистичен в своих взглядах на то, что нейросети способны улучшить мир, борясь с болезнями и повышая качество жизни. Однако теперь он выразил опасения, что искусственный интеллект может принести больше вреда, чем пользы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Глава 13. Из коридора в дверь был виден угол комнаты с поставленным в него наискось столом. Со стола в дверь грубо выдолбленным челном смотрел нижний суживающийся конец гроба, в который упирались ноги покойника. Это был тот же стол, на котором прежде писал Юрий Андреевич. Другого в комнате не было. Рукописи убрали в ящик, а стол поставили под гроб. Подушки изголовья были взбиты высоко. Тело в гробу лежало, как на поднятом кверху возвышении, горою. Его окружали цветы во множестве, целые кусты редкой в то время белой сирени, цикламены, цинерарии в горшках и корзинах. Цветы загораживали свет из окон. Свет скупо просачивался сквозь наставленные цветы на восковое лицо и руки покойника, на дерево и обивку гроба. На столе лежал красивый узор теней, как бы только что переставших качаться. Обычай сжигать умерших в крематории к тому времени широко распространился. В надежде на получение пенсии для детей, в заботе об их школьном будущем и из нежелания вредить положению Марины на службе, отказались от церковного отпевания и решили ограничиться гражданской кремацией. В соответствующей организации было заявлено, ждали представителей. В их ожидании в комнате было пусто, как в освобожденном помещении между выездом старых и водворением новых жильцов. Эту тишину нарушали только чинные шаги на цыпочках и неосторожное шарканье прощающихся. Их было немного, но все же гораздо больше, чем можно было предположить. Весть о смерти человека почти без имени с чудесной скоростью облетела весь их круг. Набралось порядочное число людей, знавших умершего в разную пору его жизни и в разное время им растерянных и забытых. У его научной мысли и музы нашлось еще большее количество неизвестных друзей, никогда не видавших человека, к которому их тянуло, и пришедших впервые посмотреть на него и бросить на него последний прощальный взгляд. В эти часы, когда общее молчание, не заполненное никакой церемонией, давило почти ощутимым лишением, одни цветы были заменой недостающего пения и отсутствующего обряда. Они не просто цвели и благоухали, но как бы хором, может быть, ускоряя этим тление, источали свой запах и, отделяя всех своей душистую силой, как бы что-то совершали. Царство растений так легко себе представить ближайшим соседом царство смерти. Здесь, в зелени земли, между деревьями кладбищ, среди вышедших из гряд цветочных всходов, сосредоточены, может быть, тайны превращения и загадки жизни, над которыми мы бьемся. Вышедшего из гроба Иисуса Мария не узнала в первую минуту и приняла за идущего по погосту садовника. Она же мняще, яко вертоградарь есть.
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Глава 14. Когда покойника привезли по месту последнего жительства в Камергерский, и извещенные и потрясенные известием о его смерти друзья вбежали с парадного в настежь раскрытую квартиру, с ополоумевшей от страшной новости Мариной, она долгое время была сама не своя, валялась на полу, колотясь головой о край длинного ларя с сиденьем и спинкой, который стоял в передней и на который положили умершего, до прибытия заказанного гроба и пока приводили в порядок неубранную комнату. Она заливалась слезами и шептала, и вскрикивала, захлебываясь словами, половина которых ревом голошения вырывалась у нее помимо ее воли. Она заговаривалась, как причитают в народе, никого не стесняясь и не замечая. Марина уцепилась за тело, и ее нельзя было оторвать от него, чтобы перенести покойника в комнату, прибранную и освобожденную от лишней мебели, и обмыть его, и положить в доставленный гроб. Все это было вчера. Сегодня неистовство ее страдания улеглось, уступив место тупой пришибленности. Но она по-прежнему была невменяема, ничего не говорила и себя не помнила. Здесь просидела она остаток вчерашнего дня и ночь, никуда не отлучаясь. Сюда приносили ей покормить Клаву и приводили Капу с малолетней нянею, и уносили, и уводили. Ее окружали свои люди, одинаково с нею горевавшие, Дударов и Гордон. На эту скамью к ней присаживался отец, тихо всхлипывавший и оглушительно сморкавшийся Маркел. Сюда приходили к ней плакавшие мать и сестры. И было два человека в людском наплыве, мужчина и женщина, из всех выделявшиеся. Они не напрашивались на большую близость к умершему, чем перечисленные. Они не тягались горем с Мариной, ее дочерьми и приятелями покойного, и оказывали им предпочтение. У этих двух не было никаких притязаний, но какие-то свои, совсем особые права на скончавшегося. Этих непонятных и негласных полномочий, которыми оба каким-то образом были облечены, никто не касался, никто не оспаривал. Именно эти люди взяли на себя, по-видимому, заботу о похоронах и их устройстве с самого начала, и ими распоряжались с таким ровным спокойствием, точно это приносило им удовлетворение. Эта высота их духа бросалась всем в глаза и производила странные впечатления. Казалось, что эти люди причастны не только похоронам, но и этой смерти. Не как ее виновники или косвенные причины, но как лица после свершившегося, давшие согласие на это событие, с ним примирившиеся и не в нем видящие главную важность. Немногие знали этих людей, другие догадывались, кто они. Третьи, и таких было большинство, не имели о них представления. Но когда этот человек с пытливыми и возбуждающими любопытство узкими киргизскими глазами и эта без старания красивая женщина входили в комнату, где находился гроб, все, кто сидел, стоял или двигался в ней, не исключая Марины, без возражения, как по уговору, очищали помещение, сторонились, поднимались с расставленных вдоль стен стульев и табуретов и, теснясь, выходили в коридор и переднюю. А мужчина и женщина оставались одни за притворенными дверьми, как двое сведущих, призванных в тишине, без помех и ничем не обеспокоенно, совершить нечто непосредственно относящееся к погребению и насущно важное. Так случилось и сейчас. Оба остались наедине, сели на два стоявших у стены табурета и заговорили по делу. «Что вы узнали, Евграф Андреевич?» «Кремация сегодня вечером. Через полчаса за телом заедут из профсоюза медработников и отвезут в клуб профсоюза. На 4 назначена гражданская панихида. Ни одна из бумаг не была в порядке. Трудовая книжка оказалась просроченной, профсоюзный билет старого образца — не был обменен, взносы несколько лет не уплачивались. Все это пришлось улаживать. Отсюда волокиты и запоздания. Перед выносом из дому, кстати, эта минута недалека, надо готовиться, я вас оставлю здесь одну, как вы просили. Простите, слышите? Телефон. Минуту». Евграф Живаго вышел в коридор, переполненный незнакомыми сослуживцами доктора, его школьными товарищами, низшими больничными служащими и книжными работниками. И где Марина с детьми, охватив их руками и накрыв полами накинутого пальто, день был холодный и с парадного задувало, сидела на краю скамьи в ожидании, когда снова откроют двери, как пришедшая на свидание с арестованным ждет, когда часовой пустит ее в тюремную приемную. В коридоре было тесно. Часть собравшихся не помещалась в нем. Ход на лестницу был раскрыт. Множество народа стояло, расхаживало и курило в передней и на площадке. На спускающихся ступеньках лестницы разговаривали тем громче и свободнее, чем было ближе к улице. Напрягая слух вследствие сдержанного гула, Евграф приглушенным голосом, как требовало приличие, прикрывая ладонью отверстие трубки, давал ответы по телефону, вероятно, о порядке похорон и обстоятельствах смерти доктора. Он вернулся в комнату. Разговор продолжался. «Не исчезайте, пожалуйста, после кремации, Лариса Федоровна. У меня к вам большая просьба. Я не знаю, где вы остановились. Не оставляйте меня в неизвестности, где вас разыскать. Я хочу в самое ближайшее время, завтра или послезавтра, заняться разбором братниных бумаг. Мне нужна будет ваша помощь. Вы так много знаете, наверное, больше всех. Вы вскользь обронили, будто только второй день из Иркутска недолгим наездом в Москву, и что в эту квартиру поднялись по другому поводу, случайно, не ведая ни того, что брат жил тут последние месяцы, ни того, что тут произошло. Какой-то частью ваших слов я не понял и не прошу объяснений, но не пропадайте, я не знаю вашего адреса. Всего лучше было бы эти несколько дней, посвященных разборке рукописей, провести под одной крышей или на небольшом расстоянии друг от друга, может быть, в двух других комнатах дома. Это можно было бы устроить, я знаю Думу права. Вы говорите, что меня не поняли. Что же тут непонятного? Приехала в Москву, сдала вещи в камеру хранения, иду по старой Москве, половины не узнаю, забыла. Иду и иду. Спускаюсь по Кузнецкому, поднимаюсь по Кузнецкому переулку, и вдруг что-то до ужаса, до крайности знакомое. Камергерский. Здесь расстрелянный Антипов, покойный муж мой, студентом комнату снимал. Именно вот эту комнату, где мы с вами сидим. Дай, думаю, наведаюсь, может быть, на мое счастье живы старые хозяева. Что их и в помине нет, и тут все по-другому, это ведь я... Потом узнала, на другой день. И сегодня постепенно из запросов. Но ведь вы были при этом, зачем я рассказываю. Я была как громом сражена. Дверь с улицы настежь, в комнате люди, гроб, в гробу покойник. Какой покойник? Вхожу, подхожу. Я думала, с ума сошла, грежу. Но ведь вы были всему свидетелем, не правда ли? Зачем я вам это рассказываю? «Погодите, Лариса Федоровна, я перебью вас. Я уже говорил вам, что я и брат и не подозревали того, сколько с этой комнатой связано удивительного. Того, например, что когда-то в ней жил Антипов. Но еще удивительнее одно прорвавшееся у вас выражение. Я сейчас скажу, какое, простите. Об Антипове по военно-революционной деятельности Стрельникове я одно время в начале гражданской войны много и часто слышал, чуть не ежедневно». И раз или два видел его лично, не предвидя, как близко он меня когда-нибудь коснется по причинам семейным. Но, извините, может быть, я ослышался, мне показалось, будто вы сказали, и в таком случае это обмолвка, расстрелянный Антипов. Разве вы не знаете, что он застрелился? Такая версия ходит, но я ей не верю. Никогда Павел Павлович не был самоубийцей. Но ведь это совершенная достоверность. Антипов застрелился в домике, из которого, по рассказам брата, вы направились в Юрятин для следования во Владивосток. Это случилось вскоре после вашего отъезда с дочерью. Брат подобрал застрелившегося. Его хоронил. Неужели до вас не дошли эти сведения?
5: Нет, у меня были другие. Так значит, правда, что он сам застрелился? Так многие говорили, а я не верила. В том самом домике быть не может. Какую важную подробность вы мне сообщили. Простите, вы не знаете, он и Живаго встретились, говорили?
4: По словам покойного Юрия, у них был долгий разговор.
5: Неужели правда? Слава Богу, так лучше.
4: Антипова медленно перекрестилась.
5: Какое поразительное... свыше неспосланное стечение обстоятельств. Вы позволите мне еще раз вернуться к этому и расспросить вас обо всех частностях? Здесь дорога мне каждая мелочь. А сейчас я не в состоянии, не правда ли? Я слишком взволнован, я немного помолчу, передохну, соберусь с мыслями, не правда ли?
4: О, конечно, конечно, пожалуйста.
5: Не правда ли?
4: Разумеется.
5: «Ах, ведь я чуть не забыла. Вы просите, чтобы после кремации я не уходила?» «Хорошо, обещаю. Я не исчезну. Я вернусь с вами на эту квартиру и останусь, где вы мне укажете и сколько потребуется. Займемся просмотром Юрочкиных рукописей. Я помогу вам. Я, правда, может быть, буду вам полезна. Это мне будет таким утешением. Я кровью сердца». Каждой жилкой чувствую все повороты его почерка. Затем ведь и у меня есть к вам дело. Вы мне понадобитесь, не правда ли? Вы, кажется, юрист, или, во всяком случае, хороший знаток существующих порядков, прежних и нынешних. К Кроме того, как важно знать, в какое учреждение надо обращаться, за какую справкой. Не все в этом разбираются, не правда ли? Мне потребуется ваш совет по одному страшному, гнетущему поводу. Речь об одном ребенке. Но это после возвращения из крематория. Всю жизнь мне приходится кого-нибудь разыскивать, не правда ли? Скажите, если бы в каком-нибудь воображаемом случае было необходимо отыскание детских следов, следов, сданного в чужие руки на воспитание ребенка, есть ли какой-нибудь общий всесоюзный архив существующих детских домов? И делалась ли, предпринималась ли общегосударственная перепись или регистрация беспризорных? Но не отвечайте мне сейчас, умоляю вас. Потом. Ох, как страшно, страшно. Какая страшная вещь жизнь, не правда ли? Я не знаю, как будет дальше, когда приедет моя дочь, но пока я могу побыть на этой квартире. У Катюши открылись замечательные способности. Частью драматические, а с другой стороны музыкальные. Она чудесно всех копирует и разыгрывает целые сцены собственного сочинения. Но, кроме того, и поет по слуху целые партии из опер. Удивительный ребенок, не правда ли? Я хочу отдать ее на приготовительные начальные курсы театрального училища или консерватории, куда примут, и определить в интернат. Я для того и приехала, пока мест без нее, чтобы все наладить. А потом уеду. Разве все расскажешь, не правда ли? Но об этом после. А сейчас я пережду, когда уляжется волнение, помолчу, соберусь с мыслями, попробую отогнать страхи. Кроме того, мы чудовищно задержали Юриных близких в коридоре. Мне два раза почудилось, что в дверь стучали.

0: Марине Маркеловне и детям, и, кроме того, требуется обрядом. И целуйте меня последним целованием. О, не могу, не могу, как больно. Не правда ли? Сейчас я всех впущу. Но раньше вот что. Вы сказали столько загадочного и подняли столько вопросов, видимо, мучающих вас, что я затрудняюсь с ответом. Одно хочу, чтобы вы знали. Охотно, от всей души, предлагаю вам во всем, что вас заботит, свою помощь. И помните, никогда, ни в каких случаях не надо отчаиваться. Надеяться и действовать — наша обязанность в несчастье. Бездеятельное отчаяние — забвение и нарушение долга. Сейчас я впущу прощающихся. Насчет скамейки вы правы, я раздобуду и подставлю.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
0: Но Антипова его уже не слышала. Она не слышала, как Евграф Живаго отворил дверь в комнату, и в нее хлынула толпа из коридора. Не слышала его переговоров с устроителями похорон и главными провожающими, не слышала шороха движущихся, рыдания Марины, покашливаний мужчин, женских слез и вскриков. Круговорот однообразных звуков укачивал ее, доводил до дурноты. Она крепилась изо всех сил, чтобы не упасть в обморок. Сердце у нее разрывалось, голову ломило. Поникнув головой, она погрузилась в гадания, соображения, воспоминания. Она ушла в них, затонула, точно временно на несколько часов перенеслась в какой-то будущий возраст, до которого еще неизвестно, доживет ли она, который старил ее на десятки лет и делал старухой. Она погрузилась в размышления, точно упала на самую глубину, на самое дно своего несчастья. Она думала. Никого не осталось. Один умер, другой сам себя убил. И только остался жив тот, кого следовало убить, на кого она покушалась, но промахнулась. Это чужое, ненужное ничтожество, превратившее ее жизнь в цепь ей самой неведомых преступлений. И это чудище заурядности мотается и мечется по мифическим закоулкам Азии, известным одним собирателем почтовых марок, а никого из близких и нужных не осталось. Ах да, ведь это на Рождестве, перед задуманным выстрелом в это страшилище пошлости, был разговор в темноте с Пашей мальчиком в этой комнате, и Юра, с которым тут сейчас прощаются, тогда еще в ее жизни не было в помине. И она стала напрягать память, чтобы восстановить тот рождественский разговор с Пашенькой, но ничего не могла припомнить, кроме свечки, горевшей на подоконнике и протаявшего около нее кружка в ледяной коре стекла. Могла ли она думать, что лежавший тут на столе умерший видел этот глазок проездом с улицы и обратил на свечу внимание, что с этого увиденного снаружи пламени свеча горела на столе, свеча горела, пошло в его жизни его предназначение. Ее мысли рассеялись. Она подумала, как жаль все-таки, что его не отпевают по-церковному. Погребальный обряд так величав и торжественен. Большинство покойников недостойны его. А Юрочка — такой благодарный повод. Он так всего этого стоил. Так бы это надгробное рыдание, творяще песнь «Аллилуйя» оправдал и окупил. И она ощутила волну гордости и облегчения, как всегда с ней бывало при мысли о Юрии или в недолгие промежутки жизни вблизи его. Веяние свободы и беззаботности, всегда исходившее от него, и сейчас охватило ее.

0: Она нетерпеливо встала с табурета, на котором сидела. Нечто не совсем понятное творилось с ней. Ей хотелось хоть ненадолго с его помощью вырваться на волю, на свежий воздух из пучины опутавших ее страданий, испытать, как бывало, счастье освобождения. Таким счастьем мечталось, мерещилось ей счастье прощания с ним. Случай и право одной в волю и беспрепятственно поплакать над ним. И с поспешностью страсти она обвела толпу взглядом, надломленным болью, невидящим и полным слез, как от накапанных окулистом жгучих глазных капель. И все задвигались, засморкались, стали сторониться и выходить из комнаты, оставив ее, наконец, одну за прикрытыми дверьми. И она, быстро крестясь на ходу, подошла к столу и гробу, поднялась на подставленную Евграфом скамейку, медленно положила на тело три широких креста и приложилась к холодному лбу и рукам. Она прошла мимо ощущения, что похолодевший лоб как бы уменьшился, как сжатая в кулачок рука. Ей удалось этого не заметить. Она замерла и несколько мгновений не говорила, не думала и не плакала, покрыв середину гроба, цветов и тела собою, головою, грудью, душою и своими руками, большими, как душа. Глава 15. Ее всю сотрясали сдерживаемые рыдания. Пока она могла, она им сопротивлялась, но вдруг это становилось выше ее сил. Слезы прорывались у нее, и она обдавала ими щеки, платье, руки и гроб, к которому она прижималась. Она ничего не говорила, не думала. Ряды мыслей, общности, знания, достоверности привольно неслись, гнали через нее, как облака по небу и как во время их прежних ночных разговоров. Вот это-то, бывало, и приносило счастье и освобождение. Не головное, горячее, друг другу внушаемое знание. Инстинктивное, непосредственное. Таким знанием была полна она и сейчас. Темным, неотчетливым знанием о смерти, подготовленностью к ней, отсутствием растерянности перед ней. Точно она уже 20 раз жила на свете, без счета теряла Юрия Живаго и накопила целый опыт сердца на этот счет. Так что все, что она чувствовала и делала у этого гроба, было впопад и кстати. О, какая это была любовь! Вольная, небывалая, ни на что не похожая. Они думали, как другие напевают. Они любили друг друга не из неизбежности, не опаленные страстью, как это ложно изображают. Они любили друг друга, потому что так хотели все кругом. Земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще, может быть, больше, чем им самим. Незнакомым на улице, выстраивающимся на прогулке далям, комнатам, в которых они селились и встречались. Ах, вот это вот ведь и было главным, что их роднило и объединяло. Никогда, никогда, даже в минуты самого дарственного, беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее. Наслаждение общей лепкою мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной. Они дышали только этой совместностью. И потому превознесение человека над остальной природой, модное нянчение с ним и человекопоклонство их не привлекали. Начало ложной общественности, превращенной в политику, казались им жалкой домодельщиной и оставались непонятны. Глава 16. И вот она стала прощаться с ним простыми обиходными словами бодрого бесцеремонного разговора, разламывающего рамки реальности и не имеющего смысла, как не имеют смысла хоры и монологи трагедий и стихотворные речи, музыка и прочие условности, оправдываемые одной только условностью волнения. Условностью данного случая, оправдывавшего натяжку ее легкой и непредвзятой беседы, были ее слезы, в которых тонули, купались и плавали ее житейские непраздничные слова. Казалось, именно эти, мокрые от слез слова, сами слипались в ее ласковый и быстрый лепет, как шелестит ветер шелковистой и влажной листвой, спутанной теплым дождем.
1: «Вот и снова мы вместе, Юрочка. Как опять Бог привел свидеться? Какой ужас, подумай. О, я не могу, и, Господи, реву и реву, подумай. Вот опять что-то в нашем роде из нашего арсенала. Твой уход, мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое. Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения. Это, пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые дрязги, вроде перекройки земного шара, это, извините, увольте, это не по нашей части. Прощай, большой родной мой. Прощай, моя гордость. Прощай, моя быстрая глубокая реченька. Как я любила целодневный плеск твой. Как я любила бросаться в твои холодные волны. Помнишь, прощалась я с тобой тогда там, в снегах? Как ты обманул меня. Разве я поехала бы без тебя? О, я знаю, ты это сделал через силу, ради моего воображаемого блага. И тогда все пошло прахом. Господи, что я испила там, что вынесла? Но ведь ты ничего не знаешь. О, что я наделала, Юра, что я наделала? Я такая преступница, ты понятия не имеешь. Но я не виновата. Я тогда 3 месяца пролежала в больнице, из них 1 без сознания. С тех пор не житье мне, Юра. Нет душе покоя от жалости и муки. Но ведь я не говорю, не открываю главного. Назвать это я не могу, не в силах. Когда я дохожу до этого места своей жизни, у меня шевелятся волосы на голове от ужаса. И даже, знаешь, я не поручусь, что я вполне нормально. Но видишь, я не пью, как многие, не вступаю на этот путь, потому что пьяная женщина — это уже конец, это что-то немыслимое, не правда ли? И она что-то говорила еще, и рыдала, и мучилась. Вдруг она удивленно подняла голову и огляделась. В комнате давно были люди, озабоченность движения. Она спустилась со скамейки и, шатаясь, отошла от гроба, проведя ладонью по глазам и как бы отжимая недоплаканный остаток слез, чтобы рукой стряхнуть их на пол. К гробу подошли мужчины и подняли его на 3 полотенцах. Начался вынос. Глава 17. Лариса Федоровна провела несколько дней в Камергерском. Разбор бумаг, о котором была речь с Евграфом Андреевичем, был начат с ее участием, но не доведен до конца. Состоялся и ее разговор с Евграфом Андреевичем, о котором она его просила. Он узнал от нее что-то важное. Однажды Лариса Федоровна ушла из дому и больше не возвращалась. Видимо, ее арестовали в те дни на улице, и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным номером из впоследствии запропастившихся списков, в одном из неисчислимых общих или женских концлагерей

0: мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Продолжение завтра в это же время.
2: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Радіозвізда.
1: Оноре де Бальзак. Фрагмент із романа «Шагренєвая кожа». Дуель Рафаеля і Шарля. Читає Андрій Бархударов.
2: Озеро Бурже. Это большая чаша в горах. Чаша с зазубренными краями, в которой на высоте 700-800 футов над уровнем Средиземного моря сверкает капля воды такой синей, какой нет в целом свете. С высоты кошачьего зуба озеро, точно обороненное кем-то бирюза. Эта чудная капля воды имеет 9 миль в окружности и в некоторых местах достигает около 500 футов глубины. Очутиться в лодке среди водной глади под ясным небом и слышать только скрип весел, видя вдали одни лишь горы, окутанные облаками, любоваться блещущими снегами французской Марьены, плыть то мимо гранитных скал, одетых в бархат папоротника или же низкорослых кустарников, то мимо веселых холмов, видеть с одной стороны роскошную природу, с другой — пустыню. Точно бедняк пришел к пирующему богачу. Сколько гармонии и сколько противоречий в этом зрелище, где все велико и все мало. В горах свои особые условия, оптики и перспективы. Сосна в 100 футов кажется тростинкой. Широкие долины представляются узкими, как тропка. Это озеро — единственное место, где сердце может открыться сердцу. Здесь мыслишь и здесь любишь. Нигде больше вы не встретите такого дивного согласия между водою и небом, горами и землей. Здесь найдешь целебный бальзам от любых жизненных невзгод. Это место сохранит тайну страданий, облегчит их, заглушит, придаст любви какую-то особую значительность, сосредоточенность, отчего страсть будет глубже и чище, поцелуй станет возвышеннее. Но прежде всего, это озеро воспоминаний. Оно способствует им, окрашивая их в цвет своих волн, а его волны — зеркало, где все отражается. Только среди этой прекрасной природы Рафаэль не чувствовал своего бремени. Только здесь он мог быть беспечным, мечтательным, свободным от желаний. После посещения доктора он отправился на прогулку и велел лодочнику причалить у выступа пустынного живописного холма, по другому склону которого расположена деревня Сент-Иносан. С этого высокого мыса взор обнимает и горы Бюже, у подножия которых течет Рона, и дно озера. Но Рафаэль особенно любил смотреть отсюда на противоположный берег, на меланхолическое аббатство Откомп, эту усыпальницу сардинских королей, покоившихся у обрывов скал, точно пилигримы, окончившие свои странствия. Вдруг ровный и мерный скрип весел, однообразный, как пение монахов, нарушил тишину природы. Удивленный тем, что еще кто-то совершает прогулку в этой части озера, обычно безлюдной, Рафаэль, не выходя из своей задумчивости, бросил взгляд на людей, сидевших в лодке, и увидел на корме пожилую даму, которая так резко говорила с ним накануне. Когда лодка поравнялась с Рафаэлем, ему поклонилась только компаньонка этой дамы, бедная девушка из хорошей семьи, которую он как будто видел впервые. Лодка скрылась за мысом, и через несколько минут Рафаэль уже забыл о дамах, как вдруг услышал возле себя шелест платья и шум легких шагов. Обернувшись, он увидел компаньонку. По ее смущенному лицу он догадался, что ей надо что-то ему сказать, и подошел к ней. Особо лет 36, высокая и худая, сухая и холодная, она, как все старые девы, смущалась из-за того, что выражение ее глаз не соответствовало ее походке, нерешительной, неловкой, лишенной гибкости. Старая и вместе с тем юная, она держалась с достоинством, давая понять, что она высокого мнения о своих драгоценных качествах и совершенствах. Притом движения у нее были по-монашески осторожные, как у многих женщин, которые перенесли на самих себя всю нерастраченную нежность женского сердца. «Ваша жизнь в опасности. Не ходите больше в курзал», — сказала она Рафаэлю и тотчас отошла назад. Точно она уже запятнала свою честь. «Сударыня, прошу вас, выскажитесь яснее, раз уж вы так добры, что явились сюда», — с улыбкой обратился к ней Валантен. «Ах, без важной причины я ни за что не решилась бы навлечь на себя недовольство графини, ведь если она когда-нибудь узнает, что я предупредила вас...»
0: «А кто может ей рассказать?» — воскликнул Рафаэль.
2: «Вы правы», — отвечала старая дева, хлопая глазами, как сова на солнце. «Но подумайте о себе», — добавила она. «Молодые люди, желающие изгнать вас отсюда, обещали вызвать вас на дуэль и заставить с ними драться».
0: Вдали послышался голос пожилой дамы. «Сударыня, благодарю вас», — начал маркиз.
2: Но его покровительница уже исчезла, заслышав голос своей госпожи, снова пискнувшей где-то в горах.
0: «Бедная девушка, несчастливцы всегда поймут и поддержат друг друга», — подумал Рафаэль и сел под деревом.
2: Ключом ко всякой науке, бесспорно, является вопросительный знак. Вопросу «как?» мы обязаны большей частью великих открытий. Житейская мудрость, быть может, в том и состоит, чтобы при всяком случае спрашивать «почему?». Но, с другой стороны, выработанная привычка все предвидеть разрушает наши иллюзии. Так и Валантен, обратившись без всякой философской преднамеренности, блуждающими своими мыслями к доброму поступку старой девы, почувствовал сильную горечь. «Что в меня влюбилась компаньонка, в этом нет ничего необыкновенного», — решил он. «Мне 27 лет, у меня титул и 200 тысяч ливров доходу. Но что ее госпожа, которая по части водобоязни не уступит кошкам, прокатила ее в лодке мимо меня, вот это странно, вот это удивительно. Две дамы приехали в Савойю, чтобы спать как сурки. Спрашивают в полдень, взошло ли уже солнце. А нынче встали в 8:00 утра и пустились за мной в погоню, чтобы развлечься случайной встречей». Старая дева со своей 40-летней наивностью вскоре стала в глазах Рафаэля еще одной разновидностью коварного и сварливого света. Стала воплощением низкой хитрости, неуклюжего коварства, того пристрастия к мелким дрязгам, какой бывает у женщин и попов. Была ли дуэль выдумкой, или, быть может, его хотели запугать? Нахальные, назойливые, как мухи, эти мелкие душонки сумели задеть его самолюбие, пробудили его гордость, затронули его любопытство. Не желая ни остаться в дураках, ни прослыть трусом и, видимо, забавляясь этой маленькой драмой, Рафаэль в тот же вечер отправился в курзал. Опершись на мраморную доску камина, он стоял в главном зале, решив не подавать никакого повода к ссоре. Но он внимательно разглядывал лица и уже своей настороженностью в известном смысле бросал обществу вызов. Он спокойно ждал, чтобы враги сами к нему подошли. Так дог, уверенный в своей силе, не лает без толку. В конце вечера он прогуливался по игорному залу от входной двери до двери в бильярдную, поглядывая время от времени на собравшихся там молодых игроков. Немного погодя, кто-то из них произнес его имя. Хотя они разговаривали шепотом, Рафаэль без труда догадался, что стал предметом какого-то спора, и, наконец, уловил несколько фраз, произнесенных вслух.
3: «Ты? Да я! Не посмеешь! Держу пари!
2: Он не откажется!» Когда Валантен, которому не терпелось узнать, о чем идет спор, остановился, прислушиваясь к разговору, из бильярдной вышел молодой человек, высокий и широкоплечий, приятной наружности, но со взглядом пристальным и нахальным, свойственным людям, опирающимся на какую-нибудь материальную силу. «Милостивый государь!» — спокойно обратился он к Рафаэлю. «Мне поручили сообщить вам то, о чем вы, кажется, не догадываетесь. Ваше лицо и вся ваша особа не нравится здесь никому,
0: и мне в частности. Вы достаточно воспитаны для того, чтобы пожертвовать собою ради общего блага. Поэтому прошу вас не являться больше в курзал».
3: «Милостивый государь, так шутили во времена империи во многих гарнизонах, а теперь это стало весьма дурным тоном», — холодно отвечал Рафаэль.
0: «Я не шучу», — возразил молодой человек. «Повторяю, ваше здоровье может пострадать от пребывания в курзале. Жара, духота, яркое освещение, многолюдное общество вредны при вашей болезни».
3: «Где вы изучали медицину?» — спросил Рафаэль.
0: «Милостивый государь, степень бакалавра я получил в Тире-Лепаже в Париже, а степень доктора у короля рапиры Серезье».
3: «Вам остается получить последнюю степень», — отрезал Валантен. «Изучите правила вежливости, и вы будете вполне приличным человеком».
0: В это время молодые люди, кто молча, кто пересмеиваясь, вышли из бильярдной. Другие бросили карты и стали прислушиваться к перебранке, тешившей им душу. Одинокий среди враждебных ему людей, Рафаэль старался сохранить спокойствие и не допустить со своей стороны ни малейшей оплошности. Но когда противник нанес ему оскорбление в форме чрезвычайно резкой и остроумной, Рафаэль хладнокровно заметил:
3: «Милостивый государь, в наше время не принято давать пощечину, но у меня нет слов, чтобы заклеймить ваше низкое поведение».
4: «Будет, будет, завтра объяснитесь», — заговорили молодые люди и стали между противниками.
0: Оскорбителем был признан Рафаэль. Встреча была назначена возле замка Бордо, на поросшем травой склоне, неподалеку от недавно проложенной дороги, по которой победитель мог уехать в Лион.
3: Рафаэлю осталось только слечь в постель или покинуть Экс. Общество торжествовало.
1: Радиозвезда. Мы читаем фрагмент из романа Оноре де Бальзака «Шагреневая кожа».
0: В 8 часов утра противник Рафаэля с двумя секундантами и хирургом прибыл первым на место встречи.
5: «Здесь очень хорошо, и погода отличная для дуэли», — весело сказал он, окинув взглядом голубой небосвод, озеро и скалы.
0: В этом взгляде не было заметно ни тайных сомнений, ни печали.
5: «Если я задену ему плечо, то наверняка вложу его в постель на месяц», — продолжал он. «Не так ли, доктор?»
3: «По меньшей мере», — отвечал хирург. «Только оставьте в покое это деревце, иначе вы утомите руку и не будете как следует владеть оружием. Вместо того, чтобы ранить, вы, чего доброго, убьете противника».
0: Послышался стук экипажа. «Это он», — сказали секунданты, и вскоре увидели экипаж с четверкой лошадей в упряжке. Лошадьми правили два форейтера.
5: «Что за странный субъект?» — воскликнул противник Валантена. «Едет умирать на почтовых!»
0: На дуэли, так же, как и при игре, на воображение участников, непосредственно заинтересованных в том или ином исходе, действует каждый пустяк. И оттого молодой человек с некоторым беспокойством ждал, пока карета не подъехала и не остановилась на дороге.
3: Первым тяжело спрыгнул с подножки старый Иоаннафан и помог выйти Рафаэлю. Старик поддерживал его своими слабыми руками и, как любовника своей возлюбленной, проявлял заботу о нем в каждой мелочи. Оба двинулись по тропинке, которая вела от большой дороги до самого места дуэли, и, скрывшись из виду, появились много спустя. Они шли медленно.
0: Четверо свидетелей этой страшной сцены почувствовали глубокое волнение при виде Рафаэля, опиравшегося на руку слуги. Исхудалый, бледный, он двигался молча, опустив голову и ступая, как подагрик. Можно было подумать, что это два старика, равно разрушенные. Один временем, другой мыслью. У первого возраст обозначали седые волосы, у молодого возраста уже не было.
3: «Милостивый государь, я не спал ночь», — сказал Рафаэль своему противнику.
5: Холодные слова и страшный взгляд Рафаэля заставили вздрогнуть истинного зачинщика дуэли. В глубине души он уже раскаивался, ему было стыдно за себя. В том, как держался Рафаэль, в самом звуке его голоса и движениях было нечто странное. Он умолк, и никто не смел нарушить молчание. Тревога и нетерпение достигли предела. «Еще не поздно принести мне самые обычные извинения», — снова заговорил Рафаэль. «Извинитесь же, милостивый государь, не то вы будете убиты. Вы рассчитываете на свою ловкость, вы не отказываетесь от мысли о поединке, ибо уверены в своем превосходстве. Так вот, милостивый государь, я великодушен. Я предупреждаю вас, что перевес на моей стороне. Я обладаю грозным могуществом. Стоит мне только пожелать, от вашей ловкости не останется и следа. Ваш взор затуманится, рука у вас дрогнет и забьется сердце. Этого мало. Вы будете убиты. Я не хочу применять свою силу. Она мне слишком дорого обходится. Не для вас одного это будет смертельно. Если, однако, вы откажетесь принести мне извинения, то, хотя убийство привычное для вас дело, ваша пуля полетит в этот горный поток, а моя, даже без прицела, попадет прямо вам в сердце». Глухой ропот прервал Рафаэля. Говоря с противником, он не сводил с него пристального, невыносимо ясного взора. Он выпрямился, лицо у него стало бесстрастным, как у опасного безумца. «Пусть он замолчит», — сказал молодой человек одному из секундантов. «У меня от его голоса все переворачивается внутри».
6: «Милостивый государь, довольно! Вы зря тратите красноречие!» — крикнули Рафаэлю хирург и свидетели.
5: «Господа, я исполнил свой долг. Не мешало бы молодому человеку объявить свою последнюю волю. Довольно, довольно!» Рафаэль стоял неподвижно, ни на мгновение не теряя из виду своего противника, который, как птичка под взглядом змеи, был скован почти волшебной силой. Вынужденный подчиниться убийственному этому взгляду, он отводил глаза, но снова невольно попадал под его власть. «Дай мне воды, я хочу пить», — сказал он секунданту. — Ты боишься? —
3: Да, — отвечал он. — Глаза у него горят и забораживают меня. — Хочешь перед ним извиниться? — Поздно.
5: Дуэлянтов поставили в 15 шагах друг от друга. У каждого была пара пистолетов, и согласно условиям этой дуэли, противники должны были выстрелить по 2 раза, когда им угодно, но только после знака, поданного секундантами.
3: «Что ты делаешь, Шарль?» — крикнул молодой человек, секундант противника Рафаэля. «Ты кладешь пулю, не насыпав пороха!»
7: «Я погиб», — отвечал он шепотом.
3: «Вы поставили меня против солнца!»
5: «Солнце у вас за спиной», — суровым и торжественным тоном сказал Волантен. И не обращая внимания ни на то, что сигнал уже дан, ни на то, как старательно целится в него противник, не спеша зарядил пистолет. В этой сверхъестественной уверенности было нечто страшное, что почувствовали даже форейтеры, которых привело сюда жестокое любопытство.
8: Играя своим могуществом, а может быть, желая испытать его, Рафаэль разговаривал с Иоаннафаном и смотрел на него под выстрелом своего врага. Пуля Шарля отломила ветку ивы и рикошетом упала в воду. Рафаэль, выстрелив на удачу, попал противнику в сердце, и, не обращая внимания на то, что молодой человек упал, быстро вытащил шагреневую кожу, чтобы проверить, сколько стоила ему жизнь человека. Талисман был не больше дубового листочка.
6: «Что же вы мешкаете, форейтеры? Пора ехать!» — сказал Рафаэль.
5: В тот же вечер он прибыл во Францию и по Авернской дороге выехал на воды в Мондор. Дорогой у него возникла внезапная мысль, одна из тех мыслей, которые западают в душу, как солнце сквозь густые облака роняет свой луч в темную долину. Печальные проблески безжалостной мудрости. Они озаряют уже совершившиеся события, вскрывают наши ошибки, и мы сами тогда ничего не можем простить себе. Он вдруг подумал, что обладание могуществом, как бы ни было оно безгранично, не научает пользоваться им. Скипетр — игрушка для ребенка, для Ришелье — секира, а для Наполеона — рычаг, с помощью которого можно повернуть мир. Власть оставляет нас такими же, каковы мы по своей природе, и возвеличивает лишь великих. Рафаэль мог все, но не свершил ничего.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Ночью над Самарской областью сбили украинские беспилотники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Повреждены частные дома. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По соображениям безопасности, ночью ввели ограничения в аэропорту Самары. Сейчас также не работают, в частности, аэропорты Перми, Ижевска и Уфы. Интеграция ветеранов в мирную жизнь остается одной из важнейших задач. Об этом в комментарии телерадиокомпании «Звезда» рассказал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
2: Как я уже сказал, у нас появилось новое поколение ветеранов, и поэтому здесь не просто мероприятие планируется, а одна из важнейших задач – это интеграция ветеранов СВО в мирную жизнь. Для этого требуется их и законодательное обеспечение, и помощь всех. Ведь адаптироваться в мирной жизни каждый может. Это не требует там каких-то огромных ресурсов, денег. Каждый может ветерану помочь вернуться в мирную жизнь.
1: Сергей Новиков подчеркнул, что на выборах всех уровней избрали 655 военнослужащих специальной военной операции. Кроме того, 46 ветеранов СВО впервые избрали в Государственную Думу. В Буэнос-Айресе аргентинцы и россияне отметили 4-ю годовщину воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. В Русском доме прошел «Мост правды. Донбасс-Аргентина». Цель – преодолеть информационную блокаду и донести объективную информацию о событиях с 2014 года. Особое место в ходе мероприятия было уделено участникам и ветеранам СВО, их подвигам и историям. Третий пакет мер против телефонных и онлайн-мошенников готовится ко внесению в Государственную Думу. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Документ включает почти 20 инициатив, его внесут в осеннюю сессию. Первый пакет мер действует с лета 2025 года. Он позволил россиянам отказаться от спам-звонков и рассылок. Второй пакет подписан в конце июня этого года и включает тревожную кнопку на госуслугах, самозапрет на международные звонки и ограничения на банковские карты. Спасатели нашли 4 туристов, пропавших в Красной пещере в Крыму. Об этом вечером во вторник сообщили в МЧС. Состояние мужчин и женщин удовлетворительное. Группа спелеологов-любителей отправилась по маршруту «Голубиная пещера, Красная пещера» в понедельник днем. В назначенное время туристы не вышли на связь. Во вторник МЧС России провело спасательную операцию. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Мыс Дежнева. Каменный мыс, далеко выступающий в Берингов пролив. Да, тот самый пролив, что соединяет два океана — Северный Ледовитый и Тихий. В ясную погоду отсюда можно увидеть побережье Америки. До Аляски чуть больше 80 километров. И это настоящий, реальный конец географии. Самая восточная точка континента Евразии. Большой каменный нос. Так называли первые русские мореходы этот мощный скалистый выступ, со всех сторон окруженный водой. А наши любознательные современники, побывавшие здесь, говорят, что он похож на голову огромного бегемота, погрузившегося в Берингов пролив. Голова, надо сказать, не маленькая. В высшей точке 700 метров над уровнем моря. Безлюди, безмолвие, тяжело дышащий под ногами океан, настоящий край света.
2: Имя на карте.
1: Русский землепроходец и мореход Семен Иванович Дежнев родился в 1605 году в деревне Есиповской на реке Пини. Сегодня это Архангельская область. В юности он ходил на торговых кораблях по Северному морскому пути до Мангазеи, древнего города в Заполярье. А с 30 лет служил простым казаком в Сибири. Был сборщиком пушнины и обследовал северные территории. Открыл Колыму и основал на ней два острога. Ходили тогда среди местных слухи, что где-то к востоку от Колымы есть река Анадырь, земли, богатые соболями. Приказчик московского купца Усова Федот Попов в июне 1648 года организовал экспедицию. И уже скоро 7 кораблей, возглавляемых самим Федотом и Семеном Дежневым, вышли из устья Колымы в Северный Ледовитый океан. 20 сентября мореходы увидели темный скалистый выступ, омываемый пенными бурунами. Путешественники назвали его «Большим каменным носом». Так Семен Иванович с экспедицией впервые в истории прошел Берингов пролив и обогнул Чукотский полуостров. После этого не осталось сомнений. Америка – отдельный континент.
2: Имя на карте.
1: Семен Дежнев писать за всю жизнь так и не научился. Все дошедшие до нас отчеты или челобитные были составлены с его слов грамотными людьми. И случилось так, что все записи о легендарном походе осели в сибирских острогах, до столиц не дошли. И о новом проливе так никто ничего и не узнал. Ни в России, ни в Европе. Во время Камчатской экспедиции 1729 года Витус Беринг вторично, через 80 лет после Дежнева, пошел между Азией и Америкой. Его и стали считать первооткрывателем. Но справедливость все-таки восторжествовала. Через 120 лет после открытия архивы отыскались, и шведский полярник Норденшольд в 1879 году предложил назвать скалистый мыс на Чукотке именем настоящего героя. Так и поступили. Над водами Берингова пролива на 100-метровой высоте установлен четырехгранный обелиск, он же маяк. На одной из сторон памятника бронзовый бюст первопроходца, а под ним чугунная доска с именем. Семен Иванович Дежнев. Годы жизни 1605-1673. Мыс Дежнева.
2: Имя на карте.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? и почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Внук Ивана Калиты, двоюродный брат и соратник Дмитрия Донского, герой Куликовской битвы и защитник Москвы, князь Владимир Андреевич Храбрый.
2: За какие же подвиги его окрестили таким именем?
4: В 10 лет малолетний князь Серпуховской Владимир уже командует войском. В 14 лет защищает Новгород и Псков от тевтонцев. А в 15 обороняет Москву во время литовского нашествия. Рядом с ним плечом к плечу князь московский Дмитрий Иванович, которого позже назовут Донским. Они родственники, друзья по оружию

0: 1380 году этот тандем разгромит Мамая на Куликовом поле. Владимир будет командовать засадным полком. Именно его атака в тыл татаро-монголам решит исход сражения. В будущем он еще не раз прольет кровь и свою, и чужую. За воинскую отвагу и доблесть его запомнят как Владимира Андреевича Храброго.
1: Не царское это имя. История одного прозвища.
2: Радиозвезда.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: Спартанцы
3: пешком.
4: Вообще сбрасывали
3: на тропил Сакеев.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: И иероглифы египтян, конечно, очень эффектные, но такие сложные. Сколько ж терпения нужно их выводить?
7: Ну вот не ленились они везде и всюду ими писать.
0: А вот и нет.
8: Это преувеличение. Иероглифы в Древнем Египте использовали, да, но далеко не всегда. Ими записывали только монументальные вещи. Например, послания на стенах пирамид и храмов или тексты на статуях или украшениях. Вот тогда приглашали мастеров, которые и наносили эти завораживающие символы на любую поверхность, от камня до дерева. Работенка была не из легких.
0: Исторические мифы и заблуждения.
8: В повседневной жизни египтяне применяли иероглифическое письмо. Это упрощенный способ изображения иероглифов. Их делали более округлыми, некоторые знаки писали слитно. Получалось нечто похожее на современный курсив.
9: Видимо, так писать кисточкой на папирусе стало гораздо быстрее.
8: Конечно. А через какое-то время в их быту появится демотика или народное письмо, где знаки были еще более простые и абстрактные.
0: А вот и да. Сегодня в программе «Область знаний». Автопром в годы войны. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Эту историческую дорогу часто называют главной улицей Америки или матерью дорог. Интернет, а чаще красочный туристический буклет с удовольствием расскажет потенциальному путешественнику, что трасса протяженностью почти 4000 километров начинается в Чикаго, штат Иллинойс, пересекает почти всю страну и заканчивается на берегу Тихого океана в пригороде Лос-Анджелеса, Санта-Монике. А самое популярное название этой легендарной дороги – трасса номер 66. Get your kicks on Route
1: 66. Пути сообщения. Главная улица Америки.
2: Все началось в середине 19 века. Тогда американское правительство

0: бил в своем отчете о верблюдах, но какое-то подобие грунтовой дороги ему построить удалось. Впоследствии она и стала частью будущего шоссе номер 66. Годом же его настоящего рождения считается 1926. Автомобилизация Америки. Всеобщая и беспощадная. Транспорта в стране прибавлялось, а дорог не было. Трассу строили одновременно в разных местах. И к началу 30-х первое американское шоссе было готово. Аккурат к Великой депрессии. Очень вовремя. И вот по свежей дороге хлынул настоящий поток убегающих от безработицы переселенцев. С кризисного промышленного Востока в манящую богатую Калифорнию.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
0: Это сегодня неторопливую экскурсионную поездку по 66-й дороге с посещениями музеев можно совершить дней за 10. А в те годы путешествие из Чикаго в Лос-Анджелес занимало около месяца. Многие участки в начальные годы существования трассы были простыми грунтовками, некоторые мощеные кирпичом. И лишь небольшие отрезки, в основном в городах и на подъездах к ним, с асфальтовым покрытием. Полностью трассу закатали в асфальт только к 1938 году. После войны президент Эйзенхауэр решил улучшить американские дороги по немецкому образцу. Сделать их широкими и скоростными. В США начали активно строить хайвеи, которые постепенно заменили старую мать дорог. В 1985 году трассу с номером 66 исключили из системы автомобильных дорог Америки. И с тех пор официально она не существует. Да-да, 66-й дороги нет на карте. И никакой навигатор не сможет построить по ней маршрут. Однако она... Вернее, некоторые сохранившиеся ее участки, кстати, порой весьма протяженные, продолжает жить уже как историческая трасса. Следуя специальным указателям, на нее можно съехать, чтобы посетить интересные музеи, пообедать, переночевать в ретро-кемпингах, рассмотреть коллекции древних ржавых автомобилей и заправочных колонок, прикупить сувениров. Среди ярких достопримечательностей, которые можно увидеть по пути следования, Гранд Каньон, пещеры Мерамек, метеоритный кратер и многое другое. Но стоит отъехать по старой дороге подальше, повсюду вдоль нее царит тлен и запустение. Давно не ремонтированное дорожное полотно в ямах и трещинах, заросшие высокой травой обочины, останки сбитых животных, брошенные мотели и заправки, полностью разоренные поселки. Унылая безнадега. Может, кто-то смотрел замечательный мультфильм «Тачки» студии Pixar? Так вот, в основу сценария этой ленты как раз положили историю упадка трассы 66.
1: Главная улица Америки. Пути сообщения.

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчеты FPV дронов группировки войск «Запад» уничтожил ударные беспилотники противника на Харьковском направлении. Подробнее о боевой работе рассказал командир отделения БПЛА перехватчиков с позывным «Берег».
2: Мы работаем в связке с малогабаритными РЛС и мобильными огневыми группами. То есть птицы у нас в достатке, квадрокоптерного типа. Также есть птицы самолетного типа. На радиолокационной станции обнаруживается цель. Оператор получает координаты, вылетает и производит поиск в квадрате. После этого я даю команду на подрыв. Уже после визуального обнаружения происходит подрыв вражеского БПЛА. Примерно целей 5-6 удается поразить. Это только в дневное время, если у противника большая активность. А в основном это БПЛА самолетного типа вдоль дорог. Дарцы, булава, блискавка. Ночью это уже тяжелые ударники, которые идут вглубь России. ФП-1, ПД и ПД-2.
1: В этот раз операторы FPV-дронов уничтожили вражеский беспилотник РАМ-2. Это подтверждено средствами объективного контроля. Подразделения радиоэлектронной борьбы Балтийского флота в Калининградской области отработали вопросы защиты личного состава и техники от дистанционного подрыва радиоуправляемых фугасов условным противником. По легенде учения, он установил их на пути следования колонны. Специалисты РЭП применили малогабаритные комплексы «Лесочек», установленные на автомобильную технику, что позволило предотвратить детонацию взрывных устройств. Экипажи современных комплексов РЭП «Борисоглебск-2» вскрыли радиоэлектронную обстановку, провели анализ обнаруженных источников радиоизлучений и осуществили радиоэлектронное подавление. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Сержант Никита Ефремов в штурмовой роте отвечал за медицинское обеспечение военнослужащих на передней линии. Под непрерывным огнем он неоднократно оказывал неотложную помощь раненым на поле боя, после чего эвакуировал их в безопасные зоны. В одном из боев сержант вынес из-под обстрела боевого товарища, оказал ему первую помощь и организовал транспортировку в медицинский пункт. Благодаря профессионализму медика бойцы с незначительными травмами смогли продолжить бой после получения помощи на месте. Действия Никиты Ефремова позволили минимизировать потери личного состава роты. В Ленинградской области прошли успешные испытания боевого лазера против беспилотников. Как пишут «Известия», в тестировании аппаратуры участвовали сотрудники Росгвардии и военно-промышленного комплекса. Мобильная лазерная установка выполнена на базе внедорожника. К испытаниям привлекали военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Михаил Глинка.
2: В начале 19 века это было в порядке вещей. Дворянского мальчика с детских лет опекал специально приставленный к нему на всю жизнь крепостной слуга. Таких называли дядьками. У Глинки это был бесконечно преданный ему дядька Яков Ульяныч.
1: На первый взгляд.
2: Портреты врут. Полнеющий седой мужчина с бородкой, так Глинка выглядел недолго, уже под конец жизни. В обществе его знали как невысокого, худого и очень болезненного человека. Настолько хрупкого здоровьем, что друзья прозывали его «мимозой».
1: В чем изюминка?
2: Без своего верного слуги Глинка был совершенно беспомощен. Ульяныч его обувал, одевал, кормил и даже заведовал всеми его финансами. Он совершенно слился со своим подопечным. Говоря о делах, употреблял слово «мы», а произведение гордо обозначал как «наш романс» или «наша опера». Однажды его разыграли. Знакомый рассказал при Якове Ульяныче, что известный журналист якобы готовит статью, в которой доказывает, что Глинка не сам пишет свои произведения, а с помощью своего слуги.
3: Видимо, громадного таланта человек. Не зря ведь говорит «наша опера».
2: Яков Ульяныч, услышав это, расстроился, расчувствовался и начал рваться немедленно в лицо сказать этому журналисту, что он мошенник и подлец. Еле успокоили. Однако правда. Кто знает, получилось бы у композитора спокойно творить, не будь у него надежного тыла в лице Ульяныча.
1: Михаил Глинка. Человек с изюминкой.
0: Радио «Звезда».
4: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
5: Теплый пуховый платок. Не расстаюсь с ней зимой. Спину греет.
6: Да, из хорошей шерсти даже от ревматизма помогает.
4: Вот это вещь!
7: Легкие паутинки и шерстяные платки. Иные, с набивным рисунком и вышивкой шелком. Прямоугольные, квадратные и в виде треугольника. Это покрывало пришло к нам из Южной Азии через Европу. И поэтому у многих народов называется одинаково – шаль. Считается, что первые накидки были изготовлены в 15 веке в Кашмирской долине. Это область на северо-западе Индостана. Изделия ткали из пашмины – мягких волокон из-под шерстка горных коз. Над обычной шалью мастера трудились несколько месяцев. А если заказ эксклюзивный, до 4 лет. Квадратное покрывало складывали треугольником и надевали на голову, полностью окутывая тело. В Европе кашмирские шали появились благодаря моде. В 18 веке сложные женские платья сменились легкими нарядами в неогреческом стиле. Одежды из шифона и шелка при всей своей красоте не защищали от холода и ветра. Поэтому плечи красавиц укутали теплые шерстяные платки. Их популярность возросла после египетского похода Наполеона, когда он привез любимой Жозефине сотни образцов шали. Мадам Бонапарт использовала их как покрывало и умело сочетала с платьями. Подражая первой даме Франции, пуховые платки – начали носить знатные особы, и вскоре теплый аксессуар завоевал всю Европу.
4: Вот это вещь!
7: Первые русские шали появились в начале 19 века. Среди известных производителей помещица Воронежской губернии Вера Елисеева. Пытаясь разгадать секрет кашмирских платков, она разрезает их на части, разбирая узоры буквально до нити. Над созданием ткацкого станка работают лучшие русские инженеры, а привозной пух гималайской козы решено заменить на легкий подшерсток западносибирского сайгака. Сотканные в сложной технике двустороннего качества, русские образцы ни в чем не уступали индийским. Центральная часть платка была гладкой и, как правило, однотонной. А кайму украшали узоры из цветочных гирлянд и восточные орнаменты в виде турецких огурцов. Пуховые платки вязали и в Оренбурге. Легкие ажурные паутинки в длину и ширину более 3 метров поражали своей красотой и тонкостью. Шаль свободно проходила сквозь колечко и умещалась в скорлупе гусиного яйца. Изделия оренбургских мастериц неоднократно удостаивались медалей на всемирных промышленных выставках в Лондоне, Чикаго и Брюсселе. Отдельное место шаль заняла в русской культуре. Еще при Александре I в женских учебных заведениях разучивали танец «Падешаль». По нему судили о грациозности юной воспитанницы. Едва ли нам известен лучший способ проверить вкус настоящей леди, чем посмотреть на ее выбор шали и манеру носить ее. Так в 19 веке писал авторитетный женский журнал. И это правило действует до сих пор.
4: Вот это вещь! История предметов. Полезны и не очень.
0: Что вы говорите?
8: Платье. С этим словом все просто. Корень «плат» древнеславянский. И уже много веков он означает одно и то же – одежду или материал, которым пользуются портные. Проверочное слово – «платок». Так что, поставим на этом точку? Ну нет. Дело в том, что тот же корень «плат» мы обнаружим в таких существительных, как платеж и плата. Но как же так получилось? Разве может быть что-то общее у одежды и денег? Оказывается, да. Но разгадку этого ребуса следует искать не в языке. В древности у наших предков основным способом улучшения качества жизни был натуральный обмен. Теперь бы мы сказали «бартер». Все помнят, как на уроках истории нас учили. Один разводил кур, а другой шил кафтаны. Потом оба ехали на рынок и там обменивались. Корову отдавали за лошадь, урожай овощей за новую телегу и так далее. И ткань тоже была чем-то вроде денег. Пользоваться таким платежным инструментом оказалось очень удобно. Лошадь на 5 частей не поделишь. А кусок материи разрезать можно всегда. Запомним, платье и платеж – слова родственники. А напоследок вспомним известную пословицу: «По одежке встречают, по уму провожают». Кстати, вы за свое платье сколько заплатили?
0: Да что вы говорите?
9: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Медаль за усмирение Венгрии и Трансильвании. Летом 1849 года по просьбе императора Австрии Франца Иосифа русские войска участвовали в подавлении венгерского восстания. После победы все участники военной кампании были отмечены специальной боевой наградой – медалью за усмирение Венгрии и Трансильвании. На ее лицевой стороне был изображен двуглавый российский орел под императорской короной. По окружности медали была сделана надпись:
2: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь!»
1: Всего было отчеканено 212 тысяч памятных наград. Интересно, что кроме регулярных войск на подавление венгерского восстания была направлена и личная императорская гвардия Николая I. В парадных мундирах, под звуки военных оркестров, царские телохранители медленно, но верно двигались в направлении западной границы. На пути в Европу почти в каждом уездном городке в честь гвардейцев устраивались пышные балы и фейерверки. Блистательный походный марш армейцев закончился на территории царства польского очередным торжественным приемом. После него солдаты и офицеры могли с чистой совестью возвращаться назад в Петербург. К тому времени регулярные войска окончательно разогнали венгерских повстанцев. После возвращения в столицу императорские гвардейцы также захотели получить медаль за усмирение Венгрии и Трансильвании. Казалось бы, за что? В боевых действиях они не участвовали. Тем не менее, этот вопрос вполне серьезно обсуждался на специальном военном совете. Известный весельчак и балагур, светлейший князь Александр Сергеевич Меншиков взял слово и произнес:
3: «А что, братцы, гвардейцев можно и нужно наградить. Только надпись на медали сделать особенную. Знаете какую? Медаль туда и обратно».
1: Все рассмеялись, и было решено поощрить только регулярные войска, которые получили вполне заслуженные медали за усмирение Венгрии и Трансильвании.
0: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Пашенные солдаты. Из челобитной оланецких крестьян царю Алексею Михайловичу.
5: «Домишки, государь, наши стали пусты, а женушки и детишки наши помирают голодной смертью. А наши, государь, погосты стоят по немецкому рубежу, и от прихода немецких людей оберегать будет домишков досталых наших некому».
4: В 1649 году возле Оланецкого погоста была построена порубежная крепость Оланец. Важный форпост московского государства. Охранять границу было решено силами местных крестьян, или, как их называли, пашенных солдат. Пашенное войско, мобилизованные на военную службу крестьяне, возраст от 20 до 50 лет, личный состав до 8 тысяч человек, год основания 1642, год роспуска 1666. Впервые пашенное войско появилось в стоящем на южной границе Воронежском уезде. Здесь в 1642 году стали записывать крестьян в драгуны. За ними оставили наделы, освободили от налогов и повинностей, обучили военному делу. Жалования не платили, ведь драгуны защищали родные места. Кормиться и экипироваться новоиспеченные драгуны должны были за свой счет. Этот же опыт быстрого и дешевого создания войска был реализован в Оланецком уезде. В 1656 году, когда началась война со шведами, крестьян-солдаты здесь брали уже с 15 лет. Так быстро было сформировано пашенное войско численностью 8 тысяч человек. В начале войны шведы смяли регулярную армию под предводительством воевод Пушкина и Челищева и вошли в Оланецкий уезд. Однако одолеть пашенных солдат, защищавших родные места, шведы не смогли. Но использовать пашенные войска на постоянной основе не получилось. Как только солдат и драгун посылали далеко от дома, они бросались в бега. За укрывательство наказывали и даже казнили, но дезертирство продолжалось. Чтобы исправить ситуацию, пашенным солдатам определили жалование: 20 алтын, четверть сухарей, 2 гривенки соли и четверик толокна на 4 месяца. Но это мало что изменило. Пашенные солдаты были готовы служить только во время войны и только в родных местах. В 1666 году служба пашенных солдат и драгун была отменена. В Волонце и других пограничных крепостях стали служить стрельцы.
0: Личный состав.
6: В 1716 году царь Петр I ввел в нашей стране новый воинский устав. Так в российской армии появился очередной обер-офицерский чин.
7: По случаю присвоения. История воинских званий. Капитан-инженер.
6: Военные строители, а также специалисты полевых инженерных войск. Такие люди были на вес золота. Они и редуты построят, и волчьи ямы оборудуют. Это небольшие замаскированные углубления в земле, на дне которых установлены заостренные колья. Один неверный шаг, и враг в ловушке.
7: История воинских званий.
6: Капитан-инженер мог командовать минерной ротой или мастеровой командой. Но это при Петре. Шло время, и обязанности нашего героя только увеличивались. Инженерный капитан стал руководить крепостным военным телеграфом, крепостным воздухоплавательным отделением и даже военно-голубиной станцией. А вот это уже интересно.
7: По случаю присвоения.
6: Удивительной способностью голубей возвращаться издалека домой, к родному гнезду, пользовались еще в глубокой древности греки, римляне, египтяне. В России официальная военно-голубиная почта появилась только в 1885 году, когда из Бельгии выписали несколько десятков специально подготовленных птиц. Их поселили на особых станциях. Постоянных, то есть в крепостях, и на станциях полевых, то есть разборных. На одной такой станции могло быть более сотни пар голубей.
7: История воинских званий.
6: За голубиную почту лично отвечал капитан-инженер. А это дело трудное. По всей стране, особенно на западных ее рубежах, была создана специальная сеть постов. В Брест-Литовске, к примеру, в Ивангороде и в Новогеоргиевске. На каждой станции для ухода за пернатыми солдатами состояли так называемые «надзиратели». У каждого почтового голубя имелся свой личный штемпель. Как только его ставили, голубь автоматически становился казенным имуществом. Ну а потом... А потом появилась радиосвязь. И надобность в армейских почтовых голубях отпала сама собой. Да и звание капитана-инженера было упразднено. Произошло это в 1917 году.
7: Капитан-инженер. По случаю присвоения.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Операторы ударных беспилотников группировки «Север» уничтожили пехоту ВСУ в Сумской области. Отличились бойцы 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Разведка зафиксировала перемещение живой силы противника по автомобильной дороге. После передачи данных расчеты FPV-дронов оперативно нанесли огневое поражение, сообщили сегодня в Минобороны. На сгоревшем у берегов Камчатки «Сейнере Триумф» обнаружили погибших моряков. Следователи и криминалисты осмотрели судно, извлекли останки и назначили экспертизы. Пожар произошел в ночь на минувшую субботу. На борту находились 29 человек. Спасти удалось 25 моряков. Четверо считались пропавшими. Уголовное дело расследуют по статье о нарушении правил безопасности. В Крыму спасатели вывели из Красной пещеры потерявшуюся группу спелеологов-любителей. Всех четверых передали медикам для осмотра. Поиски путешественников проходили в тяжелейших условиях подземелья, в полной темноте и при высокой влажности. Это рассказал начальник аварийно-спасательной группы «Крым-Спас» Николай Шилоков.
2: Спасатели их встретили, обогрели, накормили. После этого приняли решение выходить все-таки в систему пещер Красная, потому что это было быстрее и ближе. Здесь была связь. После этого людей вывели в систему пещер Красная, доложили наверх. Были добавлены дополнительные силы для того, чтобы обессилевших людей вывести из уже системы пещер Красная.
1: Трое мужчин и одна женщина отправились на маршрут «Голубиная пещера», «Красная пещера» днем 28 сентября. В назначенное время группа не вышла на связь. Спасатели начали поиски всего больше 40 человек. Дональд Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект. Теперь все федеральные ведомства Соединенных Штатов должны использовать этот термин в официальных документах. В Белом доме объяснили, что новое название точнее отражает возможности современных технологий. Также Трамп и главы крупных технологических компаний подписали соглашение о контроле за безопасностью нейросетей. Оно предусматривает внутренний мониторинг, независимый аудит и надзорные комитеты. Сборная России по футболу обыграла Иран со счетом 2-0. Товарищеский матч прошел в Казани накануне вечером. Оба мяча забил Александр Головин. Предыдущая игра команд состоялась год назад в Волгограде. Тогда россияне выиграли 2-1. Следующие матчи наша сборная проведет в начале октября. 3-го с Намибией в Екатеринбурге и 6-го с Нигерией в Нижнем Новгороде. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В выходные в Москве перекроют ряд улиц и набережных из-за полумарафона. В субботу не будет движения по улице Косыгина и от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. В ведомстве добавили, что в воскресенье ограничения будут действовать в разное время в районе спортивного комплекса «Лужники». Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Сервис оценивает загруженность на 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Носовихинском шоссе. От проспекта Жуковского до шоссе Ильича пробка на 20 минут. Затор на четверть часа на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до деревни Юрлова. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Немецкие спецслужбы затеяли слежку за нашим посольством. Почему возвращаются декорации холодной войны? На МКС доставили кедровые орехи и сосновый мармелад. Что еще входит в звездное меню? В туризме не хватает 20% специалистов. А где учат ремеслу экскурсовода? Спецслужбы Германии усилили слежку за посольством России в Берлине и устраивают демонстративные полеты над территорией дипмиссии. Как пишет немецкая газета «Бильд», у здания регулярно дежурят странные фургоны. Вся эта картина напоминает игры спецслужб в Берлине во время холодной войны. Секретные жучки, прослушка, тайные обмены и даже агенты Ромео. Ким Андреев собрал самые яркие шпионские истории прошлого.
2: Послевоенный Берлин – одна из главных арен противостояния советской и американской разведок. Город, разделенный стеной, стал настоящим полигоном для спецслужб. Основные методы тех лет – вербовка, прослушка и сеть информаторов. Успех по каждому из направлений во многом зависел от мелочей. К примеру, американская секретная операция Red Cap предполагала найти недовольных советских граждан в Европе и склонить их к тайному сотрудничеству с США. Людей в итоге активно вербовали, но все оказалось безрезультатно, объясняет политический обозреватель российской газеты «Историк спецслужб» Николай Долгополов.
3: Так как больше всего советских людей было именно в восточной части Германии, начинались вот такие игры по вербовке любых людей. И вот эта операция немецко-американская длилась годами, закончилась полным крахом. А если кто и оставался, то это какие-то люди, которые просто хотели сбежать и никакого доступа к секретам не имели.
2: Другой громкий промах западной разведки в Германии – операция «Берлинский тоннель». ЦРУ совместно с МИ-6 решили под землей проложить тайный путь к телефонным кабелям, которые связывали штаб советских войск с Москвой. Десятки месяцев работы, тысячи донесений и все впустую. Оказалось, советские спецслужбы все знали с самого начала и просто подыгрывали. Часто в шпионских делах помогал нестандартный подход. Жучки в мебели или телефонных розетках, камеры в авторучках или галстуках. А когда не справлялась техника, включалось обаяние самих разведчиков, говорит историк спецслужб, писатель Андрей Ведяев, и вспоминает одного знаменитого шпиона Ловеласа.
4: У нас были в этой категории великолепные представители. Например, Дмитрий Быстролетов, охотник за шифрами. Он мог влюбить в себя любую женщину, и в том числе секретарь посольств, начиная от секретарши французского посольства в Праге и кончая нацистской чиновницей в Берлине. То есть он мастерски это выполнял, и равных ему не было.
2: Чтобы противник не смог отследить переписку, советские спецслужбы совместно с восточно-германской разведкой Штази придумали невидимые чернила. Увидеть текст послания можно было только с помощью особого раствора – сульфата марганца и пероксида водорода. Кроме познаний в химии, разведчики обладали и неплохими актерскими навыками. Например, во время знаменитых обменов на шпионском мосту, рассказывает Николай Долгополов.
3: Немецкая сторона, ну, естественно, и американская тоже, да, они вдруг усеяли весь берег рыбаками. И такие все рыбаки с военной выправкой деловито ловили рыбу и посматривали в сторону моста, ждали провокации. Наша тоже сторона не дремала. Вдруг появился какой-то автобус. Оказалось, что в этот автобус была помещена целая команда радистов, которые наблюдали за радиообменом.
2: А еще Берлин времен Холодной войны был весь усеян тайными знаками на столбах, домах, канализационных люках. Американский агент Уорнер Фарр, работавший тогда под прикрытием, позднее в мемуарах напишет: «Когда мы шли ставить тайник, то было трудно найти свободное место. Каждый чертов столб в этом городе уже был в шпионских метках». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Корабль «Прогресс» МС-35 доставил на Международную космическую станцию кедровые орехи и сосновый мармелад, сообщает ТАСС. А какой рацион на орбите и как еда поддерживает моральный дух, рассказывает летчик-космонавт, герой России Иван Вагнер.
5: У нас есть контейнеры питания, 3 контейнера, и они рассчитаны на 16 суток. Старается, чтобы блюда не повторялись, чтобы психологически там разгружать экипаж. Проводится дегустирование, и среди вот этих штатных продуктов мы выбираем те продукты, которые нам больше понравились. Плюс несколько продуктов с рынка допущены к доставке на борт. И формируются контейнеры бонусные, куда вот укладываются те продукты, которые мы выбрали, и чуть-чуть продуктов, которые доступны на рынке.
6: А какие продукты можно встретить на станции?
5: Сублимированные – это все, что было приготовлено, потом помещается в вакуумную камеру, и вода в вакуумной камере испаряется из еды. И на станции можно заправить водой, восстановить кашу, это макароны или это там суп, есть или ложкой, или выпивать через трубочку, например. Таких продуктов достаточно много, и гарниры различные с мясом, и салаты есть такие же. Есть продукты консервированные. Это в основном мясные продукты. Из того, что нравится больше всего мне, ну, наверное, это творог, даже астронавты любят. Анна Кикина сейчас вот распаковывает грузовик, да, там приходят в том числе и передачки от семей. И плюс еще прилетают свежие овощи, фрукты, как правило, это апельсины, грейпфруты, помидоры.
1: Всего же грузовик «Прогресс» доставил на станцию почти 2,5 тонны грузов. Среди них более 800 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и кислород для пополнения атмосферы МКС.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В российской туриндустрии жесткий дефицит кадров. Отрасли недостает порядка 20% сотрудников. А к 2030-му потребуется еще 300 тысяч человек, сообщили в Минэкономразвитие. Анна Елисеева решила узнать, как получить профессию гида. Чем уникальны современные маршруты и как добывают эксклюзивную информацию, которой удивляют порой на экскурсиях.
7: Назвался гидом, полезая в автобус. Теперь это не работает. Нужно предъявить диплом, а для его получения – пройти огонь и воду. Первый этап – собственно, сама переподготовка. В течение 3-6 месяцев вас научат, как правильно водить группы и как превращаться в супермена в нештатных ситуациях. Второй этап – уже госэкзамен. Он включает тестирование и практическую часть. Вживую или онлайн курсанты тянут билет и проводят экзаменаторам виртуальную экскурсию. Иногда это задание со звездочкой, когда нужно продемонстрировать не только эрудицию, но и смекалку. Например, связно представить все объекты маршрута, рассказывает гид-переводчик высшей категории, создатель проекта «Гид-шляпки» Татьяна Василькова.
8: Лично у меня был вопрос, который касался объектов новой туристской инфраструктуры. Это означало, что я должна была представить фрагмент своей экскурсии, который бы содержал в качестве представления, например, участок какого-то современного виадука. И ты должен подумать, как представить этот объект, чтобы вписать его в контекст всей своей экскурсии, а также жизни города как культурный феномен.
7: Любопытно, что эта профессия зачастую пересекается с работой журналиста. В поиске эксклюзивной информации гиды изучают архивы и листают редкие старинные книги, общаются с театральными билетерами, музейными смотрителями и даже хранителями кладбищ. Ведущий канала «Прогулки по Москве» Александр Усольцев рассказывает, как в поиске разгадки одного барельефа обратился к старожилам дома и получил уникальные сведения.
9: В Денежном переулке в районе Арбата есть советский дом, на котором изображен спутник Земли. И нигде о нем не написано. И удалось разговориться со старожилом, и он рассказал, что жители этого дома были так вдохновлены тем, что их дом сдают в 1957 году, в год запуска первого спутника, что специально сложились и заказали в скульптурной мастерской барельеф с изображением первого спутника.
7: Умение подмечать детали, находить первоисточники и перепроверять информацию – все это первые шаги на пути к созданию оригинальной авторской программы. А дальше подключается фантазия, артистизм и талант собирать воедино мозаику культурного наследия. Например, вошедший в топ гидов планеты по версии британской газеты «Гардиан» Феликс Мальцев буквально оживляет историю Москвы комичными сценами и поэтическими строками. Причем стихи классиков он декламирует в собственном переводе на английский язык, раскрывая иностранцам тайны русской души. Эталоном профессии считаются и наши собеседники. Каждый из них идет в ногу со временем и следит за трендами. Москвовед Александр Усольцев отмечает тенденцию на мультиформатность и применение цифровых сервисов.
9: на тех же самых экскурсиях, вместо того, чтобы показывать картинки в распечатанном виде, сейчас многие уже рассылают их через мессенджеры. Делается специально под экскурсию канал. По QR-коду выдается всем на время экскурсии. И картинка появляется, когда мы подходим к тому или иному месту, у людей одновременно.
7: А еще с помощью VR-очков можно оживить прошлое прямо на улице. Увидеть исчезнувшие памятники или проекты, которые так и остались на бумаге. Например, непостроенный дворец Совета в Москве. Еще интереснее работают иммерсивные форматы, когда прогулки превращаются, например, в гастроэкскурсии, и тематические блюда помогают буквально распробовать историю района на вкус. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какое сражение стало первым крупным поражением Германии во Второй мировой, как справиться с осенней хандрой, почему Гена и Чебурашка не уходят на пенсию и все еще остаются в тренде.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Завтра в Москве начнется отопительный сезон. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь дадут отопление в садиках, школах и больницах. Затем в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности. Мэр уточнил, что работы по подготовке к сезону были завершены в срок. Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации Трампа возобновить депортацию мигрантов в третьи страны, государства, с которыми у них нет никаких связей. Среди направлений Южный Судан, Уганда, Экваториальная Гвинея, Либерия и ЦАР. Людей отправляют туда без уведомления и права оспорить решение. Новые меры против телефонных и интернет-мошенников готовят в России. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца года. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карт и отказаться от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Сборная России по футболу обыграла Иран в товарищеском матче в Казани со счетом 2-0. Оба мяча забил капитан нашей команды Александр Головин. Впереди у российской сборной еще два товарищеских матча. 3 октября в Екатеринбурге с Намибией, 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Валенки в годы Великой Отечественной войны. Теплые войлочные сапоги из валеной шерсти. Они согревали бойцов в холодное время года, в окопах, в походе и в карауле. Форма и содержание.
1: В России валенки стали популярны в 18 веке. Правда, тогда это были низкие валеные ботинки без голенищ, да еще и со швом. Бесшовная шерстяная обувь вошла в моду только столетия спустя. В былые времена валенки создавались вручную и считались вещью дорогой. Их носили даже зажиточные помещики и правители государства российского. Екатерина II спасалась в них от сильных болей в ногах. А императрица Анна Иоанновна и ее фрейлины надевали валенки даже под платье и таким образом согревались в морозные дни. В нашей армии валенки, как обязательный элемент зимней экипировки, появились в 1939-м, в ходе Советско-финской войны, когда безвозвратные потери от переохлаждения многократно превысили число убитых и раненых. Именно тогда стало ясно – сражаться без теплой обуви – самоубийство.
2: Содержание. История армейского обмундирования.
0: Валенки в годы Великой Отечественной войны.
1: В тылу советская промышленность выпустила более 11 миллионов пар теплой обуви. Бойцам валенки выдавали с наступлением холодов. А когда начиналась оттепель, зимнее обмундирование сдавали на склад. Все валенки подвергались обязательной дезинфекции, а те, что не подлежали ремонту, отправляли на заплатки. Валенки официально оставались в нормах снабжения советской, а затем и российской армии до 2013 года. К этому времени они уже не являлись повседневной обувью. Их выдавали для несения постовой службы, караула в зимнее время или при затяжных полевых учениях на севере. Шапка-ушанка, теплый полушубок, плащ-палатка, валенки. Без них нельзя представить себе советского солдата-победителя. Поэт Александр Безыменский написал стихи о валенках. А визитной карточкой артистки Лидии Руслановой стала известная на всю страну песня.
3: Валенки-то валенки, большие дальники.
1: Она пела ее в окопах, землянках, госпиталях, в осажденном Ленинграде и возле стен поверженного Рейхстага.
0: Форма и содержание. Валенки в годы Великой Отечественной войны.
4: Радиозвезда.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов о топоре.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
6: Топор был первым в мире денежным знаком. Задолго до монет в бронзовом веке существовали миниатюрные бронзовые топорики стандартного веса, которые использовались только для обмена. В Китае они стали прообразом первых денег.
0: Факт второй.
6: В Японии существует техника онзукури – создание произведения искусства одним ударом топора. Мастера дзен бьют по чурбанам так, чтобы линии скола образовывали изображение гор, птиц или иероглифов.
0: Факт третий.
6: Сила удара топора достигает 15 тонн на квадратный сантиметр. Это сравнимо с давлением воды на дне Марианской впадины.
0: Факт четвертый.
6: Франкские метательные топорики, франциски, наводили на римлян ужас. Они летели на 15 метров, пробивали щиты, ломали кости и, главное, не вынимались из раны.
0: Факт пятый.
6: русские крестьяне 17 века, переселяясь

0: Год 1887. В Мариинском театре проходит премьера оперы Петра Чайковского «Чародейка». Автор либретто – драматург Ипполит Шпажинский. В Соединенных Штатах в тот же год изобретатель Эмиль Берлинер получает патент на аппарат для записи и воспроизведения звука, знакомый нам под именем граммофон. А в Ясной Поляне в том же 1887 произойдет встреча одного великого русского писателя и другого великого русского юриста. Из этого родится многолетняя дружба, а еще великий роман Льва Николаевича Толстого.
1: Соратники. Лев Толстой и Анатолий Кони.
0: На самом деле, Анатолий Федорович впервые увидел Льва Николаевича еще в начале 60-х годов 19 века. Кони тогда был студентом Московского университета, а Толстой уже герой обороны Севастополя и популярный писатель. Перед историческим знакомством в Ясной Поляне знаменитый юрист записал у себя в дневнике: «Неизбежность короткого свидания с Толстым вызывает во мне некоторое недовольство». Они, правда, были очень разными. С одной стороны, писатель, критикующий самодержавие и ненавидящий любые формы насилия. С другой, обер-прокурор уголовно-кассационного департамента, то есть чиновник и глаз судебной системы. Вдобавок, разница в возрасте. Толстой старше Кони на 16 лет. Ну, какие тут могут быть общие темы для разговора?
1: Соратники.
0: Но первое же чаепитие быстро сблизило писателя и юриста. Они будут вместе обсуждать философию Канта, русскую литературу и громкие юридические дела. Одна из судебных историй так заинтересует Толстого, что он предложит Кони написать на ее основе рассказ. Тот любезно откажется и подарит сюжет своему старшему товарищу. Сначала у Толстого родится черновик «Коневская повесть», а через пару лет из этого выйдет мировой бестселлер – роман «Воскресенье». Приятели будут обмениваться письмами и идеями больше 20 лет, вплоть до самой смерти Льва Николаевича. В память о встречах и дружбе с великим писателем Анатолий Кони напишет собственную книгу, которую так и назовет «Лев Николаевич Толстой».
1: Лев Толстой и Анатолий Кони. Соратники.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. В московских аэропортах Домодедово и Жуковский отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация. Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов, рекомендуют уточнять актуальную информацию на онлайн-табло аэропортов. Си Цзиньпин может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Такое мнение выразил помощник президента России Юрий Ушаков. Подробности он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».
2: Трамп уже прямо заявил, что он едет на саммит АТС. Началась ли какая-то возможная проработка встречи президентов Путина и Трампа?
3: Еще не началась, но мы приглашение получили. Наш президент уже об этом говорил в предыдущем общении с прессой. Так что, очевидно, будет наше участие, как и планировалось. Если будет там президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия, председатель Си Цзиньпин, наверное, предпринят какие-то шаги по возможному организации и трехсторонней встречи.
1: Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко ранее отмечал, что Россия приветствовала бы проведение встречи трех лидеров на саммите АТЭС, который пройдет в Шэньчжэне во второй половине ноября. В Карском море Северный флот провел учения с морским десантом. Бойцы высадились на необорудованное побережье острова архипелага Седова. По сценарию они должны были нейтрализовать условную вооруженную группировку. Ключевую роль сыграл экипаж патрульного корабля Иван Папанин. С его борта вертолет К-29 доставил на берег десантно-штурмовую группу морской пехоты и корректировщиков огня. Затем морпехи совершили марш на боевой технике, а группа разминирования обезвредила взрывные устройства и фугасы. Накануне стало известно, что корабли Северного флота впервые в истории ВМФ прошли проливом Шакальского. Процесс шел в сложной ледовой обстановке. С четверга, 1 октября, в Москве начнут поэтапно включать отопление. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. В первую очередь батареи станут теплыми в детских садах, школах и медучреждениях. Затем тепло подадут в жилые дома, административные и производственные помещения. На это уйдет несколько дней. На случай аварии сформированы специальные бригады и техника. О погоде. В последний день сентября в Москве будет облачно с прояснениями и без осадков. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов. В Подмосковье от плюс 13 до плюс 18. По данным синоптиков, минувшая ночь стала самой холодной в столице с начала осени. На ВДНХ температура воздуха опустилась ниже плюс 5. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 85 лет со дня начала битвы под Москвой. Что позволило отстоять столицу в сложный период? Психологи советуют относиться к осенней апатии как к перестройке организма. Какие блюда добавят радости? Для дошколят создают золотой стандарт книг и мультиков. Как за 100 лет изменились герои детства? Сегодня ровно 85 лет со дня начала битвы под Москвой. Именно 30 сентября 41-го масштабные силы немцев двинулись на советскую столицу. Почему это наступление вермахта, несмотря на первоначальный успех, захлебнулось? И как Москву готовили к обороне, расскажет Максим Петренко.
6: «Тайфун» – так назывался план вермахта по захвату Москвы. Для этого группа армий «Центр» должна была двигаться тремя клиньями – с севера в направлении Солнечногорска и Клина в центре по Минской трассе на Волоколамск и Истро, а с юга – на Каширу и Коломну. Предполагалось, что эти удары замкнут кольцо окружения в районе Ногинска, восточнее столицы. И начав наступление 30 сентября, противник в течение нескольких недель смог создать Вяземский и Брянский котлы, сковав там крупные силы Красной армии. При этом уже тогда сроки выполнения немецких планов срывались, а командование торопилось, желая завершить кампанию до зимы, рассказывает главный специалист экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте России Дмитрий Суржик.
7: Изначально в рамках общей стратегии Блицкрига немецкое командование планировало захватить Москву в течение первых 10-12 недель войны, примерно к концу сентября 1941 года. Однако из-за ожесточенного сопротивления Красной армии, например, контрудар под Ельней, битва под Дубно-Луцк-Бродами, этот график был сорван.
6: Тем не менее, столица готовилась к осаде. С приближением фронта к городу создали московскую зону обороны с тремя рубежами по линии окружной железной дороги, Садовому и Бульварному кольцам. Рабочие и студенты рыли противотанковые рвы, ставили ежи, возводили баррикады. Имелись дивизии народного ополчения. Дмитрий Суржик о маскировке для защиты от авиации и других организационных мерах.
7: Для того, чтобы сбить с толку вражеских бомбардировщиков, строили сложные объекты, из фанеры имитировали заводы, нефтебазы, аэродромы. С церквей сняли кресты, купола покрасили в защитный цвет. Кремлевские звезды были спрятаны, а на стенах Кремля нарисовали имитацию улиц и домов. Многие предприятия перешли на выпуск военной продукции. Создано множество разных видов противовоздушных убежищ.
6: И хотя в середине октября началась эвакуация из Москвы госучреждений, руководство страны оставалось в городе, что укрепляло веру в победу. Враг двигался и в ноябре, и в начале декабря, но его колоссальными усилиями смогли остановить в 25-30 километрах от столицы. С каждым километром росло сопротивление красноармейцев и ополченцев. Также помогла переброска резервов из Сибири, когда командование через разведку узнало, что Япония не планирует нападать на Советский Союз. Гитлеровцы были измотаны и сами несли серьезные потери. Они переоценили свои силы и недооценили наши. План молниеносной войны был окончательно сорван. 5 декабря стартовало советское контрнаступление, и к весне 42-го немцев отбросили от Москвы на 100-200 километров, отмечает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Сементковский.
8: Это было самое первое поражение в сухопутной крупной операции стратегической, когда немецкие войска не только не смогли достичь цели, но и вынуждены были отступать. Здесь начался коренной перелом Великой Отечественной, здесь, под Москвой.
6: Тем самым не только окреп моральный дух красноармейцев и был освобожден ряд городов. Победа под Москвой имела и политическое значение. Турция и Япония воздержались от враждебных действий против СССР, а союзники по антигитлеровской коалиции уверились в победе нашей страны над вермахтом. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Наступление холодов и серые дни – главные виновники осенней апатии. Утром тяжело вставать, днем лень работать, а вечером упадок сил. Психологи называют это состояние сезонным аффективным расстройством. Основная причина – в нехватке солнечного света, который нарушает работу гипоталамуса. Именно эта зона отвечает за сон и аппетит, поэтому нужно запустить обратный механизм – воздействовать на мозг через собственное тело или, попросту говоря, больше двигаться, рассказывает врач-психотерапевт, кандидат психологических наук Денис Федоряка.
9: Для большинства людей сезонные изменения – это все равно переходные периоды. Поэтому те, кто подвержен, в принципе, там, депрессиям или каким-то колебаниям настроения, больше, скажем так, чувствуют. Здесь нужно быть просто готовым к переходному всегда периоду. Активность физическая должна быть достаточной для человека. Желательно, чтобы общеукрепляющие всякие вещи тоже использовал, да, прием витаминов, в частности, там, биологических каких-то добавок. Умственные нагрузки тоже должны быть. Но самое главное – это режимность, конечно. Достаточно сна должно быть. Там хотя бы 7 часов.
5: Важно поддерживать и правильное питание. Нехватку солнечного витамина D восполнять рыбными блюдами, а недостаток серотонина – горьким шоколадом, говорит врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
10: Морской рыбы побольше, это как источник витамина D, источник омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Очень хорошо бы овощи, особенно такие вот, как томаты, морковь, тыква, где много антиоксидантов, фрукты, ягоды очень хорошо, окрашенные ягоды, орехи для стимуляции иммунитета и для поддержания тонуса головного мозга. Это приправы, ну, например, чеснок, лук, куркума, укроп и горький шоколад.
5: А еще справиться с хандрой поможет древний метод аура-сома – лечение цветом и ароматом. Нужно просто окружить себя теплыми оттенками и усилить эффект приятным запахом. Например, с красным хорошо сочетается эфирное масло розмарина, а с оранжевым – идеальный апельсин и мандарин.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Министерство просвещения планирует сформировать единый перечень книг, игр и мультфильмов, рекомендованных для изучения в детских садах. Глава ведомства Сергей Кравцов назвал их будущим «золотым стандартом», которому смогут доверять родители и воспитатели. Ким Андреев решил выяснить, часто ли в нашей истории менялись образы детских героев и как рождаются новые.
11: Первый по-настоящему народный герой всех советских детей – Тимур и его команда. Мальчик, помогающий людям и не в одиночку, а вместе с соратниками. Коллективизм и общественная польза – тогда национальные идеи Советского Союза. Отсюда и такие герои. После Второй мировой в детской литературе появляется новый архетип. Временами ленивый и хвастливый, но обаятельный и очень человечный. Такими будут герои Денискиных рассказов и, конечно, Незнайка. Причем книга о его приключениях окажется гораздо глубже, чем просто детское чтиво, говорит писатель Денис Драгунский.
12: Она на самом деле еще полна массы перекличек с русской классикой, которые скрыты совершенно, так сказать, заштопаны. Там типа вот эта самая синеглазка с кем-то разговаривает, это абсолютная пародия на разговор двух дам у Гоголя. Ну и, конечно, мы не должны забыть, что «Незнайка на Луне» — это учебник построения капитализма. Просто вот эти вот 90-е годы как будто бы срисованы с «Незнайки на Луне».
11: Особую любовь детей завоюют парные персонажи-антиподы из советской мультипликации. Волк и Заяц, Малыш и Карлсон, Кот Леопольд и Мыши. В конфликте этих героев читатели и зрители будут видеть себя в разные моменты жизни. В российской анимации традиции продолжат, например, Маша и Медведь. Но, пожалуй, главным дуэтом останутся Крокодил Гена и Чебурашка. В чем секрет неугасающей популярности этих образов, объясняет Мария Черницына, креативный директор студии анимационного девелопмента «Мультипудель».
13: Здесь как-то сошлось все, что, во-первых, он кукольный. Кукольность все-таки дает ощущение тактильности и вот того, что Чебурашка — это, по сути, игрушка. На самом деле он пушистый, такой мягонький. И также в его образе есть некая кавайность, как сейчас говорят. Это такой японский термин, связанный с аниме больше, что персонаж очень-очень милый.
11: Золотым веком советской анимации принято считать 60-е и 70-е годы, когда появляются образы сложных и неоднозначных героев. Они не совершают подвиги и часто ошибаются, бывают растерянными и даже слабыми, но настоящими, а потому любимыми, вроде Винни-Пуха или Ёжика в тумане. Например, проект «Смешарики», где вместо одного главного героя зрителю предложат целую россыпь архетипов, продолжает Мария Черницына.
13: Просто происходит так, что появляется герой на серию, и герои раскрываются постепенно. Одна серия, например, посвящена там Крошу, где он главный герой, другая там посвящена, например, Лосяшу, где он главный герой. И все они с разными характерами, достаточно четкими, как раз комедийными. Все герои раскрываются через какие-то комедийные ситуации. По сути, смешарики являются ситкомом, потому что все происходит в одном месте.
11: Смешариков переведут на десятки языков и покажут почти в сотни стран, а Маша и Медведь вообще войдут в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик в интернете. А все потому, что хорошие детские герои не имеют национальности или прописки. Их либо любят, либо нет. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, как обменивали агентов в годы Холодной войны. Нужна ли на космической станции ложка? Что помогает сделать современную экскурсию запоминающейся?
0: сайте «Радио Звезда». Новости.
1: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. В московских аэропортах Домодедово и Жуковский отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Рекомендуют уточнять информацию на онлайн-табло аэропортов. Силы НАТО отработали в Британии захват судна с российским экипажем, сообщает «Телеграф». Также военные альянса моделировали сценарии боев у побережья Шотландии и отрабатывали угрозу уничтожения нескольких своих фрегатов при возможной атаке авиации. Учения проводились с участием 1500 солдат. Министерство обороны рассекретило документы о создании электрозаграждений к 85-летию начала битвы за Москву. Осенью 41-го они стали неожиданным и эффективным оборонительным рубежом. Опыт, полученный под Москвой, позже применили в обороне Сталинграда, Ленинграда и на Курской дуге. Световой день в Москве в следующем месяце потеряет более 2 часов. 1 октября он продлится 11 часов 35 минут, а к концу месяца сократится до 9 часов 19 минут. При этом в сентябре также сократился день. В начале осени световой день составлял почти 14 часов. Он уменьшился на 2 с лишним часа. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: «Радиозвезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Эндокринологи назвали яблоко продуктом, который снижает уровень плохого холестерина. А что бывает и хороший?
3: Отвечает эндокринолог Алексей Калинчев.
4: Разговоры про плохой и хороший холестерин – это разговоры про прогрессирование атеросклероза и профилактику атеросклероза. Итак, для того, чтобы заниматься профилактикой атеросклероза, необходимо соблюдать принципы правильного питания, бороться с лишним весом. В первую очередь речь идет про ожирение, естественно, и употреблять пищевые добавки омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. В простонародье называется рыбьим жиром, но это неправильное название. Профилактическая доза омега-3, сразу скажу, высокая, 3-4 грамма в день, постоянно, пожизненно. Еще один важный момент. Омега-3 – это только профилактика атеросклероза. Если атеросклероз уже есть, например, у человека был инфаркт миокарда, или есть атеросклеротические бляшки магистральных сосудов, сонных, позвоночных, например, то омега-3 применять поздно. Это как при циррозе печени. В народе говорят, поздно пить боржоми. В таком случае надо употреблять серьезные лекарственные препараты, называются статины. Их назначать может только врач. И назначают они обычно, как вторичная профилактика атеросклероза. Как первичная профилактика используется только при наследственной гиперлипидемии, например, там, ранние инфаркты миокарда, в родословной там, и так далее. В основном, как вторичная профилактика.
1: Очень важные вопросы.
5: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
6: Представьте себе, еще в начале 19 века воск и мед, важную статью российского экспорта, можно было добыть только разрушив улей и погубив пчел. Процесс был трудоемким, неэффективным и жестоким. Петр Иванович Прокопович из Конотопского уезда, бывший военный, архитектор по образованию, так любил пчел, что посвятил им всю жизнь. И стал не просто пчеловодом, а настоящим исследователем. Он искал способ получать мед, не причиняя пчелам вреда. Его главным достижением стала созданная в 1814 году конструкция разборного улья с рамками, позволяющая извлекать мед без уничтожения насекомых. Улей Прокоповича состоял из трех отделений, перегороженных горизонтальными решетками. В нижнем жила матка, а верхние служили для сбора меда. Рамки в верхней части можно было вынимать как ящики из стола, что позволяло брать из них мед, а затем возвращать обратно, не нарушая жизни внутри улья.
5: Ну ты кулибин.
6: На поверку все кажется элементарным, однако же изобретение Прокоповича превратило пчеловодство в науку. Разборный – прообраз всех современных ульев. Благодаря ему мы можем наслаждаться душистым медом, а пчелы – жить в полном комфорте. Прокопович открыл первую в России и Европе школу пчеловодов, где обучал системному уходу за пчелами и научным методам наблюдения. Он впервые исследовал пищевую базу пчел, влияние растений и климатических условий на медосбор. Его подходы к рациональному устройству пасеки и защите пчелиных семей оказали огромное влияние на мировое пчеловодство. Принципы Прокоповича остаются ключевыми в пчеловодческой практике до сих пор.
5: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
7: Сегодня в программе «Область знаний». Автопром в годы войны. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на Радио Звезда.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Артиллерия группировки войск «Север» за ночь уничтожила больше 160 боевиков и 11 пунктов управления дронами. Также ликвидированы 25 автомобилей и миномет в Харьковской и Сумской областях, сообщили сегодня в Минобороны. Операторы ударных БПЛА, в свою очередь, уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Удар нанесли точно в момент доставки снарядов. Уничтожены грузовик и место хранения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине. С такой оценкой он выступил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Токаев также подчеркнул, что делает все возможное, чтобы обеспечить мир в сопредельной стране.
2: У меня очень хорошие взаимоотношения с президентом Путиным. Я считаю его, можно сказать, выдающимся государственным деятелем. И сегодня я с достаточно большой убежденностью говорил, что президент Путин, как государственный деятель, как руководитель России, наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для вас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан, на мой взгляд, и для Европы, и для всего мира.
1: Кроме того, Токаев выразил благодарность Владимиру Путину за понимание позиции президента Казахстана по украинскому конфликту. Сейчас Токаев находится в ФРГ с официальным визитом. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Днем воссоединения с Россией. Она назвала этот день торжеством великой справедливости. По словам Матвиенко, выбор жителей подтвержден временем, а их активность на недавних выборах доказала стремление быть частью России. Матвиенко подчеркнула итоги голосования, мощный импульс поддержки бойцам на СВО и ясный сигнал западным русофобам. Третий пакет мер против телефонных и онлайн-мошенников готовится ко внесению в Государственную Думу. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Документ включает почти 20 инициатив. Его внесут в осеннюю сессию. Первый пакет мер действует с лета 2025 года. Он позволил россиянам отказаться от спам-звонков и рассылок. Второй пакет подписан в конце июня этого года и включает тревожную кнопку на госуслугах, самозапрет на международные звонки и ограничения на банковские карты. Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации Трампа возобновить депортацию мигрантов в третьи страны, государства, с которыми у них нет никаких связей. Среди направлений Южный Судан, Уганда, Экваториальная Гвинея, Либерия и ЦАР. Людей отправляют туда без уведомления и права оспорить решение. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В ближайшие выходные в Москве перекроют ряд улиц и набережных из-за полумарафона. В субботу не будет движения по улице Косыгина и от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. В ведомстве добавили, что в воскресенье ограничения будут действовать в разное время в районе спортивного комплекса «Лужники». Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах сейчас оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Волговском шоссе от светофора у въезда на ТЭЦ до широкой улицы, ехать не менее 50 минут. Затор на 45 минут на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. В Москве 8 часов 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Немецкие спецслужбы затеяли слежку за нашим посольством. Почему возвращаются декорации холодной войны? На МКС доставили кедровые орехи и сосновый мармелад. Что еще входит в звездное меню? В туризме не хватает 20% специалистов. А где учат ремеслу экскурсовода? Спецслужбы Германии усилили слежку за посольством России в Берлине и устраивают демонстративные полеты над территорией дипмиссии. Как пишет немецкая газета «Бильд», у здания регулярно дежурят странные фургоны. Вся эта картина напоминает игры спецслужб в Берлине во время Холодной войны. Секретные жучки, прослушка, тайные обмены и даже агенты Ромео. Ким Андреев собрал самые яркие шпионские истории прошлого.
2: Послевоенный Берлин – одна из главных арен противостояния советской и американской разведок. Город, разделенный стеной, стал настоящим полигоном для спецслужб. Основные методы тех лет – вербовка, прослушка и сеть информаторов. Успех по каждому из направлений во многом зависел от мелочей. К примеру, американская секретная операция Red Cap предполагала найти недовольных советских граждан в Европе и склонить их к тайному сотрудничеству с США. Людей в итоге активно вербовали, но все оказалось безрезультатно, объясняет политический обозреватель российской газеты «Историк спецслужб» Николай Долгополов.
3: Так как больше всего советских людей было именно в восточной части Германии, начинались вот такие игры по вербовке любых людей. И вот эта операция немецко-американская длилась годами, закончилась полным крахом. А если кто и оставался, то это какие-то люди, которые просто хотели сбежать и никакого доступа к секретам не имели.
2: Другой громкий промах западной разведки в Германии – операция «Берлинский тоннель». ЦРУ совместно с МИ-6 решили под землей проложить тайный путь к телефонным кабелям, которые связывали штаб советских войск с Москвой. Десятки месяцев работы, тысячи донесений и все впустую. Оказалось, советские спецслужбы все знали с самого начала и просто подыгрывали. Часто в шпионских делах помогал нестандартный подход. Жучки в мебели или телефонных розетках, камеры в авторучках или галстуках. А когда не справлялась техника, включалось обаяние самих разведчиков, говорит историк спецслужб, писатель Андрей Ведяев и вспоминает одного знаменитого шпиона Ловеласа.
4: У нас были в этой категории великолепные представители. Например, Дмитрий Быстролетов, охотник за шифрами. Он мог влюбить в себя любую женщину, и в том числе секретарь посольств, начиная от секретарши французского посольства в Праге и кончая нацистской чиновницей в Берлине. То есть он мастерски это выполнял, и равных ему не было.
2: Чтобы противник не смог отследить переписку, советские спецслужбы совместно с восточно-германской разведкой Штази придумали невидимые чернила. Увидеть текст послания можно было только с помощью особого раствора – сульфата марганца и пероксида водорода. Кроме познаний в химии, разведчики обладали и неплохими актерскими навыками. Например, во время знаменитых обменов на шпионском мосту, рассказывает Николай Долгополов.
3: Немецкая сторона, ну, естественно, и американская тоже, да, они вдруг усеяли весь берег рыбаками. И такие все рыбаки с военной выправкой деловито ловили рыбу и посматривали в сторону моста, ждали провокации. Наша тоже сторона не дремала. Вдруг появился какой-то автобус. Оказалось, что в этот автобус была помещена целая команда радистов, которые наблюдали за радиообменом.
2: А еще Берлин времен Холодной войны был весь усеян тайными знаками на столбах, домах, канализационных люках. Американский агент Уорнер Фарр, работавший тогда под прикрытием, позднее в мемуарах напишет: «Когда мы шли ставить тайник, то было трудно найти свободное место. Каждый чертов столб в этом городе уже был в шпионских метках». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Корабль «Прогресс» МС-35 доставил на Международную космическую станцию кедровые орехи и сосновый мармелад, сообщает ТАСС. А какой рацион на орбите и как еда поддерживает моральный дух? Рассказывает летчик-космонавт, герой России Иван Вагнер.
5: У нас есть контейнеры питания, 3 контейнера, и они рассчитаны на 16 суток. Старается, чтобы блюда не повторялись, чтобы психологически там разгружать экипаж. Проводится дегустирование, и среди вот этих штатных продуктов мы выбираем те продукты, которые нам больше понравились. Плюс несколько продуктов с рынка допущены к доставке на борт. И формируются контейнеры бонусные, куда вот укладываются те продукты, которые мы выбрали, и чуть-чуть продуктов, которые доступны на рынке.
6: А какие продукты можно встретить на станции?
5: Сублимированные. Это все, что было приготовлено, потом помещается в вакуумную камеру, и вода в вакуумной камере испаряется из еды. И на станции можно заправить водой, восстановить кашу, это макароны или это там суп, есть или ложкой, или выпивать через трубочку, например. Таких продуктов достаточно много, и гарниры различные с мясом, и салаты есть такие же. Есть продукты консервированные. Это в основном мясные продукты. Из того, что нравится больше всего мне, ну, наверное, это творог. Даже астронавты любят. Анна Китина сейчас вот распаковывает грузовик, да, там приходят в том числе и передачки семей. И плюс еще прилетают свежие овощи, фрукты, как правило, это апельсины, грейпфруты, помидоры.
1: Всего же грузовик «Прогресс» доставил на станцию почти 2,5 тонны грузов. Среди них более 800 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и кислород для пополнения атмосферы МКС.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В российской туриндустрии жесткий дефицит кадров. Отрасли недостает порядка 20% сотрудников. А к 2030-му потребуется еще 300 тысяч человек, сообщили в Минэкономразвитие. Анна Елисеева решила узнать, как получить профессию гида. Чем уникальны современные маршруты? И как добывают эксклюзивную информацию, которой удивляют порой на экскурсиях?
7: Назвался гидом, полезая в автобус. Теперь это не работает. Нужно предъявить диплом, а для его получения – пройти огонь и воду. Первый этап – собственно, сама переподготовка. В течение 3-6 месяцев вас научат, как правильно водить группы и как превращаться в супермена в нештатных ситуациях. Второй этап – уже госэкзамен. Он включает тестирование и практическую часть. Вживую или онлайн курсанты тянут билет и проводят экзаменаторам виртуальную экскурсию. Иногда это задание со звездочкой, когда нужно продемонстрировать не только эрудицию, но и смекалку. Например, связно представить все объекты маршрута, рассказывает гид-переводчик высшей категории, создатель проекта «Гид-шляпки» Татьяна Василькова.
8: Лично у меня был вопрос, который касался объектов новой туристской инфраструктуры. Это означало, что я должна была представить фрагмент своей экскурсии, который бы содержал в качестве представления, например, участок какого-то современного виадука. И ты должен подумать, как представить этот объект, чтобы вписать его в контекст всей своей экскурсии, а также жизни города как культурный феномен.
7: Любопытно, что эта профессия зачастую пересекается с работой журналиста. В поиске эксклюзивной информации гиды изучают архивы и листают редкие старинные книги, общаются с театральными билетерами, музейными смотрителями и даже хранителями кладбищ. Ведущий канала «Прогулки по Москве» Александр Усольцев рассказывает, как в поиске разгадки одного барельефа обратился к старожилам дома и получил уникальные сведения.
9: В Денежном переулке в районе Арбата есть советский дом, на котором изображен спутник Земли. И нигде о нем не написано. И удалось разговориться со старожилом, и он рассказал, что жители этого дома были так вдохновлены тем, что их дом сдают в 1957 году, в год запуска первого спутника, что специально сложились и заказали в скульптурной мастерской барельеф с изображением первого спутника.
7: Умение подмечать детали, находить первоисточники и перепроверять информацию – все это первые шаги на пути к созданию оригинальной авторской программы. А дальше подключается фантазия, артистизм и талант собирать воедино мозаику культурного наследия. Например, вошедший в топ-гидов планеты по версии британской газеты «Гардиан» Феликс Мальцев буквально оживляет историю Москвы комичными сценами и поэтическими строками. Причем стихи классиков он декламирует в собственном переводе на английский язык, раскрывая иностранцам тайны русской души. Эталоном профессии считаются и наши собеседники. Каждый из них идет в ногу со временем и следит за трендами. Москвовед Александр Усольцев отмечает тенденцию на мультиформатность и применение цифровых сервисов.
9: на тех же самых экскурсиях, вместо того, чтобы показывать картинки в распечатанном виде, сейчас многие уже рассылают их через мессенджеры. Делается специально под экскурсию канал. По QR-коду выдается всем на время экскурсии. И картинка появляется, когда мы подходим к тому или иному месту, у людей одновременно.
7: А еще с помощью VR-очков можно оживить прошлое прямо на улице. Увидеть исчезнувшие памятники или проекты, которые так и остались на бумаге. Например, непостроенный дворец Совета в Москве. Еще интереснее работают иммерсивные форматы, когда прогулки превращаются, например, в гастроэкскурсии, и тематические блюда помогают буквально распробовать историю района на вкус. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какое сражение стало первым крупным поражением Германии во Второй мировой, как справиться с осенней хандрой, почему Гена и Чебурашка не уходят на пенсию и все еще остаются в тренде.
0: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
10: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Завтра в Москве начнется отопительный сезон. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь дадут отопление в садиках, школах и больницах. Затем в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях, торговле и промышленности. Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект. Согласно документу, все федеральные ведомства США теперь должны использовать новый термин. По словам американского президента, в области суперинтеллекта также должно быть саморегулирование. С 1 октября границы безтабачных зон вокруг школ смогут расширить. Новые правила не устанавливают единого расстояния. Границы такой зоны теперь будут определяться муниципальными властями с учетом мнений местных жителей. Брачный договор теперь можно подготовить на госуслугах. Услуга доступна и супругам, и тем, кто только планирует свадьбу. Искать ее нужно во вкладке «Обращение к нотариусу». Заключить договор можно в любой момент, даже до регистрации брака. Тогда он вступит в силу в день росписи. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
13: Реклама.
14: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек с изюминкой. Михаил Глинка.
16: В начале 19 века это было в порядке вещей. Дворянского мальчика с детских лет опекал специально приставленный к нему на всю жизнь крепостной слуга. Таких называли дядьками. У Глинки это был бесконечно преданный ему дядька Яков Ульяныч.
17: На первый взгляд.
16: Портреты врут. Полнеющий седой мужчина с бородкой, так Глинка выглядел недолго, уже под конец жизни. В обществе его знали как невысокого, худого и очень болезненного человека. Настолько хрупкого здоровьем, что друзья прозывали его «мимозой».
17: В чем изюминка?
16: Без своего верного слуги Глинка был совершенно беспомощен. Ульяныч его обувал, одевал, кормил и даже заведовал всеми его финансами. Он совершенно слился со своим подопечным. Говоря о делах, употреблял слово «мы», а произведение гордо обозначал как «наш романс» или «наша опера». Однажды его разыграли. Знакомый рассказал при Якове Ульяныче, что известный журналист якобы готовит статью, в которой доказывает, что Глинка не сам пишет свои произведения, а с помощью своего слуги.
18: Видимо, громадного таланта человек. Не зря ведь говорит «наша опера».
16: Яков Ульяныч, услышав это, расстроился, расчувствовался и начал рваться немедленно в лицо сказать этому журналисту, что он мошенник и подлец. Еле успокоили. Однако правда. Кто знает, получилось бы у композитора спокойно творить, не будь у него надежного тыла в лице Ульяныча.
17: Михаил Глинка. Человек с изюминкой. Радиозвезда. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
19: Савельев одолжил товарищу солидную сумму денег для покупки новой машины. Долг обещал вернуть в течение пары недель, но на всякий случай составили расписку. В итоге прошло уже полгода, и Савельев засомневался, что знакомый намерен возвращать деньги. Даже на телефон перестал отвечать. «Не пора ли обратиться в суд?» – советует супруга. «Или стоит еще чуть-чуть подождать?» Как быть в такой ситуации? Расскажем.
17: На всякий случай.
19: Первое. Расписка – это официальный документ, равноценный договору займа. Если он составлен по всем правилам, то у вас есть все шансы на возврат денег в судебном порядке. Но для начала попробуйте договориться. Возможно, должник попал в сложную жизненную ситуацию и просит вас изменить условия расписки. Второе. Если же должник вас просто игнорирует, то составьте в его адрес претензию, где укажите сумму, условия возврата и не забудьте обозначить, что в случае отказа от выплаты вы намерены обратиться в суд. Такую претензию лучше всего отправить заказным письмом по адресу должника. Извещение о получении претензии вам пригодится в суде. Третье. Если заемщик проигнорировал вашу претензию в течение 30 дней, то смело обращайтесь в суд. Дела с возвратом денег по расписке почти всегда выигрышные. Четвертое. Теоретически вы можете передать право требования своих денег третьим лицам, коллекторским агентствам. Они выкупают просроченные задолженности с большой скидкой и сами занимаются возвратом. Но на практике коллекторы редко работают с частными лицами. Подведем итоги. Расписка – это официальный документ, который имеет такую же силу, как и договор. Составьте претензию в адрес должника и отправьте по почте заказным письмом. Обращайтесь в суд через 30 дней после составления претензии. Можно договориться с коллекторами о продаже права требования долга, но со скидкой. Савельеву и в этот раз повезло. Должник, к счастью, сам объявился и выплатил всю сумму, которую занимал.

0: Раскопать можно, найти сложно. Варнинский некрополь.
1: Как вы думаете, где нашли самое древнее золото мира? Ответ вас удивит. Сенсационную находку сделали не на Ближнем Востоке, в колыбели первых цивилизаций. И не в Южной Америке, где исторически было много этого драгоценного металла. Сокровища нашлись на северо-востоке Болгарии, недалеко от Варны, в одном из некрополей.
0: Цена вопроса.
1: В ходе раскопок археологи обнаружили почти 3000 предметов из чистого золота, общим весом более 6 килограммов. Бусины, ожерелья, подвески и даже маленькие золотые бумеранги. А еще необычные пластины в виде быков с насечками. Есть версия, что эти предметы являлись эталоном меры длины.
0: Кладоискатели.
1: Золото Варны попало в руки ученых случайно. В 1972 году в районе некрополя прокладывали кабель. Во время работ экскаваторщик заметил в ковше что-то блестящее и решил проверить. Это был фрагмент керамики с золотым напылением. Прибывшие специалисты по древности первым делом сделали радиоуглеродный анализ и выяснили: возраст найденного осколка минимум 4500 лет. Ученые обнаружили в земле около 300 захоронений, исследовали их содержимое и пришли к выводу, что перед ними сокровища медного века. А это 5000-летие до нашей эры. Значит, варнинская находка официально самое старое обработанное золото на планете. Более того, болгарское открытие всерьез ставит вопрос о том, можно ли считать варнинскую культуру первой европейской цивилизацией. Впрочем, еще интереснее узнать, а правда ли, что в том самом некрополе нашли в лучшем случае треть предполагаемых захоронений?
0: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно.
2: Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Таджикистане стартовало совместное российско-таджикское учение. Оно проходит на полигоне Ляур. Цели – отработка совместных действий воинских контингентов, совершенствование навыков при выполнении учебно-боевых задач и укрепление боевого содружества. В рамках учения будут отработаны практические вопросы блокирования населенного пункта, действий в приграничной зоне, штурма в городе и на открытой местности. Расчет беспилотника «Молния-2» группировки войск «Центр» тандемным ударом уничтожил опорный пункт боевиков на Днепропетровском направлении спецоперации. Подробнее о своей работе рассказал оператор дрона Данил Глазовский.
5: Этот способ называется «матка», то есть на БПЛА-самолетного типа крепится FPV, дрон. Оператор летит ближе к тыловому району, куда не может долететь обычный FPV-дрон. Дальше происходит сброс, бывает так, что летим в одну цель, я сбрасываюсь перед целью, веду объективный контроль молнии, она отрабатывает, после веду объективный контроль разрыва, что там происходит, возможно, там пехота выходит, где-то техника может. Наблюдаю, после отрабатываю в цель. Дальность сигнала связи у нас при нашем оборудовании очень хорошая. Предел был у нас, улетели на 71 километр, отработали по машине.
2: Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» применяют различные типы боеприпасов, как стандартные кумулятивные и осколочные, так и термобарические снаряды, которые используются для уничтожения боевиков в закрытых помещениях. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Матрос Максим Андрешко выполнял задачи по ротации военнослужащих на передовых позициях в районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Во время очередного выезда к позициям группа под его командованием подверглась атаке FPV-дронов. Максим Андрешко профессионально увел машину из-под ударов. Беспилотники промахнулись, военнослужащие продолжили выполнять боевые задачи. Российские оружейники впервые представляют на международном мероприятии в Баку новейшие укороченные и малогабаритные автоматы Калашникова. Выставка оборонной промышленности проходит в столице Азербайджана до 2 октября. Помимо новых версий АК-12 и АК-15, впервые в этой стране показаны и управляемые барражирующие боеприпасы линейки «Куб». Среди традиционных образцов боевого стрелкового оружия «Калашников» экспонируют автоматы АК-200 серии, снайперскую винтовку «Чукавина», пистолет-пулемет «Калашникова», пистолеты «Лебедева» и «Ярыгина». В сегменте беспилотников также показали переносную разведывательно-ударную систему с управляемым боеприпасом «РУС-П» и беспилотник «СКА-350М». Кроме того, зрителям демонстрируют отечественные современные элементы динамической защиты для бронетехники. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
6: Сегодня в программе «Область знаний». Автопром в годы войны. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 85 лет со дня начала битвы под Москвой. Что позволило отстоять столицу в сложный период? Психологи советуют относиться к осенней апатии как к перестройке организма. Какие блюда добавят радости? Для дошколят создают золотой стандарт книг и мультиков. Как за 100 лет изменились герои детства? Сегодня ровно 85 лет со дня начала битвы под Москвой. Именно 30 сентября 1941-го масштабные силы немцев двинулись на советскую столицу. Почему это наступление вермахта, несмотря на первоначальный успех, захлебнулось? И как Москву готовили к обороне, расскажет Максим Петренко.
8: «Тайфун» — так назывался план вермахта по захвату Москвы. Для этого группа армий «Центр» должна была двигаться тремя клиньями — с севера, в направлении Солнечногорска, и клина — в центре по Минской трассе, на Волоколамск и Истро, а с юга — на Каширу и Коломну. Предполагалось, что эти удары замкнут кольцо окружения в районе Ногинска, восточнее столицы. И начав наступление 30 сентября, противник в течение нескольких недель смог создать Вяземский и Брянский котлы, сковав там крупные силы Красной армии. При этом уже тогда сроки выполнения немецких планов срывались, а командование торопилось, желая завершить кампанию до зимы, рассказывает главный специалист экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте России Дмитрий Суржик.
9: Изначально в рамках общей стратегии Блицкрига немецкое командование планировало захватить Москву в течение первых 10-12 недель войны, примерно к концу сентября 1941 года. Однако из-за ожесточенного сопротивления Красной армии, например, контрудар под Ельней, битва под Дубно-Луцк-Бродами, этот график был сорван.
8: Тем не менее, столица готовилась к осаде. С приближением фронта к городу создали московскую зону обороны с тремя рубежами по линии окружной железной дороги, Садовому и Бульварному кольцам. Рабочие и студенты рыли противотанковые рвы, ставили ежи, возводили баррикады. Имелись дивизии народного ополчения. Дмитрий Суржик о маскировке для защиты от авиации и других организационных мерах.
9: Для того, чтобы сбить с толку вражеских бомбардировщиков, строили сложные объекты, из фанеры имитировали заводы, нефтебазы, аэродромы. С церквей сняли кресты, купола покрасили в защитный цвет. Кремлевские звезды были спрятаны, а на стенах Кремля нарисовали имитацию улиц и домов. Многие предприятия перешли на выпуск военной продукции. Создано множество разных видов противовоздушных убежищ.
8: И хотя в середине октября началась эвакуация из Москвы госучреждений, руководство страны оставалось в городе, что укрепляло веру в победу. Враг двигался и в ноябре, и в начале декабря, но его колоссальными усилиями смогли остановить в 25-30 километрах от столицы. С каждым километром росло сопротивление красноармейцев и ополченцев. Также помогла переброска резервов из Сибири, когда командование через разведку узнало, что Япония не планирует нападать на Советский Союз. Гитлеровцы были измотаны и сами несли серьезные потери. Они переоценили свои силы и недооценили наши. План молниеносной войны был окончательно сорван. 5 декабря стартовало советское контрнаступление, и к весне 42-го немцев отбросили от Москвы на 100-200 километров, отмечает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Сементковский.
10: Это было самое первое поражение в сухопутной крупной операции стратегической, когда немецкие войска не только не смогли достичь цели, но и вынуждены были отступать. Здесь начался коренной перелом Великой Отечественной, здесь, под Москвой.
8: Тем самым не только окреп моральный дух красноармейцев и был освобожден ряд городов. Победа под Москвой имела и политическое значение. Турция и Япония воздержались от враждебных действий против СССР, а союзники по антигитлеровской коалиции уверились в победе нашей страны над вермахтом. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
7: Наступление холодов и серые дни – главные виновники осенней апатии. Утром тяжело вставать, днем лень работать, а вечером упадок сил. Психологи называют это состояние сезонным аффективным расстройством. Основная причина – в нехватке солнечного света, который нарушает работу гипоталамуса. Именно эта зона отвечает за сон и аппетит, поэтому нужно запустить обратный механизм – воздействовать на мозг через собственное тело или, попросту говоря, больше двигаться, рассказывает врач-психотерапевт, кандидат психологических наук Денис Федоряка.
11: Для большинства людей сезонные изменения – это все равно переходные периоды. Поэтому те, кто подвержен, в принципе, там, депрессиям или каким-то колебаниям настроения, больше, скажем так, чувствуют. Здесь нужно быть просто готовым к переходному всегда периоду. Активность физическая должна быть достаточной для человека. Желательно, чтобы общеукрепляющие всякие вещи тоже использовал, да, прием витаминов, в частности, там, биологических каких-то добавок. Умственные нагрузки тоже должны быть. Но самое главное – это режимность, конечно. Достаточно сна должно быть. Там хотя бы 7 часов.
7: Важно поддерживать и правильное питание. Нехватку солнечного витамина D восполнять рыбными блюдами, а недостаток серотонина – горьким шоколадом, говорит врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
12: Морской рыбы побольше. Это как источник витамина D, источник омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Очень хорошо бы овощи, особенно такие, как томаты, морковь, тыква, где много антиоксидантов. Фрукты, ягоды очень хорошо, окрашенные ягоды. Орехи для стимуляции иммунитета и для поддержания тонуса головного мозга. Это приправы, например, чеснок, лук, куркума, укроп и горький шоколад.
7: А еще справиться с хандрой поможет древний метод аура-сома – лечение цветом и ароматом. Нужно просто окружить себя теплыми оттенками и усилить эффект приятным запахом. Например, с красным хорошо сочетается эфирное масло розмарина, а с оранжевым – идеальный апельсин и мандарин.
4: Утро на радио «Звезда».
7: Министерство просвещения планирует сформировать единый перечень книг, игр и мультфильмов, рекомендованных для изучения в детских садах. Глава ведомства Сергей Кравцов назвал их будущим «золотым стандартом», которому смогут доверять родители и воспитатели. Ким Андреев решил выяснить, часто ли в нашей истории менялись образы детских героев и как рождаются новые.
13: Первый по-настоящему народный герой всех советских детей – Тимур и его команда. Мальчик, помогающий людям и не в одиночку, а вместе с соратниками. Коллективизм и общественная польза – тогда национальные идеи Советского Союза. Отсюда и такие герои. После Второй мировой в детской литературе появляется новый архетип. Временами ленивый и хвастливый, но обаятельный и очень человечный. Такими будут герои Денискиных рассказов и, конечно, Незнайка. Причем книга о его приключениях окажется гораздо глубже, чем просто детское чтиво, говорит писатель Денис Драгунский.
14: Она на самом деле еще полна массы перекличек с русской классикой, которые скрыты совершенно, так сказать, заштопаны. Там типа вот эта самая синеглазка с кем-то разговаривает, это абсолютная пародия на разговор двух дам у Гоголя. Ну и, конечно, мы не должны забыть, что «Незнайка на Луне» — это учебник построения капитализма. Просто вот эти вот 90-е годы как будто бы срисованы с «Незнайки на Луне».
13: Особую любовь детей завоюют парные персонажи-антиподы из советской мультипликации. Волк и Заяц, Малыш и Карлсон, Кот Леопольд и Мыши. В конфликте этих героев читатели и зрители будут видеть себя в разные моменты жизни. В российской анимации традиции продолжат, например, Маша и Медведь. Но, пожалуй, главным дуэтом останутся Крокодил Гена и Чебурашка. В чем секрет неугасающей популярности этих образов, объясняет Мария Черницына, креативный директор студии анимационного девелопмента «Мультипудель».
15: Здесь как-то сошлось все, что, во-первых, он кукольный. Кукольность все-таки дает ощущение тактильности и вот того, что Чебурашка — это, по сути, игрушка. На самом деле он пушистый, такой мягонький. И также в его образе есть некая кавайность, как сейчас говорят. Это такой японский термин, связанный с аниме больше, что персонаж очень-очень милый.
13: Золотым веком советской анимации принято считать 60-е и 70-е годы, когда появляются образы сложных и неоднозначных героев. Они не совершают подвиги и часто ошибаются, бывают растерянными и даже слабыми, но настоящими, а потому любимыми, вроде Винни-Пуха или Ежика в тумане. Например, проект «Смешарики», где вместо одного главного героя зрителю предложат целую россыпь архетипов, продолжает Мария Черницына.
15: Просто происходит так, что появляется герой на серию, и герои раскрываются постепенно. Одна серия, например, посвящена там Крошу, где он главный герой, другая там посвящена, например, Лосяшу, где он главный герой. И все они с разными характерами, достаточно четкими, как раз комедийными. Все герои раскрываются через какие-то комедийные ситуации. По сути, смешарики являются ситкомом, потому что все происходит в одном месте.
13: Смешариков переведут на десятки языков и покажут почти в сотни стран, а Маша и Медведь вообще войдут в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик в интернете. А все потому, что хорошие детские герои не имеют национальности или прописки. Их либо любят, либо нет. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, как обменивали агентов в годы Холодной войны. Нужна ли на космической станции ложка? Что помогает сделать современную экскурсию запоминающейся?
16: слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Российская армия нанесла удары по коммуникационному центру в Киеве, а также по работавшим на ВПК энергообъектам в Киевской области и инфраструктуре в порту Измаил. Об этом сообщило Министерство обороны России. Попытки Катара выступить посредником в заключении нового соглашения между США и Ираном не привели к существенным результатам. Переговоры зашли в тупик из-за требований Ирана о снятии американской военно-морской блокады и требования Вашингтона о ядерных уступках. Об этом сообщает издание «Axios». Официальная граница молодежного возраста в России сейчас составляет 35 лет, сообщил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше 39 лет. При этом эти границы в будущем могут пересмотреть. Сейчас федеральный закон о молодежной политике относит к молодежи граждан России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Россия замкнула топ-10 стран потребителей кофе в мире. По данным Международной организации кофе, в России на одного человека в среднем приходится почти 2 килограмма этого продукта в год. А самое большое количество кофе на душу населения в Люксембурге – около 20 килограммов. Больше новостей на «Радио Звезда». Слушайте через 15 минут.
17: Как вас звать, величать-то?
18: Не царское это имя!
19: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
18: Не царское это имя!
19: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Внук Ивана Калиты, двоюродный брат и соратник Дмитрия Донского, герой Куликовской битвы и защитник Москвы, князь Владимир Андреевич Храбрый.
2: За какие же подвиги его окрестили таким именем?
4: В 10 лет малолетний князь Серпуховской Владимир уже командует войском. В 14 лет защищает Новгород и Псков от тевтонцев. А в 15 обороняет Москву во время литовского нашествия. Рядом с ним плечом к плечу князь московский Дмитрий Иванович, которого позже назовут Донским. Они родственники, друзья по оружию и в жизни.
5: История одного прозвища.
4: В 1380 году этот тандем разгромит Мамая на Куликовом поле. Владимир будет командовать засадным полком. Именно его атака в тыл татаро-монголам решит исход сражения. В будущем он еще не раз прольет кровь и свою, и чужую. За воинскую отвагу и доблесть его запомнят как Владимира Андреевича Храброго.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
6: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
7: Вообще сбрасывались.
6: Отравился
7: Керенов. А Литинга шлемы с рогами носили.
8: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
9: Иероглифы египтян, конечно, очень эффектные, но такие сложные. Сколько ж терпения нужно их выводить?
10: Ну вот не ленились они везде и всюду ими писать.
4: А вот и нет.
11: Это преувеличение. Иероглифы в Древнем Египте использовали, да, но далеко не всегда. Ими записывали только монументальные вещи. Например, послания на стенах пирамид и храмов или тексты на статуях или украшениях. Вот тогда приглашали мастеров, которые и наносили эти завораживающие символы на любую поверхность, от камня до дерева. Работенка была не из легких.
4: Исторические мифы и заблуждения.
11: В повседневной жизни египтяне применяли иероглифическое письмо. Это упрощенный способ изображения иероглифов. Их делали более округлыми, некоторые знаки писали слитно. Получалось нечто похожее на современный курсив.
12: Видимо, так писать кисточкой на папирусе стало гораздо быстрее.
11: Конечно. А через какое-то время в их быту появится демотика или народное письмо, где знаки были еще более простые и абстрактные.
4: А вот и да.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни не осложнение. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
0: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило о ночном массированном ударе по коммуникационному центру в Киеве. Применялось высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники большой дальности. Также поражены энергообъекты, обеспечивающие военное производство в Киевской области, и инфраструктура порта «Измаил». Все цели достигнуты, подчеркивают военные. На сгоревшем у берегов Камчатки сейнере «Триумф» обнаружили погибших моряков. Следователи и криминалисты осмотрели судно, извлекли останки и назначили экспертизы. Пожар произошел в ночь на минувшую субботу. На борту находились 29 человек. Спасти удалось 25 моряков. Четверо считались пропавшими. Уголовное дело расследуют по статье о нарушении правил безопасности. В больницах четверо пострадавших. Состояние двоих моряков тяжелое. Геномная регистрация мигрантов позволила найти в России около 10 тысяч иностранцев, которые были в розыске. Это сообщил Сергей Собянин. Он выступил на заседании комиссии Совета безопасности России по миграционной политике. По словам мэра Москвы, улучшилась также раскрываемость преступлений, расследование которых не могло сдвинуться с места годами. И были задержаны в том числе серийные преступники, убийцы и насильники.
2: Любой биоматериал, который попадается на месте преступления, позволяет по этой ДНК определить, кому это принадлежало. Так как это не просто берется геном, а к геному прикладывается весь паспорт мигранта с фотографией, отпечатками пальцев, адресами, явками и паролями. И биоматериал, который был снят на месте преступления, повторюсь уже, там одно преступление было, по-моему, лет 15 тому назад. По геному вычислен этот был преступник и задержан.
1: Ранее сообщалось, что законопроект, предусматривающий обработку биометрических данных подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия, внесли в правительство России. Уточняется, что документ планируют рассмотреть на ближайшем заседании правительства. В Буэнос-Айресе аргентинцы и россияне отметили четвертую годовщину воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. В Русском доме прошел «Мост правды. Донбасс-Аргентина». Цель – преодолеть информационную блокаду и донести объективную информацию о событиях с 2014 года. Особое место в ходе мероприятия было уделено участникам и ветеранам СВО, их подвигам и историям. Дональд Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект. Теперь все федеральные ведомства Соединенных Штатов должны использовать этот термин в официальных документах. В Белом доме объяснили, что новое название точнее отражает возможности современных технологий. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В ближайшие выходные в Москве перекроют ряд улиц и набережных из-за полумарафона. В субботу не будет движения по улице Косыгина и от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. В ведомстве добавили, что в воскресенье ограничения будут действовать в разное время в районе спортивного комплекса «Лужники». Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах сейчас оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне Московской кольцевой от улицы Генерала Дорохова до Рублево-Успенского шоссе. Время в пути 1.5 часа. Затор на 1 час на Путилковском шоссе от Верхней улицы до Молодежной улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Немецкие спецслужбы затеяли слежку за нашим посольством. Почему возвращаются декорации холодной войны? На МКС доставили кедровые орехи и сосновый мармелад. Что еще входит в звездное меню? В туризме не хватает 20% специалистов. А где учат ремеслу экскурсовода? Спецслужбы Германии усилили слежку за посольством России в Берлине и устраивают демонстративные полеты над территорией дипмиссии. Как пишет немецкая газета «Бильд», у здания регулярно дежурят странные фургоны. Вся эта картина напоминает игры спецслужб в Берлине во время холодной войны. Секретные жучки, прослушка, тайные обмены и даже агенты Ромео. Ким Андреев собрал самые яркие шпионские истории прошлого.
2: Послевоенный Берлин – одна из главных арен противостояния советской и американской разведок. Город, разделенный стеной, стал настоящим полигоном для спецслужб. Основные методы тех лет – вербовка, прослушка и сеть информаторов. Успех по каждому из направлений во многом зависел от мелочей. К примеру, американская секретная операция Red Cap предполагала найти недовольных советских граждан в Европе и склонить их к тайному сотрудничеству с США. Людей в итоге активно вербовали, но все оказалось безрезультатно, объясняет политический обозреватель российской газеты, историк спецслужб Николай Долгополов.
3: Так как больше всего советских людей было именно в восточной части Германии, начинались вот такие игры по вербовке любых людей. И вот эта операция немецко-американская длилась годами, закончилась полным крахом. А если кто и оставался, то это какие-то люди, которые просто хотели сбежать и никакого доступа к секретам не имели.
2: Другой громкий промах западной разведки в Германии – операция «Берлинский тоннель». ЦРУ совместно с МИ-6 решили под землей проложить тайный путь к телефонным кабелям, которые связывали штаб советских войск с Москвой. Десятки месяцев работы, тысячи донесений и все впустую. Оказалось, советские спецслужбы все знали с самого начала и просто подыгрывали. Часто в шпионских делах помогал нестандартный подход. Жучки в мебели или телефонных розетках, камеры в авторучках или галстуках. А когда не справлялась техника, включалось обаяние самих разведчиков, говорит историк спецслужб, писатель Андрей Ведяев и вспоминает одного знаменитого шпиона Ловеласа.
4: У нас были в этой категории великолепные представители. Например, Дмитрий Быстролетов, охотник за шифрами. Он мог влюбить в себя любую женщину, и в том числе секретарь посольств, начиная от секретарши французского посольства в Праге и кончая нацистской чиновницей в Берлине. То есть он мастерски это выполнял, и равных ему не было.
2: Чтобы противник не смог отследить переписку, советские спецслужбы совместно с восточно-германской разведкой Штази придумали невидимые чернила. Увидеть текст послания можно было только с помощью особого раствора – сульфата марганца и пероксида водорода. Кроме познаний в химии, разведчики обладали и неплохими актерскими навыками. Например, во время знаменитых обменов на шпионском мосту, рассказывает Николай Долгополов.
3: Немецкая сторона, ну, естественно, и американская тоже, да, они вдруг усеяли весь берег рыбаками. И такие все рыбаки с военной выправкой деловито ловили рыбу и посматривали в сторону моста, ждали провокации. Наша тоже сторона не дремала. Вдруг появился какой-то автобус. Оказалось, что в этот автобус была помещена целая команда радистов, которые наблюдали за радиообменом.
2: А еще Берлин времен Холодной войны был весь усеян тайными знаками. На столбах, домах, канализационных люках. Американский агент Уорнер Фарр, работавший тогда под прикрытием, позднее в мемуарах напишет. «Когда мы шли ставить тайник, то было трудно найти свободное место. Каждый чертов столб в этом городе уже был в шпионских метках». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Корабль «Прогресс» МС-35 доставил на Международную космическую станцию кедровые орехи и сосновый мармелад, сообщает ТАСС. А какой рацион на орбите и как еда поддерживает моральный дух? Рассказывает летчик-космонавт, герой России Иван Вагнер.
5: У нас есть контейнеры питания, 3 контейнера, и они рассчитаны на 16 суток. Старается, чтобы блюда не повторялись, чтобы психологически там разгружать экипаж. Проводится дегустирование, и среди вот этих штатных продуктов мы выбираем те продукты, которые нам больше понравились. Плюс несколько продуктов с рынка допущены к доставке на борт. И формируются контейнеры бонусные, куда вот укладываются те продукты, которые мы выбрали, и чуть-чуть продуктов, которые доступны на рынке.
6: А какие продукты можно встретить на станции?
5: Сублимированные. Это все, что было приготовлено, потом помещается в вакуумную камеру, и вода в вакуумной камере испаряется из еды. И на станции можно заправить водой, восстановить кашу, это макароны или это там суп, есть или ложкой, или выпивать через трубочку, например. Таких продуктов достаточно много, и гарниры различные с мясом, и салаты есть такие же. Есть продукты консервированные. Это в основном мясные продукты. Из того, что нравится больше всего мне, ну, наверное, это творог. Даже астронавты любят. Анна Китина сейчас вот распаковывает грузовик, да, там приходят в том числе и передачки семей. И плюс еще прилетают свежие овощи, фрукты, как правило, это апельсины, грейпфруты, помидоры.
1: Всего же грузовик «Прогресс» доставил на станцию почти 2,5 тонны грузов. Среди них более 800 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и кислород для пополнения атмосферы МКС.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В российской туриндустрии жесткий дефицит кадров. Отрасли недостает порядка 20% сотрудников. А к 2030-му потребуется еще 300 тысяч человек, сообщили в Минэкономразвитие. Анна Елисеева решила узнать, как получить профессию гида. Чем уникальны современные маршруты? И как добывают эксклюзивную информацию, которой удивляют порой на экскурсиях?
7: Назвался гидом, полезая в автобус. Теперь это не работает. Нужно предъявить диплом, а для его получения – пройти огонь и воду. Первый этап – собственно, сама переподготовка. В течение 3-6 месяцев вас научат, как правильно водить группы и как превращаться в супермена в нештатных ситуациях. Второй этап – уже госэкзамен. Он включает тестирование и практическую часть. Вживую или онлайн курсанты тянут билет и проводят экзаменаторам виртуальную экскурсию. Иногда это задание со звездочкой, когда нужно продемонстрировать не только эрудицию, но и смекалку. Например, связано представить все объекты маршрута, рассказывает гид-переводчик высшей категории, создатель проекта «Гид-шляпки» Татьяна Василькова.
8: Лично у меня был вопрос, который касался объектов новой туристской инфраструктуры. Это означало, что я должна была представить фрагмент своей экскурсии, который бы содержал в качестве представления, например, участок какого-то современного виадука. И ты должен подумать, как представить этот объект, чтобы вписать его в контекст всей своей экскурсии, а также жизни города как культурный феномен.
7: Любопытно, что эта профессия зачастую пересекается с работой журналиста. В поиске эксклюзивной информации гиды изучают архивы и листают редкие старинные книги. Общаются с театральными билетерами, музейными смотрителями и даже хранителями кладбищ. Ведущий канала «Прогулки по Москве» Александр Усольцев рассказывает, как в поиске разгадки одного барельефа обратился к старожилам дома и получил уникальные сведения.
9: В Денежном переулке в районе Арбата есть советский дом, на котором изображен спутник Земли. И нигде о нем не написано. И удалось разговориться со старожилом, и он рассказал, что жители этого дома были так вдохновлены тем, что их дом сдают в 1957 году, в год запуска первого спутника, что специально сложились и заказали в скульптурной мастерской барельеф с изображением первого спутника.
7: Умение подмечать детали, находить первоисточники и перепроверять информацию – все это первые шаги на пути к созданию оригинальной авторской программы. А дальше подключается фантазия, артистизм и талант собирать воедино мозаику культурного наследия. Например, вошедший в топ-гидов планеты по версии британской газеты «Гардиан» Феликс Мальцев буквально оживляет историю Москвы комичными сценами и поэтическими строками. Причем стихи классиков он декламирует в собственном переводе на английский язык, раскрывая иностранцам тайны русской души. Эталоном профессии считаются и наши собеседники. Каждый из них идет в ногу со временем и следит за трендами. Москвовед Александр Усольцев отмечает тенденцию на мультиформатность и применение цифровых сервисов.
9: На тех же самых экскурсиях, вместо того, чтобы показывать картинки в распечатанном виде, сейчас многие уже рассылают их через мессенджеры. Делается специально под экскурсию канал. По QR-коду выдается всем на время экскурсии. И картинка появляется, когда мы подходим к тому или иному месту, у людей одновременно.
7: А еще с помощью VR-очков можно оживить прошлое прямо на улице. Увидеть исчезнувшие памятники или проекты, которые так и остались на бумаге. Например, непостроенный дворец Совета в Москве. Еще интереснее работают иммерсивные форматы, когда прогулки превращаются, например, в гастроэкскурсии, и тематические блюда помогают буквально распробовать историю района на вкус. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какое сражение стало первым крупным поражением Германии во Второй мировой, как справиться с осенней хандрой, почему Гена и Чебурашка не уходят на пенсию и все еще остаются в тренде.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российская армия нанесла удары по коммуникационному центру в Киеве, а также по работавшим на ВПК энергообъектам в Киевской области и инфраструктуре в порту Измаил. Об этом сообщило Министерство обороны России. Владимир Путин поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Днем Победы и Независимости, отметив, что отношения между странами носят союзнический характер. Президент России отметил, что Москва продолжит оказывать содействие абхазским партнерам в решении актуальных задач государственного строительства и социально-экономического развития. Федеральная антимонопольная служба России в этом году возбудила 58 дел по рынку топлива, выдала 91 предупреждение. В 15 регионах России уже заключены соглашения по стабилизации цен на топливо с независимыми автозаправками, сообщили в службе. Индикатор низкого уровня топлива обычно загорается, когда в баке остается примерно 5-10 литров. Регулярная езда с минимальным запасом топлива может сократить срок службы топливного насоса. Об этом говорят опрошенные изданием «Комсомольская правда» эксперты. При почти пустом баке насос хуже охлаждается топливом, а при резких поворотах или торможении может захватывать воздух. Сборная России по футболу обыграла Иран в товарищеском матче в Казани 2-0. Оба мяча забил капитан нашей команды Александр Головин. Впереди у российской сборной еще два товарищеских матча. 3 октября в Екатеринбурге с Намибией, 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на 3-й неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Очень важные вопросы.
13: Эндокринологи назвали яблоко продуктом, который снижает уровень плохого холестерина. А что бывает и хороший?
14: Отвечает эндокринолог Алексей Калинчев. разговоры про плохой и хороший холестерин – это разговоры про прогрессирование атеросклероза и профилактику атеросклероза. Итак, для того, чтобы заниматься профилактикой атеросклероза, необходимо соблюдать принципы правильного питания, бороться с лишним весом. В первую очередь речь идет про ожирение, естественно, и употреблять пищевые добавки омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. В простонародье называется рыбьим жиром, но это неправильное название. Профилактическая доза омега-3, сразу скажу, высокая, 3-4 грамма в день, постоянно, пожизненно. Еще один важный момент. Омега-3 – это только профилактика атеросклероза. Если атеросклероз уже есть, например, у человека был инфаркт миокарда, или есть атеросклеротические бляшки магистральных сосудов, сонных, позвоночных, например, то омега-3 применять поздно. Это как при циррозе печени. В народе говорят, поздно пить боржоми. В таком случае надо употреблять серьезные лекарственные препараты, называются статины. Их назначать может только врач. И назначают они обычно как вторичная профилактика атеросклероза. Как первичная профилактика используется только при наследственной гиперлипидемии, например, там, ранние инфаркты миокарда, в родословной там, и так далее. В основном как вторичная профилактика.
0: Очень важные вопросы. Радио «Звезда».
15: Река истории. История реки Амур.
16: Генерал-губернатор Сибири, прозорливый Николай Николаевич Муравьев, за много лет до Крымской, или, как ее еще называли, Восточной войны, настаивал на скорейшей переброске войск по Амуру на Дальний Восток. Да император Николай I все никак не решался. И вот, наконец, случилось.
17: Обеспечить доставку войск по Амуру для защиты его устья, Охотского побережья и Камчатки.
16: Для России это стало событием огромной важности. Газеты тогда писали.
18: Вся Сибирь встрепенулась при вести об открытии плавания по Амуру, которого она дожидалась 150 лет.
16: Генерал-губернатор Муравьев приехал в Забайкалье, в Шилкинский завод, где его ждал пароход «Аргунь» и 75 грузовых баркасов. Отплыли. Через 4 дня пути вышли из Шилки в воды Амура.
19: Трубачи играли «Боже, царя храни». Все встали на лодках и осенились крестным знаменем. Генерал зачерпнул стакан воды амурской и поздравил всех с началом плавания по Амуру.
16: 14 июня 1854 года экспедиция достигла Мариинского поста. Часть солдат остались охранять устье Амура, а 350 человек доставили на Камчатку в Петропавловск. И крайне своевременно. 20 и 24 августа десант с англо-французской эскадры пытался взять Петропавловск штурмом. Но оба раза был разбит и сброшен в море. Защитники города одержали блестящую победу. Эскадра союзников ни с чем ушла от берегов Камчатки.
15: Амур. Река истории. История реки.
0: Восьмого сентября 1995 года режиссер Джеймс Кэмерон впервые опустился в пучину Атлантического океана на глубину 3800 метров к останкам лайнера «Титаник». Ради уникальных кадров и качественной съемки он совершил 12 погружений. Результатом стал легендарный художественный фильм. Все получилось благодаря профессиональной работе экипажей двух российских глубоководных аппаратов серии «Мир». «Мир-1» и «Мир-2». Именно они доставляли Кэмерона на глубину. Именно они обеспечивали съемки.

0: Экипаж 3 человека.
1: Погружение, похожее на падение, со скоростью 20 метров в минуту. Глубина 5, 10, 25, 50, 90. И все это происходит под треск радиоаппаратуры и тиканье таймера. Чем глубже, тем холоднее в кабине. От стальных стенок батискафа веет холодом. Они покрываются капельками влаги.
0: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Кабина аппарата – тесное пространство, где командир, он же пилот, располагался в центре, сидя в кресле. А по бокам от него полулежа борт-инженер и исследователь. Снизу находятся три иллюминатора. В центре большой и два по бокам поменьше. Командир управляет движением субмарины с помощью джойстика, еще двумя рычагами двигает внешними манипуляторами. На каждое погружение составляется своя программа. Один из ее авторов, в данном случае режиссер, отправляется в океан. Что он просит, то и стараются выполнять. Когда у Анатолия Сагалевича, одного из создателей советских батискафов, спрашивают, почему Джеймс Кэмерон выбрал именно мир, он цитирует слова самого режиссера. «Потому что это лучший аппарат в мире».
0: Экипаж.
3: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие с нами.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Россия продолжит содействовать абхазским партнерам в решении актуальных задач государственного строительства и социально-экономического развития. В этом заверил Владимир Путин. Президент сегодня направил телеграмму своему абхазскому коллеге по случаю Дня Победы и независимости республики. Этот праздник – символ стойкости, мужества и сплоченности народа Абхазии, отстоявшего свое законное право на свободную мирную жизнь, говорится в заявлении президента России. Артиллерия группировки войск «Север» за ночь уничтожила больше 160 боевиков и 11 пунктов управления дронами. Также ликвидированы минометы, 25 автомобилей в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны. Операторы ударных БПЛА, в свою очередь, уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Уточняется, что удар нанесли точно в момент доставки снарядов. Уничтожены грузовик и место хранения. Дальний Восток первым отмечает День воссоединения России с Донбассом и Новороссией. Приморский край делал все, чтобы помочь жителям, отметил губернатор региона Олег Кожемяка.
2: Именно на Донецкой земле при освобождении Мариуполя вот такое сочетание. Погиб командир 1-й штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты Магомедов Мурат. Погиб он на улице, освобождая улицу морских пехотинцев. Вот. То есть многие наши товарищи положили голову за освобождение Донецкой земли. Там выковалась слава 155-й бригады морской пехоты, которая стала гвардейской, ордена Суворова и ордена Жукова.
1: 30 сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и в целом Новороссии. С четверга 1 октября в Москве начнут поэтапно включать отопление. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. В первую очередь батареи станут теплыми в детских садах, школах и медучреждениях. Затем тепло подадут в жилые дома, административные и производственные помещения. На это уйдет несколько дней. На случай аварии сформированы специальные бригады и техника. О погоде. В последний день сентября в Москве будет облачно с прояснениями и без осадков. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов. В Подмосковье от плюс 13 до плюс 18. По данным синоптиков, минувшая ночь стала самой холодной в столице с начала осени. На ВДНХ температура воздуха опустилась ниже плюс 5. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 85 лет со дня начала битвы под Москвой. Что позволило отстоять столицу в сложный период? Психологи советуют относиться к осенней апатии как к перестройке организма. Какие блюда добавят радости? Для дошколят создают золотой стандарт книг и мультиков. Как за 100 лет изменились герои детства? Сегодня ровно 85 лет со дня начала битвы под Москвой. Именно 30 сентября 41-го масштабные силы немцев двинулись на советскую столицу. Почему это наступление вермахта, несмотря на первоначальный успех, захлебнулось? И как Москву готовили к обороне, расскажет Максим Петренко.
5: «Тайфун» — так назывался план вермахта по захвату Москвы. Для этого группа армий «Центр» должна была двигаться тремя клиниями – с севера в направлении Солнечногорска и Клина в центре по Минской трассе на Волоколамск и Истро, а с юга на Каширу и Коломну. Предполагалось, что эти удары замкнут кольцо окружения в районе Ногинска, восточнее столицы. И начав наступление 30 сентября, противник в течение нескольких недель смог создать Вяземские и Брянские котлы, сковав там крупные силы Красной армии. При этом уже тогда сроки выполнения немецких планов срывались, а командование торопилось, желая завершить кампанию до зимы, рассказывает главный специалист экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте России Дмитрий Суржик.
6: Изначально в рамках общей стратегии Блицкрига немецкое командование планировало захватить Москву в течение первых 10-12 недель войны, примерно к концу сентября 1941 года. Однако из-за ожесточенного сопротивления Красной армии, например, контрудар под Ельней, битва под Дубно, Луцк-Бродами, этот график был сорван.
5: Тем не менее, столица готовилась к осаде. С приближением фронта к городу создали Московскую зону обороны с тремя рубежами по линии окружной железной дороги, Садовому и Бульварному кольцам. Рабочие и студенты рыли противотанковые рвы, ставили ежи, возводили баррикады. Имелись дивизии народного ополчения. Дмитрий Суржик о маскировке для защиты от авиации и других организационных мерах.
6: Для того, чтобы сбить с толку вражеских бомбардировщиков, строились ложные объекты, из фанеры имитировали заводы, нефтебазы, аэродромы. С церквей сняли кресты, купола покрасили в защитный цвет. Кремлевские звезды были спрятаны, а на стенах Кремля нарисовали имитацию улиц и домов. Многие предприятия перешли на выпуск военной продукции, создано множество разных видов противовоздушных убежищ.
5: И хотя в середине октября началась эвакуация из Москвы госучреждений, руководство страны оставалось в городе, что укрепляло веру в победу. Враг двигался и в ноябре, и в начале декабря, но его колоссальными усилиями смогли остановить в 25-30 километрах от столицы. С каждым километром росло сопротивление красноармейцев и ополченцев. Также помогла переброска резервов из Сибири, когда командование через разведку узнало, что Япония не планирует нападать на Советский Союз. Гитлеровцы были измотаны и сами несли серьезные потери. Они переоценили свои силы и недооценили наши. План молниеносной войны был окончательно сорван. 5 декабря стартовало советское контрнаступление, и к весне 42-го немцев отбросили от Москвы на 100-200 километров, отмечает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Семенковский.
7: Это было самое первое поражение в сухопутной крупной операции стратегической, когда немецкие войска не только не смогли достичь цели, но и вынуждены были отступать. Здесь начался коренной перелом Великой Отечественной, здесь, под Москвой.
5: Тем самым не только окреп моральный дух красноармейцев и был освобожден ряд городов, победа под Москвой имела и политическое значение. Турция и Япония воздержались от враждебных действий против СССР, а союзники по антигитлеровской коалиции уверились в победе нашей страны над вермахтом. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Наступление холодов и серые дни – главные виновники осенней апатии. Утром тяжело вставать, днем лень работать, а вечером упадок сил. Психологи называют это состояние сезонным аффективным расстройством. Основная причина – в нехватке солнечного света, который нарушает работу гипоталамуса. Именно эта зона отвечает за сон и аппетит, поэтому нужно запустить обратный механизм – воздействовать на мозг через собственное тело или, попросту говоря, больше двигаться, рассказывает врач-психотерапевт, кандидат психологических наук Денис Федоряка.
8: Для большинства людей сезонные изменения – это все равно переходные периоды. Поэтому те, кто подвержен, в принципе, там, депрессиям или каким-то колебаниям настроения, больше, скажем так, чувствуют. Здесь нужно быть просто готовым к переходному всегда периоду. Активность физическая должна быть достаточной для человека. Желательно, чтобы общеукрепляющие всякие вещи тоже использовал, да, прием витаминов, в частности, там, биологических каких-то добавок. Умственные нагрузки тоже должны быть. Но самое главное – это режимность, конечно. Достаточно сна должно быть. Там хотя бы 7 часов.
4: Важно поддерживать и правильное питание. Нехватку солнечного витамина D восполнять рыбными блюдами, а недостаток серотонина – горьким шоколадом, говорит врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
9: Морской рыбы побольше. Это как источник витамина D, источник омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Очень хорошо бы овощи, особенно такие, вот как томаты, морковь, тыква, где много антиоксидантов. Фрукты, ягоды очень хорошо, окрашенные ягоды. Орехи для стимуляции иммунитета и для поддержания тонуса головного мозга. Это приправы, ну, например, чеснок, лук, куркума, укроп и горький шоколад.
4: А еще справиться с хандрой поможет древний метод ауросома – лечение цветом и ароматом. Нужно просто окружить себя теплыми оттенками и усилить эффект приятным запахом. Например, с красным хорошо сочетается эфирное масло розмарина, а с оранжевым – идеальный апельсин и мандарин.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Министерство просвещения планирует сформировать единый перечень книг, игр и мультфильмов, рекомендованных для изучения в детских садах. Глава ведомства Сергей Кравцов назвал их будущим «золотым стандартом», которому смогут доверять родители и воспитатели. Ким Андреев решил выяснить, часто ли в нашей истории менялись образы детских героев и как рождаются новые.
10: Первый по-настоящему народный герой всех советских детей – Тимур и его команда. Мальчик, помогающий людям и не в одиночку, а вместе с соратниками. Коллективизм и общественная польза – тогда национальные идеи Советского Союза. Отсюда и такие герои. После Второй мировой в детской литературе появляется новый архетип. Временами ленивый и хвастливый, но обаятельный и очень человечный. Такими будут герои Денискиных рассказов и, конечно, Незнайка. Причем книга о его приключениях окажется гораздо глубже, чем просто детское чтиво, говорит писатель Денис Драгунский.
11: Она на самом деле еще полна массы перекличек с русской классикой, которые скрыты совершенно, так сказать, заштопаны. Там типа вот эта самая синеглазка с кем-то разговаривает, это абсолютная пародия на разговор двух дам у Гоголя. Ну и, конечно, мы не должны забыть, что «Незнайка на Луне» — это учебник построения капитализма. Просто вот эти вот 90-е годы как будто бы срисованы с «Незнайки на Луне».
10: Особую любовь детей завоюют парные персонажи-антиподы из советской мультипликации. Волк и Заяц, Малыш и Карлсон, Кот Леопольд и Мыши. В конфликте этих героев читатели и зрители будут видеть себя в разные моменты жизни. В российской анимации традиции продолжат, например, Маша и Медведь. Но, пожалуй, главным дуэтом останутся Крокодил Гена и Чебурашка. В чем секрет неугасающей популярности этих образов, объясняет Мария Черницына, креативный директор студии анимационного девелопмента «Мультипудель».
12: Здесь как-то сошлось все, что, во-первых, он кукольный. Кукольность все-таки дает ощущение тактильности и вот того, что Чебурашка — это, по сути, игрушка. На самом деле он пушистый, такой мягонький. И также в его образе есть некая кавайность, как сейчас говорят, это такой японский термин, связанный с аниме больше, что персонаж очень-очень милый.
10: Золотым веком советской анимации принято считать 60-е и 70-е годы, когда появляются образы сложных и неоднозначных героев. Они не совершают подвиги и часто ошибаются, бывают растерянными и даже слабыми, но настоящими, а потому любимыми, вроде Винни-Пуха или Ежика в тумане. Например, проект «Смешарики», где вместо одного главного героя зрителю предложат целую россыпь архетипов, продолжает Мария Черницына.
12: Просто происходит так, что появляется герой на серию, и герои раскрываются постепенно. Одна серия, например, посвящена там Крошу, где он главный герой, другая там посвящена, например, Лосяшу, где он главный герой. И все они с разными характерами, достаточно четкими, как раз комедийными. Все герои раскрываются через какие-то комедийные ситуации. По сути, смешарики являются ситкомом, потому что все происходит в одном месте.
10: Смешариков переведут на десятки языков и покажут почти в сотни стран, а Маша и Медведь вообще войдут в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик в интернете. А все потому, что хорошие детские герои не имеют национальности или прописки. Их либо любят, либо нет. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, как обменивали агентов в годы Холодной войны. Нужна ли на космической станции ложка? Что помогает сделать современную экскурсию запоминающейся?
0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Массированным ударом вооруженных сил России поражен центр обработки данных ДНОВА в Киеве. Об этом сообщили в нашем Министерстве обороны. Кроме того, в Киевской области поражена электроподстанция, которая обеспечивала переток энергии и ее распределение для объектов ВПК. Жителя Мелитополя, имеющего украинское гражданство, осудили за передачу Киеву сведений о российских войсках. Об этом сообщила пресс-служба Запорожского областного суда. Мужчина осужден на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия и развернулся над Саудовской Аравией, сообщают израильские СМИ. По их данным, навстречу пассажирскому лайнеру были подняты истребители ВВС Израиля. На данный момент на борту самолета находится около 180 пассажиров. Подробности произошедшего пока неизвестны. С 1 октября для маркетплейсов вводится стандартный срок возврата денег за товары. Торговые площадки обязаны вернуть средства покупателям не позднее 10 дней с момента оформления возврата. Ранее онлайн-магазины сами решали, когда в этой ситуации перечислять деньги. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: Валенки в годы Великой Отечественной войны. Теплые войлочные сапоги из валеной шерсти. Они согревали бойцов в холодное время года, в окопах, в походе и в карауле. Форма и содержание.
1: В России валенки стали популярны в 18 веке. Правда, тогда это были низкие валеные ботинки без голенищ, да еще и со швом. Бесшовная шерстяная обувь вошла в моду только столетия спустя. В былые времена валенки создавались вручную и считались вещью дорогой. Их носили даже зажиточные помещики и правители государства российского. Екатерина II спасалась в них от сильных болей в ногах. А императрица Анна Иоанновна и ее фрейлины надевали валенки даже под платье и таким образом согревались в морозные дни. В нашей армии валенки, как обязательный элемент зимней экипировки, появились в 1939-м, в ходе Советско-финской войны, когда безвозвратные потери от переохлаждения многократно превысили число убитых и раненых. Именно тогда стало ясно: сражаться без теплой обуви – самоубийство –

0: мундирования.
1: Валенки в годы Великой Отечественной войны.
2: В тылу советская промышленность выпустила более 11 миллионов пар теплой обуви. Бойцам валенки выдавали с наступлением холодов. А когда начиналась оттепель, зимнее обмундирование сдавали на склад. Все валенки подвергались обязательной дезинфекции, а те, что не подлежали ремонту, отправляли на заплатки. Валенки официально оставались в нормах снабжения советской, а затем и российской армии до 2013 года. К этому времени они уже не являлись повседневной обувью. Их выдавали для несения постовой службы, караула в зимнее время или при затяжных полевых учениях на севере. Шапка-ушанка, теплый полушубок, плащ-палатка, валенки. Без них нельзя представить себе советского солдата-победителя. Поэт Александр Безыменский написал стихи о валенках. А визитной карточкой артистки Лидии Руслановой стала известная на всю страну песня.
3: Валенки-то валенки, валенки.
2: Она пела ее в окопах, землянках, в госпиталях, в осажденном Ленинграде и возле стен поверженного Рейхстага.
1: Форма и содержание. Валенки в годы Великой Отечественной войны.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Автопром в годы войны. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило о ночном массированном ударе по коммуникационному центру в Киеве. Применялось высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники большой дальности. Также поражены энергообъекты, обеспечивающие военное производство в Киевской области, и инфраструктура порта «Измаил». Все цели достигнуты, подчеркивают военные. В Нижегородской области ФСБ и Следственный комитет пресекли деятельность местного жителя. Он изготавливал поддельные документы о политическом преследовании для россиян-релокантов. Эти бумаги использовались для получения статуса политического беженца за границей. При обыске изъяли более 150 печатей различных ведомств и не менее 200 комплектов поддельных документов. Среди них фиктивные постановления, медицинские справки и другие бумаги. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с днем воссоединения с Россией. Она назвала этот день торжеством великой справедливости. По ее словам, выбор жителей подтвержден временем, а их активность на недавних выборах доказала стремление быть частью России. Матвиенко подчеркнула итоги голосования, мощный импульс поддержки бойцам на СВО и ясный сигнал западным русофобам. Третий пакет мер против телефонных и онлайн-мошенников готовится ко внесению в Государственную Думу. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Документ включает почти 20 инициатив, его внесут в осеннюю сессию. Первый пакет мер действует с лета 2025 года. Он позволил россиянам отказаться от спам-звонков и рассылок. Второй пакет подписан в конце июня этого года и включает тревожную кнопку на госуслугах, самозапрет на международные звонки и ограничения на банковские карты. Специалисты по недвижимости активно обсуждают версии законопроекта о риэлторской деятельности. Об этом сообщила в интервью агентству ТАСС президент Российской гильдии риэлторов Ирина Зырянова. При этом она добавила, что последний вариант документа получил отрицательный отзыв.
2: Будем наблюдать, как будут развиваться события. Мы входим во все рабочие группы, которые были вот в предыдущем созыве. Сейчас после выборов депутатов мы продолжим работу. В целом мы поддерживаем законопроект, но мы не видели в этом какого-то новаторства. И учитывая, что Минэкономразвития нам говорит, что, ну, ребят, это такое бесполезная немножко деятельность. Я не знаю сейчас, какой должен быть законопроект, чтобы его согласовали.
1: Уточню, что в России до сих пор нет закона, который бы регулировал деятельность риэлторов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне третьего транспортного кольца. От проспекта Андропова до Шмидтовского проезда время в пути 1 час. Более 40 минут можете простоять в пробке на Путилковском шоссе от дороги к Московской кольцевой до Новокуркинского шоссе. Затор на 40 минут на шоссе энтузиастов от 3-й Владимирской улицы до Авиамоторной улицы. Около 40 минут также составит потеря по времени на Ярославском шоссе от Болшевского шоссе до улицы Егора Абакумова. Пробка на 35 минут образовалась на внутренней стороне Московской кольцевой дороги от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе. В Москве 10 часов 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Немецкие спецслужбы затеяли слежку за нашим посольством. Почему возвращаются декорации холодной войны? На МКС доставили кедровые орехи и сосновый мармелад. Что еще входит в звездное меню? В туризме не хватает 20% специалистов. А где учат ремеслу экскурсовода? Спецслужбы Германии усилили слежку за посольством России в Берлине и устраивают демонстративные полеты над территорией дипмиссии. Как пишет немецкая газета «Бильд», у здания регулярно дежурят странные фургоны. Вся эта картина напоминает игры спецслужб в Берлине во время холодной войны. Секретные жучки, прослушка, тайные обмены и даже агенты Ромео. Ким Андреев собрал самые яркие шпионские истории прошлого.
2: Послевоенный Берлин – одна из главных арен противостояния советской и американской разведок. Город, разделенный стеной, стал настоящим полигоном для спецслужб. Основные методы тех лет – вербовка, прослушка и сеть информаторов. Успех по каждому из направлений во многом зависел от мелочей. К примеру, американская секретная операция Red Cap предполагала найти недовольных советских граждан в Европе и склонить их к тайному сотрудничеству с США. Людей в итоге активно вербовали, но все оказалось безрезультатно, объясняет политический обозреватель российской газеты «Историк спецслужб» Николай Долгополов.
3: Так как больше всего советских людей было именно в восточной части Германии, начинались вот такие игры по вербовке любых людей. И вот эта операция немецко-американская длилась годами, закончилась полным крахом. А если кто и оставался, то это какие-то люди, которые просто хотели сбежать и никакого доступа к секретам не имели.
2: Другой громкий промах западной разведки в Германии – операция «Берлинский тоннель». ЦРУ совместно с МИ-6 решили под землей проложить тайный путь к телефонным кабелям, которые связывали штаб советских войск с Москвой. Десятки месяцев работы, тысячи донесений и все впустую. Оказалось, советские спецслужбы все знали с самого начала и просто подыгрывали. Часто в шпионских делах помогал нестандартный подход. Жучки в мебели или телефонных розетках, камеры в авторучках или галстуках. А когда не справлялась техника, включалось обаяние самих разведчиков, говорит историк спецслужб, писатель Андрей Ведяев, и вспоминает одного знаменитого шпиона Ловеласа.
4: У нас были в этой категории великолепные представители. Например, Дмитрий Быстролетов, охотник за шифрами. Он мог влюбить в себя любую женщину, и в том числе секретарь посольств, начиная от секретарши французского посольства в Праге и кончая нацистской чиновницей в Берлине. То есть он мастерски это выполнял, и равных ему не было.
2: Чтобы противник не смог отследить переписку, советские спецслужбы совместно с восточно-германской разведкой Штази придумали невидимые чернила. Увидеть текст послания можно было только с помощью особого раствора – сульфата марганца и пероксида водорода. Кроме познаний в химии, разведчики обладали и неплохими актерскими навыками. Например, во время знаменитых обменов на шпионском мосту, рассказывает Николай Долгополов.
3: Немецкая сторона, ну, естественно, и американская тоже, да, они вдруг усеяли весь берег рыбаками. И такие все рыбаки с военной выправкой деловито ловили рыбу и посматривали в сторону моста, ждали провокации. Наша тоже сторона не дремала. Вдруг появился какой-то автобус. Оказалось, что в этот автобус была помещена целая команда радистов, которые наблюдали за радиообменом.
2: А еще Берлин времен Холодной войны был весь усеян тайными знаками. На столбах, домах, канализационных люках. Американский агент Уорнер Фарр, работавший тогда под прикрытием, позднее в мемуарах напишет. «Когда мы шли ставить тайник, то было трудно найти свободное место. Каждый чертов столб в этом городе уже был в шпионских метках». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Корабль «Прогресс» МС-35 доставил на Международную космическую станцию кедровые орехи и сосновый мармелад, сообщает ТАСС. А какой рацион на орбите и как еда поддерживает моральный дух, рассказывает летчик-космонавт, герой России Иван Вагнер.
5: У нас есть контейнеры питания, 3 контейнера, и они рассчитаны на 16 суток. Старается, чтобы блюда не повторялись, чтобы психологически там разгружать экипаж. Проводится дегустирование, и среди вот этих штатных продуктов мы выбираем те продукты, которые нам больше понравились. Плюс несколько продуктов с рынка допущены к доставке на борт. И формируются контейнеры бонусные, куда вот укладываются те продукты, которые мы выбрали, и чуть-чуть продуктов, которые доступны на рынке.
6: А какие продукты можно встретить на станции?
5: Сублимированные. Это все, что было приготовлено, потом помещается в вакуумную камеру, и вода в вакуумной камере испаряется из еды. И на станции можно заправить водой, восстановить кашу, это макароны или это там суп, есть или ложкой, или выпивать через трубочку, например. Таких продуктов достаточно много, и гарниры различные с мясом, и салаты есть такие же. Есть продукты консервированные. Это в основном мясные продукты. Из того, что нравится больше всего мне, ну, наверное, это творог. Даже астронавты любят. Анна Китина сейчас вот распаковывает грузовик, да, там приходят в том числе и передачки от семей. И плюс еще прилетают свежие овощи, фрукты, как правило, это апельсины, грейпфруты, помидоры.
1: Всего же грузовик «Прогресс» доставил на станцию почти 2,5 тонны грузов. Среди них более 800 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и кислород для пополнения атмосферы МКС.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В российской туриндустрии жесткий дефицит кадров. Отрасли недостает порядка 20% сотрудников. А к 2030-му потребуется еще 300 тысяч человек, сообщили в Минэкономразвитие. Анна Елисеева решила узнать, как получить профессию гида. Чем уникальны современные маршруты? И как добывают эксклюзивную информацию, которой удивляют порой на экскурсиях?
7: Назвался гидом, полезая в автобус. Теперь это не работает. Нужно предъявить диплом, а для его получения – пройти огонь и воду. Первый этап – собственно, сама переподготовка. В течение 3-6 месяцев вас научат, как правильно водить группы и как превращаться в супермена в нештатных ситуациях. Второй этап – уже госэкзамен. Он включает тестирование и практическую часть. Вживую или онлайн курсанты тянут билет и проводят экзаменаторам виртуальную экскурсию. Иногда это задание со звездочкой, когда нужно продемонстрировать не только эрудицию, но и смекалку. Например, связно представить все объекты маршрута, рассказывает гид-переводчик высшей категории, создатель проекта «Гид-шляпки» Татьяна Василькова.
8: Лично у меня был вопрос, который касался объектов новой туристской инфраструктуры. Это означало, что я должна была представить фрагмент своей экскурсии, который бы содержал в качестве представления, например, участок какого-то современного виадука. И ты должен подумать, как представить этот объект, чтобы вписать его в контекст всей своей экскурсии, а также жизни города как культурный феномен.
7: Любопытно, что эта профессия зачастую пересекается с работой журналиста. В поиске эксклюзивной информации гиды изучают архивы и листают редкие старинные книги, общаются с театральными билетерами, музейными смотрителями и даже хранителями кладбищ. Ведущий канала «Прогулки по Москве» Александр Усольцев рассказывает, как в поиске разгадки одного барельефа обратился к старожилам дома и получил уникальные сведения.
9: В Денежном переулке в районе Арбата есть советский дом, на котором изображен спутник Земли. И нигде о нем не написано. И удалось разговориться со старожилом, и он рассказал, что жители этого дома были так вдохновлены тем, что их дом сдают в 1957 году, в год запуска первого спутника, что специально сложились и заказали в скульптурной мастерской барельеф с изображением первого спутника.
7: Умение подмечать детали, находить первоисточники и перепроверять информацию – все это первые шаги на пути к созданию оригинальной авторской программы. А дальше подключается фантазия, артистизм и талант собирать воедино мозаику культурного наследия. Например, вошедший в топ-гидов планеты по версии британской газеты «Гардиан» Феликс Мальцев буквально оживляет историю Москвы комичными сценами и поэтическими строками. Причем стихи классиков он декламирует в собственном переводе на английский язык, раскрывая иностранцам тайны русской души. Эталоном профессии считаются и наши собеседники. Каждый из них идет в ногу со временем и следит за трендами. Москвовед Александр Усольцев отмечает тенденцию на мультиформатность и применение цифровых сервисов.
9: На тех же самых экскурсиях, вместо того, чтобы показывать картинки в распечатанном виде, сейчас многие уже рассылают их через мессенджеры. Делается специально под экскурсию канал. По QR-коду выдается всем на время экскурсии. И картинка появляется, когда мы подходим к тому или иному месту, у людей одновременно.
7: А еще с помощью VR-очков можно оживить прошлое прямо на улице. Увидеть исчезнувшие памятники или проекты, которые так и остались на бумаге. Например, непостроенный дворец Совета в Москве. Еще интереснее работают иммерсивные форматы, когда прогулки превращаются, например, в гастроэкскурсии, и тематические блюда помогают буквально распробовать историю района на вкус. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какое сражение стало первым крупным поражением Германии во Второй мировой, как справиться с осенней хандрой, почему Гена и Чебурашка не уходят на пенсию и все еще остаются в тренде.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Государственная Дума открыла первое пленарное заседание 9-го созыва. Трансляция была в эфире телеканала «Россия-24». Перед началом работы депутаты исполнили гимн России. Массированным ударом вооруженных сил России поражен центр обработки данных ДНОВА в Киеве. Об этом сообщили в нашем Министерстве обороны. Кроме того, в Киевской области поражена электроподстанция, которая обеспечивала переток энергии и ее распределение для объектов ВПК. Также в северо-западной части Черного моря уничтожен сухогруз с военными грузами для ВСУ, идущий в Одессу. Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета задержали жителя Нижнего Новгорода, который помогал россиянам-релокантам получать статус политических беженцев. По данным спецслужбы, мужчина изготавливал для них поддельные документы, якобы подтверждающие политическое преследование в России. Самолет авиакомпании «Fly Dubai», подававший сигнал о захвате, приземлился в Саудовской Аравии, передает израильское телевидение. Предварительная причина ЧП, по данным местных СМИ, драка между пилотами самолета. После драки экипаж нажал аварийную кнопку. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама.
12: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
15: Вообще сбрасывали детей.
14: Отравился Кириллом.
15: А Ликинге шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет.

0: И иероглифы египтян, конечно, очень эффектные, но такие сложные. Сколько ж терпения нужно их выводить?
1: Ну вот не ленились они везде и всюду ими писать.
2: А вот и нет.
3: Это преувеличение. Иероглифы в Древнем Египте использовали, да, но далеко не всегда. Ими записывали только монументальные вещи. Например, послания на стенах пирамид и храмов или тексты на статуях или украшениях. Вот тогда приглашали мастеров, которые и наносили эти завораживающие символы на любую поверхность, от камня до дерева. Работенка была не из легких.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: В повседневной жизни египтяне применяли иероглифическое письмо. Это упрощенный способ изображения иероглифов. Их делали более округлыми, некоторые знаки писали слитно. Получалось нечто похожее на современный курсив.
1: Видимо, так писать кисточкой на папирусе стало гораздо быстрее.
3: Конечно. А через какое-то время в их быту появится демотика или народное письмо, где знаки были еще более простые и абстрактные.
2: А вот и да.
4: Звезда.
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
7: История одного прозвища.
8: Внук Ивана Калиты, двоюродный брат и соратник Дмитрия Донского, герой Куликовской битвы и защитник Москвы. Князь Владимир Андреевич Храбрый.
9: За какие же подвиги его окрестили таким именем?
8: В 10 лет малолетний князь Серпуховской Владимир уже командует войском. В 14 лет защищает Новгород и Псков от тевтонцев. А в 15 обороняет Москву во время литовского нашествия. Рядом с ним плечом к плечу князь московский Дмитрий Иванович, которого позже назовут Донским. Они родственники, друзья по оружию

0: 1380 году этот тандем разгромит Мамая на Куликовом поле. Владимир будет командовать засадным полком. Именно его атака в тыл татарам-монголам решит исход сражения. В будущем он еще не раз прольет кровь и свою, и чужую. За воинскую отвагу и доблесть его запомнят как Владимира Андреевича Храброго.
1: Не царское это имя. История одного прозвища. Дай пять. Пять удивительных фактов о грибах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Грибы ближе к людям, чем к растениям. К фотосинтезу они не способны. И в отличие от растений, грибы, как и мы, дышат кислородом и выделяют углекислый газ.
1: Факт второй.
3: Один из самых старых грибов живет в Орегоне. Это опенок темный. Его грибница занимает площадь 10 квадратных километров. Возраст монстра от 2 до 8 тысяч лет.
1: Факт третий.
3: Грибы разговаривают электричеством. Ученые зафиксировали, что грибы посылают электрические импульсы по гифам, тонким нитям грибницы. Частота меняется в зависимости от условий. Грибы кричат, когда им больно, и молчат в покое. Это похоже на примитивный язык.
1: Факт четвертый.
3: В Чернобыле нашли грибы, которым никак не вредит радиация. Они содержат меланин и используют гамма-излучение как источник энергии.
1: Факт пятый.
4: Под землей грибы образуют микоризные сети, связывающие корни разных растений. По этим каналам деревья обмениваются углеродом, азотом и даже предупреждениями об опасности. Это живая паутина, которой миллионы лет. Первый природный интернет.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о грибах.
5: 1906 год. Премьер-министр Российской империи Петр Столыпин начинает свою знаменитую аграрную реформу. Отныне крестьяне могут покидать общину с землей и без выкупа. В том же году русский физик Александр Ладыгин получил патент на лампочку с вольфрамовой спиралью внутри. А во Франции 1906 год стал годом триумфа французского художника Поля Гогена. Его посмертная выставка в Париже вызывает небывалый интерес у публики. Для двух русских купцов и меценатов это событие тоже окажется судьбоносным. Соратники. Щукин и Морозов. Московский купец Сергей Щукин увлекся работами французских художников еще в конце XIX века. Для личной коллекции приобрел картины Клода Моне. Потом будут

0: Дега и все тот же Гоген. Такой будет бесценная коллекция братьев Морозовых.
1: Соратники.
0: После Октябрьской революции живопись из собрания Щукина и Морозова национализируют и едва не погубят. В марте 1923-го их работы впервые объединяют в одну коллекцию в музее новой западной живописи. Но в 30-е годы в стране резкая смена курса. В пролетарском обществе нет места шедеврам импрессионизма. Несколько картин продают за границу, а большая часть коллекции отправляется просто на склад. 30 долгих лет картины из собраний Щукина и Морозова не были доступны публике. И лишь с середины 60-х годов они станут частью постоянной экспозиции Пушкинского музея, где сегодня одна из самых серьезных в мире коллекций французских импрессионистов. И все это благодаря настойчивости и прозорливости двух московских купцов.
1: Щукин и Морозов. Соратники.

0: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Массированным ударом вооруженных сил России поражен центр обработки данных ДНОВА в Киеве. Об этом сегодня сообщили в нашем Министерстве обороны. Кроме того, в Киевской области поражена электроподстанция, которая обеспечивала переток энергии и ее распределение для объектов ВПК. Также в северо-западной части Черного моря уничтожен сухогруз с военным имуществом для ВСУ, который шел в Одессу. Запрет на экспорт из России дизельного судового топлива и газойля продлен для их производителей до конца октября. Об этом говорится на сайте правительства России. Ранее ограничение действовало до сегодняшнего дня, 30 сентября. Решение приняли для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период сельскохозяйственной уборочной кампании. При этом общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января. Дональд Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект. Теперь все федеральные ведомства Соединенных Штатов должны использовать этот термин в официальных документах. В Белом доме объяснили, что новое название точнее отражает возможности современных технологий. Также Трамп и главы крупных технологических компаний подписали соглашение о контроле за безопасностью нейросетей. Оно предусматривает внутренний мониторинг, независимый аудит и надзорные комитеты. Чтение любовных романов может снижать риск деменции и болезни Альцгеймера на 33%. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета. Авторы работы выяснили, что чтение даже в течение 5 минут снижает уровень стресса. А можно ли привить любовь к чтению? В эфире «Радио Звезда» рассказал психофизиолог Вячеслав Лебедев.
1: Чтение – это не врожденный какой-то рефлекс или инстинкт, и тренируется он по довольно понятным психофизиологическим законам. Сначала у нас работает произвольное внимание. То есть мы садимся, открываем книгу, делаем усилия. Если мы удерживаем фокус хотя бы 10-15 минут на книге, то количество переходит в качество и включается уже после произвольное внимание, когда ресурс уже тратится не так интенсивно, и мы уже начинаем видеть образы, сюжеты, начинаем проживать чужой опыт и включаем наше собственное воображение.
0: В исследовании приняли участие более 10 тысяч человек. Выяснилось также, что те, кто начал читать для удовольствия еще в детстве, лучше учатся, меньше нервничают и крепче спят. Чтение, помимо этого, развивает память и языковые навыки. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Сегодня в программе «Область знаний». Автопром в годы войны. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на «Радио Звезда». Реклама.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ОТЗ. Лицензия номер L-01-01-10-26-05-891-65-03-02-2022 года.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Утро на «Радио Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 85 лет со дня начала битвы под Москвой. Что позволило отстоять столицу в сложный период? Психологи советуют относиться к осенней апатии как к перестройке организма. Какие блюда добавят радости? Для дошколят создают золотой стандарт книг и мультиков. Как за 100 лет изменились герои детства? Сегодня ровно 85 лет со дня начала битвы под Москвой. Именно 30 сентября 1941-го масштабные силы немцев двинулись на советскую столицу. Почему это наступление вермахта, несмотря на первоначальный успех, захлебнулось? И как Москву готовили к обороне, расскажет Максим Петренко.
7: «Тайфун» – так назывался план вермахта по захвату Москвы. Для этого группа армий «Центр» должна была двигаться тремя клиньями – с севера, в направлении Солнечногорска, и клина – в центре по Минской трассе, на Волоколамск и Истро, а с юга – на Каширу и Коломну. Предполагалось, что эти удары замкнут кольцо окружения в районе Ногинска, восточнее столицы. И начав наступление 30 сентября, противник в течение нескольких недель смог создать Вяземские и Брянские котлы, сковав там крупные силы Красной армии. При этом уже тогда сроки выполнения немецких планов срывались, а командование торопилось, желая завершить кампанию до зимы, рассказывает главный специалист экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте России Дмитрий Суржик.
8: Изначально в рамках общей стратегии Блицкрига немецкое командование планировало захватить Москву в течение первых 10-12 недель войны, примерно к концу сентября 1941 года. Однако из-за ожесточенного сопротивления Красной армии, например, контрудар под Ельней, битва под Дубно, Луцк, Бродами, этот график был сорван.
7: Тем не менее, столица готовилась к осаде. С приближением фронта к городу создали московскую зону обороны с тремя рубежами по линии окружной железной дороги, Садовому и Бульварному кольцам. Рабочие и студенты рыли противотанковые рвы, ставили ежи, возводили баррикады. Имелись дивизии народного ополчения. Дмитрий Суржик о маскировке для защиты от авиации и других организационных мерах.
8: Для того, чтобы сбить с толку вражеских бомбардировщиков, строили сложные объекты, из фанеры имитировали заводы, нефтебазы, аэродромы. С церквей сняли кресты, купола покрасили в защитный цвет. Кремлевские звезды были спрятаны, а на стенах Кремля нарисовали имитацию улиц и домов. Многие предприятия перешли на выпуск военной продукции. Создано множество разных видов противовоздушных убежищ.
7: И хотя в середине октября началась эвакуация из Москвы госучреждений, руководство страны оставалось в городе, что укрепляло веру в победу. Враг двигался и в ноябре, и в начале декабря, но его колоссальными усилиями смогли остановить в 25-30 километрах от столицы. С каждым километром росло сопротивление красноармейцев и ополченцев. Также помогла переброска резервов из Сибири, когда командование через разведку узнало, что Япония не планирует нападать на Советский Союз. Гитлеровцы были измотаны и сами несли серьезные потери. Они переоценили свои силы и недооценили наши. План молниеносной войны был окончательно сорван. 5 декабря стартовало советское контрнаступление, и к весне 42-го немцев отбросили от Москвы на 100-200 километров, отмечает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Семенковский.
9: Это было самое первое поражение в сухопутной крупной операции стратегической, когда немецкие войска не только не смогли достичь цели, но и вынуждены были отступать. Здесь начался коренной перелом Великой Отечественной, здесь, под Москвой.
7: Тем самым не только окреп моральный дух красноармейцев и был освобожден ряд городов, победа под Москвой имела и политическое значение. Турция и Япония воздержались от враждебных действий против СССР, а союзники по антигитлеровской коалиции уверились в победе нашей страны над вермахтом. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
5: Утро на Радио Звезда.
6: Наступление холодов и серые дни – главные виновники осенней апатии. Утром тяжело вставать, днем лень работать, а вечером упадок сил. Психологи называют это состояние сезонным аффективным расстройством. Основная причина – в нехватке солнечного света, который нарушает работу гипоталамуса. Именно эта зона отвечает за сон и аппетит, поэтому нужно запустить обратный механизм – воздействовать на мозг через собственное тело или, попросту говоря, больше двигаться, рассказывает врач-психотерапевт, кандидат психологических наук Денис Федоряка.
10: Для большинства людей сезонные изменения – это все равно переходные периоды. Поэтому те, кто подвержен, в принципе, там, депрессиям или каким-то колебаниям настроения, больше, скажем так, чувствуют. Здесь нужно быть просто готовым к переходному всегда периоду. Активность физическая должна быть достаточной для человека. Желательно, чтобы общеукрепляющие всякие вещи тоже использовал, да, прием витаминов, в частности, там, биологических каких-то добавок. Умственные нагрузки тоже должны быть. Но самое главное – это режимность, конечно. Достаточно сна должно быть, там, хотя бы 7 часов.
11: Важно поддерживать и правильное питание. Нехватку солнечного витамина D восполнять рыбными блюдами, а недостаток серотонина – горьким шоколадом, говорит врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
12: Морской рыбы побольше, это как источник витамина D, источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Очень хорошо бы овощи, особенно такие вот, как томаты, морковь, тыква, где много антиоксидантов. Фрукты, ягоды очень хорошо, окрашенные ягоды. Орехи для стимуляции иммунитета и для поддержания тонуса головного мозга. Это приправы, ну, например, чеснок, лук, куркума, укроп и горький шоколад.
11: А еще справиться с хандрой поможет древний метод аура-сома – лечение цветом и ароматом. Нужно просто окружить себя теплыми оттенками и усилить эффект приятным запахом. Например, с красным хорошо сочетается эфирное масло розмарина, а с оранжевым – идеальный апельсин и мандарин.
5: Утро на радио «Звезда».
11: Министерство просвещения планирует сформировать единый перечень книг, игр и мультфильмов, рекомендованных для изучения в детских садах. Глава ведомства Сергей Кравцов назвал их будущим «золотым стандартом», которому смогут доверять родители и воспитатели. Ким Андреев решил выяснить, часто ли в нашей истории менялись образы детских героев и как рождаются новые.
13: Первый по-настоящему народный герой всех советских детей – Тимур и его команда. Мальчик, помогающий людям и не в одиночку, а вместе с соратниками. Коллективизм и общественная польза – тогда национальные идеи Советского Союза. Отсюда и такие герои. После Второй мировой в детской литературе появляется новый архетип. Временами ленивый и хвастливый, но обаятельный и очень человечный. Такими будут герои Денискиных рассказов и, конечно, Незнайка. Причем книга о его приключениях окажется гораздо глубже, чем просто детское чтиво, говорит писатель Денис Драгунский.
14: Она на самом деле еще полна массы перекличек с русской классикой, которые скрыты совершенно, так сказать, заштопаны. Там типа вот эта самая синеглазка с кем-то разговаривает, это абсолютная пародия на разговор двух дам у Гоголя. Ну и, конечно, мы не должны забыть, что «Незнайка на Луне» — это учебник построения капитализма. Просто вот эти вот 90-е годы как будто бы срисованы с «Незнайки на Луне».
13: Особую любовь детей завоюют парные персонажи-антиподы из советской мультипликации. Волк и Заяц, Малыш и Карлсон, Кот Леопольд и Мыши. В конфликте этих героев читатели и зрители будут видеть себя в разные моменты жизни. В российской анимации традиции продолжат, например, Маша и Медведь. Но, пожалуй, главным дуэтом останутся Крокодил Гена и Чебурашка. В чем секрет неугасающей популярности этих образов, объясняет Мария Черницына, креативный директор студии анимационного девелопмента «Мультипудель».
15: Здесь как-то сошлось все, что, во-первых, он кукольный. Кукольность все-таки дает ощущение тактильности и вот того, что Чебурашка — это, по сути, игрушка. На самом деле он пушистый, такой мягонький. И также в его образе есть некая кавайность, как сейчас говорят. Это такой японский термин, связанный с аниме больше, что персонаж очень-очень милый.
13: Золотым веком советской анимации принято считать 60-е и 70-е годы, когда появляются образы сложных и неоднозначных героев. Они не совершают подвиги и часто ошибаются, бывают растерянными и даже слабыми, но настоящими, а потому любимыми, вроде Винни-Пуха или Ежика в тумане. Например, проект «Смешарики», где вместо одного главного героя зрителю предложат целую россыпь архетипов, продолжает Мария Черницына.
15: Просто происходит так, что появляется герой на серию, и герои раскрываются постепенно. Одна серия, например, посвящена там Крошу, где он главный герой, другая там посвящена, например, Лосяшу, где он главный герой. И все они с разными характерами, достаточно четкими, как раз комедийными. Все герои раскрываются через какие-то комедийные ситуации. По сути, «Смешарики» являются ситкомом, потому что все происходит в одном месте.
13: Смешариков переведут на десятки языков и покажут почти в сотни стран, а Маша и Медведь вообще войдут в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик в интернете. А все потому, что хорошие детские герои не имеют национальности или прописки. Их либо любят, либо нет. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
3: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
5: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
0: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Массированным ударом вооруженных сил России поражен центр обработки данных ДНОВА в Киеве. Об этом сообщили в нашем Министерстве обороны. Кроме того, в Киевской области поражена электроподстанция, которая обеспечивала переток энергии и ее распределение для объектов военно-промышленного комплекса Украины. Госдума встала и продолжительными аплодисментами поприветствовала участников СВО, ставших депутатами 9-го созыва. Сегодня депутаты проводят первое пленарное заседание. 9-й созыв уже официально приступил к работе. Министерство обороны к 85-летию начала битвы за Москву рассекретило документы о создании электрозаграждений. Осенью 41-го года они стали неожиданным и эффективным оборонительным рубежом. Опыт, полученный под Москвой, позже применили в обороне Сталинграда, Ленинграда и на Курской дуге. Завтра в Москве начинается отопительный сезон, об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь дадут отопление в садиках, школах и больницах, затем в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности. Мэр уточнил, что работы по подготовке к сезону были завершены в срок. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
5: Премьера на Радио «Звезда».
16: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
5: «Человек с изюминкой».
16: Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Михаил Глинка.
2: В начале 19 века это было в порядке вещей. Дворянского мальчика с детских лет опекал специально приставленный к нему на всю жизнь крепостной слуга. Таких называли дядьками. У Глинки это был бесконечно преданный ему дядька Яков Ульяныч.
1: На первый взгляд.
2: Портреты врут. Полнеющий седой мужчина с бородкой, так Глинка выглядел недолго, уже под конец жизни. В обществе его знали как невысокого, худого и очень болезненного человека. Настолько хрупкого здоровьем, что друзья прозывали его «мимозой».
1: В чем изюминка?
2: Без своего верного слуги Глинка был совершенно беспомощен. Ульяныч его обувал, одевал, кормил и даже заведовал всеми его финансами. Он совершенно слился со своим подопечным. Говоря о делах, употреблял слово «мы», а произведение гордо обозначал как «наш романс» или «наша опера». Однажды его разыграли. Знакомый рассказал при Якове Ульяныче, что известный журналист якобы готовит статью, в которой доказывает, что Глинка не сам пишет свои произведения, а с помощью своего слуги.
3: Видимо, громадного таланта человек. Не зря ведь говорит «наша опера».
2: Яков Ульяныч, услышав это, расстроился, расчувствовался и начал рваться немедленно в лицо сказать этому журналисту, что он мошенник и подлец. Еле успокоили. Однако правда. Кто знает, получилось бы у композитора спокойно творить, не будь у него надежного тыла в лице Ульяныча.
1: Михаил Глинка. Человек с изюминкой.

0: Словарь современного города. С. Светофор. 10 декабря 1868 года около здания британского парламента появилась загадочная конструкция. Высокий столб, а на нем две стрелки и огромный фонарь. Этот прибор изобрел специалист по семафорам Джон Пик Найт. Новое устройство работало так же, как и на железной дороге. Если стрелки опущены вниз, дилижансы, кабриолеты и повозки должны остановиться. Приподняты – можно ехать. А вот ночью включали специальный фонарь с линзами красного и зеленого цвета. Первый в мире светофор проработал всего месяц и взорвался. Восстанавливать его не стали и об устройстве забыли на следующие полвека. Бог создал автомобилистов, а Гаррет Морган сделал их равными. Так говорили в Америке в начале прошлого столетия. Гаррет Морган – это полицейский из штата Юта. В 1912 году он запатентовал электрический светофор. Очень вовремя. В США автомобильный бум. Регулировать движение вручную просто невозможно. А в Советском Союзе первый светофор поставили в 1930 году в Ленинграде на пересечении проспектов 25 октября и Володарского. Теперь это Невский и Литейный. Современный светофор – устройство сложное. Им управляет интеллектуальная транспортная система. Камеры в режиме реального времени фиксируют скорость движения машин, а компьютеры оптимизируют работу светофоров с учетом пробок, аварий и погоды. Все для безопасности. Словарь современного города.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Один человек погиб и один пострадал при атаках дронов в Брянской области. Это сообщил губернатор Егор Ковальчук. По словам главы региона, в Новозыбковском районе дрон ударил по движущемуся автомобилю. Водитель умер по дороге в больницу. Еще одна атака FPV-дрона произошла в одном из поселков Климовского района. Травму получил местный житель, уточнил губернатор. Государственная дума 9-го созыва начала работу. Первое заседание открыл депутат 3 созывов Юрий Петров. Председательствующий сообщил, что в 9-м созыве у «Единой России» 349 мандатов, у КПРФ 37, у ЛДПР 23, у «Новых людей» 19, у «Справедливой России» 17. Еще один мандат у представителя партии «Родина» 4 получили самовдвиженцы. Петров на заседании отметил, что в числе депутатов участники СВО. Их зал приветствовал стоя. В свою очередь, ветеран спецоперации, герой России, депутат Владимир Сайбель заявил о значимости сегодняшнего дня.
2: 30 сентября, годовщина присоединения новых регионов, наших исторических земель, Луганской народных республик, Донецкой народной республики, Запорожской, Херсонской областей. Это значимая веха нашей истории, нашей страны. И сегодня вдвойне приятно, что мы как фронтовики, которые знают, что это такое, со своими боевыми товарищами, что все это сделается не зря, и миллионы людей присоединились, стали сегодня гражданами нашей страны.
1: Также в 9-м созыве впервые избраны в Государственную Думу депутаты от воссоединенных территорий. И еще одна особенность. Впервые в истории российский парламент собрался на первое заседание в столь короткий срок. Уже через 10 дней после выборов. Министерство обороны России сообщило о ночном массированном ударе по коммуникационному центру в Киеве. Применялось высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники большой дальности. Также поражены энергообъекты, обеспечивающие военное производство в Киевской области, и инфраструктура порта «Измаил». Все цели достигнуты, подчеркивают военные. В Нижегородской области задержали местного жителя, который изготавливал поддельные документы о политическом преследовании для россиян-релокантов. Эти бумаги использовались для получения статуса политического беженца за границей, сообщили сегодня в Федеральной службе безопасности. При обыске изъяли более 150 печатей различных ведомств и не менее 200 комплектов поддельных документов. Среди них фиктивные постановления, медсправки и другие бумаги. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В ближайшие выходные в Москве перекроют ряд улиц и набережных из-за полумарафона. В субботу не будет движения по улице Косыгиной от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. В ведомстве добавили, что в воскресенье ограничения будут действовать в разное время в районе спортивного комплекса «Лужники». Теперь о заторах. Информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность столичных дорог на 4 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой дороги от Дмитровского шоссе до Путилковского, ехать не менее 40 минут. Затор на 35 минут на внутренней стороне 3-го транспортного кольца от Автозаводской улицы до Кутузовского проспекта. В Москве 11 часов и почти 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Автопром в годы войны. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: Если бы мы взяли за основу советской автомобильной промышленности, о которой Иосиф Сталин как-то сказал, ее не было, теперь она есть у нас. Вот именно в такой последовательности слов, которые на выставке «Наши достижения» в Политехническом музее в 1934 году в буквальном смысле воспроизвели в экспозиционных решениях. Если бы мы для этого «теперь она есть у нас» взяли что угодно, кроме американского подхода, а именно марки Ford, сейчас эта лекция не была бы записана в Москве на русском языке в государстве Российская Федерация, прямой наследнице Советского Союза, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Вот так вот я вам скажу. Почему? Потому что Вторая мировая – это война моторов. Ее неизбежность, я думаю, ни задолго до нее, ни во время, ни сейчас никакому сомнению не подлежит. Вопрос, наверное, только стоит здесь, там, в участвующих сторонах и так далее. Но сослагательное наклонение, конечно, в исторической науке – дурной тон. И тем не менее, если бы мы взяли что-то другое за основу, а мы могли бы, Citroën в частности, или что-то еще. Сам Андре Citroën, например, свой первый конвейер по изготовлению гранат, ручных гранат для армии, он сделал благодаря финансированию из Российской империи. Он сделал состояние, запустив завод на реке Сена именно в интересах русской императорской армии. Потому что французам мы очень тогда сильно, как бы, я скажу такое, потакали. Артиллерия странная была там и прочее, прочее. Но в конце 20-х годов, на фоне тех международных отношений, которые сложились в 20-х годов 20 века, ни с кем не получилось, кроме как с Соединенными Штатами. И тем не менее мы приобрели проект завода и автомобилей на своих условиях. Как бы хотел господин Генри Форд? Он бы хотел сделать филиал своей марки в Советской России, за которым получал бы определенные дивиденды. И полностью владел бы всей интеллектуальной собственностью, которая на этом заводе бы, значит, превращалась в продукты массового спроса. Отнюдь не дали ему здесь большевики это сделать. Потому что деньги хочется все-таки получить. У нашего тогдашнего правительства деньги эти самые были. Поэтому надо все-таки договориться. И договорились о том, что вы нам отдаете, наши представители, Амторга в частности, вы нам отдаете два автомобиля. Легковой Ford A и грузовой Ford 2A. Завод вместе с Альбертом Каном и его проектами. Соцгород. И, в общем, много чего еще, кроме Форда. Форд немножко собирал, наверное, воедино этот большой-большой контракт. Но контрактов было много и прочих. Об этом, я думаю, в музее истории Горьковского автомобильного завода, в прекрасном музее, который обновлен, все могут что-то увидеть, в частности, документы. Я вам рекомендую попасть в Нижний Новгород. Автозаводский район, метро там есть, что немаловажно. В общем, это прекрасная наша отечественная история. Так вот, и именно эти машины стали основой для наших боевых автомобилей. Это ГАЗ-2, это та самая полуторка, которая в упрощенных модификациях вытянула всю дорогу жизни. Все возможные модификации там полевых радиостанций. На ее базе был сделан санитарный автомобиль, достаточно неплохой. Многое-многое другое. И второй участник нашей истории победы – ЗИС-5. ЗИС-5, который не имеет отношения к Форду, но имеет отношение к другой американской фирме, с которой, как бы так, тоже, да, посотрудничали, тоже за отдельные, по отдельным валютным счетам рассчитываясь, и запустили его в производство на заводе имени Сталина. Причем в Америке эта марка совершенно была неизвестная. ЗИС-5 был создан на базе американской марки AutoCar, которая в самих Соединенных Штатах известна-то почти не была. Безусловно, в обоих случаях и с полуторкой ГАЗ-2, и с трехтонкой, к слову, 3 тонны полезной нагрузки грузовик ЗИС-5, имела место быть адаптация к нашим производственным методам, борьба с браком, потому что вчерашние крестьяне встают за сложные станки. В общем, машины, да, полностью американские внешне, но такой путь нужно было пройти, чтобы их нормально выпускать и дать должное качество. Тут остается только снять кепи, шляпу или какие-то там головные уборы, у нас с вами, дорогие слушатели, есть, если вы носите. Потому что две эти машины вытянули Великую Отечественную.
2: Автопром в годы войны.
1: Область знаний.
3: Начинается Великая Отечественная война. Они начинают сразу работать. Они оказываются должного качества для сложнейшей боевой работы в условиях страны, где 80% — это вообще территория, которая не имеет не то что дорог, направлений не имеет. Во фронтовых условиях, когда каша какая-то из всего чего угодно, у нас же очень много переходов через ноль. Генерал Мороз, он же и за нас, и против нас одновременно. Все эти вот невообразимые сложности, которые приготовили нам 4 года Великой Отечественной, эти машины вытянули от Брестской крепости до Берлинской операции и ее триумфального завершения. Но не ими едиными, полуторкой и СИС-5. Между Советским Союзом и Соединенным Королевством Великобритании существовало соглашение. Нет, не ленд-лиз, уважаемые слушатели, вы могли его сейчас подумать, а англо-советское отдельное соглашение по отдельным документам. И нам, например, поступали грузовики «Бетфорд». И даже наглядная агитация, которую рисовали английские художники, поступала, что вот мы даем, соответственно, помощь. Я обязательно должен был упомянуть эту помощь, потому что механизмы ленд-лиза закрутились позже, чем уже работал вот этот англо-советский договор. А он работал тогда, когда ситуация была максимально критической, а именно октябрь-ноябрь 1941 года, когда нацистские войска находились уже почти в Лобне, на границах города Лобня подмосковного. Ближайшие точки известны, где вермахт приближался. Несколько десятков танков и люди, которые подвозили снаряды на полуторках и ЗИС-5, смогли их там остановить и обратить блицкриг вспять для тех, кто его сформулировал. Гудериан, сам человек, который, собственно, создал книгу, написал «Ахтунпанца», «Внимание, танки», и был одним из теоретиков блицкрига, откатился с юга Московской области, где его внимание победили кавалеристы генерала Белова. Кавалеристы победили «Панцерваффе», то есть немецкие механизированные танковые колонны. Так что все, что было в 1941 году трагическое и не очень, как говорят наши лучшие историки Великой Отечественной войны, было началом победы. И дальше. 1942 год. Через Иран начинает поступать такой специфический, неизвестный в Соединенных Штатах автомобиль, как Studebaker US-6. И сразу скажу, что поступило их около 200 тысяч. Для сравнения, наше собственное производство составляло только десятки тысяч автомобилей. И то это был гигантский трудовой подвиг, потому что ЗИС был эвакуирован. Решение об его эвакуации далось тяжело, потому что эвакуация гарантирует остановку производства на какое-то время. Он был эвакуирован в МИАС и породил Урал, современный автозавод уральский. ГАЗ. Тоже там не все было просто. ГАЗу поручили делать, например, легкие танки, большой ущерб производству грузовиков. И здесь вдруг начинает поступать не просто грузовик, который не прошел тесты гособоронзаказа армии США, и поэтому как раз его и смогли поставлять союзникам. Но напомню вам, что ленд-лиз на 80% был ориентирован не на Советский Союз, а на поставки Великобритании и другим союзникам как бы одного культурного поля. Это тоже нельзя забывать. О ленд-лизе всегда очень важно говорить с цифрами. Поэтому, кроме цифр, еще, наверное, и с формулировками точными. И поэтому я вынужден сказать, что закон о ленд-лизе, который принял Конгресс Соединенных Штатов, сформулирован так, примерно так по смыслу. Мы помогаем тем странам, чья оборона критически важна на данный момент в интересах обороны Соединенных Штатов. То есть интерес родной страны, он прописан. И стоит всегда помнить это и в дел производства государственных мужей использовать. Очень неплохая практика. Как сформулирован закон о ленд-лизе. Не для кого-то там и подарки или там аренда, лиз, это лиз-аренда, ее нужно было оплачивать. А именно, что поставки тем, чья оборона критически важна для нас, для наших интересов. Ну и вот, Советский Союз стал получать Studebaker. Из них больше половины — это 6x6 колесной формулы, это полноприводные машины. Это феноменально для наших условий боевых, это просто нечто. С момента, когда Studebaker пошел в Красную Армию, тут же вышла директива ГКО, Государственного комитета обороны, о переводе всех установок БМ-13 «Катюша» на шасси Studebaker вместо трехосного грузовика ЗИС, модификация ЗИС-5. это удалось сделать, поэтому «Катюши» работали хорошо именно на этой базе. Полевые мастерские, радиостанции. Там столько всего было интереснейшего на этих базах, и все это нам достаточно серьезно передавалось.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Автопром в годы войны. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: Вы знаете, даже стоит вспомнить то время, и я упоминал Иран, сухопутный путь. Почему Россия традиционно с Ираном взаимодействует? А вот, наверное, по той памяти, когда Иран был единственным способом без максимально безболезненных поставок очень серьезных военного снаряжения по Ленд-Лизу. А Ленд-Лиз все-таки, конечно, свой вклад в победу внес. Я для себя это формулирую так. Без него, наверное, Красная Армия бы смогла победить. Но, возможно, это заняло бы еще полгода, год и 1,5-2 миллиона жизней. Здесь я именно опираюсь на авторитетных историков, опять же, военных. Но не грузовиками едиными. Я перечислил все необходимые. Давайте вспомним легковушки. Еще до войны появился у нас ГАЗ-64, а до него еще НАТИ была такая АР-машина. То есть Советский Союз сумел очень своевременно прийти к той формуле, которая является собой джип. А джип не современная коммерческая марка, а военная терминология, опять же, американская, JP, General Purpose, общее назначение. Потому что Америка администрировала все эти процессы в те годы, ну, точно так же, как военный коммунизм, когда у них фирма Bentham сделала прототип этого самого джипа, у фирмы Bentham изъяли его, передали на Виллис, на Виллис его доработали, а делал его вообще в основном Ford, соответственно, который стриг, так сказать, купоны, а именно миллионы долларов, которые в пересчете с 40-х годов на настоящий момент миллиарды. Вот. Почему, собственно, Соединенные Штаты так хорошо зажили после войны? И я скажу сейчас такое разделение понятий. Мы победили, а они выиграли. Вот один из частных примеров, то, как они налаживали производство и распоряжались, его продавали. Но возвращаясь к нашим НАТИ и ГАЗам, мы как-то сумели это сделать сами. Не опираясь, там они, эти машины не похожи на джип MB, на Виллис MB, Форд, вот этот и прочее. Единственное, что я уже сказал, что Горьковский завод, он, конечно, он столько всего вынужден был давать стране, что он сделал всего несколько тысяч ГАЗ-64-х, суммарно вместе с ГАЗ-67-ми. Тем не менее, у нас была своя машина. Когда вы смотрите любой фильм о Великой Отечественной войне, если офицер едет за рулем Виллиса, значит, уже половина успеха работы реквизиторов и так далее. Например, Карен Шахназаров в фильме «Белый тигр», у него один из главных героев, он ездит на Виллисе, это очень правдоподобно выглядит. Я оставляю за скобками любые оценки этого фильма в других отношениях. Лично я этот фильм не просто уважаю, но люблю. Это мой вкус здесь, работа реквизиторов. Если он едет на Виллисе, это хорошо. Если он едет на ГАЗе, это странно, потому что в Красной армии в те годы его называли Иван Виллис. ГАЗ называли Иван Виллис, настолько они были редкими. Легковые машины. ГАЗ-М1 вытянули на своем горбу, на своей крыше с мягкой вставкой из лидерина, потому что цельностальные кузова тогда нельзя было делать, вытянули очень многое. Машина сама по себе была крепенькая, она была более подходящая нашим эксплуатационным условиям, чем ее косвенный прототип Ford Model B 1933 года. Ford уже, кстати, вышел из договора. Я сказал вначале, что всякие договоры были. Ford преждевременно вышел из договора с нами. Я его сейчас не обвиняю, там очень сложная история взаимная. Но вообще договор прописан был до 1937 года, что будут переданы еще новое поколение автомобилей. А оно передано не было, кузов похож, а внутри уже по-советски. Что, впрочем, и прелестно, потому что мысль, открывающая лекцию, что мы победили именно с этими машинами, а с другими не могли бы. ЗИС-101 даже попали на фронт, возили высший командный состав. Практически все они там и остались, потому что средний срок службы любого автомобиля, мы берем любой тип, размер и вес, 450 километров. Война просто перемалывала организм автомобилей в порошок. Нет, какие-то, конечно, дожили до победы, вопросов нет. Но в основном она стерла их просто. У американских машин, кстати, ресурс был получше, надо честно признать, в отдельных случаях. Он был хорош, во всяком случае.
2: Автопром в годы войны.
1: Область знаний.
3: Еще один важный аспект – трофейная техника. С одной стороны, мы со своей гениальной простотой, феноменальными способностями к переносу производств, феноменальными способностями к упрощению конструкции в военное время, когда женщины и дети и подростки собирают эти автомобили в условиях эвакуации с очень скромным дневным рационом питания. Ведь Ленинград даже он с его совершенно страшнейшей трагедией блокады, даже он производил танки, например. Танк это сложно. И комплектующие для автомобилей. Немцы абсолютно по-обратному себя вели. Они плодили номенклатуру. У них были не то что десятки, у них были сотни вариантов каких-то странных автомобилей. Каждый в отдельности является собой инженерный триумф и шедевр. Но простите, вы куда приехали? На автобаны кататься? Отнюдь. Вы приехали в самую сложную по своим климатическим и природным условиям страну, территорию, которую вы хотели сделать поддерживающей себя, согласно плану ОСТ. Но что-то пошло не так с первых часов войны, да? Подвиг нашего народа и руководства страны, и автомобили удачные, чтобы этот подвиг осуществить. В общем, немцы с их замудренностью, сложностью и так далее, они нам сыграли на руку. И здесь я хочу сказать, что эти машины стали хорошими

0: разные трофейные машины, включая совершенно обычные немецкие легковушки, Mercedes-Benz и так далее, они сформировали, я скажу, целую субкультуру. Современные российские музеи, которые, впрочем, создавались частные уже 20 лет назад, вот эта мода того поколения, которое насмотрелось 17 мгновений весны, где герой Штирлиц, исполняемый Вячеславом Тихоновым, ездит на Мерседес 230, который не соответствует, впрочем, книге Юлиана Семенова, но это отдельная история, и есть отдельные специалисты по несоответствиям, что, впрочем, не умаляет ни книги, ни кино, это просто интересная тема изучить, а как было на самом деле. Сформировал вот этот культ немецких автомобилей, который только сейчас, я как человек, который занимается темой, страшно сказать, 16 лет, хотя мне сейчас 34 года, она только сейчас сошла как-то в нейтраль. То есть поколение моих родителей, оно как-то вот, ну, из интересующихся людей очень это как-то сфокусировалось на этой технике. Но, в общем, слова из песни выкинуть никак нельзя. Тоже такое слагаемое. Это пласт истории, пласт техники, инженерных решений, который был очень важен. Я имею в виду трофейную вот, немецкую технику. И теперь после войны. Очень важно, я хочу сказать. Весь совокупный опыт, производственный, эксплуатационный и любой другой, который война обобщила, Великая Отечественная, давайте скажем, даже Вторая мировая, которую закончили, ну, в нашей историографии принято считать, мы ее закончили все-таки в сентябре в Японии, да, по Ялтинским соглашением с нашими тогдашними союзниками. Вы давайте выдерживайте дату, и тогда все будет вам. А именно день Д, 44-й год. И то, с каким опозданием, к сожалению, да? С нашей точки зрения, с опозданием, с их точки зрения, скажите спасибо за это. Так вот, весь опыт с автомобилями любыми, который сложился, он породил наши успехи послевоенных замечательных грузовиков. ГАЗ-51, ГАЗ-63, ЗИС-151, ЗИЛ-157, Захар Иванович, который просто есть до сих пор во многих деревнях, кроме него там, во-первых, и нету ничего, и не было, а он зараза 70 лет катается, возит хлеб там где-то, возит какие-то стволы сосен там, и все наши успехи вот в этой области. Если кто-то вам скажет, что отечественный автопром какой-то не такой, вы хотя бы вспомните грузовики, потомки тех, которые на своих четырех, как правило, все-таки колесах, иногда с двускатной шиновкой чаще всего, они трехосные, простые, упрощенные даже грузовики, вытянули все и стали отличными предками для всех дальнейших успехов огромной страны, огромной экономики до 91 года, огромной части экономики всего света и поставлялись, ну, наверное, примерно в 80 стран мира, в которых были не только социалистические.
1: Рассказывал куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Госдума 9-го созыва начала работу. Первое заседание открыл депутат 3 созывов Юрий Петров. Он сообщил, что впервые в Госдуму избраны депутаты от воссоединенных территорий. На заседании депутаты стоя поприветствовали коллег-участников специальной военной операции. В повестке избрание председателя палаты и его заместителей, утверждение глав всех комитетов. Кандидатуры Вячеслава Володина и Дмитрия Новикова выдвинуты «Единой России» и КПРФ, соответственно, на голосование на пост председателя Госдумы. Впервые Дума собралась на первое заседание через 10 дней после выборов. Владимир Путин поздравил российских педагогов с

0: наступающим Днем Учителя. Обращение президента зачитали на Всероссийском форуме классных руководителей и Первом форуме директоров школ. Глава государства пожелал учителям успехов и благополучия. Ранее Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Педагогам гарантируется сопровождение и необходимые условия для развития. Также для них предусмотрят меры социальной поддержки, бесплатное посещение музеев и помощь юристов. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил о желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине. Об этом он рассказал на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Токаев также подчеркнул, что делает все возможное, чтобы обеспечить мир и в сопредельной стране.
1: У меня очень хорошие взаимоотношения с президентом Путиным. Я считаю его, можно сказать, выдающимся государственным деятелем. И сегодня я с достаточно большой убежденностью говорил, что президент Путин, как государственный деятель, как руководитель России, наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для вас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан, на мой взгляд, и для Европы, и для всего мира.
0: Токаев выразил благодарность Владимиру Путину за понимание его позиции по украинскому конфликту. Президент Казахстана находится в ФРГ с официальным визитом. Пассажирский самолет «Fly Dubai», летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. С борта был подан сигнал о захвате воздушного судна, после чего самолет резко снизился и пропал с радаров. Позднее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что причиной инцидента стала драка между пилотами. В итоге самолет, на борту которого было порядка 180 пассажиров, сел в городе Табук. «Fly Dubai» направит резервный борт, чтобы доставить людей в пункт назначения. Версия угона исключается. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

Любовь, я выбираю семью, страну выбираю свою, ту, что с детства люблю, мечту выбираю, которой с тобою иду.

0: Валенки в годы Великой Отечественной войны. Теплые войлочные сапоги из валеной шерсти. Они согревали бойцов в холодное время года, в окопах, в походе и в карауле. Форма и содержание.
1: В России валенки стали популярны в 18 веке. Правда, тогда это были низкие валеные ботинки без голенищ, да еще и со швом. Бесшовная шерстяная обувь вошла в моду только столетия спустя. В былые времена валенки создавались вручную и считались вещью дорогой. Их носили даже зажиточные помещики и правители государства российского. Екатерина II спасалась в них от сильных болей в ногах. А императрица Анна Иоанновна и ее фрейлины надевали валенки даже под платье и таким образом согревались в морозные дни. В нашей армии валенки, как обязательный элемент зимней экипировки, появились в 1939-м, в ходе Советско-финской войны, когда безвозвратные потери от переохлаждения многократно превысили число убитых и раненых. Именно тогда стало ясно: сражаться без теплой обуви – самоубийство –

0: мундирования.
1: Валенки в годы Великой Отечественной войны.
2: В тылу советская промышленность выпустила более 11 миллионов пар теплой обуви. Бойцам валенки выдавали с наступлением холодов. А когда начиналась оттепель, зимнее обмундирование сдавали на склад. Все валенки подвергались обязательной дезинфекции, а те, что не подлежали ремонту, отправляли на заплатки. Валенки официально оставались в нормах снабжения советской, а затем и российской армии до 2013 года. К этому времени они уже не являлись повседневной обувью. Их выдавали для несения постовой службы, караула в зимнее время или при затяжных полевых учениях на севере. Шапка-ушанка, теплый полушубок, плащ-палатка, валенки. Без них нельзя представить себе советского солдата-победителя. Поэт Александр Безыменский написал стихи о валенках. А визитной карточкой артистки Лидии Руслановой стала известная на всю страну песня.
3: Валенки-то валенки, большие сальники.
2: Она пела ее в окопах, землянках, в госпиталях, в осажденном Ленинграде и возле стен поверженного Рейхстага.
1: Форма и содержание. Валенки в годы Великой Отечественной войны.
4: Очень важные вопросы.
5: Эндокринологи назвали яблоко продуктом, который снижает уровень плохого холестерина. А что, бывает и хороший?
6: Отвечает эндокринолог Алексей Калинчев.
7: Разговоры про плохой и хороший холестерин – это разговоры про прогрессирование атеросклероза и профилактику атеросклероза. Итак, для того, чтобы заниматься профилактикой атеросклероза, необходимо соблюдать принципы правильного питания, бороться с лишним весом. В первую очередь речь идет про ожирение, естественно, и употреблять пищевые добавки омега-3 полинасыщенной жирной кислоты. В простонародье называется рыбьим жиром, но это неправильное название. Профилактическая доза омега-3, сразу скажу, высокая, 3-4 грамма в день, постоянно, пожизненно. Еще один важный момент. Омега-3 – это только профилактика атеросклероза. Если атеросклероз уже есть, например, у человека был инфаркт миокарда, или есть атеросклеротические бляшки магистральных сосудов, сонных, позвоночных, например, то омега-3 применять поздно. Это как при циррозе печени. В народе говорят, поздно пить боржоми. В таком случае надо употреблять серьезные лекарственные препараты, называются статины. Их назначать может только врач. И назначают они обычно, как вторичная профилактика атеросклероза. Как первичная профилактика используется только при наследственной гиперлипидемии, например, там, ранние инфаркты миокарда, родословные там, и так далее. В основном, как вторичная профилактика.
4: Очень важные вопросы.
1: Премьера на радио «Звезда».
8: Оружейник Некрасов, филателист Петров Катаев, лепидоптеролог Набоков, модник Пушкин и книголюб Гоголь.
1: Русские писатели-коллекционеры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: 25 ноября 1718 года царь Петр Алексеевич подписал указ о создании на Руси первой ассамблеи.
3: «В освященном зале возникнув, духом не падай, телом не дубей, напротив, округлив руки и не мешкая, в кипение гостевое с рвением включайся».
2: В те далекие времена иностранцы проживали в немецкой слободе на правом берегу Яузы. Шотландцы, англичане, французы и прусаки работали и отдыхали сообща. Веселились, устраивали шумные пирушки. Смешение культур и национальных обычаев не вызывало конфликтов. Умение весело проводить время в большой компании очень понравилось Петру. И он предложил русскому дворянскому обществу новый вид досуга – царскую ассамблею. Правила государь придумал сам. Приглашенные должны были играть в шахматы, карты, курить, танцевать, беседовать и распивать спиртные напитки.
3: «Зелье пить в волю, понеже ноги держат. Буди откажут, пить сидя. Лежащему не подносить, дабы не захлебнулся. Хотя бы и просил».
2: Зимние ассамблеи проходили в дворянских усадьбах, летние – в летнем саду. Самую первую московскую ассамблею провели у князя Рамадановского, вторую – у Александра Меньшикова. Московская знать пребывала в шоке. Подобное времяпрепровождение считалось неприличным. Однако спорить с императором никто не решался.
3: «Перед появлением многонародным гостю надлежит быть мыту старательно, без пропускания оных мест, бриту тщательно, дабы нежностям дамским щетиную мерзкой урон не нанести. Будучи без жены, а то, не дай бог, холостым, на прелести женские взирая не с открытой жадностью, но из-под тишка. Они и это примечают. Не сомневайся, таким манером их уважишь и нахалом не прослывешь. Помни, сердце дамское вельми на музыку податливо. Используй сие, и обласкан будешь непременно».
2: Первый российский император буквально заставлял своих подданных веселиться на иностранный манер. Получалось откровенно плохо. Народ царя боялся. В шахматы играть не умел. А слова «полонез», «контрданс», «англез» и «минуэт» считал нецензурной бранью. Пришлось Петру Алексеевичу вносить в придворный этикет особые правила.
3: «Увидев на ассамблее особу знатную, а хотя бы и меня, духом не падай, рот не разевай, но и не высовывайся. Услужить вряд ли сможешь, а досадить спьяну втройне против обычного способнее. Засим, с Богом, вперед!»
2: Опоздавшему штрафную, чуть ли не полуторалитровый кубок водки. Уклониста, того, кто на бал вообще не приехал, в черный список. За порядком на ассамблеях Петр следил лично.
3: «Упитых складывать бережно, дабы не повредить и не мешали бы танцам. Складывать отдельно, женский и мужской пол соблюдая. Иначе при пробуждении конфуза не оберешься».
2: После смерти Петра Великого в 1725 году царские ассамблеи исчезли сами собой. Навязывать людям безудержное веселье стало некому. Попытки Петра II реанимировать придворные вечеринки потерпели неудачу. Народ предпочитал отдыхать исключительно в кругу родных или сослуживцев. Что-то вроде современных корпоративов. На них тоже бывало всякое, но с петровскими ассамблеями не сравнить.
1: Теперь так не принято. Записки врача.
4: Как выбрать безопасный арбуз? Сезон бахчевых культур продолжается и в сентябре, так что вопрос этот остается актуальным и немаловажным. Навредить себе некачественным лакомством вполне реально.
1: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
4: Какая основная опасность может исходить от арбуза? вовсе не пичканье его некой ужасной и убойной химией, о чем регулярно рассказывают страшилки в социальных сетях. Микробиологическое загрязнение вполне реально, и вот как раз его и нужно избегать всеми возможными способами. В противном случае можно познакомиться с самыми разнообразными кишечными инфекциями, причем на выбор. Не так давно фиксировался даже брюшной тиф. На рынке не берем арбуз на вырез. Не покупаем половинки или дольки. Если нет желания есть цельный плод, можно в заслуживающих доверия торговых сетях, но не на улице, приобрести небольшую нарезку кубиками. Не следует брать огромный арбуз. В данном случае размер значения не имеет, лучше ориентироваться на средние плоды. Корка должна быть яркой. Полосы или пятна на ней контрастные. Покров целостный, без трещин и вмятин. Пятно, то есть участок корки, на котором арбуз лежал на земле, должно быть ближе к оранжевому, чем к белому. И по размеру оно также должно быть средним. Чем больше, тем хуже. Плодоножка должна быть сухая, если сохранился усик, к нему это тоже относится. Если по арбузу постучать, спелый плод издает звонкий звук. При разрезании корка расходится с характерным хрустом. Мякоть различных оттенков красного цвета, если, конечно, это не специально выведенные сорта с оранжевым или желтым содержимым. Сочная, без ослезнения и без участков гниения или других признаков порчи. Семена коричневые или черные. Перед нарезкой арбуз лучше вымыть в теплой проточной воде с мылом или моющим средством, на этикетке которого упоминается обработка овощей и фруктов. После разрезания плод необходимо положить в холодильник, но хранить его там не более 3-4 дней. При любых признаках порчи запах стал неприятным, появился кислый привкус, мякоть стала странной консистенции, арбуз необходимо выкинуть.
1: Алексей Водовозов. Записки врача.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Госдума 9-го созыва начала работу на первом заседании. Вячеслав Володин единогласно избран председателем Госдумы. В своем выступлении он приветствовал своих предшественников на посту спикера Бориса Грызлова и Сергея Нарышкина.
2: Тех, кто сделал многое уже в современной России для развития парламентаризма, для того, чтобы мы с вами повышали эффективность, опираясь вот на этот фундамент. И когда мы говорим о пройденном пути, мы должны всегда помнить тех людей, которые закладывали вот эту основу. Если вы не будете возражать, давайте мы поприветствуем в этом зале председателя Государственной Думы Российской Федерации Бориса Вячеславовича Грызлова, Сергея Евгеньевича Нарышкина. Они сегодня пришли к нам.
1: Также в Госдуму впервые избраны депутаты от воссоединенных территорий. Еще одна особенность. Впервые в истории российский парламент собрался на первое заседание в столь короткий срок, уже через 10 дней после выборов. Самолет «Fly Dubai», летевший из Дубая в Тель-Авив, экстренно сел в Саудовской Аравии. По данным израильского 14-го канала, второй пилот, возможно, пытался разбить самолет, направив его в крутой пике с высоты более 9 километров. Другой пилот предотвратил это, вступив с ним в схватку. В израильских СМИ также звучит версия, что остановить пилота помогли пассажиры. Ранее авиакомпания подтвердила, что между пилотами произошла драка. Все пассажиры находятся в безопасности. Резервный борт доставит их в пункт назначения. В России появится удостоверение учителя. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Ранее Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Цель – повысить престиж профессии и создать благоприятные условия для работы. Также Минпросвещение вместе с педагогами сформирует положение о статусе учителя и вынесет его на публичное обсуждение. Третий пакет мер против телефонных и онлайн-мошенников готовится ко внесению в Государственную Думу. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Документ включает почти 20 инициатив. Его внесут в осеннюю сессию. Первый пакет мер действует с лета 2025 года. Он позволил россиянам отказаться от спам-звонков и рассылок. Второй пакет подписан в конце июня и включает тревожную кнопку на госуслугах, самозапрет на международные звонки и ограничения на банковские карты. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Александр Бодовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Ночки, ночные полустаночки.
1: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. Мало того, здоровье не то. То сил нет, то голова кружится, так еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Кузнецова Ольга Николаевна.
3: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Зачастую запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город, и помочь пытаются каждому. Ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела» или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная. А вот специалистов всего 5 человек. И это на всю Россию. Вы представляете? Так и получается, что лечение должного найти не получается.
2: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
3: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии – Self-Docs Vision – вот настоящая сенсация офтальмологии. Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными.
2: О каких именно преимуществах идет речь?
3: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – одна из возможностей улучшить состояние зрения. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество. Все это про аппарат Vision. И теперь все это доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас есть уникальная возможность купить аппарат Vision по сниженной цене. Но и это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат Vision, могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. 8 800 777 73 41. Оплата после получения и доставка по России бесплатно. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 73 41. Хочу также добавить, что специальное предложение и акции на аппарат Vision предоставляет индивидуальный предприниматель Епифанова Татьяна Владимировна. Реквизиты ИП Епифанова Татьяна Владимировна, УГРН ИП 306-730-205-9200-50. Адрес 111-250, город Москва, улица Лефортовский вал, дом 11, корпус 2, квартира 39.
2: Ольга Николаевна, почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
3: Все дело в его необъятном функционале и грамотном строении. Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. это позволяет действовать на глаза разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавное мерцание от нежных оттенков до сочных красок обеспечивает дозированное лечение, которое не перегружает глаза. С первых минут лечения ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезнее. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная и обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
2: Что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
3: Действие аппарата Vision направлено на то, чтобы в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Частые изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С аппаратом Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Строгий прищур может смениться на уверенную улыбку, ведь будет шанс улучшить резкость видения и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду оставить в прошлом мучительную головную боль, а при курсовом применении получить шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит, защитить себя от слепоты.
2: Дорогие радиослушатели, напоминаю, телефон 8 800 777 73 41. Звонок бесплатный. 8 800 777 73 41. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Ольга Николаевна, при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
3: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование аппарата Vision перевернет ваше представление о медицине. Ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать. Лечение аппаратом Vision может быть приятным и удобным. И вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте специальные очки на глаза и готово. Вам не придется делать ничего сложного. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробности об аппарате Vision 8 800 777 73 41. И напоминаю, что сейчас есть уникальная возможность купить аппарат Vision по сниженной цене. Но и это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат Vision, могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. 8 800 777 73 41. Оплата после получения. Доставка по России бесплатно. 8 800 777 73 41.
2: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
3: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Это современная интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. Стоит только попробовать такое лечение, и вы сами в этом убедитесь. А еще аппаратом Vision можно лечиться всей семьей. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. заслужили. Сейчас у вас есть возможность купить аппарат Vision по сниженной цене. А первые 100 покупателей, позвонившие в ближайшие минуты, могут получить специальный подарок от компании. Позвоните и узнайте условия акции получения подарка у оператора. 8 800 777 7341. Оплата после получения. Доставка по России бесплатна. 8 800 777 73 41.
2: Ольга Николаевна, спасибо, что даете людям надежду. Всего доброго и до новых встреч.
4: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
5: Ломоносов дошел до Москвы
6: пешком. Вообще сбрасывали
7: деньги. Отравился Америка.
8: А Витинга шлемы с рогами носили.
9: Аляску продали, а денег не заплатили.
10: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда. Реклама.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Сермяжные холсты, угрюмые просторы —

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Спортсмен отравился
3: керосином. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: И иероглифы египтян, конечно, очень эффектные, но такие сложные. Сколько ж терпения нужно их выводить?
1: Ну вот не ленились они везде и всюду ими писать.
2: А вот и нет.
3: Это преувеличение. Иероглифы в Древнем Египте использовали, да, но далеко не всегда. Ими записывали только монументальные вещи. Например, послания на стенах пирамид и храмов или тексты на статуях или украшениях. Вот тогда приглашали мастеров, которые и наносили эти завораживающие символы на любую поверхность, от камня до дерева. Работенка была не из легких.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: В повседневной жизни египтяне применяли иероглифическое письмо. Это упрощенный способ изображения иероглифов. Их делали более округлыми, некоторые знаки писали слитно. Получалось нечто похожее на современный курсив.
1: Видимо, так писать кисточкой на папирусе стало гораздо быстрее.
3: Конечно. А через какое-то время в их быту появится демотика или народное письмо, где знаки были еще более простые и абстрактные.
2: А вот и да.
4: Что вы говорите?
5: Ясли. Это слово знает каждый. Еще бы, в нашей небогатой стране найдется немного семей, где родители готовы воспитывать ребенка самостоятельно вплоть до школы. Все выкручиваются как могут. Тут бабушка побудет с малышом, там мама отпросится с работы или перейдет на полставки. Ну, а если семейная кубышка иссякла и оставить ребенка не с кем, что делать тогда? Ответ один – ясли. Это что-то совсем детское. Любое другое значение слова «ясли» на ум приходит с трудом. И зря. Вспомним Новый Завет. Чтобы спрятать маленького Иисуса, Мария отнесла его в хлев и там положила в ясли. Не в коляску или кроватку, не в колыбель. Да и откуда бы этим предметом взяться рядом с коровами и лошадьми? Вот и получается, что ясли пару тысяч лет назад с детьми не были связаны никак. Это существительное произошло от очень похожего глагола, который в чуть измененном виде в ходу и сегодня. Каждый раз, садясь за стол, мы спрашиваем, что мы будем есть сегодня? Еду или, как раньше говорили, яство? Люди едят из тарелок. А животные? А у них кормушка. Что-то вроде ящика или корыта. Такого, чтобы и поместилось много, и наружу ничего не просыпалось, и чтобы хватило на целый день. Вот в такой кормушке, которая на заре первого тысячелетия называлась яслями, и был спрятан Иисус. Со временем первоначальное значение слова ушло в тень, а ясли стали местом, где малыш будет в безопасности. Вот вам и детский сад.
4: Да что вы говорите?
2: Сегодня в программе «Область знаний». Наполеон и Французская империя. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости технологий. Мир поэтапно переходит к экономике автономных ИИ-агентов. Об этом сенатор Артем Шейкин заявил на круглом столе в Совете Федерации. По его словам, искусственный интеллект все чаще получает право принимать решения, совершать сделки и управлять процессами от имени людей и компаний. Перед законодателями стоят вопросы. Юридическая сила таких сделок, пределы автономии агентов, ответственность за их действия, а также требования к безопасности и сертификации. В Минпросвещении разрешили школьникам, начиная с 5 класса, использовать искусственный интеллект. При итоговой аттестации использование ИИ не допускается. Как это будет работать на практике, «Радиозвезда» рассказал директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
2: Если мы будем продолжать давать такие же точно домашние задания, то, конечно, искусственный интеллект за секунды решает и домашние задания, и просчитывает все лабораторки. Поэтому появляется сложная методическая задача. Искусственный интеллект, он требует иной, так сказать, архитектуры задания. Вообще, вот в идеале, по нашим исследованиям, это задание должно

0: должно быть просто-напросто невыполнимо без искусственного интеллекта. Вот это камень преткновения, и тут живут и все опасности.
1: Использование нейросетей разрешено учителям на всех этапах от подготовки к урокам до анализа результатов. Нейросети меняют русский язык. Об этом рассказал филолог Федор Двинятин на форуме «Культурный код» в Санкт-Петербургском государственном университете. В речь вошли слова «нейросеть» и «и». Привычные слова получают новые значения. Например, «галлюцинировать» теперь значит, что модель выдумывает информацию вместо достоверного ответа. Специалисты уже привыкли к такой лексике. Изменения идут постепенно. Часть слов закрепляется, часть остается терминами. Определить новизну выражения бывает непросто. В Канаде заработал первый в мире робот для замены шин. Американский стартап запустил систему в Калгари. Два робота размером со шкаф оснащены датчиками и манипуляторами. Они откручивают болты, снимают колеса, проверяют давление и износ, устанавливают новый комплект. Замена занимает менее 15 минут. Однако робот не умеет снимать шину с диска и балансировать колесо. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
3: Не царское это имя!
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Внук Ивана Калиты, двоюродный брат и соратник Дмитрия Донского, герой Куликовской битвы и защитник Москвы, князь Владимир Андреевич Храбрый.
2: За какие же подвиги его окрестили таким именем?
4: В 10 лет малолетний князь Серпуховской Владимир уже командует войском. В 14 лет защищает Новгород и Псков от тевтонцев. А в 15 обороняет Москву во время литовского нашествия. Рядом с ним плечом к плечу князь московский Дмитрий Иванович, которого позже назовут Донским. Они родственники, друзья по оружию

0: В 1380 году этот тандем разгромит Мамая на Куликовом поле. Владимир будет командовать засадным полком. Именно его атака в тыл татаро-монголам решит исход сражения. В будущем он еще не раз прольет кровь и свою, и чужую. За воинскую отвагу и доблесть его запомнят как Владимира Андреевича Храброго.
1: Не царское это имя. История одного прозвища. Радиозвезда. Приключения иностранцев в России.
2: Под Оренбургом живут карликовые люди с небольшими хвостами. А еще в русских реках водится чудо-осетр. Донная такая рыба, и питается она камнями.
3: Казалось бы, полный вздор. Бурные фантазии двоечника. Так в том-то и дело, что нет. Эти слова принадлежат всемирно известному немецкому философу Иммануилу Канту, который в нашей стране и не бывал даже. Правда, Россия однажды сама приехала к нему в гости. Говорят, что он никогда не покидал пределы Кёнигсберга. Не верьте. В молодости Иммануил Кант подрабатывал домашним учителем и около 6 лет провел вне своего родного города. Уезжал философ и вправду недалеко, но все-таки уезжал. А вот в России немецкий ученый действительно никогда не был. Тогда откуда же такие глубокие познания о карликах где-то под Оренбургом? На самом деле все просто. В 1758 году, во время 7-летней войны, часть Восточной Пруссии, в том числе Кёнигсберг, перешли под юрисдикцию России. Все жители города принесли присягу на верность государыне Елизавете Петровне и стали русскими подданными. Иммануил Кант не исключение. Его даже приняли в Петербургскую академию наук. Только вот решение об этом принимала уже совсем другая правительница.
4: По повелению светлейшей императрицы Екатерины II всея Руси самодержицы, я, Екатерина Дашкова, провозглашаю настоящим почетным дипломом Иммануила Канта, мужа знаменитейшего, достойного всяческого отличия за его славные успехи.
1: Приключения иностранцев в России.
3: В Кёнигсберге находились наши войска. Немецкий философ восхищался выправкой русских офицеров.
5: Железная дисциплина, порядочность, образование, слово чести. Вот почему эта армия непобедима.
3: К слову, Иммануил Кант сам был символом нравственности и пунктуальности. По его ежедневным прогулкам горожане сверяли часы. Опаздывать ученый не любил, просто ненавидел, особенно на собственные лекции. А преподавал он много, в том числе российским военным. То были занятия по математике, архитектуре, пиротехнике. В аудитории много общались. Иммануил Кант так заинтересовался Россией, что начал даже коллекционировать наши пословицы. Самая любимая
2: – «По одежке встречают, по уму провожают».
3: И все же не совсем понятно, с чего это вдруг философ решил, что под Оренбургом живут карлики с хвостами. Нашлось объяснение.
6: Вытащили мы ту рыбину, вспороли брюхо, а внутри у ней вот такая каменюка размером с мою голову. Вот тебе крест.
3: Иммануил Кант часто беседовал не только с русскими офицерами, но и с нашими малообразованными мужиками, денщиками, поварами, крепостными. В кабаках, мелких закусочных. Вот откуда возникли карлики под Оренбургом. А чего только с пьяну не наговоришь? Ученый поверил. Наивный человек.
1: Приключения иностранцев в России.
3: Злые языки утверждают, За 4 года, пока Иммануил Кант находился на территории Российской империи, он не написал ни одной маломальски значимой работы. Что ж, вполне может быть. Известно, правда, другое. Весной 1762-го новый царь Петр III заключил с Берлином мир и добровольно возвратил Пруссии все захваченные земли. Многие жители Кёнигсберга тут же повторно присягнули королю Фридриху Великому. Многие, но только не Иммануил Кант. До конца жизни он оставался русским подданным, утверждая:
7: «Единожды присягнув, клятву не меняют».
1: Приключения иностранцев в России. Премьера на радио «Звезда».
8: Оружейник Некрасов, филателист Петров Катаев, лепидоптеролог Набоков, модник Пушкин и книголюб Гоголь.
1: Русские писатели-коллекционеры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Николай Мордвинов.
2: Гардемарин, мичман, капитан второго ранга. В 1782 году его назначили командиром 74-пушечного корабля «Царь Константин». И уже совсем скоро Николай Мордвинов совершил плавание по Средиземному морю с заходом в итальянский порт Ливорно, где познакомился со своей будущей женой, англичанкой Генриеттой, вспоминала дочь флотоводца Наталья.
3: Отец мой влюбился в нее и посватался. Хотя и она полюбила его, но страшилась ехать в отдаленный край, тогда еще малоизвестный иностранцам. Край холодный и непросвещенный, как считали они Россию. Сестра ее успокаивала и говорила: «Я уверена, что с таким человеком ты всегда и везде будешь счастлива. Матушка моя, чувствуя любовь к отцу и принимая благоразумные советы сестры, согласилась разделить свою судьбу с ним. Отец мой, возвратясь с эскадрой в Россию, приехал затем сухим путем в Ливорно и там женился в 1784 году».
2: Этот союз оказался удачным. В семье родились 6 детей: 2 мальчика и 4 девочки. Почерк ужасный, мысли шикарные. Так говорила о нем Екатерина II. Мордвинов обладал особым умением красноречиво и убедительно излагать свои идеи и предложения, но при этом императрица понимала и другое. Адмирал открыто придерживался явно либеральных взглядов.
4: «Дайте свободу мысли, рукам, всем душевным и телесным качествам человека. Предоставьте всякому быть, чем его Бог сотворил, и не отнимайте, что кому природа особенно даровала».
2: Член Верховного уголовного суда. Николай Мордвинов был единственным, кто отказался подписать смертный приговор декабристам.
4: «Всевышний Создатель не сотворил меня равнодушным к общественному благу, и всякое побуждение к личным выгодам и к собственным пользам исторг из мыслей сердца моего. Мы не паши, заседающие в диване, но члены законодательного сословия, где изречения законов строго должны быть соблюдаемы и где частной воли нашей нет места».
1: Николай Мордвинов. Адмиралы русского флота.
0: Радиозвезда.
1: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
1: Снайперская винтовка Драгунова.
6: В армии ее называют неубиваемой. Если вражеский снайпер за определенное время успевает сделать всего один выстрел и вынужденно передергивает затвор, то русская винтовка СВД в ответ и за тот же период стреляет дважды, потому что она самозарядная, работает быстрее. Евгений Драгунов родился в семье потомственных оружейников. Пошел по стопам отца, работал на Ижевском заводе техником по обработке металлов. В армии будущий создатель легендарной снайперской винтовки научился отменно стрелять. Регулярно участвовал в различных соревнованиях и не раз в них побеждал. Шло время. В первой половине 20 века группа конструкторов под руководством Драгунова сделала первую советскую спортивную произвольную винтовку, предназначенную для высокоточной стрельбы. Это оружие настолько понравилось нашим чемпионам, что они брали его с собой на все соревнования, вплоть до Олимпийских игр в Монреале в 1976 году.
1: Снайперская винтовка Драгунова.
6: Когда был объявлен конкурс под эгидой Министерства обороны по созданию новой снайперской винтовки, многие опытные инженеры-конструкторы решили в нем поучаствовать. Драгунов не исключение. Его главными соперниками в финале оказались гуру оружейного дела Сергей Симонов и Александр Константинов. Но победил именно наш герой. Кучность стрельбы его винтовки была просто потрясающей. Выяснилось также, что детище Драгунова могло вести прицельный огонь не только по наземным целям, но и по вертолетам, и даже по малоскоростным самолетам. Ей уже больше полувека. Можно сказать, старушка. Но она все еще в строю. Модернизированная, высокоточная, неубиваемая СВД.
1: Снайперская винтовка Драгунова. Оружейка.
7: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
8: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт «Шабельное». Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается, что в Сумской области северяне взяли под контроль также село Толстодубово. Кроме того, военнослужащие группировки войск «Восток» освободили село Егоровка в Запорожской области. Также в Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии ведут наступательные действия в северо-восточной, центральной и южной частях города. За сутки там освобождено 164 здания. Посольство России в Бельгии, Великобритании и Ирландии за 3 дня последовательно предупредили НАТО о готовности использовать весь арсенал, включая ядерное оружие, при попытке блокады Ленинграда. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это реакция на конкретные разведданные о планах Альянса.
2: Мы с вами неоднократно слышали заявления из Польши и из других европейских стран, достаточно оголтелые заявления, в которых также затрагивалась тема Калининграда. Поэтому совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет.
1: Соответствующее заявление диппредставительства сделало на фоне подготовки Североатлантического альянса к морской и воздушной блокаде Калининградской области, что вызывает у российской стороны серьезную обеспокоенность. Владимир Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем Учителя. Обращение президента зачитали на Всероссийском форуме классных руководителей и Первом форуме директоров школ. Глава государства пожелал учителям успехов и благополучия. Ранее Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Педагогам гарантируется сопровождение и необходимые условия для развития. Пилоты из Арабских Эмиратов и Омана управляли самолетом Boeing 737 MAX авиакомпании Fly Dubai. Этот борт, напомню, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии по пути из Дубая в Тель-Авив. По данным израильского 14-го канала, второй пилот, возможно, пытался разбить самолет, направив его в крутое пике с высоты более 9 километров. Другой пилот предотвратил это, вступив с ним в схватку. По версии телеканала, виновником инцидента был оманец. Именно он мог попытаться сознательно устроить авиакатастрофу. Алексей Лаптев, служба информации и медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Павел Данилин, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Павел, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: А давайте начнем нашу беседу с факта того, как успешно продвигается армия России на полях специальной военной операции. И вот на чем хотелось бы сделать акцент, это удары последовательные, которые наносились по украинской цифровой инфраструктуре. Минобороны России сообщала об ударах по киевским дата-центрам New Telecom, United DC, телекоммуникационным объектам Kyivstar и парковые дата-центру Data Group, а затем Космонова, который обеспечивал мобильный интернет и поддержку Starlink в интересах ВСУ. Ну и после части ударов фиксировались перебои с интернет-сервисами, вообще с телевещанием. В общем, получается принципиально новый уровень борьбы. Поражается уже не только оружие, не только энергетика, но и цифровая среда, которая обеспечивает современную армию, передача разведданных, вычислительные мощности, связь, управление. Этот аспект хотелось бы поподробнее обсудить в начале нашей беседы. Может ли, в принципе, системное разрушение цифровой инфраструктуры изменить сам характер противостояния, более быстро, чем это происходит обычными классическими методами? Мы ведь действительно сегодня наблюдаем нечто новое. Вот в 21 веке с развитием технологий.
2: Ответ – да. Коротко и ясно. Конечно, может. И это одна из причин, между прочим, почему мы ранее не наносили удары по дата-центрам и почему сейчас их наносим. 1600 беспилотников украинских, которые летели на Москву за один день, летели с одной единственной целью – сорвать выборы. То есть у них не было никакой другой задачи. Военный – ноль. Военных интересов – ноль. Если мы начнем смотреть со Старобельска, да, когда были нанесены циничные удары по общежитию, причем двумя волнами. Первой волной сам удар, второй волна добивающий удар. С тех пор Украина, это вот начало как бы их операции, двухмесячной операции, как анонсировал Зеленский, да, по запугиванию нашего народа. Да. С тех пор Украина целенаправленно бьет исключительно по гражданским объектам. То есть нет вообще в принципе темы уничтожение военных объектов. НПЗ, между прочим, это тоже гражданский объект, это не военный объект, потому что военные у нас работают на солярке. А с соляркой у нас все хорошо. С дизелем у нас все хорошо. А НПЗ существует для того, чтобы перерабатывать такую нефть в бензин и так далее. Особенно высокооктановый бензин, который используется на гражданке. И эти удары были нанесены ровно с одной целью, чтобы создать большие неудобства нашему гражданскому населению в период избирательной кампании. И, конечно, удары по известному маркетплейсу точно так же никакого, в принципе, военного значения не имели. Этот маркетплейс, эти маркетплейсы, потому что уже потом не один был, они, в принципе, не занимаются поставками военного оборудования. Это было сделано тоже ровно с одной целью, чтобы нашему гражданскому населению было некомфортно, неудобно, чтобы у него были какие-то претензии к власти. Наконец, удары по избирательным участкам. 74 избирательных участка пострадали от ударов. Целенаправленные удары по избирательным участкам. Это удары по гражданской инфраструктуре, никакого отношения к военной не имеющего. И надо сказать, что Россия неоднократно предупреждала, что подобные действия не останутся без ответа. В результате, я не скажу точное число, но, по-моему, где-то около 500-600 заправок на Украине сейчас уничтожено. Автозаправок. Это создает серьезные проблемы, особенно на востоке страны, пока еще страны. Да, и проблемы, конечно, с передвижением. Причем сам накопительный эффект у этих ударов, где-то начиная с сентября, с самого начала, можно видеть на форуме, что это уже имеет эффект серьезный. Всего на Украине 4000 заправок, из них около 1000 с чем-то находятся в окружении Киева. В Киеве в окружении снесено около 300 заправок, насколько я понимаю, и где-то 200 заправок на востоке страны. При этом не работают у них 1000-1500 заправок из тех, которые существовали на начальном этапе конфликта. Просто они закрыты. Вот. Это создает некоторое облегчение для наших войск, поскольку затрудняет логистику военную для ВСУ. Аналогичным образом удары по локомотивам. Это тоже создает проблемы с логистикой. Отрезание портов. Это тоже создает проблемы с логистикой, потому что сейчас из портов очень редко идет выгрузка, отгрузка. Там, ну, мало кто старается туда приплывать. Плюс ко всему закрыт вывоз зерна, что тоже хорошо. Это создает напряжение для бюджета. И, конечно же, это создает напряжение на магистрали, которые идут из Польши, ну, Румынии меньше, да, но из Румынии в основном фурами возят. Но здесь тоже, кстати, идет постоянная работа. Да. Посмотрите, недавно Минобороны опубликовало данные об уничтожении бензовозов, находящихся на границе. Очень хорошая была картинка. Фуры точно так же уничтожаются. Это тоже хорошо. Вот. А теперь про дата-центр, наконец-то. Да, я как бы обрисовываю картинку. Да. Почему это все происходит? Потому что Украина нарушила существующие негласные договоренности не трогать гражданскую инфраструктуру. Ну, или если вдруг что-то там такое происходит, то это обычный эксцесс. Да, люди гибли, конечно, особенно там в Белгороде, там, ну, огромное количество жертв в Белгородской области, больше, по-моему, чем в любом сейчас другом регионе, даже в исторических регионах, по-моему, сейчас меньше погибает. Хотя на Запорожье сейчас тоже пошел серьезный накат, но, по-моему, все равно в Белгороде гражданское население погибает больше сейчас. Вот, и... Но это сейчас, да, когда все договоренности, которые существовали негласные, да, они оказались похоронены. И в результате действий украинских бандформирований, иначе их никак нельзя назвать, да, Российская Федерация получила карт-бланш для того, чтобы ответить. Удары по судам, по нашим. Мы же не начинали блокировку портов, пока не начались последовательные удары по нашим судам. Около 100 судов пострадало наших. Да, слава богу, затонуло там, по-моему, счетное количество, но все равно удары были. В ответ теперь у Украины нет вообще портов. Слава богу. То есть мы могли это сделать, да, но мы не делали этого, потому что были некие договоренности. Между, то есть ведем конфликт в рамках. Вот. Наверное, это не очень хорошо, но в целом действительно гражданская инфраструктура страдала, но страдала не так, чтобы критически. С лета все закончилось. То, что делают они, это терроризм. На терроризм мы ответили выносом той инфраструктуры, которая является критически важной. Дата-центр. Это не только связь, не только Starlink. Хотя, конечно, Starlink в первую очередь. Это еще и интернет, это еще и телевидение. А главное, это данные, базы данных. Ну, например, база налоговых. Если мы выносим налоговую базу, то это, извините, огромная проблема для пополнения бюджета Украины. А он и так трещит по швам.
1: С вашего позволения, пауза небольшая, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? и что представляет собой их жизненный цикл. Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня после 8 вечера в эфире «Радио Звезда». Геостратегия. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, а если резюмировать все-таки тему ударов по дата-центрам, тогда что главное здесь?
2: Главное то, что дата-центры – это критическая инфраструктура современного мира. Отсутствие должной связи, отсутствие центров обработки данных, отсутствие баз данных скажется на Украине самым серьезным образом и станет огромной проблемой для ведения боевых действий. Потому что не секрет, что нынешние боевые действия отличаются от обычных тем, что они проходят без тумана войны. В принципе, без тумана войны. Да, можно будет говорить, что там за счет беспилотников как-то можно будет просматривать поле действий, но если не будет спутника, то у противника не будет возможности моментально реагировать на изменяющуюся обстановку. Это будет критически новая ситуация. Поэтому вынос центров обработки данных, центров хранения данных, коммуникационных центров, дата-центров – это огромный шаг к реальному перелому на фронтах.
1: С вашего позволения, еще одну паузу сделаем и продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, продолжая тему того, что происходит на бывшей Украине теперь уже. Наверное, так можно с уверенностью высказываться, выражаться, да?
2: Ну, хотелось бы, по крайней мере.
1: Ну, хотелось бы, но я думаю, что в любом случае к этому дело идет, потому что даже наши западные непартнеры не отказались бы поучаствовать в разделе того, что останется после.
2: Ну, поляки делают вид, что они не хотят, но на самом деле потирают ручки и очень ждут.
1: Да там все потирают ручки, просто они привыкли делать хорошую фигуру при плохой игре, но нас уже не обмануть. Логистика. Только что обсудили порты. А есть дата-центры еще. Простые вещи. Свет, тепло, продукты, то, что люди едят. И мы видим, как последовательно стремительно ухудшается ситуация в целом на всей территории. И это последовательное погружение в то состояние, которое в целом можно назвать гуляй-поле.
2: Нет. Конечно же, нет. Ну, еще раз, без дата-центров можно жить.
1: Но без света, без тепла, без еды.
2: Мы никогда не делали ситуацию, при которой у гражданского населения Украины не будет света и тепла. Никогда мы не делали это подобной ситуации. Это нужно четко осознавать, что Россия ни разу не доводила, а она может это сделать, не проблема. Но мы не делали этого ни разу. Да, мы уничтожали подстанции, работа которых обеспечивала промышленность. Но давайте так, положа руку на сердце, какая сейчас промышленность на Украине? Металлургия, как сказал недавно министр Украины по чему-то там, неважно почему и неважно кто, уничтожена под ноль. Соответственно, промышленность не поглощает электроэнергию. В принципе, на Украине. А нужно понимать, что промышленность поглощала 2/3 выработанной электроэнергии. Теперь этих 2/3 никто не поглощает. Мы, да, убирали подстанции, Россия убирала подстанции, которые питали существовавшие на тот момент заводы. Сейчас этих заводов нет. Когда Киев там якобы сидел без света, речь шла не о том, что света нет, речь шла о том, что промпредприятия Киева оказались вынуждены остановиться, чтобы питать нормально, питать жилой фонд. Вот и все. Мы ни разу не делали ситуацию, которая бы угрожала жизни огромного количества гражданских на Украине. То есть они всегда могли отключить промпроизводство и перенаправить это на гражданское потребление.
1: Хорошо, экономика...
2: Просто для понимания, для того, чтобы перекрыть поступление электроэнергии на Украину, не обязательно разносить подстанции, не обязательно разносить атомные электростанции, которые, кстати, генерируют примерно 90% электроэнергетики на Украине, которая идет на экспорт. Достаточно просто перебить подстанции, которые находятся вокруг АЭС. Да и хотя бы просто перелететь там через провода, господи. И все. И вопроса не будет. Они будут вынуждены заглушить свои АЭС.
1: Хорошо, промышленность, соответственно, экономика, бюджет страны, а уже официально это неоднократно было сказано о том, что бюджет нулевой и без внешних вливаний прожить не представляется возможным.
2: Ну, не совсем нулевой. Мы не должны тоже заблуждаться. Да? Вот мы заблуждаемся, говорим, нулевой бюджет. Бюджет, он примерно соответствует тем же показателям, которые были до начала конфликта. Откуда? Это в первую очередь, конечно, сельхозка. Да, вывоз сельхозки нет, а доходов бюджета минус где-то 40%. Электроэнергетика, она же идет на экспорт, идет. Вот еще где-то 20%. А промпроизводство, извините, никогда на экспорт не шло, и доходов от этого промпроизводства тоже особо и не было. Поэтому что-то там было, и это что-то позволяло рассчитывать на свой собственный бюджет в размере примерно 26 миллиардов долларов, то есть как было до начала конфликта. Они держали на этой сумме, при этом, что важно, население на Украине резко сократилось, как бы не вдвое. То есть то население, которое приносит налоги и, соответственно, потребляет те или иные ресурсы, оно сократилось примерно вдвое.
1: Но увеличилось то население, которое нуждается в льготах, потому что это ветераны, пожилые люди.
2: А ветеранам, кстати, льготы сейчас никто не платит.
1: Это уже отдельный другой вопрос.
2: Да, это забавно, да, они там наобещали стрекорбы, ветеранам никто не платит, пожилые люди стараются все куда-то там свалить за границу и, кстати, сесть на чужую социалку. И оттуда присылают деньги, которые тоже являются составной частью бюджета. Я имею в виду, эмигранты присылают деньги. Именно поэтому бюджет сейчас, в настоящее время, украинский, он не намного меньше, чем был до начала конфликта. 26 миллиардов примерно. Теперь, что помимо этого бюджета? Конечно же, Украине, как воюющей стране, этого не хватает. И примерно 2 этих бюджета они получают вот за границей в виде кредитов. То есть примерно 50 миллиардов, 55 миллиардов. Общая сумма, которую они имеют для войны и только для войны, потому что больше ни на что они эти деньги не идут, это около 70 миллиардов в год. При этом, конечно, как я уже сказал, 50 миллиардов оседают на них кредитами в виде неподъемного бремени для будущего, которое никогда они не смогут отдать.
1: Но так тем не менее, если именно эту ситуацию разобрать, учитывая внешние дотации, без которых вообще никак
2: вообще
1: никуда,
2: никак.
1: Но это
2: да.
1: И есть нулевой бюджет.
2: Но если мы убираем как бы, вот, возможности пополнения казны за счет, как я уже сказал, зерна и, может быть, электроэнергии, вот это будет уже ситуация, когда внешнему кредитору придется намного сильнее напрягаться, и, возможно, этот внешний кредитор, а именно Евросоюз, потому что американцы отказались спонсировать, перестанут это делать.
1: Так вот я к чему веду? Вот ситуация, которую только что вы очень ярко же выписали. И совместными усилиями, собственно, мы увидели ту картину, которой, во-первых, которой уже существует Украина, и которой она стремительно приближается. Ну, то есть это ситуация, при которой уже вот так по существу мощно воевать так, как они планировали воевать изначально, вообще не представляется возможным. Тут вопрос о выживании на самом деле встает. И в этих условиях, на самом деле, в здоровой ситуации адекватные люди начинают думать, как из нее выйти, ну, признав реалии. Но есть совершенно иная картина, в которой мы живем последние десятилетия такого условного постмодерна 21 века, которая вообще очень редко имеет что-то общее с реальностью. Подпитывается этот постмодерн нашими западными непартнерами с разных высоких трибун. А вот если взять эти две возможности, какая из них более вероятна? Признать или все-таки продолжать гнуть до конца, до тех пор, пока вообще не лопнет?
2: Дело в том, что вы сказали про нормальных людей. Да, нормальный человек никогда бы нормальный политик, ответственно мыслящий политик, никогда бы не довел свою страну до вот того, до чего довел Зеленский. Это мразь, которая уничтожила человеческий потенциал своей страны целиком и полностью, которая уничтожила перспективы своей страны, будущее своей страны. Оно было у этой страны. Теоретически будущее. Он целенаправленно уничтожил адского человека, более дьявольского человека трудно себе представить. Зачем он это сделал? Ну, потому что он получил и медные трубы, и деньги, и обещания. И для него совершенно не важен украинский народ. Вообще не важен. Неважно, венгры, которые живут там, русские, которые живут там, украинцы, евреи. Совершенно неважно. Для него важен он сам. И поэтому...

0: который он там произнес на днях в интервью, что я хотел бы ходить по Украине, украинским городам, так, чтобы меня никто не ненавидел и не хотел убить. Это, конечно, слова, которые были написаны для него специально спичрайтерами, но мне кажется, произнеся их, он понимает, что он не может выйти на улицу просто так. Особенно, когда все это закончится. Потому что вы правильно сказали про инвалидов, правильно сказали про тех, кто не вернулся. Их очень много. И я абсолютно уверен, что, как в свое время у Тараса Бульбы, у Гоголя разрывали фактически во время выборов очередного гетмана, да, вот судьба у Зеленского такая. Если он останется на Украине.
1: С вашего позволения, небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности.
3: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие три минуты расскажу о путешествии и туризме. Спрос российских туристов на посуточную аренду жилья минувшим летом вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин. При этом в сегменте отдельных бронирований произошло снижение на 8%. Таким образом, проявился переток туристического спроса из организованного отельного отдыха, отметил эксперт. Меняется и портрет туриста. Почти в полтора раза больше стало семейных путешественников. Одиночных туристов становится меньше. Спрос на специалистов в сфере туризма и гостеприимства в России растет из-за активного развития отрасли и расширения региональной инфраструктуры. К 2030 году, по мнению аналитиков, потребуется 300 тысяч человек в этой сфере. В чем особенность современной подготовки гидов и как происходит госэкзамен? Радио «Звезда» рассказала создатель проекта «Гид в шляпке» Татьяна Василькова.
2: На мой взгляд, основная особенность подготовки современных гидов, она заключается в том, что человек, который планирует работать в сфере туризма, он не только должен ориентироваться в историческом материале, уметь рассказывать о тех событиях, которые складывались в Санкт-Петербурге, главных объектах, главных исторических личностях, но он также должен иметь представление и о современной жизни города. Дело в том, что на экзамене было несколько вопросов, которые касались, предположим, объектов так называемой новой туристской географии. К перечню таких объектов относятся, допустим, Новая Голландия, Севкабельпорт.
1: На данный момент в индустрии гостеприимства занято около 2 миллиона россиян. Самыми популярными направлениями для организованного туризма в России летом были Краснодарский край и Кавказские минеральные воды. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Общий турпоток по стране снизился примерно на 10%.

0: На Краснодарский край пришлось 52% продаж летних туров, на Кавминводы 11%. При этом спрос по обоим направлениям упал на 5 и 15% соответственно. Крым показал сильное падение, минус 65%. Российские туристы на новогодние каникулы чаще всего планируют отдых в Египте, Таиланде, Арабских Эмиратах и Вьетнаме. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Лидирует Египет почти каждый третий тур. При этом спрос на Таиланд и Арабские Эмираты снизился. Неожиданно вырвалась Танзания. Эксперты отмечают, что глубина бронирования в этом году меньше. Туры в Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланку на конец декабря лучше бронировать до начала ноября. Это были новости туризма. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
2: Реклама. Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-091-02-2022 года.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
6: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Павел Данилин, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Вот мы остановились на каком вопросе? Адекватность восприятия ситуации и Зеленским, и его западных хозяев. Ну вот вроде бы все идет к тому, что мы должны подобраться к завершению конфликта в ближайшем обозримом будущем. Но ведь с катушек могут слететь некоторые персонажи, которые в целом демонстрируют, скажем так, не очень зрелую политическую позицию на протяжении последнего времени. Вот вы склоняетесь к какому варианту развития событий?
7: Эти товарищи вообще никогда адекватностью не отличались, я имею в виду Зеленского и его окружение. Потому что у них адекватность в долларах, в евро и всем таком. А хозяева у них абсолютно адекватные, они четко понимают, что чем дольше эта клака будет кусать нас, тем для них более выгодно. Они уже смирились примерно с тем, что этот конфликт будет проигран. Но они не видят для себя хорошего выхода из него. Я имею в виду европейских кураторов. Другое дело, что сейчас будет пересменка в элитах на Западе. И вот к этой пересменке, как они будут подходить, и будет ли разворот в сторону антинациональной абсолютно, кстати, политики, которую проводят Мерц, Макрон, британские премьеры, они же абсолютно антинациональную политику проводят не в интересах своей страны. Кто-то говорит, что это там евроинтеграция и все такое, но на самом деле речь не об евроинтеграции, речь о другом. Речь о том, что национальные интересы ставятся под угрозу, а транснациональные выпячиваются и получают всяческую поддержку. И вот это не нравится людям. В результате, кстати, Мерц там проигрывает какая-то промокашка.
6: А вот не может ли быть такой ситуации, при которой Украина, отморозившись, может попытаться принять участие в выборном процессе, как это было в Венгрии накануне? Вот в той же самой Германии, допустим.
7: Вы знаете, Украина вообще станет фактором, который существенным образом повлияет на политику в Европе. В свое время была такая тема, тема балканизации Европы, да, когда после Балканского конфликта в Европу хлынули буквально толпы наемников. Мы еще даже не представляем, какой эффект будет иметь завершение конфликта и появление огромного количества украинских нацистов, которые имеют еще и боевой опыт и все такое для Европы. Они столкнутся еще с этим. Это будет волна преступности, волна терроризма. И камеры не смогут все это спасти. Тем более мы уже видим, что с безопасностью в той же Германии не все хорошо, если мы говорим про национальные анклавы. А украинские национальные анклавы будут созданы по итогу конфликта и в Ирландии, и в британском сообществе, и во Франции. Ну, там маленькие, но все равно, особенно учитывая, что они там будут тесно переплетены с местными нацистами. А французские нацисты, они, знаете, такие очень злобные.
6: Ну, то есть украинизация теперь, в свою очередь, тоже неизбежна?
7: Украинизация Европы не просто неизбежна, а это фактор, с которым Европе придется жить десятилетиями.
6: Хорошо, оставим пока в стороне эту историю. Есть еще одна тема, связанная с Генассамблеей ООН. Много разных заявлений мы услышали с трибун. Если, скажем так, широкими мазками, то главное для себя вы что бы выделили по следам события?
7: Что Российская Федерация официально сообщает, что Гутерреш подлец. Это не секрет, но сейчас, когда идут выборы нового генсека ООН, фиксация того, что предыдущий генсек подлец и мерзавец, который открыто участвовал в кампании против нашей страны информационной, открыто участвовал и продолжает открыто участвовать в ней. Фиксация этого – это наша позиция, в том числе и касающаяся будущих генсеков. И понимание, почему мы там ту же Сабрину или как там ее точно не поддержим никогда на этом посту. Это, надо сказать, очень важно. Выступление Сергея Лаврова, который обвиняет прямо и Марии Захарова, которая прямо обвиняет Гутерреша в участии в информационной кампании, пропагандистской информационной кампании против России. Это касается Бучи, конечно. Это очень важное заявление. Сама по себе, да, тема с Бучи, она же нашей стороной уже давным-давно подвергнута всестороннему рассмотрению и критике. Нет ни одного нашего аргумента, на который бы так называемые международные организации, да, во главе с ООН могли бы дать ответ. Мы спрашиваем, простите, вот у вас фамилии жертв Бучи. Почему среди этих фамилий огромное количество бойцов Азов, погибших в других местах? Нет ответа. А там действительно огромное количество.
6: Напомним, что Азов – это террористическая экстремистская организация, запрещена в России.
7: Да. Простой вопрос. Почему после того, как наши войска вышли из Бучи, и местные власти в Бучи находились, и территориальная оборона в Бучу заходила, почему никто не сказал о наличии каких-то трупов на дорогах? И только через 3 дня после того, как туда зашли местные войска, появились трупы. Откуда? Почему в этих трупах есть флешеты, используемые украинской стороной, шрапнельные снаряды в виде стрелочек? Почему в трупы начинены флешетами? Почему нет спутниковых снимков из Бучи? То есть есть спутниковые снимки до 15 марта, один какой-то невнятный снимочек периода 2 апреля, и после 15 апреля опять начинаются снимки каждый день. А где остальные? Почему их нельзя купить ни нам, нам вообще не продают эти снимки, ни китайцам? Китайцам продали один снимок, который ни о чем не говорит. Эти факты, да, их никто не опровергает. А то, что за 2 недели до Бучи приехал на Украину специально человек, который занимается в Британии, занимался организацией провокации с белыми касками. Ну, что, все знают фамилию этого человека, все знают, чем он занимался в Сирии. И вот он приезжает на Украину за 2 недели до Бучи, а через неделю после уезжает. А кто у нас сорвал стамбульские переговоры? Борис Джонсон. А как он их сорвал? Как раз посредством того, что на Украине возник скандал с Бучи, который использовали для того, что нет, теперь мы с русскими не будем ни о чем договариваться, они же нехорошие. Это простые факты, да. Я уж не говорю о том, что некая Людмила Денисова, которая рассказывала, это бывший уполномоченный по правам человека на Украине при Верховной Раде. Кстати, человек, выгнанный из СС за зверство. Я люблю эту фразу повторять, да. Ее выгнали, потому что она сообщала о том, что русские солдаты, оказывается, изнасиловали в Буче такое количество женщин и детей, что такого количества в Буче просто не живет. А когда прокурор Бучи попросил у нее хотя бы одно доказательство, она не смогла его предоставить. В итоге прокурору Буче пришлось говорить, что у нас нет ни одного факта изнасилования. И Гастомеля то же самое. И когда вот эта картинка, она складывается из пазлов, ты понимаешь, что ты имеешь дело с очередной там радиостанцией в Глявице. Или с каким-то какой-то еще провокацией, или с белыми касками, или еще с чем-то таким информационной картинкой, которая была отработана для одной конкретной цели, для того, чтобы сорвать договоренности, заключенные в Стамбуле, и чтобы война продолжалась. Не закончилась за 2 месяца, между прочим, Украина сохранилась бы тогда как государство. У нас бы, конечно же, не было бы того количества проблем, которые у нас сейчас есть, связанных с санкциями, связанных с все же потерями тоже. Было бы все нормально в целом. Но это все сорвали. И сорвал это в том числе генсек ООН Гутерреш, мерзавец. Потому что он приезжал в Бучу, он играл на руку украинской стороне и европейским его коллегам, и он выступал на стороне пропагандистской кампании Запада.
6: Все чаще в последнее время звучат разговоры о необходимости реформирования ООН, причем с разных сторон. Есть последовательные попытки лишить Россию право вето и так далее, и так далее. Как вы вообще смотрите на эту ситуацию, и есть ли перспективы вообще у этих разговоров?
7: Ну, я не представляю себе, как члена Совбез ООН можно лишить права, которое у него есть, у постоянного члена Совбез ООН. Поэтому нет, конечно же, это не получится, потому что можно попробовать разрушить ООН, но отнять у России право вето и права постоянного члена Совбеза как-то нивелировать. Это нереально. Можно попробовать разрушить ООН через подобное поведение, как у Гутерреша. Да, можно. То есть, если ООН будет занимать последовательно какую-то одну из сторон, то роль этой организации резко пойдет на спад. Но, повторюсь, они могут сколько... Ну, знаете, как ПАСЕ, да? Вот ПАСЕ есть, пока еще не террористическая организация, хотя, мне кажется, стоило бы назвать ее так. Вот. Но что они там выступают, что они там говорят? Плевать совершенно. Вот реально плевать. А вот что делает Еврокомиссия, не плевать. Вот здесь примерно такая же ситуация. Что там они будут обсуждать на пленарных заседаниях Генассамблеи ООН, честно говоря, тоже особого значения не имеет уже. Важно, что будет решаться за дверьми Совбеза. И вот это да. И здесь мы, конечно же, как держатели своего мандата, свой мандат не отдадим. Если кто-то хочет разрушить ООН, флаг ему в руки. Мы этим заниматься точно не будем.
6: Фантастическая, конечно, картина, но тем не менее, мы живем в условиях стремительно изменяющегося мира. А кто сказал, что штаб-квартира должна быть именно там, за океаном? Почему не какой-то вариант?
7: Иосиф Виссарионович сказал, что квартира должна быть штаб там. И надо понимать, почему он это сделал. Он же это сделал не для того, чтобы сластить пилюлю для умирающего Рузвельта или для Трумана. Он это сделал, потому что в противном случае Америка была бы не заинтересована в работе этой организации. А ему было важно, чтобы ООН был общемировой структурой. И поэтому основные органы находились в Нью-Йорке, а в Женеве в основном периферийные структуры.
6: Но ведь американцы, они обнаглели до того, что, например, периодически не выдают визы.
7: Ну, Австрия сейчас тоже нам визы не выдавала. А между прочим, в Австрии тоже есть несколько ООНовских структур. И смотришь на это, да, действительно, с дипломатической стороны то, что происходит, это вообще какая-то совершенно, казалось бы, Австрия, да, Вена, где у них конвенция подписана была. И она не выдает визы нашим дипломатам. А это, конечно, знаете, показывает, до какой деградации дошла международная дипломатия. Просто такое ощущение, что дворовые мальчики какие-то в нее стали играть. То, что раньше было серьезным делом внешней политики, где действительно серьезные люди решают серьезные вопросы, сейчас превращается в какую-то клоунаду, когда Анна-Лена Бербок, разворачиваясь на 360 градусов, да, женщина, занимает серьезный пост в ООН, является министром иностранных дел, Простите, я бы ей борщ не доверил бы варить бы. Точно бы не доверил, потому что она испортит его. Вот. Она испортит все, к чему прикасается. А ей доверили внешнюю политику Германии, а потом еще Генассамблею вон председательствовать.
6: Ну вот если про эту...
7: А Кая Каллас? Это же вообще просто идиот на марше. Это пробу ставить негде. А вот сейчас что эти делают австрийцы с невыдачей виз? Ну, это же, понимаете, это деградация.
6: Хорошо, деградация и клоунада. Но все эти понятия, они относятся прежде всего к западникам. В тот момент, когда, например, если взять представителей глобального большинства, то тот же самый Си Цзиньпин или Нарендра Моди, вообще иного уровня, диалог иного уровня лидеры, и это совершенно другая планета просто. О чем вся эта ситуация сегодняшняя? Действительно, вот мы наблюдаем этот стремительный уход в небытие прежней конфигурации с невозможностью каким-либо образом уже перестроиться. Или все-таки есть какие-то шансы?
7: Мир, вы правильно говорите, меняется стремительно. Роль Китая и Индии возрастает по экспоненте. Богатство этих двух стран тоже растет благодаря людям, которые стали в этих странах жить намного лучше. И, конечно же, эти страны, Китай в первую очередь, столкнутся с огромными проблемами роста, когда население в Китае начнет стремительно стареть. Но я думаю, что они с этим делом могут справиться. Они уже справляются. Я думаю, скорее всего, там в дело пойдут вот эти вот вопросы, связанные с эвтаназией и прочее, прочее. Вряд ли китайцы просто так это пустят на самотек. Но, тем не менее, да, на фоне Соединенных Штатов, которые находятся в на нисходящем тренде, у этих двух стран идет рост. И очень хорошо, что мы с этими двумя странами находимся в плотном взаимодействии. И понятно, почему Трамп к нам тоже начинает относиться с большим вниманием. Потому что мы побеждаем Европу, вообще-то, на секундочку, всю Европу. А Трамп сам хочет от этого конфликта немножечко в сторону ползти, да, снимая на нем сливки, продавая оружие, снимая сливки.
6: Вот смотрите, получается, 20 век это был веком, ну, частично Советского Союза и потом Америки, а 21 век это уже уход постепенной западной парадигмы.
7: Запад, он вообще больше не свет в окошке, в принципе. Запад не образец, Запад не пример. Запад, скорее, это антипример и антиобразец. Ну, ты смотришь на него и понимаешь, что это царство сатаны, и все, и больше ничего. И равняться на это царство вообще не хочется. Знаете, увидеть Паришу умереть, это когда-то осталось давно-давно в прошлом. Спасибо, не надо. Не хочется. Особенно, если вы говорите про пригороды Парижа, да, переполненные алжирцами и неграми. Это тоже, знаете ли, своеобразный опыт, экспириенс. Поэтому, да, 19 век, век Британии, Франции в какой-то мере, 20 век, вторая половина, по крайней мере, век Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. А сейчас век США заканчивается. Это хорошо, это очень хорошо. Как чей век начинается? Кто-то хочет, чтобы начался век транснациональных корпораций. Возможно ли такое? Теоретически, да. Но конфликт на Украине, так же, как конфликт Ирана с Соединенными Штатами, показал, что для века транснациональных корпораций еще очень-очень рано. Что государство, национальное государство, намного сильнее, чем любая транснациональная корпорация.
6: Ну и мы видим, что не в интересах человека главенство транснациональных корпораций, а если хочется сохранить субъектность именно личности, то это всегда, ну, по крайней мере, в нынешних условиях про национальное государство. Я в этих условиях, знаете, еще о чем подумала? Ну, хорошо, но если мы уже разворачиваемся и почти даже развернулись, и летать теперь туда, может быть, мы уже в конце концов действительно еще одну столицу где-нибудь в центре нашей страны, где-нибудь в Сибири или ближе к Приморью организуем. Ну, уже настала пора летать, чтобы ближе было.
7: Ну, перенести центр на Урал или за Урал. Почему бы и нет? Москва, конечно, прекрасный город. Собянин, конечно, лучший мэр. Но перенос столицы – это тоже хорошее дело. Я ничего плохого в этом не вижу.
6: В Приморье, кстати, отличная погода. И море классное. Я впервые побывала во Владивостоке в этом году на ВЭФе. Теперь всем от души рекомендую.
7: Ну, Приморье и столица — это немножко разные вещи. Вы же говорите про сердце страны. Сердце
6: Согласна.
7: Страны.
6: Ну, короче, я о том, что варианты существуют.
7: Да.
6: Павел, спасибо вам большое за эту беседу. Павел Данилин, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа, был сегодня с нами. До новых встреч.
7: Всего хорошего.
5: Стратегия национальной безопасности. По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. Представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
3: Очень важные вопросы.
8: Эндокринологи назвали яблоко продуктом, который снижает уровень плохого холестерина. А что бывает и хороший?
9: Отвечает эндокринолог Алексей Калинчев.
10: Разговоры про плохой и хороший холестерин – это разговоры про прогрессирование атеросклероза и профилактику атеросклероза. Итак, для того, чтобы заниматься профилактикой атеросклероза, необходимо соблюдать принципы правильного питания, бороться с лишним весом. В первую очередь речь идет про ожирение, естественно, и употреблять пищевые добавки омега-3 полиненасыщенной жирной кислоты. В простонародье называется рыбьим жиром, но это неправильное название. Профилактическая доза омега-3, сразу скажу, высокая, 3-4 грамма в день, постоянно, пожизненно. Еще один важный момент. Омега-3 – это только профилактика атеросклероза. Если атеросклероз уже есть, например, у человека был инфаркт миокарда, или есть атеросклеротические бляшки магистральных сосудов, сонных, позвоночных, например, то омега-3 применять поздно. Это как при циррозе печени. В народе говорят, поздно пить боржоми. В таком случае надо употреблять серьезные лекарственные препараты, называются статины. Их назначать может только врач. И назначают они обычно как вторичная профилактика атеросклероза. Как первичная профилактика используется только при наследственной гиперлипидемии, например, там, ранние инфаркты миокарда, в родословной там, и так далее. В основном как вторичная профилактика.
3: Очень важные вопросы.
11: Премьера на радио «Звезда».
12: Оружейник Некрасов, филателист Петров Катаев, лепидоптеролог Набоков, модник Пушкин и книголюб Гоголь.
11: Русские писатели-коллекционеры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
13: Дождь по асфальту и проседей.

потери и разлуки.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Как сообщили в Министерстве обороны, в кольце окружения установлен контроль над населенным пунктом «Шабельное», а бойцы группировки войска «Север» взяли под контроль Толстодубово в Сумской области. При этом подразделения группировки войска «Востока» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по целям на Украине. В Киеве разбили центр обработки данных в Киевской области, электро-, гидро- и теплоэлектростанции, а также аккумуляторный парк хранения энергии. В Одесской области под удар попал производственно-промышленный комплекс в порту «Измаил», который обеспечивает прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ. Кроме того, в море ударили по судну с военным имуществом и грузом двойного назначения для боевиков. Мотострелки военной базы Южного военного округа в Армении приступили к проведению батальонных тактико-строевых учений. Они проходят на общевойсковом полигоне Елагяс. В течение недели мотострелковые и приданные им подразделения продемонстрируют боевую выучку и слаженность при выполнении задач по уничтожению вооруженных формирований условного противника. В маневрах задействованы десятки единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, самоходки 2С1 «Гвоздика», гаубицы М100Б, танки Т-72Б3 и беспилотники. Штурмовики группировки войск «Центр» проходят интенсивную подготовку на полигоне в одном из тыловых районов спецоперации. О важности тренировок рассказал командир роты Андрей Гоголев.
2: Акцент делаем выносливость, маскировка, чтобы умели пользоваться и различными приборами для связи там и вообще ориентироваться на местности. Ну, много таких акцентов. В основном выносливость, чтобы можно было двигаться по многу, по долгу. Каждую вот задачу мы замечаем, что-то изменилось, дорабатываем у себя это все. Это постоянно делается. Переучиваемся, совершенствуемся.
1: Все тренировки нацелены на выработку у военнослужащих навыков, которые пригодятся при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Комплексный подход к обучению позволяет готовить штурмовиков, способных уверенно действовать в условиях организованной обороны противника и активного применения беспилотников. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
0: Премьера на радио.

0: Валенки в годы Великой Отечественной войны. Теплые войлочные сапоги из валеной шерсти. Они согревали бойцов в холодное время года, в окопах, в походе и в карауле. Форма и содержание.
1: В России валенки стали популярны в 18 веке. Правда, тогда это были низкие валеные ботинки без голенищ, да еще и со швом. Бесшовная шерстяная обувь вошла в моду только столетия спустя. В былые времена валенки создавались вручную и считались вещью дорогой. Их носили даже зажиточные помещики и правители государства российского. Екатерина II спасалась в них от сильных болей в ногах. А императрица Анна Иоанновна и ее фрейлины надевали валенки даже под платье и таким образом согревались в морозные дни. В нашей армии валенки, как обязательный элемент зимней экипировки, появились в 1939-м, в ходе Советско-финской войны, когда безвозвратные потери от переохлаждения многократно превысили число убитых и раненых. Именно тогда стало ясно: сражаться без теплой обуви – самоубийство. –

0: Валенки в годы Великой Отечественной войны.
1: В тылу советская промышленность выпустила более 11 миллионов пар теплой обуви. Бойцам валенки выдавали с наступлением холодов. А когда начиналась оттепель, зимнее обмундирование сдавали на склад. Все валенки подвергались обязательной дезинфекции, а те, что не подлежали ремонту, отправляли на заплатки. Валенки официально оставались в нормах снабжения советской, а затем и российской армии до 2013 года. К этому времени они уже не являлись повседневной обувью. Их выдавали для несения постовой службы, караула в зимнее время или при затяжных полевых учениях на севере. Шапка-ушанка, теплый полушубок, плащ-палатка, валенки. Без них нельзя представить себе советского солдата-победителя. Поэт Александр Безыменский написал стихи о валенках. А визитной карточкой артистки Лидии Руслановой стала известная на всю страну песня.
2: Валенки-то валенки, большие дальники.
1: Напела ее в окопах, землянках, госпиталях, в осажденном Ленинграде и возле стен поверженного Рейхстага.
0: Форма и содержание. Валенки в годы Великой Отечественной войны.
3: Кто так строит?
4: Энциклопедия домов мира.
3: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Древние римляне.
3: Что?
5: Инсула. Первоначально это латинское слово означало «остров». Потом так стали называть ограниченный улицами участок с домом. Позже дома стали строить вплотную один к другому. Квартал таких домов тоже назывался инсулой. И, наконец, это название закрепилось за многоэтажным домом с квартирами, сдававшимися в наем. Первое упоминание о таких домах относится еще к третьему веку до нашей эры.
3: Где?
5: Инсулы строили в больших городах. Их население все время росло, места всем не хватало, поэтому дома начали расти вверх. Сначала в обычных городских особняках стали надстраивать второй этаж и сдавать его в наем, потом третий. Постепенно стали появляться 5-6-этажные инсулы. В 4 веке нашей эры в Риме было всего около 1800 частных особняков и целых 46 тысяч многоэтажных инсул.
3: Из чего?
5: Основным материалом для строительства стен был кирпич. Также использовали блоки туфа, скрепленные цементом. Построенные по всем правилам инсулы были хорошо защищены от обвалов и от распространения огня при пожарах. Однако, поскольку спрос на жилье был большим, владельцам было выгодно строить дома быстро и дешево. Поэтому часто для инсул использовались некачественные материалы. Непросохший кирпич, плохой цемент. Значительные части дешевых домов делались из дерева или даже прессованного тростника. Такие инсулы часто рушились, погребая под своими стенами жильцов, да и во время пожаров деревянные и тростниковые стены и перекрытия мгновенно загорались, и огонь перекидывался на соседние, стоящие стена к стене дома.
3: Как?
5: На первых этажах инсул располагались лавки, мастерские и дорогие квартиры. В них был водопровод и туалет, а иногда и отопление. Комнаты были просторными, с высокими больше 3 метров потолками, и чем выше был этаж, тем дешевле стоила квартира. Потолки на верхних этажах были низкими, канализация туда не проводилась, их жители пользовались общественными туалетами на улице или горшками, которые нередко выливали прямо из окон. А воду приносили в кувшинах из ближайших источников и фонтанов. В каждую квартиру вела своя отдельная лестница. Если жилец не платил за жилье, хозяин мог разобрать лестницу и заблокировать должника в его квартире.
3: А что теперь?
5: Инсулы стали исчезать после падения Римской империи в 5 веке. До нашего времени сохранились руины лишь некоторых древнеримских многоэтажек. Их можно увидеть в самом Риме, Остии и других древних городах. Некоторые инсулы в средние века были переделаны в церкви. Инсула.
3: Кто так строит?
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о золоте.
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
7: Все золото, находящееся на Земле, родилось в космической катастрофе миллиарды лет назад за пределами Солнечной системы. Ученые подтвердили это, зафиксировав гравитационные волны от столкновения двух мертвых звезд.
0: Факт второй.
7: В воде золото больше, чем на суше. Мировой океан содержит около 20 миллионов тонн золота. Если его добыть, хватит по 500 граммов каждому жителю Земли.
0: Факт третий.
7: Золото присутствует в человеческом организме. В наших костях, тканях и крови содержится примерно 0,2 миллиграмма золота. Самая большая концентрация драгметалла в печени и волосах.
0: Факт четвертый.
7: Повара добавляют золотую пыль и фольгу в десерты, суши и даже кофе. Металл абсолютно инертен, проходит через организм транзитом, не усваиваясь и не отравляя его.
0: Факт пятый.
7: Из 1 грамма золота можно вытянуть нить длиной 3 километра. Она будет в 8 раз тоньше человеческого волоса. Золотые нити используют в микроэлектронике для соединения деталей.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов о золоте.
8: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
8: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
10: Реклама.
11: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Уровень воды в реке Урал,
14: Центральный банк сохранил
13: на Крымском мосту.
15: Российские космонавты совершили
16: государственную думу после проекта о возможном продлении.
17: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
18: 1950 название города Пермь.
19: Геологический Константин Симонов.
20: Утро на радио «Звезда».
17: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
2: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны. С севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Днепропетровск, Никополь, Кривой Рог, Вена, Белград, Будапешт, Бухарест, София. Третий Украинский фронт. На заключительном этапе войны его возглавил генерал Федор Толбухин. Он получил приказ из Москвы разгромить немецкую группировку на юге Украины и в Молдавии. К 1944 году враг сосредоточил там мощный кулак. 25 немецких и 22 румынские дивизии. Общее количество солдат противника составляло около 1 000 000 человек. Командование вермахта приказало своим войскам отойти и закрепиться в районе Кишинева. Толбухин решил перехитрить неприятеля и устроить ему второй Сталинград. Вспоминал один из офицеров Третьего Украинского фронта.
3: Командующий приказал сделать десятки объектов ложного сосредоточения танков и артиллерии, тысячи фанерных макетов орудий и самолетов. Над фальшивыми позициями постоянно кружили наши истребители и штурмовики, якобы прикрывая войска. Велись сотни радиоигр. Немцы на эту обманку клюнули.
2: Во взаимодействии с другими фронтами Толбухин провел молниеносную наступательную операцию и окружил фашистскую группировку точь-в-точь, как под Сталинградом. В плен сдались 200 тысяч немецких солдат и офицеров.
1: Третий Украинский фронт. Воины этого фронта пронесли славу русского оружия от берегов Дона до Альпийских гор. Они освободили Болгарию, ее столицу Софию, и изгнали немцев из Вены.
2: Фронт Победы. Третий Украинский. Полководец диабетик. Инсулина тогда не было даже для маршалов. О том, что во время боевых действий Толбухин тяжело болел, знали единицы, в том числе Сталин. Он звонил на фронт едва ли не каждый день.
4: Товарищ Толбухин, как ваше самочувствие?
5: Все хорошо, товарищ верховный главнокомандующий. Войска наступают.
4: Это я знаю. Здоровье ваше как?
5: Отличное, товарищ Сталин.
4: Опять вы врете. Но ничего. Если что, мне доложат. Я завтра позвоню.
2: Толбухин единственный среди всех маршалов Советского Союза, войска которого освободили сразу 5 европейских столиц. Вену, Белград, Будапешт, Бухарест и Софию. Но при этом полководец всегда старался беречь своих солдат.
5: Никакая страна, как бы она велика ни была, даже Советский Союз, давать без конца пополнение людьми не сможет. Современный бой прожорлив, потери значительны. Мы должны всемерно беречь солдат, просто обязаны.
2: Фронт Победы. Третий Украинский. Освобождая европейские столицы, Толбухин очень скрупулезно планировал все свои наступательные операции. Военачальник считал, что в конце войны важно сохранить не только людей, но и города. Так, во время штурма Вены немецкие силы были уничтожены в столице Австрии с минимальными разрушениями.
5: Хорошо, что уцелели главные достопримечательности музыкальной Вены – собор Святого Стефана и Хофбургский замок. Хорошо еще и потому, что Красную армию запомнят в Европе как освободителя.
2: На фронте его называли шахматистом. Толбухин не любил безрассудные атаки в лоб или рисунки.

0: Руководство боевыми операциями большого масштаба, в результате которых были достигнуты выдающиеся успехи в деле разгрома немецко-фашистских войск, наградить Федора Ивановича Толбухина высшим военным орденом СССР «Победа» за номером 9.
1: Третий украинский фронт. Воины этого фронта пронесли славу русского оружия от берегов Дона до Альпийских гор. Они освободили Болгарию, ее столицу Софию, и изгнали немцев из Вены.
2: Сотни героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране Третий Украинский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Наполеон и Французская империя. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией стал символом стремления народа к восстановлению исторического единства. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на первом заседании Госдумы 9-го созыва.
2: Рад поздравить вас, всех граждан нашей страны, с Днем Воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость, за подвиг ополченцев 2014 года, героев специальной военной операции, вставших на защиту Родины и нашего народа.
1: Сплоченность российского общества – верный залог того, что наша страна добьется всех поставленных целей, обеспечит безопасность и суверенитет России на поколения вперед, заявил Владимир Путин. Со следующего года в международной авиации вводятся экологические сборы за углеродный след. Российским перевозчикам придется либо платить, либо переходить на биотопливо. Такое топливо уже создано «Газпромнефтью» и прошло испытание. Об этом сообщил директор коммерческого департамента «Газпромнефти» Леван Кадагидзе.
3: Мы уже заправляем и бункируем морские суда. Достигли в этом уже за год немалых успехов. Что касается авиатоплива, это более сложный продукт, более строгой сертификации. Мы произвели действительно опытно-промышленное количество продукта и собираемся его тиражировать.
1: На первом отраслевом форуме «Рукорс» в Петербурге «Газпромнефть» и «Аэрофлот» подписали соглашение о сотрудничестве. Россия создаст свою индустрию экологичного авиатоплива, на котором наши самолеты смогут летать за рубеж. Единое школьное телевидение появится в российских школах с 2027 года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Проект в пилотном формате стартует в 15 регионах. После уроков и на переменах школьникам будут показывать интересные фильмы и ролики, необходимые в том числе для обучения. По результатам эксперимента проект планируют реализовать во всех школах страны. И о погоде. По данным Центра Фобоса, завтра в Москве будет преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 9.

0: градусов, днем будет не выше 14. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
1: «Человек с изюминкой»
2: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Михаил Глинка.
2: В начале 19 века это было в порядке вещей. Дворянского мальчика с детских лет опекал специально приставленный к нему на всю жизнь крепостной слуга. Таких называли дядьками. У Глинки это был бесконечно преданный ему дядька Яков Ульяныч.
1: На первый взгляд.
2: Портреты врут. Полнеющий седой мужчина с бородкой, так Глинка выглядел недолго, уже под конец жизни. В обществе его знали как невысокого, худого и очень болезненного человека. Настолько хрупкого здоровьем, что друзья прозывали его «мимозой».
1: В чем изюминка?
2: Без своего верного слуги Глинка был совершенно беспомощен. Ульяныч его обувал, одевал, кормил и даже заведовал всеми его финансами. Он совершенно слился со своим подопечным. Говоря о делах, употреблял слово «мы», а произведение гордо обозначал как «наш романс» или «наша опера». Однажды его разыграли. Знакомый рассказал при Якове Ульяныче, что известный журналист якобы готовит статью, в которой доказывает, что Глинка не сам пишет свои произведения, а с помощью своего слуги.
3: Видимо, громадного таланта человек. Не зря ведь говорит «наша опера».
2: Яков Ульяныч, услышав это, расстроился, расчувствовался и начал рваться немедленно в лицо сказать этому журналисту, что он мошенник и подлец. Еле успокоили. Однако правда. Кто знает, получилось бы у композитора спокойно творить, не будь у него надежного тыла в лице Ульяныча.
1: Михаил Глинка. Человек с изюминкой. Весь мир наш создал главный бог Нумиторум. Но не с первого раза. Вначале у него получились только вода и туман. И долго так было. А после заскучал в одиночестве Нумиторум и приказал птице Гагаре зачерпнуть клювом песка со дна первобытного океана. Так и появилась земля, на которой сегодня живут люди.
4: Манси. Малые коренные народы России.
1: Принято считать, если народ малый, то обязательно исчезающий. Но это не про манси. На протяжении последнего столетия их численность растет. В 1924 году было зарегистрировано меньше 6 тысяч манси, а сегодня их больше 12 тысяч. Неплохо для малого народа. Малого, но очень древнего. Манси ведут свою историю со времен неолита. Основная территория их обитания – Ханты-Мансийский автономный округ, часто называемый Югра. Говорят, что когда-то в XI веке один любознательный венгерский монах решил пройти обратно по пути миграции венгров с востока в Европу, в Дунайскую долину. И это у него получилось. Хотя и не без труда. А после он рассказывал своим соотечественникам, что из всех народов, встретившихся ему на пути, самыми близкими к венграм по языку были манси. При этом соседние с ними ханты тоже оказались условными родственниками, но их язык все-таки сильно отличался.
4: Не теряя корней, манси.
1: В средние века и в период последующего освоения Урала и Сибири Манси знали под именем Вагулы и называли их так вплоть до 30-х годов 20-го столетия. По одной из версий, по имени местной реки Вагулки, а по другой – из-за отчаянного и упрямого характера, поскольку перевод слова близок к значению слова «дикий». А Манси – само название, от профино-угорского слова, которое одновременно обозначает «человек» и «мужчина». И это говорит о значении и роли последнего в жизни племени. Мужчина Манси всегда отвечал за все, что происходило вне дома. Охота, рыбалка, торговля, скотоводство. Обладал он и исключительными правами общения с духами. Только представители сильного пола могли быть шаманами, участвовать в религиозных обрядах и делать жертвоприношения.
4: Малые коренные народы России.
1: Женщина Манси занималась только бытовыми делами. Разжигала и поддерживала огонь, протапливала дом, готовила еду, шила одежду, присматривала за детьми и домашним скотом. Женщин не допускали на тайные ритуалы, не разрешали их проводить, хотя были исключения. Случалось, и женщины становились шаманками. И какими? Ведь, согласно легенде, именно самка-медведица произвела на свет первого Манси, а медведь у большинства родов считался священным животным. Говорят, Манси даже в разгар веселья редко улыбались, сохраняя на лице задумчивое и даже слегка суровое выражение со сжатыми губами и мрачным глубоким взглядом из-под лобья. В мужчине ценилась сосредоточенность, рассудительность и настороженность. Какой смех! Мужчина должен быть всегда серьезен и невозмутим.
4: Не теряя корней. Манси.
1: Однако манси совсем не угрюмый народ. Они большие мастера сочинять музыку, слагать песни и сказки. Вечера сказок устраивали обычно зимой, когда стояли сильные морозы, а женщины, старики и дети находились дома. Почти все детские сказки манси поучительны. Не ленись, будь внимателен, чтобы твои вещи не утащила сорока. Учись жить на примере других людей и зверей. Если ты лжив и глуп, окружающий мир будет враждебен тебе. Если же ты будешь добрым и умным, он обязательно придет к тебе на помощь.
4: Манси. Малые коренные народы России.
0: Премьера на радио «Звезда».
5: Оружейник Некрасов, филателист Петров Катаев, лепидоптеролог Набоков, модник Пушкин и книголюб Гоголь.
0: Русские писатели-коллекционеры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
2: В 90 километрах к югу от современного Багдада раскинулись покрытые пылью веков развалины древнего Вавилона. Вид у них не слишком впечатляющий. Четыре огромных холма и щебня. Но именно здесь, несколько тысячелетий назад, зародился один из первых очагов человеческой цивилизации. Слово «Вавилон» — греческое, а сами жители называли его «Бабелем», что в переводе значит «врата Бога». Согласно сообщениям Геродота, посетившего Вавилон около середины V века до нашей эры, город тянулся по обоим берегам реки Евфрат в виде огромного квадрата со сторонами 22 километра. Главными чудесами города были знаменитая башня и висячие сады Семирамиды. Постройку гигантского зиккурата древние легенды приписывают царю Немроду, но, вероятнее всего, он был закончен в период правления Навуходоносора II. Именно этот царь превратил Вавилон в настоящий шедевр архитектуры, о чем счел нужным сразу же и похвастаться. Археологи обнаружили следующую надпись.
3: «Я окружил Вавилон с востока мощной стеной. Я вырыл ров и укрепил его склоны с помощью асфальта и обожженного кирпича. У основания рва я воздвиг высокую и крепкую стену. Я сделал широкие ворота из кедрового дерева и обил их медными пластинками. Для того, чтобы враги, замыслившие недоброе, не смогли проникнуть в пределы Вавилона с флангов, я окружил его мощными, как море, водами».
2: Основную часть археологических находок удалось сделать в конце 19 века, когда Берлинский музей доверил вести раскопки Роберту Кольдевею. Сначала немецкая экспедиция отыскала два ряда вавилонских стен, которые тянулись вокруг города почти на 90 километров. Их длина в два раза превышала окружность Лондона 19 века. А ведь английская столица того времени насчитывала более 2 миллионов жителей. Потом нашли и третий пояс стен, еще более впечатляющий. Кольдевею удалось раскопать в Вавилоне и знаменитые висячие сады. Они были построены по приказу Навуходоносора II для его любимой жены, индийской царевны. В пыльном Вавилоне она тосковала по зеленым холмам своей родины. Великолепные сады с редкими деревьями, ароматными цветами и тенистой прохладой были сооружены прямо во дворце с помощью системы террас и насосов. Руины гигантской башни тоже нашлись. По самым скромным оценкам, эта постройка содержала 35 миллионов огромных кирпичей. Ее остатки некогда так впечатлили Александра Македонского, что он решил восстановить ее и сделать Вавилон столицей своей империи. Но вскоре умер. А новый правитель Вавилон не взлюбил и основал свою столицу в другом месте, всего в 90 километрах от нее. Причем издал приказ переселиться туда всем вавилонянам. Город все больше погружался в пучину забвения. К 1 веку до нашей эры в Вавилоне оставалось лишь несколько зданий, окруженных все еще впечатляющей городской стеной. Но исчезли широкие улицы, превратившись в пастбище для коз и овец. Исчез и великий город. Как будто и не было его вовсе. Вавилон.
1: Старый город. Всемирная история. Всемирная энциклопедия еды.
4: Слово «ватрушка» Николай Гоголь писал через букву «О». У писателя на то были свои причины. Он считал, что название лепешки, известной с древних времен, прямо связано с глаголом «втирать». «Во-три» — «творог». Но нет, Гоголь ошибался. в польском и румынском, болгарском и хорватском, чешском и сербском, албанском и украинском слово «ватра» означает одно и то же – очаг. Круглые, открытые сверху лепешки, сжимающие начинку в кольце – это и есть укрощенный огонь, несущий в каждый дом простое кулинарное счастье. Иногда сладкое, ватрушки нередко делают с вареньем, а иногда солоноватое. И тогда в ватрушку добавляют лук. Легкое дрожжевое тесто и отжатый творог, смешанный с яйцом, кажется, это все, что нужно знать о ватрушке. Все? Ну нет. Эта древнеславянская сдоба дает нам, потомкам, два важных наставления. Во-первых, прежде чем отправить ватрушку в духовку, обязательно смажьте ее смесью яичного желтка и сливочного масла. Так тесто быстрее подрумянится. А во-вторых, никогда не выкладывайте еще горячее мучное изделие на блюдо. Только на деревянную доску. Ведь иначе разогретая ватрушка, еще выделяющая влагу, непременно размокнет. И сразу потеряет все свое очарование.
1: Всемирная энциклопедия еды.
0: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Выбор жителей исторических регионов был предельно ясным и четким. Воссоединиться с Россией, заявил Владимир Путин. Президент сегодня выступил на первом заседании Государственной Думы нового созыва. Глава государства добавил, что этот день стал символом праведной борьбы русских людей за свободу.
2: Сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новоруссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна. Шефскую помощь оказывают субъекты федерации. Самоотверженно, подчас с риском для жизни. И я хочу это особенно подчеркнуть. Это не фигура речи. Именно рискуя собой, своей жизнью, трудятся строители и работники коммунального хозяйства. Водители автотранспорта и железнодорожники, учителя и медицинские работники.
1: Кроме того, участники и ветераны специальной военной операции в Государственной Думе будут укреплять и усиливать депутатский корпус, сохраняя при этом традиции фронтового братства, выразил уверенность президент. Марат Камболов вступил в должность президента Южной Осетии. Он победил на досрочных выборах 18 сентября. Церемония инаугурации прошла в Государственном драматическом театре в Цхинвале. Председатель ЦИК Эмилия Гагиева вручила ему удостоверение президента. Камболов присягнул на Конституции, произнеся слова клятвы на осетинском языке. Он обязался уважать права и свободы граждан, защищать суверенитет и территориальную целостность республики. Со следующего года в международной авиации вводятся экологические сборы за углеродный след. Российским перевозчикам придется либо платить, либо переходить на биотопливо. Такое топливо уже создано «Газпромнефтью» и прошло испытание. Об этом сообщил директор коммерческого департамента «Газпромнефти» Леван Кадагидзе.
3: Мы уже заправляем и бункируем морские суда. Достигли в этом уже за год немалых успехов. Что касается авиатоплива, это более сложный продукт, более строгой сертификации. Мы произвели действительно опытно-промышленное количество продукта и собираемся его тиражировать.
1: На первом отраслевом форуме «Рукорс» в Петербурге «Газпромнефть» и «Аэрофлот» подписали соглашение о сотрудничестве. Россия создаст свою индустрию экологичного авиатоплива, на котором наши самолеты смогут летать за рубеж. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Премьера на радио «Звезда».
5: Оружейник Некрасов, филателист Петров Катаев, лепидоптеролог Набоков, модник Пушкин и книголюб Гоголь.
4: Русские писатели-коллекционеры. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Войду в столетия и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Ни один человек не является действительно счастливым без хобби. Оскар Уайльд.
5: Что ж, лучше не скажешь. Сегодня мы будем говорить о русских писателях-коллекционерах. Практически у каждого из нас есть хобби. Увлечение, которому мы посвящаем свободное время и получаем от этого истинное удовольствие. Русские писатели – не исключение. К примеру, соавтор «12 стульев» и «Золотого теленка» Евгений Петров был заядлым филателистом, то есть собирал почтовые марки. Казалось бы, обычная история. Однако не все так просто. Весьма любопытно, как он их коллекционировал. Петров сочинял и отсылал письма в реальные страны, но в несуществующие города, по выдуманным им же самим адресам и, самое главное, вымышленному человеку. Спрашивается, зачем? Поверьте, это воистину гениально. Где-то месяца через полтора петровское письмо неизменно возвращалось обратно, увенчанное штампами иностранных почтовых отделений и с пометкой «Адресат не найден». Как результат, очередная новая и такая заветная иноземная марочка с конверта пополняла коллекцию изобретательного писателя-сатирика.
4: Исторические заметки.
5: Кстати, мало кто знает, что литературный Киса Воробьянинов тоже был филателистом. Об этом говорится в неопубликованной главе романа «12 стульев» под названием «Прошлое регистратора ЗАГСа». К счастью, она сохранилась до наших дней.
7: С годами жизнь Ипполита Матвеевича заметно менялась. Он рано и красиво посидел. У него появились маленькие привычки. Просыпаясь по утрам, он говорил себе «гуд морген» или «бонжур». Его одолевали детские страсти. Он начал собирать земские марки. Ухлопал на это большие деньги. Скоро оказался владельцем лучшей коллекции в России и завел оживленную переписку с англичанином Энфилдом, обладавшим самым полным собранием русских земских марок. Превосходство англичанина в области коллекционирования марок подобного рода сильно волновало Ипполита Матвеевича. Положение предводителя и большие связи помогли ему в деле одоления соперника из Глазго. Ипполит Матвеевич подбил председателя земской управы на выпуск новых марок Старогородского губернского земства, чего уже не было лет 10. Председатель, смешливый старик, введенный Ипполитом Матвеевичем в суть дела, долго хохотал и согласился на предложение Воробьянинова. Новые марки были выпущены в двух экземплярах и включены в каталог за 1912 год. Клише Воробьянинов собственноручно разбил молотком. Через 3 месяца Ипполит Матвеевич получил от Энфилда учтивое письмо, в котором англичанин просил продать ему одну из тех редчайших марок по цене, которую будет угодно назначить мистеру Воробьянинову. От радости на глазах у мистера Воробьянинова выступили слезы. Он немедленно сел писать ответное письмо мистеру Энфилду. В письме он написал латинскими буквами только 2 слова: «Накося выкуси». После этого деловая связь с мистером Энфилдом навсегда прекратилась, и удовлетворенная страсть Ипполита Матвеевича к маркам значительно ослабела.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем нашу программу. Николай Васильевич Гоголь считается одним из первых в России собирателей миниатюрных книг. Да-да. Что, не знали? А это правда. Сейчас расскажем чуть подробнее. В начале 19-го столетия такие крошечные издания выпускались крайне редко, небольшими тиражами, поэтому стоили очень и очень дорого. В коллекции писателя были произведения русских и зарубежных авторов, научные труды, а также сборники стихов. Гоголь, если можно так сказать, был ярым фанатиком своего хобби. Однажды в 1827 году он купил миниатюрную русскую математическую энциклопедию. Казалось бы, и что с того? Так в том-то и дело, что математику Николай Васильевич терпеть не мог. В юности она была его самым нелюбимым предметом. Но книгу Гоголь все-таки приобрел. Зачем? Догадаться нетрудно. Из-за ее небольшого формата. 93 на 120 миллиметров. По собственным словам Гоголя, читать он научился лет эдак в 7, как и большинство детей своего времени. Именно с этого момента якобы и проявилась особая тяга будущего писателя к книгам. Маленький Никоша, так звали мальчика в детстве, живо интересовался любой литературной продукцией. Мама Николая Васильевича, Мария Ивановна Гоголь-Яновская, вспоминала.
8: Когда выйдет новая книга по названию «Многообещающая», то он готов выписать ее из чужих краев, что он и делал, будучи в Нежине, из выпрошенных у меня для платья денег.
5: В гимназии Гоголя называли страстным книголюбом. Дело дошло до того, что однокашники избрали его на должность библиотекаря. Будущему классику предписывалось строго следить за литературным фондом, который воспитанники покупали за собственный счет. Современники утверждали, к своим обязанностям Николай Васильевич подходил со всей ответственностью.
9: Книги выдавались библиотекарем для чтения по очереди. Получивший для прочтения книгу должен был в присутствии библиотекаря усесться чинно на скамейку в классной зале на указанном ему месте и не вставать с места до тех пор, пока не возвратит книги. Этого мало. Библиотекарь собственноручно завертывал в бумажке большой и указательный пальцы каждому читателю и тогда только вверял ему книгу. Гоголь берег книги как драгоценность и особенно любил миниатюрные издания.
5: На книги карманного размера Николай Васильевич тратил огромные суммы денег, хотя они были ему совершенно неинтересны в литературном плане. Ну и что? Зато коллекция пополнялась. Гоголь, кстати, запросто мог отдать книгопродавцу целую сотню рублей за любой миниатюрный манускрипт формата в 16-ю долю листа. «Эта книжечка вышла. Стало быть, где-нибудь сидит же на белом свете и читатель ее», — утверждал писатель.
10: Философ вздрогнул по какому-то безотчетному чувству, которого он сам не мог растолковать себе. Темное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе. Сам, не зная почему, объявил он, наконец, что не поедет.
11: «Послушай, домини хама», — сказал ректор. Он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо с своими подчиненными. «Тебя никакой черт и не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь да мудрствовать, то прикажу тебя по спине и по-прочему так отстегать молодым березняком, что и в баню не нужно будет ходить». Философ, почесывая слегка за ухом, вышел, не говоря ни слова, располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги. В раздумье сходил он с крутой лестницы, приводившей на двор обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавши довольно явственно голос ректора, дававшего приказание своему ключнику и еще кому-то, вероятно, одному из посланных за ним от сотника. «Благодари пана за крупу и яйца», — говорил ректор, — «и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю. Я отдал их уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случае прислал бы. Здесь на базарах и нехороша, и дорога. А ты, Евтух, дай молодцам по чарке горелки. Да философа привязать, а не то как раз удерет».
12: «Вишь, чертов сын!» — подумал про себя философ. «Пронюхал длинноногий вьюн».
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: Реклама.
16: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о русских писателях-коллекционерах. Антон Павлович Чехов собирал записные книжки. Ну, как собирал? Они были необходимы ему прежде всего для работы. Писатель брал с собой небольшие блокнотики даже во время своего самого маломальского путешествия или поездки. Все чеховские записные тетрадки всегда содержались в идеальном порядке и были разбиты по темам: дневник, адресная книжка, записная книжка с рецептами для больных, заметки о садовых делах, библиографические заметки и так далее и тому подобное. А еще Чехов коллекционировал редкие и забавные имена и фамилии реальных, то есть невыдуманных, людей, после чего использовал их в своих произведениях. Так, например, в рассказах «Крыжовник» и «Человек в футляре» фигурирует персонаж Чимша Гималайский. Любопытно, что такую чудную фамилию Антону Павловичу подсказала сама жизнь. Во время поездки на Сахалин к Чехову подошел местный мужичок с желанием познакомиться. Он протянул писателю свою визитную карточку, на которой стояла фамилия Римша Пилсудский. Антон Павлович привез эту карточку с собой и, как вспоминал потом брат писателя, долго смеялся, что такой фамилии и в пьяном виде не выдумаешь. Розалия Осиповна Аромат, маленький школьник Трахтенбауэр, Свинчутка, Зевуля и Верстак. До поздних лет Чехов собирал смешные имена, а рассказ «Лошадиная фамилия» наилучшим образом отражает это его хобби.
18: Иван Евсеевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.
19: «Ну что же, скорей думай!»
20: «Сейчас, Васильевичу, Якову Васильевичу, забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиная». Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте, Жеребцов? Нет, нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная. Какая? Ты из головы вышибла.
19: Жеребятников?
20: Никак нет. Постойте, Кобылицын, Кобылятников, Кобелев...
19: Это уже собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?
20: Нет, это не Жеребчиков. Лошадинин, Лошаков, Жеребкин. Все не то.
19: «Ну так как же я буду ему писать? Ты подумай!»
20: «Сейчас. Лошадкин, Кобылкин, Коренной...» «Коренников?» — спросил генеральша. «Никак нет. Пристяжкин... Нет, не то.
19: Забыл!» «Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл?» — рассердился генерал. «Ступай отсюда вон!»
18: Иван Евсеевич медленно вышел, А генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.
0: «Ой, батюшки!» — вопил он. «Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!»
18: Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного. «Жеребчиков, Жеребковский, Жеребенко...» «Нет, не то. Лошадинский, Лошадевич, Жеребкович, Кобылянский...» Немного погодя, его позвали к господам.
0: «Вспомнил?»
18: — спросил генерал.
20: «Никак нет, ваше происходительство.
0: Может быть, Конявский? Лошадников нет?»
18: И в доме все наперерыв стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей. Вспомнили гриву, копыта, сбрую. В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию. Приказчика то и дело требовали в дом.
0: «Табунов!» — спрашивали у него. «Копытин, Жеребовский!»
18: «Никак нет», — отвечал Иван Евсеич. И, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух.
20: «Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев...» «Папа!» — кричали из детской. «Тройкин, Уздечкин!»
18: Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать 5 рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами.
20: «Гнедов!» — говорили ему.
0: «Рысистый!
20: Лошадицкий!»
18: Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал. В 3:00 утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.
0: «Немеринов ли?»
18: — спросил он плачущим голосом.
20: «Нет, Немеринов, ваше происходительство»,
18: — ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.
0: «Да, может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая».
20: «Истинное слово, ваше происходительство, лошадиное. Это очень даже отлично помню».
0: «Экий ты какой, братец, беспамятный! Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!»
18: Утром генерал опять послал за доктором.
0: «Пускай рвет», — решил он. «Нет больше сил терпеть».
18: Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны.
20: «Буланов, через Сидельников», — бормотал он, — «Засупонин, Лошадский».
0: «Иван Евсеич», — обратился к нему доктор, — «не могу ли я, голубчик, купить у вас 4/5 овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой».
18: Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.
20: «Надумал, ваше происходительство!» — закричал он радостно, не своим голосом влетая в кабинет к генералу. «Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов, фамилия акцизного! Овсов, ваше происходительство! Посылайте депешу, Овсов!»
0: «Накося!»
18: — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его 2 кукиша.
0: «Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! Накося!»
5: Кстати, в черновом варианте этого чеховского рассказа герои вспоминали вовсе не лошадиные, а птичьи имена. Соколов, Воробьев, Петухов. А вместо Овсова искомой фамилией была Вербицкий, потому что птица садится на вербу.
15: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем говорить о русских писателях-коллекционерах. В августе около Малых Вижей старым мозаем я бил дупелей. Это Николай Некрасов. Стихотворение «Дедушка Мозай и зайцы». Здесь нужны некоторые пояснения. Спас-Вежи – это деревня в Костромской низине, в которой и жил тот самый Дед Мазай. Дупеля – речные птицы, бил – значит, стрелял. «Кабы не стали глаза изменять, начал частенько Мазай пуделять». «Пуделять» значит промахиваться, мазать. Дед, видимо, уже совсем старым был, вот и полил, что называется, в молоко. Спрашивается, к чему весь этот разговор? То, что Некрасов был заядлым охотником, знают многие. Но далеко не все в курсе, что Николай Алексеевич считался еще и страстным коллекционером охотничьих ружей.
1: «Посылаю тебе 1000 франков на ружье. И еще 100 франков. Не поленись, пожалуйста, поищи, нет ли каких новых и хороших принадлежностей для охоты ружейной и особенно псовой, с борзыми и гончими. Именно по части рогов, рапников, кинжалов для прикалывания зверя и тому подобного».
5: Это письмо Некрасова Тургеневу в Париж. На дворе 1857 год. Николай Алексеевич с детства любил охоту и собирал любые принадлежности для нее – кинжалы, сумки, капканы. Но большую часть коллекции поэта составляли именно ружья. Кузя сломал у ружья

0: потом ядро, а у ружья дробь. Об охоте Некрасов знал все и досконально. В его коллекции насчитывалось больше 50 экземпляров огнестрельного оружия, причем разных эпох и государств. Некоторые карабины и дробовики поэт специально выписывал из-за границы, а иногда просил находящихся в зарубежных странах друзей купить новые охотничьи принадлежности.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Студия Алексей Лаптев, на радио «Звезда», новости технологий. Ученые разработали кардиостимулятор, который обходится без батареек. Его питает сердцебиение пациента. Испытанная на животных технология дает шанс создать устройство, способное прослужить всю жизнь без замены. Как импульсы сердца регистрируются различными гаджетами, радио «Звезда» рассказал специалист по организации здравоохранения Александр Карасев.
2: Сердце вырабатывает постоянно электромагнитные импульсы, и для их регистрации нужно две точки. Это может быть одна рука и вторая рука. Когда человек прикасается, например, к колесику умных часов, к поверхности умного кольца, и в этом устройстве есть функция регистрации электрокардиографии, то такой сигнал может быть записан. Затем с помощью алгоритмов этот сигнал обрабатывается. Регулярный ли пульс и есть ли какие-то основные базовые изменения. Но электронные устройства иногда делают ошибку.
1: По словам экспертов, новая технология может стать основой для нового поколения имплантируемых устройств. Однако внедрение в практику займет годы. Мир поэтапно переходит к экономике автономных ИИ-агентов. Об этом сенатор Артем Шейкин заявил на круглом столе в Совете Федерации. По его словам, искусственный интеллект все чаще получает право принимать решения, совершать сделки и управлять процессами от имени людей и компаний. Перед законодателями стоят вопросы. Юридическая сила таких сделок, пределы автономии агентов, ответственность за их решения, а также требования к безопасности и сертификации. В Windows 11 есть фоновые службы, которые могут замедлять работу компьютера. Особенно это заметно на слабых процессорах и при 4-8 гигабайтах оперативной памяти. Специалисты советуют отключить некоторые из них. Например, Windows Search, телеметрию, службу удаленного рабочего стола и помощник совместимости программ. Если нет сканера отпечатков или принтера, можно выключить биометрическую службу и диспетчер печати. Ранее эксперты также рекомендовали отключать визуальные эффекты и сглаживание текста. Самый высокий в мире ветрогенератор на сталебетонной башне начал вырабатывать электричество в Китае. Об этом сообщает центральное телевидение КНР. Установка подключена к сети в городе Синьцзи, провинции Хэбэй. Высота ступицы более 200 метров, как 70-этажный дом. Это позволяет использовать стабильные воздушные потоки и снижает минимальную скорость ветра для рентабельной выработки до 4,5 метров в секунду. Башню собрали из модулей. Это прорыв в технологии сверхвысоких сталебетонных башен. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера.

0: офицера, устав и традиции, служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор о русских писателях-коллекционерах.
3: Ни с чем нельзя сравнить восторг, когда впервые обнаруживаешь новое существо под микроскопом или встречаешь неизвестных ранее науке виды бабочек на склонах гор в Иране или Перу. Для меня это больше удовольствие и радость, чем литературное вдохновение. Не исключено, что если бы в России не произошла революция, я бы себя полностью посвятил лепидоптерологии и никогда бы не занялся сочинительством.
2: Это воспоминания Владимира Набокова. Лепидоптеролог. Специалист, изучающий бабочек. Мало кто сегодня знает, что известному русскому писателю удалось открыть сразу 20 новых видов этих представителей отряда чешуекрылых насекомых. Он искал их довольно-таки долго и по всему свету.
4: Россия и мир. Память не знает границ.
5: Швейцария. Курортный город Монтре. С одной стороны живописное Женевское озеро, с другой – Альпийские горы. Здесь всегда любили отдыхать аристократы и люди творческих профессий. Сюда приезжали Стравинский и Чайковский, Дягилев и Нежинский, князь Кропоткин и Лев Толстой. Но больше всего в Монтре запомнили другого знаменитого гостя. В парке перед одним из самых знаменитых местных отелей «Монтрё Палац» установлена скульптура. Пожилой мужчина в костюме тройки и галстуке сидит на стуле. Взгляд его задумчиво устремлен вниз. Это памятник русскому писателю Владимиру Набокову. До конца 50-х годов 20 века Владимир Набоков читал лекции по русской литературе в американских университетах. Зарплата преподавателя была очень скромной. Набоков вместе с женой и сыном жил в крохотной съемной квартире. Чтобы близкие не мешали ему писать книги, он был вынужден закрываться в туалете. В 1958 году на весь мир прогремел набоковский роман «Лолита». История о любви 40-летнего мужчины к девочке-подростку. Книга возглавила список бестселлеров. За права на ее экранизацию Голливуд заплатил автору огромные по тем временам деньги – $150 000. Набоков стал обеспеченным человеком и сразу решил переехать туда, где раздражающие бытовые мелочи не будут отвлекать от главных страстей его жизни – шахмат, бабочек и литературы. Швейцарский город Монтрё подходил для этого идеально. Набоков на долгие годы арендовал в местном отеле номер 64 по числу клеток на шахматной доске. Тихое уединенное место идеально подходило для писательской работы. А летом, когда отель наполнялся шумными постояльцами, литератор проводил дни за ловлей бабочек в горах, окружающих Монтрё. Союз большого русского писателя и маленького швейцарского городка оказался плодотворным. За 16 лет жизни в Монтрё Набоков написал еще 5 романов, а курорт стал известным на весь мир. Еще бы! Ведь здесь жил автор знаменитой «Лолиты». В Монтрё приезжали многие известные на весь мир люди, но только одному благодарные швейцарцы поставили памятник. Кандидатура выбрана идеально. Владимира Набокова узнают и европейские, и американские, и русские туристы.
2: Кстати, увлечение бабочками захватило Владимира Набокова с самого детства, и он остался верен ему до последних дней.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем говорить о русских писателях-коллекционерах.
6: Я мог бы пред ученым светом здесь описать его наряд. Конечно, это было смело описывать мое же дело. Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет.
2: Это Пушкин. Роман в стихах, Евгений Онегин. Сейчас объясню, что к чему.
6: Покамест в утреннем уборе, надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар.
2: Во второй четверти 19-го столетия в моду вошла широкополая шляпа «Боливар», названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Такая шляпа означала не просто головной убор. Она указывала на либеральные общественные настроения ее владельца. Пушкин «Боливар», конечно же, носил, но не коллекционировал. Однако поэт собирал совсем другие, причем неизменные мужские костюмные атрибуты того времени – трости.
7: Александр Сергеевич много и подолгу любил ходить. Во время своих переездов по России нередко целую станцию проходил он пешком. А пройтись около 30 верст от Петербурга до Царского села ему было нипочем, тем более с любимой тростью.
2: Это воспоминания историка и литературоведа Петра Бартенева. И действительно, на длительные прогулки Пушкин отправлялся исключительно с тростью в руках. Кучер поэта Петр Парфенов рассказывал:
8: «Палка у него завсегда железная в руках, 9 фунтов весу. Уйдет в поле, палку кверху бросает, ловит ее на лету, словно тамбур-мажор какой-то».
2: Здесь нужны некоторые пояснения. Трость весом в 9 фунтов – это около 4 килограммов. Тамбур-мажор – главный барабанщик в полку. А вот все остальное странно. Трости во времена Пушкина делали из гибкого дерева, что не давало возможности на них опираться. Их носили в руках или под мышкой исключительно для щегольства. Зачем тогда поэту понадобился железный посох? Современники Александра Сергеевича вспоминали.
9: Его часто спрашивали: «Зачем вам такая тяжелая трость?» Он говорил: «Для того, чтобы тренировать руку». Он хотел приехать из Михайловского и отомстить своему обидчику, Федору Толстому, американцу. Трость Пушкина весила столько же, сколько дуэльный пистолет. И таким образом он качал мышцы.
1: Исторические заметки.
2: Важное место в коллекции Пушкина занимали и разнообразные деревянные трости с набалдашниками из драгоценных камней. Но железные посохи всегда стояли особняком. Один из таких Пушкин подарил своему другу, писателю Алексею Мерзлякову, когда уезжал из Южной ссылки. Долгое время тот самый посох демонстрировался на выставках в Одессе, но к 150-летию поэта его передали в Михайловское.
1: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: В 1835 году Александр Сергеевич посетил находившуюся недалеко от Михайловского усадьбу, где жила его подруга Вревская в девичестве Вульф. Пушкин пообещал хозяевам приехать еще раз и в подтверждение бросил свой посох в пруд. В советские годы сотрудники усадьбы организовали поиск трости, так ничего и не нашли. А что касается литературного Евгения Онегина, то ему установлены памятники сразу в нескольких городах России. В Йошкар-Оле, например. Но что интересно, в руках главного героя романа почти всегда один и тот же предмет – трость.
6: «С душою полной сожалений я, першися на гранит, стоял задумчиво Евгений, как описал себя пиит».
2: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о русских писателях-коллекционерах. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Пройдут столетия, наши праздники,
11: и каждому дано яблоко.
12: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
13: Пред нами огромные, разнообразные работы.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Дело науки – служить людям пером, отвагой и мечом.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: Тайное и неизведанное.
14: Сказать о том, что это было ужасом, не сказать ничего. Невидимый враг подкарауливал людей и медленно убивал. Никто не понимал, что происходит. Люди стали бояться друг друга. Но враг не дремал. За 4 года его жертвами стали 25 миллионов человек. Это каждый третий житель Европы в то время. 1347-1351 годы. У тех, кого этот враг настиг, появлялись страшные боли. По телу распространялись фурункулы. Из горла начинала идти кровь, и через несколько дней человек умирал. Тогда эту эпидемию назвали «Черная смерть». Только в конце 19 века по признаку распухшей у всех погибших лимфатической железы темного цвета, бубона, решили, что Европу поразила бубонная чума. Так ли это? Сегодня ученые сомневаются в этом. И подтверждений тому довольно много. Инкубационный период черной смерти длится около 40 дней. Этот период у чумы равен неделе. Распространению эпидемии способствуют грызуны и блохи. Но грызуны не бегают из города в город. Крысы обычно живут рядом с людьми. Более того, начав свой путь из Сицилии, эпидемия 14 века за полгода распространилась по всей Италии, захватила треть Испании и почти всю Францию. В 1348 году она перешла через Альпы. Ни насекомые, ни грызуны сделать этого не смогли бы. Тем более, что для самих крыс чумная палочка тоже смертельна. Эпидемии чумы точно были идентифицированы во многих местах на планете в разные времена. Например, на рубеже 19-20 веков в Южной Африке и Индии. Британская комиссия сообщала, что для того, чтобы увеличить ареал эпидемии на 100 метров, чуме в Индии понадобилось полгода. В 1665 году жители города Эем в графстве Дербишир поняли, что болезнь передается от человека к человеку, и решили не покидать город. Добровольно заперли себя в нем. Погибла треть населения. Но эпидемия не поразила всю страну. Чем же была черная смерть? Сегодня ученые полагают, что ее возбудителем мог быть вирус. Проникнуть в организм ему мог помочь белок CCR5. Причем именно этот белок используют для своих страшных целей и вирус СПИДа. Но возбудитель не найден. Алан Купер, директор Центра изучения древних биомолекул при Оксфордском университете, утверждает, что черный убийца погибал вместе со своей жертвой, но при этом он может жить в свободном состоянии, затаиться, скрываться на протяжении нескольких веков. Где он сейчас? Когда пойдет в очередную атаку? Ученые продолжают активные поиски, но пока это остается тайной.
4: Тайное и неизведанное.
15: Как вас звать, величать-то?
16: Не царское это имя!
2: История одного прозвища.
17: Внук Ивана Калиты, двоюродный брат и соратник Дмитрия Донского, герой Куликовской битвы и защитник Москвы, князь Владимир Андреевич Храбрый.
4: За какие же подвиги его окрестили таким именем?
17: В 10 лет малолетний князь Серпуховской Владимир уже командует войском. 14 лет защищает Новгород и Псков от тевтонцев, а в 15 обороняет Москву во время литовского нашествия. Рядом с ним плечом к плечу князь московский Дмитрий Иванович, которого позже назовут Донским. Они родственники, друзья по оружию,

0: В 1380 году этот тандем разгромит Мамая на Куликовом поле. Владимир будет командовать засадным полком. Именно его атака в тыл татаро-монголам решит исход сражения. В будущем он еще не раз прольет кровь и свою, и чужую. За воинскую отвагу и доблесть его запомнят как Владимира Андреевича Храброго.
1: Не царское это имя. История одного прозвища.
2: «2014 год. Москва. Занятие по актерскому мастерству в школе-студии МХАТ.
3: Ну-с, будущее, народные артисты. Кто назовет мне фамилию создателя первого классического театра в России? Есть желающие?
4: Его имя Александр Сумароков. Я запомнил. Еще бы, фамилия больно странная.
3: А ничего странного нет. Сейчас объясню. Сумароков – очень старинная фамилия. Происходит от древнерусского мужского имени Сумарок.
4: Я ж говорю, корявая какая-то фамилия. Ничего не понятно.
3: Вы не дослушали. Итак, Сумарок – такое имя давали ребенку, который появился на свет поздно вечером. Другими словами, когда? Ха. Правильно, сумерки.
2: Юристы, ученые, сенаторы и военные. Сумароковы верно служили русским царям на протяжении нескольких столетий. Это очень древний графский и дворянский род, который берет свое начало приблизительно в XIV веке. Один из ярких представителей старинной фамилии – генерал-лейтенант Феликс Сумароков. В 1882 году он обвенчался с богатейшей наследницей России, последней представительницей княжеского рода Юсуповых, фрейлиной Зинаидой Николаевной, и получил особую прибавку к своему имени – князь Юсупов, граф Сумароков. У этой супружеской пары родились два сына. Один погиб на дуэли, другой известен как участник убийства Григория Распутина. Что же касается Александра Петровича Сумарокова, то его по праву считают первым профессиональным русским литератором и создателем отечественного театра. Он переписывался с Вольтером и помогал Михаилу Ломоносову в его поэтических начинаниях. Сумароковы, Юсуповы.
5: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
6: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. Представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 17:00 на радио «Звезда». О также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
7: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Реклама.
10: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 20:00 вечера, в эфире «Радио Звезда». Геостратегия.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Нужно выделить достаточно средств на демографию, обеспечить устойчивый рост экономики и запуск нового инвестиционного цикла. Такие поручения депутатам Владимир Путин дал на первом заседании Государственной Думы нового созыва.
2: Следует выделить достаточные средства на решение исключительно важных демографических задач, на улучшение жилищных условий, благосостояния российских семей, прежде всего тех, где воспитывают детей. Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла. Специалисты, эксперты полагают, что предыдущий у нас завершился, многие программы выполнены, нужно дать новый импульс.
1: Социальные обязательства государства будут полностью выполнены, подчеркнул президент. По его словам, российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное – не допускать никаких ошибок. Не менее 12 человек получили ранения при атаке дронов в ВСУ на город Трубчевск в Брянской области. Среди пострадавших 9 студентов. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Это не единственный инцидент в регионе за минувшие сутки. Ранее в Новозыбковском районе FPV-дрон атаковал вражеский гражданский автомобиль. Водитель скончался по дороге в больницу. Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области силами ПВО уничтожены 83 вражеских беспилотника. Европа готовится к конфликту высокой интенсивности против России. Об этом заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Поводом она назвала планы Бельгии инвестировать 7 миллионов евро в тренировочный центр для обучения военных городскому бою. Причем, по словам Ждановой, обучение ведется на основе живых примеров с Украины. Подобные площадки планируется создать по всей стране. Россия готова поделиться с США опытом создания и использования цифровых сервисов, таких как портал госуслуги. Об этом заявил спецпредставитель президента, глава РФУПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, у Соединенных Штатов есть много, что позаимствовать из опыта России. Диалог продолжается, и страны могут наращивать сотрудничество, в том числе в энергетике. Накануне Дмитриев встретился в Вашингтоне с чиновниками Минфина и Минэнерго. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
3: Весна 1700 года. Швеция. Стокгольм. Замок Трекрунур. На лужайке перед дворцом заметное оживление. Войска в полной боевой выкладке стоят на караул. Придворные застыли в учтивом поклоне. Вдовствующая королева Хедвига Элеонора подзывает к себе всадника в роскошной военной форме. Юноша, не слезая с коня, наклоняется и нежно целует родную бабушку в щеку. Он уезжает на войну. Медлить нельзя. Выстрел крепостной пушки оповещает: поход начался. И вот уже молодой наездник галопом скачет на юг. Рядом бегут 4 его любимых пса: Цезарь, Помпе, Турк и Снюсхане. Этот человек больше никогда не увидит столицу Швеции. Он вернется в Стокгольм лишь в гробу, после 18 лет беспрерывных сражений. Его имя – Карл XII. Он родился 17 июня 1682 года. Его дед, а потом и отец, были великими полководцами. Выиграли множество сражений. Маленький Карл, как только научился писать и читать, начертал гусиным пером в своем дневнике:
4: «Я желал бы однажды иметь счастье последовать примеру своих предков на поле брани».
3: И слово свое сдержал. Он стал сиротой в 15 лет. В наследство ему досталась великая держава. Население 2,5 миллиона человек. Балтийское море – практически шведская внутренняя акватория. Армия – лучшая в Европе. Способен ли подросток управлять таким государством? Скандинавская знать радостно потирала руки. Мальчишкой будет легко манипулировать. Как же все ошибались! Карл XII поступил решительно и совсем уж не по-детски. Он распустил парламент. Сам возложил на себя корону и отказался произносить королевскую клятву. Он, и только он один, единовластный правитель Швеции. В детстве Карл XII больше всего обожал изучать военную науку. Любимый урок принца – армейские занятия с офицером Карлом Магнусом Стюартом, большим знатоком фортификаций. Будущий шведский король с интересом разглядывал картинки, на которых были изображены многочисленные битвы. Куда лучше всего поставить кавалерию? Где разместить пушки? Где пехоту? Все это его жутко интересовало. Война и охота. Когда все придворные офицеры ходили на медведя с ружьем, Карл брал с собой лишь дубину да рогатину. Так намного интереснее и куда опаснее. Его вообще считали немного чокнутым. А как иначе, если король запускает во дворец с десяток зайцев и тут же расстреливает их практически в упор? А вот еще один пример. Однажды, во время обеда, к столу скандинавского монарха привели ручного медведя. И тот стал пировать одновременно с государем практически из одной тарелки. Медведь съел сахарную пирамиду, выпил кувшин вина и вывалился из окна третьего этажа. Карла XII этот факт весьма позабавил. И все же главной страстью скандинавского короля были, нет, не женщины, фейерверки и маскарады, а реальные боевые действия. 18 век. Швеция. Второе по площади государство Европы. Больше нее только Россия, которая к тому же стремится выйти к Балтийскому морю. Войны не избежать. Да и в старом свете завистников хватает. Польша и Саксония сдались практически без боя. Впереди была Полтавская битва. Карл XII уже разбивал русских под Нарвой и был абсолютно уверен в очередной победе. Он даже в приметы не верил, хотя относился к ним с уважением. Например, когда шведские войска попытались было взять крепость Полтаву, то у них ничего не вышло. Осажденные, когда закончились все боеприпасы, стали отбиваться от скандинавов дохлыми кошками. Одна такая кошка даже попала в плечо самому Карлу. Ему бы уже тогда понять, русских просто так, что называется, на классе уже не победить. А потом было нелепое ранение в ногу. Накануне Полтавской битвы. И войсками ему пришлось руководить лежа на носилках. То сражение Карл XII проиграл. Армия Петра I, многочисленная, лучше вооруженная, готова была умереть ради победы. Шведы умирать на чужой земле не собирались. Карл XII бежал в Османскую империю. Попал в плен к туркам, снова бежал. В это время его государство делили, как праздничный торт, европейские страны. В Норвегии – датчане, на Балтике – русские, Финляндия и шведские владения в Германии захвачены. Карл мечтал освободить хотя бы Осло. Собрал новую армию и подошел к городу. Но потерпел неудачу и решил захватить норвежскую крепость Фредерикстад. 30 ноября 1718 года. В 10 часов вечера шведский король выходит осмотреть позиции. Он выбирается из траншеи на гребень бруствера, и тут же со стороны осажденной цитадели в гробовой тишине звучит один единственный ружейный выстрел. Пуля пробивает левый висок государя и выходит через правый. Карл XII убит. Ему было 36 лет. Его называли фанатиком армии или безумцем, который помешан на войне. Он был талантливым полководцем, великолепным стратегом и тактиком. Он побеждал не раз, но и сам был повержен в бою. Это был достойный противник.
2: Парад побежденных.
3: Не пренебрегай врагами. Они первыми замечают твои погрешности. Древнегреческий философ Антисфен.
2: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
5: Первый штурмовой инженерно-саперный батальон. 1943 год. Гнездиловская высота. Ключевое укрепление фашистских войск в районе Спас-Деменска. К лету гитлеровцы превратили окрестные холмы в сплошную линию обороны. Обер-ефрейтор Адольф Швайге вспоминал. «Наше командование считало высоту неприступной. Честно признаться, мы тоже так думали. Если бы не русская панцирная пехота. Они появились перед нашими окопами неожиданно. Действовали стремительно и дерзко, не боялись пуль и уничтожали все на своем пути. Первый штурмовой инженерно-саперный батальон. Год формирования 1943. Личный состав 400 человек. Вооружение атакующих групп: пистолет-пулемет ППШ или ППС-43. Противотанковые и осколочные гранаты, бутылки с зажигательной смесью. Особенность экипировки: стальной нагрудник для защиты от пуль и осколков. Командир батальона – майор Федор Михайлович Белоконь. Для штурмовиков-саперов или панцирной пехоты взятие Гнездиловской высоты стало боевым крещением. В сумерках батальон скрыто занял позиции в сотни метров от линии немецкой обороны. Взлетела ракета, и на вражеские укрепления обрушился шквальный огонь артиллерии. Как только стихла канонада, штурмовики бросились в атаку. В своих стальных кирасах они бежали в полный рост, внушая противнику ужас. В считанные секунды батальон оказался рядом с немецкими дотами. Внутрь полетели гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Через два часа Гнездиловская высота пала. Это был не последний подвиг отважных саперов. Инженерно-штурмовые батальоны освобождали Минск и Варшаву, сражались на улицах Кёнигсберга и Берлина. Дерзкие и неустрашимые, они стали прообразом современного спецназа.
2: Личный состав.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки. И без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерчь через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а про

0: ваши острые клыки.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: История награды.
3: Медаль за боевые отличия. На лицевой стороне награды, в самом верху, расположены рельефные изображения самолета и вертолета. В нижней части – танк и боевая машина пехоты. На обороте – надпись «Министерство обороны Российской Федерации». Вручается за отвагу и самоотверженность, проявленные при проведении специальных операций в условиях, сопряженных с риском для жизни. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, на Донбасс прибыли российские военнослужащие по ремонту армейской техники и вооружений. Они работают круглосуточно, в три смены, иногда прямо на поле боя, как правило, под прицельным огнем противника. Совсем недавно за умелые и решительные действия по выполнению боевых задач более 50 специалистов Центрального военного округа были награждены медалями за боевые отличия.
1: Оружейка. Стрелковое оружие. Автомат Федорова.
4: Человек – бесперспективная фантазия. Так говорили о нем когда-то. Выпускник Михайловской артиллерийской академии, изобретатель Владимир Федоров, считался учеником известного русского конструктора Сергея Мосина. Тот был преподавателем жестким, но справедливым, и первую федоровскую автоматическую винтовку благополучно забраковал. Но наш герой не сдавался. Федоров побывал в окопах Первой мировой, после чего предложил еще одну идею – увеличить скорострельность собственных винтовок, что приближало бы их к ручному пулемету. Свое изделие Владимир Григорьевич, кстати, первым в мире, назвал совершенно новым словом – автомат. И снова мимо. Проект завернули на самом высоком уровне. Да еще каком!
1: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
1: Автомат Федорова.
4: Однажды в Михайловскую артиллерийскую академию приехал император Николай II. Он внимательно выслушал лектора Федорова, после чего произнес свою знаменитую фразу.
6: «Господа, патронов у нас не хватит для автомата. Стрелять нужно из винтовок».
4: По сути, это был приговор. Государь, в том числе в целях экономии, не видел и, самое главное, не понимал преимущества автомата над винтовкой. Но Федоров и на этот раз не опустил руки. Он переделал сразу несколько экземпляров своего стрелкового оружия. Видоизменил спусковой механизм и приспособил к нему новый магазин на 25 патронов. В результате опытный короткоствольный автомат получил дальность прямого выстрела порядка 300 метров, вес 5 килограммов, скорострельность около 100 выстрелов в минуту. Испытания прошли на ура. И уже совсем скоро федоровские автоматы отправились на фронт.
1: Автомат Федорова.
4: Для сравнения, в гитлеровской Германии нечто подобное, то есть штурмовое ружье под укороченный винтовочный патрон, появится только в 1943 году, 27 лет спустя.
1: Автомат Федорова. Оружейка.
2: Радио «Звезда». Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
7: Осень 1812 года. Русские войска расположились на отдых в укрепленном лагере Тарутино. На биваках дымятся костры, суетятся артельщики, а кашевары готовят нехитрый обед: наваристый борщ и ароматную кашу. Кутузов самолично обходит солдат, расспрашивает о нуждах, благодарит за отвагу в прошедшей битве и благословляет на предстоящие бои. После Бородинского сражения русские войска набирали сил и готовились к знаменитому контрнаступлению близ деревни Тарутино. Михаил Кутузов не понаслышке знал о трудностях в армии и искал новые пути их решений. Первым делом он отдал приказ о доставке бойцам зимнего обмундирования и организации новой системы обеспечения продовольствием – подвижных магазинов. Согласно распоряжению главнокомандующего, 12 губерний в кратчайшие сроки должны были предоставить армии 1000 лошадей, 500 повозок и столько же погонщиков, которые будут следовать за движением войск и снабжать солдат всем необходимым. В то время обычный солдатский дневной паёк, порцион, включал в себя хлеб, сухари, крупу и соль. Горячим питанием солдаты обеспечивались в ротных артелях. Артельными деньгами распоряжался ротный командир. По его приказу артельщики закупали дрова, телеги, необходимую утварь и провиант: мясо, сало, овощи, масло, приправы. Кроме того, в армии ежемесячно выплачивалось жалование. Солдатам поменьше, офицерам побольше. Поэтому руководящий состав нередко питался отдельно от простых служивых. В зимнее время бойцы расквартировывались на постой в домах местного населения, для которого обеспечение жильцов всем необходимым было государственной повинностью. Но в период окончания войны с Наполеоном все части армии, несмотря на морозы, жили и питались в походных условиях. А тогда, в октябре 1812-го, в Тарутинском сражении русские войска одержали славную победу над армией Мюрата. На следующий день после боя Наполеон отдал приказ об отступлении из Москвы. Александр I щедро наградил всех отличившихся в битве. Кутузов получил золотую шпагу с алмазами за особые заслуги перед Отечеством. Великий полководец всегда заботился о своих подопечных, особенно об их питании, потому что точно знал:
2: война войной, а обед по распорядку.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. Вклад туризма в ВВП России превысил 3% по итогам прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Этот показатель оказался сопоставим с долей сельского хозяйства в экономике страны – 4%. Рост стал результатом реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». Благодаря ему в России появляются новые курорты, гостиницы и туристические локации, отметил Чернышенко. Он добавил, что особое развитие получил научно-популярный и патриотический туризм. В 35 регионах создано свыше 100 научно-популярных маршрутов в рамках десятилетия науки и технологий. Представители туристического бизнеса Китая по итогам ознакомительной поездки во Владивосток, Бурятию и Иркутскую область выступили с инициативой разработать объединенные круглогодичные маршруты по регионам Дальнего Востока и Сибири. А вот нашим туристам не следует ездить в Китай круглогодично, рассказала в эфире «Радио Звезда» гид-переводчик Виктория Сун.
2: Никогда не едьте в Китай в праздники. В первую очередь это китайские праздники в начале октября, майские праздники и китайский Новый год. Вы точно об этом пожалеете. Все китайцы в это время путешествуют по своей стране, и их везде очень много. Всегда будет трудно с бронебилетов, все дорожает. Очень трудно будет попасть в какие-то достопримечательности, потому что будут нереальные очереди.
1: Министерство экономического развития прогнозирует к концу года около 4,5 миллионов взаимных туристических поездок между Россией и Китаем. Это примерно на 60% превышает текущие показатели. Россияне все чаще выбирают зарубежные направления для новогодних каникул, сообщили в Российском союзе туриндустрии. В числе самых востребованных стран – Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Наиболее популярный период для вылетов – с 28 декабря по 4 января. Согласно статистике туроператоров, Египет лидирует по объему новогодних бронирований. На него приходится более трети всех продаж. За ним следуют Таиланд, Эмираты и Вьетнам. Средний срок отдыха при таких поездках составляет до 10 дней, а средний чек сохранился примерно на уровне прошлого года. Каждое четвертое обращение российских туристов за медицинской помощью за рубежом приходится на первые 3 дня поездки, заявляют страховые аналитики. Чаще всего путешественники сталкиваются с травмами. На них приходится 20% обращений по полисам страхования. На втором месте заболевания желудочно-кишечного тракта. Среди других распространенных причин – простуды и стоматологические проблемы. Эксперты отмечают, первые дни отдыха особенно рискованы, поскольку человек адаптируется к климату и часовому поясу, но уже активно отдыхает и может недооценивать вероятность травм. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
4: Реклама.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта.

0: Запись по телефону 7-495-292-68-05 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-891-65-03-02-2022 года.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Семен Тимошенко.
1: Пулеметчик, вахмистр, кавалерист. В годы Первой мировой участвовал в Брусиловском прорыве. За отличие был награжден Георгиевскими крестами трех степеней. Он мог получить и четвертого солдатского Егория, но тут в его судьбе произошел крутой поворот.
2: «Что ж вы делаете, ваш бродь? Разве можно подчиненного? Да по мордасам!»
1: Тимошенко увидел, как офицер ударил рядового по лицу. Он не сдержался и сильно избил командира. В результате военно-полевой суд и приговор – расстрел. От смерти пулеметчика спасла февральская революция. Бойцы отказались целиться в своего боевого товарища. Но Тимошенко

0: все же лишили воинского звания, всех наград и отправили на каторгу с последующей бессрочной ссылкой в Сибирь. Его освободили в 1917-м, когда к власти пришли большевики.
1: Семен Константинович представлял собой тип человека, как бы созданного самой природой для военной службы. Почти двухметрового роста, на необычайно стройных прямых ногах, с ладно развернутыми плечами, одним словом, с безукоризненной выправкой, достойной кавалергарда. Его тщательно выбритое лицо с довольно правильными чертами освещалось живыми пытливыми карими глазами. Маршальский мундир сидел на нем так, будто он в жизни не носил ничего другого. Украинский акцент, который он не пытался скрыть, придавал его речи особую колоритность и задушевность.
0: Это воспоминание маршала Баграмяна. Правда, он не рассказал самого важного. Чтобы получить тот самый военный мундир, Семену Тимошенко пришлось пройти долгий карьерный путь. Он родился в крестьянской семье и был самым младшим, 17-м по счету, ребенком. Окончил церковно-приходскую школу, затем батрачил у богатых землевладельцев. В начале Первой мировой его забрили в солдаты. Отметив рост и силу новобранца, Тимошенко определили в пулеметчики. В то время в императорской армии использовался пулемет системы «Максима», основа которого весила более 60 килограммов, а общая масса вместе с лафетом и бронещитом и вовсе четверть тонны. Для Семена это оружие не было слишком тяжелым. Он с детства привык к неимоверным нагрузкам. Но тогда, в 1916-м, Тимошенко и представить себе не мог, что профессия военного станет для него делом жизни.
2: Семен Тимошенко. Маршалами не рождаются.
3: Радио «Звезда».

0: Валенки в годы Великой Отечественной войны. Теплые войлочные сапоги из валеной шерсти. Они согревали бойцов в холодное время года, в окопах, в походе и в карауле. Форма и содержание.
1: В России валенки стали популярны в 18 веке. Правда, тогда это были низкие валеные ботинки без голенищ, да еще и со швом. Бесшовная шерстяная обувь вошла в моду только столетия спустя. В былые времена валенки создавались вручную и считались вещью дорогой. Их носили даже зажиточные помещики и правители государства российского. Екатерина II спасалась в них от сильных болей в ногах. А императрица Анна Иоанновна и ее фрейлины надевали валенки даже под платье и таким образом согревались в морозные дни. В нашей армии валенки, как обязательный элемент зимней экипировки, появились в 1939-м, в ходе Советско-финской войны, когда безвозвратные потери от переохлаждения многократно превысили число убитых и раненых. Именно тогда стало ясно: сражаться без теплой обуви – самоубийство –

0: Валенки в годы Великой Отечественной войны.
1: В тылу советская промышленность выпустила более 11 миллионов пар теплой обуви. Бойцам валенки выдавали с наступлением холодов. А когда начиналась оттепель, зимнее обмундирование сдавали на склад. Все валенки подвергались обмундированию.

0: обязательной дезинфекции, а те, что не подлежали ремонту, отправляли на закладки. Валенки официально оставались в нормах снабжения советской, а затем и российской армии до 2013 года. К этому времени они уже не являлись повседневной обувью. Их выдавали для несения постовой службы, караула в зимнее время или при затяжных полевых учениях на севере. Шапка-ушанка, теплый полушубок, плащ-палатка, валенки. Без них нельзя представить себе советского солдата-победителя. Поэт Александр Безыменский написал стихи о валенках. А визитной карточкой артистки Лидии Руслановой стала известная на всю страну песня. Пела ее в окопах, землянках, госпиталях, в осажденном Ленинграде и возле стен поверженного Рейхстага.
1: Форма и содержание. Валенки в годы Великой Отечественной войны.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Наполеон и Французская империя. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
3: Встанем. Пока еще с вами мы живы.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Год 1939. 1 сентября. Германия нападает на Польшу. Начинается Вторая мировая война, которая будет продолжаться 2226 дней. В том же году в Советском Союзе учреждают медаль «Золотая звезда». Ее будут вручать героям Советского Союза. Первым обладателем награды станет летчик Анатолий Лебедевский. А на заводе номер 8 в подмосковном Калининграде два специалиста, опытный конструктор и талантливый инженер, в том же 1939-м спроектировали лучшее советское зенитное орудие того времени – пушку калибра 85 миллиметров.
0: Соратники. Логинов и Дорохин.
2: Орудие! Выстрел!
1: Они были почти ровесниками. Михаил Логинов родился под Тверью в 1903-м. Григорий Дорохин на два года позже во Владимирской губернии. Оба поступили в технические вузы. Логинов закончил рабфак университета имени Баумана, Дорохин – выпускник Ленинградского военно-механического института. Вместе же они создадут одно из самых эффективных орудий против немецкой авиации и танков в годы Великой Отечественной. Но началось все с предыдущей разработки Логинова – 76-миллиметровой пушки образца 1938 года. Его помощник Дорохин выдвинул идею, что на базе этого орудия можно создать более мощное, калибром 85 миллиметров. Но кроме самих инженеров, тогда в этом мало кто поверил. А зря.
0: Соратники.
1: К концу 1939-го работы по проектированию зенитного орудия Логинова и Дорохина завершили. И уже на майском параде в следующем году новые пушки проехали по Красной площади. В тот момент на бумаге это была самая совершенная советская артиллерия, способная поражать как наземные цели, так и воздушные. Когда начнется война, все это будет доказано уже на практике. В условиях нехватки эффективных противотанковых пушек орудие со снарядом 85 миллиметров станет серьезной проблемой для немецких «Тигров» и «Мессершмиттов». Сотни отбитых атак, тысячи спасенных жизней. И все это стало возможно благодаря прозорливости и решительности двух советских инженеров-конструкторов.
0: Логинов и Дорохин. Соратники.
3: Слова особого назначения.
4: Портупея. Слово, с которым часто возникает путаница. Многие так называют любые ремни снаряжения, а это неправильно. Портупея используется только для ношения холодного или огнестрельного оружия. Все остальное – баловство, а не портупея. Слово это пришло в русский язык от двух французских слов «порте» – «носить» и «эпе» – «шпага». Такое приспособление для ношения оружия использовали еще древние римляне. С тех пор портупея, по сути, почти не менялась. Она представляет собой плечевой ремень из ткани или кожи, похожий на тот, на котором сейчас носят сумку через плечо. Длину специально отлаживали так, чтобы рукоять шпаги или сабли четко ложилась в опущенную вдоль туловища руку. Внешний вид портупей у офицерского состава и рядовых отличался. В парадном костюме командиров портупея, как и оружие, была больше декоративным украшением мундира. Тканевая, с золотой вышивкой. У рядовых же солдат всегда в почете была надежная, крепкая кожа. В русской армии в 19 веке портупею называли темляком и крепили на правом плече с помощью погона, который застегивался поверх плечного ремня. На этом ремне носили шпагу или саблю, а затем пистолетную или револьверную кобуру. Позже портупея из простого ремня превратилась в целую систему ремней, которые закреплялись крест-накрест и предназначались уже не только для оружия, но и, например, для походных ранцев или планшетов. Менялась военная форма, менялось оружие, и только портупея по-прежнему остается с военными. Удобная, прочная, незаменимая. Портупея. Слово особого назначения.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда». Реклама.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Дело науки – служить людям. Пером, отвагой и мечом.
8: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Ветераны спецоперации на выборах в Госдуму получили широкую поддержку избирателей. Они усилят депутатский корпус, заявил Владимир Путин, выступая перед первым заседанием Госдумы нового созыва. Президент отметил, что бойцы спецоперации доказали свою безусловную преданность Родине на поле боя, а депутаты должны сделать все для победы России и поддержки участников специальной военной операции и их семей. «Российский народ не сломить и не запугать никому», — констатировал глава государства. В Таджикистане стартовало совместное российско-таджикское учение. Оно проходит на полигоне «Ляур». Цели – отработка совместных действий воинских контингентов, совершенствование навыков при выполнении учебно-боевых задач и укрепление боевого содружества. В рамках учения будут отработаны практические вопросы блокирования населенного пункта, действий в приграничной зоне, штурма в городе и на открытой местности. Расчет FPV-дронов подразделения беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожил ударные дроны противника на Харьковском направлении. Подробнее о боевой работе рассказал командир отделения беспилотников-перехватчиков с позывным «Берег».
2: Мы работаем в связке с малогабаритными РЛС и мобильными огневыми группами. То есть птиц у нас в достатке, квадрокоптерного типа. Также есть птицы самолетного типа. На радиолокационной станции обнаруживается цель. Оператор получает координаты, вылетает и производит поиск в квадрате. После этого я даю команду на подрыв. Уже после визуального обнаружения происходит подрыв вражеского БПЛА. Примерно целей 5-6 удается поразить. Это только в дневное время, если у противника большая активность. А в основном это БПЛА самолетного типа вдоль дорог. Дарцы, булава, блискавка. Ночью это уже тяжелые ударники, которые идут вглубь России. ФП-1, ПД и ПД-2.
1: В этот раз операторы FPV-дронов уничтожили вражеский беспилотник РАМ-2. Результат уничтожения подтвержден средствами объективного контроля. Российские оружейники впервые представляют на международном мероприятии в Баку новейшие укороченные и малогабаритные автоматы Калашникова. Выставка оборонной промышленности проходит в столице Азербайджана до 2 октября. Среди традиционных образцов боевого стрелкового оружия Калашников экспонируют автоматы АК-200 серии, снайперскую винтовку Чукавина, пистолет-пулемет Калашникова, пистолеты Лебедева и Ярыгина. В сегменте беспилотников также показали переносную разведывательно-ударную систему с управляемыми боеприпасами РУС-П и беспилотник СКАТ-350М. Кроме того, зрителям демонстрируют отечественные современные элементы динамической защиты для бронетехники. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова. Отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Наполеон и Французская империя. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
1: Область знаний.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Я рад вас приветствовать. И сегодня героем нашей беседы будет император французов Наполеон Бонапарт, или Наполеон I, как официально его именовали. И поговорим мы о нем как раз как об императоре, поскольку созданная им Французская империя была совершенно новым государственным образованием. Ведь в юные годы Наполеон очень любил читать как раз труды об истории античности. Он читал непосредственно созданные античными историками, более поздними исследователями. Он с увлечением изучал биографии римских императоров. И, в общем-то, именно Римская империя была идеалом его государственного устройства. Неудивительно, что, оказавшись на вершине власти, свои юношеские мечты он начал воплощать в жизнь. И неудивительно, что в 1799 году, когда в результате переворота 18 Брюмера, или 9 ноября по нашему исчислению, Наполеон стал главой страны, то изначально он ввел систему так называемого консулата. Правда, в Древнем Риме существовала позиция двух консулов, которые правили страной совместно, когда это еще была Римская республика. А здесь же введена позиция трех консулов. Но все прекрасно понимали, что второй и третий консулы скорее такие замещающие и даже в большей степени декоративные позиции. А вот первый консул действительно обладает полноценной властью. Более того, прошло несколько лет, и Наполеон провозгласил себя уже пожизненным консулом, ну, закрепив это соответствующими документами. Первоначально предполагал, что консул избирается на 10 лет. Теперь он пожизненный консул, но и этого ему мало. В 1804 году Наполеон Бонапарт провозглашает себя императором. Причем, что важно отметить, до этого Франция никогда официально не была империей. Франция была только королевством, Францию возглавляли многие королевские династии, но накануне Великой Французской революции это были бурбоны с титулом «Короли Франции и Наварры», ну, поскольку основатель династии Генрих IV когда-то правил еще Наварры, ну, вернее, остатками этого государства. Так вот, Наполеон категорически не желает возвращаться к этой форме. Он прекрасно понимает, что если он себя просто провозгласит королем Франции, но это будет, по сути, замещение бурбонов, и вряд ли население, которое не так-то давно этих бурбонов свергло, это понравится. Он ищет что-то новое. И идеалы находит, опять-таки, в Римской империи. Именно поэтому он называет себя не королем, а императором. И, что важно отметить, титул звучал не как император Франции, а император французов. Такой немножечко демократизм, некоторая либеральность присутствует в этой политике. Собственно, именно отсюда и произрастает такое политическое течение, как бонапартизм. Это словечко и сегодня используется часто, потому что бонапартизм – это не республика и это не монархия. Бонапартизм отрицает широкое избирательное право и избираемость высшего лица, и в то же время бонапартизм не говорит о высшем покровительстве со стороны там высших сил и не называет императора помазанником Божиим. Для бонапартизма характерна опора на военную диктатуру, в первую очередь на человека, обладающего военным гением. И именно поэтому обвинения в бонапартизме потом в 19-20 веке были часто серьезным обвинением во многих государствах, где крупные генералы, маршалы и прочие претендовали на ведущую власть. Кстати, если мы вспомним Советский Союз, то маршала Жукова в хрущевские времена в 1957 году сместили с позиции министра обороны именно из-за обвинения в бонапартизме. Хрущев именно так расправился со своим политическим противником. И в газетах напрямую тогда писали, что Жуков ориентируется на бонапартизм. Вот все отсюда как раз. Так что Наполеон, он считался правителем не столько Божьей милостью, сколько именно благодаря своему военному гению. При этом Наполеон предпочитал не ссориться с католической церковью. Он отказался от воинствующего атеизма времен Французской республики, но в то же время и не сильно-то сближался с папой римским. Заключил с ним конкордат, ну, то есть соглашение, вернул даже часть владений католической церкви, но далеко не все, чем она владела прежде. Более того, Наполеон выбирает совершенно другие символы, нежели ранее. Ведь французское королевство, оно использовало тогда золотую лилию. Ну, это и сегодня достаточно известный символ французской истории. Золотая лилия на голубом фоне. Символ еще со времен династии Капетингов, ну, а легенда вообще относила к временам Хлодвига, крестителя Франции. Так вот, Наполеон понимает, что ему нужны другие символы. И тогда он вспоминает о гробнице короля Хильдерика, который правил еще до Хлодвига, который был вождем франков. Еще в 17 веке была обнаружена его гробница, которая, среди прочего, была украшена многочисленными золотыми пчелками с инкрустацией и драгоценными камнями. Целая россыпь таких пчелок сохранялась. К сожалению, позднее, уже в 19 веке, эта гробница была разграблена, значительная часть ценностей пропала, осталось всего несколько, по-моему, всего две пчелки, такие, хранящиеся сегодня в Лувре. Но главное, что этот символ показался Бонапарту идеальным, и он делает пчелу своим личным гербом. Кстати, в сегодняшней Франции очень часто и на фасадах домов, и в символике, например, в отелях некоторых в разных французских городах, можно увидеть именно этих пчелок. Это отсылка к Наполеону и к наполеоновским временам. Потому что Наполеоны никогда не отменяли во Франции. Набережные в честь Бонапарта существуют во многих городах, не только в крупных, но даже и в малых. Не говоря уже про улицы, проспекты и многое другое. Так что почитание остается.
2: Наполеон и Французская империя.
1: Область знаний.
3: Наполеон избирает пчелу своим императорским символом. Для него создается специальный императорский наряд, мантия. И все это максимально близко именно к римским императорам. Торжественная коронация проходит тоже в другом месте. Ведь традиционно короли Франции короновались не в Париже, а в Реймсе. Как считалось, на том месте, где когда-то крестился Хлодвиг, вождь франков, когда он стал христианином. Но Наполеон понимает, что эта традиция тоже ему не подходит, раз он император французов. И поэтому он коронуется прямо в Париже, прямо в соборе Парижской Богоматери, который обычно для коронаций не использовался, но очень за редким исключением. На церемонию приглашены высшие лица католической церкви, приглашен Папа Римский, но что интересно, обычно при венчании тех же французских королей представитель церкви должен был выдрузить на его голову корону, ну, на голову, соответственно, нового короля. И папа хотел поначалу сделать именно так. В результате, по свидетельству очевидцев, получилось, ну, не очень красиво. Потому что Наполеон даже не принял, а практически выхватил корону у него из рук и сам поспешно водрузил ее себе на голову. То есть он этим подчеркнул: я император не Божьей милостью, а своим разумением, именно благодаря своим способностям. Хотя стоит напомнить, что, например, в Российской империи было то же самое в послепетровские времена. Новоявленный император принимал корону из рук представителя церкви, из рук митрополита, но сам водружал ее себе на голову, а потом вторую корону на голову императрицы. Но в России это объяснялось тем, что император одновременно глава церкви со времен Петра, поэтому можно было, это не противоречило принципу. А вот Наполеон главой церкви себя не считал, и многие, конечно, удивились такому шагу. Но символизм в этом определенный, конечно же, был. Дело было не только во внешних символах и такой красоте, не только даже в пышном имперском стиле, который в итоге в архитектуре и в живописи и в других сферах будет называться ампир. И, кстати говоря, замечу еще тоже на полях, что стиль ампир станет особенно популярен именно в России. Хотя, строго говоря, это был вражеский стиль, и ведь мы воевали в дальнейшем в наполеоновской Франции, но стиль этот так понравился русским офицерам, когда они стояли в Париже, что его благополучно привезли в Россию. Поэтому ни в одной стране мира, кроме Франции, конечно же, вы не найдете так много ампира, как в России. А внутри России больше всего этого стиля в Москве, ну, поскольку она восстанавливалась после событий 1812 года. Вот тут тоже спасибо, можно сказать, наполеоновской Франции. Но опять же, в самой Франции дело было не только во внешних атрибутах и символах. Дело было в достаточно грамотной политике Наполеона, который стремился угодить всем, и в общем и целом ему это удавалось. То есть он вернул часть владений дворянам, которые лишились их в результате французской революции, но далеко не все. Закрепил многие завоеванные во время революции земли за новыми хозяевами и ввел так называемый кодекс Наполеона. Новый закон, достаточно всеобъемлющий, который считался самым либеральным и самым справедливым в Европе. Кстати, впоследствии, когда Наполеон потеряет власть и будет реставрирована власть бурбонов, король Людовик XVIII не решился отменить кодекс Наполеона. Это было бы слишком серьезным скандалом, это означало бы поссориться с собственным населением. Наполеон, к тому же, отказался от воинствующего атеизма. Он вновь ввел обращение на «вы», потому что революционная эпоха отменила его, все обращались друг к другу на «ты». Вроде бы мелочи, но мелочи очень важные получаются. Кроме того, Наполеон, опять же, помнит об идеалах Римской империи, и он помнит о том, как Римская империя объединила значительную часть Европы. Не только Италия, но и Франция, и Испания, и даже Англия, часть Центральной Европы и многое другое. Все это было подчинено Римской империи. Плюс владения на Востоке, в Африке. Ведь Римская империя в античные времена была самым крупным, поистине всемирным государством. Наполеон хотел подобного и для своей страны. Он начинает значительно расширять Французскую империю. Что-то завоевали уже ранее во время революционных войн.
1: Область знаний.
0: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени. Нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Наполеон и Французская империя. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
1: Область знаний.
3: Напомню, что Наполеон воевал успешно на севере Италии еще до того, как прийти к власти. Создал Цизальпинскую республику, за ней последовала Циспанданская республика, потом Итальянская. Наполеон был одним из первых, кстати говоря, кто попытался объединить раздробленную Италию в одно целое. У него отчасти это получилось. Кстати, впоследствии не случайно флаг Италии будет так похож на флаг Франции. Только вместо синей вертикальной полосы у итальянцев зеленая. Но считается, что это намек именно на Францию, которая тогда помогла итальянцам впервые за долгие годы объединиться. Также Наполеон идет со своими походами через многие государства Европы. Именно Наполеон, напомню, уничтожит окончательно Венецианскую республику, когда-то славную, знаменитую и очень сильную, но к концу 18 века уже совершенно ослабшую и превратившуюся в ничто. Вот как раз в конце 18 века при участии Наполеона она прекратит свое существование и будет в дальнейшем присоединена тоже к французским владениям. За нею последует Далмация, то есть сегодняшняя Хорватия, значительная часть Германии, побережье Рейна, Кёльн и так далее, Наполеон будет идти все дальше, дальше и дальше. И на восток, и на запад. Ну, а на запад это, соответственно, в Испанию и Португалию. Поэтому к концу 1810-х годов под властью Наполеона была значительная часть Европы. Часть владений он непосредственно присоединял к Французской империи, то есть там был сам монархом, а часть других владений отдавал своей родне. Благо, у него несколько братьев, на каждого найдется своя корона. Одного королем Вестфалии сделал, другого королем Испании и так далее. На каждого хватало по своему владению, по своей короне, но все прекрасно понимали, что братья, естественно, будут ему подчиняться. Такие зависимые королевства выходили. При этом Наполеон успешно воевал, особенно в Германии и Австрии. Тут у него будет особенно успешная битва, которая многим из нас знакома по русской классике, по роману Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Это битва под Аустерлицем. Битва триумфальная, потому что союзники имели все шансы разбить Наполеона, у них были неплохие козыри на руках, но из-за несогласованности действий, из-за совершенно неверных решений и во многом из-за того, что тогда не прислушались к мнению Кутузова, который как раз знал, как правильно сделать, и мог спасти армию от поражения, но Александр I решил по-своему сделать и жестоко за это поплатился. В результате союзническая армия терпит не просто поражение, а разгромное поражение. Аустерлиц станет временем триумфа для Наполеона и серьезным позором для союзников по антифранцузской коалиции. Ну, то, что, опять-таки, хорошо показано и у Толстого, и в знаменитой экранизации Сергея Бондарчука. Кроме того, не будем забывать, что в Париже до сих пор существует Гар д'Аустерлиц, то есть Аустерлицкий вокзал, названный так именно в честь этой битвы. И во французских учебниках истории Аустерлиц считается одной из самых славных страниц даже в наше время, независимо от отношения к Наполеону. Так что тем самым действительно ему сопутствовала очень большая военная удача, и Наполеон присоединял одну землю за другой. Единственное, что ему не удалось тогда все же сделать, это завоевать Великобританию. Поскольку с англичанами у французов давние были прения, еще со времен Столетней войны, они давно друг друга, ну, мягко так выражаясь, недолюбливали, Наполеон мечтал завоевать Британские острова, то, что не удавалось со времен Вильгельма Завоевателя, то есть аж с 1066 года. Никто после этого в Великобритании не высаживался, ни Наполеон, ни Гитлер, ни другие завоеватели. В результате Наполеон пытается организовать такую экспедицию, но высадка слишком дорогая и рискованная. Тогда он объявляет континентальную блокаду, то есть запрещает тем странам, которые он победил, торговать с Англией, чтобы взять страну измором. Такие международные санкции именно экономического характера в первую очередь. Но и это не приведет к завоеванию Британских островов. Кроме того, серьезные проблемы ожидали Наполеона на Пиренейском полуострове, в Испании и Португалии. Особенно Испания. Вот это стал первый такой серьезный камушек, о который Наполеон споткнулся.
2: Наполеон и Французская империя.
1: Область знаний.
3: Формально страна была завоевана французской армией. Формально он возвел на престол своего брата Жозефа, он правил в Испании как король Хосе I и вроде бы даже попытался понравиться своим подданным, провозгласил очень либеральную по тем временам конституцию, провозгласил гражданские свободы и многое другое, но все равно для испанцев он оставался завоевателем. Ему дали обидное прозвище «Дон Пепе Бутылка». Но Пеп это сокращенное от Хосе, а бутылка намек на алкоголизм. Хотя Жозеф совсем не был алкоголиком, но раз француз, значит, любит красное вино, значит, алкоголик. Такое вот простое рассуждение было у испанцев. Поэтому нового короля они, мягко говоря, не любили, но самое главное, что развернулась тяжелейшая партизанская борьба, герилья. Именно тогда вот это слово, которое сегодня стало именем нарицательным, входит в политический язык Европы. Потому что герилья – это не просто партизанская война, это бойня фактически. Французы там потерпели очень жестокое поражение, их было крови пролито очень и очень много. Это потом изображалось и в художественной литературе. Можно вспомнить сэра Артура Конан Дойля, который не только про Шерлока Холмса писал, но и создал прекрасную серию рассказов «Похождения бригадира Жерара» о приключениях как раз одного из лидеров французской наполеоновской армии, ну, на самом деле, литературного героя, о его приключениях, в том числе и в Испании. Там ужасы войны изображены достаточно ярко. То есть население вело именно вот ту самую партизанскую борьбу герилью, и с тех пор жесткий ответ завоевателям обычно называют именно этим словом. В Португалии тоже не очень успешно получилось, но а главной проблемой для Наполеона станет, конечно же, поход в Россию, который, начинаясь очень триумфально и очень пышно, с большими и великими целями, окончится в результате полным крахом. Наполеон вынужден отступить. Далее, по принципу домино, следует уже поражение в Европе, в Германии, потом битва народов при Лейпциге, его отречение, и французская империя прекращает свое существование. Хотя амбиции наполеоновские, конечно, были впечатляющие. Но и сегодня на целом ряде памятников архитектуры и в Париже, и в других французских городах можно встретить тех самых наполеоновских и орлов, которые стали гербом Франции, и пчел, личный герб Наполеона, и другие следы французской империи. Кстати, кто предвидел, скажем так, такой сценарий, это была маменька Наполеона, Летиция Рамона в замужестве Бонапарт, которая, несмотря на то, что сын, конечно же, привез ее в Париж, дал ей отдельный дворец, обеспечил ей прекрасное существование, но она оставалась очень скупой женщиной. Она помнила времена катастрофической бедности своей семьи, когда надо было расплачиваться с долгами, и даже живя с титулом «мадам-мать императора», существовал именно официальный такой титул, она все равно жила очень-очень скромно и, как бы мы сегодня сказали, экономила на спичках. По легенде, когда Наполеон спросил у нее, ну что же вы, маменька, так экономите, она ответила, я коплю деньги на тот день, когда на моем попечении окажется сразу несколько королей. И, в общем-то, она оказалась права, потому что после краха Наполеона его братья лишились, разумеется, своих корон в Испании, в Вестфалии, в Италии и в других королевствах, и именно маменьке пришлось, собственно, раздумывать, как теперь их содержать и что с ними делать. Так что французская империя в конечном итоге потерпела крах. Ее восстановит потом племянник Наполеона, Наполеон III, это будет так называемая Вторая империя, но племянник оказался совсем недаровитым, в отличие от дяди, и унаследовал от него только красивую фамилию. Не случайно Бисмарк будет его называть величайшей бездарностью. Наполеон III разгромно проиграет битву при Седане во время франко-прусской войны, попадет в плен к пруссакам, и Вторая империя тоже закончит свое существование. Сегодня дом Бонапартов, кстати, существует. У него даже есть лидер, называющий себя Наполеоном VII, но, разумеется, на власть они не претендуют. Свои бонапартистские кружки и кружки почитателей Наполеона есть тоже во Франции, но, конечно, до власти им ой как далеко.
2: Рассказывал историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: канал, следите за обновлениями. Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Основная задача депутатов заключается не только в законотворчестве, но в поддержании постоянной связи с избирателями и помощи гражданам. Об этом заявил Владимир Путин. Президент сегодня выступил на первом заседании Государственной Думы нового созыва.
2: Вы собираете страну. Каждое ваше решение на этом направлении имеет исторический характер и внесет свой вклад в историю российского парламентаризма. Символично, что в день воссоединения к работе Государственной Думы впервые приступают депутаты от наших четырех исторических регионов. Давайте поприветствуем наших, ваших коллег и их избирателей, которые пришли на участки для голосования, не испугались обстрелов и угроз, подтвердили свой исторический выбор и вновь доказали, что наш народ не сломить и не запугать никому.
1: Социальные обязательства государства будут полностью выполнены, подчеркнул президент. По его словам, российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное – не допускать никаких ошибок. Посольства России в Бельгии, Великобритании и Ирландии предупредили Европу о возможной реакции России в случае блокады Калининграда, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, из Польши и ряда других стран звучали крайне агрессивные заявления, касающиеся ситуации вокруг Калининграда. Ранее посольство России в Ирландии заявило, что в случае попытки стран НАТО изолировать Калининградскую область, Россия готова задействовать все имеющиеся средства, включая ядерное оружие. В России планируют ввести единое удостоверение учителя. Министерство просвещения уже подготовило 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства о подтверждении статуса педагогов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, министерство вместе с преподавателями разрабатывает положение о статусе учителя. Его вынесут на общественное обсуждение. Ранее такого документа в России не было. В июле правительству также поручили установить единый образец удостоверения, а также пересмотреть требования к рабочему времени и учебной нагрузке педагогов. Европейская конфедерация волейбола разрешила мужской и женской сборным России участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Решение принято на Генеральной ассамблее организации. Допуск распространяется на турниры по классическому и пляжному волейболу. Ближайшим стартом для российских команд может стать Лига наций. Президент Российской федерации волейбола Станислав Шевченко приветствовал решение организации и отметил готовность федерации к дальнейшей работе по возвращению сборных на международную арену. Отмечается, что фактически данное решение открыло российским национальным сборным путь на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком. Отравился
4: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали детей.
1: Отравился
2: викинги. Шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: И иероглифы египтян, конечно, очень эффектные, но такие сложные. Сколько ж терпения нужно их выводить?
6: Ну вот не ленились они везде и всюду ими писать.
4: А вот и нет.
7: Это преувеличение. Иероглифы в Древнем Египте использовали, да, но далеко не всегда. Ими записывали только монументальные вещи. Например, послания на стенах пирамид и храмов или тексты на статуях или украшениях. Вот тогда приглашали мастеров, которые и наносили эти завораживающие символы на любую поверхность, от камня до дерева. Работенка была не из легких.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: В повседневной жизни египтяне применяли иероглифическое письмо. Это упрощенный способ изображения иероглифов. Их делали более округлыми, некоторые знаки писали слитно. Получалось нечто похожее на современный курсив.
6: Видимо, так писать кисточкой на папирусе стало гораздо быстрее.
7: Конечно. А через какое-то время в их быту появится демотика или народное письмо, где знаки были еще более простые и абстрактные.
4: А вот и да.
7: Дело науки – служить людям пером, отвагой и мечом.
8: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
9: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
10: «Все, приплыли».
9: В давние времена каждый мореплаватель, отправляясь в дальнюю дорогу, рассуждал примерно так. «А что я с этого получу? Как весьма опасное приключение окупить? Вот как? Жизнью я рискую, экипажем рискую, корабль, который больших денег стоит, в любой момент может затонуть. А на берегу жена и куча детей, их кормить нужно. Отпускных, вернее, командировочных, ни на что не хватит. Потом еще бухгалтерии должен будешь. Что делать? Как выгоду получить?» И вот тогда разработали путешественники гениальный план. Все началось с англичан. Был у них такой капитан по фамилии Флиндерс. Мечтал он о повышении в морском министерстве, а мест нет. Отправился тогда Флиндерс в Южную Австралию и открыл там аж целый залив. Но как его назвать? Правильно, именем своего начальника. Так на географической карте появился залив Спенсера. И что бы вы думали, Флиндерс в Лондон вернулся и тут же получил повышение. Шеф поступок подчиненного оценил по достоинству. И понеслось. Англичане народ хитрый, изворотливый. Перед каждой важной особой завсегда низкий поклон отвесят. Глубокий реверанс сделают, по самое не хочу, лишь бы выгода, лишь бы доход. В результате на карте Австралии появились залив Сент-Винсент, полуостров Вильсонс-Промонтери, хребет Мак-Доннелл, полуостров Кейп-Йорк и все это реальные фамилии. Фамилии британских чиновников. Вот тебе и зеленый континент. Не континент, а парад чиновников какой-то. Все бы хорошо, но однажды секретная географическая информация дошла до самой королевы Виктории. Государыня, ясное дело, удивилась. «Что-то я не поняла. Это что творится? Совсем страх потеряли? Мое имя в Австралии где?»
0: Где, я вас спрашиваю? Я королева или кто? Ей объясняют: Ваше Величество, в Австралии все-все уже открыли. Ну, нечего называть. Ах, нечего! Тогда всех в Африку!
9: И народ поплыл. Как результат, на карте мира быстро возникли озеро Виктория, водопад Виктория на реке Замбези, а одно из великих африканских озер было названо в честь принца Альберта. Собственно говоря, мужа королевы. Куда ж без него? Истории с географией.
10: Бросай якорь. Все, приплыли.
11: Премьера на радио «Звезда».
12: Он рассказал о прошедших эпохах через судьбы обычных людей. Он превратил сухие архивные документы в яркие исторические миниатюры. Михаил Асаргин. Старинные рассказы. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. И повелел в 1154 году князь Юрий Долгорукий поставить к северо-западу от Москвы на землях Ростова-Суздальских город-крепость. И приказал он назвать ту цитадель в честь своего младшего сына, крестное имя которого Дмитрий. Дмитровский Кремль.
1: Его построили в заболоченной долине реки Яхромы. Это была не только мощная приграничная крепость, но и очень важный торгово-экономический центр. Здесь пролегал водный путь к Волге, а по суше город был связан с верховьями Клязьмы, и уже оттуда товары доставляли прямо во Владимир. В начале 13 века Дмитров вошел сначала в состав Переяславского княжества, а затем и всей Московской Руси.
2: На территории Дмитровского Кремля лежит камень удивительный. К нему прикреплена сломанная подкова. Говорят, что именно об этот камень споткнулся некогда конь самого Юрия Долгорукого. И несмотря на то, что подкова разломилась тогда пополам, ее сочли счастливой и решили сохранить, сделать памятник особый. Говорят, что та подкова исполняет желания, если хорошенько попросить.
1: Первый деревянный Дмитровский Кремль охраняли 8 оборонительных башен, а сама крепость была опоясана высоким земляным валом протяженностью 980 метров. Когда-то на этом валу стояли трое ворот – Егорьевские, Пятницкие и Никольские, а со всех сторон их огибал еще и глубокий ров. Овальную, в плане цитадель, окружали также непроходимые болотистые топи. Казалось бы, мощный, неприступный форпост. Такой с наскока не взять. Но не все так просто.
2: Все вражеские полчища, что двигались на Москву, неизменно шли через Дмитров. Одна волна несметных легионов буквально накатывалась на другую. Не мудрено, что город был несколько раз разорен и татарами, и русскими удельными князьями, и поляками, и немцами. Но цитадель всегда возрождалась. До поры до времени. Земля начинается с Кремля. Дмитровский Кремль.
1: В 1610 году литовские войска Яна Сапеги старинную крепость сожгли дотла. Деревянные укрепления больше никогда не восстанавливали. Некому было. В городе лишь чудом уцелели всего 127 человек.
2: С тех пор в народе шептаться стали, мол, место, на котором стоял Кремль, проклятое, а как иначе? Вот кто возводит башни на болоте? Место ведь гиблое.
1: И действительно, очень долгое время считалось, что Дмитровская крепость, в отличие от всех других русских кремлей, была поставлена не на возвышенности, а в низине у подошвы горы. Там река Яхрома образовала что-то похожее на петлю. Но цитадель, вопреки законам логики, встала не внутри нее, а с внешней стороны. И правда, кто так строит? Да еще на болоте. Неудивительно, что всех дмитровчан до Октябрьской революции называли лягушатниками. Обидно. Справедливость восстановили уже советские археологи.
0: Товарищ профессор, я был прав. И вот доказательства. Взгляните на документы.
3: Так-с, полюбопытствуем. Что тут у нас?
0: Дмитровский Кремль и вправду построили в низине, но не на болотах. Не на болотах.
3: То есть вы утверждаете...
0: Вот именно. В той самой долине находился некогда холм.
3: И Кремль стоял именно на нем.
0: Точно так. Наши раскопки подтвердили, что на том холме даже сосны росли. Много-много деревьев. Никаких топей.
3: Ну что ж, я вас поздравляю.
1: Самое интересное, что сегодня именно лягушки считаются неофициальным символом Дмитрова. По преданию, эти земноводные не раз спасали город, громко квакая, при приближении врагов. Так что легенда жива. Да и местный музей лягушки никто не отменял.
2: Дмитровский Кремль. Город-крепость.
1: Собор Успения Пресвятой Богородицы – жемчужина старинной цитадели, начиная с 16-го столетия. Его строили те же мастера, которые создавали Архангельский собор в Москве. Сейчас здесь бережно хранятся редчайшие иконы учеников школы Андрея Рублева, уникальное деревянное распятие 14 века, а также керамические иконы времен царя Ивана Грозного. Таких в России больше нет нигде.
2: То крупные глиняные изразцы, из которых составлены три композиции: два распятия и чудо Георгия о змее. Они покрыты свинцовыми глазурями и существуют уже более 400 лет. И это без какой-либо реставрации. Иконы можно увидеть сегодня на внешних стенах собора. Над порталом на южной стороне находится трехметровый образ Георгия Победоносца. А две иконы с распятием на северном и южном фасадах.
1: Ров и земляной вал – все, что осталось от некогда мощного деревянного Дмитровского Кремля. Есть еще, правда, недавно воссозданные Никольские ворота, Борисоглебский мужской монастырь, да бывшая тюремная Елизаветинская церковь. Но это уже более поздние постройки. Зато на территории подмосковного заповедника действует отличный музей, который насчитывает 32 тысячи различных артефактов. Это коллекции, нумизматики, оружие, древних книг, рукописей и манускриптов, фарфора, графики, фаянса и археологии. Все то, что и подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Дмитровский Кремль.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950. Название города Пермь.
8: Александр Бордовский, Константин Симонов.
9: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: Реклама.
9: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Стойкость и мужество российских бойцов в зоне специальной военной операции должны быть примером для всех, кто работает в государственной сфере. Об этом заявил Владимир Путин во время видеоконференции с главами регионов, избранными на недавних выборах.
2: Значение имеет поддержка наших военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, членов их семей. И здесь нужна особая чуткость, внимание к каждой детали, к каждой конкретной жизненной ситуации. И, конечно, очень важно, чтобы люди, доказавшие свои лучшие качества в боевых условиях, могли реализоваться и в гражданской сфере. Опора на таких людей уже стала неотъемлемой частью кадровой политики во всех уровнях власти, в том числе благодаря соответствующим проектам кадровой подготовки. Имею в виду федеральную программу «Время героев» и ее региональные аналоги.
1: Владимир Путин подчеркнул, что важно дать возможность людям, которые проявили себя в боевых условиях, найти свое место и в гражданской жизни. Посольство России в Бельгии, Великобритании и Ирландии предупредили Европу о возможной реакции России в случае блокады Калининграда, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, из Польши и ряда других стран звучали крайне агрессивные заявления, касающиеся ситуации вокруг Калининграда. Ранее посольство России в Ирландии заявило, что в случае попытки стран НАТО изолировать Калининградскую область, Россия готова задействовать все имеющиеся средства, включая ядерное оружие. Быстро вывести бурого медведя из числа лимитированных видов поручил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по ситуации с медведями в России. Отмечается, что за 30 лет численность бурых медведей выросла более чем вдвое и сейчас составляет около 300 тысяч особей. Для поддержания баланса популяции и их безопасного соседства с людьми Патрушев поручил за 3 дня определить регионы, которым потребуются дополнительные средства для регулирования численности хищника. Осенью этого года заметно участились случаи нападения бурых медведей на людей. Только за последние месяцы жертвами хищников стали более 20 человек. Европейская конфедерация волейбола разрешила мужской и женской сборным России участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Решение принято на Генеральной ассамблее организации. Допуск распространяется на турниры по классическому и пляжному волейболу. Ближайшим стартом для российских команд может стать Лига наций. Президент Российской Федерации волейбола Станислав Шевченко поприветствовал решение организации и отметил готовность к дальнейшей работе по возвращению сборных на международную арену. Отмечается, что фактически данное решение открыло российским национальным сборным путь на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Дело науки – служить людям. Пером, отвагой и мечом.
4: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь ждут.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Только наука изменит мир. Наука в широком смысле. И как расщеплять атом, и как воспитывать людей.
5: Пером, отвагой и мечом. Сегодня мы будем говорить об офицерах российской армии. О тех, кого по праву называли авангардом отечественной науки и культуры. Их было много, очень много. Александр Бестужев-Марлинский, русский писатель, критик, декабрист, офицер русской императорской армии. Владимир Этуш, актер театра и кино, народный артист СССР, лейтенант, ветеран Великой Отечественной войны. Юрий Сенкевич, советский и российский тележурналист-путешественник, кандидат наук, полковник медицинской службы. Или вот составитель толкового словаря живого великорусского языка Владимир Даль. Да-да, тот самый. Когда он только начал собирать слова, то находился в звании мичмана. Не забудем мы и о графе Льве Николаевиче Толстом. В звании юнкера он участвовал на Кавказе в стычках с горцами, а с началом Крымской войны перебрался в Дунайскую армию. За оборону Севастополя писателя наградили орденом Святой Анны 4 степени и сразу несколькими боевыми медалями. А вот наш следующий герой родился в очень музыкальной семье. Но и о военной службе он не забывал. Знакомьтесь, композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков, выпускник морского кадетского корпуса.
7: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Мичман Римский-Корсаков.
8: В 27 лет морской офицер по образованию Николай Римский-Корсаков начал преподавать в Санкт-Петербургской консерватории. А спустя несколько лет и сам стал в ней учиться. В какой-то момент уже достигший мировой славы композитор почувствовал недостаток собственных музыкальных знаний. И вот так просто профессор стал студентом-профессором. Продолжая преподавать, он вместе со всеми посещал отдельные лекции. Один из его учеников, композитор Игорь Стравинский, писал, что Николай Андреевич был внимательным, мудрым и остроумным педагогом. Но никогда никого не хвалил. В лучшем случае в знак одобрения мог взъерошить отличившемуся волосы. Другой его воспитанник вспоминал, что у Римского-Корсакова не было даже прозвища, непременного для всех педагогов. Настолько его уважали. Отмечали и безупречную военно-морскую выправку. Высокий, прямой. Про него говорили: «Аршин проглотил». Впечатление не портила и одна комичная черта. Из-за фантастической близорукости профессора на его носу порой красовалась целая батарея различных очков и пенсне. Вы когда-нибудь видели, как выглядят ноты к произведениям Римского-Корсакова? Размашистые пассажи, переливы и взрывы оркестра. А вы знали, что он умел писать их без инструмента? Попробуйте представить, он просто брал нотный стан и как рассказ заносил туда то, что звучит в голове. То есть композитор в буквальном смысле писал свою музыку на бумаге, даже не проверяя на слух. И в итоге получался шедевр. Так родилась, например, большая часть оперы «Сервилия». Музыкант сочинил ее во время семейного путешествия. Возить с собой рояль он, разумеется, не мог.
7: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
8: семье, как и в жизни, Римский-Корсаков был сух и сдержан. Даже завтракал один. За двумя обязательными чашками утреннего кофе компанию ему составляла только любимая собака по кличке Рекс. Но брак с Надеждой Пургольд, те, кто знал их, называли идеальным. Это ей посвящение.

Николай и Надежда прожили рука об руку 37 лет, до самой смерти композитора. У них был общий кабинет. Там стояли два стола с фотокарточками их пятерых детей. Супруги всегда работали вместе. А расставаясь, писали друг другу нежные письма. Он называл ее «золотой рыбкой», а она его «корсенькой». Римский-Корсаков умер в 64 года от инфаркта миокарда. Приступ совпал с известием о запрете оперы «Золотой петушок». В 1908 году царская цензура посчитала ее опасной.

0: Итогом его жизни стали 15 опер, 3 симфонии и множество других произведений. Собственная композиторская школа. Среди учеников – Гнесин, Прокофьев, Глазунов. Огромное число потомков, даже в революцию, оставшихся верными стране. А Центральный оркестр военно-морского флота России, основанный в самом начале Великой Отечественной войны, навсегда получил имя композитора и офицера Николая Римского-Корсакова.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Как мы уже сегодня говорили, династия Римских-Корсаковых очень музыкальная. Причем сочиняли они музыку не в какой-то определенный отрезок времени, а на протяжении столетий.
3: Звуки отличия. Военная музыка России.
4: 1796 год. Петербург. Зимний дворец. Император Павел I лично проверяет караульную службу. Государь сам обходит все посты, внимательно следит за регулярной сменой часовых, и тут...
5: А это еще что такое?
4: Неожиданно из соседнего зала звучит красивая романтическая мелодия. От восхищения Павел буквально застывает на месте, после чего быстрым шагом направляется искать музыкантов. Император вихрем влетает в зал и перед ним предстает следующая картина. Несколько фрейлин сидят на кушетках, а перед ними выступает придворный оркестр.
5: Кто разрешил?
4: При виде императора все встают.
5: Нет, кто сочинил, я спрашиваю.
4: Одна из фрейлин смущенно опускает глаза, делает реверанс и докладывает государю.
6: Ваше императорское величество, это написал мой жених.
4: В 1796 году командиром лейб-гвардии Семеновского полка был генерал-лейтенант Александр Михайлович Римский-Корсаков. Не знаменитый композитор, которого мы все знаем, а его предок – боевой офицер. Так вот, однажды этот генерал влюбился в придворную даму и сочинил для нее так называемый «Тихий марш». Спокойный, мелодичный и очень красивый. По легенде, музыка марша была основана на старинной солдатской песне, которая начиналась словами: «За веру, правду со славою дружно постоим, наш полк лихой забавою мы не посрамим». Императору Павлу музыка очень понравилась, и он тут же приказал переложить ее, но теперь уже для военного оркестра. И у лейб-гвардии Семеновского полка под командованием генерала Римского-Корсакова появился свой собственный марш. Звуки отличия. Военная музыка России.
7: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
8: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор. Его называли «Леонардо русского флота». Инженер, ученый, полярный исследователь. Подсчитать все грани его таланта очень непросто. А количество совершенных им открытий, сделанных изобретений, поражает воображение. Именно он придумал концепцию освоения Северного морского пути при помощи ледоколов и разработал техническое задание на постройку первого русского ледокола «Ермак».
3: Служивые люди. Воинские династии России.
11: Степан Осипович Макаров. Едва ли не единственный русский адмирал, который не был дворянином по рождению. Его отец, отставной штабс-капитан, получил титул за выслугу, когда Степану было 8 лет. В том, что его сыновья, а их было трое, станут офицерами, Макаров-старший не сомневался. Мальчиков с детства интересовало все, что было связано с военным делом. Первенец, Иван, поступил в мореходное училище в Петербурге. Младшие, Степан и Яков, отправились в Николаевск на Амуре, где были зачислены в местную навигацкую школу. К науке будущий адмирал проявлял самый живой интерес и даже расстраивался, когда преподаватели отменяли уроки. В дневнике кадета Степана Макарова есть такая запись. «Главное зло в нашем училище – то, что учителя, выбранные из офицеров, оставшихся зимовать в Николаевске, никогда не приходят в класс». Гардемарин, мичман, лейтенант. Макаров быстро движется по карьерной лестнице и в 48 лет надевает погоны вице-адмирала. За плечами кругосветное плавание и русско-турецкая война, где впервые в истории российский флот применил самоходные мины, торпеды. Группа небольших катеров атаковала неприятельские корабли в районе Батума. Операцией командовал Степан Макаров. В мирное время деятельный адмирал тоже не давал себе покоя. В 1901 году в качестве капитана первого российского ледокола он совершил путешествие к земле Франца Иосифа на Северном полюсе. Именно ему принадлежала идея оборудовать корабли герметичными переборками, чтобы при повреждении одного или даже нескольких отсеков судно сохраняло плавучесть. Семафорная азбука, создание новых бронебойных снарядов, оснащение кораблей радиосвязью – все это заслуги Макарова. Адмирал спешил. Он понимал, что императорский флот недостаточно подготовлен к будущей войне, а в том, что она случится в самое ближайшее время, Степан Осипович не сомневался. 9 февраля 1904 года японцы атаковали нашу эскадру на рейде Порт-Артура. Макарова переводят из Кронштадта на Дальний Восток. Адмирал активно принимается за дело. Оборону крепости усилить, в море нападения не ждать, бить первыми. Главное – это разведка и точный расчет. Трагедия случилась 31 марта. Броненосец Петропавловск, на котором находился Макаров, подорвался на мине. Командующий Тихоокеанским флотом погиб. Сын Степана Осиповича, Вадим, тоже стал моряком. В годы гражданской войны воевал на стороне Колчака. В 20-х эмигрировал в Соединенные Штаты. Там он создал общество офицеров российского императорского флота в Америке. При этом уникальные документы и письма отправил в Ленинскую библиотеку, где они хранятся и по сей день.
3: Служивые люди. Макаровы. Воинские династии России.
10: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Потомственный казак, офицер Российской императорской армии, кавалер 5 боевых орденов, герой социалистического труда, доктор технических наук Высшей школы СССР, знаменитый русский оружейник Федор Токарев. Легендарный пистолет ТТ – его изобретение. Снайперская винтовка СВТ – тоже. Но мало кто знает, что именно он, Токарев, сконструировал первый в нашей стране оригинальный фотоаппарат для панорамной съемки – ФТ-1. Чувствуете разницу? Пистолет, винтовка и фотоаппарат. Говоря современным языком, многие армейские люди всегда были исследователями, скажем так, двойного назначения.
12: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
10: Имя на карте.
13: Казань – памятник Льву Гумилеву. Петербургская улица в столице Татарстана. Здесь находится памятник известному русскому историку, поэту и географу Льву Гумилеву. На высокой белоснежной колонне из гранита бронзовый бюст ученого и надпись на постаменте.
11: Я, русский человек, всю жизнь защищаю татар от клеветы.
10: Имя на карте.
13: Знаменитый сын знаменитых родителей. Он родился в семье поэтов Серебряного века Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Провел в лагерях 2 срока, общей длительностью 13 лет.
11: До войны я сидел за папу, а после войны за маму.
13: Лев Гумилев участвовал в Великой Отечественной войне. Служба в Красной армии была единственным способом для молодого человека вернуться к любимой научной деятельности. За свою жизнь он участвовал в 2 десятках археологических и геологических экспедиций, написал 12 монографий и более 200 научных статей. Гумилева называли одним из крупнейших экспертов по истории кочевых народов Евразии.
11: Монголы и Русь – это только начало Древней Руси и Великой Степи.
10: Имя на карте.
13: Большинство своих публикаций Лев Гумилев посвятил истории тюркских народов и хазарскому каганату. Его работы «От Руси до России», а также исследования Казанского ханства публиковались огромными тиражами. Так что неудивительно, что памятник ученому установили именно в столице Татарстана. Правда, с этим связан один курьез. Когда-то в Казани хотели установить скульптуру Петра Великого. Но вскоре власти узнали, что царь-реформатор выступал в свое время ярым противником татарского народа. Так что более уместным сочли памятник Гумилеву. И это логично. Все-таки член Российской академии естественных наук, талантливый переводчик. Лев Николаевич изучал, кстати, персидскую поэзию. Известный этнограф. Да что говорить, если прабабушка его матери, Анны Ахматовой, была именно татаркой.
11: Евразийский идеал прост и конструктивен. Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии.
13: Казань – памятник Льву Гумилеву.
10: Имя на карте.
3: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: единства. Об этом заявил Владимир Путин. Выступая на первом заседании Госдумы нового созыва, президент поздравил всех россиян с этим праздником.
1: Рад поздравить вас, всех граждан нашей страны, с Днем Воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость, за подвиг ополченцев 2014 года, героев специальной военной операции, вставших на защиту Родины и нашего народа.
0: Референдумы в 2022 году прошли в полном соответствии с законом, а выбор жителей Донбасса и Новороссии был ярким и четким – быть с Россией, подчеркнул президент. Россия готова поделиться с Соединенными Штатами опытом создания и использования цифровых сервисов, таких как портал госуслуги. Об этом заявил специальный представитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, США может перенять из российского опыта много полезного. Диалог между странами продолжается, и они могут расширять сотрудничество, в том числе в энергетической сфере. Ранее Дмитриев встретился с чиновниками Министерства финансов и Министерства энергетики США в Вашингтоне, где обсуждались вопросы экономического взаимодействия двух стран. Единое школьное телевидение появится в российских школах с 2027 года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Проект будет реализован в пилотном режиме в 15 субъектах России. В рамках данного проекта после завершения учебных занятий и в перерывах между ними учащимся будут демонстрироваться фильмы и видеоматериалы, предназначенные для образовательного процесса. По итогам пилотного проекта планируется его масштабирование и внедрение во всех общеобразовательных учреждениях России. Следственный комитет выступил с инициативой ужесточить регулирование использования электросамокатов. Ведомство предлагает ввести обязательное получение прав для управления такими средствами передвижения, а также запретить их использование детьми младше 16 лет. Регистрацию электросамокатов планируется сделать аналогичной процедуре для автомобилей. Оформлять ее можно будет через портал госуслуги, сообщили в ГАИ. Кроме того, предполагается разграничить понятие средства индивидуальной мобильности и мопед, чтобы для каждой категории установить отдельные правила дорожного движения. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня после 8 вечера в эфире «Радио Звезда». Геостратегия.
3: На «Радио Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем говорить об офицерах российской армии. О тех, кого по праву называли авангардом отечественной науки и культуры. Александр Пушкин военным никогда не был. Это известно. Но вот один любопытный факт. В 1829 году он сделал предложение Наталье Гончаровой и, получив уклончивый ответ матери невесты, с досады уехал на Кавказ, где в тот момент шла очередная военная кампания с Турцией под руководством фельдмаршала Паскевича. Александр Сергеевич успел блеснуть отвагой на поле боя на вершине Саганлугского хребта, но, по настоянию командира, не желавшего брать на себя ответственность за безопасность поэта, скоро оставил передовую и перебрался в Тифлис. А вот старшие товарищи, друзья Пушкина, приняли участие в Отечественной войне 1812 года. К примеру, Василий Жуковский записался в ополчение. И не только он один. Произошло это в Москве, буквально накануне Бородинского сражения.
5: Так, кто следующий в ополчение? Ну, чё стоишь? Подь сюда, не робей. Как звать величать?
6: Грибоедов.
5: Как-как?
6: Александр Грибоедов. Родился в 1795 году, потомственный.
5: Это мне без разницы. Значит так, форму возьмешь вон там, видишь? Ага. А ружьишко тебе дадут чуток левее, возле амбара. Чё стоишь, иди.
7: И действительно, чего стоять? Так в казацком полку оказался поэт Пётр Вяземский, а в гусарском

0: Александр Грибоедов. Правда, еще 8 сентября он внезапно заболел и с французами не воевал, как, впрочем, и весь московский гусарский полк, который никак не мог закончить формирование. А вот казаки Дмитриева-Мамонова к началу Бородинского сражения все же успели.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Кстати, в 1812 году поэт, князь Петр Вяземский, был не только простым ополченцем. Вскоре он стал еще и адъютантом самого генерала Милорадовича. К военной службе талантливый русский сочинитель привыкал прямо на поле боя.
3: Я так был неопытен в деле военном, что свист первой же пули, пролетавшей надо мной, принял за свист хлыстика. Обернулся назад и, видя, что никто за мной не едет, догадался я об истинном значении этого свиста. Вскоре потом ядро упало к ногам лошади Милорадовича. Он сказал: «Бог мой, видите, неприятель отдает нам честь». Не могу не заметить, что привычка говорить по-французски отнюдь не мешала генералам нашим драться, ну, совершенно по-русски.
2: Мало кто знает сегодня, что во время Бородинского сражения под седлом Петра Вяземского была ранена одна и убита другая лошадь, а он сам спас на поле боя истекающего кровью генерала Бахметьева и в награду получил орден Святого Владимира 4-й степени.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Военврач второго ранга 119-го санитарного батальона Георгий Федорович Синяков. В годы Великой Отечественной войны попал в плен. В концлагере опытного русского доктора нацисты отправили оперировать раненых. Германия очень тогда нуждалась в дешевой рабочей силе. И что сделал наш герой? Он спасал пациентов, имитируя их смерть. Научной разработкой Синякова стала особенная мазь. С виду рана выглядела ужасно. Она источала жуткий зловонный запах, так что немцы не хотели даже близко подходить к больному. Но на самом-то деле все прекрасно заживало, и пациент выздоравливал, а по документам умирал. Так буквально каждый божий день Георгий Федорович спасал по 150 человек. Зачастую он отправлял пациентов в инфекционное отделение, куда опасались заходить немцы. Мог запросто поменять заключенному имя и фамилию, чтобы скрыть его еврейские корни, и, снабдив пайком, отправлял «мертвецов» в кавычках в побег для пополнения рядов Красной армии. После победы Георгий Федорович Синяков заведовал хирургическим отделением и сделал очень многое для отечественной медицинской науки.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Величайший баталист и величайший пацифист – эти две несовместимых ипостаси удивительно гармонично сосуществовали в одном и том же человеке. Отказавшись от карьеры военного ради живописи, он посвятил свою жизнь тому, чтобы оправдать человека воюющего, показать его не на парадах, а в ратных трудах и лишениях. Ради этого художник вновь и вновь возвращался в действующую армию, шел в одном строю с простыми солдатами и офицерами, бывал ранен и неоднократно рисковал собой. Знакомьтесь, Василий Васильевич Верещагин. Единственный русский живописец, награжденный Георгиевским крестом за боевую отвагу.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Прапорщик Верещагин.
5: Я не изображаю милую, красивую войну. Я пишу только то, что видел. Может быть, несколько поменьше, но никак не больше. Я видел священника, совершающего последний религиозный обряд над кучей убитых, растерзанных, изуродованных солдат. только что пожертвовавших собой на защиту своей родины. Я слишком близко принимаю к сердцу то, что пишу. Выплакиваю буквально горе каждого раненого и убитого.
6: Такой честный подход к летописанию войн нравился не всем, включая императора. Из-за череды скандалов, связанных с излишней репортажностью картин, художник в сердцах изорвал и отправил в печку несколько своих полотен. Но его слава как документалиста распространилась до такой степени, что англичане однажды сильно испугались верещагинского путешествия в Гималаи. Живописца сочли шпионом, который зарисовывает военные тропы вокруг британских колоний. Газеты писали, что он кистью прокладывает дорогу русским штыкам. А может быть, так оно и было?
4: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Прапорщик Верещагин.
6: В самом начале русско-турецкой войны шальная пуля ранила художника в бедро. Это случилось на борту миноносца с ироничным названием «Шутка». Но рана оказалась совсем не шуточной. Василий Верещагин тогда чуть не погиб. Потом всю жизнь хромал, хотя и поучаствовал еще во многих битвах. Однажды отвоевал у неприятелей упавшего с лошади товарища и вообще всегда старался быть там, где особенно горячо. Прославленный своей смелостью генерал Михаил Скобелев так отзывался о бесстрашии Верещагина.
7: «Я сам храбрый. Да со мной не мудрено, я же людей за собой веду. Но Василий Васильевич, кой черт его несет вперед? Он самый храбрый человек, какого я когда-либо встречал».
6: Погиб прапорщик Верещагин тоже на борту боевого корабля. Весной 1904 года его броненосец Петропавловск преследовал японцев и подорвался на мине в гавани Порт-Артура. На ту войну он опять пошел добровольцем. Гибели художника и офицера посочувствовал даже противник. Японский писатель Никадзата Кайдзан опубликовал что-то вроде некролога.
8: Верещагин кистью старался показать людям, что война самая ужасная, самая нелепая вещь на свете. Он не искал военных наград, хотел показать людям трагедию и глупость войны, и сам пал ее жертвой. Мы завидуем России, где живет Толстой, а узнав о смерти Верещагина, мы не можем не почувствовать к этой стране уважение и почтение.
6: Никто, как офицер, не знает столько нелицеприятных подробностей войны и настоящую цену мира. Всю эту страшную правду художник стремился показать людям красками, крича: «Остановитесь!» Это сейчас легко. Достал телефон и сфотографировал для истории. А баталист-пацифист Василий Верещагин для истории рисовал. И написал, очень часто под пулями, сотни почти документальных картин и этюдов. Больших, как и он сам.
4: Прапорщик Верещагин. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
2: Наша сегодняшняя программа завершена. Говорили мы сегодня об офицерах российской армии. О тех, кого по праву называли авангардом отечественной науки и культуры. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Пройдут столетия, наши праздности.
10: И каждому дано яблоко.
9: Если звезды зажигают, значит, тому пусту.
11: Перед нами огромные разнообразные работы.
1: Исторические заметки. На радио «Звезда».
12: Алиса, включи радио «Звезда». Салют, включи радио «Звезда».
13: Маруся, включи радио «Звезда».
14: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Радиозвезда. Человек с изюминкой. Михаил Глинка.
1: В начале 19 века это было в порядке вещей. Дворянского мальчика с детских лет опекал специально приставленный к нему на всю жизнь крепостной слуга. Таких называли дядьками. У Глинки это был бесконечно преданный ему дядька Яков Ульяныч.
0: На первый взгляд.
1: Портреты врут. Полнеющий седой мужчина с бородкой, так Глинка выглядел недолго, уже под конец жизни. В обществе его знали как невысокого, худого и очень болезненного человека. Настолько хрупкого здоровьем, что друзья прозывали его «мимозой».
0: В чем изюминка?
1: Без своего верного слуги Глинка был совершенно беспомощен. Ульяныч его обувал, одевал, кормил и даже заведовал всеми его финансами. Он совершенно слился со своим подопечным. Говоря о делах, употреблял слово «мы», а произведение гордо обозначал как «наш романс» или «наша опера». Однажды его разыграли. Знакомый рассказал при Якове Ульяныче, что известный журналист якобы готовит статью, в которой доказывает, что Глинка не сам пишет свои произведения, а с помощью своего слуги.
2: Видимо, громадного таланта человек. Не зря ведь говорит «наша опера».
1: Яков Ульяныч, услышав это, расстроился, расчувствовался и начал рваться немедленно в лицо сказать этому журналисту, что он мошенник и подлец. Еле успокоили. Однако правда. Кто знает, получилось бы у композитора спокойно творить, не будь у него надежного тыла в лице Ульяныча.
0: Михаил Глинка. Человек с изюминкой.
3: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
4: Форма моряков и десантников.
5: Не случайно кот Матроскин полосатый.
6: А у меня есть волшебный свитер в полоску. Молодит лет на 5.
3: Вот это вещь!
7: Полосатая часть униформы известна еще со времен парусного флота. За более чем 2 столетия ее примерили моряки по всему свету. И только в прошлом веке морская фуфайка сошла с палубы корабля прямиком в гардероб. Тельняшка.
8: Рубаха, вязаная из шерсти пополам с бумагой. Цвет рубахи белый, с синими поперечными полосами, отстоящими одна от другой на один вершок.
7: Так в 1874 году был описан стандарт первой русской тельняшки, принятый в императорском военно-морском флоте. Белый и темно-синий соответствуют цветам Андреевского флага, символа российского военно-морского флота. Впрочем, сине-белая фуфайка заступила на службу гораздо раньше. Впервые полосатое обмундирование примерили французы и голландцы. Тельняшки отличались количеством полос. У французов 21 по числу побед Наполеона, а у голландцев 12 по количеству ребер в теле. Обычно униформа состояла из короткого бушлата, то есть двубортного пальто, синей фланелевой куртки, расклешенных черных брюк и тельняшки. Нательник моряки шили сами. Говорят, в дальнем плавании это успокаивало нервы.
3: Вот это вещь!
7: Во время Великой Отечественной войны тельняшка стала символом мужества и отваги. Моряки пришли на помощь сухопутным войскам. появились бригады морских пехотинцев. Полосатая ткань создавала оптическую иллюзию. Противнику казалось, что морпехов больше, чем на самом деле. Помните выражение? Нас мало, но мы в тельняшках. Во второй половине 20 века в полосатую форму переоделись десантники, чьи тельняшки получили белые и голубые цвета. В 90-е фуфайки с ярко-синими полосами стали формой боевых подразделений Федеральной службы безопасности. Краповые тельняшки получили сотрудники Росгвардии, оранжевые – МЧС, а зеленые – пограничники. Популярная тельняшка и на гражданке. В начале 20 века моду на полоски ввела Коко Шанель. Мужская униформа стала символом перемен в женском гардеробе. В нашей стране амбассадором тельняшек стали ленинградские художники Митьки. Полосатый принт символизирует творчество и внутреннюю свободу.
3: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень.
0: Всемирная энциклопедия еды.
9: Совсем недавно в лексиконе приверженцев здорового питания стало звучать новое слово – аквафаба. Это растительный заменитель яиц. Обнаружили его случайно в 2014 году. Причем не ученые, а музыкант из Франции. Жоэль Рассель – вегетарианец, кулинарный экспериментатор. Он всегда мечтал найти для себя то, чем можно заменить яичный белок. И вот однажды к нему в руки попала банка консервированной фасоли. При этом вода внутри оказалась с небольшой пеной. Возможно, содержимое хорошо трясли при доставке. Рассель рискнул и еще дополнительно взбил жидкость, в которой находилась фасоль. И, о чудо, получилась довольно крепкая пена, по виду напоминающая взбитый яичный белок. Социальные сети вмиг разнесли весть об открытии по всему миру. И вскоре в США аквафабу начнут активно использовать в муссах, бисквитах и домашнем майонезе. В переводе аквафаба – вода бобовая. Нужный эффект ведь дает не только фасоль, но и зеленый горошек и нут. А все дело в большом количестве растительного белка в такой жидкости. Можно взбивать аквафабу из консервов. Некоторые дельцы даже умудряются выставлять на продажу банки только с водой из-под горошка или фасоли. Но дешевле, конечно, сделать аквафабу самим. Бобовые замачиваем, отвариваем, по готовности оставляем их в отваре до остывания. Вуаля! После процеживания бобовая вода в вашем распоряжении. Можно сразу взбивать и что-то готовить, а можно и заморозить.
0: Всемирная энциклопедия еды.
10: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
11: О врачах и пациентах. С иронией и грустью. Но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия должна быть в авангарде технологических перемен. Все заделы для этого есть. Об этом в среду говорил Владимир Путин. Президент выступил на первом пленарном заседании Государственной Думы 9-го созыва.
2: На наших глазах жизнь страны и людей, как и во всем мире, существенно меняется. В эпоху стремительного развития технологий Россия должна быть в авангарде таких перемен. Все возможности, заделы, внутренние ресурсы у нас для этого имеются, есть. И наше законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее, служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать талант, инициативу, творческую энергию нашего народа. Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны.
1: Выступая в Государственной Думе, глава государства также призвал выделить достаточно средств на демографию, обеспечить устойчивый рост экономики и запуск нового инвестиционного цикла. В Генконсульстве России в Дубае опровергли сообщения израильских медиа о том, что один из пилотов самолета компании Fly Dubai был россиянином. Ранее сообщалось, что Boeing 737 Max следовал из Дубая в Тель-Авив, но отклонился от маршрута над Саудовской Аравией. Экипаж подал сигнал 7500 захват. ВВС Израиля подняли в воздух истребители. Самолет успешно приземлился, все пассажиры и экипаж в безопасности. Отмечается, что инцидент мог быть вызван дракой между пилотами, сообщают очевидцы. Власти Саудовской Аравии проверяют версию о намеренном крушении. Один из пассажиров сообщил о ножевом ранении одного из пилотов и попытке нарушить работу систем самолета, но второй пилот и другие пассажиры смогли предотвратить трагедию. По некоторым данным, одним из пилотов был россиянин. Эта версия не подтвердилась. В России планируют ввести единое удостоверение учителя. Министерство просвещения уже подготовило 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства о подтверждении статуса педагогов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, министерство вместе с преподавателями разрабатывает положение о статусе учителя. Его вынесут на общественное обсуждение. Ранее такого документа в России не было. Ранее в июле правительству поручили пересмотреть требования к рабочему времени и учебной нагрузке для педагогов. Соглашение по поставкам российского газа в Сербию продлено до конца года. Оно истекало 30 сентября, сообщил телеканал РТС. «Газпром» продлил газовое соглашение с Белградом на тех же выгодных условиях, подтвердил представитель государственного поставщика газа в Сербии Душан Баятович. Ранее компания подписала соглашение с государственной нефтегазовой компанией Азербайджана о строительстве газовой электростанции возле сербского города Ниш. Завершение проекта ожидается к 2030 году. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950. Название города Пермь.
6: Александр Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знания.

0: «Звезда аналитика» и Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
1: Здравствуйте, друзья! Это «Радио Звезда», и сегодня с нами Ксения Алферова, актриса театра и кино и телеведущая. Ксения, приветствуем вас!
2: Добрый вечер!
1: В этой программе мы говорим о новой кинопремии «Бриллиантовая бабочка», собственно, новая страница в истории мирового кинематографа. Вот так ни много ни мало. Почему? Потому что совершенно очевидно, мы в последнее время погрузились в эпоху серьезного противостояние двух ценностных систем. И если говорить о кино, то, естественно, кино, которое отражает нашу жизнь, разные хитросплетения, вопросы, которыми задаются люди, оно не может быть не подвержено тем общим политическим тенденциям, в которых мы существуем. И в связи с этим, ну, чего греха таить, одна из главных премий мира – кинопремия мира «Оскар», она в последнее время очень значительно была политизирована.
2: Уже давно.
1: «Бриллиантовая бабочка». Что это такое? Это кинопремия, которая ставит в центр не только художественное качество, но и духовно-нравственные принципы, среди которых семья, любовь, уважение к старшим, милосердие. И вы когда-то, Ксения, говорили о том, что если речь идет про семейное кино, то в целом вот нельзя говорить об отдельном жанре. Хорошее кино, оно в целом всегда должно объединять всю семью около экрана. А чем тогда отличается, с вашей точки зрения, кино, которое действительно способно объединить семью у экрана, от кино, которое, ну, просто получает такую пометку семейное? Давайте с этого начнем.
2: Есть плохое кино, есть хорошее кино, есть талантливое кино и неталантливое кино. Если мы возьмем советские фильмы, или даже европейские, то есть советские, то есть фильмы определенной эпохи, то есть, предположим, там, я не беру уже там немое кино, там, 50-е, 60-е годы, до определенного момента, вот когда начало что-то идти не так во всем мире, то эти фильмы, я просто точно знаю, вот у меня дочери 19 лет, и я с какого-то момента, там, с определенного возраста стала показывать ей, ее друзьям, вот мы часто, они приезжают к нам на, предположим, зимние праздники, и я думаю, ну, как-то надо их приобщать к мировому кинематографу, я стала, вопреки тому, что принято говорить, то есть она, получается, относится к тем самым зумерам, которые якобы у них клиповое мышление, они там, не знаю, цветные картинки, долго внимание держать не могут, ну, не знаю, вот это точно не про моего ребенка, не про ее друзей. То есть я помню, мы с огромным удовольствием они все смотрели черно-белые советские фильмы, там, включая «Штирлица», например. Это очень сложное кино для, поверьте, для вот я когда смотрела их глазами, я думаю, батюшки мои, ну то есть там, если кто помнит, мы все помним это кино хорошо, там очень мало действия, ну как такового, там очень много размышлений, статики, они ждали, там в какой-то серии, я помню, почему я это прям запомнила, в какой-то серии мало становится его «Штирлиц подумал». А они, им так это понравилось, ну, то есть видеть то, что думает человек. Ты же не можешь в другую голову влезть. И их было не оторвать от этого фильма. Там «Пролетает гнездо кукушки», «Ромео и Джульетта» Дзеффирелли. Ну, разные фильмы. Французское кино, там «Новые волны» мы смотрели. И каждый фильм, то есть это была абсолютно гробовая тишина, смотрели с большим интересом. Но это очень талантливое кино, во главе которого стоит человек, который... талантливый художник, режиссер. То есть в этом смысле кино, оно не живет, на мой взгляд, по законам. То есть любое художественное произведение живет по одним и тем же законам. То есть если что-то, что мне хочется как бы, чем мне хочется поделиться со зрителем, ну что-то хорошее. То есть, в принципе, если вот мы любимые все фильмы наши посмотрим, делились люди чем-то хорошим. Все-таки, если мы будем на классику, например, опираться там на литературу, да, то все равно задача-то привести человека к какой-то точке, то есть не...
1: к чему-то разумному, доброму, вечному.
2: Утопить его, да, а наоборот, вот показать ему, где выход, куда, в какую сторону надо идти. И поэтому, то есть, вот я не зря назвала фильм, там, предположим, «Пролетая над гнездом кукушки», но это совсем не детское кино и как будто бы не семейное, согласитесь. Это был не мой выбор на тот момент, и я так немножко думаю, ну ладно, эксперимент. Но какие-то важные вопросы же поднимаются, да, там что-то я объясняла, какие-то вещи, но оно в итоге, то есть мы смотрели его всей семьей, и было много там разного возраста молодых людей и девушек, которые смотрели, и потом обсуждали. Когда ты смотришь вместе, взрослый, Тарковского я им... Да, кто-то что-то понял меньше, кто-то больше, но это вопрос на потом обсудить и поговорить, и тогда вам будет намного больше, чем, о чем поговорить с вашим ребенком, если вы... Потому что все равно сейчас родители разговаривают в основном, ну там, об учебе, о школе, какие-то проблемы у всех решают, что-то, а это ты выходишь за уровень, то есть ты обсуждаешь какие-то вещи, которые, ну, о которых стоит задуматься, например. И дети наши, они вообще очень мудрые. И когда они начинают задавать вопросы или свой взгляд на тот или иной хороший фильм высказывать, я вам хочу сказать, вы начинаете относиться к ним значительно еще лучше. И ты смотришь и думаешь, батюшки мои, ну, то есть они увидели что-то, чего я не увидела, не поняла, просто потому что они, ну, как бы у них другая реальность, в которой они выросли. И этот фильм, он как бы, и ты понимаешь, что это как хорошая классика, то есть он вечный, поэтому это классика. Поэтому я вот сейчас просто, я вот была на нескольких фестивалях, и есть такая тенденция, я не знаю, как... Причём, мне кажется, это именно в нашей стране, потому что там были фильмы, ну, из разных других каких-то стран, которых дружественных нам стран, там, азиатские страны, да, арабские, из арабского, из разных арабских стран. Вот их фильмы, которые были на, предположим, на фестивале, брендированном как семейное кино, они были очень глубокие и умные такие фильмы. То есть, да, там, предположим, если главный герой молодой человек или девушка, но она... Как правило, в этом возрасте люди сталкиваются с очень серьезными вопросами, и они должны их решить. Самостоятельно это сделать невозможно. То есть вот тут нужны родители, которые своим опытом могут поделиться и подкрепить, укрепить, дать уверенность, там, объяснить, что еще вся жизнь впереди, ты потихонечку, ну, как бы придешь там к каким-то ответам. Наши фильмы в основном, они были вот, ну, на мой взгляд, такие глупые. Ну, то есть они... Это как Ералаш, вот то, во что он превратился. Я имею в виду, детское кино не должно быть глупым или такое яркое, там какая-то музыка, там что-то, что-то, что-то. И...
1: Такая попытка заигрывания.
2: Да, и такая пустота. Ну, то есть, да, как-то все было весело, радостно и ни о чем. И ты выходишь, ты забываешь, и тебе, ну, и скучновато какие-то моменты. Потому что дети, потому что оно семейное, подразумевает, что должны сидеть дети смотреть, да, разных возрастов. Они откликаются на искренность. То есть если ты в это вкладываешь свою любовь, свои размышления, свою боль, свои страдания, тогда это отзывается.
3: А что не так с теми фильмами, которые в последнее время или там на протяжении очень долгих последних лет побеждали на «Оскаре» и снимались специально для того, чтобы быть представленными на «Оскаре». Ну, согласно тем критериям, которые задает глобалистская повестка.
2: Но это же уже мем, в принципе, про... То есть, если ты хочешь, чтобы твое кино обязательно хотя бы просто было, ну, как бы рассмотрено, да, в качестве фильма, могущего, который сможет претендовать там на эту награду, то там обязательно должен быть негр, должна быть, значит, человек на коляске, лучше, чтобы еще какой-нибудь с особенностями, еще с какими-нибудь... Обязательно пара, либо... Значит,
3: представитель
2: мужчин,
3: ЛГБТ-сообщества, напомним, экстремистское движение запрещено в России.
2: Они должны быть обязательно не... То есть негодяй не может быть нетрадиционной сексуальной ориентацией или негром. Негодяй может быть
3: только белым
2: русским.
3: Желательно русским.
2: Китайцем или кем-то, может быть. А вот, соответственно, хорошие, какие-то благородные люди, ну, это уже доходит до абсурда. Особенно, если берутся классические произведения, и там вдруг герой какой-нибудь, чернокожий, еще что-то. Но это вызывает смех, но это до поры до времени вызывает смех. Потом люди к этому привыкают, и там и Никита Сергеевич любит часто говорить про то самое окно Авертона. То есть это становится все равно постепенно нормой. Я, например, очень расстраиваюсь, потому что наши... Вот мейнстримовские фильмы, которые, да, у нас там, ну, нет такого набора, к счастью, да, но они все равно сняты по кальке вот тех фильмов, в которых очень много денег вложено.
3: Небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Бриллиантовая бабочка. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице. Хэштег «Женщины СВО». We'll be right back.
4: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 20:00, в эфире «Радио Звезда». Геостратегия.
9: «Звезда аналитика». Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
3: Ксения, вы говорили, что в современном искусстве вам часто не хватает содержания, и содержание гораздо важнее формы. А вот если этот принцип переложить на «Бриллиантовую бабочку», что такое содержательный фильм?
2: Я бы все равно аналогию проводила с книгами, с классическими. Ну, просто здесь другой способ воздействия на зрителя. Их больше. То есть здесь и музыка, и визуальный ряд. То есть можно какие-то вещи короче вложить в людей, просто потому что соединив музыку, там, не знаю, правильный кадр или еще что-то, и тогда... То есть мне надо прочитать 5 страниц, а здесь за несколько минут меня та же мысль войдет или ту же эмоцию я испытаю, например, какую-то. А так принцип-то один. То есть любое хорошее произведение, ну, то есть есть классики наши, и они классики, потому что они вечные. И они, да, они, с одной стороны, задают вопросы, которые мы сами себе не задаем. Тем более сейчас жизнь наша, она настолько ускорена, информационная повестка настолько плотная, громкая, шумная и часто бессмысленная.
3: Что ты не принадлежишь себе и не думаешь.
2: Так громко кругом. А мысли, они все-таки в тишине возникают. Поэтому, безусловно, должны задавать вопросы, должны определенные эмоции. Ну, просто когда задаешь вопросом, есть ситуация, ты влюбляешься в героя, он тебе там милый, дорог, он попадает в какие-то перипетии, ты за него переживаешь. Ты становишься частью, ты становишься соучастником или книги. То есть ты же себя начинаешь соединять с этим героем, например. А как бы я? Или как будто бы он становится твоим родным, любимым ребенком, или мамой, или папой, или дочкой. И ты проходишь этот путь вместе с этим человеком.
3: С вашего позволения, еще одна небольшая пауза, и мы с этого момента продолжим. Это «Радио Звезда».
7: «Бриллиантовая бабочка». «Звезда аналитика». Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
2: Я вот что хотела сказать еще про семейное кино, что про хорошее кино. Есть такая опасность, на мой взгляд. Я очень надеюсь, что «Бриллиантовая бабочка», но все-таки за этим фестивалем стоят люди, которые выросли и были воспитаны еще в советское время, и люди с большой такой базой, да, то есть культурные люди.
3: С прочным фундаментом.
2: Сильным, да. Просто есть такая опасность, и вот сейчас многие фильмы такие, вот то, что вот я говорю, видела на фестивалях, как бы семейные детские фильмы, они такие про хороших людей. Там все очень хорошие. мама хорошая, папа хороший, ребенок там, он может быть что-то такое, но он хороший, собака, и все хорошие. И вот, значит, такой мир хороших людей, но это неправда. Ну, то есть, это неправда. И у тебя поэтому ощущение такое, у тебя прям у всего зала, у детей особенно. Дети начинают ерзать, а тебе так становится стыдно, ну, как бы, и нехорошо немножко. Потому что люди разные. Если мы возьмем вот те фильмы, которые для нас пример, советское кино, да, ну там что, все благородные герои? Нет. Но там есть путь человека, там есть прости или нет прости. Тогда мы понимаем, о, вот все-таки как же он, какой же он эгоист. Как, например, «Утиная охота», почему-то мне сейчас пришло в голову. Это что? Ну то есть какой-то супергерой, герой Даля? Нет, это такой эгоцентрист, который использует всех вокруг, да, но это очень талантливое кино, и оно явно и пьеса написана, и кино снято так, чтобы, то есть это как бы антипример, но, как говорит мой духовник, отец Алексей Потокин, я с ним совершенно согласна, что часто такие фильмы, если они сделаны хорошо и талантливо, они как раз имеют правильное очень, ну, как бы, ну, послевкусие, что ли, то есть я понимаю, что так я не хочу жить. И это намного сильнее и правильнее, и честнее. И ребенок это точно понимает, или подросток, потому что люди разные, мы двойные, у нас есть и хорошее, и плохое.
1: А я поняла, кажется, почему так. Потому что мы прошли через эпоху безвременья, вот эта вот абсолютная свобода, которая привела к вседозволенности. А теперь, когда мы пытаемся в себе преодолеть вот эту вседозволенность, мы упадаем в другую крайность, хорошести абсолютной.
2: Но эта крайность значительно более опасна, на мой взгляд, потому что это, ну, то есть это фарисейство в чистом виде. Это вот тот самый, да, то есть это лицемерие в чистом виде. Потому что мамы разные, мамы кричат. В таких фильмах мамы не... Там, а если они там, ну, не знаю. Мамы разные, в этом нету. Ну, то есть ей тяжело, и так, и сяк. И дети, он может обмануть, своровать. И это я, как зритель, должна уже его, ну, не знаю, судить или ему сочувствовать, или сорадоваться. Ну, то есть я должна быть
1: сопричастна
2: к этому. Но тогда, но это должно быть честно. Этот честный разговор должен быть со мною. Да, есть такие, есть и негодяи. А откуда они, как моя бабушка, например, она, царство небесное, она адвокат. Я помню, я ей говорила все время, бабушка, ну как, ты защищала? Там в детстве я часто ее мучила. Ты что, вот и убийц защищала? Говорит, и убийц защищала. И вот там, не знаю, насильников, и там маньяков, да. Я говорю, как ты могла защищать убийц, насильников и маньяков? Они же такие. Она говорит, ну я не защищала убийц, насильников и маньяков, я защищала людей. Я защищала человека. А человек, он, ну как бы, он же как-то вот стал таким, он же таким не родился. Соответственно, ну, вот она... Это очень верно. Поэтому фильм должен быть про людей, а не про каких-то трафаретных, кем-то определенных. Это к ценностям, к традиционным тоже не относится. Сейчас тоже есть такая опасность, на мой взгляд, но я просто вижу ее. Те, кто про них очень много говорят, как будто бы они мало уже... То есть это просто какие-то слова, за которыми ничего не стоит. А традиционные ценности живут у нас на полках книжных, если они у кого-то еще остались.
1: То есть, иными словами, получается картина такая. С одной стороны, у нас глубоко политизированный западный мир, который задает свои стандарты, и который глубоко не близки абсолютному большинству нормальных людей здравого смысла. А с другой стороны, когда мы пытаемся преодолеть в себе вот эту вот либеральную эпоху, да, если говорить о нас, о русских, то мы тоже
2: создаем
1: какой-то путь проб и ошибок проходим сегодня и сейчас. И вот это как раз тот самый момент, когда мы должны осознать вообще в целом ситуацию, момент, в котором мы оказались, с тем, чтобы сделать правильные выводы и пойти вперед.
2: Потому что мы уже как будто бы создали, то есть вот у них эти до смешного, да, вот набор требований, чтобы быть кино достойным Оскара, а у нас, значит, чтобы тебя пропустили в прокат, теперь надо вот такой набор требований. Ну, условно, «Все хорошие», например, или «Русская сказка». И это начинает превращаться в лубок. Тоже нечестный, тоже не искренний, а просто очень дорогой такой вот. И это никак не отзывается. Потому что все же, когда семейное кино, ну, вот там я все равно, люди моего возраста, ну, там 40+, они выросли, у нас все равно база достаточно уже есть, да, хорошая. Мы же все равно как бы апеллируем к детям. Им нужно формировать вкус. Поэтому то, на что сейчас тратят много денег, потому что очень стараются, чтобы это было патриотично, а значит, кокошник, сказка, там еще что-то. Поскольку за этим нету души тех, кто создает, все-таки любовь стоит во главе всего. Любовь к тому, что ты делаешь, любовь к произведению, к автору, к зрителю, который придет и будет смотреть, а не просто желание...
1: Технически взять кокошник и интегрировать его
2: и
1: в картину,
2: сделать американское.
1: Так, чтобы это было...
2: Вот мы, с одной стороны, у нас такое сейчас... И вот «Бриллиантовая бабочка», она в этом смысле, мне кажется, то есть есть шанс вырваться вот из этого плена. То есть мы, с одной стороны, их ругаем, С другой стороны, мы меряем уровень фильма американским фильмами.
1: Американскими категориями.
2: И если это мейнстрим, то мы говорим, вот оно как американское кино. Да, они действительно учились.
1: Это комплекс вторичности.
2: Так вернитесь к первичности. А во главе угла стоит что? Смысл. Я тут недавно видела интервью одного японца, который великолепный, молодого парня, студента. Он изучает русский язык. И он влюблен в русскую культуру. Это вообще очень полезно слушать иностранцев, которые влюблены в русскую культуру. Ты начинаешь себя по-другому воспринимать и еще больше влюбляться. И вот он говорит, я так люблю русские. Он говорит, вот у нас у японцев, ну там он объясняет, как у них. Он говорит, ну как, у вас же есть такие авторы, сики, говорит ведущий. Это достаточно глубоко. Он говорит, ну да, конечно, но это не сравнить с русской литературой, например. Соответственно, с нашим, ведь она же тоже выросла, все наши, Гоголь, Достоевский, Пушкин, Булгаков и же с ними Чехов, это наши, ну как бы до глубины души, это наша ДНК, тот самый код, который все ищет, а его искать не надо, вот он на полках стоит. Это, ну то есть, это такая рефлексия постоянная. Это вот мы сейчас про все советские фильмы можем вспомнить. У нас же ее очень много. И мы, если уж углубляемся, то мы уж так глубоко, куда другие взглядывают и глядеть от них хотят, потому что, ну, это неприятно так глубоко в себя глядеть, как у Достоевского, например, и у Чехова. Соответственно, у нас кино такое было советское во многом. Это никто не говорит, то есть это не исключает комедии. Но они тоже другие. Они уровень не здесь, а здесь. Они умные. И юмор, ну, как бы...
1: Не внизу, а сверху, это для тех, кто радио слушает.
2: А, ну да, я имею в виду, то есть, я показываю, да, что... То есть это не про вот то, что находится у нас ниже пупка, потому что сейчас юмор, он в какой-то момент опустился туда и никак не может оттуда выбраться, да, поэтому анекдотов нет ничего. И фильмов примерно так же. И перестать себя мерить, да, технологически они действительно там как-то очень куда-то далеко, но опять вот возвращаясь к тому, что я говорила про наших там детей, ну они этого тоже уже наелись. И им этого недостаточно. Вы обратите внимание, если вы возьмете вот любого возьмите подростка, вы удивитесь, если включить радио. Вот я помню, я там несколько лет назад страшно была удивлена. Они знают все, они знают советские песни, они знают вот время там, нашего рока, предположим, эти группы. Они у них любимые. Я говорю, откуда вы это знаете? Подпевают, сидят. Потому что там были настоящие люди. Там, то есть это проблемы, которые там, о чем поют люди. То есть они вот отсюда, от сердца это достают. Иногда из кишок, иногда это очень больно, иногда это... Но это настоящий человек, живой, со всеми своими проблемами и с непривлекательными сторонами в том числе. И им это интересно, потому что они такие, они же живые.
1: Настоящего человека мы поставим многоточие и продолжим через несколько мгновений. Это «Радиозвезда».
5: Бриллиантовая бабочка.
10: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
11: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Отряд кораблей Северного флота провел учение на архипелаге Седова в Карском море. По легенде, на острове заметили вооруженную группу условного противника. С патрульного корабля «Иван Папанин» вертолет перебросил на побережье десантно-штурмовую группу и пост для корректировки артиллерии. Береговую линию перед штурмом проверили роботизированными комплексами. Затем большой десантный корабль «Кондопога» высадил вездеходы «Витязь». Плацдарм

0: на Днепропетровском направлении. Подробнее о боевой работе рассказал оператор дрона Данил Глазовский.
1: Этот способ называется матка, то есть на БПЛА-самолетного типа крепится FPV, дрон. Оператор летит ближе к тыловому району, куда не может долететь обычный FPV-дрон. Дальше происходит сброс, бывает так, что летим в одну цель, я сбрасываюсь перед целью, веду объективный контроль молнии, она отрабатывает, после веду объективный контроль разрыва, что там происходит, возможно, там пехота выходит, где-то техника может. Наблюдаю, после отрабатываю в цель. Дальность сигнала связи у нас при нашем оборудовании очень хорошая, предел был у нас, улетели на 71 километр, отработали по машине.
0: Бойцы соединения радиационно-химической и биологической защиты группировки войск «Центр» применяют различные типы боеприпасов, как стандартные кумулятивные осколочные, так и термобарические снаряды, которые используются для уничтожения боевиков в закрытых помещениях. Военнослужащие соединения управления Южного военного округа провели комплексную тренировку по организации связи. На общевойсковом полигоне выполнили нормативы по развертыванию полевого узла связи и подготовили систему непрерывного управления по закрытым аудио- и видеоканалам в условиях радиоподавления. Это позволило обеспечить взаимодействие вышестоящего штаба с подчиненными подразделениями. Подобные учения в соединении проводят с учетом опыта специальной военной операции для повышения профессиональных навыков связистов. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Матрос Максим Андрешко выполнял задачи по ротации военнослужащих на передовых позициях в районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Во время очередного выезда к позициям группа под его командованием подверглась атаке FPV-дронов. Российский боец профессионально увел машину из-под ударов. Беспилотники промахнулись, штурмовики продолжили выполнять боевые задачи. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
2: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
3: Реклама. Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты «Все включено». Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-891-65-03-2022 года. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: «Звезда Аналитика» и Евразийская Академия Кинематографических Искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
5: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Ксения Алферова, актриса театра и кино и телеведущая. Продолжая разговор о новой кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Мы знаем, что один из смыслов этой новой кинопремии – поддержать кино, которое сохраняет культурную память и традицию. А вы, Ксения, в свою очередь, в ваших литературных посиделках возвращаете читателя, зрителя сегодняшнего к Пушкину, к Чехову, к Пастернаку, к Булгакову. Вот как сделать, с вашей точки зрения, то же самое средствами кино, чтобы традиция не превращалась в музейный экспонат, а чтобы она становилась частью нашей сегодняшней повседневной жизни?
6: Ну, надо любить то, что... То есть надо любить Пушкина, Чехова, Пастернака для того, чтобы о них рассказывать и знать. Фоменко, там, если театр брать, да, там, Тарковский, Никита Сергеевич Михалков. Ну, все наши... То есть если взять их фильмы, то есть это огромная работа режиссера. То есть он несколько лет шел к этому произведению, он прочитал все о нем, про него, исследовательскую работу провел, что же хотел сказать. Вот, например, я сейчас сказала Никита Сергеевича, вспомнила фильм, как правильно называется, «Для механического пианино».
5: Неоконченная пьеса
6: для механического пианино. Вот вы обратите внимание, то есть, чтобы снять такое кино, сейчас бы такое кино

0: вот те, кто вот у того, кого есть, ну, кому дают деньги для того, чтобы снимать фильмы, оно по определению невозможно было бы, потому что они ничего не знают про ту эпоху.
1: Какая потрясающая история. Мне 36 лет.
0: Ну, там много...
1: 36 лет.
0: Но там же ничего не происходит, по сути. То есть люди, которые бесконечно разговаривают, да, вот в этой, на этой веранде.
1: И это так захватывает, что просто невозможно оторваться.
0: И ты, выходя оттуда, то есть у тебя много вопросов внутри возникает, ответов, не ответов. То есть ты понимаешь, сначала, что какие-то бездельники, что они ничего не делают, а бесконечно, значит, там...
1: И даже утопиться не могут.
0: С одной стороны, но с другой стороны, вопросы-то, которые их волнуют, они... Но, чтобы снять такой фильм, это невероятно долгий и сложный путь до этого, и там условный, хотя он не условный, Никита Сергеевич, но я имею в виду, как вот представитель поколения, которое, ну, как бы, которое понимало, что оно не имеет права, да, делать каких-то вещей, просто потому что это невозможно, потому что это невозможно. Ты должен знать и понимать быт того времени. Ну, там, психологию этих, почему, как. Прочитать очень много произведений. Плюс воспользоваться еще услугами людей, которые знают про это больше, чем ты. Там, литературу, там...
1: Консультантов.
0: Консультантов, но которые действительно разбираются. И тогда получается вот это волшебство. И тогда 17-летняя девочка сидит, и фильм, где ничего не происходит, где бесконечные какие-то тексты, которые, понимаете, настолько далеки от этого ребенка, сидит и смотрит, не шелохнувшись. Я говорю, Дуняш, там еще там несколько друзей. Я говорю, правда же, какой замечательный фильм. Да, да. И вот тогда происходит. А сейчас, поэтому я сейчас ушла от вашего вопроса, наверное, далеко. Но просто это как будто бы так быстро невозможно решить, потому что очень много пропущено в смысле воспитания и взращивания отношения. И оно все равно, мы опять возвращаемся к литературе. Мы без нее, ну, правда, никуда не двинемся. И я не знаю, курсами тут не обойдешься, но то есть чудесные еще люди, такие осколки, они остались. Литературоведы, критики, ну не критики, исследователи там творчества, они очень интересно, как правило, лекции читают. Я бы прям кинематографистов молодых, вот которые учатся в ВГИКе в том числе, там, это прекрасно, то есть профессию нужно знать в смысле ремесла, но вы не станете художниками, если у вас нет вот этого культурного уровня. Их прямо в принудительном порядке надо отводить туда, и чтобы они были на спектаклях или там литературных посиделках, я прям, ну, тоже являюсь этим же, ну, как бы, я то же самое делаю. Или лекциях сидели люди, которые этим живут, дышат и любят. Это невозможно не заразиться любовью. Я просто знаю, что зритель, если я вот пропитана этим, они этим заражаются, им хочется. Ну, как бы, хочется дальше выйти и продолжать читать, смотреть и узнавать. И этим там нашим кинематографистам юным захочется. Но это задача взрослых, еще оставшихся немножко. Их просто мало уже осталось, тех, кто может передать. Это, кстати, тоже беда вот того периода, о котором вы говорили, когда преемственность поколений, ну, специально, это же во всем мире, то есть, понятно, все мы знаем, там, для чего это делается. У нас есть шанс еще, потому что еще живы некоторые, но на каком-то уже просто, как правило, каждый из них это делает там на таком, ну, как бы на личной инициативе, можно подхватить и сделать это чуть, ну, помочь государству, да, чтобы это увидели больше людей.
1: Ну, поясним тогда для наших зрителей, слушателей, подписчиков, для чего это делается, разрыв вот той самой преемственности, потому что когда стоит задача построить совершенно новый мир на новых принципах, надо сделать так, чтобы человек забыл, откуда он и в чем его корни. Расщепление общества.
0: Поэтому сейчас в основном приходит то поколение, которое не то чтобы забыло, но им привлекательнее вот все то, что их взрастили на том, что а вот в Америке, а вот там. Они там, может, и не были, они не знают, что там тоже обычные люди живут, и огромное количество проблем, которые своих, которых надо решать.
1: Но мне нравится тот факт, что мы сегодня даже полустихийным образом, хотим мы того или не хотим, мы разворачиваемся в другую сторону.
0: Это
1: правда. Что такое глобальное большинство сегодня? То самое, которое задействовано и в Евразийской киноакадемии, вновь учрежденной, которая задействована в новом фестивале «Бриллиантовая бабочка». Это те люди здравого смысла, которые на самом деле и не собирались терять той самой нити преемственности и очень заземлены на чем-то фундаментальном, что позволяет воспроизводиться человечеству.
0: Я правильно понимаю, что ведь Евразийская академия это не только представители как бы нашей интеллигенции, да, то есть это же представители там,
1: международная
0: Китая,
1: академия.
0: Международная академия, которая просто, как я понимаю, вот просто имея возможность смотреть фильмы на фестивалях, там, китайские, корейские, арабских каких-то стран, сербские фильмы, у них как раз с этим проблем нет. Они не стесняются того, что они сербы. Они гордятся тем, что они китайцы, сербы, пакистанцы, я не знаю, там, иранцы, иракцы. Они этим гордятся. И их фильмы как раз... Ты сразу видишь, что это кино... То есть ты, может быть, не определишь Ирак или Иран, условно говоря, но ты понимаешь, то есть как бы какой стране это принадлежит кино. Наше... Большей частью нет. Это не значит, что у нас совсем этого нет, я сейчас так как-то говорю. У нас есть, их надо поддержать. Я очень надеюсь, что академики, ну как бы наши академики будут выискивать, потому что, как правило, наши вот эти юные хранители, они же тоже от семьи зависят, в которой они есть. Они такие есть, поверьте мне. Но, как правило, у них нету там, не знаю, достаточно средств или связи, или еще что-нибудь, чтобы... Но они делают там короткометражки, они снимают. Это видно сразу, что когда этот как бы живой родник бьется, и которые не опьянены там какими-то, да, вот тем, как там прекрасно, а которые гордятся тем, что они русские, что они любят эту землю, язык, они влюблены в свой родной язык. Это очень важно, кстати, язык, на котором мы все говорим. Такой момент... Потому что вот это поколение, которое я все время, ну, условно, изумеры, то есть 19-летние, 16-летние, 17-летние, они как раз очень отзываются искренне на все то, что происходит в нашей стране. И им очень нравится. Вот как будто бы... Я просто ну, много общаюсь с молодежью вот именно этого возраста. Вот они настолько... вот подхватили, да, вот и то, что связано с СВО, и то, что вот стали появляться там русские бренды, какие-то русские фильмы. Им это прям отзывается, и их это питает очень сильно. И их сейчас нельзя разочаровать. То есть если это, потому что я вот прям вижу по их настроениям, много появляется лубка и неправды. Мы возвращаемся в начале нашего разговора. И это вызывает внутреннюю, знаете, как когда ты... понадеялся на что-то, когда у тебя крылья вот так вот прям, да, я русский, я там, ну не как шаман русский, а вот тихо русский. Не громко, понимаю, ну вот, да, по-настоящему, когда вот это. И если сейчас мы их обманем, это очень, мы прям, то есть мы не можем их потерять. На нас очень большая ответственность, и поэтому здорово, что именно сейчас она возникла, как будто бы чуть позже уже, может быть, было бы поздно.
1: О чем еще хотелось бы поговорить? В критериях бриллиантовой бабочки, ну, есть такие категории, как человек, любви, забота об окружающих, социальная справедливость, альтруизм. А для вас это ведь, Ксения, совсем не отвлеченные слова, потому что много лет вы занимаетесь людьми с особенностями развития, говорите о том, что кино вообще способна очень серьезно менять отношение общества к тем, кого оно прежде не замечало. Вот может ли фильм, который заставляет зрителя увидеть другого человека, там, перестать его бояться или стесняться, быть важной формой искусства даже ну, без большого сюжета или каких-то громких художественных эффектов? Вот что здесь?
0: Это один из самых главных инструментов. То есть даже на уровне правильного снятого маленького, там, предположим, 10, там, полутораминутного, трехминутного ролика это можно сделать, потому что охват-то большой. Вот у нас есть, например, у фонда «Вот я есть», который я возглавляю, у нас есть несколько социальных роликов, но они такие, как маленькие документальные фильмы, где главными героями являются, там, предположим, там, вот мой опекаемый мной там, Влад Саноцкий, который человек с синдромом Дауна, и мы такой эксперимент делали социальный, в свое время он в книжном магазине, а он очень много читал. И он как консультант работал. Вот мы это снимали там скрытые камеры, потом... То есть это позволяет тебе увидеть себя со стороны, с одной стороны, тебя как общество, вот как ты реагируешь. Ты даже внимания же не обращаешь на то, что ты не обращаешь внимания на что-то. Или игнорируешь, или даже не задумываешься. И этого человека увидеть со стороны. Неважно, с особенностями. Это вообще-то важное кино. То есть это вообще возможность посмотреть на себя со стороны. Раньше это были только книги. Это Чехов все нам показывает себя со стороны. Сейчас есть кино. И сейчас, кстати, вот, кстати, в этой части у нас вот один за другим. Это сейчас тоже стало модное, слава богу, ну, 14 лет я к этому, ну, то есть этим занималась, и теперь, слава богу, это проросло.
1: Какой фильм сняла бы Ксения Алферова, будь ей представлена возможность поучаствовать в фестивале «Бриллиантовая бабочка»?
0: Вот я об этом думала, и как будто надо еще раз повторить. Есть опасность, что правда, вот есть, что будет, вот нужна обязательно собака, многодетная семья, я не знаю, что-то и что-то, чтобы этот фильм соответствовал, там, традиционным ценностям. А, например... на мой взгляд, и это прекрасно, если хороший фильм снять про это, но это не единственное, что, про что нужно снимать кино. Например, вот сейчас весь мир, он... Ну, это такое, это уже многолетнее, ну, как бы... политика, да, специальная, и мы тоже в ней живем, ну, как бы одиночество, что человек растаскивают, ну, как бы на кусочки, то есть что ты один, во-первых, там вся эта псевдопсихология на это направлена, ну, многое все.
1: На самом деле тоже одно из направлений глобалистской повестки. Если человек вырывается из семьи, из своего контекста, то им гораздо проще манипулировать и управлять.
0: И это у них получается очень хорошо, и мы не исключение. Ну, то есть вот молодое поколение, если мы посмотрим, я в центре всего, я все могу сам, то есть Бога там, в принципе, исключен Бог из этого, из этой системы координат. Одному удобнее, одному собачку завел, и прекрасно, и ходи, стучайся с друзьями в кафе, и так далее. Но это приводит к глубочайшей форме уныния, потому что человек не может и не должен быть один. То есть главное в человеческих взаимоотношениях, и на этом построено христианство, в том числе, на взаимности с другим человеком и, значит, с Богом. И если снять фильм про пронзительное одиночество, вот к чему приводит? Я бы такой фильм, пожалуй, я долго думала, я думаю, хотя мне свойственно вот это, наоборот, мне хочется про радость, счастье, как все хорошо, но я думаю, вот на меня бы... большее впечатление, наверное, произвел, ну, как бы вот фильм про одиночество, чтобы я увидела себя со стороны, или то, к чему меня приведет. Вот это вот я сначала сейчас поработаю, потом я это, потом я то, а потом заморожу яйцеклетку, и, может быть, захочу, рожу ребенка там 40 лет, это не поздно. Это сейчас я так утрирую, но тем не менее, да, и я буду себя любить, и для себя, и все, и все, и все, и все. И это приведет к чудовищным совершенно, к очень страшной жизни в итоге. То есть я приду. И если про это снять талантливо, по-настоящему, глубоко...
1: К чему приводит гимн эгоцентризма?
0: Это очень, я хочу сказать, многих заставит задуматься над очень важными вещами. И там не обязательно должна быть собака и многодетная семья или еще что-то. Слово «Бог», да, оно возникнет само собой, я думаю, и без него никуда. Но вот понимаете, к чему я? Что это очень опасный такой путь.
1: Как складывается ситуация в нынешнем современном искусстве по причине тех глобальных геополитических процессов, которые в целом, ну, все человечество переживает, претерпевает, с одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидно, что этот вызов, он является побуждением к той здоровой части человечества, с тем, чтобы, преодолев его, выйти на какой-то новый качественный уровень. И вот, возвращаясь к теме непосредственно кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которая является международной, которая вообще в целом создана для того, чтобы объединить те здоровые силы мира, которые могут позволить человечеству, преодолевая всевозможные перипетии, воспроизвестись в новом качестве, но на основании прочного фундамента. Почему, как вы считаете, мы не можем не одержать победу в этом движении?
0: Ну, как будто бы все вводные для того, чтобы это получилось, же есть. То есть есть живые люди, которым надо, которые любят, которым хочется, да, чтобы было так. Они же есть, они есть. Они есть не только у нас. Вообще родиться из кокона бабочки не просто, расправить крылья. Я очень надеюсь, что, то есть, если те люди, которые это создают, а это вроде очевидно так, любят это... Это же притягивает. Любовь притягивает любовь. Бабочка, я сейчас подумала, какой хороший образ. Прям правильный образ, верный. С одной стороны, он беззащитный и такой хрупкий, но очень красивый и очень гармоничный. И для того, чтобы бабочке родиться. То есть это, ну, как бы бабочки, кстати, я вот сейчас подумала, есть правда. Потому что человек не может родиться, как в мультике Вали, да, когда у него все хорошо и хэппи-энд все время бесконечный. Он только через испытания очень серьезные, через очень серьезные потери, через боль человек становится человеком. К сожалению, по-другому у нас не получается. А это работает и как на отдельно взятом человеке, так и на стране. И мы, ну, как бы это очевидно. Вот, поэтому бабочка, чтобы ей родиться, ей надо большое испытание пройти. Из куколки-то там ей непросто. Поэтому с Богом, и дай Бог, чтобы все получилось.
1: Ксения, спасибо вам большое за этот разговор. Ксения Алферова была сегодня с нами, актриса театра и кино и телеведущая. До новых встреч.
0: Спасибо.
2: «Бриллиантовая бабочка».
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Он рассказал о прошедших эпохах через судьбы обычных людей. Он превратил сухие архивные документы в яркие исторические миниатюры. Михаил Асаргин. Старинные рассказы. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Валенки в годы Великой Отечественной войны. Теплые войлочные сапоги из валеной шерсти. Они согревали бойцов в холодное время года, в окопах, в походе и в карауле. Форма и содержание.
1: В России валенки стали популярны в 18 веке. Правда, тогда это были низкие валеные ботинки без голенищ, да еще и со швом. Бесшовная шерстяная обувь вошла в моду только столетия спустя. В былые времена валенки создавались вручную и считались вещью дорогой. Их носили даже зажиточные помещики и правители государства российского. Екатерина II спасалась в них от сильных болей в ногах. А императрица Анна Иоанновна и ее фрейлины надевали валенки даже под платье и таким образом согревались в морозные дни. В нашей армии валенки, как обязательный элемент зимней экипировки, появились в 1939-м, в ходе Советско-финской войны, когда безвозвратные потери от переохлаждения многократно превысили число убитых и раненых. Именно тогда стало ясно: сражаться без теплой обуви – самоубийство.

0: Валенки в годы Великой Отечественной войны.
1: В тылу советская промышленность выпустила более 11 миллионов пар теплой обуви. Бойцам валенки выдавали с наступлением холодов. А когда начиналась оттепель, зимнее обмундирование сдавали на склад. Все валенки подвергались обязательной дезинфекции, а те, что не подлежали ремонту, отправляли на заплатки. Валенки официально оставались в нормах снабжения советской, а затем и российской армии до 2013 года. К этому времени они уже не являлись повседневной обувью. Их выдавали для несения постовой службы, караула в зимнее время или при затяжных полевых учениях на севере. Шапка-ушанка, теплый полушубок, плащ-палатка, валенки. Без них нельзя представить себе советского солдата-победителя. Поэт Александр Безыменский написал стихи о валенках. А визитной карточкой артистки Лидии Руслановой стала известная на всю страну песня.
2: Валенки-то валенки, валенки-то
1: Пела ее в окопах, землянках, госпиталях, в осажденном Ленинграде и возле стен поверженного Рейхстага.
0: Форма и содержание. Валенки в годы Великой Отечественной войны.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
5: Внук Ивана Калиты, двоюродный брат и соратник Дмитрия Донского, герой Куликовской битвы и защитник Москвы, князь Владимир Андреевич Храбрый.
6: За какие же подвиги его окрестили таким именем?
5: В 10 лет малолетний князь Серпуховской Владимир уже командует войском. В 14 лет защищает Новгород и Псков от тевтонцев. А в 15 обороняет Москву во время литовского нашествия. Рядом с ним плечом к плечу князь московский Дмитрий Иванович, которого позже назовут Донским. Они родственники, друзья по оружию,

0: 1380 году этот тандем разгромит Мамая на Куликовом поле. Владимир будет командовать засадным полком. Именно его атака в тыл татаро-монголам решит исход сражения. В будущем он еще не раз прольет кровь и свою, и чужую. За воинскую отвагу и доблесть его запомнят как Владимира Андреевича Храброго.
1: Не царское это имя. История одного прозвища.
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин в среду по видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов. Президент поздравил руководителей субъектов страны с результатами выборов и обозначил основные задачи, которые стоят перед ними.
2: Очень важно оправдать полученное доверие. Вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Всегда слышать их надежды и чаяния. Постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И, конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции.
1: Общая задача, в решении которой необходимо объединить усилия всех уровней власти, бизнеса и гражданского общества, это дальнейшее укрепление суверенитета страны в самом широком смысле этого слова, добавил Владимир Путин. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в кольце окружения установлен контроль над населенным пунктом Шабельное. А бойцы группировки войск «Север» взяли под контроль Толстодубово в Сумской области. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области, добавили в оборонном ведомстве. Министерство цифрового развития представило ключевые инициативы третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством. В рамках пакета планируется создать единую платформу согласий на портале госуслуги. Там граждане смогут контролировать данные согласия на обработку персональных данных. Для усиления контроля за распространением сим-карт их продажу разрешат только прямым дилерам, а также введут запрет на реализацию предоплаченных сим-карт. Кроме того, предлагается сформировать базу лиц, которые предоставляют аферистам свои абонентские номера. СМС-рассылки будут осуществляться исключительно операторами связи. НАТО не воспринимает всерьез предупреждение России о возможном применении ядерного оружия. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Он отметил, что НАТО получило предупреждение о готовности использовать весь арсенал, включая ядерный, в случае попытки воздушной или морской блокады Калининградской области. 30 сентября в посольстве России в Ирландии заявили, что наша страна применит ядерное оружие, если НАТО попытается изолировать Калининградскую область. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Слушайте через несколько минут в эфире «Радио Звезда».

0: Геостратегия Андрея Школьникова.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Радио Звезда», в студии Андрей Школьников, и помогаю ему я, Дмитрий Лысенков. Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
2: День добрый.
1: У нас сегодня очень сложная и очень тонкая тема, о которой необходимо говорить в обществе. И это тема людей, которые уходят на СВО из тюрем и зон. Люди, которые совершили преступление и хотят искупить свою вину службы с оружием в руках, достойны уважения, потому что они понимают, что сколько бы они ни шили телогреек, сколько бы они ни изготавливали обуви или детской одежды, это взрослые здоровые мужчины, которые могут принести пользу Отечеству с оружием в руках. В то же самое время у нас есть заключенные из категории тех, которые непрощаемые, и те, которые на СВО не уходят и не могут уйти. Проблема эта очень сложная. Изменение структуры заключенных привело к изменениям в самой пенитенциарной системе. И вот об этом мы и сегодня поговорим. Что происходит? Почему у нас в обществе так остро обсуждается проблема тех, кто, отбывая наказание, просится на фронты специальной военной операции?
2: Начнем с того, что, да, тема важна, тема непростая, и, как любая непростая тема, она используется нашими противниками, нашими врагами для того, чтобы раскачивать общество. Истории про холодное лето 53-го, что сейчас вот оно вот вернется, СВО закончится и прочее, это то, те манипуляции, которыми нас пытаются раскачать. Нам пытаются рассказывать, что, во-первых, люди вернутся и начинают сразу куча психологических терминов, которые, в принципе, к реальности отношения иметь не будут. То есть рассказы про то, что люди вернутся с фронта и ужас, ужас, ужас, ну, в рамках западной гуманистической психологии, собственно, возможно. Начинают рассказывать про параллели проводить с Афганом. Но, друзья, тогда люди вернулись в страну, которой уже не было. В страну, которая развалилась. А чем ситуация с афганцами была лучше, чем ситуация с инженерами, с научными работниками, с людьми из производства, которые тоже оказывались неуделы, которые были вынуждены торговать на рынках, ездить челноками. То есть вот легче не становилось. Там вопрос был не в афганцах, там вопрос был в разрушении страны. Поэтому как, вот эти вот попытки манипулирования будут. Но я всегда, когда начинают говорить, вспоминаю. У меня у деда два старших брата. Ну, дед, соответственно, ему только в 45-м году 16 лет исполнилось. Два старших брата служили, прошли всю войну, вернулись. Один работал прокурором, другой тоже, сейчас не вспомню, то есть какие-то серьезные вещи. Но это были люди, которые... Ну, когда спрашиваю, добрые, абсолютно нормальные, адекватные, никаких проблем не было. Хотя они ходили через ленточку. То есть один был просто разведчиком, другой называется тоже, называется, близкое к этому. И никаких ни в воспоминаниях, ни в разговорах ничего не было. А это была ситуация, когда люди просто вот, ну, шли напрямую. Сейчас у нас многие вещи удаленные. Да, есть штурмовики, но, друзья, когда риск смерти, страх, это всего, он меняет человека. Но он многие вещи, ну, скажем так, не делает допустимыми вот все эти рассказы про то, что будет ужас-ужас, друзья. Ну, давайте так. Это от раскачивания, от непонимания, как обычно, делается просто. Есть вещи, которые говорят банальные, есть вещи, которые говорят абсолютные глупости, а есть вещи, которые безопасные, а есть вещи, которые вредные глупости. Вот под видом за какими-то банальностями общими, пытаются затащить жесткие глупости.
1: Ну, вот знаете, мне кажется, что подлог в сравнении возможной сегодняшней ситуации с 53-м годом заключается еще и в том, что в 53-м году была объявлена амнистия, по которой на воле сразу оказались всех. И люди, которые могут исправиться, и абсолютно закоренелые уголовники, которым просто дали свободу.
2: А сейчас люди, речь которые идет совсем о другом. Конечно, люди, которые сознательно пошли, которые прошли через страх смерти, которые прошли через переосмысление, у которых появился шанс. Мы воспринимаем очень часто тюрьмы, заключения, как некую месть. На самом деле нет. На самом деле это является изоляцией от общества. Ну, давайте так называть, больных, представителей. Общие интересы должны быть выше частного. И вот общие интересы общества говорят, что вот в первую очередь этот человек внутри общества быть не должен. Он вредит. Мы его изолируем на какое-то время. Изначально в логике, что он перевоспитается, изменится. Но система построена так, что, с учетом концентрации, что становится только хуже. И когда у человека, который туда попал, за абсолютно называется серьезные, понятные преступления, он получил свое, но у него есть выбор. Он через 5, 7, там, 10 лет выходит абсолютно не приспособленным к обществу, сломанной психикой, вообще невозможно встроиться, то есть какое-то время он опять возвращается. Или он сейчас идет через очень жесткое изменение, через ломку принципов, изменение себя, выстраивание себя, возможностью откатиться. Да, смертность у тех, кто идет, понятно, что это, скажем так, с другим подходом идет. Это уже и штурмовики в основном, и много чего еще. Но если они проходят, возвращаются, ну, они для своих семей, они в семьи свои возвращаются, как люди, собственно, ну, как герои. Им убирается то, что есть, конечно.
1: Переосмысление еще заключается и в том, что даже если он гибнет, у него к рецидиву конечно, гораздо меньше потом возможностей, потому шанс. Что он прошел через испытания.
2: Он понимает, если человек вот есть за что зацепиться. Да, конечно, будут и те, кто сорвется. Там, но посмотрите, какой сейчас процент. Эти же люди, они не исчезают. Люди из тюрьмы, они никуда не исчезают. Они через какой-то срок обратно возвращаются в общество. Вот те, кто вернутся после СВО, из бывших осужденных, они опять вернулись бы в общество через какое-то время. Но здесь у них есть шанс и вероятность, что десятки процентов из них станут людьми другими, осознают, исправятся. Я просто знаю примеры, где люди менялись. Где люди там, ну, условно говоря, сейчас они возвращаются, те, кто там получает уже ранение несовместимое, то есть там, ну, условно, там стопу, например, оторвало. И он по-другому смотрит. И он четко понимает, что он бы вернулся через много лет с человеком, с которым бы родные не хотели общаться, а сейчас он герой. К нему другое отношение. Он себя уже нашел в обществе. То есть он понимает. И это шанс, который дается далеко не всем вот за то, что натворили, за то, что сделали. Плюс, друзья, еще раз, эти люди никуда не исчезнут. Они бы все равно вернулись в общество. Но кем бы они вернулись, мы прекрасно понимаем. Человек, отсидевший много лет в местах заключения, он с другой абсолютно психикой. И посмотрите, какое количество рецидива, какое количество возвращается обратно. И мы потом посмотрим статистику, которая будет после СВО, и это будет другой подход.
1: Для того, чтобы не быть голословным, хочу сказать, что вот наши рассуждения, они не общие. У меня есть знакомый, который в свои 25 с небольшим лет сидел уже второй раз. Ну, скажем так, по средней уголовной статье. Он ушел на СВО. Провоевал больше полугода. Получил тяжелое ранение. Полгода провел в госпитале. Еще почти год восстанавливался. Но я с ним разговаривал уже, наверное, год назад. И он сказал, что вот эти тяжелые ранения и испытания, которые он прошел, показали ему, каким он был дураком в прежней жизни, и как он не ценил возможность жить в обществе и жить нормальной жизнью. Он сказал, знаешь, меня спасло мое тяжелое ранение. Вот так.
2: Переосмысление, да. Плата. Да, очень сложная. Но, друзья, когда идет размен, условно, 10 лет, и отсутствие после них чего-либо, и новые сроки после этого, и шанс, да, через ранение, через боль и прочее, через вот это вот осознание обратно вернуться в общество, это шанс, за который многие зацепятся, многие им воспользуются. И с точки зрения общества как целого, как интереса общества, это намного более гуманистично, чем то, что в Европе рассказывают про гуманизм, про улучшение условий, про создание практически курортных условий для заключенных и много других вещей. Потому что там нет исправления, там нет осознания, там нет ни раскаяния, ни покаяния, а это деятельное покаяние, которое позволяет просто вернуть много людей для общества.
1: Это называется «отдохнул в тюрьме и пошел барагозить дальше».
2: Да?
1: Мы прервемся на минуту, не уходите, оставайтесь с нами.
0: Геостратегия. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами.
3: голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Геостратегия. Андрея Школьникова.
1: Все сложности, которые переживает человек, который принимает решение исправить свою судьбу таким непростым выбором, связано еще и с тем, что общество наше не бездумно разрешает всем, кто этого захочет, выйти за колючую проволоку и идти воевать. Нет, это не так. На самом деле есть целый ряд уголовных статей и уголовных наказаний, находясь под которыми человек не может претендовать на то, чтобы оказаться снова в обществе. Есть, наверное, какой-то реестр, да, ориентируясь на который человек попадает на фронт или нет.
2: Ну, мы должны четко понимать, что тут логика даже не сколько формальных реестров, сколько с точки зрения, можно ли этого человека вернуть в общество или нет.
1: Потом.
2: Конечно. Мы должны всегда любое наказание, любую, соответственно, систему должны сказать из того, можно ли вернуть. Если мы понимаем, что человек рецидивист, или у него он не может остановиться, плюс есть статьи, там вроде педофилии, соответственно, и вот все еще вот дряни, которые там может быть, его нельзя выпускать в общество. В принципе, это должны быть другие механизмы. Не из серии отсидел и вернулся, и опять начинается не понять что. И вот какие-то запреты. Нет. Из серии мы должны понимать, что есть ситуация, когда в общество человек вернуться не сможет. И общество должно тогда быть огорожено от таких людей.
1: Мы продолжим через короткую паузу. Оставайтесь с нами.
0: Геостратегия. Андрея Школьникова.
1: И вот здесь мы с вами подходим к очень интересным размышлениям. Вот смотрите, западный либеральный мир построен таким образом, что все, что существует на белом свете, концентрируется вокруг потребностей и желаний одного человека. Он гомоцентричен. Я важен, моя жизнь важна, мои права важны, а остальное все вторично. Русское общество построено иначе. Мы всегда, каждый из нас, между прочим, и общество Юго-Восточной Азии построены так же, где люди осознают в первую очередь то, что они являются частью огромного общества, интересы которого важнее, чем твои личные интересы, всегда были и всегда будут. И если раньше, допустим, под влиянием вот этой логики неодемократической считалось, что ты всего лишь винтик огромного механизма, то мы можем сегодня говорить это просто с другой интонацией, в другой коннотации. Да, мы винтики большого механизма, но и большой механизм является неотъемлемой частью нас самих. И поэтому, наверное, существуют какие-то уклады внутренние, которые делают человека способным или неспособным вернуться и стать частью большой по-настоящему семьи.
2: Мы живем в обществе, которое является результатом во многом Хельсинских соглашений, Хельсинских договоров о правах человека. Правах человека, правах индивида, где нет понятия права семьи, права рода, права народа. Этих просто нету, это как сумма. А мы прекрасно знаем, что общее не сводится к сумме частей. И права общества, они значительнее, чем права отдельного индивида, который умудрился еще нарушить все законы общества, который нарушил права других людей, и который, собственно, неуживчивый. А у нас логика какая? Вот у него он преступник, у него есть права, и во что бы то ни стало, мы должны ему обеспечить. Даже за счет того, что интересы других людей, которые вообще никакого отношения не имели, невиновны, от этого пострадают. Вот тут мы должны четко понять, что интересы общества, они важнее интересов отдельного преступника. И он должен подчиняться общим принципам, они все должны подчиняться больному, криминальному, социальному мышлению. Вот это нужно четко понимать. Что попытки свести, что вот каждый человек абсолютно идеален и важен, нет, друзья. У нас нет равенства. У нас есть равенство изначальное, изначальных возможностей. Да, изначально все равны. А дальше каждый начинает делать. Больше-меньше. Докладывая на чаше весов белые камни и черные камни. И вот исходя из этого мы смотрим. Не исходя из того, что у всех есть вот априори. Нет, изначально у всех есть. Изначально. Собственно, мы должны четко понимать, что если ты начинаешь переступать закон, ты начинаешь поражаться в правах, поражаться в влиянность. Это есть, но это делается все равно в гуманистических, европоцентричных, таких либеральных принципах. Мы должны понять, можно ли человека возвращать в общество. И по многим статьям человека нельзя возвращать в общество. У нас сейчас, после начала СВО, мы начали более жестко, у нас есть ряд международных движений, по сути, идеологий, которые признаны экстремистскими. То же самое мы должны подходить, более широко смотреть. Не конкретные книги, работы, высказывания, а целое направление, как было сделано. И это очень тонкий момент. Что у нас сейчас происходит в тюрьмах? У нас сейчас увеличивается представитель радикального ислама, причем радикализм. Тот самый радикализм, который был в Чечне в 90-е годы. Тот самый радикализм, который, посмотрите, сколько священнослужителей в исламе, в том же Дагестане, было уничтожено этими боевиками. И когда мы, как люди христианского вероисповедания, православные, можем каких-то тонкостей не понимать. Ну, условно говоря, это вот все равно, что, помните, в 90-е годы приезжали проповедники?
1: Да.
2: С песнями. Вроде они же христиане, но они не мы. Вплоть до того, что абсолютно радикальные вещи, которые признаны там экстремистскими, есть такие движения, которые, собственно говоря, там, псевдохристианские, все равно секты. Они же тоже, для условно мусульман они вроде, но тоже христиане, значит, они ваши. Нет, друзья, это не наши. И в исламе то же самое. У нас в стране есть понятие традиционной религии. Но традиционное православие – это не все христианство. И традиционный ислам в России – это не вообще все, что рядится в одежде ислама. Не так давно Кадыров сказал, что, друзья, кончайте заниматься арабизацией. Он обратился к своим по принципу, что есть традиции местные, там, вековые. Но зачем вы пытаетесь повторять арабов, причем далеко не лучших? Но это все равно, что у нас бы начали пытаться повторять за протестантами. Рассказывать, что это тоже же общие. Нет, друзья, это куда-то туда ушло. Это не наше. Вот мы тоже самое должны понять, что есть экстремистские, абсолютно радикальные вещи, которые прикрываются флагами ислама и требуют к себе уважения, а по сути они являются ультрарадикальные, человеконенавистнические, для которых даже сами местные традиционные мусульмане, которые у нас тут тысячу лет в том же Поволжье, они не являются своими, потому что они не следуют их представлению. Ну, как для тех же протестантов, вот если при этом радикальных взять пуритан-кальвинистов, то, что как бы наше, так вообще они будут считать, что то, что делают с нас, это неприемлемо с их точки зрения. Вот мы должны четко понимать, что не все, что рядится в одежде, является ценным, является одинаковым. И у нас по-хорошему должно быть четкое разграничение, что есть идеологии, религиозные взгляды, которые являются экстремистскими. Это должны их должны разбираться сами мусульмане. Есть мусульманские богословы, есть, собственно, люди, занимающие, исламоведы, которые должны четко понять, что вот это относится к радикальным вещам, и этого быть не должно. И мы должны четко понимать, что человек, который разделяет вот эти вот взгляды, не просто книжку не нашли, а он взгляды разделяет, он уходит, как вот у нас сейчас, к либералам. Экстремизм, терроризм. Сразу. То есть ты получаешь вот клеймо как иноагент. Дальше экстремист, террорист. Вот мы должны четко понимать, что есть взгляды, если человек их разделяет, значит, друзья, это вот оно. И мы точно так же должны понимать, что есть люди, которые не могут нормально вернуться в общество, потому что они экстремисты, в потенциале и террористы. Но сейчас они, то, что они придерживаются взглядов, это экстремистские взгляды.
1: И некоторые из них уже весьма убежденные.
2: Абсолютно. То есть, условно говоря, мы должны на уровне не бояться, что мы этого не понимаем. У нас есть люди, замечательно разбирающиеся в исламе. И в Поволжье, и, соответственно, на Кавказе. Вот пусть они дают оценку духовную, соответствует это или нет. Поскольку действительно есть вещи, ну, 90-е годы, мы помним, сколько крови было в Чечне. Те самые люди, которые, называется, убивали, которые того же Ахмада Кадырова убили.
1: Только хотел это сказать,
2: же,
1: да.
2: Да, это же... И вот они теперь рядятся, они теперь занимаются арабизацией, они теперь приезжают там в Средней Азии, в той же... Они боятся показать, там законами все запрещено. Да. А у нас они открыто это все показывают. И мы должны четко понимать, что это проблема, с которой мы столкнемся после того, как мы столкнулись с проблемой ультралиберализма. Это следующая проблема, которая будет.
1: Мы вернемся к этому вопросу через короткую паузу. Оставайтесь с нами.
6: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
7: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Отряд кораблей Северного флота провел учение на архипелаге Седово в Карском море. По легенде, на острове заметили вооруженную группу условного противника. С патрульного корабля Иван Папанин вертолет перебросил на побережье десантно-штурмовую группу и пост для корректировки артиллерии. Береговую линию перед штурмом проверили роботизированными комплексами. Затем большой десантный корабль «Кондопога» высадил вездеходы «Витязь». Плацдарм успешно захватили и выдвинулись в назначенный район. По пути группа разминирования оперативно ликвидировала все обнаруженные мины и фугасы. Воины-североморцы выполнили все задачи на отлично, отметили в Министерстве обороны. Расчет беспилотника «Молния-2» группировки войск «Центр» тандемным ударом уничтожил опорный пункт украинских вооруженных формирований на Днепропетровском направлении. Подробнее о боевой работе рассказал оператор дрона Данил Глазовский.
8: Этот способ называется «матка», то есть на БПЛА самолетного типа крепится FPV, дрон. Оператор летит ближе к тыловому району, куда не может долететь обычный FPV-дрон. Дальше происходит сброс, бывает... Так что летим в одну цель, я сбрасываюсь перед целью, веду объективный контроль молнии, она отрабатывает, после веду объективный контроль...

0: баллистические снаряды, которые используются для уничтожения боевиков в закрытых помещениях. Военнослужащие соединения управления Южного военного округа провели комплексную тренировку по организации связи. На общевойсковом полигоне выполнили нормативы по развертыванию полевого узла связи и подготовили систему непрерывного управления по закрытым аудио- и видеоканалам в условиях радиоподавления. Это позволило обеспечить взаимодействие вышестоящего штаба с подчиненными подразделениями. Подобные учения в соединении проводят с учетом опыта специальной военной операции для повышения профессиональных навыков связистов. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Матрос Максим Андрешко выполнял задачи по ротации военнослужащих на передовых позициях в районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Во время очередного выезда к позициям группа под его командованием подверглась атаке FPV-дронов. Российский боец профессионально увел машину из-под ударов. Беспилотники промахнулись, штурмовики продолжили выполнять боевые задачи. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
1: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
2: О врачах и пациентах. С иронией и грустью, но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
3: Геостратегия. Андрея Школьникова.
4: И вот еще что. Пенитенциарная система устроена очень сложно, поскольку уследить за тем, что происходит за колючей проволокой, государству бывает не всегда просто. И, как это всегда бывало, не только вот в современные времена, но и в советские, но и в досоветские, любая зона – это закрытая территория, на которой формируются какие-то свои правила, свой уклад, свои порядки. И вся пенитенциарная система, хочет она этого или не хочет, вступает в сложные отношения с людьми, отбывающими наказание. Это касается, прежде всего, возможностей, которые есть у целых групп людей, находящихся на исправлении. Большая проблема сейчас в пенитенциарной системе – это то, о чем вот вы говорили, о радикальном исламе, о сектах, которые называют себя тюремными джематами. Люди, которые попадают туда по тяжелым статьям, террористы и экстремисты, немедленно попадают под опеку авторитетных людей, которые называют себя религиозными и гражданскими лидерами внутри зоны ограничения свободы личности, в тюрьмах, будем так говорить, и в колониях. Как вы полагаете, какой должна быть работа, помимо рестриктивных мер, для того, чтобы не допускать разрастания экстремистских идеологий и течений сектантских внутри вот этих закрытых зон пребывания человека?
5: Ну, начнем с того, что, как уже было сказано ранее, есть взгляды, которые... течение идеологии, секты, поскольку мы, когда говорим о радикальном исламе, мы чаще всего говорим о сектах, причем сектах именно очень радикальных, для которых местные мусульмане, традиционные исповедания, они являются муртадами, практически вероотступниками, потому что они вот как-то вот, они не то делают, то есть там до таких вот вещей доходит, то есть для них, это как вот, возьмем крайне радикальные псевдохристианские секты, которые прикрываются на самом деле и не понять, что там происходит. Вот то же самое. У них другой взгляд. И мы, по сути, должны четко понимать, есть признаки, реестр экстремистов. Просто. Не нравится, можешь идти в суд, подаешь апелляцию и объясняешь, что у тебя другие взгляды. Но тогда, извини, публично отрекаешься от того, что там прописано. А для таких радикалов, привычные для мусульман нормы, что там при принуждении ты можешь не подтверждать и прочее, они уже не работают. У них искаженная картина, у них очень жестко радикально вот черно-белое. И для них это, собственно, неприемлемые вещи. Если ты экстремизм, то тогда другой подход. Тогда у тебя уже нет общения с остальными заключенными,

0: ты уже уходишь на изоляцию, и дальше возникает вопрос, а как тебя возвращать в общество? А можно ли тебя вернуть в общество? Вот такого вот. Нет. И нам необходимо будет в ближайшие годы, когда мы все равно придем к необходимости изменения Конституции, а мы у нас, ну, как скажем так, количество изменений, которые необходимо зафиксировать уже, которые уже стали частью нашей жизни, но которые теперь нужно прописать. У нас же к Конституции другое отношение.
1: Закон диалектики, переход количественных изменений в качество.
0: У нас, да, у нас не в принципе из серии «вот давайте соберемся, подумаем, как поменять основной закон и будем по-новому жить». Нет, мы начинаем жить по-новому, и потом фиксируем это на уровне законов уже. То есть таких вот множественных вещей. То есть у нас именно вот тут понятийное представление, там, дух закона превыше буквы. Ну как у нас в какой-то момент времени перестали воспринимать серьезные международные суды. А потом приняли решение о том, что их можно игнорировать, если они противоречат интересам России. Вот то же самое. И мы когда будем делать изменения в Конституции, очень серьезные изменения, там много чего накопилось. То, что нужно, то, что необходимо менять. Нам нужно будет подумать и о возможности лишения гражданства за экстремистские взгляды. Радикальные экстремистские взгляды. То есть, условно говоря, то есть там это не просто так. Плюс преступление. Не просто человек экстремист по взглядам, но он еще и совершает преступление. Да, ты можешь, называется, что у тебя в голове, что ты делаешь в своей спальне, это твое личное, интимное дело. То же самое, как ты молишься Богу, это твои вопросы. Но если это начинает выходить вовне, это начинает приносить вред обществу, вот когда это сочетание преступлений серьезных, ну, начиная с тяжкой квалификации, условно говоря, тяжкой квалификации, понятно, что там есть мелкие вещи, плюс экстремизм, это сразу должно автоматически выходить на утрату гражданства.
1: Андрей Юрьевич, давайте
0: причем
1: тогда
0: у всех, не, тех, кто получил его, называется, это автоматически, причем даже, ну, с меньших вариантов, то есть, ну, просто вот порядок действий, процедура вступает в силу и начинает идти. Тех, кто был рожден, то же самое нужно вводить. Тяжкие преступления.
1: Возникает вот какая вещь. Если я правильно вас понимаю, то вот сейчас существует в Уголовном кодексе статья 282, да, несколько пунктов, которая подразумевает уголовное преследование за определенные виды деятельности, да, там оскорбление по религиозному национальному признаку, там по этническому происхождению, это 5-10 статья, которая, слава богу, стала работать более-менее полноценно. А правильно ли я понимаю, что сегодня должен быть какой-то маркер, какая-то линейка, какой-то квалификационный прибор, который, благодаря которому человеку можно инкриминировать наличие у него идей, которые противоречат обществу, в котором он живет, за что его можно лишить гражданства. Это как будет делаться? По сумме того, что человек говорит, или по тому, как у нас вот сейчас, что у нас вот не запрещены всякие сексуальные девиации, их нельзя просто пропагандировать, да? Нельзя об этом говорить вслух.
0: Тоже мы тоже
1: с идеями то же самое?
0: Абсолютно. Если у тебя что делается в твоей, там, как ты молишься в своей спальне, это никого не интересует. Но когда это выплескивается на публику, когда это начинает влиять на общество, а мы изначально понимаем, что эти идеи уже признаны экстремистскими. Экстремизм – это не просто, называется, выражение экстремизм-терроризм. Нет, это разные вещи. Экстремизм – это, грубо говоря, то, что вот мы четко понимаем квалификацию, что это нарушение по обществу.
1: И опасно.
0: Пока, да, когда это выходит, ты попадаешь в реестр с ограничениями, с повышенным вниманием, без каких-либо вариантов. Но когда ты начинаешь действовать, когда ты начинаешь это пропагандировать, ты начинаешь совершать преступления, тяжкие, особо тяжкие, все сразу. По приобретенному гражданству даже минимального должно быть преступления достаточно, как у нас сейчас, собственно, делается. То есть, чтобы это было невозможно, если это было на автомате. То есть, при наличии таких-то запускается процедура. И ты можешь попытаться ее спорить, можешь пытаться остановить, притормозить, но человек попадает в тюрьму, он отсиживает положенное, а дальше выдворяется за пределы страны. Вот условно говоря, если он лишен гражданства. Плюс могут сказать, что а куда его отправлять, если у него гражданство по рождению? Ну, друзья, в свое время, там, энное количество лет назад, Великобритания заключила с Руандой договор по возможности, называется, отправки туда граждан, приезжающих, вот непонятно кого, или сбить гражданство. Ну, друзья, в мире, который будет, в мире, который рассыпается с дикими землями, договориться, найти территории, которые будут таких принимать, проблем особо не будет. И это будет ограничением. У нас же преступления во многом, вот эти вот наказания, которые есть, они же не только общество изолируют, но они еще воспитательную функцию. На примере. Вообще детям, на самом деле, подросткового возраста, ну, детям бесполезно, ну, не надо, это травма. А вот подросткам самое то. Им очень бы неплохо, как это делалось, например, в Германии, когда подростков привозили в концлагеря, объясняя, что это было, чтобы вот понимали.
1: Да.
0: Вот по-хорошему подросткам неплохо бы делать экскурсию в тюрьмы, вот чтобы вот понимали, как это. Делать экскурсии в дома престарелых, чтобы понимали, что такое одиночество в старости, что, собственно, дети. Еще вот ряд таких вот вещей, чтобы они начали ценить то, что у них есть. Чтобы они воспринимали происходящее у них не как само собой, а как то, что могут потерять. И вот по-хорошему наличие мер, которые будут говорить, друзья, если вы приверженец экстремистской идеологии, плюс вы начинаете вредить обществу, совершая преступления тяжкие, особо тяжкие, вы не можете в это общество вернуться. В принципе, не можете. И вот это нужно вносить. Это нужно... Понятно, что это вопрос не ближайших лет. Это вопрос долгих изменений, мышлений. Мы должны к этому прийти. Вот тот локус будущего, который мы разбрасываем, он должен прорасти это зерно. Стать пониманием. Общество сейчас к этому не готово.
1: Ну, вообще, мне кажется, что это очень сложный вопрос, который, тем не менее, имеет задачи, который имеет несколько этажей смыслов.
0: Конечно.
1: Вот, например, мы знаем, что сейчас вот очень часто дети мигрантов сбиваются, значит, практически действительно в волчьи стаи. И часто это бывает и по этническому признаку, тут чего ж греха таить. И если мы будем работать в том направлении, что семья несет полную ответственность
0: Абсолютно.
1: За то, жить им в России или не жить, как полноценным гражданам, то возникает еще внутри семьи естественная потребность больше обращать внимание свое на то, как они воспитывают своих детей.
0: Абсолютно. Коллективная ответственность. Смотрите, у нас есть такая вещь, как права и обязанности, которые в смычке. Если мы понимаем, что вы пытаетесь защищать некие свои коллективные права, сбиваясь в кучу какие-то интересы, ребята, тогда у вас должны появиться коллективные обязанности, коллективная ответственность. Если, например, для нашего современного общества, для России не характерны уже там родоплеменные связи, значит, этих возможностей нет. Но когда вы их используете, извините, тогда это уже другая квалификация. Если на какой-нибудь ДТП приезжает с десяток непонятных людей, не близких родственников, в большом количестве, это сразу должно быть статьей. Начинаем с административной. Как вот у нас же есть замечательные квалификации и по руководителям преступных групп, которые вроде сами не совершают преступления, но есть такой подход. У нас есть замечательные экономические квалификации, как сейчас делают конфискацию имущества. Когда очерчивается круг лиц, ну, когда говорят, что, например, там взяли кого-нибудь судью и конфисковали на несколько миллиардов имущества у группы связанных с ним лиц, то есть которые по взаимоотношениям, вот то же самое. То есть, если вы начинаете оказываться, если вы пытаетесь как некий коллективный субъект себя воспринимать и вести, значит, ответственность тоже коллективная. Если есть вопросы к детям по воспитанию, значит, родители у нас до какого-то возраста не индивидуальная ответственность, а как бы, ну, ребенку нет, отвечает за него родитель. Ущерб и прочее делается. То же самое к вам. Ребенок что-то не то сказал, вся семья идет под момент. С радикализмом, с радикальными течениями, сектами, идеологиями. Причем мы же не только на исламе говорим. У нас там через какое-то время и много чего другого будет вылезать. У нас какие-нибудь революционеры опять пойдут. Еще какой-то момент. Нужно четко просто понимать, что есть вещи, которые должны идти по шаблону. Вот наша задача будет шаблон. И когда мы понимаем, что человек зашел не туда, а его родные и близкие знали, но не попытались это остановить, прикрывали, потакали, это тоже другой вопрос. Это тоже вопрос по поводу квалификации, по поводу ответственности. Не все так просто.
1: То есть нам эту всю систему еще только придется.
0: Мы входим в мир, вторая половина 21 века будет миром войн за умы и миром империи, где вот это будет общепризнанной нормой для всего мира. То, что мы сейчас говорим, это не вот здесь сейчас. Это 2-2 половина 21 будет норма для всего мира. Но закладывать их надо и сейчас.
1: И закладывать эту, суть по всему, опять нам, как и часто, да. Как это и бывает в истории. К сожалению, наше время в эфире заканчивается. Мы обязательно будем возвращаться к этой теме, потому что тема преступлений и наказания, как известно, вечная, и соразмерность преступлений и наказаний за них, и возможность реабилитировать свою жизнь во имя того, чтобы прожить ее полноценно и с пользой, за это следует, нужно, хочется и должно побороться. Хочу напомнить, что у телеканала «Звезда» есть свое приложение, и его можно скачать на смартфон и смотреть любимые программы в любом формате, в любое время, в любом месте. На этом мы сегодня заканчиваем. Спасибо, Андрей Юрьевич. До свидания, друзья. Услышимся.
0: Всего доброго, друзья.
2: Геостратегия Андрея Школьникова. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Здравствуйте, дорогие слушатели «Радио Звезда». Я Татьяна Славская, автор проекта «Письма на СВО». Сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» вы услышите песню, которая родилась во Владивостоке «Я верю, наши победят». Она была написана как стих 15-летней Наташей Славской, а дальше, благодаря сотрудничеству с музыкантом Ярославом Домбровским, стих превратился в песню. Наша песня родилась из тихой и упрямой веры, которая придает сил на новый рывок. «Я верю, наши победят» — это про правду, про надежду. Это про наше заклинание на победу.

0: Время выбрало нас.
1: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
2: Очень важные вопросы.
3: Эндокринологи назвали яблоко продуктом, который снижает уровень плохого холестерина. А что, бывает и хороший?
4: Отвечает эндокринолог Алексей Калинчев.
5: Разговоры про плохой и хороший холестерин – это разговоры про прогрессирование атеросклероза и профилактику атеросклероза. Итак, для того, чтобы заниматься профилактикой атеросклероза, необходимо соблюдать принципы правильного питания, бороться с лишним весом. В первую очередь речь идет про ожирение, естественно, и употреблять пищевые добавки омега-3 полинасыщенной жирной кислоты. В простонародье называется рыбьим жиром, но это неправильное название. Профилактическая доза омега-3, сразу скажу, высокая, 3-4 грамма в день, постоянно, пожизненно. Еще один важный момент. Омега-3 – это только профилактика атеросклероза. Если атеросклероз уже есть, например, у человека был инфаркт миокарда, или есть атеросклеротические бляшки магистральных сосудов, сонных, позвоночных, например, то омега-3 применять поздно. Это как при циррозе печени. В народе говорят, поздно пить боржоми. В таком случае надо употреблять серьезные лекарственные препараты, называются статины. Их назначать может только врач. И назначают они обычно как вторичная профилактика атеросклероза. Как первичная профилактика используется только при наследственной гиперлипидемии, например, там, ранние инфаркты миокарда, в родословной там, и так далее. В основном как вторичная профилактика.
2: Очень важные вопросы.
6: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
7: Вообще сбрасывали детей.
6: Отравился Америка.
7: А викинги шлемы с рогами носили.
8: Аляску продали, а денег не заплатили.
9: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
10: Иероглифы египтян, конечно, очень эффектные, но такие сложные. Сколько ж терпения нужно их выводить?
11: Ну вот не ленились они везде и всюду ими писать.
9: А вот и нет.
1: Это преувеличение. Иероглифы в Древнем Египте использовали, да, но далеко не всегда. Ими записывали только монументальные вещи. Например, послания на стенах пирамид и храмов или тексты на статуях или украшениях. Вот тогда приглашали мастеров, которые и наносили эти завораживающие символы на любую поверхность, от камня до дерева. Работенка была не из легких.
9: Исторические мифы и заблуждения.
1: В повседневной жизни египтяне применяли иероглифическое письмо. Это упрощенный способ изображения иероглифов. Их делали более округлыми, некоторые знаки писали слитно. Получалось нечто похожее на современный курсив.
12: Видимо, так писать кисточкой на папирусе стало гораздо быстрее.
1: Конечно. А через какое-то время в их быту появится демотика или народное письмо, где знаки были еще более простые и абстрактные.
9: А вот и да. Реклама.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Стойкость и мужество российских бойцов в зоне специальной военной операции должны служить важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в госуправлении. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в среду по видеосвязи встретился с избранными на прошедших выборах главами регионов.
2: Значение имеет поддержка наших военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, членов их семей. И здесь нужна особая чуткость, внимание к каждой детали, к каждой конкретной жизненной ситуации. И, конечно, очень важно, чтобы люди, доказавшие свои лучшие качества в боевых условиях, могли реализоваться и в гражданской сфере. Опора на таких людей уже стала неотъемлемой частью кадровой политики во всех уровнях власти, в том числе благодаря соответствующим проектам кадровой подготовки. Имею в виду федеральную программу «Время героев» и ее региональный аналог.
1: Владимир Путин подчеркнул, что важно, чтобы люди, которые доказали свои лучшие качества в боевых условиях, могли реализоваться и в гражданской сфере. В правительстве обсудили план по сбалансированному развитию регионов. Совещание провел вице-премьер Александр Новак. План структурных изменений российской экономики до 2030 года предлагается включить три основных индикатора. Сокращение бюджетного разрыва между 10 наименее обеспеченными регионами. Повышение качества среды для жизни на Дальнем Востоке и рост индекса качества городской среды в городах арктической зоны. Отдельно предусмотрена государственная поддержка регионам для реализации проектов технопарков и экономических зон. Посла Дании вызвали в МИД в связи с провокационными действиями вертолета ВВС Дании в отношении корвета «Сообразительный» Балтийского флота. В ведомстве отметили, что 14 сентября в нейтральных водах Балтийского моря боевой вертолет приблизился к кораблю и завис на высоте менее 50 метров. Экипаж неоднократно предупреждал его о небезопасном маневре, после чего с борта российского корабля выпустили две сигнальные ракеты. Вертолет прекратил провокационные действия и покинул район нахождения корабля. В российском дипведомстве назвали подобные действия грубым нарушением международного права. Европейская конфедерация волейбола разрешила мужской и женской сборным России участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Допуск распространяется на турниры по классическому и пляжному волейболу. Ближайшим стартом для российских команд может стать Лига наций. Президент Российской Федерации волейбола Станислав Шевченко отметил готовность к дальнейшей работе по возвращению сборных на международную арену. Отмечается, что данное решение открыло российским национальным сборным путь на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
4: О врачах и пациентах. С иронией и грустью, но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
6: Савельев едет на работу. Из приемника звучит приятная музыка. Машин на дороге почти нет. Погода отличная. Но гармонию прерывает срочное сообщение в телефоне. Вашу банковскую карту заблокировали. Наш герой проверяет кошелек и понимает, что карточки нет. Неужели потерял? И кто-то пытается ввести неверный пин-код. А может, оставил карту дома? И мошенники рассчитывают на забывчивость. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
5: На всякий случай.
6: Первое. Для начала проверьте все карманы и вспомните, где именно вы расплачивались банковской картой в последний раз. Стоит вернуться в это место и спросить продавцов, не находил ли кто-то вашу кредитку. Второе. Если карта действительно потеряна, не спешите паниковать. Найдите в интернете номер горячей линии вашего банка и позвоните. Помните, Вам придется сообщить по телефону персональные данные, вроде серии паспорта, прописки и кодового слова, которое вы придумали. Третье. Уточните у оператора, в какой именно момент карта была заблокирована. Высока вероятность, что вашу кредитку нашел доброжелатель и позвонил по номеру, указанному на ее обороте. В таких случаях банк всегда сам блокирует карту. Четвертое. Проверьте остаток денег на карте. Можно обратиться в отделение банка с паспортом. Или попросить о помощи оператора. Он может выслать вам временные пароли для безопасного входа в мобильное приложение. Кстати, там же будет проще всего заказать новую карту. Подведем итоги. Убедитесь, что карта действительно потеряна. Позвоните на горячую линию банка и объясните ситуацию. Проверьте баланс на счете через мобильное приложение. Закажите новую карту. Можно сказать, что Савельеву повезло. Карту он действительно потерял, но все деньги были на месте. Если же такое случится вновь, наш герой точно знает, что делать. Узнали вы? На всякий случай.
7: А вот была история.
8: Однажды в ресторане отеля немецкого музыканта и дирижера Макса Реггера целый вечер осыпал похвалами и комплиментами один назойливый поклонник его таланта. Усталый музыкант едва отбился, поднялся в свой номер и отвел душу, несколько часов играя на фортепиано. На следующий день за завтраком тот же поклонник пожаловался Реггеру. «Представьте себе, маэстро! В соседнем номере всю ночь какой-то болван играл на рояле. Я стучал ему в стену, стучал, но бесполезно!» Реггер с невинным видом ответил: «Вчера вы так меня хвалили, что я решил немного поиграть специально для вас. А стук я рассматривал как вызов на бис».
7: Да уж, была история.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерние истории на «Радио Звезда».
10: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Беглец». Читает Андрей Филиппак.
11: Это была длинная процедура. Сначала Пашка шел с матерью под дождем то по скошенному полю, то по лесным тропинкам, где к его сапогам липли желтые листья, шел до тех пор, пока не рассвело. Потом он часа два стоял в темных сенях и ждал, когда отопрут дверь. В сенях было не так холодно и сыро, как на дворе, но при ветре и сюда залетали дождевые брызги. Когда сени мало-помалу битком набились народом, стиснутый Пашка припал лицом к чьему-то тулупу, от которого сильно пахло соленой рыбой, и вздремнул. Но вот щелкнула задвижка, дверь распахнулась, и Пашка с матерью вошел в приемную. Тут опять пришлось долго ждать. Все больные сидели на скамьях, не шевелились и молчали. Пашка оглядывал их и тоже молчал, хотя видел много странного и смешного. Раз только, когда в приемную, подпрыгивая на одной ноге, вошел какой-то парень, Пашке самому захотелось так же попрыгать, он толкнул мать под локоть, прыснул в руках и сказал: «Мама, гляди, воробей!» «Молчи, детка, молчи», — сказала мать. В маленьком окошечке показался заспанный фельдшер. «Подходи записываться», — пробасил он. Все, в том числе и смешной подпрыгивающий парень, потянулись к окошечку. У каждого фельдшер спрашивал имя и отчество, лета, место жительства, давно ли болен и прочее. Из ответов своей матери Пашка узнал, что зовут его не Пашкой, а Павлом Галактионовым, что ему 7 лет, что он неграмотен и болен с самой Пасхи. Вскоре после записывания нужно было ненадолго встать. Через приемную прошел доктор в белом фартуке и подпоясанный полотенцем. Проходя мимо подпрыгивающего парня, он пожал плечами и сказал певучим тенором: «Ну и дурак! Что ж, разве не дурак? Я велел тебе прийти в понедельник, а ты приходишь в пятницу. По мне хоть вовсе не ходи, но ведь дурак этакой, нога пропадет!» Парень сделал такое жалостное лицо, как будто собрался просить милостыню, заморгал и сказал: «Сделайте такую милость, Иван Николаевич!» «Тут нечего, Иван Николаевич», — передразнил доктор. «Сказано в понедельнике, надо слушаться». Дурак, вот и все. Началась приемка. Доктор сидел у себя в комнатке и выкликал больных по очереди. То и дело из комнатки слышались пронзительные вопли, детский плач или сердитые возгласы доктора. «Ну что орешь? Режу я тебя, что ли? Сиди смирно!» Настала очередь Пашки. «Павел Галактионов!» — крикнул доктор. Мать обомлела, точно не ждала этого вызова, и, взяв Пашку за руку, повела его в комнатку. Доктор сидел у стола и машинально стучал по толстой книге молоточком. «Что болит?» — спросил он, не глядя на вошедших. «У парнишки болячка на локте, батюшка», — ответила мать, и лицо ее приняло такое выражение, как будто она в самом деле ужасно опечалена Пашкиной болячкой. «Раздень его». Пашка пыхтя распутал на шее платок, потом вытер рукавом нос и стал не спеша стаскивать тулупчик. «Баба не в гости пришла», — сказал сердито доктор. «Что возишься? Ведь ты у меня не одна тут?» Пашка торопливо сбросил тулупчик на землю и с помощью матери снял рубаху. Доктор лениво поглядел на него и похлопал его по голому животу. «Важная, брат Пашка, ты себе пузо отрастил», — сказал он и вздохнул. «Ну, показывай свой локоть». Пашка покосился на таз с кровяными помоями, поглядел на докторский фартук и заплакал. «Мя!» — передразнил доктор. «Женить пора баловника, он ревет, бессовестный». Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать, и в этом его взгляде была написана просьба. «Ты же не рассказывай дома, что я в больнице плакал». Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздохнул, чмокнул губами, потом опять подавил. «Бить тебя, баба, да некому», — сказал он. «Отчего ты раньше его не приводила? Рука-то ведь пропащая. Гляди-кась, дура, ведь это сустав болит». «Вам лучше знать, батюшка», — вздохнула баба. «Батюшка? Сгноила парню руку, да теперь и батюшка? Какой он работник без руки? Вот век целый и будешь с ним нянчиться. Небось, как у самой прыщ на носу вскочит, так сейчас же в больницу бежишь, а мальчишку полгода гноила. Все вы такие». Доктор закурил папироску. Пока папироска дымила, он распекал бабу и покачивал головой в такт песни, которую напевал мысленно, и все думал о чем-то. Голый Пашка стоял перед ним, слушал и глядел на дым. Когда же папироса потухла, доктор встрепенулся и заговорил тоном ниже. «Ну, слушай, баба, мазями да каплями тут не поможешь. Надо его в больнице оставить».
12: «Ежели нужно, батюшка, то почему не оставить?»
11: «Мы ему операцию сделаем. А ты, Пашка, оставайся», — сказал доктор, хлопая Пашку по плечу. «Пусть мать едет, а мы с тобой, брат, тут останемся. У меня, брат, хорошо, разлюли малина. Мы с тобой, Пашка, вот как управимся, чижей пойдем ловить. Я тебе лисицу покажу. В гости вместе поедем, а? Хочешь? А мать за тобой завтра приедет, а?» Пашка вопросительно поглядел на мать. «Оставайся, детка», — сказала та. «Остается, остается!» — весело закричал доктор. «И толковать нечего. Я ему живую лисицу покажу. Поедем вместе на ярмарку леденцы покупать. Марья Денисовна, сведите его наверх». Доктор, по-видимому, веселый покладистый малый, рад был компании. Пашка захотел уважить его, тем более, что отродясь не бывал на ярмарке и охотно бы поглядел на живую лисицу. Но как обойтись без матери? Подумав немного, он решил попросить доктора оставить в больнице и мать, но не успел он раскрыть рта, как фельдшерица уже вела его вверх по лестнице. Шел он и, разинув рот, глядел по сторонам. Лестница, полы и косяки, все громадное, прямое и яркое, были выкрашены в великолепную желтую краску и издавали вкусный запах постного масла. Всюду висели лампы, тянулись половики, торчали в стенах медные краны. Но больше всего Пашке понравилась кровать, на которую его посадили, и серое шершавое одеяло. Он потрогал руками подушки и одеяло, оглядел палату и решил, что доктору живется очень недурно. Палата была невелика и состояла только из трех кроватей. Одна кровать стояла пустой, другая была занята Пашкой, а на третьей сидел какой-то старик с кислыми глазами, который все время кашлял и плевал в кружку. С Пашкиной кровати видна была в дверь часть другой палаты с двумя кроватями. На одной спал какой-то очень бледный, тощий человек с каучуковым пузырем на голове. На другой, расставив руки, сидел мужик с повязанной головой, очень похожий на бабу. Фельдшерица, усадив Пашку, вышла и, немного погодя, вернулась, держа в охапке кучу одежи. «Это тебе», — сказала она, — «одевайся». Пашка разделся и не без удовольствия стал облачаться в новое платье. Надевши рубаху, штаны и серый халатик, он самодовольно оглядел себя и подумал, что в таком костюме недурно бы пройтись по деревне. Его воображение нарисовало, как мать посылает его на огород к реке нарвать для поросенка капустных листьев. Он идет, а мальчишки и девчонки окружили его и с завистью глядят на его халатик. В палату вошла сиделка, держа в руках две оловянных миски, ложки и два куска хлеба. Одну миску она поставила перед стариком, другую перед Пашкой. «Ешь», — сказала она. Взглянув в миску, Пашка увидел жирные щи, а в щах кусок мяса. И опять подумал, что доктору живется очень недурно, и что доктор вовсе не так сердит, каким показался сначала. Долго он ел щи, облизывая после каждого хлебка ложку. Потом, когда кроме мяса в миске ничего не осталось, покосился на старика и позавидовал, что тот все еще хлебает. Со вздохом он принялся за мясо, стараясь есть его, возможно, дольше, но старания его ни к чему не привели. Скоро исчезло и мясо. Остался только кусок хлеба. Невкусно есть один хлеб без приправы, но делать было нечего. Пашка подумал и съел хлеб. В это время вошла сиделка с новыми мисками. На этот раз в мисках было жаркое с картофелем. «А где же хлеб-то?» — спросила сиделка. Вместо ответа Пашка надул щеки и выдохнул воздух. «Но зачем сожрал?» — сказала укоризненно сиделка. «А с чем же ты жаркое есть будешь?» Она вышла и принесла новый кусок хлеба. Пашка, отродясь, не ел жареного мяса и, испробовав его теперь, нашел, что оно очень вкусно. Исчезло оно быстро, и после него остался кусок хлеба больше, чем после щей. Старик, пообедав, спрятал свой оставшийся хлеб в столик. Пашка хотел сделать то же самое, но подумал и съел свой кусок. Наевшись, он пошел прогуляться. В соседней палате, кроме тех, которых он видел в дверь, находилось еще 4 человека. Из них только один обратил на себя его внимание. Это был высокий, крайне исхудалый мужик с угрюмым волосатым лицом. Он сидел на кровати и все время, как маятником, кивал головой и махал правой рукой. Пашка долго не отрывал от него глаз. Сначала маятникообразные мерные кивания мужика казались ему курьезными, производимыми для всеобщей потехи. Но когда он вгляделся в лицо мужика, ему стало жутко, и он понял, что этот мужик нестерпимо болен. Пройдя в третью палату, он увидел двух мужиков с темно-красными лицами, точно вымазанными глиной. Они неподвижно сидели на кроватях и со своими странными лицами, на которых трудно было различить черты, походили на языческих башков. «Тетка, зачем они такие?» — спросил Пашка у сиделки. «У них парнишка воспа». Вернувшись к себе в палату, Пашка сел на кровать и стал дожидаться доктора, чтобы идти с ним ловить чижей или ехать на ярмарку. Но доктор не шел. В дверях соседней палаты мелькнул ненадолго фельдшер. Он нагнулся к тому больному, у которого на голове лежал мешок со льдом, и крикнул: «Михайло!» Спавший Михайло не шевельнулся. Фельдшер махнул рукой и ушел. В ожидании доктора Пашка осматривал своего соседа-старика. Старик, не переставая, кашлял и плевал в кружку. Кашель у него был протяжный, скрипучий. Пашке понравилась одна особенность старика. Когда он, кашляя, вдыхал в себя воздух, то в груди его что-то свистело и пело на разные голоса. «Дед, что это у тебя свистит?» — спросил Пашка. Старик ничего не ответил. Пашка подождал немного и спросил: «Дед, а где лисица?»
13: «Какая лисица?»
11: «Живая».
13: «Где же ей быть? В лесу».
11: Прошло много времени, но доктор все еще не являлся.
13: Сиделка принесла чай и побронила Пашку за то, что он не оставил себе хлеба к чаю. Приходил еще раз фельдшер и принимался будить Михайлу. За окнами посинело, в палатах зажглись огни, а доктор не показывался. Было уже поздно ехать на ярмарку и ловить чижей. Пашка растянулся на постели и стал думать. Вспомнил он леденцы, обещанные доктором, лицо и голос матери, потемки в своей избе, печку, ворчливую бабку Егоровну. И ему стало вдруг скучно и грустно. Вспомнил он, что завтра мать придет за ним, улыбнулся и закрыл глаза. Его разбудил шорох. В соседней палате кто-то шагал и говорил полушепотом. При тусклом свете ночников и лампад возле кровати Михайлы двигались три фигуры. «Понесем с кроватью, аль так?» — спросила одна из них. «Так, не пройдешь с кроватью. Эка, помер не вовремя, царство небесное». Один взял Михайлу за плечи, другой — за ноги и приподняли. Руки Михайлы и полы его халата слабо повисли в воздухе. Третий, это был мужик, похожий на бабу, закрестился, и все трое, беспорядочно стуча ногами и ступая на полы Михайлы, пошли из палаты. В груди спавшего старика раздавались свист и разноголосое пение. Пашка прислушался, взглянул на темные окна и в ужасе вскочил с кровати. «Мама!» — простонал он басом. И, не дожидаясь ответа, он бросился в соседнюю палату. Тут свет лампадки и ночника еле-еле прояснял потемки. Больные, потревоженные смертью Михайлы, сидели на своих кроватях. Мешаясь с тенями, всклоченные, они представлялись шире, выше ростом и, казалось, становились все больше и больше. На крайней кровати в углу, где было темнее, сидел мужик и кивал головой и рукой. Пашка, не разбирая дверей, бросился в палату Оспенных, оттуда в коридор. Из коридора влетел в большую комнату, где лежали и сидели на кроватях чудовища с длинными волосами и со старушечьими лицами. Пробежав через женское отделение, он опять очутился в коридоре, увидел перила знакомой лестницы и побежал вниз. Тут он узнал приемную, в которой сидел утром, и стал искать выходной двери. Задвижка щелкнула, пахнул холодный ветер, и Пашка, спотыкаясь, выбежал на двор. У него была одна мысль — бежать и бежать. Дороги он не знал, но был уверен, что если побежит, то непременно очутится дома у матери. Ночь была пасмурная, но за облаками светила луна. Пашка побежал от крыльца прямо вперед, обогнул сарай и наткнулся на пустые кусты. Постояв немного и подумав, он бросился назад к больнице, обежал ее и опять остановился в нерешимости. За больничным корпусом белели могильные кресты. «Мамка!» — закричал он и бросился назад. Пробегая мимо темных, суровых строений, он увидел одно освещенное окно. Яркое красное пятно в потемках казалось страшным, но Пашка, обезумевший от страха, не знавший, куда бежать, повернул к нему. Рядом с окном было крыльцо со ступенями и парадная дверь с белой дощечкой. Пашка взбежал на ступени, взглянул в окно, и острая, захватывающая радость вдруг овладела им. В окно он увидел веселого, покладистого доктора, который сидел за столом и читал книгу. Смеясь от счастья, Пашка протянул к знакомому лицу руки, хотел крикнуть, но неведомая сила сжала его дыхание, ударила по ногам. Он покачнулся и без чувств повалился на ступени. Когда он пришел в себя, было уже светло. И очень знакомый голос, обещавший вчера ярмарку, чижей и лисицу, говорил возле него. «Ну и дурак, Пашка. Разве не дурак? Бить бы тебя, да некому».
10: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Беглец».
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. О врачах и пациентах. Специальный литературный проект «Доктор Чехов. Истории болезней».
1: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Ах, зубы». Читает Станислав Федосов.
2: У Сергея Алексеевича Дыбкина, любителя сценических искусств, болят зубы. По мнению опытных дам и московских зубных врачей, зубная боль бывает трех сортов – ревматическая, нервная и костоядная. Но взгляните вы на физиономию несчастного Дыбкина, и вам ясно станет, что его боль не подходит ни к одному из этих сортов. Кажется, сам черт с чертенятами засел в его зуб и работает там когтями, зубами и рогами. У бедняги лопается голова, сверлит в ухе, зеленеет в глазах, царапает в носу. Он держится обеими руками за правую щеку, бегает из угла в угол и орет благим матом. «Да помогите же мне!» — кричит он, топая ногами. «Застрелюсь, черт вас возьми! Повешусь!» Кухарка советует ему пополоскать зубы водкой. Мамаша — приложить к щеке тертого хрена с керосином. Сестра рекомендует одеколон, смешанный с чернилами. Тетенька вымазала ему десны йодом. Но от всех этих средств он провонял лекарствами, поглупел и стал орать еще громче. Остается одно только неиспробованное средство — пустить себе пулю в лоб. Или, выпивши залпом три бутылки коньяку, обалдеть и завалиться спать. Но вот, наконец, находится умный человек, который советует Дыбкину съездить на Тверскую в дом Загвоздкина, где живет зубной врач, Каркман, рвущий зубы моментально, без боли и дешево, по своей цене. Дыбкин хватается за эту идею, как пьяный купец за перила, одевает пальто и мчится на извозчике по данному адресу. Вот Садовая, Тверская, мелькают Сиу, Филиппа, Фае, Габай. Вот, наконец, вывеска «Зубной врач», я А. Каркман. Стоп! Дыбкин прыгает с извозчика и с воплем взбегает наверх по каменной лестнице. Давит он пуговку звонка с таким остервенением, что ломает свой изящный ноготь. «Дома принимает?» — спрашивает он горничную.
3: «Пожалуйте, принимает».
4: «Ух, снимай пальто! Скорей!»
2: Еще минута, и, кажется, голова страдальца окончательно лопнет от боли. Как сумасшедший! Или, вернее, как муж, которого добрая жена окатила кипятком. Он вбегает в приемную и... О, ужас! Приемная битком набита публикой. Бежит Дыбкин к двери кабинета, но его хватают за фалды и говорят ему, что он обязан ждать очереди.
4: «Но я страдаю!» — кипятится он. «Черт возьми, я переживаю ужасные минуты!»
2: «Мало ли что!» — говорят ему равнодушно. «Нам тоже не весело!» Мой герой в изнеможении падает в кресло, хватается за обе щеки и начинает ждать. Его лицо точно в уксусе вымыто, на глазах слезы.
5: «Это ужасно!» — стонет он. «Ох, умираю!»
2: «Бедный молодой человек!» — вздыхает сидящая возле него дама. «Я страдаю не меньше вас. Меня родные дети выгнали из моего же собственного дома». Никакая финансовая передовая статья, никакой спектакль с благотворительной целью не могут быть так возмутительно скучны, как ожидание в приемной. Проходит час, другой, третий, а бедный Дыбкин все еще сидит в кресле и стонет. «Дома давно уже пообедали и скоро примутся за вечерний чай, а он все сидит». Зуб же с каждой минутой становится все злее и злее. Но вот проходит мучительная вечность, и наступает очередь Дыбкина. Он срывается с кресла и летит в кабинет. «Бога ради!» — стонет он, падая в кабинете в кресло и раскрывая рот. «Умоляю!»
4: «Что-с? Что вам угодно?» — спрашивает его хозяин кабинета, длинноволосый блондин в очках. «Рвите! Рвите!» — задыхается Дыбкин.
5: «Кого рвать?»
4: «Ах, боже мой! Зуб!»
2: «Странно», — пожимает плечами блондин. «Мне, господин шутник, некогда. Я прошу вас сказать, что вам угодно».

0: то отправляйтесь к зубному врачу!» Дыбкин поднимается и, разинув рот, тупо глядит на блондина. «Да-с, я адвокат!» — продолжает блондин. «Если вам нужен зубной врач, то отправляйтесь к Каркману, он живет этажом ниже».
1: «Этажом ниже?» — поражается Дыбкин. «Черт же меня возьми совсем! Ах, я скотина! Ах, я подлец!»
0: Согласитесь, что после такого пассажа ему остается только одно — пустить себе пулю в лоб. Если же нет под руками револьвера, то выпить залпом 3 бутылки коньяку и так далее.
2: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Ах, зубы».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Месть женщины». Читает Владимир Антоник.
2: Кто-то рванул за звонок. Надежда Петровна, хозяйка квартиры, в которой происходила описываемая история, вскочила с дивана и побежала отворить дверь. «Должно быть, муж», — подумала она. Но, отворив дверь, она увидела не мужа. Перед ней стоял высокий красивый мужчина в дорогой медвежьей шубе и золотых очках. Лоб его был нахмурен, и сонные глаза глядели на мир Божий равнодушно-лениво.
3: «Что вам угодно?» — спросила Надежда Петровна.
2: «Я доктор, сударыня. Меня звали сюда какие-то... Челобитьевы. Вы Челобитьевы?»
3: «Мы Челобитьевы, но, ради бога, извините, доктор, у моего мужа флюс и лихорадка. Он послал вам письмо, но вы так долго не приезжали, что он потерял всякое терпение и побежал к зубному врачу».
2: «Хм, он мог бы сходить к зубному врачу и, не беспокоя меня». Доктор нахмурился. Прошла минута в молчании.
3: «Извините, доктор, что мы вас обеспокоили и заставили даром проехаться. Если бы мой муж знал, что вы приедете, то, верьте, он не побежал бы к дантисту. Извините».
2: Прошла еще минута в молчании. Надежда Петровна почесала себе затылок.
3: «Чего же он ждет, не понимаю», —
2: подумала она, косясь на дверь. «Отпустите меня, сударыня», — пробормотал доктор. «Не держите меня. Время так дорого, знаете, что...»
3: «То есть я не держу вас?»
2: «Но, сударыня, не могу же я уехать, не получив за свой труд».
3: «За труд? Ах, да!» — залепетала Надежда Петровна, сильно покраснев. «Вы правы. За визит нужно заплатить, это верно. Вы трудились, ехали. Но, доктор, мне даже совестно. Муж мой пошел из дому и взял с собой все наши деньги. Дома у меня теперь решительно ничего нет».
2: «Странно. Как же быть? Не дожидаться же мне вашего мужа. Да вы поищите, может быть, найдется что-нибудь. Сумма в сущности ничтожная».
3: «Но уверяю вас, что муж все унес. Мне совестно. Не стала бы я из-за какого-нибудь рубля переживать подобное глупое положение».
2: «Странный у вас у публики взгляд на труд врачей. И богу странный. Словно мы и не люди, словно наш труд не труд. Ведь я ехал к вам, терял время, трудился».
3: «Да, я это очень хорошо понимаю, но, согласитесь, бывают же такие случаи, когда в доме нет ни копейки».
2: «Эх, да какое же мне дело до этих случаев? Вы, сударыня, просто наивны и нелогичны. Не заплатить человеку — это даже

0: нечестно. Пользуйтесь тем, что я не могу подать на вас мировому, и так бесцеремонно, ей-богу, больше, чем странно». Доктор замялся. Ему стало стыдно за человечество. Надежда Петровна вспыхнула, ее покоробило.
1: «Хорошо», — сказала она резким тоном. «Постойте, я пошлю в лавочку, и там, может быть, мне дадут денег. Я вам заплачу».
0: Надежда Петровна пошла в гостиную и села писать записку к лавочнику. Доктор снял шубу, вошел в гостиную и развалился в кресле. В ожидании ответа от лавочника оба сидели и молчали. Минут через пять пришел ответ. Надежда Петровна вынула из записочки рубль и сунула его доктору. У доктора вспыхнули глаза. «Вы смеетесь, сударыня?» — сказал он, кладя рубль на стол. «Мой человек, пожалуй, возьмет рубль, но я...» «Нет, извинитесь».
1: «Сколько же вам нужно?»
0: «Обыкновенно я беру 10. С вас же, пожалуй, я возьму и 5, если хотите».
1: «Ну, 5 вы от меня не дождетесь. У меня нет для вас денег».
0: «Пошлите к лавочнику. Если он мог дать вам рубль, то почему же ему не дать вам и 5? Не все ли равно? Я прошу вас, сударыня, не задерживать меня. Мне некогда».
1: «Послушайте, доктор, вы нелюбезны, если не дерзки. Нет, вы грубы, бесчеловечны, понимаете, вы гадки».
0: Надежда Петровна повернулась к окну и прикусила губу. На ее глазах выступили крупные слезы.
1: «Подлец, мерзавец, — думала она, — животное, он смеет, смеет, не может понять моего ужасного обидного положения. Ну, подожди же, черт!»
0: И немного подумав, она повернула свое лицо к доктору. На этот раз на лице ее выражалось страдание, мольба.
1: «Доктор, — сказала она тихим, умоляющим голосом, — доктор, если бы у вас было сердце, если бы вы захотели понять, вы не стали бы мучить меня из-за этих денег. И без того много муки, много пыток».
0: Надежда Петровна сжала себе виски и словно сдавила пружину. Волосы прядями посыпались на ее плечи.
1: «Страдаешь от невежды мужа, выносишь эту жуткую тяжелую среду, а тут еще образованный человек позволяет себе бросать упрек. Боже мой, это невыносимо!»
0: «Но поймите же, сударыня, что специальное положение нашего сословия...» Но доктор должен был прервать свою речь. Надежда Петровна пошатнулась и упала без чувств на протянутые им руки. Голова ее склонилась к нему на плечо.
1: «Сюда, к камину, доктор», — шептала она через минуту. «Поближе. Я вам все расскажу. Все».
0: Через час доктор выходил из квартиры Челобитьевых. Ему было и досадно, и совестно, и приятно. «Черт возьми!» — думал он, садясь в свои сани. «Никогда не следует брать с собой из дому много денег. Того и гляди, что нарвешься».
2: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Месть женщины».
3: «Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». О врачах и пациентах. Специальный литературный проект «Доктор Чехов. Истории болезней». Антон Павлович Чехов. Рассказ «Сельские эскулапы». Читает Иван Литвинов.
1: Земская больница. Утро. За отсутствием доктора, уехавшего со Становым на охоту, больных принимают фельдшера Кузьма Егоров и Глеб Глебыч. Больных человек 30. Кузьма Егоров, в ожидании, пока запишутся больные, сидит в приемной и пьет цикорный кофе. Глеб Глебыч, не умывавшийся и не чесавшийся со дня своего рождения, лежит грудью и животом на столе, сердится и записывает больных. Записывание ведется ради статистики. Записывают имя, отчество, фамилию, звание, место жительства, грамотен ли, лета, и потом, после приемки, род болезни и выданное лекарство. «Черт знает, что за перья!» — сердится Глеб Глебыч, выводя в большой книге и на маленьких листочках чудовищные мыслети и азы.
2: «Что это за чернила? Да дёготь, а не чернила! Удивляюсь я этому земству. Велит больных записывать, а денег на чернила 2 копейки в год дает. Подходи!» — кричит он.
1: Подходит мужик с закутанным лицом и бас Михайло.
2: «Кто таков?»
3: «Иван Микулов».
2: «А, как? Говори по-русски».
3: «Иван Микулов».
2: «Иван Микулов, не тебя спрашиваю, отойди. Ты звать как?»
1: Михайло улыбается.
4: «Не знаешь», — спрашивает он.
2: «Чего ж ты смеешься? Черт их знает. Тут некогда, время дорого, они с шутками. Звать как?»
4: «Не знаешь. Угорел?»
2: «Знаю, но должен спросить, потому что форма такая. А угореть нечего. Не такой пьяница, как ваша милость. Не запоем пьем. Имя и фамилия».
4: «Зачем же я стану тебе говорить, если ты сам знаешь? 5 лет знаешь. Аль забыл на 6-й?
2: «Не забыл. Но форма. Понимаешь? Или ты не понимаешь русского языка? Форма».
4: «Ну, коли форма, так черт с тобой. Пиши. Михайло Федорович Измученко».
2: «Не Измученко, а Измученков».
4: «Пущай будет Измученков. Как хошь. Лишь бы вылечил. Хоть Шут Иванович, все одно».
2: «Сословие какого?»
4: «Бас».
2: «Лет сколько?»
4: «А кто же его знает? На крестинах не был, не знаю».
2: 40 будет?
4: «Может, и будет. А может, и не будет. Пиши, как знаешь».
1: Глеб Глебович смотрит некоторое время на Михайлу, думает и пишет 37. Потом, подумав, зачеркивает 37 и пишет 41.
2: «Грамотен?»
4: «Конечно, певчий может быть неграмотный. Голова».
2: «При людях ты должен мне выговорить, а не кричать так. Следующий. Кто таков? Как звать?»
5: «Микифор Пуголова из Хопловой».
2: «Хопловских не лечим. Следующий».
6: «Сделать такую божескую милость. Ваше высокоблагородие, верстов 20 пешком шел.
2: Хопловских не лечим. Следующий. Отойди. Не курить здесь».
6: «Я не курю, Глеб Глебович».
2: «А что это у тебя в руке?»
6: «А это у меня палец завязан, Глеб Глебович».
2: «А не цигарка? Хопловских не лечим. Следующий».
1: Глеб Глебович оканчивает записывание. Кузьма Егоров напивается кофе. И начинается прием. Первый берет на себя фармацевтическую часть и идет в аптеку. Второй — терапевтическую и надевает клеенчатый фартук.
2: «Марья Заплаксина!»
1: вызывает по книге Кузьма Егоров.
7: «Здесь, батюшка!»
1: В приемную входит маленькая, в 3 погибели сморченная, как бы злым роком приплюснутая старушонка. Она крестится и почтительно кланяется эскулапствующему.
2: «Затвори дверь. Что болит?»
7: «Да голова, батюшка».
2: «Так, вся или только половина?»
7: «Вся, батюшка. Как есть, вся».
2: «Головы так не кутай.
8: Сними эту тряпку. Голова должна быть в холоде, ноги в тепле, корпус в посредственном климате. Животом страдаешь?
7: Страдаю, батюшка.
8: Так. А ну-ка, потяни себя за нижнюю веку. Хорошо, хорошо, довольно. У тебя малокровие. Я тебе капель дам. По 10 капель утром, в обед и вечером.
4: Кузьма Егоров садится и пишет рецепт. Раствор железа. 3 грамма того, что на окне стоит. А то, что на полке, Иван Яковлевич не велели без него распечатывать. По 10 капель 3 раза в день Марьи Заплаксиной. Старуха спрашивает, на чем принимать капли, кланяется и уходит. Кузьма Егоров бросает рецепт в аптеку через окошечко, сделанное в стене, и вызывает следующего больного.
8: «Тимофей Стукатей!»
9: «Есть!»
4: В приемную входит Стукатей, тонкой, высокой, с большой головой, очень похожий издалека на палку с набалдашником.
8: «Что болит?»
4: «Сердце, Кузьма Егорович».
8: «В каком месте?»
4: Стукатей показывает подложечку.
8: «Так, давно?»
4: «Самый святой. Давеч пешком шел, так 10 раз садился. Знобит, Кузьма Егорович. В жар бросает, Кузьма Егорович».
8: «Еще что болит?»
4: «Дай признаться сказать, Кузьма Егорович, все болит. Ну, а уж вы лечите одно сердце. А насчет другого прочего не беспокойтесь. Другое пусть бабы лечат. Вы мне спиртику какого-нибудь дайте, чтоб к сердцу не подкатывало. К сердцу все это так подкатывает, подкатывает, а потом как подхватит, значит, вот в это самое место, как подхватит, так и того. Спинищу дерет. В голове точно камень. И кашель тоже».
8: «Аппетит есть?»
4: «Ты, не боже мой».
0: Кузьма Егоров подходит к Стукатею, нагинает его и ставит ему кулаком под ложечку.
8: «Этак больно?»
4: «Больно».
8: «А этак больно?» «Оф! Смерть!»
0: Кузьма Егоров задает ему несколько вопросов, думает и зовет на помощь Глеба Глебыча. Начинается консилиум.
8: «Покажи язык!»
4: — обращается Глеб Глебыч к больному.
0: Больной широко раскрывает рот и вываливает язык.
8: «Ну, высунь больше!»
9: «Больше невозможно, Глеб Глебыч!»
8: «На этом свете все возможно!»
0: Глеб Глебыч смотрит некоторое время на больного, о чем-то мучительно думает, пожимает плечами и молча выходит из приемной.
8: «Должно быть катар!»
0: — кричит он из аптеки.
8: «Дайте ему касторового масла и нашатырного спирта!» — кричит Кузьма Егоров. «Растирать живот утром и вечером! Следующий!»
0: Больной выходит из приемной, идет к окошечку, ведущему из коридора в аптеку. Глеб Глебович наливает 1/3 чайного стакана касторки и подает Стукатею. Стукатей медленно выпивает, облизывается, закрывает глаза и трет палец о палец, то есть просит заесть чем-нибудь.
8: «Это тебе спирт!»
0: — кричит Глеб Глебович, подавая ему склянку с нашатырным спиртом.
8: «Растирать живот суконной тряпкой утром и вечером. Посуду возвратить. И не облокачиваться! Отойди!»
0: К окошечку, закрывая рот шалью и хмыряясь, подходит кухарка отца Григория Пелагея.
10: «Что вам угодно-с?»
0: — спрашивает ее Глеб Глебыч.
7: «Кланялись вам, Глеб Глебыч, Лизавета Григорьевна, и просили у вас мятных лепешек».
10: «С удовольствием-с. Для прекрасных особ женского пола на все готов-с».
0: Глеб Глебович достает с полки банку с мятными лепешками и полбанки высыпает в платок Пелагеи.
10: «Скажите им, — говорит он, — что Глеб Глебович улыбался от чувств, когда лепешки давал. Письмо мое получили?»
7: «Получили и порвали. Лизавета Григорьевна любовью не занимается».
10: «Какая же она грязетка, а? Скажите ей, что она грязетка».
8: «Михайло Измученков!» — вызывает Кузьма Егоров.
0: В приемную входит бас Михайло.
8: «Михайлу Федотчу, наш глубочайший. Ну, что болит?»
11: «Горло. К
4: Кузьма Егорович. Пришел к вам, собственно говоря, чтобы вы, с вашего позволения, относительно моего здоровья, того, не так больно, как убыточно. Через болезнь петь не могу, а регент за каждую обедню 40 копеек вычитает. За всеночную вчера четвертак вычел. Нончью господ панихида была, певчим дадено было 3 рубля. А на мою долю через болезнь ничего не досталось. И, с вашего позволения, относительно глотки, могу вам предположить, что очень уж дерет и хрипит. Точно у тебя в горле какой-то кот сидит и лапами того. Вот.
5: От горячих напитков, стало быть.
4: Не могу сказать, отчего, собственно, болезнь моя произошла. Но могу выразиться вам, что, с вашего позволения, горячие напитки на теноров действуют, а на басов нисколько.
5: Бас от напитков, Кузьма Егорыч, гуще делается и представительней. На бас действует больше простуда.
1: Из окошечка высовывается голова Глеба Глебыча.
10: «Че старухе-то дать?» — спрашивает Глеб Глебыч. «Железо, что на окно стояло, вышло? Я распечатаю то, что на полке».
9: «Нет, нет, не приказывал Иван Яковлевич, сердиться будет. Че ж ей дать-то? Чего-нибудь».
1: «Дать чего-нибудь» на языке Глеба Глебыча значит «дать соды».
5: «Горячих напитков употреблять не следует».
4: «Я и так уже 3 дня не употребляю. У меня от простуды. Действительно, водка хрипоту придает басу, но от хрипоты октавы, Кузьма Егорович, как вам известно, лучше. Без водки нельзя нашему брату. Что за певчий, ежели он водки не употребляет? Не певчий, а одна только, с вашего позволения, ирония. Не будь у меня такой должности, я бы и в рот ее, проклятый, не взял. Водка есть кровь сатаны».
5: «Ой, вот что. Я дам вам порошок, вы разведите его в бутылке и полощите себе горло утром и вечером».
4: «Глотать можно?»
5: «Можно».
4: «Очень хорошо. Досадно бывает, ежели глотать нельзя. Полощешь, полощешь, да и выплюнешь. Жалко. И вот я о чем хотел вас, собственно говоря, спросить. А к тому, как я животом слаб, и по этой самой причине, с вашего позволения, каждый месяц кровь себе пущаю и травку пью, то можно ли мне в законный брак вступить?»
1: Кузьма Егоров некоторое время думает и говорит:
5: «Нет, не советую».
4: «Чувствительно вам благодарен.
5: Славный вы у нас целитель, Кузьма Егорович. Лучше докторов всяких. Ей-богу! Сколько душ за вас Богу молится. Страсть!»
1: Кузьма Егоров скромно опускает глазки и храбро прописывает: «Натрий бикарбоничий», то есть соды.
11: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Сельские эскулапы».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: В 30-е годы 20 века в Ленинграде можно было встретить странного мужчину. На голове огромная кепка, в руках трость, во рту дымящаяся трубка. Короткие брюки, гетры, туфли на желтой подошве. На цепочке от часов болтаются зуб акулы и череп с костями. Клетчатое пальто, из кармана которого выглядывает голова крошечной собачки. Это был Даниил Хармс. Писатель одевался настолько необычно, что в начале войны знакомым приходилось несколько раз удостоверять его личность. Дело в том, что подозрительные граждане принимали Хармса за немецкого шпиона. Друг писателя, поэт Александр Введенский, говорил: «Хармс не создает искусство, он сам есть искусство». Элементы провокации и абсурда были характерны не только для нарядов, но и для творчества Хармса. Одно из первых выступлений возглавляемого писателем «Объединение реального искусства», сокращенно ОБРЮ, прошло так. На стенах зала были развешаны сделанные обриутами плакаты: «Шла Коля на море», «Шли ступеньки мимо кваса», «Мы не пироги». Публика недоумевала. Люди спрашивали, в чем смысл последнего лозунга. На что поэты резонно замечали: «Разве мы пироги?» Зрители восприняли авангардное искусство прохладно. Почувствовав это, Хармс замахнулся на них палкой и крикнул: «Я в конюшнях и публичных домах не читаю». Родные писателя оценили первое публичное выступление положительно. Все нормально, Даню даже не побили. Современникам Даниил Хармс был известен только как детский поэт. При жизни писателя было напечатано только два взрослых произведения. Лишь спустя много лет Хармс, опередивший свое время, был признан классиком абсурдистской литературы.
0: Курсивом. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Константина Сергеевича Станиславского Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко о смерти Льва Толстого. 10 ноября 1910 года, Кисловодск. «Я подавлен величием и красотой души Толстого. Великий лев, который умер как царь, отмахнув от себя перед смертью все то, что пошло, не нужно и только оскорбляет смерть. Какое счастье, что мы жили при Толстом, и как страшно оставаться на земле без него. Так же страшно, как потерять идеал и совесть». Станиславский.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия должна быть в авангарде технологических перемен. Все заделы для этого есть. Об этом в среду говорил Владимир Путин. Президент выступил на первом пленарном заседании Государственной Думы 9-го созыва.
2: На наших глазах жизнь страны и людей, как и во всем мире, существенно меняется. В эпоху стремительного развития технологий Россия должна быть в авангарде таких перемен. Все возможности, заделы, внутренние ресурсы у нас для этого имеются, есть. И наше законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее. Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны.
1: Выступая в Государственной Думе, глава государства также призвал выделить достаточно средств на демографию, обеспечить устойчивый рост экономики и запуск нового инвестиционного цикла. В Генконсульстве России в Дубае опровергли сообщения израильских медиа о том, что один из пилотов самолета компании Fly Dubai был россиянином. Ранее сообщалось, что Boeing 737 Max следовал из Дубая в Тель-Авив, но отклонился от маршрута над Саудовской Аравией. Экипаж подал сигнал 7500 захват. ВВС Израиля подняли в воздух истребители. Самолет успешно приземлился, все пассажиры и экипаж в безопасности. Отмечается, что инцидент мог быть вызван дракой между пилотами, сообщают очевидцы. Власти Саудовской Аравии проверяют версию о намеренном крушении. Один из пассажиров сообщил о ножевом ранении одного из пилотов и попытке нарушить работу систем самолета, но второй пилот и другие пассажиры смогли предотвратить трагедию. По некоторым данным, одним из пилотов был россиянин. Эта версия не подтвердилась. В России планируют ввести единое удостоверение учителя. Министерство просвещения уже подготовило 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства о подтверждении статуса педагогов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, министерство вместе с преподавателями разрабатывает положение о статусе учителя. Его вынесут на общественное обсуждение. Ранее такого документа в России не было. Ранее в июле правительству поручили пересмотреть требования к рабочему времени и учебной нагрузке для педагогов. Соглашение по поставкам российского газа в Сербию продлено до конца года. Оно истекало 30 сентября, сообщил телеканал РТС. «Газпром» продлил газовое соглашение с Белградом на тех же выгодных условиях, подтвердил представитель государственного поставщика газа в Сербии Душан Баятович. Ранее компания подписала соглашение с государственной нефтегазовой компанией Азербайджана о строительстве газовой электростанции возле сербского города Ниш. Завершение проекта ожидается к 2030 году. Роман Авдеев, служба информации. Медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Он рассказал о прошедших эпохах через судьбы обычных людей. Он превратил сухие архивные документы в яркие исторические миниатюры. Михаил Асаргин. Старинные рассказы. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды. Красный или по-другому кровавый апельсин. Страшное на первый взгляд название связано с цветом фрукта. Таким он получается за счет особых пигментов. Антоцианов, почти не свойственных цитрусовым, а гораздо чаще встречающихся в других фруктах и овощах. Явление полностью естественное. Для него важны климат, желательно большие перепады температур днем и ночью, и почва, обогащенная минералами. У вулкана Этна все сошлось. Поэтому одни из лучших красных апельсинов растут на Сицилии, хотя изначально их культивировали по всей Италии. На рубеже 19-20 веков селекционерам удалось еще и улучшить вкус фрукта, убрав имевшуюся горчинку. Существует несколько сортов красных цитрусовых. Например, моро – самый красный из всех. К тому же такой апельсин имеет привкус малины. Популярен в Италии и сорт «Тарокко». Отличается разными оттенками красного и отсутствием косточек. А вот «Сангуинелла» – самый сладкий сорт. Соки и джемы из него отменные. Сегодня необычные цитрусовые выращивают также в Израиле, Испании, США и Китае. Как и в обычных, в красных апельсинах содержится витамин С и клетчатка. Но мощных антиоксидантов в красных заметно больше. Собирают их только с января по май. А чтобы можно было дать отпор простуде в любое время года, итальянцы обязательно сушат часть фруктов. На рынках и магазинах в России такие апельсины появляются в феврале. А вот выращивать цитрусовые деревья этого вида в квартире не рекомендуют. Нужных перепадов температур не добиться. Поэтому красноватый оттенок домашние плоды не обретут.
4: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма Марии Стюарт английской королеве Елизавете о предстоящей казни. Февраль 1587 года. Замок Фотерингей. Хотя должна я умереть по определению, подписанному вашей рукою, не думайте, чтобы я умерла вашим врагом. Хотя и осуждена я как преступница, тем не менее я невинна. Не за то буду я обезглавлена, будто бы хотела лишить вас жизни, но за то, что носила корону, которую вы желали. Прощаюсь с вами, государыня. Помыслите, что корона – весьма опасное благо, когда лишаешь жизни сестру. Мария Стюарт.
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
7: Михаил Осаргин. Рассказ «Приключения куклы». Читает Станислав Федосов.
8: Как случилось с Микеланджело, так же точно произошло и с русским кустарем Иваном Рыжовым. Достался великому Микеланджело преогромный кусок мрамора самой отличной породы. Колоть его на части жалко, а что же высечь из цельного куска? Смотрел Микеланджело, и в некий момент встал в его воображении юноша Давид. Такой величины, что таких и взрослых не бывает. И весь юноша вместе с пращой вошел в кусок мрамора очень ловко и без остатка. Можете убедиться, побывав во Флоренции. А с Иваном Рыжовым, даровитейшим кустарем-самоучкой, дело было так. Бил Иван баклуши. Но не в том смысле, как это теперь понимают, а в первоначальном, деловом. Баклуши – деревянные чурочки для всяких поделок, для разного щипного товару. Наколов таких чурок, сколько требовалось, приступил Иван к изготовлению монахов. Раскрашенные куклы монахов и монахинь ходко шли на ярмарках, и купец Храпунов выделывал их на своем кустарном заводе в Богородском уезде Московской губернии, а также заказывал кустарям-одиночкам, которых было много в игрушечном районе близ Сергиева Посада. Делали монахов деревянных с раскраской, делали и глиняных, внутри полых с горлышком в клобуке, как бы фляга для разных напитков. Кто первый сделал монаха, неизвестно. Но известно, кто первый сделал монаха со снопом, а в снопе спрятана женщина. Именно Иван Рыжов. Было так, что одна чурочка оказалась с горбылем. С одной стороны ровная, а с другой закруглилась горбиком от попавшего сучка. дерево хорошее, бросить жалко. И вот стал Иван Рыжов смотреть, как смотрел когда-то Микеланджело. И усмотрел сноп, перекинутый у монаха через плечо. Самый же сучок в расколе до удивительности напоминал бабье лицо. Иван заработал ножичком с обычным своим неоцененным искусством. Вырезав, загрунтовал белым, а по белому разрисовал, как обычно, яичными красками. И ожил монах. Идет старый и длиннобородый, согнувшись под тяжестью, в черной монотье, в черном клубуке, несет на плече желтый ржаной сноп, а из того снопа в одну сторону торчит бабья головка, в другую — ножки. Игрушки-балушки, детская потешка, но Богу угодное. Видно сразу, что спас монах женщину от какого-нибудь бедствия, вынес ее незаметно в снопе и доставил в безопасное место. И хотя баба в ноготку, одежи на ней не видно, но все неподобающее прикрыто соломой. Так что никому не зазорно. Приняв заказ от Ивана Рыжова, купец Храпунов игрушку оценил. Повертел в руках, щелкнул бабу по деревянной пятке, хитро улыбнулся. «Пойдет!» И заказал Рыжову наделать таких именно монахов со снопом и с бабой 4 на пробу. На первом базаре престольный праздник. Всего бочеи были раскуплены монахи со снопом. Даже и цена на них повысилась. По рыжовской модели стали работать и другие кустари, так что появились монахи со снопом на всех ярмарках и в Москве на Красной площади. Разошлись и по всей России. В 1821 году был праздник в Саратовском монастыре. И, конечно, ярмарка. Навезли продавцы товаров, разного кустарного барахла, посуды, игрушек, образков, чарочек, фляжек, ложек, тут же и сладости, пряники расписные и подовые, леденцы, постный сахар, орехи, подсолнечное семя. Сам архимандрит Савва прошелся по рядам балаганов и лотков, особо остановившись посмотреть на яркие цветные игрушки. Хороши старик со старухой. Она в красном сарафане и ярко-синем повойнике за прялкой. Он в синей рубахе, расцвеченной у ворота красной полосочкой, а между ними на лавке как статуя, черная кошка. Хороший пляшущий крестьянин со скрипкой. Не хуже всадник на серой лошади в яблоках. И очень забавен для деток Ноев ковчег. Игрушечный домик внутри оклеен обоями, а в нем уложены разные зверушки. 7 пар чистых и 2 пары нечистых, как и полагается по священному писанию. Хороши херувимчики и серафимчики, розовые и 6-крылые. У иных в задике свистулька. Развлечение для детского возраста. Ходит разносчик средь толпы и покрикивает: «А вот остатки небесных сил! Штука семишник за 2 пятачок». И монахи хороши, стоят на прилавках рядами, которые подешевле работы топорной, а которые в блеске красок и лакировки, иные потоньше, другие в полном теле. Есть и такие, что видно, не пожалел кустарь дерева на иноческое чрево. Но это ничего, обид в том нет. Смотрит игумен Савва и ухмыляется с добротою. Он и сам природой не обижен. И вот тут-то и попадись ему на глаза рыжовское творение. Старый монах со снопом, а в снопе неведомая женщина. Посмотрел неодобрительно и сурово, ничего не сказал. А вернувшись в монастырь, послал отца ключеря купить либо просто отобрать у торговца две штуки на просмотр. Не все понимают чистое искусство. И много в людях напрасной подозрительности.
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
7: Мы читаем рассказ Михаила Осоргина «Приключения куклы».
8: Саратовскому Преосвященному Амвросию от архимандрита Саввы донесение. При донесении пакет за монастырской печатью. В пакете расписная кукла-монах со снопом. Было над чем задуматься. Если сие монашеский подвиг или соблазн? Задумался Преосвященный. Долго рассматривал куклу, даже поскоблил ногтем бабью головку у горлышка. Вспоминал, нет ли такого предания о монахе, спасшем женщину в снопе, но припомнить не мог. В прежнее время оставил бы донос без внимания, но нынче пошли по духовному ведомству строгости, а черное духовенство имеет сильную руку даже при царском дворе, молодого старца Фотия, а за ним благочестивую девицу, графиню Анну Орлову Чесменскую. Лучше пересолить, чем недосолить. Первым делом решил Преосвященный снестись по делу с управляющим Саратовской губернией.
9: Губернатором был старый генерал, пустяков не любивший. Однако кукла ему понравилась. «В чем дело?» «Ну, несет монах бабу. И на здоровье. Причем тут губернаторская власть».
8: «Ходатайствует Преосвященный о воспрещении».
9: «Пусть обращается по ведомству Министерства финансов».
8: «Финансовое ведомство, ваше превосходительство, все равно запросит отзыв губернского правления».
9: «Не хватало, чтобы мы в куклы играли».
8: И поехал многострадальный монах дальше по путям бумажным с копией жалобы и отзывом властей губернских. «Вот он и в городе Санкт-Петербурге». У министра духовных дел князя Александра Голицына.
9: Повертел князь Голицын куклу так и сяк, усмехнулся в усы,
8: но, кстати, вспомнил про главного своего неприятеля Фотия. По архиерейскому докладу выходит, что тайные враги духовенства сеют в народе соблазн. Однако губернское правление в отзыве своем пишет иное. При рассмотрении при сём прилагаемого произведения кустарной деревянной промышленности Саратовское губернное управление полагает, что данная игрушка служит не соблазном, а лишь примером добродетели, представляя старца, стремящегося спасти невинную жертву от злодеев. На указанном основании губернское правление не видит достаточных оснований для представления в ведомство государственных финансов на предмет ходатайства о воспрещении продажи вышеуказанного образца рыночной торговли оптом и в разнос. И однако зачем-то несет монах женщину. А где же разбойники? В всем спорном деле чиновникам не доверяя, пишет князь Александр Голицын собственноручное письмо министру внутренних дел графу Виктору Павловичу Кочубею, приложивши к тому письму и обвиняемого монаха, несущего сноп с запрещенным содержанием. Усматривая, что таковое изображение может дать повод к толкам, противным благонравию и заражая тем невинные понятия неопытной юности, внушить неуважение к духовенству, поставляю долгом припроводить к вашему сиятельству означенную фигуру, предоставляя на усмотрение ваше, милостивый государь. Угодно ли будет вам снестись с господином министром финансов о воспрещении продавать и выделывать на фабриках подобные вещи? Или не признаете ли нужным поручить мне? Перед столом министра внутренних дел стоит секретарь с бумагами.
9: А это что за чучело?
10: Кукла, ваше сиятельство, при письме князя Голицына.
9: Граф Кочубей — человек светский, без предрассудков. Ха, ловко сделано. Куда же монах несет эту солому?
10: Я полагаю, ваше сиятельство, что в безопасное место.
9: Не иначе, как в безопасное. А как там сказано в губернской бумаге?
10: Спасает невинную жертву от злодеев, ваше сиятельство.
9: Да уж, очевидно, спас, коли несет. Князь, значит, не согласен.
10: Высказывает опасение, что сим колеблются невинные понятия неопытной юности.
9: Но юность тут, пожалуй, ни при чем. Монах старенький.
10: Нужно, однако, ответить, а? Я бы полагал, ваше сиятельство, припроводить министру финансов на усмотрение, приложив и подлежащий суждению предмет.
9: Вы уж напишите сами и дайте мне. А куколка не дурна, а?
10: Работа отменная, ваше сиятельство.
9: Мордочка у бабы словно бы напоминает графиню Орлову. Вы эту отошлите при отношении, а мне постарайтесь раздобыть такую же. Хороша куколка.
8: 7 ноября 1821 года. Циркуляр министра финансов, управляющим губерниями. Принимая во внимание, что на некоторых фабриках деревянных изделий изготовляются для продажи фигуры безнравственного содержания, могущие дать повод к толкам противным благонравию и заражая тем невинные понятия неопытной юности, внушить неуважение к духовенству, а также, основываясь на жалобе Преосвященного Саратовской епархии, отзыве управления Саратовской губернии, отношении Министерства духовных дел и Министерства внутренних дел, предписывается вашему превосходительству воспретить повсеместно во вверенной вам губернии производство и продажу раскрашенной деревянной куклы, изображающий монаха, несущего сноп со включенной воном женщиной, неизвестного происхождения и для невыясненной цели, могущей возбуждать сомнения. О последующих ваших распоряжениях по сему предмету благоволите уведомить немедленно канцелярию господина министра финансов.
10: Самый предмет припроводить, ваше высокопревосходительство.
9: А сколько прислано образцов?
10: Один, ваше сельство.
9: Как же вы разошлете при всех циркулярах? Соображать надо, молодой человек. Оставьте куклу здесь.
11: Я еще раз смотрю. Они дурно работают, наши кустари.
8: У Ивана Рыжова новая изба. Сам уже не бьет баклуши. На то есть помощник. Другой помощник, паренек способный, выделывает монахов начерно, а Иван только доканчивает и раскрашивает саморучно яичными красками. На ярмарках латошник пытает у оптовика. Чего получше, нет, Митрич?
9: Какого тебе получше?
8: Мне бы пяток со снопом. Цена-то как нынче?
9: Цена нынче за штуку рубь.
12: Летось по 3 гривенника давал.
9: Ныне не те времена.
10: Юрки-разносчик выглядел покупателя. А что, ваше степенство, не нуждаетесь ли в чернеце с бабочкой?
12: Какой такой чернец?
8: Извольте посмотреть в сторонке.
10: Спасение невинной жертвы. Душевный инок избавляет барышню от разбойников. Благородные побуждения престарелого старца.
7: Мы читали рассказ Михаила Осоргина «Приключения куклы».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Он рассказал о прошедших эпохах через судьбы обычных людей. Он превратил сухие архивные документы в яркие исторические миниатюры. Михаил Осаргин. Старинные рассказы.
2: Михаил Осаргин. Рассказ «Карлица Катька». Читает Владимир Солдатов. С опаской, прильнув к косяку, пробирается из комнаты в комнату существо в ярких тряпках, похожее на жабу. Природа, опытная стрепуха, лепит людей сотнями и тысячами по одному образцу, потом создаст штуку или парочку покрасивее и наряднее всем на загляденье, а из остатков тесто скатает за скребыша. Жалкое подобие человека. В полроста, руки-ноги обрубками, голова ненужно велика, ни ребенок, ни старик, напрасная зверушка, на горе родителям, на забаву сторонним. Вот такова была и Катька, одна из многочисленных карлиц государыни Анны Иоанновны. Катька была очень дурна собой, притом слабосильна и запугана. Она была дочерью русской православной мещанской четы Пятаковых, совсем обыкновенных людей, роста среднего и поведения благопристойного. Неведомо почему родилась у них такая уродица. К 15 годам была Катька ростом едва поболее аршина, лицом старообразно и морщинисто, на руках пухлые ребячьи пальчики, ножки бревешками, грудь под самым подбородком и непомерно развита. За такое безобразие взяли ее во дворец шутихой, обучили квакать, кудахтать, драться и петь. Катька пела скрипучим басом, как нетрезвый мужик, так что без смеха невозможно было слушать. В пенье была без соперников, а в остальном всем уступала, получая щипки и колотушки, а ответить тем же была не в силах. Потому и была запугана, пряталась за других, жалась к стенке и шипела, когда к ней подходили с шутками. Хотя государыня Анна Иоанновна управляла страной, размеров которой сама не ведала и народов которой не могла бы счесть, но свободного времени у нее было больше, чем занятого государственными делами. Чтобы не скучать, держала при себе уродцев и умных дураков. От державного дядюшки Петра Великого она унаследовала его знаменитых шутов Балакирева и Лакосту, самоедского короля, но оба они уже не смели при ней обижать придворных острыми шутками, а жили как бы в качестве старых преданных слуг. Другими шутами жили при ней именитые граф Апраксин, князь Волконский и несчастный, впавший в идиотство князь Голицын Михаил Алексеевич. Верх над другими брал ловкий шут-мошенник-итальянец Пьетро Миро по прозвищу Педрилло, разбогатевший на делах комиссионных и карточной игре. Но Анна Иоанновна тонких шуток не понимала и не ценила, а больше удовольствия находила в играх и забавах с карлами и карлицами или в хороводах своих фрейлин, которых она звала девками. Одной из ее любимиц была Катька, которую она часто трепала и щипала державной рукой. По чину дура, Катька не была идиоткой. В ее безобразном теле, там, где быть полагается, билось робкое и чувствительное сердце. В месяц раз, не более, к Катьке приходили родители и вызывали ее тайком через знакомого придворного служителя. И тогда Катька со всякими хитростями незаметно пробиралась из общих шутовских покоев на свидание в нижние прихожие дворца. Приходила, разряженная в шелковой тряпке, с лицом, обсыпанным мукой и наведенными бровями. Родители являлись не для того, чтобы обнять свое ужасное произведение, а чтобы получить от него подмогу в суровой жизни. Деньжонок, лоскутов материи, иногда и съестного. Все то, что Катьке удавалось выклинчить, утянуть и прикопить к их приходу. Она стояла между отцом и матерью, ряженым зверком, и совала им свои припасы, грубым, хриплым голосом высказывая им свою дочернюю нежность. Может быть, мать и приласкала бы ее. Да как приступишься к такой парадной государыниной кукле? Увидят люди и засмеют. А когда родители уходили, Катька с теми же предосторожностями пробиралась обратно, всхлипывая густым басом и размазывая по старческому 15-летнему лицу обильные, настоящие человеческие слезы.

0: кудрушки на коленях, а потом вышибет одного, и весь круг повалится. А то заранее, до прихода государыни, заготовит ей на потеху куриное царство. По двум стенам проходной комнаты уставлены лукошки, а в них карлы и карлицы, разодетые курами, будто сидят на яйцах. И когда пойдет мимо государыня с придворными, куры заклохчут, захлопают крыльями, а самый старый карла, мужичок с бородой, во все горло кричит кукареку. Потом рассыплют по полу конфет и леденцов, и все карлы бросятся подбирать ртами, будто клювом. Петух сам не ест, а кличет жен: «Сюда, дуры, по сахарного червячка!» Иным даст, у других отнимет. А какую изберет любимицу, на ту скоренько наседает. И чаще всего это бывает Катька. Государыня изволит весело смеяться и велит еще отделить сладостями. И тогда начинается общая свалка. Кто больше захватит? В свалке участвует и Катька, слабосильная, но яростная и жадная до сладостей. Ей самой и не нужно бы, но старается нахватать, чтобы потом было что передать отцу с матерью. Катьку щиплют, толкают, бьют. Бородатый Карло чинит над ней всякие непристойности на потеху государыне и ее окружению. Но Катька бьется из последних сил, подбирая леденцы, орехи и расписные пряники и засовывая себе за шиворот. Мало набрать. Надо еще уметь схоронить припасы в тайном месте, чтобы не украли озорники. Подбитая, растерзанная, Катька старается улучить минуту и удрать, как собачка, уносящая с бою добытую кость. Когда государыне прискучит драка карликов, шут Педрилла всегда находит случай подразнить Голицына, к которому государыня расположена не меньше, чем к маленьким уродцам. Михаил Алексеевич не всегда был идиотом. Жевал хорошо, бывал в чужих краях. По страстной любви женился на итальянке. С женой его насильно разлучили, и он затосковал, перестал есть и пить, стал заговариваться. Впавшему в идиотство человеку знатной фамилии прямой путь во дворец. Михаилу Алексеевича пристроили в дураки при дворе Анны Иоанновны, и вся его забавность заключалась в том, что он был всегда грустен, отвечал не впопад, застенчиво улыбался, смешно кланялся и был словно дитя. Настоящих шутов побаивались: Педриллу, Балакирева, Лакосту, людей себе на уме, умевших составить свое благополучие и накопить капитал. Голицына никто не опасался, всякий задевал, а жалеть его могло только существо, еще больше обиженное судьбой и затурканное людьми, и еще меньше похожее на человека. Таким существом была Катька, питавшая к Голицыну материнскую привязанность. В тихие дни, когда государыня не нуждалась в своих забавниках и оставляла их в покое, Катька улучала минутку, добиралась до Михаила Алексеевича, смотрела на него снизу вверх и хрипло рычала ему нежные слова. И хотя был он ростом вдвое больше против нее, он ей казался маленьким, как бы ребеночком, нуждающимся в ее заботах. Она приносила ему поесть, совала, став на цыпочках, прямо в рот сладкий леденец, гладила его по руке. Подсев рядышком где-нибудь в уголке, штопала ему прямо на ноге разорванный чулок, клала на кафтан неуклюжую заплату, а то своими цветными лохмотьями вытирала ему нос. Михаил Алексеевич и ей, как всем, вежливо кланялся и говорил кроткие слова благодарности, ни от кого не отличая. Это и нравилось Катьке, к которой все прочие относились как к комнатной собачке или живой кукле.
1: Радиозвезда.
0: Мы читаем рассказ Михаила Осоргина «Карлица Катька». Еще была у государыни любимая калмычка. Девка на возрасте, ростом невеличка, но много повыше Катьки, уродина знатная. И когда государыня очень заскучала, решено было устроить, на манер петровских времен, шутовскую свадьбу. Невестой была калмычка, а о женихе долго думали, пока Педрилла не присоветовала дарить калмычку княжеской фамилией,

выдав ее за Михаила Алексеевича, согласие которого, конечно, не потребовалось, а, впрочем, он всегда и на все был согласен. Свадьба эта была знаменита и парадна, и не нам ее описывать. Ее описали многие историки, ее расцветил живописными узорами большой романист, автор «Ледяного дома». Но никто не упомянул в этих рассказах о горе карлицы Катьки, любившей Голицына всем пылом маленького сердца, бившегося в ее уродливой груди. К свадьбе готовились долго. Из ледяных глыб строили никогда и нигде раньше небывалый и неслыханный дворец без камня, железа и дерева, а в нем спальню для молодых с ледяной постелью. Портные обшивали всех шутов и шутих, готовили калмычки, богатое приданое, жениху целый набор забавнейших камзолов и кафтанов. Катька была в числе подружек, и приказано было ей разучить подобающую случаю песни, чтобы идти запевалой. Катька учила песни, глотая слезы. На насмешки отвечала бранью, царапалась и кусалась. А когда можно было улучить минуту, искала злополучного калмычкиного жениха и, не смея теперь проводить с ним время и ласкать его руку, садилась в уголок поодаль и смотрела неотрывно, как он скромненько играл в куклы, сделанные из тряпочек, и строил из чурбашек шаткую колокольню, а достроив, задевал ногой и сам пугался, когда чурбашки обрушивались на пол. Если же кто-нибудь походя обижал жениха, Катька шла затем следом и находила случай подкатиться обидчику под ноги, чтобы он упал, или ткнуть его иголкой пониже спины. Ее за это били, она яростно шипела и кусалась, но своих проделок не оставляла. Больше ничем своей тайной любви она проявить не могла. В день свадьбы был великий мороз. Кому повезло, тех закатали в бараньи тулупы, надев им поверх шутовские наряды. Завернули и Катьку в шали и тряпки и усадили ее вдвоем с бородатым Карлой в маленькие санки, запряженные парой боровов. Карла, великий озорник, от холода посинел и присмирел, а у Катьки на ресницах налипли соленые ледяные сосульки. Толпы народа собрались смотреть на свадебный поезд, царицыну забаву. Были в толпе и родители бедной карлицы, но она их высмотреть не могла. Катались до самого вечера, пока ледяной дом не осветился чудесными огнями. К ночи вернулись во дворец, оставив новоженов на их брачной ледяной постели. Устав и перемерзнув, все спали, как убитые, кроме Катьки. Ее трясла лихорадка, и уродливое ее тело то корчилось от озноба, то пылало огнем. И было в ту ночь карлице много видений. Будто стала она ростом велика, собою прекрасна, и будто она стоит перед налоем на шелковом коврике со своим прекрасным женихом. А кто он такой? Посмотреть не решается, но чует, что это самый ее любимый человек, кроткий и незлобный, всеми засмеянный, в ней же нашедший свою утеху. Из храма их ведут прямо в опочивальню, а когда они остаются вдвоем, видит Катька с ужасом, что это не Михаил Алексеевич, а ее бородатый враг, озорник-насильник, прыгающий вкруг нее петухом на общую потеху. У Катьки отбиваться нет сил, и ноги ее, погруженные в снежный сугроб, знобиты, колят иглами. Тут ей велят петь веселую песню, и у Катьки из горла вылетает хрип и страшный кашель, от которого ломит грудь. И только успокоилась, как опять все сначала. И санки со свиньями, и венчание в душной церкви, и тайная радость, и приключившийся ужасный обман. Мечется в бреду, хочет натянуть на себя покрывало и лежит, раскинувшись, коротышка и страшная уродица. Свадебное празднество продолжалось и на следующий день. Катьку подымали и угрозами, и щипками, но встать она не могла, не пришла и в сознание. Некогда было с ней возиться, и ее оставили лежать и досматривать бредовые видения.

0: Катьке хотелось пить, Яна видела деревянный ковшик, протянутый ей Михаилом Алексеевичем. Но едва она подносила ковшик к губам, как вода расплескивалась, и на губы ей ничего не попадало. Только через день про болезнь Катьки узнала государыня, приславшая ей немецкого придворного доктора. Немец пощупал ей живот, вытянул и посмотрел язык и поставил пиявок. А главное, дали ей напиться. И тогда Катьке сразу полегчало. Она успокоилась, стала большой и красивой, повидалась с родителями, поведала им, что выходит замуж за любимого человека и что сама царица одарила ее своими милостями. До самого утра Катька лежала спокойно. Не то спала, не то ушла из этого неласкового мира. И только одно известно, что доктор, пришедший утром ее посмотреть, поднял ей веко своим немецким пальцем, посвистал и сказал «капут». В другое бы время Катьке устроили знатные похороны. Но как все были утомлены праздниками, то вызвали ее родителей и передали им маленькое тело, выдав также парчи на покров и сколько-то денег на погребение. Таких, как Катька, было во дворце много. Убыль невелика.
1: Мы читали рассказ Михаила Осоргина «Карлица Катька».

0: слушаете «Радио Звезда». Рэй Брэдбери. Рассказ «Озеро». Читает Сергей Казаков.
1: Волна выплеснула меня из мира, где птицы в небе, дети на пляже, моя мать на берегу. На какое-то мгновение меня охватило зеленое безмолвие. Потом все снова вернулось. Небо, песок, дети. Я вышел из озера. Меня ждал мир, в котором едва ли что-нибудь изменилось, пока меня не было. Я побежал по пляжу. Мама растерла меня полотенцем. «Стой и сохни», — сказала она. Я стоял и смотрел, как солнце сушит капельки воды на моих руках. Вместо них появлялись пупырышки гусиной кожи. «Ой», — сказала мама, — «ветер поднялся. Ну-ка надень свитер». «Подожди, я посмотрю на гусиную кожу». «Гарольд!» — прикрикнула мама. Я надел свитер и стал смотреть на волны, которые накатывались и падали на берег. Они падали очень ловко, с какой-то элегантностью. Даже пьяный не смог бы упасть на берег так изящно, как это делали волны. Стояли последние дни сентября, когда без всяких видимых причин жизнь становилась такой печальной. Пляж был почти пуст, и от этого казался еще больше. Ребятишки вяло копошились с мячом. Наверное, они тоже чувствовали, что пришла осень, и все кончилось. Ларьки, в которых летом продавали пирожки и сосиски, были закрыты, и ветер разглаживал следы людей, приходивших сюда в июле и августе. А сегодня здесь были только следы моих теннисных тапочек, да еще Дональда и Арнольда Делуа. Песок заполнил дорожку, которая вела к каруселям. Лошади стояли укрытые брезентом и вспоминали музыку, под которую они скакали в чудесные летние дни. Все мои сверстники были уже в школе. Завтра в это время я буду сидеть в поезде далеко отсюда. Мы с мамой пришли на пляж, на прощание. «Мама, можно я немного побегаю по пляжу?» «Ладно, согрейся, но только недолго и не бегай к воде». Я побежал, широко расставив руки, как крылья. Мама исчезла вдали и скоро превратилась в маленькое пятнышко. Я был один. Человек в 12 лет не так уж часто остается один. Вокруг столько людей, которые всегда говорят, как и что ты должен делать. А чтобы оказаться в одиночестве, нужно, сломя голову, бежать далеко-далеко по пустынному пляжу. И чаще всего это бывает только в мечтах. Но сейчас я был один. Совсем один. Я подбежал к воде и зашел в нее по пояс. Раньше, когда вокруг были люди, я не отваживался оглянуться кругом, дойти до этого места, всмотреться в дно и назвать одно имя. Но сейчас вода как волшебник. Она разрезает все пополам и растворяет вашу нижнюю часть, как сахар, холодная вода. А время от времени она набрасывается на вас порывистым буруном волны. Я назвал ее имя. Я выкрикнул его много раз. «Тали! Тали! Эй, Тали!» Если вам 12, то на каждый свой зов вы ожидаете услышать отклик. Вы чувствуете, что любое желание может исполниться, и порой вы, может быть, не очень далеки от истины. Я думал о том майском дне, когда Тали, улыбаясь, шла в воду, а солнце играло на ее худых плечиках. Я вспомнил, какой спокойной вдруг стала гладь воды, как вскрикнула и побледнела мать Талии, как прыгнул в воду спасатель и как Тали не вернулась. Спасатель хотел убедить ее выйти обратно, но она не послушалась. Ему пришлось вернуться одному, и между пальцами у него торчали водоросли. А Талли ушла. Больше она не будет сидеть в нашем классе и не будет по вечерам приходить ко мне. Она ушла слишком далеко, и озеро не позволит ей вернуться. И теперь, когда пришла осень, небо и вода стали серыми, а пляж пустым. Я пришел сюда в последний раз. Один. Я звал ее снова и снова. «Талли! Эй, Талли! Вернись!» Мне было только 12, но я знал, как я любил ее. Это была та любовь, которая приходит раньше всяких понятий о теле и морали. Эту любовь так же бескорыстна и так же реальна, как ветер и озеро и песок. Она включала в себя и теплые дни на пляже, и стремительные школьные дни и вечера, когда мы возвращались из школы, и я нес ее портфель. «Талли!» Я позвал ее в последний раз. Я дрожал, я чувствовал, что мое лицо стало мокрым и не понимал отчего. Волны не доставали так высоко. Я выбежал на песок и долго смотрел в воду, надеясь увидеть какой-нибудь таинственный знак, который подаст мне Талли. Затем я встал на колени и стал строить дворец из песка, такой, как мы бывало строили стали. Только на этот раз я построил половину дворца. Потом я поднялся и крикнул: «Талли, если ты слышишь меня, приди и дострой его!» Я медленно пошел к тому пятнышку, в которое превратилась моя мать. Обернувшись через плечо, я увидел, как волны захлестнули мой замок и потащили за собой. В полной тишине я брел по берегу. Далеко, на карусели, что-то заскрипело, но это был только ветер. На следующий день мы уехали на запад. У поезда плохая память, он все оставляет позади. Он забывает поля Иллинойса, реки детства, мосты, озера, долины, коттеджи, горе и радость. Он оставляет их позади, и они исчезают за горизонтом. Мои кости вытянулись, обросли мясом. Я сменил свой детский ум на взрослый, перешел из школы в колледж. Потом появилась эта женщина из Сакраменто. Мы познакомились, поженились. Мне было уже 22, я совсем уже забыл, на что похож Восток, но Маргарет предложила провести там наш медовый месяц. Как и память, поезд приходит и уходит, и он может вернуть вам все то, что вы оставили позади много лет назад. Лейк Блафф с населением 10 тысяч жителей показался нам за окном вагона. Я посмотрел на Маргарет. Она была очаровательна в своем новом платье. Я взял ее за руку, и мы вышли на платформу. Носильщик выгрузил наши вещи. Мы остановились на 2 недели в небольшом отеле. Вставали поздно и шли бродить по городу. Я вновь открывал для себя кривые улочки, на которых прошло мое детство. В городе я не встретил никого из знакомых. Порой мне попадались лица, напоминавшие мне кое-кого из друзей детства, но я, не останавливаясь, проходил мимо. Я собирал в душе обрывки памяти, как собирают в кучу осенние листья, чтобы сжечь их. Все время мы были вдвоем с Маргарет. Это были счастливые дни. Я любил ее. По крайней мере, я так думал. Однажды мы пошли на пляж, потому что выдался хороший день. Это не был один из последних дней сезона, как тогда, 10 лет назад, но первые признаки осени и осеннего опустошения уже коснулись пляжа. Народ поредел, несколько ларьков было заколочено, и холодный ветер уже начал напевать свои песни. Все здесь было по-прежнему. Я почти явственно увидел маму, сидевшую на песке в своей любимой позе, положив ногу на ногу и оперевшись руками сзади. У меня снова возникло то неопределенное желание побыть одному, но я не мог себя заставить сказать об этом Маргарет. Я только держал ее под руку и молчал. Было около 4 часов. Детей в основном уже увели домой, и лишь несколько группок мужчин и женщин, несмотря на ветер, нежились под лучами вечернего солнца. К берегу причалила лодка со спасательной станции. Плечистый спасатель вышел из нее, что-то держа в руках. Я замер. Мне стало страшно. Мне было снова 12 лет, и я был отчаянно одинок. Я не видел Маргарет. Я видел только пляж и спасателя с серым, наверное, не очень тяжелым мешком в руках и почти таким же серым лицом. «Постой здесь, Маргарет», — сказал я. Я сам не знаю, почему это сказал. «Но что случилось?» «Ничего, просто постой здесь». Я медленно пошел по песку к тому месту, где стоял спасатель. Он посмотрел на меня. «Что это?» — спросил я. Он ничего не ответил и положил мешок на песок. Из него с журчанием побежали струйки воды, тут же затихая на пляже. «Что это?» — настойчиво спросил я.
2: «Странно», — задумчиво сказал спасатель. «Никогда о таком не слышал. Она же давно умерла».
1: «Давно умерла?» — он кивнул.
2: «Лет 10 назад. С 1933 года здесь никто из детей не тонул. А тех, кто утонул раньше, мы находили через несколько часов. Всех, кроме одной девочки. Вот это тело. Как оно могло пробыть в воде 10 лет?»
1: Я смотрел на серый мешок. «Откройте!» Я не знаю, почему сказал это. Ветер усилился. Спасатель топтался в нерешительности. «Да откройте же скорее, черт побери!» — закричал я.
2: «Лучше бы не надо!» — начал он. «Она была такой милашкой!»
1: Но, увидев выражение моего лица, он наклонился и, развязав мешок, откинул верхнюю часть. Этого было достаточно. Спасатель, Маргарет и все люди на пляже исчезли. Осталось только небо, ветер, озеро, я и Талли. Я что-то повторял снова и снова. Ее имя. Спасатель удивленно смотрел на меня. «Где вы ее нашли?» — спросил я.
2: «Да вон там, на мели. Она так долго была в воде, а совсем как живая».
1: «Да», — кивнул я, — «совсем как живая». «Люди растут», — подумал я, — «а она не изменилась. Она все такая же маленькая, все такая же юная. Смерть не дает человеку расти или меняться. У нее все такие же золотые волосы. Она навсегда останется юной, и я всегда буду любить ее, только ее». Спасатель завязал мешок. Я отвернулся и медленно побрел вдоль воды. Вот и мель, у которой он нашел ее. И вдруг я замер. Там, где вода лизала песчаный берег, стоял дворец. Он был построен наполовину, точно так же, как когда-то мы строили стали, наполовину она, наполовину я. Я наклонился и увидел цепочку маленьких следов, выходящих из озера и возвращающихся обратно в воду. Тогда я все понял. «Я помогу тебе закончить», — сказал я. Я медленно достроил дворец, потом поднялся и, не оборачиваясь, побрел прочь. Я не хотел верить, что он разрушится в волнах, как рушится все в этой жизни. Я медленно шел по пляжу туда, где, улыбаясь, ждала меня чужая женщина по имени Маргарет.
0: Мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Озеро». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин в среду по видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов. Президент поздравил руководителей субъектов страны с результатами выборов и обозначил основные задачи, которые стоят перед ними.
2: Очень важно оправдать полученное доверие. Вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Всегда слышать их надежды и чаяния. Постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И, конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции.
1: Общая задача, в решении которой необходимо объединить усилия всех уровней власти, бизнеса и гражданского общества, это дальнейшее укрепление суверенитета страны в самом широком смысле этого слова, добавил Владимир Путин. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в кольце окружения установлен контроль над населенным пунктом Шабельное, а бойцы группировки войск «Север» взяли под контроль Толстодубово в Сумской области. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области, добавили в оборонном ведомстве. Министерство цифрового развития представило ключевые инициативы третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством. В рамках пакета планируется создать единую платформу согласий на портале госуслуги. Там граждане смогут контролировать данные согласия на обработку персональных данных. Для усиления контроля за распространением сим-карт их продажу разрешат только прямым дилерам, а также введут запрет на реализацию предоплаченных сим-карт. Кроме того, предлагается сформировать базу лиц, которые предоставляют аферистам свои абонентские номера. СМС-рассылки будут осуществляться исключительно операторами связи. НАТО не воспринимает всерьез предупреждение России о возможном применении ядерного оружия. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Он отметил, что НАТО получило предупреждение о готовности использовать весь арсенал, включая ядерный, в случае попытки воздушной или морской блокады Калининградской области. 30 сентября в посольстве России в Ирландии заявили, что наша страна применит ядерное оружие, если НАТО попытается изолировать Калининградскую область. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Уголь – важнейшее топливо, которое долгое время добывали вручную, в тяжелых и опасных условиях. Изобретатель Алексей Бахмутский знал об этом не понаслышке. Он прошел путь от простого рабочего угольной шахты до механика. Каждый день видел, как шахтеры стоят, согнувшись в низких забоях и отбивают породу кайлом. И тогда он решил полностью преобразить их труд. Алексей вошел в историю благодаря сконструированной в 1932 году машине, которая могла одновременно резать и поднимать уголь из пласта. На вид это была странная железная коробка на гусеницах. Впереди головка с зубьями, как у гигантской пилы. Сзади шнек, который сразу выносил уголь на конвейер. Один агрегат, а не три разные бригады.
4: Ну ты кулибин.
5: Изобретение Бахмутского стало прорывом. Его машину назвали «Б-1». Она весила 8 тонн, но была подвижна. Поворачивалась в забое на 90 градусов и проходила под аркой высотой всего метр. Позже машиностроительный завод в Горловке выпустил серию из 5 таких комбайнов. Они не просто упразднили кайло и лопату, а изменили саму логику угледобычи. Работать в шахтах стало удобнее, эффективность повысилась. Угольный комбайн положил начало механизации подземной добычи. Алексей Бахмутский ушел из жизни рано, но его машины продолжили работать в Донбассе до самой Великой Отечественной войны. Сегодня современные угольные комбайны – высокотехнологичные комплексы. А ведь первоначальная идея родилась в голове простого советского механика-самоучки.
4: Уты Кулибин. Удивительное изобретение –

Построенный Петром I Ладожский канал был крупнейшим гидротехническим сооружением Европы начала 18 века. Канал длиной 111 километров начинался у города Новая Ладога на Волхове и заканчивался в Шлиссельбурге в истоке Невы. С постройкой канала отпала необходимость судам, следовавшим в Петербург, выходить в Ладожское озеро и подвергаться опасности при шторме.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: Глава 10. Аббат Дербле. В конце деревни Планше свернул налево, как ему приказал Арамис, и остановился под освещенным окном. Арамис соскочил на землю и трижды хлопнул в ладоши. Тотчас же окно растворилось, и оттуда спустилась веревочная лестница. «Дорогой друг», — сказал Арамис, — «если вам угодно подняться, я буду счастлив принять вас». «Вот как», — сказал Д'Артаньян, — «всегда у вас так входят в дом». «После 9 вечера поневоле приходится, черт возьми. Монастырский устав очень строг». «Простите, мой друг, мне послышалось, вы сказали «черт возьми». «Право», — засмеялся Арамис, — «это возможно. Вы не можете себе представить, дорогой мой, сколько дурных привычек приобретаешь в этих проклятых монастырях, и какие скверные манеры у всех этих отцов, с которыми я принужден жить. Что же вы не поднимаетесь? Ступайте вперед, я за вами». «Чтобы указать вам дорогу, ваше величество», как сказал покойный кардинал покойному королю. Арамис проворно вскарабкался по лестнице и в одно мгновение очутился в окне. Д'Артаньян полез за ним, но медленнее. Видно было, что пути такого рода были ему менее привычны, чем его другу. «Извините», — сказал Арамис, заметив его неловкость. «Если б я знал, что вы окажете мне честь своим посещением, я приказал бы поставить садовую лестницу. А с меня и такой хватает». «Сударь», — сказал Планше, когда Д'Артаньян почти уже достиг цели. «Этакий способ хорош для господина Арамиса, кое-как годится для вас, да и для меня тоже куда ни шло, но лошадям по веревочной лестнице ни за что не подняться». «Отведите их под тот навес, мой друг», — сказал Арамис, указывая Планше на какое-то строение, стоящее среди поля. «Там вы найдете для них овес и солому».
3: «А для меня?» — спросил Планше.
2: «Вы подойдете к этому окну, хлопните 3 раза в ладоши, и мы спустим вам съестного. Будьте покойны, черт побери, здесь не умирают с голоду. Ступайте!» И Арамис, втянув лестницу, закрыл окно. Д'Артаньян с любопытством осмотрел комнату. Никогда еще не видел он более воинственно и вместе с тем более изящно убранного помещения. В каждом углу красовались военные трофеи, главным образом шпаги, а 4 большие картины изображали в полном боевом вооружении кардинала Лотарингского, кардинала Ришелье, кардинала Лавалета и бордосского архиепископа. Правда, кроме них, ничто не напоминало о том, что это жилище аббата. На стенах шелковая обивка, повсюду алансонские ковры, а постель с кружевами и пышным покрывалом походила больше на постель хорошенькой женщины, чем на ложе человека, давшего обет достигнуть рая ценой воздержания и умерщвления плоти. «Вы рассматриваете мою келью», — сказал Арамис. «Ах, дорогой мой, извините меня, что делать? Живу, как монах-отшельник. Но что вы озираетесь?» «Не пойму, кто спустил вам лестницу. Здесь никого нет. А не могла же лестница явиться сама собой?» «Нет, ее спустил Базен». «А», — протянул Д'Артаньян. «Но», — продолжал Арамис, — «Базен у меня хорошо вымуштрован. Он увидел, что я возвращаюсь не один, и удалился из скромности. Садитесь, милый мой, потолкуем». И Арамис придвинул Д'Артаньяну широкое кресло, в котором тот удобно развалился. «Прежде всего, вы со мной отужинаете, не правда ли?» — спросил Арамис.
3: «Да, если вам угодно, и даже с большим удовольствием», — сказал Д'Артаньян. «Признаюсь, за дорогу я чертовски проголодался».
2: «Ах, бедный друг», — сказал Арамис, — «у меня сегодня скудновато. Не в защите, мы вас не ждали».
3: «Неужели мне угрожает кровкерская яичница с теобромом? Так ведь, кажется, вы прежде называли шпинат». «О, нужно надеяться», — ответил Арамис, «что с помощью Божией и Базена мы найдем что-нибудь получше в кладовых у достойных отцов и иезуитов». «Базен, друг мой!» — позвал он. «Базен, подите сюда!» Дверь отворилась, и явился Базен. Но, увидев Д'Артаньяна, он издал восклицание, похожее скорее на вопль отчаяния. «Мой милый Базен», — сказал Д'Артаньян, «мне очень приятно видеть, с какой восхитительной уверенностью вы лжете даже в церкви».
4: «Сударь, я узнал от достойных отцов и иезуитов», — возразил Базен, «что ложь дозволительна, когда лгут с добрым намерением».
3: «Хорошо, хорошо, Базен. Д'Артаньян умирает с голоду, и я тоже. Подайте нам ужин, да получше. А главное, принесите хорошего вина». Базен поклонился в знак покорности, тяжело вздохнул и вышел.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
3: «Теперь мы одни, милый Арамис», — сказал Д'Артаньян, переводя глаза с меблировки на хозяина и рассматривая его одежду, чтобы довершить обзор. «Скажите мне, откуда свалились вы вдруг на лошадь Планше?» «Ах, черт побери», — сказал Арамис. «Сами понимаете, с неба».
4: «С неба», — повторил Д'Артаньян, покачивая головой. «Не похоже, чтобы вы оттуда явились или чтобы вы туда попали когда-нибудь».
3: «Мой милый», — сказал Арамис с самодовольством, какого Д'Артаньян никогда не видывал в нем в те времена, когда он был мушкетером. «Если я явился и не с неба, то уж, наверное, из рая. А это почти одно и то же».
4: «Наконец-то мудрецы решат этот вопрос», — воскликнул Д'Артаньян. «До сих пор они никак не могли столковаться относительно точного местонахождения рая. Одни помещали его на горе Арарат, другие — между Тигром и Ефратом. Оказывается, его искали слишком далеко, а он у нас под боком. Рай в Нуази-ле-Сек, в замке парижского архиепископа. Оттуда выходят не в дверь, а в окно. Спускаются не по мраморным ступеням лестницы, а цепляясь за липовые ветки. И стерегущий его ангел с огненным мечом, мне кажется, изменил свое небесное имя Гавриила на более земное имя принца де Марсельяка». Арамис расхохотался.
3: «Вы по-прежнему веселый собеседник, мой милый», — сказал он, «и ваше гасконское остроумие вам не изменило». «Да, в том, что вы говорите, есть доля правды, но не подумайте только, что я влюблен в госпожу де Лонгвиль».
4: «Еще бы! После того, как вы были так долго возлюбленным госпожи де Шеврес, не отдадите же вы свое сердце ее смертельному врагу».
3: «Да, правда», — спокойно ответил Арамис. «Когда-то я очень любил эту милую герцогиню, и, надо отдать ей справедливость, она была нам очень полезна. Но что делать? Ей пришлось покинуть Францию. Беспощадный был враг этот проклятый кардинал», — продолжал Арамис, бросив взгляд на портрет покойного министра. «Он приказал арестовать ее и припроводить в замок Лож. Ей-богу, он отрубил бы ей голову, как Шале Монмаранси и Сен-Марсу. Но она спаслась, переодевшись мужчиной, вместе со своей горничной и бедняжкой Кэти. У нее было даже, я слыхал, забавное приключение в одной деревне с каким-то священником, у которого она просила ночлега, и который, располагая всего лишь одной комнатой и приняв госпожу де Шеврес за мужчину, предложил разделить эту комнату с ней. Она ведь изумительно ловко носила мужское платье, эта милейшая Мари. Я не знаю другой женщины, которой бы оно так шло. Потому-то на нее и написали куплеты. Лабуассьер, скажи, на ком? Вы их знаете?» «Нет, не знаю. Спойте, мой дорогой». И Арамис запел с самым игривым видом. «Лабуассьер, скажи, на ком мужской наряд так впору, вы горцуете верхом, лучше нас без спору, она, как юный новобранец среди рубак и пьяниц, мила, стройна». «Браво!» — сказал Д'Артаньян. «Вы все еще чудесно поете, милая Арамис, и я вижу, что обедня не испортила вам голос».
5: «Дорогой мой», — сказал Арамис, — «знаете, когда я был мушкетером, я всеми силами старался нести как можно меньше караулов. Теперь, став аббатом, я стараюсь служить как можно меньше обеден. Но вернемтесь к бедной герцогине.
4: К которой? Герцогине де Шеврес или герцогине де Лонгвиль?
5: Друг мой, я уже сказал, что между мной и герцогиней де Лонгвиль нет ничего. Одни шутки, не больше. Я говорю о герцогине де Шеврес. Вы виделись с ней по возвращении ее из Брюсселя после смерти короля?
4: Конечно. Она тогда была еще очень хороша.
5: Да, и я тоже как-то виделся с ней в то время. Я давал ей превосходные советы, но она не воспользовалась ими. Я распинался, уверяя, что Мазарини — любовник королевы. Она не хотела мне верить. Говорила, что хорошо знает Анну Австрийскую и что та слишком горда, чтобы любить подобного негодяя. Потом она, очертя голову, ринулась в заговор герцога Бофора, а негодяй взял, да и приказал арестовать герцога Бофора и изгнать герцогиню де Шеврес.
3: «Вы знаете, — сказал Д'Артаньян, — она получила разрешение вернуться».
4: «Да, и уже вернулась. Она еще наделает глупостей».
3: «О, быть может, на этот раз она последует вашим советам?»
4: «О, на этот раз, — сказал Арамис, — я с ней не виделся. Она, наверное, сильно изменилась».
3: «Не то что вы, милый Арамис, вы все прежний. У вас все те же прекрасные черные волосы, тот же стройный стан и женские руки, ставшие прекрасными руками прилата».
4: «Да, — сказал Арамис, — это правда, я озабочусь о своей внешности. Но знаете, друг мой, я старею, скоро мне стукнет 37 лет».
3: «Послушайте, — сказал Д'Артаньян, улыбаясь, — раз уж мы с вами встретились, так условимтесь, сколько нам должно быть лет на будущее время».
4: «Как так?» — спросил Арамис.
3: «Да», — продолжал Д'Артаньян, — «в прежнее время я был моложе вас на 2 или 3 года, а мне, если не ошибаюсь, уже стукнуло 40».
4: «В самом деле?»
3: — сказал Арамис.
4: «Значит, я ошибаюсь, потому что вы всегда были отличным математиком. Так по вашему счету выходит, что мне уже 43 года? Черт возьми, не проговоритесь об этом в отеле Рамбулье, это может мне повредить».
3: «Будьте покойны», — сказал Д'Артаньян. «Я там не бываю».
4: «Да ну! На чего застрял там этот скотина Базен?» — вскричал Арамис. «Живей, болван! Поворачивайся! Мы умираем от голода и жажды!»
3: Вошедший в эту минуту Базен воздел к небу бутылки, которые держал в руках.
4: «Наконец-то!» — сказал Арамис. «Ну как, все готово?»
6: «Да, сударь, сию минуту. Ведь не скоро подашь все эти, потому что вы воображаете, будто на вас все еще церковный балахон, и вы только и делаете, что читаете требник. Но предупреждаю вас, что если, перетирая церковные принадлежности в своих часовнях, вы разучитесь чистить мою шпагу, я сложу костер из всех ваших икон и поджарю вас на нем».
3: Возмущенный Базен перекрестился бутылкой. Д'Артаньян, пораженный тоном и манерами аббата Д'Арбле, столь непохожими на тон и манеры мушкетера Арамиса, глядел на своего друга во все глаза. Базен живо накрыл стол камчатной скатертью и расставил на нем столько хорошо зажаренных, ароматных и соблазнительных кушаний, что Д'Артаньян остолбенел от удивления.
6: «Ну, вы, наверное, ждали кого-нибудь?» — спросил он.
4: «Хм», — ответил Арамис, — «я всегда готов принять гостя. Да к тому же я знал, что вы меня ищете».
6: «От кого?»
4: «Да от самого Базена, который принял вас за дьявола и прибежал предупредить меня об опасности, грозящей моей душе, в случае, если я опять попаду в дурное общество мушкетерского офицера».
6: «О, сударь!» — умоляюще промолвил Базен, сложив руки.
4: «Пожалуйста, без лицемерия. Вы знаете, я этого не люблю. Откройте-ка лучше окно. Да спустите хлеб, цыпленка и бутылку вина своему другу Планше. Он уже целый час из сил выбивается, хлопая в ладоши под окном».
3: Действительно, Планше, задав лошадям овса и соломы, вернулся под окно и уже 3 раза повторил условный сигнал. Базен повиновался и, привязав к концу веревки 3 названных предмета, спустил их Планше. Последний, не требуя большего, тотчас ушел к себе под навес.
4: «Теперь давайте ужинать», — сказал Арамис. Друзья сели за стол, и Арамис принялся резать ветчину, цыплят и куропаток с мастерством настоящего гастронома.
6: «Черт возьми, как вы едите», — сказал Д'Артаньян.
4: «Да, неплохо.
5: а на постные дни у меня есть разрешение из Рима, которое выхлопотал мне по слабости моего здоровья господин коадьютор. К тому же я взял к себе бывшего повара господина Лафалона, знаете, старого друга кардинала, того знаменитого обжоры, который вместо молитвы говорил после обеда: «Господи, помоги мне хорошо переварить то, чем я так славно угостился». «И все же это не помешало ему умереть от расстройства желудка», — заметил, смеясь, Д'Артаньян. «Что делать?» — сказал Арамис с покорностью. «От судьбы не уйдешь». «Простите, дорогой мой, но можно вам задать один вопрос?»
7: «Ну, разумеется, задавайте. Вы ведь знаете, между нами нет тайн».
5: «Вы разбогатели?»
7: «О, боже мой, нисколько.
5: Я имею в год 12 тысяч ливров, да еще маленькое пособие в 1000 икю, которое мне выхлопотал принц Конде».
6: «Чем же вы зарабатываете эти 12 тысяч?» — спросил Д'Артаньян. «Своими стихами?»
7: «Нет, я бросил поэзию. Так, только иногда сочиняю какие-нибудь застольные песни, любовные сонеты или невинные эпиграммы. Я пишу проповеди, мой милый».
6: «Как проповеди?»
7: «Замечательные проповеди, уверяю вас, по крайней мере, по отзывам других».
6: «И вы сами их произносите?»
7: «Нет, я их продаю».
6: «Кому?»
7: «Тем из моих собратьев, которые мечтают сделаться великими ораторами».
6: «Вот как? А вас самого разве никогда не прельщала слава?»
7: «Разумеется, прельщала, но моя натура одержала верх. Когда я на кафедре, и на меня смотрит хорошенькая женщина, то я начинаю на нее смотреть. Она улыбается, я улыбаюсь тоже. Тогда я сбиваюсь с толку и несу чепуху. Вместо того, чтобы говорить об адских муках, я говорю о райском блаженстве. Да вот, к примеру, со мной так и случилось в церкви святого Людовика в Море. Какой-то дворянин рассмеялся мне прямо в лицо. Я прервал свою проповедь и заявил ему, что он дурак. Прихожане отправились за камнями, а я тем временем так настроил собрание, что камни полетели в дворянина. Правда, наутро он явился ко мне, воображая, что имеет дело с обыкновенным аббатом».
6: «И какие же последствия имел этот визит?» — спросил Д'Артаньян, хватаясь за бока от хохота.
7: «Последствием было то, что мы назначили на другой день встречу на Королевской площади. Да ведь вы сами знаете, как было дело, черт возьми».
5: «Уж не против ли этого невежи выступал я вашим секундантом?» — спросил Д'Артаньян.
7: «Именно. Вы видели, как я его отделал».
6: «И он умер?»
7: «Решительно не знаю. Но на всякий случай я дал ему отпущение грехов. In articulo mortis. Достаточно убить тело, а душу губить не следует».
5: Базен сделал жест отчаяния, показавший, что он, может быть, и одобряет такую мораль, но отнюдь не одобряет тон, каким она высказана.
7: «Базен, любезнейший, вы не замечаете, что я вижу вас в зеркале? А ведь я вам запретил раз навсегда всякие выражения одобрения или порицания. Будьте добры, принесите-ка нам испанского вина и отправляйтесь в свою комнату. К тому же мой друг Д'Артаньян желает сказать мне кое-что по секрету, не правда ли, Д'Артаньян?»
5: Д'Артаньян утвердительно кивнул головой, и Базен, подав испанское вино, удалился.
7: Оставшись одни, друзья некоторое время молчали. Арамис, казалось, предавался приятному пищеварению, а Д'Артаньян готовился приступить к своей речи. Оба украдкой поглядывали друг на друга. Арамис первый прервал молчание.
0: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
2: Глава 11. Два хитреца.
7: «О чем вы думаете, Д'Артаньян, и чему улыбаетесь?»
5: «Я думаю, — сказал Д'Артаньян, — что когда вы были мушкетером, вы всегда смахивали на аббата, а теперь, став аббатом, вы сильно смахиваете на мушкетера».
7: «Это верно, — засмеялся Арамис. — Человек, как вы знаете, мой дорогой Д'Артаньян, странное животное, целиком состоящее из противоречий. С тех пор, как я стал аббатом, я только и мечтаю, что о сражениях».
5: «Это видно по вашей обстановке. Сколько у вас тут рапир и на любой вкус. А фехтовать вы не разучились?»
7: «Я?
5: «Да я теперь фехтую так же, как фехтовали вы в былое время. Даже лучше, быть может. Я этим только и занимаюсь целый день».
7: «С кем же?»
5: «С превосходным учителем фехтования, который живет здесь».
7: «Как здесь?»
5: «Да, здесь, в этом самом монастыре. В иезуитских монастырях можно встретить кого угодно».
7: «В таком случае вы убили бы господина де Марсельяка, если бы он напал на вас один, а не во главе 20 человек».
5: «Непременно», — сказал Арамис. «И даже во главе его 20 человек, если бы только я мог пустить в ход оружие, не боясь быть узнанным».
7: «Да он стал гасконцем не хуже меня, черт побери», — подумал Д'Артаньян и прибавил вслух. «Итак, мой милый Арамис, вы спрашиваете, для чего я вас разыскивал?»
5: «Нет, я этого не спрашивал»,
7: — лукаво заметил Арамис.
5: «Но я ждал, когда вы сами мне это скажете».
7: «Ну хорошо. Так вот, я искал вас единственно для того, чтобы предложить вам возможность убить господина де Марсельяка, когда вам заблагорассудится, хотя он и светлейший принц».
5: «Так-так-так, это мысль», — сказал Арамис, «которую я и предлагаю вам воспользоваться, дорогой мой. У вас 1000 ЭКЮ дохода в аббатстве, да от продажи проповедей вы имеете 12 000. Но скажите, богаты ли вы сейчас? Отвечайте откровенно».
7: «Богат?
5: Да я нищ, как Иов. Обшарьте у меня все карманы и ящики, больше 100 пистолей и не найдете».
7: 100 пистолей, черт возьми. И это он называет быть нищим, как Иов, подумал Д'Артаньян. «Будь они у меня всегда под рукой, я был бы богат, как крёс». Затем прибавил вслух. «Вы честолюбивы?
5: Как Энкелад».
7: «Так вот, мой друг, я дам вам возможность стать богатым, влиятельным и получить право делать все, что вздумается».
5: Облачко пробежало по челу Арамиса. Такое же мимолетное, как тень, пробегающая по Ниве в августе месяце. Но, как бы ни было оно мимолетно, Д'Артаньян все же его заметил.
7: «Говорите», — сказал Арамис. «Сперва еще один вопрос. Вы занимаетесь политикой?» В глазах Арамиса сверкнула молния, такая же быстрая, как тень, промелькнувшая по его лицу прежде, но все же недостаточно быстрая, чтобы ее не заметил Д'Артаньян.
5: «Нет», — ответил Арамис.
7: «Тогда любое предложение вам будет на руку, раз сейчас над вами нет иной власти, кроме Божьей», — засмеялся гасконец.
5: «Возможно».
7: «Вспоминаете ли вы иногда, милый Арамис, о славных днях нашей молодости, проведенных среди смеха, попоек и поединков?»
5: «Да, конечно, и не раз жалел о них. Счастливое было время. Delectabile tempus. Веселое время».
7: «Так вот, друг мой, эти веселые дни могут повториться. Это счастливое время может вернуться. Мне поручено разыскать моих товарищей, и я начал именно с вас, потому что вы были душой нашего союза».
5: Арамис поклонился, скорее из вежливости, чем из благодарности. «Опять окунуться в политику», — проговорил Арамис умирающим голосом и откидываясь на спинку кресла. «Ах, дорогой Д'Артаньян, вы видите, как размеренно и привольно течет моя жизнь. А неблагодарность знатных людей мы с вами испытали, не так ли?»
7: «Это правда», — сказал Д'Артаньян. «Но, может быть, эти знатные люди раскаялись в своей неблагодарности?»
5: «В таком случае другое дело. На всякий грех снисхождение. К тому же вы совершенно правы в одном, а именно, что если у нас опять явилась охота путаться в государственные дела, то сейчас, мне кажется, самое время».
7: «Откуда вы это знаете? Ведь вы не занимаетесь политикой».
5: «Ах, боже мой, хоть я сам и не занимаюсь ею, зато живу в такой среде, где ею очень занимаются. Увлекаясь поэзией и предаваясь любви, я близко сошелся с Саразеном, сторонником господина де Конти, с Вуатюром, сторонником Кадьютора, и с Буарубером, который с тех пор, как не стало кардинала Ришелье, не стоит ни за кого, или, если хотите, стоит сразу за всех. Так что дела политические не так уж мне чужды».
7: «Так я и думал», — сказал Д'Артаньян.
5: «Впрочем, друг мой, все, что я скажу вам, это лишь речи скромного монаха, человека, который, как эхо, просто повторяет все, что слышит от других».
7: «Я слышал, что в настоящую минуту кардинал Мазарини очень обеспокоен оборотом дел. По-видимому, его распоряжения не пользуются
5: тем уважением, с каким прежде относились к приказаниям нашего былого пугала, покойного кардинала, чей портрет вы здесь видите. Ибо что ни говори, а нужно признаться, он был великий человек».
3: «В этом я вам не буду противоречить, милый Арамис, ведь это он произвел меня в лейтенанты».
5: «Сначала я был всецело на стороне нового кардинала. Я говорил себе, что министр никогда не пользуется любовью, и что, обладая большим умом, какое ему приписывают, он в конце концов все же восторжествует над своими врагами и заставит бояться себя, что, по-моему, пожалуй, лучше, чем заставить полюбить себя». Д'Артаньян кивнул головой в знак того, что вполне согласен с этим сомнительным суждением. «Вот каково, — продолжал Арамис, — было мое первоначальное мнение. Но так как обет смирения, данный мною, обязывает меня не полагаться на собственное мнение, то я навел справки. И вот мой друг...» Арамис умолк.
3: «Что «и вот»?»
5: «И вот я должен был смирить свою гордыню. Оказалось, что я ошибся».
3: «В самом деле?»
5: «Да. Я навел справки, как уже вам говорил, и вот что ответили мне многие лица, совершенно различные.

0: вошедший в люди. Выскочка, человек без имени. Он думает не о Франции, а только о самом себе. Он награбит денег, разворует казну короля, выплатит самому себе все пенсии, которые покойный кардинал Ришелье щедро раздавал направо и налево, но ему не суждено управлять страной ни по праву сильного, ни по праву человека великого, ни даже по праву человека, пользующегося всеобщим уважением. Кроме того, по-видимому, у этого министра нет ни благородного сердца, ни благородных манер. Это какой-то комедиант. Пульчинелло, панталоны. Вы его знаете? Я совсем не знаю.
1: Ответил Д'Артаньян. В том, что вы говорите, есть доля правды.
0: Мне очень лестно, что благодаря природной проницательности мне удалось сойтись во взглядах с вами, человеком, живущим при дворе.
1: Но вы говорили мне о его личности, а не его партии, не о его друзьях.
0: Это правда. За него стоит королева.
1: А это, мне кажется, уже кое-чего стоит.
0: Но король не за него.
1: Ребенок?
0: Ребенок, который через 4 года будет совершеннолетним.
1: Дело в настоящем.
0: Да, но настоящее не будущее. Да и в настоящем он не имеет на своей стороне ни парламента, ни народа, то есть денег, ни дворянства, ни знати, то есть шпаги.
1: Д'Артаньян почесал за ухом. Он должен был сознаться, что это не только глубокая, но и верная мысль.
0: Вот видите, дружище, я еще не потерял своей обычной проницательности. Может быть, я напрасно говорю с вами так откровенно? Мне кажется, вы склоняетесь на сторону Мазарини.
1: Я? — вскричал Д'Артаньян. Ничуть.
0: Вы говорили о поручении.
1: Разве я говорил о поручении? В таком случае я плохо выразился. Нет, я всегда думал то же, что вы. Дела запутались. Не бросить ли нам перо по ветру и не пойти ли в ту сторону, куда ветер понесет его? Вернемся к прежней жизни приключений. Нас было 4 смелых рыцаря, 4 связанных дружбой сердца. Соединим снова не сердца, потому что сердца наши всегда оставались неразлучными, но нашу судьбу и мужество. Представляется случай приобрести нечто получше алмаза.
0: «Вы правы, Д'Артаньян, совершенно правы», — ответил Арамис. «И доказательство я вижу в том, что у меня самого была та же мысль». Только мне она была подсказана другими, так как я не обладаю вашим живым и неистощимым воображением. В наше время все нуждаются в посредниках. Мне было сделано предложение. Кое-что из наших былых подвигов стало известно. И затем, скажу вам откровенно, я проболтался к адъютору.
1: «Господину де Гонди, врагу кардинала!» — вскричал Д'Артаньян.
0: «Нет, другу короля!» — ответил Арамис. «Другу короля, понимаете? Так вот, требуется послужить королю, а это долг каждого дворянина».
1: «Но ведь король заодно с Мазарини, мой дорогой».
0: «На деле так, но против воли. Поступками, но не сердцем. В этом и состоит западня, которую враги короля готовят бедному ребенку».
1: «Вот как. Но вы предлагаете мне просто-напросто междоусобную войну, милый Арамис».
0: «Войну за короля».
1: «Но король встанет во главе той армии, где будет Мазарини,
0: а сердце его останется в армии, которой будет командовать господин де Бофор».
1: «Господин де Бофор? Он в Винсенском замке».
0: «Разве я сказал Бофор?»
1: «Ну, не Бофор, так кто-нибудь другой. Не Бофор, так принц Конде». «Но принц уезжает в действующую армию, и он всецело предан кардиналу».
0: «Хм-хм», — ответил Арамис. «У них сейчас как раз какие-то нелады. Но даже если и не принц, то хотя бы господин де Гонди».
1: «Господин де Гонди не сегодня-завтра будет кардиналом. Для него и спрашивают кардинальскую шапку».
0: «Разве не бывало воинственных кардиналов?» — сказал Арамис. «Поглядите на стены. Вокруг вас 4 кардинала, которые во главе армии были не хуже господ Гебриана и Гассиона».
1: «Хорош будет горбатый полководец».
0: «Горб скроют латы». «К тому же, вспомните, Александр хромал, а Ганнибал был одноглазым».
1: «Вы думаете, эта партия доставит вам большие выгоды?» — спросил Д'Артаньян.
0: «Она мне доставит покровительство могущественных людей».
1: «И проскрипции правительства?»
0: «Парламент и мятежи помогут их отменить».
1: «Все, что вы говорите, могло бы осуществиться, если бы удалось разлучить короля с его матерью».
0: «Этого, может быть, добьются», —

0: «Никогда!» — вскричал Д'Артаньян с убеждением. «Вы сами тому свидетель, Арамис. Вы, знающий Анну Австрийскую так же хорошо, как я. Думаете вы, что она когда-нибудь способна забыть, что сын — ее опора, ее защита, залог ее благополучия, ее счастья, ее жизни? Ей следовало бы перейти вместе с ним на сторону знати и бросить Мазарини. Но вы знаете лучше, чем кто-либо другой, что у нее есть серьезные причины не покидать его».
1: «Может быть, вы и правы», — задумчиво сказал Арамис. «Я, пожалуй, к ним не примкну».
0: «К ним? А ко мне?» — сказал Д'Артаньян.
1: «Ни к кому. Я священник. Какое мне дело до политики? У меня даже требника никогда в руках не бывает. Довольно с меня моей клиентуры, продувных остроумцев-аббатов и хорошеньких женщин. Чем больше путаницы в государственных делах, тем меньше шума из-за моих шалостей. Все идет чудесно и без моего вмешательства. Решительно, дорогой друг, я ни во что не стану вмешиваться».
2: «И в самом деле, мой дорогой, — сказал Д'Артаньян, — меня начинает заражать ваша философия. Право не понимаю, какая муха вдруг меня укусила. У меня есть служба, которая меня кое-как кормит. После смерти Тревиля бедняга стареет, я могу стать капитаном. Это совсем неплохой маршальский жезл для гасконского дворянина, младшего в роду. И я чувствую, что вообще имею склонность к пище скромной, но ежедневной. Чем гоняться за приключениями, я лучше приму приглашение Портоса, поеду охотиться в его поместье. Вы знаете, у Портоса есть поместье».
1: «Как же, конечно, знаю. 10 миль лесов, болот и лугов. Он владыка гор и долин и тягается с нуайонским епископом за феодальные права».
2: «Отлично», — подумал Д'Артаньян.
1: «Это-то мне и надо было знать. Портос в Пикардии».
2: «И он носит теперь свою прежнюю фамилию Дювалон?» — спросил он вслух.
1: «Да, и прибавил еще к ней фамилию де Брассье, так называется его земля, которая давала некогда права на баронский титул».
2: «Так что мы увидим Портоса бароном?»
1: «Без сомнения. Особенно хороша будет баронесса Портос». Оба приятеля расхохотались.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: «Итак, — заговорил Д'Артаньян, — вы не желаете стать сторонником Мазарини».
3: «А вы сторонником принцев?»
2: «Нет. Ну так не будем ничьими сторонниками, останемся друзьями. Не будем ни кардиналистами, ни фрондерами». «Да, — сказал Арамис, — будем мушкетерами. Хотя бы в сутане». «Особенно в сутане! — воскликнул Арамис. — В том-то и прелесть». «Ну так прощайте», — сказал, вставая, Д'Артаньян.
3: «Я вас не удерживаю, мой дорогой, — сказал Арамис, — потому что мне негде было бы вас положить, а предложить вам ночевать с Планше в сарае было бы неприлично.
2: К тому же я всего в 3 милях от Парижа. Лошади отдохнули, не пройдет и часа, как я буду дома».
3: Д'Артаньян налил себе последний стакан.
2: «За наше доброе старое время».
3: «Да», — подхватил Арамис, — «к сожалению, оно прошло». «Фюхит ирепарабиле темпус, безвозвратно бежит время».
2: «Ба, оно, может быть, еще вернется. На всякий случай, если я вам понадоблюсь, запомните: Тектонская улица, гостиница «Козочка».
3: А я здесь, в иезуитском монастыре. С 6 утра до 8 вечера в двери, с 8 вечера до 6 утра через окно.
2: До свидания, мой дорогой».
3: «О, я вас так не отпущу. Позвольте мне проводить вас».
2: И Арамис взялся за плащ и шпагу.
3: «Он хочет удостовериться в моем отъезде», — подумал Д'Артаньян.
2: Арамис свистнул, но Базен дремал в передней над остатками ужина, и Арамис принужден был дернуть его за ухо, чтобы разбудить. Базен потянулся, протер глаза и попытался опять уснуть.
3: «Ну-ка, Соня, скорее лестницу».
4: «Да, она, — сказал Базен, зевая до ушей, — осталось висеть в окне. Лестница-то».
2: «Другую давай, садовую лестницу. Не видишь, разве господин Д'Артаньян с трудом поднимался, а спускаться ему будет еще труднее». Д'Артаньян хотел было уверить Арамиса, что он отлично спустится, но ему пришла в голову одна мысль, и он промолчал. Базен глубоко вздохнул и ушел за лестницей. Через минуту хорошая и надежная деревянная лестница была приставлена к окну. «Вот это лестница, — сказал Д'Артаньян, — по такой и женщина поднимется». Пристальный взгляд Арамиса, казалось, хотел прочесть его мысли в самой глубине сердца, но Д'Артаньян выдержал этот взгляд с замечательным простодушием. К тому же он уже поставил ногу на первую ступеньку и начал спускаться. В один миг он был на земле. Базен остался у окна. «Жди тут, — сказал Арамис, — и я сейчас вернусь». Оба направились к сараю. Навстречу им вышел Планше, держа под усцы лошадей. «Превосходно! Вот толковый и расторопный слуга. Не то что мой лентяй Базен, который ни к черту не годится с тех пор, как служит в церкви».
3: «Ступайте за нами, Планше, — сказал Арамис. — Мы пройдемся пешком до конца деревни».
2: Действительно, друзья прошли всю деревню, толкуя о разных пустяках. У последнего дома Арамис сказал:
3: «Ну, друг мой, идите своим путем. Счастье вам улыбается, не упускайте его. Помните, счастье — это куртизанка. Обращайтесь с ним, как оно того заслуживает. Ну, а я останусь в своем ничтожестве и при своей лени. Прощайте».
2: «Итак, значит, решено и подписано. Мое предложение вам не подходит».
3: «Оно бы мне очень подошло, — сказал Арамис, — будь я человек, как другие. Но, повторяю вам, я весь состою из противоречий. То, что ненавижу сегодня, я обожаю завтра, и от вице-верса, и наоборот. Вы видите, я не могу принять на себя обязательства, как, например, вы, у которого вполне определенные взгляды».
2: «Врешь, хитрец, — сказал себе Д'Артаньян. — Наоборот, ты-то умеешь выбрать цель и пробираться к ней тайком».
3: «Так до свидания, дорогой, — продолжал Арамис, — и спасибо вам за добрые намерения, а в особенности за приятные воспоминания, которые ваше появление пробудило во мне». Они обнялись. Планше сидел уже на коне. Д'Артаньян также вскочил в седло. Он и Арамис еще раз пожали друг другу руки. Всадники пришпорили лошадей и поскакали по направлению к Парижу. Арамис стоял посреди дороги до тех пор, пока не потерял их из виду. Но Д'Артаньян, отъехав шагов 200, круто осадил лошадь, соскочил на земь, бросил поводья Планше и, вынув из кобуры пистолеты, засунул их себе за пояс.
5: «Что случилось?»
3: — спросил испуганный Планше. «То, что как он не хитрит, — ответил Д'Артаньян, — а меня не одурачит. Стой здесь и жди меня, только в стороне от дороги». С этими словами Д'Артаньян перескочил канаву, шедшую вдоль дороги, и пустился через поле в обход деревни. Он заметил между домом, где жила госпожа де Лонгвиль, и иезуитским монастырем пустырь, окруженный только живой изгородью. Может быть, час назад ему и нелегко было бы отыскать эту изгородь, но теперь взошла луна, и хотя она время от времени скрывалась за облаками, все же можно было довольно ясно видеть дорогу, даже когда луна исчезала. Д'Артаньян добрался до изгороди и пошел, крадучись, в ее тени. Проходя мимо дома, где произошла описанная нами сцена, он заметил, что окно Арамиса освещено. Но он был уверен, что Арамис еще не вернулся к себе, а когда вернется, то вернется не один. Действительно, он вскоре услышал приближающиеся шаги, как будто заглушенные голоса. Шаги затихли у изгороди. Д'Артаньян опустился на колени, выискивая себе место, где изгородь была гуще. В эту минуту, к великому удивлению Д'Артаньяна, появилось двое мужчин. Но его удивление длилось недолго. Он услышал нежный, благозвучный голос. Один из мужчин был женщиной, переодетой в мужское платье. «Успокойтесь, милый Рене», — говорил нежный голос. «Это никогда больше не повторится. Я обнаружила нечто вроде подземного хода под улицей. Нам стоит только поднять одну плиту возле двери. Выход открыт». «О, клянусь вам, принцесса», — ответил другой голос, в котором Д'Артаньян узнал голос Арамиса. «Если бы ваше доброе имя не зависело от этих предосторожностей, и если бы я рисковал только собственной жизнью... Да-да, я знаю, вы человек светский и в то же время отважный и храбрый. Но вы принадлежите не только мне. Вы принадлежите всей нашей партии. Будьте же осторожны, будьте благоразумны». «Я всегда повинуюсь, сударыня», — сказал Арамис, «когда мне приказывают таким приятным голосом». Он нежно поцеловал ее руку. «А!» — воскликнул кавалер, обладавший приятным голосом.
5: «Что такое?» — спросил Арамис.
6: «Разве вы не видите, ветер унес мою шляпу?»
3: Арамис бросился за улетевшей шляпой. Д'Артаньян воспользовался минутой и перешел на другое место, где изгородь была не так густа, и он мог свободно рассмотреть таинственного спутника Арамиса. В этот миг луна, быть может, столь же любопытная, как наш офицер, вышла из-за облака, и при ее нескромном свете Д'Артаньян узнал большие голубые глаза, золотые волосы и гордую головку герцогини де Лонгвиль. Арамис, смеясь, вернулся с одной шляпой в руках, а другой на голове, и оба направились к иезуитскому монастырю. «Отлично», — сказал, вставая и стряхивая пыль с колен Д'Артаньян. «Теперь я тебя раскусил. Ты фрондер и любовник госпожи де Лонгвиль».
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
7: Продолжение завтра в это же время.
8: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Виктор Конецкий. Фрагмент из рассказа «Петр Ниточкин к вопросу о психической несовместимости». Читает Кирилл Рацик.
1: В основе мировой научно-технической революции лежит радио, но с ним связаны и неожиданности. Ну, Гриш по кличке Айсберг, например, исчез с флота в результате одной единственной радиограммы своей собственной жены. «Купи в Лондоне бюстгальтер размер, спроси радиста. Твоя муму». Тайн переписки, конечно, охраняется Конституцией, ну, все это знают. Но если некоторая утечка информации происходит и сквозь конверты, то в эфире дело обстоит еще воздушнее. Такая радиоутечка подвела и Гришу Айсберга. Да. Гриш приходит в кают-компанию чай пить. Ну, там стармех сидит и тупо, но внимательно смотрит на бюст одного великого человека, в честь которого было названо их судно. Вот только Гриша хлеб маслом намазал, стармех начинает сетовать, что бюст великого человека уже изрядно обтрепался, потрескался, износился, и надо обязательно заказать другой, новый бюст, и для этого снять со старого бюста размеры. Ну, можно вообще-то и не снимать, потому что радист, наверное, их и так знает. Ну, Гриш спокойно объяснил стармеху, что его жена в магазине «Альбатрос» познакомилась с женой их радиста. Ну, жены подружились, часто встречаются, и что у них одинаковый размер бюстов. Но он, Гриш Айсберг, страдает тем, что не помнит никаких чужих размеров. Даже свои размеры он не помнит. А у радиста все размеры записаны. И потому его, Гриши, жена, и радировала, чтобы он взял нужный размер у радиста. «Все понятно и ничего особенного». «Так кто тебе сказал, что я чего-нибудь не понимаю?» — изумленно спросил стармех. Ну, Гриш чай попил и пошел на вахту. Ну, поднялся в рубку. Там третий штурман жалуется старпому, что в картохранилище полки не выдвигаются, и надо заставить плотника сделать новые полки. А размеры плотник пусть спросит у радиста, потому что радист знает их на память». Гриша спокойно объяснил старпому и третьему, что его жена познакомилась в «Альбатросе» с женой радиста. Жены подружились, часто встречаются, потому что живут рядом, что у них бюсты адекватные. А он, Гриша, не знает размеры, всегда забывает их. И когда рубашку покупает, то каждый раз шею ему измеряют холодной рулеткой. А у радиста в записной книжке есть все номера его... то есть радиста, жены, а так как эти номера одинаковы с номерами его, Гриши, жена и прислала такую радиограмму. И здесь он, Гриша, не видит ничего особенного. «А кто тебе сказал, что мы видим?» — спросил у него старпом и третий. В обеденный перерыв электромеханик вместо заболевшего помлита сообщает по трансляции, что судно в настоящий момент проходит берега королевства Бельгия, что это небольшая страна, которая полностью помещается в Бенилюксе, но точно ее размер он сейчас сообщить, к сожалению, не может, так как они записаны у радиста, а радист в данный момент на вахте, и записная книжка находится при нем. Ну, вечером на профсоюзном собрании Гриш попросил слова. «Ты сказал, что говорить он будет не по теме собрания». Что по судну распространяется зараза, которая мешает ему работать, что ничего особенного нет в том, что его жена познакомилась в «Альбатросе» с женой радиста, что они потом подружились, так как живут близко, что у их жен одинаковые размеры, а он, Гриша, не знает никаких размеров, не может их запомнить, путает часто и привозит жене неподходящие вещи». Поэтому она и послала ему радиограмму, в которой просит узнать размер бюстгальтера у радиста, потому что радист знает точные размеры, и что он, второй помощник капитана, пользуется тем, что тут сейчас собрался весь экипаж и хочет всех разом обо всем этом информировать и на этом поставить точку. Предсудкома берет слово и горячо заверяет Гришу, что никто никакой заразы не распространял. Ничего не начинал. Ничего особенного нет в том, что другой мужчина знает размер бюста твоей жены. Такое у всех может случиться. Ведь все понимают, как тяжело переживают жены, когда привезешь ей хорошую заграничную вещь, а вещь не лезет. Или, наоборот, болтается, как на вешалке. И если у радиста записаны размеры, а бюсты их жен адекватны, то это очень хорошо. И удачно получилось у них с радистом. Ну, такое совпадение экипаж может только от всей души приветствовать. И пусть Гриша работает спокойно. Всю следующую неделю Гриша, который выполнял общественную нагрузку, консультируя заочников средней школы по математике, приходили матросы и мотористы с просьбой объяснить вывод формулы PR². Есть Гриш перестал и вздрагивал даже при упоминании мер длины. А как известно, грузовому помощнику без этих мер обойтись совершенно невозможно. Последний штрих, который увел Гришу с флота, заключался в том, что на подходе к Ленинграду он увидел на Ноке Фокарея серый бюстгальтер, поднятый туда на сигнальном фале. Причем фал был продернут до конца и обрезан. Так они и швартовались под этим непонятным серым вымпелом. И только через несколько часов один отчаянный таможенник-верхолаз на Фокарей смог добраться. Потому что таможенники не имеют права оставлять без досмотра и бюстгальтер. Вдруг в него валюта зашита. Но оказалось, что ничего в бюстгальтере зашито не было, и весь он вообще представлял собой сплошную дыру, ибо принадлежал раньше дневальной тете Клаве, которая давным-давно использовала его как керосиновую тряпку.
0: Мы читали фрагмент из рассказа Виктора Конецкого «Петр Ниточкин к вопросу о психической несовместимости».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Стойкость и мужество российских бойцов в зоне специальной военной операции должны служить важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в госуправлении. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в среду по видеосвязи встретился с избранными на прошедших выборах главами регионов.
2: Значение имеет поддержка наших военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, членов их семей. И здесь нужна особая чуткость, внимание к каждой детали, к каждой конкретной жизненной ситуации. Опора на таких людей уже стала неотъемлемой частью кадровой политики во всех уровнях власти, в том числе благодаря соответствующим проектам кадровой подготовки. Имею в виду федеральную программу «Время героев» и ее региональные аналоги.
1: Владимир Путин подчеркнул, что важно, чтобы люди, которые доказали свои лучшие качества в боевых условиях, могли реализоваться и в гражданской сфере. В правительстве обсудили план по сбалансированному развитию регионов. Совещание провел вице-премьер Александр Новак. План структурных изменений российской экономики до 2030 года предлагается включить три основных индикатора: сокращение бюджетного разрыва между 10 наименее обеспеченными регионами, повышение качества среды для жизни на Дальнем Востоке и рост индекса качества городской среды в городах арктической зоны. Отдельно предусмотрена государственная поддержка регионам для реализации проектов технопарков и экономических зон. Посла Дании вызвали в МИД в связи с провокационными действиями вертолета ВВС Дании в отношении корвета «Сообразительный» Балтийского флота. В ведомстве отметили, что 14 сентября в нейтральных водах Балтийского моря боевой вертолет приблизился к кораблю и завис на высоте менее 50 метров. Экипаж неоднократно предупреждал его о небезопасном маневре, после чего с борта российского корабля выпустили две сигнальные ракеты. Вертолет прекратил провокационные действия и покинул район нахождения корабля. В российском дипведомстве назвали подобные действия грубым нарушением международного права. Европейская конфедерация волейбола разрешила мужской и женской сборным России участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Допуск распространяется на турниры по классическому и пляжному волейболу. Ближайшим стартом для российских команд может стать Лига наций. Президент Российской Федерации волейбола Станислав Шевченко отметил готовность к дальнейшей работе по возвращению сборных на международную арену. Отмечается, что данное решение открыло российским национальным сборным путь на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Ижевск. Памятник крокодилу. Столица Удмуртии. Один из центров российской оружейной промышленности страны. Родина автомата Калашникова. Звучит сурово, но на самом деле Ижевск – относительно небольшой, уютный и спокойный город. Сквер, парки, набережная. Можно просто погулять по улицам, полюбоваться видами, хорошей архитектурой и впечатлиться оригинальными памятниками и скульптурами. Вот мастер-электрик со своим другом котом. Трехколесный велосипед из советского детства, пельмень на вилке или, да-да, крокодил на скамейке. Большой, веселый, железный.
1: Имя на карте.
2: Расположилась знаменитая скульптура на перекрестке улиц Советская и Коммунаров. На железной лавочке сидит крокодил. В галстуке бабочки, в цилиндре, вальяжно закинув ногу на ногу. Скульптура ироническая, понятно, но крокодил в Приуралье? И почему именно крокодил, а скажем, не бегемот? История эта давняя. Началась она в конце 19 века, а закончилась к середине 20-го. Неясно по какой причине, но полюбили ижевцы рассказы о крокодилах, систематически сбегающих в окрестные водоемы из цирка, зверинца или от беспечных любителей экзотической живности. Например, в приложении к Вятским губернским ведомостям от 15 июля 1899 года в рубрике «Из жизни Ижевска» опубликовали сенсационную новость.
3: Несколько обывателей видели крокодила, который обитает в бездонном омуте реки Карлутки и по временам выходит на ее берега. Теперь здесь все и каждый мудрствуют, откуда мог забраться сюда крокодил.
1: Имя на карте.
2: На этом истории не закончились. Второе явление крокодила в Ижевске случилось уже в 1916 году. Тогда из приезжего зоопарка сбежал еще один крокодил, который нырнул прямо в Ижевский пруд в центре города. Жители запаниковали, и ловить рептилию пришлось пожарным. Третий случай с крокодилом произошел практически перед войной, в 1937 году. Говорили, в подвале одной из школ по улице Кирова школьники обнаружили рептилию в спячке. Они благополучно вынесли животное из здания и оставили лежать на дороге. Напугались все, включая лошадь известного инженера. Кобыла, заметив рептилию, всхрапнула, взбрыкнула, скинула наездника на землю и в ужасе умчалась прочь. Инженер отделался легкими ушибами, а лошадь еще долго искали. Самой правдоподобной выглядит последняя история. В царское время особо отличившихся рабочих Ижевского завода премировали новенькими кафтанами, непременно зеленого цвета. А в комплекте к наградному кафтану непременно шел головной убор, тоже зеленый. Понятно, что таких награжденных, бурно отмечавших радостное событие, местные жители и называли крокодилами. Кстати, создатели памятника считают, что крокодилы никогда не болеют и обладают выдающимся интеллектом. Поэтому тот, кто хоть на минутку присядет рядом с чугунной рептилией, обязательно станет умнее. Ижевск. Памятник крокодилу.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Вся батарея была построена на лужайке. Вокруг зеленела трава. Везде сильно грело солнце, весенние запахи обогретой травы, цветущие вдоль забора сирени, белых яблонь, то прохладными, то теплыми волнами ходили в утреннем воздухе. И эти запахи будто обмыли Никитина, когда он подошел к строю. Лейтенант Книжко заканчивал физзарядку, что называлось особой пехотной физзарядкой, порой применяемой им на отдыхе. Рукопашный и штыковой бой, приемы его, ни разу не использованные в батарее ни одним солдатом на передовой, ни самим Книжко, были, по его убеждению, необходимой тренировкой для физической закалки тела, заученной еще в пехотном училище. Книжко, голый до пояса, стоял на краю лужайки у принесенного, по его приказу, из города и воткнутого в землю рекламного щита, где изображалась гигантская бутылка пива, опрокинутая над кружкой, вожделенно кипевшей шапкой пены, и, держа винтовку с примкнутым штыком, говорил внушительно маленькому рыжему Таткину: «Что у вас за движение? Как бегаете? Как держите винтовку? Мускулы дряблые, плечи опущены, смотреть на вас неприятно. Убрать живот, грудь развернуть, спину выпрямить. Посмотрите, как это делается». Книжко втянул и без того плоский живот, слегка развернул плечи, его тонкая, прямая, мускулистая фигурка налилась изящной упругостью силы, гибкой и литой собранностью. Точно мальчик в гимнастическом зале проверял послушность развитых мышц перед упражнением. Низкорослый Таткин, лоснясь на солнце белокожей спиной и безволосой грудью, усиливался подтянуть ремнем складку отвислого животика, вбирал шумными вдохами воздух, несколько сконфуженный, и всегда хитроватое, подсчитывающее что-то усатое личико его выражало серьезность попытки. Было известно, что наводчик Таткин, бывший щитовод, постоянно считал, высчитывал про себя, выверял все, что поддавалось какому-либо исчислению, неизменно делил на порции хлеб, взводный табак и сахар, цепко держал в голове количество невыданных старшиной сухарей, количество выстреленных снарядов, подбитых танков, полученных батареей орденов и медалей. И, зная эту его арифметическую способность, солдаты, возбужденные физзарядкой, весело наблюдали за ним из строя, беззлобным смешком и советами подбадривали: «А ты на счетах отщелкай, Таткин, на сколько сантиметров комод подтянуть можно? Отрастил передний предмет на вольных харчах? Пузом не дыши, сатана рыжий, ишь пыхтит быком. Всех задерживаешь, ты носом-носом, ноздрёй дыши, ровно коза!» Лейтенант Книжко на эти замечания холодно мелькнул зелеными глазами по батарее, и развеселые голоса солдат утихли разом при его команде. «Самых знающих попрошу выйти из строя и показать Таткину последнее упражнение — бросок в атаку». Никто из знающих не выходил из строя, никто не вызвался показать бросок в атаку. Трезвым ветерком смыло на лицах запоздалые улыбки, и тогда Книжко приказал поежившемуся от звука его голоса Таткину: «Еще раз! Вложить в атаку ярость, уверенность и силу! И лицо! Лицо! Ваше лицо должно напугать того, кого вы атакуете! Ясно? Еще раз! Держите!» И молниеносным броском передал винтовку Таткину. Тот неловко поймал ее захватом на грудь, крякнул, выставил штыком в наклон и затрусил, заколыхался рысцой вдоль строя по молодой травке лужайки. «Стоп!» — крикнул недовольный Книжко, подбегая к Таткину, и выхватил у него винтовку. «Отставить! Ваше счастье, что вы в артиллерии, а не в пехоте. Сходили бы в атаку только раз. И конец, Таткин! Смотрите сюда! Всем смотреть сюда и запоминать!» Громко скомандовал он батарее, и в один миг Все весеннее и солнечное потускнело, изменилось здесь, на зеленой лужайке. Вернее, изменилось, потеряло свои прежние черты лицо Книжко. Оно стало страшным, искаженным злостью, свирепой одержимостью напора. Его тело упруго и резко наклонилось вперед. Винтовка в его руках, нацеленная жалом штыка в пространство враждебного мира, замерла в изготовленном смертном положении. И он стремительными прыжками ринулся по лужайке к рекламному щиту, жутко крича что-то горлом, нечленораздельное, вызывающее у Никитина мороз по спине. Рекламный щит был уже в двух прыжках от сверкающей иглы штыка, и Книжко достиг его, изогнулся вправо-влево. Его тонкий мускулистый торс напрягся в обустренном скольжении. Он косым и ловким выбросом вонзил острие штыка в середину рекламы, выдернул штык, вновь изогнулся, как бы уклоняясь от кого-то, и ударил сильно прикладом по краю щита, с треском валя, опрокидывая его на землю. Был все-таки в этой воображаемой борьбе некий невнятный момент, какая-то неясная грань, когда это действие могло показаться смешным Никитину, ненужной игрой в праздные упражнения. Но вместе с тем в движениях Книжко была такая артистическая сила ненависти, такая пугающая ярость схватки, что возникло ощущение стальной пружинки, смерти. Тельно подвластной ему в этом броске. «Ясно!» — крикнул Книжко, обращаясь не к Таткину, а ко всей батарее. И мальчишеское лицо его приняло прежнее выражение холодноватого спокойствия, чуть упрямого, не разрешающего фамильярности высокомерия. «На этом закончим сегодня, а завтра повторим. Всем разойтись!» Он воткнул винтовку штыком в землю. «Я знаю, зачем он это делает», — подумал Никитин. «Но почему я смотрю на Книжко, и мне кажется, что все скоро кончится не так, как мы хотим?» Батарея, оживленная говором, смехом, рассыпалась между тем по лужайке, забелели в сквозистой тени сосен среди яркой зелени незагорелые спины, иные кинулись умываться к водопроводной колонке под кустами сирени возле ограды, иные легли на траву, блаженно окунувшись в ее теплый пресный запах, не спеша закуривали трофейные сигареты, ожидая час завтрака, а кухня уже безмятежно курилась легчайшим дымком за снежной кипенью яблонь около дома, и повар, багровый от пахучего пара, орудовал, помешивал черпаком в котле. «Как же все это со мной?» — думал Никитин, глядя на водопроводную колонку, где умывался Книжко, окруженный солдатами. «И все случилось сегодня как в бреду, но было, было. А я не могу представить, что было у нас. Мы оба хотели этого. И она, и я. И Меженин знает, что случилось». В это время сержант Меженин ленивой развалкой подошел к воткнутой в землю винтовке. Его плечи, отлакированные солнцем, маслились потно. Синяя татуировка выделялась распростертыми крыльями орла на волосатой его груди. Он выдернул винтовку, почистил штык о траву. «Так что же будет дальше?» — опять подумал Никитин. И в тот момент... Когда Меженин кончил чистить штык, вдруг перехватил мимолетно сощуренный взгляд сержанта на верхнем окне дома. И Никитин взглянул туда. Там, за стеклом полукруглого окна мансарды, у края занавески светлеющим силуэтом стояла Эмма и смотрела вниз. Он увидел ее неотчетливо, как в жидком тумане, и тут же острое сознание несоединимой расколотости. Разъединенности между ним и ею, сознание случившейся невозможной, сделанной сегодня ошибки, знобящим уколом прожгло его, будто тайно предал самого себя перед всеми. Она, немка, была там, во враждебном мире, который он не признавал, презирал, ненавидел и должен был ненавидеть, по которому он 3 года стрелял, испытывая неистовое счастье от одного вида охваченных дымом подбитых танков, Она была в том мрачном, чужом, отвергаемом им мире, заставлявшем его после каждого боя хоронить своих солдат в заваленных прямыми попаданиями ровиках, писать самые трудные письма, эти объяснения, эти оправдания командира взвода по выбору обманчивого топорика смерти, оставшегося в живых. Она была там, на другом берегу, за разверстой пропастью. А он был на этом берегу, залитом кровью. И ничто не давало ему права, ничто не позволяло ему хотя бы на минуту забыть все и перекинуть жердочку на ту опасную противоположную сторону, где было недавнее раннее утро, лавандовый запах ее вымытых волос, ее шершавые губы. Как это получилось? Зачем же это получилось у меня? Я не прощу себе.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: Да, она была там. И она почему-то стояла за краем занавески в окне мансарды и, заслоняя глаза от солнца, смотрела вниз на блещущую травой лужайку, где ходили, лежали, курили, шумно умывались под колонкой солдаты, и где был он среди своих, родственно связанный с ними всей судьбой, войной, всей жизнью, и отъединенный от нее этим солнечным оконным стеклом, сочной лужайкой и утренними разговорами солдат и невероятно тихим немецким городом, куда они пришли из Берлина через огромный, враждебный, убивающий мир. «Наблюдает немочка-то, а?» сказал безвинно Меженин, проходя мимо Никитина, и также безвинно подмаргивая, помахал ей рукой. «Ишь, глазеет на русских бесенок. На вас глазки пялит, товарищ лейтенант. Или шпионит немочка?» А она сверху заметила его жест, вспугнутой тенью отпрянула, исчезла в проеме окна, колыхнулась тюлевой занавеской, и тотчас знойными спиральками в голове Никитина пронеслось: «Вадим, Вадим». Он сделал усилие над собой, голосом приказа сказал: «Вот что, Меженин, сегодня позавтракать, накормить людей без пива, ясно? Через час взвод к орудиям, проведем занятия, заниматься будем каждый день».
3: «Ясноть»,
2: — ответил Меженин, и в покорном подрагивании его ресниц таилось насмешливое согласие. «Я-то уж понимаю все». «Нет, не все. Все кончено с этим», — решенно подумал Никитин, овеянный чувством внезапного освобождения от чего-то недозволенного, поневоле совершенного им, мутно угнетающего его, и быстрыми шагами направился к Книжко. А тот, окатив себя водой до пояса, расхаживал подле плещущей струи колонки, осажденный солдатами, тщательно растирал полотенцем мускулистый, покрасневший торс. «Я любовался на тебя, Андрей», — сказал Никитин. «Просто отлично. Пехота в тебе еще сидит». «Детские игрушки», — ответил пренебрежительно Книжко и недовольный заговорил. «Марки, трофеи, карты, 21. Убиваем время, жиреем и начинаем разлагаться. И знаешь почему? Все конца ждут, а конца нет. Зашвырнули нас куда-то на куличики от Берлина. А смысл? Не ясен. Тем более на Западе бои. Как наши новоиспеченные хозяева? Курт, значит, ушел? А эта Эмма осталась?» спросил Книжко. «Ты знаешь?» «Да, ушел. В Гамбург», сказал Никитин и сейчас же перевел разговор. «Рацию слушал. Что нового? Как там?» «В Берлине никаких изменений», ответил Книжко. Перед завтраком проверяли огневые. Позиция батареи начиналась в 150 метрах от дома. Орудия были врыты на краю поля за оградой яблоневого сада. И они шли к огневым в полной тишине, приозерного луга, еще росного, влажно-пахучего. Трава сочно хлестала по сапогам, шли, как бывало когда-то давным-давно, на подмосковных дачах. И Никитин, опьяненный этим утренним покоем открытых впереди голубоватых далей, солнцем, запахами согретой земли, струистым парком над озером, первым нарушил молчание. А вообще-то не верится, что не кончилось. Когда же, Андрей? Через 2 недели, через месяц? Тогда, когда кончится, резко ответил Книжко и приостановился, раздумчиво вглядываясь в земляные бугры недалекой огневой позиции. Вот тебе ответ на твой вопрос. Часового на батарее не вижу. Полнейшее курортное настроение у всех.
3: Это началось в первый день, сказал Никитин. А что сделаешь, Андрей? Все чувствуют, что скоро.
4: И твой часовой тоже? Где он?
2: Но Книжко ошибся. Часовой находился на огневой позиции, полудремотно лежал посреди снарядных ящиков в нише. Глаза и лоб прикрыты от солнца пилоткой, автомат покоился около ног. Ремень распущен на животе. Заслышав рядом шаги, он подтянул ноги, сел, закрутил головой, громко откашлялся, давая о себе знать, на всякий случай угрожающе окликнул: «Стой, кто идет!» И неудержимо заулыбался во всю ширину разомлевшего потного лица.
5: «А, товарищи лейтенанты, а я слышу, сюда никак!»
4: «Снов не видели у шатиков?» — поинтересовался Книжко бесстрастным голосом. «В горизонтальном положении мне, например, всякая дьявольщина снится. Какая, спросите? Ну, скажем, что часового вместе с орудиями и снарядами немцы украли. Возможно, у шатиков?»
5: «Не, не спал я, товарищ лейтенант. На солнышке чуток после росы подзагорал. Очень ласковое солнышко-то!» Еще добродушнее расплылся у шатиков. «Откуда? Какие немцы-то? И не шелохнуться теперь. Берлин, как-никак наш, дураки они, что ли? Вот, товарищ лейтенант, что сержант Миженин мне подарил. Время в аккурат буду знать. Трофей!»
2: И чрезвычайно счастливый он выставил на запястье часы, пленительно сияющие стеклом и никелем. Послушал их, после чего удивленно сообщил шепотом:
4: «Тикают себе, фрицы, и тикают. И чего они тикают?»
5: «Дети какие-то»,
2: — дернул плечом Книжко, хотя сам был, видимо, моложе Ушатикова 2 года. И, сказав, опустился на станину, посмотрел своими серьезными неулыбчивыми глазами на ниточку шоссе за озером, по которому в белесой дымке пыли двигались к лесу машины из городка, спросил: «У вас что, первые часы за войну, у шатиков?»
4: «Не было у меня, мечтал я»,
2: — ответил длинношеий у шатиков и осторожненько рукавом гимнастерки смахнул невидимые пылинки со стекла часов, протер никелированный ободок циферблата любовно.
4: «А непонятно это дело, часы. Ума не приложу. Крохотные колесики там крутятся. Живое все, как дыхание в них. И идут себе, идут. На вроде крохотные человечки в них работают молоточками. А зачем людям время показывать, товарищ лейтенант? Вот интересно, без него жить можно или нельзя? День так день, ночь так ночь. Зачем это все люди придумали? Чудно!»
2: Наивный Ушатиков задавал обычные свои вопросы, по обыкновению удивляясь тому, чему не было смысла удивляться, и Книжко вроде бы начал злиться. Теснее соединились на переносице брови, замкнуто обострилось повернутое к лесу его лицо, точно что-то неприязненное было в простодушных этих вопросах. «Он не знает, что произошло утром со мной», подумал Никитин, чувствуя томительный звон в голове. «Я не хочу вспоминать, но помню ее губы, ее влажные волосы. Как это забыть?

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: «Никитин», — проговорил Книжко с раздражением, — «обрати внимание на лес. Или мне показалось, или какой-то славянин устраивает фейерверк немецкими ракетами. В конец ошалели славяне». «Где ракеты?» — сказал Никитин. «Не вижу никакого фейерверка». «Посмотри левее озера». «Это опять к нашему разговору», — прибавил Книжко тоном утверждения, уже не сомневаясь в реальности того, что увидел. «Левее озера?» Все было спокойно. Солнечная и сине-зеленоватая даль лугов, зеркальная чаша вытянутого озера, вспыхивающая белыми иглами поверхность воды, за ней опушка соснового леса, прозрачных струях чистого воздуха. Всюду погожее утро, ровный блеск молодой травы, везде полная безлюдность. И лишь далекая колонна машин на шоссе пунктирной цепочкой, текущая к лесу со стороны городка. Но потом слева от озера, над вершинами леса, показалось Никитину, что-то неуловимо пыхнуло, мелькнуло искристой, красноватой пылью. Рассеялась радужной игрой света в волнистой дымке, будто угасающие хлопья ракет, и снова рядом с этой дымчатой пылью вползли в синеву небо четыре обесцвеченных солнцем огонька, бесшумно растаяли в туманце над лесом, слабо видимые в кратком изменчивом сверкании. «Теперь видишь?» — спросил Книжко. «Только непонятно, зачем?» — сказал Никитин. «Зачем забралась туда наша пехота? На кой черт она там?»
3: «Хлебнули, видать, славяне, и давай из ракетниц ворон сшибать, постреливать в лесу!»
2: Округлил глаза ушатиков, приподымаясь, изумленно вытягивая долгую шею, и так, полуподнявшись, хлопнул руками по бедрам.
3: «Это что же, от

0: Скюэт слепыми зигзагами пополз по траве луга и мертво застыл метрах в 200 от песчаного берега озера.
1: «Так что же это, а? Что же это? Что же это?»
0: Ушатиков как стоял в полусогнутой позе, так и оставался стоять до этого растерянного, бессмысленного вскрика. И, вскрикнув, мешком осел на снарядный ящик, перекатывая добела обваренные непониманием глаза с Книжко на Никитина. А они не говорили ни слова, оба смотрели на шоссе, и молчание между ними росло, давило на Ушатикова тяжестью тревоги, смертным ожиданием неизбежно наступавшего часа.
1: «Так ведь это ж танки... «По нашим машинам били!» — пораженно прошептал Ушатиков. «Господи Иисусе! Да откуда же они? Значит, немцы там!»
0: «Это била самоходка», — ответил Книжко машинально, словно про себя трудно принимая какое-то решение. И внезапно крикнул звонко Никитину, которого резкий толчок действия бросил к казеннику орудия. «Стой! Нет смысла, оставь! Далеко отсюда! Только снаряды испортишь! Не разрешаю!» «Две машины дуриком сожгли, две машины! Значит, наша колонна напоролась!» — говорил тихо Никитин, глядя туда, за озеро, где в зеленом и солнечном блеске утра почти без дыма буйно горели два студебекера, настигнутые прямыми попаданиями самоходки. И тут увидел третью машину. Непонятно как, прорвавшаяся из леса на шоссе, машина эта, отдаляясь и отдаляясь к городку, сумасшедше мчалась в завесе пыли, по ровной стреле асфальта, но невидимая самоходка, скрытая пушкой леса, теперь по ней не стреляла. Студебекер, вероятно, уходил из поля точности цейсовского прицела. «К телефону, Никитин! Быстрее, пошли! Ушатиков, остаетесь! Наблюдать здесь!» — скомандовал Книжко и стремительно соизмеряюще глянул на пылающие машины на опушку леса. Там взмыла одинокая сигнальная ракета, взлетела и распалась с людяными искрами в онемелой синеве неба, и на землю пала свинцовая удушливая тишина. Однако, когда Никитин и Книжко добежали до дома, в батарее было тоже неспокойно. Здесь услышали первые выстрелы, и солдаты высыпали из дома на лужайку, дожевывая галеты иные с недопитым чаем в котелках, недоверчиво и пытливо смотрели в сторону сада. Вокруг раздавались угадывающие голоса. «Мины никак наш в лесу подрывают, или что?» И сержант Меженин, посмеиваясь, пригашивал это возбуждение бодрозычным покрикиванием. «Ладно, ладно, чего бестолку засуетились? Команда была... Продолжай завтрак, без нас разберутся. Чего? Взгагакались!» Но сейчас же взмахом длинных ресниц как бы жадно всосал в светлую глубину глаз серьезные лица приблизившихся офицеров, и желваки его набухли на скулах.
2: «Опять война, а?»
0: «Заканчивать завтрак, батарея, тревога!» Сломал голоса солдат командой Книжко и, прихрамывая, прошел в дом вместе с Никитином, а тот на ходу повторил команду Меженину. «Взвод, боевая тревога!» В той самой комнате-кабинете или гостиной, где прошлой ночью от нечего делать беззаботно играли в карты, пили пиво и слушали патефон, Никитин, скольнувшим сердцем, неожиданно увидел склоненную фигурку у закопченного зева камина, знакомые желто-медные волосы, рассыпанные по спине, и как-то сразу не понял, зачем здесь Эмма, присев на корточки с железными щипцами, трогала, ворошила на решетке, поддувала сгоревшие пачки рейхсмарок, выгребала их носовок. Она испуганно обернулась при виде вошедших Никитина и Книжко, вскрикнула «Ай!» и, выронив щипцы, совок на решетку камина, стремглав выскочила из комнаты. «Немка-то!» — сокрушенно цокнул языком связист, добродушный толстогубый парень, дежуривший у телефона. «Жалко ее очень. Зашла сюда, увидела ихние деньги сожженные и чуть не заплакала. Что за шум такой, товарищ лейтенант?» «Дайте штаб дивизиона», — приказал Книжко. «Минуту вам на связь». «В секунду сделаю, товарищ лейтенант», — заелозил на стуле, встрепенулся толстогубый связист и закрутил ручку полевого аппарата. «Не уж немцы? Да откуда они? Не уж немцы?»
3: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Константин Коровин. Рассказ «В отставке». Читает Алексей Войтюк.
1: Грустный человек сидит у окна. Широкоплечий, в светлых волосах его белеет седина. Говорит про себя. 51 стукнуло, и отставка. Да, тяжело. Пенсию 28 целковых дали. Вот становым был столько лет в Боголюбовском уезде. Да, тяжело. Еще не стар, а вот во Владимире жил. Квартира была, отопление, освещение. А вот назначили нового губернатора, и отставка мне вышла. Да-с. Погодите, посмотрю, как вы теперь на Клязьме мост без меня разведете. Как барки пропустите? Собьют. Погляжу я. Да что, нового назначили, молодого. Армейский в полицию служить пошел. Знаем, наверное, в карты продулся. А я верой и правдой служил. И вот, стар, сказали. Да нет, мне брандмайор Черемушкин, душа человек, шепнул по секрету, что отставка мне вышла. За ершей. Вот ведь что. Верно, на Клязьму ходил ершей ловить на удочку. Пристрастился. Ну и ерш. Пяток на фунт. Справа берет, где потише, у моста. Писарь Свистунов на реку носил мне бумаги подписывать. Верно. Чего уж тут. Все аккуратно было. Это он, должно быть, донес. Он, не иначе. Эх, народ. А я крестил у него дочь. Еще тоже намекали, пью. И курицу пьет. Я не человек, ежели поутру стаканчик не пропущу. И закусишь, бывало, сардинкой кано. А теперь что? Дернешь тарань, закусишь спинкой, соль одна. Ну, спасибо его величеству и на том. Вот что. Он-то ведь и не знает правду. Разве ему скажут? А справа, с моста на Клязьме, где к плотику у Явничка, вот ерш берет. Ну, ерш! Это ведь что за уха? Ну, а по мосту-то губернатор новый ехал. Черт его нес, прости, Господи. Ну, и видел, становой ловит. Ну, жизнь. Квартира была, а теперь вот комнату нашел. Домовладелица Соловьева. Лавка у ней, галантерея. Прежде бывало меня, как завидит, уж вот как вся харя расплывается, любезная такая. А сейчас деньги 6 целковых за месяц вперед давай, племянника посылает. Вот ведь что, все продал, и шинель, и мундир. На фуражку красный околыш нашил. Отставка. Пошел вечером на мост, на Клязьму. Посмотрел его с одной стороны, с другой по перилам смотрю. Вижу, разводили в утро мост, пропускали барки, а свели неверно. Вот ведь новый-то не может. Эх, думаю, ну, народ, без меня мост свести не могут. По весне лес не прогнать ни почем, все барки разобьет. На мосту сторож Игнат, уж вижу, знает, что отставка. Бывало, бежит ко мне, ваше благородие. А теперь подошел сукин сын, говорит так вольно. Кто рыбу удит, у того ничего не будет. Вот ведь что. Прежде не смел бы так разговаривать. Прежде вам удочку, ваше благородие, приготовить. А теперь ничего не будет. Знает стервец, что отставка мне вышла. Знает. Наловил становой у моста на удочку ершей и понес к себе. Вечер. Сидит один у себя в комнате, зажег лампу, взял нож и чистит пойманных ершей. Никого нет. Пошел на кухню, просил сварить на тагане уху. «Поздно», — говорят ему, — «завтра к утру сварите».
2: «Экая скука! Один! Никто и не зайдет. Лампа горит, керосин подорожал. Потушил становой лампу и прилег на постель. Не спится». Вспомнилась ему жена его, Надечка, и сын, Володя. Юнкером на войну турецкую ушел и там и остался, под Арзерумом. Мало я его видел. Он в корпусе жил, только на праздник приходил. Все некогда было. Встал с постели становой. В окно свет от уличного фонаря. Подошел к шкафу, открыл дверцу, достал бутылку и выпил из нее порцию, а закусить нечем. Хлебца на столе нашел и опять лег. «Наденька, я любил тебя. Вот любил, искренно. Верно, грешил. По уезду ездил по делам. Там в гостях выпьешь, тут выпьешь. Ну и согрешил с веселухами. Не утерпишь, молодой был. Из себя-то я видный, они меня и завертывают. Я ведь тебе говорил, я ведь так это, не от души, не думай. Я тебя одну люблю, душой люблю. А это так, с дуру, под веселую руку». Он опять встал и опять хлебнул из бутылки. «Закусить бы нечем». И опять лег. Душой не изменял, Бог видит, не изменял. А она взяла да ушла от меня к богатому фабриканту, вдовцу Ермолкину. Вот каково! Уж я и то, и это. Они друг друга любят, так мне и говорят. Я его и так, и эдак пугать, а он ничего не боится. Вот ведь богат. Вот и пришлось перевестись сюда. Становой Малашкин встал и опять подошел к шкафу. На столе, на тарелке, чищенные ерши блестят, освещенные уличным фонарем, который светит в окно комнаты. Становой, вздохнув, сказал: «Ну и жизнь начинается. Это не сардинки, ну, все равно». Он поднял сурово ерша за хвост, окунул в солоницу, подошел к шкафу, опрокинул бутылку в рот, хлебнул до дна, взял сырого ерша в рот и жевал. Вот ведь что отставка. А ничего, с солью ерш. Головку откусил, выбросил. Ничего, с хлебом. Вот самоеды едят сырую рыбу. А я это теперь в отставке хуже самоеда. Кому я нужен? Кто меня боится теперь? Никто. Бутылка в шкафу опустела. Становой зажег лампу. Как-то уныло стало на душе. Комната скучная. Никого. Один. Один я. И он стал одеваться. Пройдусь я по улице. Еще не поздно. Фонари горят. Пойду я, думает он, по берегу за вишневые сады в слободку цыганскую. Там в домике цыганка Шура живет, петь мастерица и гадает ловко. Попрошу ее погадать мне. Ну, чего уж мне гадать, сам знаю, что в отставке. Пропало все. Оделся и пошел. Пустая улица. Кое-где в деревянных домиках горит в окне огонек. Наткнулся становой на тумбу, подумал: «Выпил я немножечко». Остановился, посмотрел на тумбу и сказал грозно: «Не сметь! Ты что, тумба? Ну, я с тобой еще поговорю. Не думай, что я тебе рыло не утру. Ты у меня погодишь, я не посмотрю». Становой пошел по переулку к берегу реки. Кончались домики пригорода. Становой остановился у потухающего фонаря и посмотрел на него. «Мигаешь, да? Потухаешь? Я бы прежде сказал тебе, ты что тухнешь, кривой черт? Чего ты это? Ух ты, сукин сын, тухнешь, а? С кем говоришь, с кем, а? Мигаешь?» Фонарь вдруг опять разгорелся. «То-то», — сказал Становой, погрозив пальцем. «Понял? а то б я на тебя не посмотрел. И тут же подумал, при мне эдакого ничего подобного не было. Боялись. А теперь что? Какого-то взяли молокососа. Эх, все равно. Мигай, махнул он рукой в сторону фонаря. Ты не мой теперь стан. Мигай, черт с вами, со всеми с фонарями вместе.
0: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Константина Коровина «В отставке».
2: Светит месяц. От крутого берега реки Клязьмы тихая летняя ночь несет отрадный запах садов. На опущенных ветвях вишневых деревьев блестит точками спелая вишня. Становой, идя у изгородей, протянув руку, сорвал ягоду и взял в рот. Вот, вот ведь что, ворую ягоду, украл. Господи, вот ведь что, месяц ясный, скажи, а, когда это было? А когда я взятки брал? Никогда. Верно, был раз у Прохорова на именинах выпил. Было, угощали. Помню, от него приехал домой, еще Надечка была. Она нашла у меня в пальто 50 рублей. Положил кто? Прохоров, должно быть. А я? Нет, не брал. Месяц ясный, ты знаешь. Все знаешь. У края садов шел забор. Видит Становой, к берегу подплыла лодка. Из нее вышла женщина, повязанная большим красным платком. В руках гитара. Лодка отплыла с гребцами и пропала на реке, в тени соседнего берега. «Не Шура ли?» — подумал Становой. И что-то ласковое прошло в душе хмельного старика. Среди этой дивной лунной ночи, если б прежде, когда я был молод, тогда бы посмотрела. А теперь зачем иду к ней? Сам не знаю. Погадать иду просто так, деться некуда. Куда пойдешь? И раньше никто рад не был. Становой, крючок полицейский. Чего тут? А теперь в отставке. Насмех поднимут. И он подошел к маленькому домику в три окошка, где жила цыганка Шура. В окошках свет. Шура, значит, не спит. Он подошел ближе к окну и заглянул внутрь. Шура снимала большой красный платок. Значит, это она приехала на лодке. Сняв платок, цыганка подошла к столу и пила молоко прямо из крынки. Потом сняла башмаки, кофту, лампу поставила к постели, вынула из шелковой юбки платок, развернула его и вынула из него золотое кольцо. Надела себе на палец. Кольцо блестело драгоценным камнем. Она вынула другое кольцо и надела на соседний палец. Положила руку на розовое одеяло, долго любовалась игрой камней и задумалась, глядя темными глазами в пространство. В лице смуглой цыганки было что-то озабоченное и встревоженное. «Донесу», — подумал Становой, и тут же сказал про себя. «Нет, не донесу, я в отставке». «Да-да, пускай без меня другие». И постучал в окно. Цыганка потушила лампу, подошла к окну. «Это я, Шура, не бойся, пусти меня». Ветхая маленькая дверь отворилась. На крыльце стояла, освещенная луной, бледная и испуганная цыганка. И, улыбнувшись, сказала: «Рада, рада, вот кто, начальник, ваше благородие, рада, заходите, пожалуйста». Она зажгла лампу. «Садитесь, ваше благородие». Цыганка достала из шкафика графин с вишневой наливкой и поставила на стол рюмки. Наливка настояла сама, поспела вишня сладкая. «Шура», — сказал Становой, — «я пришел к тебе сам не знаю зачем. Так, погадай, что ли, мне малость. Теперь я ничто, нуль, мыльный пузырь. Да, отставка». «Возьму я карты, да погадаю», — запела Шура, раскладывая на столе карты. «Сначала погадаю себе», — сказала цыганка с улыбкой, раскладывая карты. Вдруг Шура вскочила из-за стола, в испуге посмотрев на карты.
3: «Что ты, чего?» — спросил Становой.
2: «Смерть», — ответила Шура. «Смерть мне. Вот в третий раз выходит смерть от трифового короля. Это он».
3: «Шура, ты что? Слышишь? Люблю я тебя. Душой люблю, поняла? Говори-ка правду. Откуда кольца у тебя эдакие?»
2: Цыганка покраснела. «А вы, ваше благородие, в окно видели? Вот они». И она достала из кармана кольца. «Бриллианты, знать?» — спросила цыганка.
3: «Да», — подтвердил Становой. «Бриллианты. Дорогие. Не ворованные?»
2: «Что вы? Ведь я сейчас приехала на лодке домой из пикника. Ермолкин мне подарил. В любовнице меня к себе зазывает. А золочу, — говорит тебя Шура, — жена надоела мне вот до чего».
3: «Моя жена», — подумал Становой и спросил цыганку. «Что ж, пойдешь в полюбовниц-то?»
2: «Что вы?» — и Шура засмеялась. «Вот если бы он был такой, как вы, мыльный пузырь, пошла бы, правду говорю».
3: «Да что ты!» — удивился Становой.
2: «А то!» — цыганка снова разложила карты. «Видите, ваше благородие, вот, выходит, марияж, любовь и червонный король. Это вы, душевный. Я ведь бывала, ваше благородие, в когтях. Там, тут, дарят, поют, угощают. Грешила, а души не видала. А вас, ваше благородие, жалею».
3: «Шура, да что ты, я пьяница, в отставке».
2: «Ну-ну», — цыганка ласково обняла Станового. В Боголюбове, где река Нерль сливается с рекой Клязьмой, весной я на песчаном берегу, покрытом ивняком, ловил с бережка рыбу на удочку. Подошел широкоплечий человек в фуражке с красным околышем, и с ним смуглая женщина. «Цыганка», — подумал я.
3: «Хорошо место это», — сказал он мне. «Я вам не помешаю. Тут в сторонке закину наживчика».
2: К вечеру на бережку у нас горел костер и варилась уха из ершей.
3: «Люблю я приволье», — сказал мой новый знакомый. «И эту самую ловлю вот люблю».
2: И он поведал мне рассказ своей жизни, как его уволили в отставку за этих самых ершей.
0: Мы читали рассказ Константина Коровина «В отставке».
4: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия должна быть в авангарде технологических перемен. Все заделы для этого есть. Об этом в среду говорил Владимир Путин. Президент выступил на первом пленарном заседании Государственной Думы 9-го созыва.
2: На наших глазах жизнь страны и людей, как и во всем мире, существенно меняется. В эпоху стремительного развития технологий Россия должна быть в авангарде таких перемен. Все возможности, заделы, внутренние ресурсы у нас для этого имеются, есть. И наше законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее. Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны.
1: Выступая в Государственной Думе, глава государства также призвал выделить достаточно средств на демографию, обеспечить устойчивый рост экономики и запуск нового инвестиционного цикла. В Генконсульстве России в Дубае опровергли сообщение израильских медиа о том, что один из пилотов самолета компании Fly Dubai был россиянином. Ранее сообщалось, что Boeing 737 Max следовал из Дубая в Тель-Авив, но отклонился от маршрута над Саудовской Аравией. Экипаж подал сигнал 7500 захват. ВВС Израиля подняли в воздух истребители. Самолет успешно приземлился, все пассажиры и экипаж в безопасности. Отмечается, что инцидент мог быть вызван дракой между пилотами, сообщают очевидцы. Власти Саудовской Аравии проверяют версию о намеренном крушении. Один из пассажиров сообщил о ножевом ранении одного из пилотов и попытке нарушить работу систем самолета, но второй пилот и другие пассажиры смогли предотвратить трагедию. По некоторым данным, одним из пилотов был россиянин. Эта версия не подтвердилась. В России планируют ввести единое удостоверение учителя. Министерство просвещения уже подготовило 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства о подтверждении статуса педагогов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, министерство вместе с преподавателями разрабатывает положение о статусе учителя. Его вынесут на общественное обсуждение. Ранее такого документа в России не было. Ранее в июле правительству поручили пересмотреть требования к рабочему времени и учебной нагрузке для педагогов. Соглашение по поставкам российского газа в Сербию продлено до конца года. Оно истекало 30 сентября, сообщил телеканал РТС. «Газпром» продлил газовое соглашение с Белградом на тех же выгодных условиях, подтвердил представитель государственного поставщика газа в Сербии Душан Баятович. Ранее компания подписала соглашение с государственной нефтегазовой компанией Азербайджана о строительстве газовой электростанции возле сербского города Ниш. Завершение проекта ожидается к 2030 году. Роман Авдеев, служба информации. Медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Василий Иванович Немирович Данченко, глава из книги «Скобелев», читает Станислав Федосов.
3: Я пишу не биографию Скобелева. Моя книга – просто ряд отрывочных воспоминаний о нем. Поэтому я не рассказываю о всех военных операциях, в которых участвовал покойный. Желающие познакомиться с ними могут обратиться к моему «Года войны». Здесь только то, что я сам видел. И если из моего рассказа выдвинется перед читателями обаятельная личность Михаила Дмитрича, если он станет им так же близок и дорог, как близок и дорог он был людям, входившим с ним в тесные сношения, знавшим его не как генерала по реляциям и письмам с войны, а как человека, то цель мою я сочту вполне достигнутой. Систематическая и полная биография – дело будущего. Теперь же, говоря о Скобелеве, я хочу только бегло обрисовать этот замечательный тип гениального русского богатыря, яркой звездой мелькнувшего на нашем тусклом небе, так быстро поднявшегося во весь рост перед целым миром, изумленным его подвигами, и так рано ушедшего от нас. Чем дальше, тем тяжелее и тяжелее становится эта потеря. Военные писатели, талантливые и хорошо знавшие покойного Маслов, нарисуют его как стратега, как тактика. Мое дело сказать о человеке. С каждым днем больнее чувствуется отсутствие его. Невольно задаешься вопросом, Кому нужна была эта смерть? Какой смысл в этом роковом ударе? Шутка судьбы? Какая неостроумная, глупая шутка. После перехода через Дунай Скобелева мы видим и на вершинах Шибки, и под Плевной. Много у него в это время было горьких минут. Его еще не признавали. В победителе халатников видели только храброго генерала и больше ничего. Его надо держать в ежовых рукавицах. Его избаловали дешевые лавры в Средней Азии. «Он может служить», — высокомерно снисходили третьи, «но за ним надо смотреть в оба». А между тем он был неизмеримо сведущее и талантливее всех этих господ. Я встретил тогда Скобелева в Тырнове. «Где вы остановились?» — спросил он у меня. «У Балабоны. Я зайду к вам». Видимо, ему хотелось высказаться. Лицо подергивалось нервной улыбкой. Он хмурился, разбрасывал себе бакенбарды во все стороны. «Жутко». «Что жутко?» «Да мне. Оскорбительно. Видишь лучше их, знаешь все ошибки и молчишь».
4: «Зачем же молчать?»
3: «Да разве победитель халатников имеет право голоса? Самые лучшие из них удивляются, чего я лезу. Видите ли, у меня все есть, и чин, и Георгий на шее. Значит, мне и соваться незачем, да и другим получить, что следует. Так с этой точки и смотрят на дело. А про то, что душа болит, что русское дело губится, и никто и не думает. Скверно. Неспособный, беспорядочный мы народ. До всего мы доходим ценой ошибок, разочарования. Как пройдет несколько лет, старые уроки забыты. Для нас история не дает примеров и указаний. Мы ничему не хотим научиться и все забываем. Тоска. Разве так это дело делается? А вся беда от кабинетных стратегов». Во время второй Плевны Скобелев уже выступает командиром небольшого кавалерийского отряда. Весь этот день он дерется впереди, в стрелковой цепи, то одушевляя солдат, то поддерживая слабые фланги. Весь этот день никто его не видел отдыхающим. Он не оставлял седла даже во время пехотного боя, служа прекрасной целью турецким стрелкам. Две лошади под ним убиты, третья ранена. Он лично ведет в атаку роты, командует сотней казаков. Наконец, когда началось отступление, он слезает с седла, вкладывает саблю в ножны, сам замыкает ходящую назад цепь. Не странно ли, что завоевателю Ферганы Хивы, человеку уже с громадной военной карьерой позади, приходится в данном случае быть не руководителем боя, а одной из исполнительных единиц именно в такой обстановке, где его-то способности, кроме личной отваги, и не нужны были. Как второстепенный исполнитель, он часто терял все свои боевые таланты. Нельзя, видя ошибки других, все-таки усердно служить им. Невозможно выполнять программу, несостоятельность которой знаешь воочию. Это, между прочим, подало повод одному из лучших генералов характеризовать Скобелева более остроумно, чем верно. «Как подчиненного я бы его отправил назад. Но если бы меня спросили, к кому я сам хочу идти в подчинение, я бы сказал – к Скобелеву». Его талант развертывался в полном блеске там, где он один руководил делом, где вся ответственность лежала на нем. Фергана, Зеленые горы, переход Балкан, Шейновский бой, переход к Адрианополю, Ахалтеке доказывают как нельзя лучше справедливость этого. Во время отступления от Плевны нужно было остановиться, чтобы, удерживая турок, дать возможность отойти нашим войскам. Что же делает Скобелев? Сотни казаков он отстреливается от громадных сравнительно сил неприятеля. Наконец велит себе подать бурку, ложится под огнем на нее и засыпает, приказывая не отходить отсюда, пока он не проснется. По небу бьют. Скобелев спит. Жалкая горсть казаков держится около, останавливая в почтительном расстоянии турок. «Неужели вы спали?»
4: «Спал».
3: «При таких условиях?» «Если надо, я могу спать при всяких условиях». Все это объясняли фатализмом, Да ведь мало ли, какие можно придумать объяснения. Что-то других таких фаталистов я не видел. Затем следует блистательное дело Подловчей. Настолько известное, что о нем напрасно было бы повторять что-либо. Здесь я воздержусь приводить даже отдельные эпизоды, так как я там не был. Третье плевно, несмотря на то, что Скобелев должен был отступить от занятых им сбоя редутов, как будто разом открыло глаза всем. В нем увидели льва. Перед ним преклонились те, в ком было чувство справедливости. Это поражение было равно блистательной победе. Тут уже Скобелев говорит, и к голосу его прислушиваются. В пылу, в огне он наблюдает, изучает и тотчас же пишет следующие замечательные строки в своем донесении князю Имеретинскому. Мы их приводим, потому что они уже тогда показали в Скобелеве не только храброго генерала, но и опытного вождя. Скобелев объясняет причины, почему он отсрочил атаку. «Важным соображением при этом, — писал он, — являлась необходимость усилить занимаемую нами позицию в фортификационном отношении, что при прискорбном в эту кампанию отсутствии при войсках шансового инструмента в достаточном количестве представляло немало затруднений. Люди рыли себе ровики частью крышками от манерок, частью руками. Для очищения эспланады виноградные кусты вырывали руками. По поводу недостатка шансового инструмента, ввиду чрезвычайной важности в настоящей борьбе фортификационной подготовки поля сражения, позволяю себе высказать несколько замечаний. Пехотные части, бывшие в горячем деле, большей частью лишаются шансового инструмента. Наш солдат, наступая по труднопроходимой, закрытой местности, особенно в жару, первое, чем облегчает себя, это бросает свой инструмент. Затем следует шинель и, наконец, мешок с сухарями. Поэтому часть, достигнув пункта, на котором ей надлежит остановиться, не имеет возможности прикрыть себя от губительного огня неприятеля, что постоянно делалось с пехотой, первое, в американскую войну, второе, в кровавую четырехлетнюю карлистскую бойню, и третье, теперь принято за правило турками. Ввиду этого, казалось бы, более целесообразным или провозить инструмент вслед за атакующими, или иметь при полках особые команды, на обязанность которых и возлагать укрепление отбитых у неприятелей позиций. Нельзя не упомянуть также и о недостаточности средств для устройства полевых укреплений, имеющихся при отряде. При силе более 20 тысяч человек в отряде вашей светлости, адресовано князю Имеретинскому, имеется, и то случайно только, одна команда саперов 35 человек при унтер-офицере и ни одного инженера, несмотря на существование инженерной академии, ежегодно выпускающей в нашу армию десятки специалистов. Сомнению не подлежит для меня теперь, что если бы французская армия второго периода кампании 1870 года при современном вооружении пехоты и относительной слабости, в смысле решающем, дальнобойной артиллерии, строго бы держалась системы неожиданного стратегического наступления, преимущественно на пути сообщения, например, соединенного с безусловной тактической обороной при помощи полевой фортификации, то кампания кончилась бы выгоднее для французов. «Дни третьей плевны» — это целая поэма, полная блеска для одних, позора для других. Я описал эту бойню в своем романе «Плевна и Шибка». Тут трем дням ее посвящены 27 глав. Описывать ее здесь нет надобности. Приведу только эпизоды, касавшиеся Скобелева. Лучшее описание третьей плевны сделано было официальным корреспондентом правительственного вестника штабс-капитаном Всеволодом Крестовским в его книге «20 месяцев действующей армии». Это обвинительный акт, в эпиграф которому можно было бы поставить следующие слова, сказанные по свидетельству господина Крестовского Скобелевым. «Наполеон Великий был признателен своим маршалам, если они в бою выигрывали ему полчаса времени для одержания победы. Я вам выиграл целые сутки, и вы меня не поддержали». «До третьей плевны, — говорил мне Скобелев, — я был молод. Оттуда вышел стариком. Разумеется, ни физически, ни умственно. Точно десятки лет прошли за эти 7 дней, начиная с ловчей и кончая нашим поражением. Это кошмар, который может довести до самоубийства. Воспоминания об этой бойне — своего рода немезида, только еще более мстительная, чем классическая. Откровенно говорю вам, я искал тогда смерти. И если не нашел ее, не моя вина».
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
3: Из-за гребня пригорка выехал на белом коне кто-то. За ним на рысях несется несколько офицеров и 2-3 казака. В руках у одного голубой значок с красным 8-конечным крестом. На белом коне оказывается Скобелев, в белом весь, красивый и веселый. «Ай да молодцы! Ай да богатыри! Ловчинские!» — кричит он издали возбужденным нервным голосом. «Точно так, вашество! Ну, ребята, идите доканчивать, там полк отбит от редута. Вы ведь не такие, а? Вы ведь у меня все на подбор, ишь, красавцы какие! Ты откуда, этакий молодчинище?» — остановил он лошадь перед курносым парнем. «С Вытебской губернии, вашество! Да от тебя от одного разбегутся турки! Точно так, вашество, разбегутся! Ты у меня смотри, чтобы послезавтра я тебя без Георгия не видел! Слышишь? Вы только глядите, не стрелять без толку! Иди вплоть до редута, не тратя пороху! В стрельбе ума нет! Стрелять хорошо, когда ты за валами сидишь и отбиваешься! Слышите? Слышим, вашество! То-то! В кого ты будешь стрелять, когда они за бруствером? Им от твоих пуль не больно. До них надо штыками дорваться, слышите? А ты, кавалер, не из севастопольцев?» — обернулся он к Парфенову. «За что у тебя, Георгий?» «За Малахов, вашество! Низко кланяюсь тебе!» И генерал снял шапку. «Покажи молодым, как дерется и умирает русский солдат! Капитан, после боя представьте мне старика. Я тебе именного Георгия дам, если жив будешь». «Рад стараться, вашество». «Экие молодцы! Пошел бы я с вами, да нужно новичков поддерживать. Вы-то у меня уж обстрелянные, боевые. Прощайте, ребята, увидимся в редуте. Вы меня дождетесь там? Дождемся, вашество. Ну, то-то смотрите». «Дали слово, держать надо! Прощайте, капитан!» Доехал генерал до оврага, видит, лежит в нем офицер. Еще несколько шагов сделал, офицер смущенно поднялся и откозырял. Генерал чуть заметно улыбнулся. «Что, поручик, отдохнуть прилегли?» «Сапоги, ноги!» — забормотал поручик, весь красный, чувствуя теперь только стыд, один стыд и ни искры трусости. «Вы от той роты?» «Да-с». «Эки вы рослый, да бравый какой! Солдатам будет любо, глядя на вас в вагон идти. Вы их молодцом поведете. Догоните поскорей своих, да скажите вашему командиру, что я ему приказываю послать вас вперед с охотниками. Слышите?» Генерал перешел на серьезный тон. «Офицер не смеет трусить. Солдат может. Ему еще простительно, но офицеру нельзя. Идите сейчас, ведите в бой свою часть. Ваша фамилия?»
5: «Доронович».
3: «Фамилия изменена».
5: «Ну вот что, я хочу услышать, что вы первым вошли в редут. Слышите, первым? Тогда и я забуду этот овраг и ваши сапоги. Слышите, забуду и никогда не вспомню. Помните, вы подадите пример. Прощайте». И генерал, наклонясь, подал поручику руку. Тот с глубокой благодарностью пожал ее. «Обещаюсь вашему превосходительству! Верю, поручик! До свидания в редуте!»
3: Еще одно мгновение Доронович посмотрел вслед генералу и тотчас же бросился догонять своих. По скату лепятся рассеянные солдаты какого-то полка. Они как-то вдруг массами появились из лощины. Точно муравьи поползли вверх. Видимо, перед решительным штурмом отдыхали там, собирались силами. Густая внизу масса солдат редеет кверху, разбивается на кучки, быстро бегущие вперед. Кучки разбиваются на одиночных, опередивших своих товарищей. Эти одиночные зачастую вдруг останавливаются, как-то дико вскидывают руками и падают вниз. Вон она, эта подлая желтовато-серая насыпь. Вон он, этот проклятый вал. Сколько еще жизней потребует он? Масса все ближе и ближе. Расстояние сокращается между ее отделившимися кучками и этой серой насыпью. Быстро, быстро бегут люди. Из отставших отдельные солдаты вдруг точно ни с того ни с сего выносятся вперед, быстро перебегают расстояние, отделяющее их от тех, которые идут впереди. Еще момент, и эти, только что казавшиеся отсталыми, уже смело цепляются вверх по скату. Вот обрывки какого-то «ура». «Ура!» вспыхнуло направо, перекинулось налево, загремело в центре. Чу! Кровожадная зловещая дробь барабана. Еще быстрее двигается снизу вверх боевая колонна, но уже никакого порядка в ней, в рассыпную, как попало. Вот целые тучи дыма заслонили редут. Гора точно дрогнула и рассеялась с громовым треском. За этим залпом перебегающие выстрелы, новое облако дыма, новый залп. Какой-то, должно быть, офицер на лошади выехал из лощины. За ним солдаты бегут. Смело он шпорит коня. Добрый степняк чуть не в карьер выносит его на крутизну ската. Еще одна минута, и всадник вместе с конем катится обратно в эту же самую лощину, из которой только что выехали. «Возьмут, капитан, возьмут наши!» — бодро кричит Ивкову Даранович. «Еще бы не взять!» — радостно отвечает тот, следя, как расстояние между наступающей черной массой солдат и серой насыпью вала все сокращается и сокращается. «Еще бы не взять! Один удар только и кончено! Как, кстати, в барабан-то ударили!» Вон черные фигуры солдат все ближе и ближе. Вон несколько копошится у самого вала, видимо, остановились и своих сзывают, а залпы оттуда следуют за залпами. Редут, точно живое чудовище, навстречу ободрившимся солдатам грохочет во все свои медные и стальные пасти, как дикобраз ощетинивается штыками. Близко, близко, у самого вала нашей. Могучее «ура» еще шире, как пламя, взрываемое ветром, раскидывается по всему этому скату. «Господи, вот подлецы-то!» — с ужасом вскрикивает Ивков. «Что? Что такое?» Капитан молча показывает направо. Трусливая кучка солдат, отставшая от своих в то время, как эти почти уже добежали до валов, залегает и открывает по туркам огонь. К ним присоединяется все больше и больше солдат. Что-то недоброе предчувствуется в этом. «Ура!» мрет, не разгоревшись вовсю. Солдаты, бывшие у самых валов, тоже подхватывают огонь и давай подстреливать, тратя на это свою энергию. Ружейный огонь льется, не умолкая. Наконец уже все остановились. Кучка трусов заразила всех паникой. Очевидно, вперед уж не подадутся. Нельзя идти стреляя, нельзя стрелять на ходу. Стрельба во время наступления — один из признаков трусости. Вот-вот пойдут назад. Нельзя же лежать под огнем. Назад еще хуже, чем вперед. Больше потерь будет, а все-таки уже ни на шаг не подвинуться. Полк разбился о редут. Как будто волны отхлынули оттуда солдаты и бегут вниз. Сначала задние поддались. Вскочили залегшие первыми трусы и стремглав в лощину. За ними и остальные. Не все. То и дело кто-то спотыкается, падает и остается на месте. Устилается мало-помалу скат неподвижными телами. Сколько уже чернеет таких, какая масса их. Толпа разбилась на единицы. Она уже чужда внутренней связи. Это люди, почти не узнающие друг друга. Самые храбрые отступают молча, хмуро, в одиночку. Только кучка трусов слепо бежит назад, крича что-то идущим навстречу новым подкреплениям. Эти новые тоже поддаются панике и оборачивают тыл. А мертвых все больше и больше. Вон одно место ската совсем почернело. Должно быть, не один десяток там плотно улегся друг к другу. Не один десяток. Сжав зубы, Ивков подается вниз, быстро подается. Солдаты тоже понимают, в чем дело. «Ах ты, Господи!» — шепчет Парфенов. «Только бы еще одним разом и конец делу! Эх, беда какая! Без всякого толку спужались! Стадо, подлое стадо!» — озлобленно бормочет Ивков, боясь, чтобы и с его ротой не случилось то же самое. Вот передовые кучки бегущих навстречу. «Куда вы?» — заскрипел на них зубами Ивков. «Трусы, подлецы, негодяи!» Все приостановились было. Только один совсем уже перепуганный солдатик сослепу бежит прямо на капитана. «Трусы! У редута были, ушли! Срам!» Харабов молча идет вперед, сознавая всю бесполезность упреков. Нельзя за себя отвечать в такую минуту. Самый храбрый человек может струсить. «Ваше высокоблагородие!» Ни с того ни с сего набрасывается на него бегущий солдатик. «У самого турецкого редута был! У самого вала, ей-богу! Только бы скакнуть, и конец! Я под валом первый стоял!» Чуть не плачет он. «Только бы скакнуть! А тут кричат: назад, назад, назад!» «Ну, все и побегли! Ах ты, Господи, все и побегли!» Солдатик весь красный, весь разгоревшийся, отчаянно жестикулирует. «Кабы дружно было!» — подтверждает другой и не оканчивает. Пуля догоняет беглеца и укладывает его на мягкую землю. «Что же вы осрамились, ребята?» — корит их Парфенов. Солдаты взглядывают только в лицо ему и быстро бегут мимо. «Это еще что за стыд?» Слышится чей-то громовой голос позади. «Это что за табор бежит? Смирно! Из-под редута бежать! Срам! Не хочу я командовать такой сволочью! Идите к туркам, вы не солдаты! Ружья побросали, скоты!» Продолжает тот же новый голос. Ивков оглядывается. Навстречу бегущим тот же Скобелев на своем белом коне. «За мной! Я вам покажу, как бьют турок, стройся! За мной, ребята! Я сам вас поведу! Кто от меня отстанет, стыдно тому! Живо, барабанщики! Наступление!» Громкая дробь барабана покрыла и грохот залпов, и рев орудий, то и дело выбрасывающих снопы огня и клубы дыма из амбразур турецкой батареи. Медленно цепь подвигалась вперед. Сухие нахмуренные лица солдат уже поводило гневом. Стиснутые зубы, зловещий огонь, загоравшийся в их глазах, мало предвещали хорошего защитникам редута. Шли в одиночку, молча. Звено от звена сохраняло правильные интервалы. Руки крепче стискивали холодные дула ружей. После недавнего возбуждения сердце билось спокойно, в голове, казалось, не было и мысли об опасности. Нападавших товарищей уже не обращали внимания, ни о чем не думалось. Свинцовые пчелы, густыми и шумными роями, наполнявшие воздух, мало производили впечатлений, совсем мало. Не потому, чтобы инстинкты жизни замерли, нет, просто закостенели все. Чему быть, того не миновать. Дорваться бы скорей. Только одно и шевелилось в мозгу этих обстрелявшихся уже людей, жадно смотревших на серый профиль редута, который опять окутывало туманом. Дорваться бы скорей! И когда шальная пчела жалила товарища рядом, когда он, как подкошенный, падал на мокрую землю, ни сожаление шевелилось у уцелевших, нет. Сказывалась только жажда расплаты. Дикая злоба поднималась в груди, дикая, холодная, от которой сердце не билось ни скорее, ни медленнее, от которой правильный шаг цепи не прибавлялся. Пред нею была лощина. Ивков озабоченно поглядывал на нее. Цепь его шла отлично. Лучше ни один бы тактикой не пожелал, но в темном овраге придется дать отдых минут 5-10, не больше. Как бы все это настроение не изменилось, как бы все эти сухие, злившиеся лица не подернулись колебанием, нерешительностью, как бы из цепи одни не выбежали вперед, это подало бы повод остальным сохранить свое положение позади, а потом совсем отстать. «Братцы, посмотрите, что они делают с нашими!» — обернулся генерал, не сходивший с лошади. Гул прошел по цепи, перебросился назад в следовавшие за нею звенья, сообщился колонне, которая, уже выставив нескольких солдат на гребень, пройденный Ивковом горы, сама осталась позади за гребнем в прикрытии. «Посмотрите, как эта сволочь наших раненых мучит!»

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Василий Иванович Немирович Данченко. Глава из книги «Скобелев». Читает Станислав Федосов.
2: Гул все рос и рос. Холодный пот выступал на лицах солдат. Парфенов, глядя на то, что совершалось около валов зловещего редута, заплакал навзрыд. Из-за этой серой насыпи выбежали турки, поодиночке рассыпались на скате. Вон они наклоняются к нашим раненым. Какие-то крики застыли, всколебав на минуту холодный воздух. Крики эти растут. Мольба в них — бешенство. Раненые, видимо, старались уползти. Торжествующий враг позволял им это, чтобы, смеясь, тотчас же настигнуть ослабевших, исходивших кровью людей. Вон один из наших раненых приподнялся, неверной рукой выстрелил в подбиравшегося к нему низама. Тот пригнулся на минуту, потом выпрямился, кинулся к стрелявшему, и в одно мгновение такой дикий вопль, вырванный невозможной болью, донесся к нашим, что генерал решил тотчас же воспользоваться этой минутой озлобления. «Ребята, без отдыха вперед! Бегом на этих скотов, спасем уцелевших и накажем негодяев! Я сам поведу вас! Слышите, поручик Доронович, ведите охотников! Займите вон ту траншею!» Быстро пробежали лощину, ни одного отсталого не было. Как был тих и безлюден этот овраг до того, таким и остался. Скобелев уже далеко впереди. Пригнувшись, охотники взбегают по скату вверх. Гора вздрагивает от бешеных залпов. Точно валы эти трещат, расседаясь на своих песчаных насыпях. Точно лопаются и крошатся довременные граниты, не доходя до редута узенькая траншейка. Оттуда гремит перебегающая дробь выстрелов. Кайма серого дыма от них, поднимаясь вверх, заслоняет собой редут. Скоро не одна она заслонила его. Заслонил и туман, опять сгустившийся кругом. Редута не видно. Его только слышно. Гроза бушует в этой серой туче. Точно злые духи сорвались с адских цепей и торжествуют в глубине этой мглы, смешанной с пороховым дымом, свое близкое торжество. Точно сам царь тьмы в гневе и грохоте бури сходит сюда на кровавую тризну. Возбужденному мозгу могло бы показаться, что планеты сталкиваются и, охваченные огнем,

0: встречается на пути. Гранаты из дальних редутов, впиваясь в сырую землю, рвутся в ней на осколки, острые края которых точно высохли и разгорелись от жажды. Наверху тоже неладно. Там лопаются шрапнели, точно чудовищные струны трескаются в воздухе под чьей-то могучей рукой. Лужами стоит кровь. В этих черных лужах барахтаются умирающие. Предсмертные вопли тонут в грозовом реве бури. Навстречу идущим солдатам бегут точно сослепу раненые. Бегут, наталкиваются на них, хватаются за товарищей, цепляются. Точно в этом вся их надежда. Доронович ничего уже не видит. Туман кругом. В тумане бесятся остервеневшие духи ада. Он только и помнит одно — обет, данный им генералу. Да и нельзя забыть. В один из самых страшных моментов, когда, казалось, нельзя было вздохнуть, чтобы не подавиться картечью, в вихре этой бешеной бури пролетел мимо него Скобелев. Только на одно мгновение он увидел эту характерную фигуру с разбросанными русыми бакенами, с раздувающимися ноздрями, с мягкими в обычное время, но теперь точно хотевшими оставить свои орбиты, разгоревшимися глазами, смело глядевшими туда, в самую темень, откуда рвалась гроза навстречу. Вихрем налетел, успев кинуть в цепь охотникам: «За мною, дети, не отставать! Вспомните замученных товарищей!» Точно обожгло солдат. «Ура!» вспыхнуло, но не то нерешительное, которое сейчас назад слышалось из рядов отступавших потом солдат. Нет, это совсем иное, зловещее, бешеное. Точно хриплые глотки хотели перекричать этот треск ружейного огня, этот рев стальных пастей. «Помните, ребята, назад дороги нет! За мной!» Кидает, в свою очередь, Доронович, не замечая, что по левому плечу его уже просочилась и бежит алая струйка. «Не забывайте, замученных вовремя брошено!» Точно искра в порох упала. Такой злобой вспыхнуло оно в солдатской душе. «Помните замученных!» Ура! Все бешеней и бешеней разбегается кругом. Цепь позади, спотыкаясь, падая, хочет нагнать охотников. Резервы сами двигаются, не ожидая команды. Раненые не остаются позади, они тут же в рядах. Разве кость перебита, идти нельзя? Один, худой, весь зеленый солдат, у которого в груди засела уже пуля, хрипло орет «Ура!», давится кровью, выплевывает ее и опять еще громче, еще более остервенело кидает свой вызов в тучи тумана и порохового дыма, окутавших зловещий редут.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
0: Вихрем долетел генерал на другую окраину боя. Под самой турецкой траншеей скользнул на добром арабском коне, бросил флангом грозовой привет и вынесся вперед, сам обезумевший от гнева, от злобы, от жажды крови. Шпоры впиваются в белую кожу коня, рвут ее, нервно подергиваются губы. Под глазами легли черные полосы. «Воздуху! Воздуху! Дышать нечем! Вперед! Бей их, друзья! Никому не будет пощады! Мсти за своих! Запевайте громче свою бранную песнь, кровожадные барабаны! Громче! Чтобы заглушить в немногих робких душах последний шепот жалости, последнюю жажду жизни! Громче направляйте барабаны эту злобой охваченную толпу! Гуще падает туман на облитые кровью скаты, гуще темнее, чтобы никому не был виден ужас, творящийся здесь, чтобы жало штыка встречало вражью грудь, а очи врагов не видели друг друга. «Не останавливаться! Вперед!» — хрипло кричит Доронович уже в занятой им траншее. «На плечах у беглецов ворвись в редут, ребята! За мной, друзья!» И почти тут же тяжелый приклад солдата опускается.

0: на голый череп обезумевшего от ужаса турка. Точно арбуз треснул, мозгом забрызгало окружающих. «Вперед, охотники, вперед!» — выбегает Доронович из траншеи. «Вперед, редут, недалеко! Сюда, охотники!» В вихре бури слышен голос Скобелева. «Сюда! Здесь они, проклятые! Здесь! Сюда, друзья! За мной, дети! Одним ударом возьмем!» Но последние слова его тонут в свисте картечи, в разъяренных залпах оттуда, от которых самый воздух, кажется, сможет оттолкнуть нападающих. Ивков, Харабов, все тут. Какие-то офицеры из других частей. Все перемешалось. Все одной бешеной толпой несется к редуту. Тысячи побежали на скат, сотни уже упали. Сотни упадут сейчас. До вала добегут десятки. Что нужды, лишь бы дорваться. Скорей, скорей в этот туман, откуда несется громкое «Ура!» Откуда слышен одобряющий голос генерала? Скорей, скорей! Что нужды? Из лощины выбегают новые тысячи. Опять они тают на скате, и снова десятки добегают к валу. Тут уж все перепуталось, ничего не разберешь. Стихии беснуются на просторе, пламя рвется вверх. Вода затапливает землю, прорвав и размыв жалкие плотины. «Сюда, охотники! Сюда, друзья!» Точно ловчий врог созывает Скобелев на травлю озлившуюся стаю собак. Покорные зову, все они уже тут, добежали к серой насыпи, и ливень свинца оттуда. Кажется, что редут этот дышит картечью. На минуту разбросило туман, ветром повеяло с севера, но его холодный воздух не освежил эти разгоревшиеся лица, не пахнул свежестью в эти разгорячившиеся груди. Скорей, скорей рвутся отсталые. В свирепой злобе своей, царапая землю, на место боя ползут раненые. Умирающие, приподымаясь на руках, орут «Ура!», выбрасывая в этот предсмертный крик последние отблески угасающей жизни. Уже на штыках красные полосы. Кровь бежит по дулам ружей, кровь на руках, на лицах. Не разберешь, где своя, где чужая. Тщедушный, робкий Харабов неузнаваем. Вырос, голова закинута назад, голос звучит металлическими нотами. Рука так схватилась за шпагу, что, почти ломаясь, впивается вся рукоять. Он бодро, смело и стройно ведет своих. Парфенов не отстает от него. Старику почудилась балаклава. Малахов курган, как живой, вырос перед глазами. Вспомнил он тогдашнюю тоску сдачи после рокового боя и хрипло бросает свое «Ура!» прямо в лицо врагам, уже стоящим на валах, уже ощетинившимся штыками. В сгустившуюся массу врывается картечь, расчищая улицы. И в эти промежутки вбегают новые бойцы, а из лощины поднимаются новые и новые тучи. Молодой парень тоже вспомнил старое. Взял ружье за дуло и чистит себе путь прикладом. «Алла! Алла!» Так же бешено несется с валов. Какой-то мулла в зеленой челме и зеленом халате вскочил на самый бруствер и выкрикивает оттуда свои проклятия. В упор кладет его Парфенов, и замирающая «Алла» опять подхватывается обреченными на смерть таборами. «Еще усилие, ребята! За мной!» Скобелев врывается на насыпь редута, скатывается оттуда вниз, поднимается опять, весь покрытый грязью, облепленный ею, и хрипло зовет за собой солдат. На нем лица нет, что-то черное, кровавое, бешеное. Харабов, Доронович и Ивков уже на валах. Вскипает последний акт этой трагедии, последний и самый ужасный. Штыковой бой уже начался по окраинам. В амбразуру, откуда орудие напоследок прямо в живое мясо густой толпы выбросило картечь, вскочил генерал. Штык ему навстречу, уже коснулся груди, но парень со своим ружьем тут как тут. Тяжелый приклад с глухим звуком встречает висок Низама, и генерал уже впереди, не видя, кому он обязан своим спасением, не зная даже, какая опасность ему грозила. Зверь сказывается в нем, звери в этих врывающихся сюда толпах, зверь, попробовавший крови, зверь, не дающий никому пощады, никакой правильности в этом бое. В одном месте мы насели на турок, они подались, в другом обратно. Здесь мы бьем, там бьют нас. Боевая линия изломана таким образом, что часто мы с тылу бьем турок, часто турки выбегают нам в затылок. Редут взят. Земляные насыпи, стальные орудия, серые шинели солдат, лица их и руки забрызганы кровью. Кровь стоит лужами внутри редута, лужи и вне его. Кровь испаряется в туман, точно делая его еще тяжелей. Сапоги победителей уходят в кровь. Жаждущие отдыха после устали беспощадной бойни садятся, ложатся в кровь. Кажется, что и сверху падает она с дождевыми каплями. Кажется, что эта мгла насквозь пропитана ею. Защитники редута почти все остались здесь. Кому удалось выбраться из-за этой земляной насыпи, тот улегся на скатах холма. Вон, весь склон его покрыт этими разбросанными и сковерканными телами. Внутри повернуться негде. Точно нарочно набили этот редут мертвецами. По углам их груды. Из-под них порою прорывается болезненный стон. На одну из этих груд с ужасом уже смотрит Парфенов. Старику помнится, что сюда, словно испуганное стадо, сбились бросившие оружие турки. На коленях стояли, кричали «Амань!». Перед стариком до сих пор эти умоляющие лица, эти руки, простертые к победителям, эти покорно склонявшиеся под солдатские приклады головы. И он в жару вместе с другими колол, и он убивал просивших пощады. Парфенов недоуменно оглядывался. Неужели никто не уцелел? Нет, все синие куртки лежат. Вон разможженные черепа, груди насквозь пробитые штыками. Истребление бушевало здесь, не зная предела. Милости не было никому. Страшно становится Парфенову. Он оглядывается на своих, видимо, и другие чувствуют то же самое. Нет ни в ком этого торжества, победы, радостного ликования уцелевшей толпы. Молча сидят на брустверах. Дымки закуренных трубок курятся кое-где. Не слышно говора. Вон паренек-новичок в ратном деле остановился над громадным турком, раскинувшимся в кровавые лужи, и вглядывается в его лицо, пристально вглядывается, точно хочет допроситься чего-то. И на него пристально смотрит турок, только неподвижным, полным ужаса взглядом, разбросал руки и смотрит. И оба они, мертвый и живой, не могут отвести глаз один от другого. Тихо едет генерал к редуту. Мрачно оглядывается он по сторонам, оценивая потери сегодняшнего дня. Вот он остановил коня над одним из офицеров. Тень скользнула по молодому лицу. «Это, кажется, не Водин?» — обращается он к адъютанту. «Точно так, вашество». Хороший офицер был. «Георгиевский кавалер. Жаль». «Скорей санитаров сюда, собрать раненых». Молча выехал он в редут. Сошел с коня, вошел на бруствер, пытливо оглядывает окрестности. «Спасибо, ребята, за службу», — тихо благодарит солдат. «Потрудились честно сегодня. Орлами налетели. Видел я, как дрались вы, львы. Я счастлив, что командую такими молодцами. Устали?» «Устали, вашество. Отдохните. Полдела сделали. Теперь удержаться надо. Поручик Доронович, сидите, сидите. Поздравляю вас с Георгиевским крестом». «Не заслуживаю, генерал». «Это как?» «Во враге». «Ну, душенька, вы 20 оврагов заставили позабыть. Спасибо, ребята, еще раз. Вот и солнце, кажется, «Знамена на валы!» — громко скомандовал он. Мертвый редут словно разом оживился. Два батальонных знамени взвелись над бруствером. Первый сегодня солнечный луч загорелся на их крестах. Легкий ветер колыхнул и словно паруса развернул их полотнище. Один этот редут с своими знаменами был освещен солнцем. Кругом все еще тонуло в тумане. Точно корабль в океане несся куда-то этот клочок земли. Умирающие, подымая взгляды среди мнительной агонии, встречали свои знамена. Развиваясь над серыми валами, они точно призывали благословение небес на этот мир несчастья и муки. «Майор Гарталов, вы останетесь комендантом редута», — обернулся генерал к небольшого роста офицеру. «Могу я рассчитывать на вас? Тут нужно удержаться во что бы то ни стало». «Или умереть, вашество. Подкреплений, может быть, не будет. Дайте мне слово, что вы не оставите редут. Это сердце неприятельской позиции. Там...» — и генерал кинул горькую улыбку. «Назади еще не понимают этого. Я поеду убеждать их. Дайте мне слово, что вы не оставите редута». «Моя честь порукой. Живой не уйду отсюда». И Гарталов поднял руку, как бы присягая. Генерал обнял и поцеловал Гарталова. «Спаси вас, Бог!» «Помните, ребята, подкреплений не будет еще раз. Рассчитывайте только на себя. Прощайте, герои!» Отъехав на версту, генерал оглянулся на редут. Весь он казался на высоте. Два знамени его в солнечных лучах гордо веяли над серыми насыпями. Клубившийся кругом туман еще не окутал их своим однообразным маревом. Корабль, казалось, величаво нес в этом волнующемся океане свои паруса и мачты. На смерть обреченные. И еще печальнее стал генерал, прощаясь взглядом с лучшими из своих сподвижников.
1: Мы читали главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев». Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радио Звезда». Александр Дорофеев. Рассказ «Первое слово». Читает Сергей Казаков.
1: «Щи». Таково было первое слово, сказанное мной в этой жизни. Может, и прежде чего-то лепетал, но именно «щи» выловила из слабенького речевого родника нянька. «Голубь мой!» — обрадовалась. «Сейчас разогрею». С тех пор эти щи надолго прилипли ко мне. В раннем детстве, не считая закармливания щами, первое слово не огорчало. Напротив, папа бывало хвастал перед гостями. «Только истинный россиянин может отмочить такое. Щами, как говорится, мир стоит». Знавал я человека, брякнувшего в колыбели кака. Стыдно рассказать о его жизни. В ту медлительную пору длинных дней я, конечно, не задумывался о судьбе. Так, туманно представлял себя всенародным героем где-то в районе Минина с Пожарским. Однажды к нам приехала двоюродная тетя с кошачьим именем Муся и повадками дворового кота. «Племяш!» — щелкнула прибольно по носу. «Кем думаешь быть?» «Кошкодавом», — тут же решил я, но ответил деликатно. «Общим любимцем». «Прекрасно!» — как-то излишне восторгнулась тетя Муся. «А скажи на милость, каково было твое первое слово?» «Скрывать тут было нечего. Щи!» С этой-то минуты и начались мои отроческие страдания. Тетя Муся фыркнула, и хвост, не припомню точно, имелся ли он тогда, одним словом, хвост мелко заколотил по полу. «Гениально! Щи!» Она прыгнула на диван и долго щикала на разные лады, превратив мое родное в сыскное и щи. «Должна предупредить, миленький, всеобщим любимцем ты станешь на кухне, в поварском колпаке. На роду тебе написано «Готовить пельмени, пирожки да пампушки» и, бесспорно, щи». И так горели ее зеленые глаза, что сомнений в пророчестве не оставалось. Впервые еще слабой тенью застила мои глаза предопределенность. Едва не теряя сознания, представлял я бесконечные ряды пельменей, пирожков и неких пампушек. «Ну-ну», — сказала Муся, — «не печалься. Будешь коком на корабле или кухонным генералом, шеф-поваром». «И ничего-ничего не изменить?» — спросил я, обмирая. Тетя вздохнула, развела руками. «Что на роду написано?» И зашептала, примурлыкивая. «Представь, первым словом в моей жизни было мяу. Более того, вторым – му. Вот и стала ветеринаром с кошачьим уклоном. Все решает первое слово. Против судьбы, драгоценный, не попрешь». Я был потрясен неотвратимостью, той единственной дорогой, с которой никуда, никуда, никуда. Не то угнетало, что суждено стать поваром, а именно «как ни крути», именно «хочешь, не хочешь». «Ищи!» — возникла подсказанная тетей Мусей. «А чего, спрашивается, искать? Щи они и есть щи». У других-то первые слова были куда достойней. «Диван», «баба», «пика». Особенно отличилась девочка из соседнего подъезда. Едва начав разговаривать, произнесла ясно и отчетливо. «Генерал». «Насколько же унизительны мои щи!» Невольно начал разговаривать шепотом, сторониться друзей, ходить по стеночке. И думал неотлучно, как же изменить то, что на роду написано? Возможно ли?
2: «Да что ты убиваешься?» – недоумевал папа. «Прелестное, вкусное слово «щи». К тому же должен ты знать, что нянька наша с давних пор глуховата. Еще и в моем первом слове сомневалась. То ли руль, то ли рубль. А легко ли, думаешь, жить без четких ориентиров?» Я бросился к няне. «Может, ты не дослушала? Может, это не щи, а щит? Или на худой конец шимпанзе?»
1: «Бог с тобой, голубь мой, какие худые концы!» — раздосадовалась она. Как вошла в спаленку, так и услыхала. «Щи!» «Послушала, помню, не прибавишь ли чего?» Да так и заснул голубь со щами на устах. Расплескалась последняя надежда. Впору рыдать о пропащей жизни. Я представлял, как по первому слову принимают в институт, на работу. Так сразу и спрашивают: «А какое, простите, слово было у вас первым?» Кто же захочет иметь дело с человеком, который, не подумавши, брякнул «щи»? Все зависит от первого слова. Было оно в самом начале и сотворило бог знает чего. И мытаря, и пекаря, и концы, и, собственно, начало. Проснувшись одним прекрасным утром, я и не понял-то сразу, отчего оно прекрасно. Полеживал, вспоминал сновидение. И вдруг сообразил. Нянька-то услыхала лишь самый худосочный кончик. Когда она вошла, я как раз завершал речь. Мое первое слово было полновесным. Впервые обращаясь к этой сложной жизни, я хотел, видно, сказать нечто важное о прошлой. Да заснул, ослабев от усилий. А начинал бодро. «Товарищи!» «Нет сомнений, товарищи!» Завопил я прекрасным солнечным тихим утром, будто рождаясь во второй раз. Сбежались сонные перепуганные родители, нянька. «Нищи!» — орал я. «Товарищи!» Больше, увы, сказать было нечего. Ни о прошлой жизни, ни об этой обновленной. «Дорогие товарищи!» — поник я. «Что же у меня на роду написано?»
0: Мы читали рассказ Александра Дорофеева «Первое слово. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин в среду по видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов. Президент поздравил руководителей субъектов страны с результатами выборов и обозначил основные задачи, которые стоят перед ними.
2: Очень важно оправдать полученное доверие. Вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Всегда слышать их надежды и чаяния. Постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И, конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции.
1: Общая задача, в решении которой необходимо объединить усилия всех уровней власти, бизнеса и гражданского общества, это дальнейшее укрепление суверенитета страны в самом широком смысле этого слова, добавил Владимир Путин. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в кольце окружения установлен контроль над населенным пунктом Шабельное, а бойцы группировки войск «Север» взяли под контроль Толстодубово в Сумской области. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области, добавили в оборонном ведомстве. Министерство цифрового развития представило ключевые инициативы третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством. В рамках пакета планируется создать единую платформу согласий на портале госуслуги. Там граждане смогут контролировать данные согласия на обработку персональных данных. Для усиления контроля за распространением сим-карт их продажу разрешат только прямым дилерам, а также введут запрет на реализацию предоплаченных сим-карт. Кроме того, предлагается сформировать базу лиц, которые предоставляют аферистам свои абонентские номера. СМС-рассылки будут осуществляться исключительно операторами связи. НАТО не воспринимает всерьез предупреждение России о возможном применении ядерного оружия. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Он отметил, что НАТО получило предупреждение о готовности использовать весь арсенал, включая ядерный, в случае попытки воздушной или морской блокады Калининградской области. 30 сентября в посольстве России в Ирландии заявили, что наша страна применит ядерное оружие, если НАТО попытается изолировать Калининградскую область. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Григорий Петрович Данилевский. Главы из романа «Княжна Тараканова». Читает Евгений Терновский.
4: Глава 14. 21 февраля была особенно приятная и почти летняя погода. В небесах не облачко, на море тихо и везде как-то празднично-радостно. У английского консула для графа и его спутницы был дружеский завтрак. Княжна явилась туда богата и со вкусом наряжена, бойка и весела. Куда делась хвороба? Щебетала с прочими гостями, гуляла по эстраде, украшенной цветами, смеялась и беспечно шутила. Все обходились с ней вежливо и с отменным вниманием. Граф Алексей Григорьевич, услуживая спутнице, то подавал ей веер и перчатки, то заботливо брал услуг и подносил ей прохладительное. Мы видели, он не спускал с очаровательницы влюбленных, потерянных глаз. И она как бы переродилась, поздоровела. Куда делся ее болезненный вид? Ее рыцарь, укрощенный лев, был у ее ног. «Каков наш Селадон?» — шепнул Христенек, поглядывая на меня. — Как на покое-то? На чесменских лаврах. Не пропускает герой иных побед. Адмирал Грейк, по природе угрюмый, сосредоточенный и важный, был несколько рассеян, сидел с опущенными глазами и, как бы не примечая никого, более молчал. Кто-то взглянул в окно. Оттуда было видно море и выстроившаяся в отдалении русская флотилия. Дамы заговорили о приятности прогулки на парусах. «Когда же, граф, покажете ваши корабли?» — спросила княжна. «В Чевитто веки вы устроили примерные сражения под Чесмой, осчастливили других. Не удостоите ли и нас?» «Все готово», — ответил, вставая и почтительно кланяясь, Орлов. Общество двинулось к морю. Мужчины и дамы спустились на берег. Граф Алексей Григорьевич был особенно почтителен к княжне. Он накинул ей на плечи шаль, взял из рук слуги ее зонтик и, развернув его над нею, шел рядом с ней, осыпая ее нежно-страстными признаниями. Стоявшие у берега зрители, любуясь его генеральским темно-зеленым с красными отворотами, раззолоченным мундиром и величественной осанкой, кричали «Виват!» и шептали «Вот парочка!». Все уселись в поданные шлюпки и катера. С княжной в раззолоченный по-царски убранный катер поместились адмиральша Грейк и консульша Дик. Граф сел с адмиралом, а мы, свитские, с слугами княжны. Катера направились к флотилии. Эскадра встретила нас с особой пышностью. Везде были флаги, офицеры на палубах стояли в парадных мундирах, матросы на мачтах и реях, на всех судах заиграла приятная музыка. Волны слегка колыхались. Дальний берег был усыпан любопытствующими. С адмиральского корабля три иерарха спустили разукрашенные кресла и в нем подняли с катера княжну, а за нею и прочих дам. Мы взошли по трапу. Едва дамы ступили на борт, со всех сторон раздалось дружное «Ура!» и загремела пушечная пальба. Зрелище было торжественное. Народ, покрывавший улицы и набережную, в радости махал шляпами и платками. Все ждали, что Орлов и здесь произведет маневры с сожжением для примера негодного корабля. Множество зрительных труб было на нас направлено с берега. Десятки шлюпок с публикой стали отчаливать и подходили к судам. На корабле три иерарха была особая суета. Адмиральская прислуга возилась с угощением, нося на палубу вина, сласти и плоды. Подчивали и нас. В кают-компании начались танцы. Молодежь с дамами усердно танцевала контрдансы котильон. Адмиральша и консульша особенно ухаживали за княжной. Вскоре дам пригласили в особую каюту. За ними, разговаривая друг с другом, сошли туда же граф и адмирал. Последний был как бы не по себе и несколько сумрачен. «Будут венчать графа и княжну», — сказал кто-то из офицеров в полголоса товарищу. «Я обомлел. Почему же здесь?» — спросил тот, кому это было сказано. «Что за таинственность и поспешность? Русской церкви нет ближе. Адмирал уступил корабельную. Княжна потому и приехала в Ливорно и на этот корабль». Спустя некоторое время по особому зову под палубу спустились кое-кто из свитских, в том числе и молча переглянувшиеся оба грека нашей службы, пронырливые и ловкие Рибас и Христеник. Мне при этом почему-то вспомнились загадочные слова графа Рибасу «Поп» и «Риза». Духовенства на корабле, между тем, не было видно. Палуба несколько опустела. Офицеры ходили, весело беседуя и наводя лорнеты на публику в шлюпках. Музыка на корме играла веселый марш, потом арию из какой-то оперы. Под палубой, между тем, произошло нечто до ныне в точности неизвестное. Одни после утверждали, что за угощением была только вновь открыто провозглашена помолвка графа и княжны, и все при этом торжественно пили за здравие жениха и невесты. Другие чуть не клятвенно утверждали, будто в особой каюте для вида и в исполнение слова данного княжне совершилось самое венчание ее и графа. и что роли иерея и диакона при этом кощунственно играли переряженные в церковные флотские одежды Христеник и Рибас. Первый был диаконом, а второй — попом. Но я забегаю вперед. Надо возвратиться на палубу трех иерархов. Нет сил, сердце надрывается, и перо падает из рук при мысли о том, что я здесь вскоре увидел. И где бы я ни был, останусь ли чудом Господним жив или погибну в бездных волн, воспоминание об этом не умрет во мне до последнего вздоха. Палуба оживилась, все бывшие в каюте снова взошли на палубу, разместились говорливыми кучками по бортам и на рубке, слышались остроты, смех, слуги разносили прохладительное и вино. Княжна сидела у борта. Поднимался ветер, свежело. Она знаком головы ласково подозвала меня к себе. Я ей помог надеть мантилью. «Век не забуду», — шептала она с восторженную, блаженную улыбкой, горячо пожимая мне руку. «Вы сдержали слово. Сон сбывается. Я буду скоро в России, а там отчего не надеяться? Провозгласят и будущую царицу Елизавету Вторую? Век чудес? Чем была давно ли сама нынешняя императрица?» Меня поразили эти слова. Я промолчал, смущенный безумным бредом ослепленной женщины. С трех иерархов в это время дали знак особым флагам, раздались новые пушечные салюты, загремело «Ура!», на всех кораблях опять заиграли оркестры, эскадра начала маневры. Восхищенная общим вниманием будущих подданных, княжна, облокотясь о борт, стояла в приятной задумчивости, следя взглядом за сигнальными дымами выстрелов и за начавшимся движением кораблей. Как теперь вижу ее в голубой бархатной мантилье, в черной соломенной шляпке и с белым зонтиком в руке. Забылся при этом и я, рассуждая: «Да, дело сделано. Граф нашел подругу жизни, сумеет ее наставить и, вразумив, поспешит с нею к стопам милосердной императрицы».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова».
4: Глава 15. «Ваши шпаги, господа!» — раздался вдруг поблизости от меня громкий настойчивый голос. Я оглянулся. Капитан гвардии Литвинов обращался поочередно к адъютантам и к прочей свите графа, отбирая у всех шпаги. Вооруженные матросы наполняли всю палубу. Адмирала Грейга, его жены и консульши уже здесь не было. Я в изумлении вслед за другими также подал капитану шпагу. Княжна, заслышав брецание ружей и говор, быстро обернулась. Ее лицо было бледно. Она мигом все поняла. «Что это значит?» — спросила она по-французски. «По именному повелению ее императорского величества вы арестованы», — ответил ей на том же языке капитан.
5: «Насилие?» — вскрикнула княжна. «На помощь! Сюда!»
4: Она бросилась к трапу, протискиваясь слабыми руками сквозь сомкнутый военный строй. Загорелые хмурые лица матросов удивленно и молча смотрели на нее. Литвинов заступил ей дорогу. «Нельзя», — сказал он. «Успокойтесь».
5: «Вероломство, проклятие!» — бешено проговорила она. «Так поступать с женщиной, с прирожденной вашей княжной? Слышите ли? Дайте дорогу!» — кричала она солдатам по-французски. «Где граф Орлов? Позовите, ведите его. Вы ответите за все!»
4: «Граф по приказанию государыни и адмирала также задержан», — ответил ей, вежливо кланяясь, Литвинов. «Он арестован, как и вы». Княжна громко вскрикнула, отступила. Ее гаснущий взор заметил меня в стороне. Он сукоризный, как нож, скользнул по моему сердцу, как бы говоря: «Ты виновник,
5: ты погубил меня. Она пошатнулась и упала без чувств. Матросы снесли ее в каюту. Прислуга княжны, кроме горничной, оставленной при ней, была также арестована и под строгим надзором перевезена на другой корабль. Потрясенный до глубины души всем, что произошло на моих глазах, я вне себя опомнился в какой-то полутемной корабельной каморке. Поднял голову и вижу, что взаперти со мной под караулом сидит и сам главный предатель-христианин. Это меня непомерно удивило. Мой товарищ сидел, впрочем, спокойно. Развалясь и доедая что-то прихваченное из сластей, он изредка поглядывал на нашу затворенную дверь. «Удивляетесь?» — спросил он меня. «Не правда ли ведь чудеса?» «Да, есть чему подивиться», — ответил я, на силу одолевая к нему отвращение. «Иначе было нельзя», — сказал он. «Почему?» «Только приманка брака и соблазнила эту искательницу приключений». «Но для чего было играть чувствами, сердцем?» — проговорил я, не стерпев. «Иначе ее не заманили бы на флот». «Были другие способы», — возразил я. «Мне известно, граф клятвенно признавался ей в любви, а став его женою, она и без того охотно доверилась бы нашей эскадре». «Эх, любезный концов, простота!» — проговорил с улыбкой грек. «Ужели, извините, ранее не угадали? Да в то именно время, когда граф играл с княжной в самые нежные амуры, я под его диктант и от его имени писал государыне, что здесь, для уловления этой авантюриеры, решились на все, хоть без дальнейших слов камень ей на шею да в омут». «Что же вы и впрямь ее не утопили?» — смело воскликнул я. «Не помню, что говорю. Это не в пример было бы лучше для обманутой, несчастной, чахоточной?» «Проживет еще», — сказал христианин. «Повелено схватить ловко, без шума. В точности и исполнили». Я с негодованием слушал эти холодные, жесткие слова. Издевательство наглого грека выводило меня из себя. «Ну, полно, друг», — произнес христианин. «Успокойте рыцарские свои чувства. Все пустяки. В наше время, помните, главное — отвага. И в самой дерзости умная и ловкая острота. Ты успел, могучий богат. Не успел — бедность. Или того хуже — Сибирь. Вставайте-ка лучше. Разве не видите, пора?» Подняв голову, я увидел, что наша каморка уже отперта, и за дверью, улыбаясь гурьбой, стояли подгулявшие и веселые прочие моряки. Меня и грека позвали в капитанскую. Там красовалась батарея вин, дымились трубки, кипел пунш. Нас заставили выпить и отпустили на берег. Граф, как я узнал, в это время был с адмиралом у консула. Там они обсуждали свои дальнейшие действия. Настал вечер. Улицы Ливорно шумели негодующую, взволнованную толпой. Русские жались по квартирам. Я бессознательно схватил шляпу и плащ, прошел окольными переулками за город и оттуда на взморье. Глава 16. Я упал на берег. Боже, какая казнь! Слезы меня душили. Я ненавидел, проклинал весь мир. Как, мыслил я, совершилось такое безбожное вопиющее дело, и я во всем этом был соучастник, пособник. Я дрожал от негодования и бешенства, с ужасом вспоминая и перебирая в уме все возмутительные подробности и мелочи, весь адский расчет и предательство того, кому я был так предан, и кто не постыдился играть священнейшим чувством, любовью. Мне представилась в эти минуты бедная, всеми обманутая, убитая горем женщина. Я ее вообразил себе душевно истерзанную, в тюрьме, может быть, в цепях, под охраной грубых солдат. И в какое время это сделалось, мыслил я. Когда так нежданно все ей улыбалось, исполнялись все ее золотые несбыточные грезы и мечты, она, тайная дочь бывшей императрицы, увидела, наконец, у своих ног первого сановника новой государыни. С флота неслись приветственные клики, пальба. Что она должна была чувствовать, что пережить? Из-под скалы, где я лежал, мне был виден закат солнца, золотившего последним блеском холмы, верхи городских церквей и чуть видные в море очертания кораблей. «Позор, позор!» — шептал я себе. Граф Орлов навек запятнал себя новым, еще более черным делом. Ни чесменские, ни другие лавры не укроют его отныне перед людским и божьим судом. А с ним по заслуге ответим и все мы, его пособники в этом поступке. Отчаяние и скорбь во мне были так сильны, что я готов был лишить себя жизни. «Нет, кайся, всю жизнь кайся», — твердил во мне внутренний голос. «Ищи искупить свой тяжкий грех». С адмиральского корабля прозвучал пушечный выстрел. С прочих, более близких судов, послышались звуки заревой музыки. Там молились. Море одевалось сумраком. У брандвахты и по берегу зажигались сторожевые огни. Я встал и, еле двигая ноги, побрел в город. Там меня ожидал ординарец граф. Я пошел за ним. «Ну, Концов, признайся, удивлен?» — спросил, встретив меня, Алексей Григорьевич. Речь отказывалась мне служить. Да и что я мог ему ответить? Этот, наделенный всеми благами жизни, богатырь, этот лихачий умница, осыпанный почестями сановник, еще недавно мой кумир, был теперь мне противен и невыносим. «Ты думаешь, я не помню, забыл?» — продолжал он, как бы избегая на меня глядеть. «Ведь главнейший я тебе во всем обязан. Не будь тебя и ее веры в твое участие, не так бы легко сдалась пташка». Слова графа добивали меня. Я стоял ошеломленный, растерянный. «Может быть, тебе неизвестно, как бы в утешение мне, — сказал граф. Успокойся. Из Петербурга, насчет этой дерзкой, всклепавшей на себя несбыточное имя и природу, пришел несомненный приказ схватить и доставить ее туда во что бы то ни стало. Теперь понял?» Я в смущении продолжал молчать. «Самозванка в наших руках», — закончил граф. «Воля монаршая соблюдена, и арестантку в скорости повезут на север. Будет немало розысков, докопаются до главных корней. Это дело не одних чужих рук. Замешан кое-кто и из наших воежиров. В бумагах этой лгунии оказались весьма знакомые почерки». «Ты радуешься, будут новые аресты, розыски», — подумал я. «А что сам-то сделал безжалостный каменный человек?» «Что ж ты молчишь?» — спросил граф. «Город волнуется», — ответил я. «Сходбища, крики, угрозы. Берегитесь, граф», — прибавил я, не преодолевая отвращения к нему. «Это не Россия. Пырнут как раз». «А ты вот что, милый», — нахмурился граф, — «кто тронет тебя или кого другого из наших и станет грозить, укажи только на море. 700 пушек, братец, прямо оттуда глядят. Махну им, будет здесь гладко и чисто. Так всякому и скажи, а я их не боюсь». «Хвостун», — подумал я, холодея от злобы, и ушел от графа молча, даже не поклонившись ему.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Григорий Петрович Данилевский. Главы из романа «Княжна Тараканова». Читает Евгений Терновский.
2: Глава 17. Прошло еще несколько тяжелых, невыносимых дней. Ливорнцы действительно шумели и стали грозить открытым насилием. Негодующая чернь с утра до ночи стояла перед двором графа, изредка кидая в ворот камнями. Графа охранял сильный отряд матросов. Лодки, наполненные дамами и знатными горожанами, то и дело отплывали из гавани. Они сновали в круг наших кораблей, ожидая, не увидят ли где в окно несчастную пленницу. Меня посылали на трех иерархов. Граф поручал отвезти туда письмо и пачку французских книг. После я узнал, что это была посылка княжне. Возвращаясь в город, я вдруг услышал крик, оглянулся с лодки и замер. В открытом окне трех иерархов виднелось припавшее к решетке бледное лицо, и чья-то рука мне махала платком. Я также подал знак рукой. Был ли он в плеске волн замечен с корабля, не знаю. Матросы усердно ложились на весла. С моря дул свежий ветер. Лодка быстро неслась, ныряя по расходившимся волнам. Прошел слух, что эскадра на днях снимается. Куда было ее назначение, никто не знал. Я собирался разведать, останусь ли при штабе графа, и только что взялся за шляпу. В комнату кто-то вошел. Оглянулся, у порога стояла черная фигура. Я разглядел в ней русскую незнакомку церкви Санта-Мария. Примятый и запыленный наряд показывал, что она недавно с дороги. «Узнали?» — спросила она, откидывая с головы вуаль, причем ее золотистые кудрявые волосы оказались еще более седы. «Что вам угодно?» — спросил я. «Так-то выручались и уверяли», — произнесла она, подступая ко мне. «Где же ваше уверение, что вы честный человек? Выслушайте меня». «Я не виноват», — начал я. «Изверги! Злодеи!» — вскрикнула она. «Устроили западню, заманили, сгубили бедную и думают, что это так им пройдет. Вы покойны, ошибаетесь. Час расплаты близок, он настанет». Она так приступала ко мне, что я подался в угол к открытому окну. Окно было в нижнем ярусе дома и выходило в сад. Я обрадовался, приметив, что в саду в это время не было никого. Шум мог привлечь любопытных и повредил бы незнакомке, которой посещение мне было непонятно и разубедить которую, как мне казалось, было трудно. «Вы не виноваты?» — спросила она. «Не виноваты?» «Да, я действовал честно. Вы увидите, я докажу». «Отвечайте. Вы советовали княжне ехать? Убеждали ее?» «Убеждал». «Говорили ей о возможности брака с Орловым?» «Не прибегайте к уверткам. Слышите ли, мне нужен прямой ответ», — твердила эта женщина в крайнем волнении и вся трясясь. «Брак мне был заявлен самим графом. Он клятвенно уверял». «О, вероломные предатели! Смерть тебе!» — неистово вскрикнула незнакомка, взмахнув при этом рукой. Я не успел отшатнуться. В упор грянул выстрел. Клуб дыма заслонил мне лицо. Я рванулся, схватил безумную за руку. Она с искаженным от гнева лицом, отбиваясь, выстрелила еще раз и, к счастью, также неудачно. Отняв у нее пистолет, я выкинул его в сад. Сбежалась прислуга, стали стучать в дверь прихожей. Я бросился туда и, через силу поборая волнение, сказал, что разряжал в окно пистолет и что не произошло ничего опасного. Меня оставили, недоверчиво поглядывая на меня. Замкнув дверь прихожей, я возвратился к незнакомке. Я был в неописанном состоянии. «Ах, ах, ах», — твердил я, — «что вы сделали, на что решились? И за что, за что?» Гостья, припав к столу головой, в беспамятстве рыдала. Я прошелся по комнате и невольно

0: взглянул в зеркало. На мне не было лица, я себя не узнал. «Слушайте же», — проговорил я, наконец, гостье, не перестававшей плакать, — «вы должны знать, что я сам стал жертвой возмутительного обмана». И я начал рассказ. «Вы видите», — сказал я, кончив, — «Господь смилостивился. Я жив. Объяснитесь же и вы». Незнакомка долго не могла выговорить ни слова. Дав ей напиться, я предложил ей выйти в сад. Здесь к ней возвратилась речь. Раза два она не смело взглядывала на меня, как бы моля о снисхождении, наконец также заговорила. «Моя история более печальна», — сказала она со слезами, когда мы прошли несколько дорожек и сели. «Но я так перед вами виновата». «Так», — прибавила она, закрыв лицо руками, — «вы никогда не простите меня». «Успокойтесь», — произнес я, мало-помалу придя в себя. «Я готов». «Я забуду. Все от Бога, все в его власти». Незнакомка обратила ко мне бледное, убитое лицо, схватила меня за руку и опять зарыдала. «Вы так великодушны!» — прошептала она. «Слышали ли о судьбе Мировича?»
1: «Слышал.
0: Я виновница его покушения. Я его бывшая невеста, Поликсена Пчелкина». Я остолбенел. Все подробности дела Мировича, слышанные мною 10 лет назад от покойной бабушки, встали в моей памяти. Нагнувшись к гости, я взял ее руку, стрелявшую в меня, и с чувством ее пожал. «Говорите, говорите», — произнес я. «В России оставаться мне было нельзя», — продолжала она как-то странно скороговоркой. 10 лет я скиталась в разных местах, была в монастырях на Волыни и в Литве, служила больным и немощным. Будучи год назад опять за Волгой, я первая получила неясные сведения о княжне Таракановой, принцессе Азовской и Владимирской. Меня к ней вызвали таинственные, мне самой неизвестные лица. Вы поймете, как я к ней стремилась. Я искала с нею встреч. Снабженные от тех лиц средствами, я познакомилась с княжною сперва в переписке, потом лично в Рагузе и уверовала в нее. О, как я желала ей счастья, искупления прошлого! Я ее охраняла, учила родному языку, истории, снабжала ее советами. Я следила за нею с ее выезда из Рагузы до Рима, писала ей, заклинала остерегаться, убежденная, что ей предназначен высокий удел. Остальное вы знаете. Каков же был мой ужас, когда я узнала о ее аресте? Я останусь в Ливорно, буду ждать. О, ее освободят, отобьют ливорнцы. Скажите, что вы думаете о ней? Убеждены ли вы, что она не самозванка, а действительно дочь императрицы Елизаветы?
1: Не могу этого ни утверждать, ни отрицать.
0: Я же в том убеждена. Срослась с этой мыслью и не расстанусь с ней. Пчелкина встала, набросила на голову вуаль, глядя мне в глаза, крепко сжала мне руку, еще что-то хотела сказать и, пошатываясь, вышла. «Добрый вы, мягкий, до лучших времен», — проговорила она, оглянувшись в калитке сада. Я еще раз или два видел эту загадочную особу, навестив ее по условию в небольшой австерии под вывеской «Лилии» у монастыря Урсулинок, где она приютилась. У нее была надежда, что княжну могут спасти в Англии или в Голландии, куда должна была зайти по пути наша эскадра. «Она гонимая, неспослана возродить Отечество», — твердила Поликсена, когда я с ней расстался. «И я верю, она не погибнет». Ее избавят, спасут. В ночь на 26 февраля нашей эскадре под флагом контр-адмирала Грейга нежданно было велено сняться с якоря и плыть на запад. Христианик с донесениями графа императрицы поехал сухим путем. Ему было велено явиться в Москву, где в то время после казни Пугачева государыня проживала со всем двором. Граф Алексей Григорьевич одновременно оставил Ливорно.
1: Долее пребывать здесь ему было небезопасно. Раздраженные его поступком, сыны пылкой и некогда вольной Италии так враждебно под конец к нему относились, что граф, несмотря на дежурный при нем караул, почти не

0: Впрочем, собранные с таким трудом в греческих и турецких городах вещи графа, картины, статуи, мебель, бронзу и иные редкости. То были плоды графских побед и его усердных в течение нескольких лет приватных собираний. Я увидел при этом и презенты, полученные графом от княжны, в том числе и ее столь схожей с императрицей Елизаветой портрет. Судьбы Божьи неисповедимы. Мы выправили бумаги, кончили снаряжение, подняли паруса и поплыли. Но едва северный орел, нагруженный богатством графа, вышел из гавани, нас встретила страшная буря. Не мог я сказать фрегату: «Цезаря везешь». Долго мы носились по морю, отброшенные сперва к Алжиру, потом к Испании. За Гибралтаром у нас сорвало обе мачты и все паруса, а вскоре мы потеряли руль. Более недели нас влекло течением и легким ветром вдоль африканских берегов к юго-западу. Все пали духом, молились. На десятые сутки со вчерашнего дня ветер окончательно затих. Я пишу. Но можно ли ожидать спасения в таком виде? Фрегат, как истерзанный в битве, безжизненный труп, плывет туда, куда его несут волны. Еще минул безнадежный и тягостный день. Близится снова страшная непроглядная ночь. Громоздятся тучи. Опять налетает ветер, пошел дождь. Берега Африки исчезли. Нас уносят прямо на запад. Волны хлещут о борт, перекатываясь через опустевшую разоренную палубу. Течь в трюме увеличилась. Измученные матросы едва откачивают воду. Пушки брошены за борт. Мы по ночам стреляем из мушкетов, тщетно взывая о помощи. В море никого не видно. Нас, погибающих, никто не слышит. Трагическая, страшная судьба. Гибель на одиноком корабле, без рассвета, без надежд, с военную добычею полководца. Где же конец? У каких скал или подводных камней нам суждено разбиться, пойти ко дну? Оплата за деяния других. Роковая ноша графа Орлова не угодна Богу. 3 часа ночи. Моя исповедь кончена. Бутыль готова. Допишу, и если не будет спасения, брошу ее в море. Еще слово. Я хотел сообщить Ирен последнее напутствие, последний завет. Ей надо знать. Боже, что это? Уже ли конец? Страшный треск. Фрегат обо что-то ударился, содрогнулся. Крики. Бегу к команде. Его святая воля. Бутыль была брошена за борт со вложенную в нее тетрадью и запиской. Последняя была на французском языке. Кому попадется эта рукопись, прошу отправить ее в Ливорно на имя русской госпожи Пчелкиной, а если ее не разыщут, то в Россию, в Чернигов, бригадиру Льву Ракитину для передачи его дочери Ирине Ракитиной. Мая 15-17-1775 года. Лейтенант русского флота Павел Концов.
1: Радио «Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова».
0: Часть вторая. Алексеевский Равелин. Глава 18. Лето 1775 года императрица Екатерина проводила в окрестностях Москвы. Сперва в старинном селе Коломенском, потом в купленном у князя Кантемира селе Черная Грязь. Последнее в честь новой хозяйки было названо Царицыным и со временем, по ее мысли, должно было занять место подмосковного царского села. У опушки густого леса, среди прорубленных вековечных кленов и дубов, был наскоро выстроен двухэтажный деревянный дворец с кое-какими службами, скотным и птичьим дворцом.

0: Из окон нового дворца императрица любовалась рядом обширных глубоких прудов, окруженных лесистыми холмами. На неоглядных скошенных лугах копошились белые рубахи косцов и красные и синие паневы гребщиц. За этими лугами виднелись другие, еще не тронутые косой, цветущие луга. Далее чернели свежераспаханные нивы, упиравшиеся в новые зеленые холмы и луга, и все это золотилось и согревалось безоблачным вешним солнцем. Здесь жилось просто и привольно. В наскоро приноровленные, весь день раскрытые окна несся запах сена и лесной древесины. В них налетали с реки ласточки, с лугов стрекозы и мотыльки. Свита с утра рассыпалась по лесу, собирала цветы и грибы, ловила в прудах рыбу, каталась по окрестным полям. Екатерина тем временем в белом подромантеле и в чепце на запросто причесанных волосах сидела в верхней рабочей горенке, писала наброски указов и письма к парижскому философу и публицисту барону Гримму. Она ему жаловалась, что ее слуги не дают ей более двух перьев в день, так как им известно, что она не может равнодушно видеть клочка чистой бумаги и хорошо очиненного пера, чтобы не присесть и не поддаться бесу бумагоморания. В то время, когда целый мир ломал голову над политикой русской императрицы, что именно она предпримет относительно разгромленной ею Турции, или повторял запоздалые вести об укрощенном заволжском бунте, о недавней казни Пугачева и о захваченной в Ливорно таинственной княжне Таракановой, Екатерина с удовольствием описывала Гримму своих комнатных собачек. Этих собачек при дворе звали сэр Том Андерсон, а его супругу во втором браке леди Мими или герцогиня Андерсон. Они были такие крохотные, косматые, с тоненькими умными мордочками и упругими, уморительно, в виде метелок, подстриженными хвостами. У собачек были свои особые мягкие тюфячки и шелковые одеяла, стеганные на вате рукой самой императрицы. Екатерина описывала Гримму, как она с сэром Томом любит сидеть у окна, и как Том, разглядывая окрестности, опирается лапой о подоконник, волнуется, ворчит и лает на лошадей, тянущих барку у берега реки. Виды однообразны, но красивы. И сэр Том с удовольствием глядит на холмы и леса, и на тихие, тонущие в дальней зелени сады и усадьбы, за которыми в голубой дали чуть виднеются верхи московских колоколен. Сельская дичь и глушь по душе сэру Андерсону и его супруге. Они ими любуются, забыв столичный шум и блеск, и неохотно, лишь поздно ночью, идут под свое теплое стеганое одеяло. Хозяйке также нравятся эти глухие русские деревушки, леса и поля. «Я люблю нераспаханные новые страны», — писала Екатерина Гримму. «И по совести чувствую, что я годна только там, где не все еще обделано и искажено». Глава 19. Свежий воздух подмосковных окрестностей иногда туманился. Набегали тучки, сверкала молния, погромыхивала гроза. При дворе были свои невзгоды. Немало заботы Екатерине причинило разбирательство дела Пугачева. Он перед казнью всех изумлял твердую надеждой, что его помилуют и не казнят. «Негодяй не отличается большим смыслом. Он надеется», — писала государыня по прочтении последних допросов самозванца. «Природа человеческая неисповедима». Пугачева четвертовали в январе. В половине мая Екатерине донесли о прибытии в Кронштадт эскадры Грейга с княжной Таракановой. Переписку с Орловым о самозванке императрица послала петербургскому главнокомандующему князю Голицыну и отдала ему приказ, сняв тайно с кораблей доставленных вояжиров, учините им строгий допрос. Князь Александр Михайлович Голицын, разбитый некогда Фридрихом Великим и впоследствии за войну с турками, произведенный в фельдмаршалы, был важный с виду, но добродушный, скромный, правдивый и чуждый дворских происков человек. Его все искренне любили и уважали. 24 мая он призвал преображенского офицера Толстого, взял с него клятву молчания и приказал ему отправиться в Кронштадт, принять там арестантку, которую ему укажут, и бережно сдать ее обер-коменданту Петропавловской крепости Андрею Гавриловичу Чернышову. Толстой исполнил поручение. Ночью на 25 мая в особо оснащенной яхте он проехал в Неву, тихо подплыл к крепости и сдал пленницу. Ее сперва поместили наскоро в комнаты под комендантскую квартиру, потом в Алексеевский Равелин. Секретарь Голицына Ушаков уже приготовил о ней подробные выдержки из бумаг, присланных государыней. Ушаков был проворный вертлявый пузан, вечно пыхтевший и с улыбкой лукавых зорких глаз повторявший: «Ах, голубчики, столько дела, столько! Из чести одной служу князю! Давно пора вапшит! Измучился!» Князь Голицын обдумывал выдержки, составленные Ушаковым, приготовил по ним ряд точных вопросов и доказательных статей, и с напускною важную осанкою, так не шедшую к его добродушным чертам, явился в каземат пленницы. Его смущали вести, что на пути в Англии арестантка чуть не убежала, что в Плимуте она вдруг бросилась за борт корабля в какую-то очевидно ожидавшую ее шлюпку, и что ее едва удалось снова среди ее воплей и стонов водворить на корабль. Князь боялся, как бы и здесь кто-либо не вздумал ее освобождать. Испуганная, смущенная нежданную грозную обстановкою, пленница не отвергала, что ее звали и даже считали всероссийскую великую княжною. Мало того, ею прямо и сразу было заявлено, что она действительно и сама, соображая свое детство и прошлое, силою вещей привыкла себя считать тем лицом, о котором говорили найденные у нее будто бы завещания императора Петра I в пользу бывшей императрицы Елизаветы и завещание Елизаветы в пользу ее дочери. В Москву был послан список с этого допроса. Екатерину возмутила дерзость пленницы, особенно приложенное к допросу письмо на имя государыни, скрепленное подписью «Елизабет». «Вот отъявленная негодяйка!» — вскричала Екатерина, прочтя и скомкав это письмо. В кабинете императрицы в то время находился Потемкин. «О ком изволите говорить?» — спросил он. «Все о той же, батюшка, об итальянской побродяжке». Потемкин, искренне жалевший Тараканову по двум причинам, как женщину и как добычу ненавистного ему Орлова, начал было ее защищать. Екатерина молча подала ему пачку новых французских и немецких газет, сказав: «Пусть он лучше посмотрит, что о ней самой плетут по поводу схваченной самозванки», и тот, сопя носом, с досадой уставил свои близорукие глаза. «Ну что?» — спросила Екатерина, кончив разбор и просмотр бумаг. «Непостижимо, сколько сплетней! Трудно сказать окончательное мнение». «А мне все ясно», — сказала Екатерина. «Лгунья — тот же подставленный нам во втором издании маркиз Пугачев. Согласись, князь, как бы мы ни жалели этой жертвы, быть может, чужих интриг, нельзя к ней относиться снисходительно». Голицыну в Петербург были посланы новые наставления. Ему было велено убавить тону этой авантюрьере, тем более что по извещению английского посла арестантка, по всей видимости, была не принцесса, а дочь одного трактирщика из Праги. Пленницы передали это сообщение посла. Она вышла из терпения. «Если бы я знала, кто меня так поносит!» — вскрикнула она с дрожью и бранью. «Я тому выцарапала бы глаза!» «Боже! «Да что же это?» — с ужасом спрашивала она себя под натиском страшных, грозно ложившихся на нее стеснений. «Я прежде так слепо, так горячо верила в себя, в свое происхождение и назначение. Неужели они правы? Неужели придется под давлением этих безобразных, откапываемых ими улик отказаться от своих убеждений, надежд? Нет, этого не будет. Я все превозмогу. Устаю». С целью поубавить тона, с арестованную стали поступать значительно строже. Лишили ее на время услуг ее горничной и других удобств. Стали ей давать более скромную, даже скудную пищу. Это не помогло. Ни просьбы, ни угрозы лишить ее собственной одежды, света и одеть в острожное платье не вынудили у пленницы раскаяния, а тем более желаемого сознания, что она обманщица, а не княжна. «Я не самозванка, слышите ли?» — с бешеным негодованием твердила она Голицыну. «Вы князь, а я слабая женщина. Именем милосердного Бога умоляю, не мучьте, жальтесь надо мною». Князь забыл свое поручение, начал ее утешать. «Я беременна», — проговорила, плача, арестантка. «Погибну не одна. Отошлите меня, куда знаете, к самоедам, опять в сибирские льды, в монастырь. Но клянусь, я ни в чем не повинна». Голицын собрался с мыслями. «Кто отец ожидаемого вами дитяти?» — спросил он. «Граф Алексей Орлов». «Новая неправда», — сказал Голицын. «И к чему она? Не стыдно ли так отвечать доверенному лицу государыни, старику? Я говорю правду, как перед Богом», — ответила, рыдая, пленница. «Свидетели тому, адмирал, офицер, весь флот». Изумленный Голицын прекратил расспрос и о новом сознании арестантки донес в тот же день в Москву. «Негодная дерзкая тварь!» — вскрикнула Екатерина, прочтя это сообщение Потемкину. «Чем изворачивается новое издание выставленного нам поляками Пугачева? Нагло клевещет на других. Но если тут не без истины...» — произнес Потемкин. — Слабую, доверчивую женщину так легко увлечь, обмануть. — О, быть не может! — возразила Екатерина. — Впрочем, граф Алексей Григорьевич скоро будет сюда. Он объяснит нам подробнее об этой им арестованной лже Елизавете. А вы, князь, в рыцарской защите женщин, не забывайте главного — спокойствие государства. Мало мы с вами пережили в недавний бунт. Потемкин замолчал. Орлова ждали со дня на день. Он спешил из Италии к торжеству празднования турецкого мира. Голицыну тем временем было послано приказание отнять у арестантки излишнее, неположенное в тюрьме платье, и, удалив ее горничную, приставить к ней для бессменного надзора двух надежных часовых.
1: Мы читали главы из романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лев на ловле.
1: Собака, лев, да волк с лисой в соседстве как-то жили, и вот какой между собой они завет все положили, чтоб им зверей сообща ловить, и что наловится, все поровну делить. Не знаю, как и чем, а знаю, что сначала лиса оленя поймала и шлет к товарищам послов, чтоб шли делить счастливый лов. Добыча, право, не дурная. Пришли. Пришел и лев. Он, когти разминая и озираючи товарищей кругом, дележ располагает и говорит: «Мы, братцы, вчетвером». И начетверо он оленя раздирает. «Теперь давай делить. Смотрите же, друзья, вот эта часть моя по договору. Вот это мне как льву принадлежит без спору. Вот это мне за то, что всех сильнее я. А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет, тот с места жив не встанет».
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Лев на ловле». Читал Алексей Шулин.

0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Крестьянин и змея.
1: Крестьянину вползла змея и говорит: «Сосед, начнем жить дружно. Теперь меня тебе стеречься уж не нужно. Ты видишь, что совсем другая стала я и кожу нынешней весной переменила». Однако ж мужика змея не убедила. Мужик схватил обух и говорит: «Хоть ты и в новой коже, да сердце у тебя все то же». И вышиб из соседки дух. Когда извериться в себе ты дашь причину, как хочешь ты, меняй личину, себя под нею не спасешь. И что с змеей, с тобой случится может тож.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Крестьянин и змея». Читал Борис Миронов.
2: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Стойкость и мужество российских бойцов в зоне специальной военной операции должны служить важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в госуправлении. Об этом заявил Владимир Путин.